0: Я. Также инструменты для работы, техническая литература. Ольга проходит вглубь магазина, озирается, снова недовольно морщит носик. Понимаю ее разочарование. Мой товар выглядит непрезентабельно. Серый, покрытый пылью железный лом.
1: И что? Кто-то это покупает?
0: Разумеется.
1: Господи, да кому нужен весь этот хлам? И так никуда не деться от железяк.
0: Я внутренне улыбаюсь ее наивному негодованию. Ответить не успеваю.
2: Еще как нужен! Жизненно, можно сказать, необходим!
0: Антон выныривает из подсобки, где я храню нерабочий неликвид, нагруженный диковинного вида устройствами. На лице его играет широченная улыбка. Пшеничные волосы взлохмачены. Он большой, шумный, с крупными руками и толстыми губами. Некрасивый, но обаятельный настолько, что на неправильные черты лица не обращаешь внимания. Крупный, мускулистый, совсем не похож на художника, скорее уж на грузчика. Рубашка не скрывает прекрасной мускулатуры. Ольга смотрит на него, и в глазах ее зажигаются огоньки.
2: «Ник, приятель, я беру все это! И еще вон ту кошку!»
0: Он тыкает пальцем в серебристо-синего кибера на полке, сделанного из такого же металлопласта, как и мои конечности. 10 лет назад такие животные были настоящим хитом. Сейчас в моде все естественное, и кибернетических животных покрывают мехом.
1: «Зачем вам это?»
0: – требовательно спрашивает Ольга у Антона.
2: «Для аудиовизуальной инсталляции. Я художник!»
0: Он оглядывает вынесенный им из подсобки металлический лом. Из кучи торчат провода, микросхемы, конденсаторы, какие-то колесики.
1: «Когда б вы знали, из какого ссора?» – задумчиво произносит Ольга. «Поверить не могу».
0: И тут же почти без перехода атакует.
1: «Вы сейчас заняты?»
2: «Нет».
0: На лице Антона появляется довольная улыбка. Его любят женщины. Он молод, известен и уверен в себе. Антон не требователен к случайным подругам, берет количеством. Слава Дон Жуана льстит ему. Мне становится жаль Ольгу, но я не лезу в дела людей.
1: «Тогда пойдемте».
0: Ее голос полон предвкушения. Она тоже не привыкла к отказам.
2: «Ник, дружище, придержи это все для меня, ладно? Забегу завтра, заберу».
0: Я киваю. «Конечно, дружище. Удачи тебе». Удача тоже женщина, она любит молодых и наглых. Я стою у окна и слежу, как они уходят вниз по улице. Ярко-желтый зонт и красный плащ Ольги еще долго светятся сквозь пелену дождя. Антон заваливается ко мне в магазин на следующее утро. Вид у него смущенный и одновременно мечтательный.
2: «Ник, ты представляешь, что учудила эта нахалка?»
0: «Нет». Я протягиваю руку в жесте вежливой заинтересованности и замираю. Лицевая мимика мне также недоступна, как и вокально-эмоциональный модуль, поэтому я стараюсь изображать эмоции жестами.
2: «Она затащила меня в класс скульптуры и заставила позировать перед всем классом! Видишь ли, ей моя мускулатура приглянулась!»
0: Его улыбка становится самодовольной и одновременно растерянной.
2: «И ведь как все провернула чертовка! Я же не откажу собратьям по ремеслу, бла-бла-бла, а ты часа без движения в позе Атланта!»
0: «Она тоже преподает в академии?»
2: «Преподает? Черта с два, пока еще учится. 4-й курс».
0: Антон мечтательно закатывает глаза.
2: «Вот наглячка, а!»
0: «Ну, хороша!» Он не рассказывает, было ли что-нибудь после занятий скульптурой, а я не спрашиваю. Я хорошо отношусь к Антону, но почему-то приятно думать, что вчера Ольга просто польстилась на возможность заполучить эффектную модель.
2: «А самое главное, выцепила обещание, что сегодня я снова приду позировать!»
0: Антон озадаченно чешет в затылке. Он сам не понимает, что на него нашло. Но ему хочется пойти сегодня снова в класс, чтобы увидеть взбитую шапку черных кудрей, сосредоточенно сдвинутые брови, изящно вздернутый носик, услышать звонкий голос.
2: «Ладно, ты все упаковал, а то я побежал!»
0: Я выдаю ему 3 пакета с запчастями и завернутую в бумагу металлопластовую кошку. Называю сумму. Мне чуть грустно, что я больше не увижу Ольгу. Она работает с теплой глиной или мрамором, или псевдокамнем. Железки ее не интересуют. Жаль. Но я привык к тому, что в этом мире Все время что-то теряешь. Я ошибся. Она зашла снова через неделю. Потопталась нерешительно на пороге, потом тряхнула головой, почти подбежала к моему прилавку с чипридером.
3: «Николай! Ник, ты сейчас не занят?»
0: Я качаю головой. «Не занят. В моем магазине очереди бывают редко. Сегодня на ней изумрудно-зеленые пончо, и темные глаза тоже отливают зеленью. Кудри собраны в два легкомысленных хвостика. Она кажется совсем девчонкой. Юной и неопытной».
3: «Слушай».
0: Она делает еще шаг и останавливается около пульта контроля доступа. Замирает, пытаясь подобрать слова. Ее сильные пальцы словно живут своей жизнью. Перебирают, ощупывают, поглаживают контуры приборной панели, раз за разом проходя один и тот же путь. Легко представить, как она также поглаживает и мнет лицо глиняного атланта, придавая чертам скульптуры неуловимое сходство с Антоном.
3: «Я хотела спросить...»
0: Ольга снова замолкает. Она не умеет хитрить и незаметно выспрашивать. Глупенькая. Она еще не знает, что со мной этого и не нужно. Такой растерянной Ольга нравится мне даже больше, чем самоуверенной. «По поводу Антона. Не спрашиваю, а утверждаю я». Она кивает и прижимает ладони к щекам.
3: «Какой он? Что ты про него знаешь?»
0: «Что я знаю о твоем мальчике?» «Все».
3: «Ничего.
0: Что вообще сервис-оператор может знать о людях? В ячейках моей памяти хранятся сотни записей. Я помню, как 9 лет назад Антон Вайнер, тогда еще совсем мальчишка, пришел поступать в академию. Робкий и слегка напыщенный одновременно, уверенный, что искусство закончилось еще в 20 веке, осталось одно ремесло, и только он знает, как влить молодое вино в старые мехи. Я помню, как он учился, забегал ко мне после лекции, часами рылся в железках, покупал инструменты, учебники на остатки стипендии. Ты это хочешь услышать? Или тебе рассказать, как к нему постепенно пришла слава? Как переживал он творческие неудачи, как сидел месяцами за паяльником, как смешивал в сенситивном калейдоскопе ощущения, подбирая ту самую, единственно верную комбинацию, как выигрывал грант за грантом?
3: Или ты хочешь услышать о его девушке? Маленькой блондинке с ямочкой на подбородке, в большой не по размеру кожаной куртке и рваных джинсах.
0: Той, с которой он встречался весь первый курс, и которая, когда они расстались, приняла упаковку Фоама и нырнула в бездонную ночь с 84-го этажа. Говорят, ее останки пришлось смывать с асфальторастворителем. Ты хочешь услышать, как терзался и давился он виной и обидой? Как выплескивал это в свои работы? Не думаю. И уж точно ты не захочешь слышать о Тадеуше Новаке. Что тебе до распри людей искусства, до тяжелого темного соперничества, бешеного противостояния? Ты еще делаешь первые шаги на этом пути. Дай бог, у тебя будет свой Тадеуш, и ты будешь творить лихорадочно, яростно, отдавая глине и камню свои неудовлетворенные амбиции, свою ненависть и зависть чужому таланту. И критики будут хвалить тебя, захлебываясь восторгом, не зная, какую цену ты платишь. «Я мало знаю», — отвечаю я, тщательно подбирая слова.
3: «Ну вы же друзья!»
0: В ее глазах читается безмолвный укор. Пальцы закончили изучать приборную панель и перешли к системной плате. «Друзья, как много в этом звуке. Могут ли быть друзья у сервис-оператора? Нужны ли они ему? Мое бесстрастное естество не нуждается в компании. Во мне слишком мало эмоций, чтобы была потребность с кем-то их разделить. Но все же она в чем-то права. Мне нравится Антон. Он всегда общается со мной так, как будто моей механической половины не существует. Он любит говорить, я люблю молчать и слушать. Если мы друзья, то долг дружбы требует от моей человеческой половины промолчать. Того же требует прошивка сервисного «я». Редкий момент, когда я полностью солидарен с собою. Я не лучший источник сплетен. С сожалением развожу руками и в очередной раз вспоминаю о невозможности выразить голосом сочувствие. Тебе лучше обратиться к кому-нибудь из его студентов. Свет в ее глазах тухнет. Она вне себя от разочарования. Мне так жаль этого огня, что я делаю то, чего обычно не позволяю себе. Я сейф для секретов. Дальше меня не уйдет ни один байт. Если захочешь выговориться, приходи. Это приглашение в моих интересах. Ольга вся искрится эмоциями. Ее душа и ее пальцы вечно в пути, ищут чего-то нового, еще неизведанного. Мне приятно находиться рядом с ней.
1: Интересно, но страшно. Я жуткая трусиха, Ник.
0: Она самокритично качает головой, оставляет системную плату в покое и нацеливает на меня палец.
1: Вот ты! Ты чего больше всего на свете боишься?
0: Мне легко ответить на этот вопрос. Ничего.
1: Да ну!
0: Вид у Ольги торжествующий, словно она поймала меня на вранье. Сервис-операторы не умеют бояться, с легким сожалением говорю я.
1: Правда?
0: Правда. Она молчит, пытаясь осознать услышанное. Только нервный бег пальцев по краю стеллажа выдает ее волнение.
1: «Ник!»
0: — начинает она и останавливается, пытаясь подобрать слова.
1: «А как ты... ну... как ты стал...»
0: Здесь она резко вспыхивает. Щеки, лоб, даже кончики ушей становятся нежно-розовыми. Торопливо и смущенно продолжает.
1: «Я, наверное, лезу не в свое дело. Извини, не отвечай, если не хочешь».
0: Не очень люблю обсуждать эту тему, но открытость Ольги провоцирует на откровенность. Как и все, не хотел умирать молодым. В 56-м ставили эксперименты по реинкарнации, и я записался в группу. Мне повезло. Я сумел полностью сохранить личность и воспоминания. В моей группе из 60 испытуемых таких счастливчиков набралось всего 5.
1: «Что с тобой было?»
0: — хриплым шепотом спрашивает Ольга. «Рак. Неоперабельно». Тогда я еще умел бояться и до дрожи, до ночных кошмаров боялся смерти. Ольга молчит, пытаясь примерить ситуацию на себя, но глаза ее подозрительно влажные. Я уже раскаиваюсь в своей разговорчивости. Жалость не оскорбительна, но она разъединяет, выстраивает стену. Вокруг и так достаточно стен. «Давай закроем тему», — говорю я. Она смущенно кивает. Боюсь, одной этой фразы недостаточно, но я плохо умею убеждать. Пытаюсь вернуть разговор в прежнее русло.
1: «Так вот, Антон...»
0: Ольга рассеянно кивает.
1: «Антон странный. В нем есть что-то темное».
0: Она задумывается, пытаясь облечь смутные сомнения в единственно верные слова. «Антон хороший человек», — дипломатично заверяю ее я. И сам не уверен в своих словах. Я уже не помню, что такое «хороший» и чем он отличается от плохого. Человек — это стихия. Стихия не бывает хорошей или плохой.
1: «Это ты хороший человек, Ник».
0: Я не ошибся. На глазах Ольги слезы. Она порывисто обнимает меня и почти бегом взлетает по лестнице. Тренькнул колокольчик, и вот ее уже нет. Она еще не раз заходила. Сначала вместе с Антоном. Он требовательно рассматривал мои новинки, она бродила по залу, задумчиво изучая пальцами контуры предметов. Часто останавливалась и в восхищении смотрела на огромные настенные часы. Ее затягивал бег бронзовых с прозеленью стрелок. Однажды она даже захотела купить их. Я не продал, хотя отказывать ей было нелегко. Потом ее увлекли кибернетические животные, и Ольга зачастила ко мне. Все началось с неработающей механической собаки, созданной в начале века, которую Антон откопал среди неликвида. Примитивные устройства, даже отдаленно не похожие на собаку, с оторванной лапой в потрескавшемся корпусе, вызвало бурю восторгов, которые я так и не смог понять или разделить. Я тогда подумал, что все дальше отдаляюсь от людей. Чтобы она не переживала из-за часов, я подарил ей механического уродца. Это положило начало коллекции. Ольга ваяла изуродованных искусственных собак и кошек. Я видел фотографии и один раз даже выбрался посмотреть на ее работу вживую. Очень похоже на оригинал, но понять, зачем нужно копировать такие бессмысленные вещи, я так и не смог. Идиллия закончилась внезапно для всех, кроме меня. Я давно знал, что в этом мире ничто хорошее не длится долго.

0: Алина Голикова. Глазами наблюдателя. Часть вторая. Окончание. Там, где есть двое, всегда появится третий. Закон жанра. Вопрос, на который я так и не смог ответить, кто же был третьим тогда? Ольга или Тадеуш? Что первично? Любовь или ненависть? Тадеуша не любит. Не любит студенты, не любит коллеги, не любит критики. Он резкий, нелюдимый, весь в себе. Тадеушу за 40, он поляк. Его узкое лицо – бесстрастная маска, а глаза – горящие угли. Ходят слухи, что он пьет, что лечился от шизофрении. Студенты не знают, правда ли это, я знаю. Правда. Тадеуш – гений. Ярчайшая звезда АВИ. Я слышал это от Антона, и у меня нет причин не верить ему. Сам я уже давно ничего не понимаю в искусстве. Сервис-операторам это недоступно. Антон знает, что талантлив, и знает, что никогда не сравнится с Тадеушем. Это убивает его. Никогда. Как приговор. Обжалованию не подлежит. Поэтому Антон ненавидит. Ненавидит со студенческой скамьи. Ненавидит, как дышит, каждую секунду. Ему повезло, что в его жизни есть место ненависти. Он мастер, но без этой пламенной яростной тоски в его работах останется только техника. Я не знаю, о чем говорят с миром творения Ольга и Тадеуш, но Антон кричит о ненависти, зависти, соперничестве, крахе. Он певец темной стороны, и в сочетании с его улыбчивой маской это притягивает многих. Тадеуша не трогает чужая неприязнь и прохладный прием критиков. Он вне этого, весь в себе, наедине со своим «я». Он блуждает по своим лабиринтам своей души, в тех краях, где нет ничего важнее шепота личных демонов. Мне кажется, что мы с ним чем-то похожи. Моя бесстрастная сервис-оболочка тоже скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тадеуш мой постоянный клиент, но не друг. Он замечает меня не больше, чем робота-официанта в столовой. Я не обижаюсь на такое отношение. Их встреча была неизбежна с того дня, как Ольга вошла в мир Антона. Имя Тадеуша произносится здесь нечасто, но все, что делает и не делает Антон, подчинено и сверено с действиями того, кого он выбрал себе в соперники. Иногда мне кажется, что все люди похожи на сервис-операторов. Они натягивают улыбчивые лица и играют заученные роли, чтобы спрятать от мира свое истинное «я». Ольга уже 10 минут шуршит в подсобке, куда я свалил свежий товар. Она выпросила у меня право первой ночи для этой партии. Даже я сам еще не видел, что привезли на этот раз. Бывает, попадается почти новая техника или, наоборот, раритетные приборы. Я покупаю старую электронику в утиле за символические деньги, оптом, на вес. Шуршание, бряцание, скрежет металла по металлу. Ольга появляется в дверном проеме спиной вперед. Она тянет на себя что-то тяжелое, пыхтит, ругается. Надо бы ей помочь, но у чипридера образовалась очередь из покупателей, и сервисное «я» категорически против нарушения правил. Ольге придется потерпеть. Но терпеть она не намерена. Не выпуская из рук добычу, Ольга поворачивается к ближайшему покупателю.
1: «Ну что вы стоите? Помогите же!»
0: В ее голосе и нетерпение, и требовательность, и легкое женское кокетство. Она уверена, что ей не откажут. Когда она так просит и пристально заглядывает в глаза, отказать почти невозможно. Но сейчас ее ждет отказ, потому что Тадеуш Новак равнодушен к смазливым личикам и кокетству. К моему удивлению, он оставляет в покое коробку с довоенным софтом и исчезает в подсобке. Вдвоем они извлекают на свет полысевшую электроовцу.
1: Ух!
0: Ольга утирает рукавом пот со лба и смотрит на свою добычу с веселым изумлением.
2: «Ну и штука. Интересно, зачем кому-то овца?»
0: Я любуюсь девушкой, разгоряченной, довольной, с лукавыми ямочками на щеках. К лбу прилипло несколько прядей, щека испачкана в машинном масле. Сегодня на Ольге коричневая расклешенная юбка, кремовая блузка и вязаный жилет, в котором она похожа на школьницу. Ее неутомимые руки уже начали свой бег. Кончиками пальцев она касается дурашливой овечьей морды. «Это секс-станок», — поясняет Тадеуш. Он пристально смотрит на девушку, и вид у него не такой отрешенный, как обычно.
1: «Что?»
0: Брови Ольги устремляются вверх, рот округляется. Она отдергивает руки за спину и переводит вопросительный взгляд на меня. Я киваю. «Да, станок». «Да, станок. Для любителей», — озвучивает мои мысли Тадеуш. «Секс Доллс наладила выпуск пробной партии 15 лет назад, но продажи не пошли, и защитники животных подняли вой. Я жил около представительства компании и помню демонстрации». «Я тоже помню. Машины не умеют забывать». «Раритет», — задумчиво говорит Тадеуш, и по-прежнему смотрит на Ольгу.
1: «О, боже!»
0: Она прижимает руку к рту. На лице сменяют друг друга отвращение, жадное любопытство и жалость к механической игрушке. И я уже знаю, что Ольга купит ее. «Я покупаю ее», — говорит Тадеуш.
1: «Ну уж нет, это моя овца», — возмущается Ольга.
0: «Но я первый сказал».
1: «А я ее нашла».
0: Несколько минут они сверлят друг друга взглядами.
1: «Ник»,
0: — наконец решает призвать рефери Ольга.
1: «Кому ты продашь овцу?»
0: «Тебе, разумеется».
1: «Вот видите?»
0: Ольга поворачивается к сопернику и демонстрирует ему розовый язычок. Тадеуш обескуражен. Он привык считать меня не более чем равнодушным автоматом. «Девушка, для вас это игрушка в коллекцию, а мне она нужна для Ави».
1: «И ничего не игрушка», — надувает губы Ольга. «Я, между прочим, буду лепить с нее скульптуру».
0: «О!» Он еще раз обмеривает ее внимательным взглядом. «Но когда вы закончите, она вам больше не понадобится?»
1: «Нет».
0: «Тогда обещайте, что продадите мне ее. Или лучше так». Он воодушевляется. «Я куплю ее и отдам вам для работы. Вернете, когда закончите».
1: «Ну, не знаю».
0: Ольга в замешательстве. Щедрое предложение ее пугает, но соблазн слишком велик. Нужно платить за жилье, материалы тоже стоят денег, а несмотря на положительные отзывы критиков, публика неохотно приобретает гипсовые копии механических животных. Спрос на ангелочков во все времена был выше. Она смотрит на меня вопросительно. Я киваю. «Все правильно, соглашайся. Здесь нет подвоха».
1: «Ладно»,
0: — неохотно говорит она.
1: «Но вы поможете мне ее донести».
0: Я наблюдаю за тем, как Ольга с хохотом и прибаутками помогает ему затащить электроовцу на лестницу, подпихивая ее сзади. Как они, мешая друг другу, проталкивают игрушку в слишком узкую дверь. И мне жаль Антона. Я знаю, к чему приводят такие знакомства.

0: Летняя ночь, набережная. Луна отражается в темной воде.
1: Это лучшая работа Антона. Шедевр.
0: Задумчиво говорит Ольга.
1: Сегодня он превзошел себя, но...
0: Она замолкает, и ей есть над чем подумать. Я тоже узнал в повторявшемся рефреном лики Далилы черты лица Ольги. Мы возвращаемся с последней ави Антона. Ольга сказала, что обязана ее увидеть. Не люблю посещать выставки, как не люблю слушать музыку или смотреть кино. На них я особенно остро ощущаю, как много потерял, перестав быть человеком. Сервис-оператору доступны лишь тени чувств. Почему, не знает никто. Случайные флуктуации в биоэлектронном мозгу. У католиков есть какое-то объяснение, приплетающее религиозные догмы, но оно мне неинтересно. Я изредка могу испытывать эмоции. Могу записывать и проигрывать их снова и снова, хотя в записи это совсем не то. Но искусство не будет во мне ничего. Я могу оценить высоту звуков, замерить правильность пропорций, дословно пересказать сюжет, так же, как может это любая машина. Но испытать чувство очищения, слушая Вагнера, я не смогу уже никогда. Я догадывался, что на инсталляции Ольгу ожидает неприятный сюрприз. В отличие от нее, я по-прежнему регулярно вижу Антона. Он сильно сдал. Много пьет и мало спит. Заговаривается. Демон по имени Тадеуш пожирает его душу. Об Ольге Антон не упоминал ни разу за 3 месяца. Дело не в девушке, не только в ней. Она символ. Антон лезет из кожи, но Тадеуш впереди. И так будет всегда. Шедевр? Я верю Ольге, она безупречно чувствует имитацию жизни, которую называют искусством. Это лучшая инсталляция Антона. Да и как может быть иначе? Теперь он говорит с миром не только о ненависти, но и о поруганной любви, обманутом доверии, мести. Я боюсь за него. Ольга останавливается. Ее пальцы мнут поясок светло-серого платья.
1: Ник.
0: Я почти чувствую, как тяжело ей произносить это.
1: Пожалуйста, если увидишь Антона, скажи, что мне очень жаль.
0: Нет. Отвечаю я, и глаза Ольги расширяются. Я очень редко отказываю ей.
1: Понимаю.
0: Тихо говорит она после паузы.
1: Я должна сама, да?
0: Криво улыбается.
1: Я страшная трусиха, Ник.
0: Я не знаю, что ответить, и молчу. Мы идем вдоль набережной молча.
1: Лучшая работа, шедевр!
0: Возвращается она к Далиле Антона.
1: Но это все, тупик. Выше ему не прыгнуть, Ник. Никогда.
0: А Тадеуш, спрашиваю я.
1: Тадеуш.
0: Ее лицо окрашивается мечтательной улыбкой, и я понимаю все без слов. Когда я впервые увидел Ольгу, она была как натянутая струна, вся в ожидании, в предвкушении. Сейчас нетерпение ушло. Ее душа полна ясным внутренним светом.
1: «Тадеуш гений!»
0: — доносится до меня ее шепот.
1: «Но это не главное!»
0: Я молчу, не решаясь спросить, что же главное, и думаю, что Ольга умеет заглянуть за внешнюю оболочку. Она видит мир, как он есть, без масок. Почему же демоны Тадеуша ее не пугают, а завораживают? Я люблю Ольгу так, как умеют любить сервис-операторы. Тихо, слабо, чуть равнодушно, без желаний и жажды обладания. Я не человек. Я могу мыслить беспорядочно, поступать нелогично, записывать и проигрывать эмоциональные треки, но я не человек. Я память о самом себе, сумма данных. Иногда мне кажется, что меня настоящего никогда и не было. Но думать об этом больно.
2: Какого черта?
0: Антон в бешенстве. В последнее время он как сухой порох вспыхивает от малейшей искры. Я не могу продать тебе это, повторяю я свои слова. Предмет раздора лежит на столе. Матовая коробочка, чуть больше портсигара с рядом блестящих кнопок и крошечным экранчиком. От разъема тянутся гибкие сенсоры, похожие на ядовитых змей.
1: «Слушай, я серьезно!»
0: Антон снижает тон. Теперь его голос звучит почти умоляюще.
1: «Ник, дружище, мне нужен декодер! Это мой единственный шанс, ты же знаешь!»
0: «Это опасная игрушка», — говорю я прописную истину. ПЭД-3. Психоэмоциональный декодер третьего поколения. Коммерческое название — «Морфей». Разработан каким-то неизвестным гением в недрах военной лаборатории. Там ему не смогли найти должного применения, поэтому ПЭД-3 поступил в свободную продажу. Способ правительства отбить расходы на науку — секрет Полишинеля. Сертификацию «Морфей» прошел без задоринки и успешно продавался 1.5 года, несмотря на тревожные слухи и несколько громких судебных дел. Адвокаты Generic Psychology смогли как 2x2 доказать, что вина лежит на самих пользователях, пренебрегавших техникой безопасности. «Морфей» — прямая дорога в личный ад и полная иллюзия реальности происходящего для реципиента. Штука столь же страшная, сколь притягательная. Выдержать тет-а-тет с содержимым своей психики способен не каждый. Декодер был игрушкой любителей расширить сознание, рискованных психотерапевтов и отчаянных художников, искавших контакта с собственным подсознанием. Когда все выплыло, был огромный резонанс. Замять скандал таких масштабов невозможно. Generic Psychology ожидала банкротства, иски на огромные суммы, а прибор приравняли к тяжелым наркотикам. «Морфей» разрушает разум медленно, но верно, если настроить и использовать его в соответствии с инструкцией. Или быстро и с гарантией, если пренебрегать ею. Каждый раз, погружаясь в мир своих фантазий, ты платишь за вход миллиардами нервных клеток. Каждый раз отдаешь кусочек души за право встретиться со своим истинным «я». Это плохой путь, но легкий и быстрый. Я жалею, что опознал декодер в присутствии Антона. Поверить не могу, что они еще где-то сохранились. «За год от твоей психики останутся руины», — говорю я, и мы оба знаем, что это правда.
1: «Ник, послушай, я буду дьявольски, дьявольски осторожен», — повторяет он.
0: Потом срывается на крик.
1: «Ты понимаешь, что ничего лучше Далилы я не создам? Никогда!»
0: Антон ненавидит слово «никогда», но он уже проиграл своему сопернику на всех фронтах. А то, что Тадеуш и не вступал в состязание, только добавляет горечи поражению.
1: «Знаешь», — говорит Антон, и голос его звучит непривычно мягко. «Меня все чаще тянет посмотреть, что же забыла Лена на 84-м этаже».
0: Лена. Так звали его бывшую девушку, маленькую блондинку, решившуюся на отчаянный ночной полет навстречу мостовой. Я не верю Антону. Или верю? Что сервис-оператор может знать о суициде? Антон живет, повинуясь импульсам, а не рассудку. Если мы друзья, я должен помочь. Мое сервисное «я» категорически против продажи опасного предмета кому бы то ни было. Однако сегодня решение остается не за ним. Антон уже покинул магазин, когда меня посещает горькая запоздалая мысль. Что он будет делать, если, спустившись в свой ад, не найдет там никого, кроме Тадеуша?

0: Ольга появилась под вечер, когда я уже собирался закрывать магазин. Поймала меня на пороге, порывисто схватила за руку.
1: «Ник!»
0: В ее голосе слышно отчаяние.
1: «Мне страшно!»
0: «Что случилось?»
1: «Пойдем со мной, пойдем! Пожалуйста!»
0: Я иду, пытаясь по дороге выяснить, в чем дело, но объяснения Ольги путаны и бестолковы. Она боится заходить в студию, там поселилось нечто очень-очень страшное, а еще там находится Тадеуш. Он не выходит уже 3 дня. Ольга почти в истерике. Она цепляется за мою руку, захлебывается словами, пытается облечь в них необъяснимое. Я шагаю, испытывая смутные предвкушения. Страх и тем более ужас, эмоции которых нет в моей коллекции треков. Не знаю, есть ли в этом мире то, что может напугать сервис оператора. Тадеуш живет в собственном доме на окраине. Старое, почти столетнее здание, 2 этажа, нижний облицован красным кирпичом. Студия в саду. Я мягко беру Ольгу за плечи и завожу в дом. «Подожди здесь». Она покорно кивает. Темные блестящие глаза глядят на меня с надеждой и тревогой. На подходе к студии мои аудиосенсоры регистрируют звуки в высокочастотном диапазоне на грани человеческих возможностей по восприятию сигналов. Запускаю аудиометрию и регистрацию. Сила и высота звука постоянно меняются, сам сигнал наполовину забит информационным мусором и случайными шумами, но я все равно могу провести дешифровку. Мне не нравится то, что я слышу. Белый дверной проем ясно виден в поступающих сумерках. Дверь приоткрыта, и оттуда выглядывает чернота, заполненная багряными всполохами. Если бы я был человеком, как Ольга, мне тоже было бы очень, очень страшно. Я не человек и толкаю дверную створку. Она отворяется без звука, долго и плавно, как в замедленном кадре. В студии не горит свет, но детали интерьера можно разобрать благодаря включенному голографическому проектору. Мелькающее изображение отбрасывает на пол и стены короткие алые и зеленые блики. Тадеуш лежит на полу. Датчики, расположенные в кончиках моих пальцев, недостаточно чувствительны, чтобы замерить пульс. Но это и не требуется. В инфракрасном диапазоне Тадеуш сливается с полом. Такой же холодный и мертвый. Причину его смерти тоже не нужно долго искать. Зажатый в руке высоковольтный разрядник говорит сам за себя. Я поворачиваюсь к проекции. Проигрываемый ролик закольцован. После окончания начинается сначала и так снова и снова. Сейчас в рабочей области видна красно-серая муть, из которой выступает рука. Пропорции неуловимо искажены, изуродованы. У человека такое зрелище должно будить безотчетный страх, но я не человек. Я могу замерить составляющие и сказать, что именно не так в этой картинке, почему она может смущать и пугать. Рука, спина, кусок щеки, мятая пакля волос. Кажется, существо сейчас повернется. И почему-то очень не хочется, чтобы оно это делало. Аудиоряд подспудно нагнетает атмосферу. Непрочитанный разумом сигнал давит на психику сильнее, чем любой другой. Существо поворачивается на долю секунды, смотрит пристально и в упор на меня. Кадр мигает и сменяется, но я успеваю зарегистрировать изображение лица. Оно отвратительно, уродливо, искажено и неуловимо похоже на лицо Ольги. Дальше неинтересно. Тягучая красная жидкость, подрагивающая человеческая плоть, шевелящиеся обрубки пальцев, смутные образы, призванные обращаться к подсознанию, а значит, непонятные мне. Я протягиваю руку и выключаю проектор. Кажется, я знаю, что убило Тадеуша. Вопрос один. Что мне с этим делать? У Антона дома не убрано. Он не любитель порядка, и он 2-ю неделю пьет. «Ты все-таки смог превзойти его», — говорю я. Антон молчит и смотрит на почти пустую бутылку с сосредоточенной яростью. «Ты все правильно рассчитал. Когда в студии «Ави» художника проигрывается фрагмент инсталляции, никто не задается вопросом, откуда он взялся.
2: «Никто?»
0: — хрипло спрашивает он. «Никто, даже Ольга».
2: «А что сделали с ней?»
0: «С Ольгой?»
2: «Нет, с моей работой!»
0: «Уничтожили, как представляющую опасность для психики».
2: «И ты ничего не сказал?»
0: Антон криво ухмыляется. «Я ничего не сказал. Меня никто ни о чем не спросил, а я промолчал, хотя сервисная «я» кричала и выла о необходимости сделать заявление. Нет».
2: «Но ты понял!»
0: Я меряю шагами его комнату. Здесь десятки, сотни распечаток. Выдранные куски из известных инсталляций Тадеуша. Частый образ — неправильный и страшный женский силуэт с волосами, похожими на паклю. Есть сгустки тягучей жидкости, изуродованная человеческая плоть. «Я понял». Подтверждаю я, поднимая одну из распечаток. «Я знаю, что лицо женщины на ней — это лицо матери Тадеуша. Об этом много писали критики и даже высказывались психиатры. Я понял все еще в студии. Тадеуш никогда не сделал бы ее похожей на Ольгу. Это самое изысканное убийство из всех, о которых мне когда-либо приходилось слышать, говорю я».
2: «Да уж».
0: Антон опрокидывает стакан, доливает остатки портвейна из бутылки и достает морфея.
2: «Можешь забрать декодер».
0: Я принимаю из его рук опасную вещицу. «Жаль, что я не уничтожил его прямо в магазине», — говорю я. И понимаю, что уже не могу назвать Антона своим другом.
2: «Если бы знать», —
0: с тоской шипит он сквозь зубы. Потом начинает смеяться. В его смехе нет веселья, только издевка и горечь.
2: «Знаешь, что самое смешное, Ник? Я сам себя надул. Я создал гениальнейшую Ави, но я никто!»
0: Голос его падает до шепота.
2: «Когда я впервые включил его...»
0: Короткий кивок в сторону декодера.
2: «То все понял. И понял, что в этом мире есть место только для одного из нас».
0: Я молчу. Во всем этом есть и доля моей вины.
2: «Но я ошибся, Ник! Я выбрал не того парня! И теперь он мертв, а я... Я пуст! Как бутылка!»
0: Он в ярости швыряет пустую бутылку в стену, и она разлетается темно-зелеными брызгами.
2: «Я больше никогда не смогу создать ничего настоящего, Ник!» —
0: горько признается Антон.
2: «Никогда!»
0: «Никогда» — это приговор. Я не знаю, что ему ответить. Антон сам уничтожил своего демона. Теперь ему нечего сказать миру.
2: «Я думал пойти проверить, что же есть интересного на 84-м этаже, Ник, но я трус! Я боюсь, что когда открою глаза на том свете, он будет ждать меня!»
0: Антон достает еще одну бутылку, рывком выдергивает пробку, пьет прямо из горла. «Прощай», — говорю я. И ухожу. 5 лет — это много для человека. Я не знаю, что сейчас с Ольгой и где она. Судьбу Антона проследить было легче. О нем поначалу много писали. Потом перестали. Люди быстро забывают кумиров прошлого. Я знаю, он не создал ни одной Ави с тех пор, как умер Тадеуш. И не создаст никогда. Я не человек. Я память. Сумма всех событий, случившихся когда-либо со мной. Года обволакивают, обтекают меня. Я камень в потоке времени. Ни человек и ни машина. Сервис-оператор.

И вот так вот начали мы с роботов, потом перешли к людям. Ну а сейчас объединим и тех, и других в рассказе Майка Гелприна «Устаревшая модель. Одна штука».

0: Третьего слова не существует. На всякий случай я послал запрос в словарь эвфемизмов и получил в ответ «не найдено». «Тебе штрафное очко».
1: «Еще как существует», — возразила Настя.
2: «Петька из 7-го Б — абсолютное патологическое мудло. Ты устарел, Пит, так что это тебе штрафное».
0: Если бы я умел дрожать, то, наверное, вздрогнул бы. Она повторила только что сказанное на кухне родителями. Слышать их она не могла. Изоляция между кухней и детской была отменной, хотя и не для встроенного в меня ресивера.
2: Как быть, — раздраженно сказала на кухне Даша. Так и объясните ей, что Пит устарел. Насте уже 12, она взрослая девочка и поймет, должна понять.
0: Вместо Насти, однако, понял я. Устарел означало «больше не нужен». А заберут в счет оставшейся половины означало «утилизацию». Меня забрали в счет оставшейся половины 7 апреля в среду в 11 утра по Москве. Впервые за 6 лет Настю в школу вместо меня провожал Алекс.
2: «Пита сегодня не будет», — объяснял он Насте, помогая надеть на плечи ранец. «У него настал срок профилактики. Скажи, Пит».
0: Я промолчал. Моя базовая программа не позволяла искажать истину.
2: «Не расстраивайся», — попросил Настю Алекс. «Пит пройдет профилактику и сразу вернется таким же, как было, то и лучше. Его там подлатают, почистят, поставят новые фильмы, игры, книжки и, возможно, обновят корпус. Сейчас это делают быстро. Думаю, Пит тебя и встретит после уроков. Пойдем, зайка».
0: Счет оставшейся половины меня забирали 2 средних лет индивида. Один из них носил тонкие стрелкой усики, у второго усов не было, а в остальном они были похожи друг на друга и одеты в одинаковые оранжевые жилеты.
2: «Принимайте», —
0: сказал усатый, распахнув входную дверь.
2: «Последняя модель, полностью экипирован. Заряда хватит на 2 года, потом позвонить, мы поменяем аккумуляторы. Давай, заходи, Пит».
0: Усатый отстранился, и другой, новый Пит, вошел. Если бы я умел завидовать, то наверняка сейчас исходил бы слюной от зависти. Он был хорош. Да что там хорош, великолепен. Плавный округлый корпус, изящные манипуляторы, бесшумная походка и добрая улыбка на лицевой панели. Просто-таки лучезарный, особенно по сравнению с моей несуразной гримасой.
2: «Совершенно уникальная модель»,
0: — расхваливал нового Пита Безусый.
2: «Фактически это уже не гувернер, это универсальный домашний агрегат, или, если угодно, комбайн. Он умеет практически все. Мыть посуду, чистить картошку, делать ремонт, устранять неполадки. Размеры библиотеки и фильмотеки колоссальные!» Безусый закатил глаза. «Кроме того, доработаны поведенческие блоки, значительно улучшена программа самосохранения. Этот экземпляр не провалится в водосточный люк, не угодит под машину и не поломает манипуляторы, свалившись с лестницы. Ну и напоследок». Безусый выдержал паузу. «Он способен на ложь, если того требуют интересы ребенка. Ложь во спасение, так сказать. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Ну, а этого мы забираем. Пошли, старина».
3: «У него еще почти полный заряд», — растерянно сказала Даша. «Я подумала, может быть, вы не станете его... Ну, вы понимаете».
2: «Не волнуйтесь», — успокоил усатый. «Ничего с ним не случится. В компании предусмотрена реабилитационная программа. Найдем ему применение».
0: «Экс, устаревшая модель, одна штука», — осмотрев меня, сообщил длинный сутулый индивид другому, вальяжному и толстому. «ЭГУ-1811, серия 12, рассчитан на 10 лет, выработано 6.
2: «Не повезло тебе, бедолага», — повернулся сутулый ко мне. «Прогресс слишком, так сказать, стремителен. Моделям 6-летней давности за ним не угнаться. Ладно, давай лезь сюда, будем, так сказать, проводить диагностику».
0: Я забрался на горизонтальную металлическую поверхность, лег на спину и вытянул манипуляторы по швам. Надо мной захлопнулись створки матовой раздвижной панели, на фасад опустился и заскользил по нему подвижный членистый щуп.

0: Тейкс, аккумуляторы неплохие, донесся до меня голос Сутулова. Хорошие, прям скажем, аккумуляторы. С физическим состоянием хуже. Подвижность 60% от нормы, скорость реакции половина расчетная, гибкость сочленений. Аховая, так сказать, гибкость. Тут еще и коррозия корпуса. Что ж не следил за собой, а, приятель? Ладно, что у нас с обеспечением? Эмоциональный блок вроде в порядке, поведенческий, да, никуда не годится. Тут, впрочем, не твоя вина, разработчики, так сказать, напортачили. Текс, ресивер, трансмиттер, преобразователь, это все более-менее. Игротека, так сказать, времен моей бабушки. Остальное тоже. Вы записываете, Вадим Иванович? Ладно, приятель, вставай.
1: Я поднялся. Еще устаревшие языковые структуры, дополнил я заключение диагностов. В словаре эвфемизмов отсутствует слово «мудло».
2: «Это не страшно», — обнадежил меня толстый Вадим Иванович. «Оно и в последних словарях отсутствует, и, как по мне, напрасно. Что ж, старина, как тебя, Пит?» «Боюсь, что ничего сделать нельзя. Модификация в данном случае явно нерентабельна. Придется тебя... Ты сам-то как считаешь?»
1: Если бы я умел плакать, то, наверное, заревел бы. Нет, я не боялся, но мне очень не хотелось умирать. Хотя я и сознавал, что мое дальнейшее существование нерентабельно. Так я им и сказал, и добавил, что раз так, то я, если возможно, предпочел бы перестать функционировать поскорее. «Эмоциональный блок можно будет изъять и вмонтировать в новую модель», — объяснил я. «А если это все затянется, боюсь, что он пострадает. Я уже сейчас чувствую себя не очень хорошо».
0: «Ладно, Пит».
1: Сутулый подошел и хлопнул меня по тыловой панели там, где проходил обрез игрового монитора.
0: «Ты славный, так сказать, парень. Я сожалею, что так с тобой получилось. Посиди здесь пока, Пит. Пошли, Вадим Иванович».

0: Долго ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как за мной явился высокий, с меня ростом черноволосый индивид в оранжевом жилете, таком же, как у тех, которые меня забирали в счет оставшейся половины. «Пойдем», — кивнул он на дверь. «Не волнуйся, это недолго». Мне было трудно не волноваться, но я сказал, что постараюсь, тем более, что сам черноволосый явно нервничал не меньше меня. «Вы тоже не волнуйтесь», — попытался я его успокоить. «Я не чувствую боли. Вам надо будет попросту отключить аккумулятор, и после этого я вообще перестану чувствовать, и вам будет легко со мной». «А ты что, видишь, что я волнуюсь?» — спросил черноволосый. «Я не вижу, но у меня есть устройство, улавливающее исходящие от вас биотоки, и программа, которая их преобразовывает. Она, правда, настроена на детские эмоции, но распознать, когда человек нервничает, я могу независимо от возраста. И когда ему плохо, тоже». Черноволосый внезапно остановился в дверях. «Слушай, Пит, — сказал он, — ты прости, я никак не привыкну, что ты не... Ну, ты понимаешь». Я сказал, что понимаю. Привыкнуть к тому, что говорящее и кое-как мыслящее существо может быть неживым, некоторым людям нелегко. Хотя с учетом рода занятий для данного индивида это довольно-таки удивительно. «Я в компании недавно», — объяснил он. «Сказать по правде, всего несколько дней, до этого работал, кем придется. Меня, кстати, Олегом зовут. И я тут подумал, Пит...» Он замялся. «Вы можете смело поделиться со мной», — подбодрил я Олега. «Возможно, я помогу вам советом. У меня сохранилась поведенческая база данных, в ней есть рекомендации на многие случаи жизни». «Я подумал, Пит...» Олег вновь замялся, а затем выпалил. «Давай я тебя заберу». «Как заберете?» — не понял я. «Куда?» «К себе. У меня сын, ему скоро 13, а мамки нет. Понимаешь, она нас бросила давно. Парень совсем от рук отбился. Я на работе, присматривать некому. Носит из школы двойки, хулиганит на уроках, дерется. Пит, прошу тебя, я составлю акт утилизации. Аккумуляторы завтра куплю на барахолке и сдам. С блоками хуже, ну тоже что-нибудь придумаю, а, Пит? А ты, если что, будешь говорить, что я тебя приобрел».
1: «Я не смогу», — сказал я. «Моя программа не позволяет искажать истину. Мне очень жаль, Олег».
0: «Тебе не придется искажать. Ты будешь жить у нас дома. Никто и не узнает, а если и узнает, я тебя не отдам».
1: «Я устарел, Олег», — сказал я. «Вам следует приобрести для мальчика последнюю модель, а не такое старье».
0: «У меня не хватит денег на последнюю модель, даже если я буду работать в 4 смены. Пит, дружище, выручай меня. Скажи, прошу тебя, скажи, что согласен».
1: Он внезапно протянул мне руку. Если бы я умел плакать, я бы... Я пожал ему руку правым манипулятором и сказал, что согласен.
2: «Вот, знакомьтесь», — представил меня Олег тощему, скуластому и вихрастому мальчугану. «Это Пит. А это Петька. Вы почти что тезки. Пит будет жить у нас. То есть не жить, а это...»
1: «Находиться», — подсказал я. «Здравствуй, Петя». Мальчуган, раскрыв от удивления рот, поднялся. Несмело подошел ко мне, дотронулся до фасада, отдернул руку. Замер, глядя на меня снизу вверх широко распахнутыми глазами.
2: «Ну, вы тут без меня...»
1: — пробормотал Олег, потоптался на месте и двинулся к выходу из крошечной захламленной комнатушки, почти коморки.
0: «Пит отличный парень!»
1: — остановился он на пороге.
0: «Он будет помогать тебе делать уроки, играть с тобой, дружить и вообще... Ты только не говори никому, что он у нас есть, ладно? Ладно, сынок? Так надо».
1: Олег исчез, а мы с Петькой так и остались стоять, изучая друг друга.
2: «Ты можешь показывать фильмы?» — наконец спросил он. «Любые, которые я захочу».
1: «Могу. Только не любые. Моя фильмотека несколько устарела». «Какие фильмы ты любишь?»
2: «Про ниндзя и про гангстеров у тебя есть?»
1: «Про ниндзя есть 214 фильмов», — я сверился с каталогом фильмотеки. «Про гангстеров 912.
2: «И ты мне их покажешь?»
3: Прямо сейчас?
0: Покажу. Но не сейчас, а после того, как мы с тобой разберем этот... Я обвел манипулятором комнату.
3: Бардак?
0: Беспорядок. Поправил я, послав запрос в словарь эвфемизмов и ознакомившись с ответом.
3: После этого мы будем смотреть фильм?
0: Да, сказал я. Даже если хочешь, два. На следующий день я приготовил свиной гуляш. Я не очень хорошо готовлю, да и ингредиентов оказалось недостаточно, но Петька сказал, что гуляш — объедение, и мы с ним уселись за уроки. С грехом пополам одолели математику, основательно застряли на физике и, наконец, перешли к литературе.
3: «Полная мура!»
0: — авторитетно заявил Петька.
3: «Вот ты, Пит, много читал?»
0: «Я вообще ничего не читал», — признался я. «Читала встроенная в меня программа. Настя, девочки, которая у меня была до тебя».
3: «И что, ей нравилось?»
0: «Конечно. Я подбирал очень хорошие книги. И декламаторы в моей библиотеке отличные. Настя любила слушать».
3: «У нас тоже одна, есть тут одна», —
0: шмыгнул носом Петька.
3: «Настя. В параллельном классе учится. Дура и задавака. Тоже любит читать. Вся такая начитанная. Ходит по школе зареванная уже второй день, а кто спросит, что стряслось, на того сыркает, как это из фильма, что вчера был гангстерша».
0: «Ты в какой школе учишься?» — быстро спросил я.
3: «В 402-й, а что?»
0: «В 7-м Б-классе».
3: «Точно! Откуда ты знаешь?»
0: «Так это значит, ты и есть абсолютное патологическое мудло?»
3: «Я и есть!» — гордо признался Петька. «Еще и дерьмистая!»
0: Ехать на лето в лагерь Петька категорически отказался. Олег поначалу спорил и убеждал, да и я старался, но в результате мы оба сдались в обмен на обещание подтянуть хвосты по математике и, наконец, помириться с литературой. С литературой помирил крестный отец Марио Пьюза, а богач-бедняк Ирвина Шоу и саквояжники Гарольда Робинса мир закрепили и упрочили. От заморских бандитов плавно перешли к отечественным. От них к билетристике и фантастике. Месяц ушел на Дюма, Хагарда, Жаколио, Желязные, Стругацких. Следующие заняли Хемингуэй, Алексей Толстой, Ремарк и Василь Быков. Так что к августу, когда взялись за Бальзака, Гюго и Достоевского, Петька заявил, что читать с экрана гораздо быстрее и удобнее, чем слушать. Занимательную математику Перельмана осваивали уже с бумаги, а вслед за ней и занимательную физику. Закончили и то, и другое, правда, только к Новому году. За неделю до него провели соревнование на скорость решения задач, в котором я победил с заявным преимуществом со счетом 7-3.

0: закон о запрещении электронных гувернеров и немедленном их изъятии с последующей утилизацией ратифицировали 15 апреля, во вторник, через год с небольшим после того, как меня забрал Олег. Судебные процессы граждан против компании транслировали по всем каналам. Отчетами о возбужденных против нее уголовных делах пестрели страницы газет. В программах управляющих последней моделью оказался скрытый дефект, подобный компьютерному вирусу. В большинстве случаев он привел к массовому выходу гувернеров из строя с полной потерей функциональности. В отдельных случаях, однако, вирус в первую очередь поразил поведенческие блоки и породил вспышки неконтролируемой агрессии. Несколько сотен детей по всей стране погибли. Новые жертвы появились в результате акций по изъятию гувернеров, чью программу самосохранения вирус пощадил. 2 мая компания отрапортовала об уничтожении последнего ЭГУ и, объявив банкротство, развалилась. Таким образом, я стал единственным уцелевшим, незарегистрированным и официально утилизированным. Сдавать меня Олег с Петькой отказались наотрез. Олег купил на барахолке сменные аккумуляторы и возился целые сутки их устанавливая. Очнувшись, я понял, что не хочу больше существовать. И от того, что боялся проявления дефектов управляющей программы у себя, и потому, что каждый новый день функционировал пусть не намного, но хуже, чем предыдущий. Сначала отказала фильмотека. За ней одна за другой посыпались игры, перестали отвечать базы данных. И даже хваленый эмоциональный блок стал барахлить. Я больше не чувствовал, когда Петька расстроен, нервничает или когда ему плохо. Я решил перестать существовать в тот день, когда приняли закон об уголовной ответственности за изготовление или сокрытие домашних роботов. Я попросил Олега меня отключить и отвезти на свалку.
1: «Даже не думай об этом, Пит», — сказал он. «Друзей на свалку не выбрасывают».
0: На следующий день я попросил о том же Петьку. «Через несколько месяцев я не смогу больше передвигаться», — сказал я. «Потом говорить и слышать. Я уже не так хорошо слышу, как раньше, а мой словарный запас обеднел. Я больше не функционален, а значит, не нужен, как всякая отработавшая вещь. Не говоря о том, что скрывать меня противозаконно. Отключи меня. Пожалуйста».
2: «Мудло ты, Пит!»
0: Петька зашмыгал носом.
2: «Ты не вещь! Я не смогу тебя умертвить!»
0: А день спустя к нам пришла Настя. Сходу бросилась мне на фасад и залила слезами лицевую панель. «Если бы я умел плакать, я бы тоже...» «Дети», — сказал я, когда Настя наконец отревела. «Моя функция — растить и воспитывать детей. Вы уже выросли и через пару лет станете совсем взрослыми. Функция исчерпана, я больше не гувернер. Наверное, я мог бы еще пригодиться, решать задачи, читать книги и даже играть в слова. Но вам я больше не нужен, а значит, не нужен никому».
3: «Пит», — сказала Настя. «Мы тут подумали, что если мы отключим тебя, но не навсегда? Ты не умрешь, а просто некоторое время побудешь на консервации до тех пор, пока у одного из нас не появятся дети».

0: Меня расконсервировали 2 октября в воскресенье в 10 утра по Москве, через 6 лет после отключения. Эти годы я провел за городом, у Алекса и Даши на даче, в погребе, в ванне, наполненной машинным маслом. Меня извлекли из нее, протерли, вытащили из погреба и подключили. Я открыл глаза и сразу увидел детей. Мальчика и девочку, близняшек. Они стояли рядом в манеже, уцепившись за ограживающую планку и уставившись на меня. Я определил, что им должно быть года по полтора. Я шагнул вперед к ним.
1: «Тебе они нравятся, Пит?»
0: Запинаясь, спросил кто-то у меня за спиной. Я обернулся. Настя смотрела на меня, в глазах у нее были слезы. «Это чудесные, замечательные дети», — сказал я. «Твои?»
1: «Наши»,
0: — сказала Настя.
1: «Петя сейчас подойдет. Это наши с ним. Ты будешь их воспитывать, Пит? Пока не вырастут».
0: Я долго молчал, а потом я исказил истину. Мне осталось 2 года. В лучшем случае 3. 4, если неимоверно повезет. «Да», — сказал я. «Буду. Пока не вырастут».
2: Наш эфир продолжает рассказ Рога Филлипса «Желтая пилюля». Доктор Седрик Элтон прошел в свой кабинет с черного хода, скинул пальто, повесил его в шкафчик, после чего взял со стола стопку истории болезни, которую аккуратно сложила его секретарь Елена Фицрой. Их было всего 4, хотя могло быть до сотни, если бы он согласился принять каждого обратившегося к нему больного. Ныне его известность возросла до такой степени, что имя доктора Седрика Элтона ассоциировалось с самой психиатрией. Он пробежал лежавшую сверху историю болезни, нахмурился, подошел к двери, ведущей в приемную, и через небольшое тонированное окошко заглянул в комнату. Там находились 4 полисмена и человек в смирительной рубашке. Из истории болезни следовало, что зовут пациента Джеральд Босок, что он убил 5 покупателей в супермаркете, а при задержании расстрелял полицейского офицера и еще 2 ранил. Внешне Джеральд Босок не производил впечатления опасного человека. Голубоглазый, с каштановыми волосами молодой человек лет 25, морщинки вокруг глаз свидетельствуют о добром нраве. В настоящее время он, лениво расслабившись, с улыбкой следил за Еленой, которая делала вид, что изучает какие-то документы, хотя ее явно смущало присутствие необычных посетителей. Седрик вернулся к столу, сел. В карточке Джерри Босика была информация и о его поведении во время задержания. Он упрямо настаивал на том, что убил вовсе не людей, а синих ящериц с Венеры, защищая себя и свой корабль от их вторжения. Доктор Седрик укоризненно покачал головой. Научная фантастика имеет право на существование, однако появилось множество читателей, которые воспринимают ее слишком серьезно. В старину люди также серьезно относились к фантазиям совсем иного рода и в результате сжигали женщин, обвиняя их в колдовстве, побивали камнями мужчин, якобы связанных с нечистой силой. Седрик резко нажал кнопку интеркома и произнес: «Введите, пожалуйста, Джеральда Босока». Почти мгновенно дверь из приемной открылась. Один из полицейских первым вошел в кабинет, за ним следовал Джеральд Босок, крепко удерживаемый с 2 сторон, а 4-й полицейский замыкал шествие. «Впечатляет», — подумал Седрик. Кивком головы он указал на стул напротив себя. «Вы Джеральд Босок?» — задал вопрос доктор Элтон. Спеленутый человек, усевшись, весело кивнул. «Я доктор Седрик Элтон, психиатр. Как вы думаете, из-за чего вас доставили сюда?»
3: «Доставили?» — фыркнув, откликнулся Джерри. «Не смеши меня! Ты ж мой старый приятель Гард Кастл!» «Доставили! Да как бы я выбрался из нашего старого вонючего корыта?»
2: «А вонючего корыта?» — удивился Седрик.
3: «Да, из нашего корабля», — объяснил Джерри. Гар, будь другом, развяжи меня. Слишком далеко ты зашел со своими глупостями.
4: «Меня зовут Седрик Элтон», — повторил Седрик. «И вы находитесь отнюдь не на корабле. Четверо полицейских, вон они стоят позади вас, привели вас в мой кабинет и...»
3: Джерри Босяк обернулся и с искренним изумлением огляделся. «Какие еще полицейские?» — прервал он Седрика. «Ты об этих металлических шкафах позаботился бы лучше о себе. Тебе мерещится черт знает что».
4: «Меня зовут доктор Седрик Элтон», — снова заявил Седрик. Джеральд Босяк наклонился и настойчиво проговорил. «Тебя зовут Гар Кастл.
3: Я не стану называть тебя Седрик Элтон, потому что ты Гар Кастл. Я и дальше буду называть тебя Гар Кастл, поскольку нам обоим надо разобраться во всем этом безумии. Не то ты окончательно сбрендишь с этим твоим выдуманным миром».
4: Брови Седрика поползли вверх, к самой кромке волос.
3: «Забавно», — усмехнулся он. «Как раз это я собирался сказать вам».
4: Седрик улыбнулся. Постепенно расслабился и Джерри. Ответная улыбка раздвинула уголки его губ. А когда он явно повеселел, Седрик расхохотался, и Джерри последовал его примеру. Четверо полицейских недоуменно переглядывались между собой.
3: «Хватит!» — с трудом выговорил наконец Седрик. «Мне кажется, мы с вами оказались в одинаковом положении. Вы меня считаете не в своем уме, а я вас». «Точно! Мы в одинаковом положении!» — радостно воскликнул Джерри, но сразу притих. «Разве что связан я, а не ты».
4: «Вы в смирительной рубашке», — поправил его Седрик.
3: «Нет, связан веревками», — настаивал Джерри.
4: «Вы представляете опасность», — объяснил Седрик. «Вы убили 6 человек, среди них есть офицер полиции, еще 2 ранили».
3: «Да, я из бластера поразил 6 пиратов-ящериц, которые пробрались на наш корабль. Заодно расплавил дверцу одного из шкафов и покорежил краску на 2 других».
5: «Ты же не хуже меня знаешь, Гар, как это космическое безумие искажает все вокруг. Вот почему нам без конца втолковывали, что если тебе вдруг покажется, будто на корабле больше людей, чем было при старте, беги к аптечке и прими желтую пилюлю. Эти пилюли спасают от галлюцинаций, ни на что больше они не способны».
4: «Если все так, то каким образом вы оказались в смирительной рубашке?» — поинтересовался Седрик.
3: «Повторяю, я связан веревками», — спокойно возразил Джерри. «Ты же меня и упаковал, помнишь?»
4: «А эта 4 полицейских всего лишь шкафы для оборудования», — спросил Седрик.
3: «Ну, а если один из этих шкафов подойдет и ударит вас кулаком в челюсть, вы и тогда станете утверждать, что перед вами всего лишь шкаф?»
4: Седрик подал знак одному из полицейских, тот подошел к Босику и аккуратно, но достаточно сильно, так что голова Джерри откинулась назад, нанес ему удар в челюсть. В глазах Джерри мелькнуло удивление.
3: «Ну как? Почувствовали?» — спокойно осведомился Седрик.
4: «Что почувствовал, в свою очередь?» — спросил Джерри.
3: «А-а-а!» — рассмеялся он. «Тебе показалось, что шкаф, который ты принимаешь за полицейского, подошел и влепил мне оплеуху?»
4: Он сочувственно покачал головой.
5: «Как ты не поймешь, Гар, что ничего этого не происходит?
3: Развяжи меня, я докажу. У тебя на глазах открою дверцу твоего полисмена и выну из него скафандр или магнитный захват или что-нибудь еще.
5: Что, боишься? Ты вообразил, будто ты доктор Седрик Элтон, психиатр и потому в здравом уме, а вот я сумасшедший. Вероятно, ты считаешь себя великим психиатром, к которому мечтают попасть пациенты со всего света. Уж не думаешь ли ты, что у тебя прелестная секретарша? Как ее зовут?»
4: «Елена Фицрой», — ответил Седрик.
3: «Правильно», — кивнул Джерри. «Елена Фицрой, экспедитор в марсианском порту. Всякий раз, когда мы бываем там, ты назначаешь ей свидание, и она неизменно отказывает тебе».
4: «Уж не хотите ли вы сказать, что в вашем сознании не сохранился хотя бы крошечный уголок, остатки разума, способные убедить вас, что ваши представления не имеют ничего общего с действительностью?» Джерри жалобно улыбнулся.
5: «Твоя фанатичная уверенность в моей болезни кого угодно заставит усомниться. Развяжи меня, Гар, и давай вместе спокойно разберемся во всей этой галиматье».
4: Он поморщился.
3: «Ты ж понимаешь, кто-то из нас и впрямь сдвинулся.
4: Если я попрошу полицейских снять с вас смирительную рубашку, что вы станете делать? Попытаетесь захватить оружие?»
3: «Именно этим, кроме всего прочего, занята сейчас моя голова», — ответил Джерри.
5: Если пираты с Венеры вернутся, ты благосклонно впустишь их на корабль только потому, что поражен космическим безумием. Вот почему. И только поэтому ты должен развязать меня. От твоего решения зависит наша жизнь, Гар.
6: «Где вы возьмете оружие?» — спросил Седрик.
3: «Там, где оно всегда лежит, в шкафу».
4: Седрик посмотрел на полицейских, на их револьверы и вздохнул. Один из полицейских подмигнул доктору.
6: «Боюсь, еще не пришло время снимать с вас смирительную рубашку», — сказал Седрик. «Сейчас я велю полицейским увести вас. Завтра мы встретимся снова. Обдумайте на досуге мои слова. Постарайтесь освободиться от теперешнего вашего восприятия действительности. Оно неадекватно». Он обратился к полицейским. «Увидите его. Жду его завтра в это же время».
4: Полицейские помогли Джерри подняться на ноги. Он посмотрел на Седрика с сожалением.
5: «Я постараюсь, Гар», — сказал он. «Надеюсь, ты тоже постараешься, правда? Я несколько раз замечал сомнения в твоих глазах».
4: Двое полицейских подтолкнули заключенного к дверям. Джерри снова обратился к доктору.
5: «Прими одну из тех желтых пилюль, что лежат в аптечке».
4: Около половины шестого Седрик вежливо проводил последнего пациента, запер за ним дверь и постоял, прислонившись к ней спиной.
6: «Тяжелый день», — вздохнул он.
4: Елена мельком взглянула на него и продолжала печатать.
6: «Мне совсем немного осталось, сейчас закончу», — сказала она.
4: Через минуту она выдернула листок из каретки пишущей машинки и положила его рядом с собой в аккуратную стопку.
6: «Утром я их разберу и зарегистрирую. Тяжелый был день, вы правы, доктор. Такого необычного пациента, как Джеральд Босок, я еще не встречала. И такого упрямого?»
5: «Понятно, понятно», — вздохнул Седрик. «Давайте докажем, что он не прав. Поужинаете сегодня со мной?»
6: «Мы же договорились».
5: «К черту договор!»
4: Елена упрямо покачала головой.
6: «Тем более сегодня», — заявила она. «Ведь ничего наш совместный ужин не докажет. Вы зациклились на этой идее. Если я соглашусь поужинать с вами, что это будет означать? Что исполнение желания всего только плод ваших бредовых надежд?»
5: «Ох», — поморщился Седрик, — «какое гадкое слово. Меня потрясло, что он знает о желтых пилюлях. Это ведь совершенно секретная разработка Пентагона. О них известно лишь узкому кругу специалистов. Не могу освободиться от мысли, что если бы у нас были космические корабли, если бы при этом существовало некое вселенское безумие, при котором в голове космонавта начинается одушевление всех неживых предметов, именно желтые пилюли могли бы излечить его от наваждения».
6: «Как это?» — спросила Елена.
5: «Они практически утраивают силу раздражения нервных окончаний. В результате существующая реальность полностью выбивает из сознания человека все его фантазии. Это поразительно! Года три назад я принял одну. Вы представить себе не можете, как изменилось восприятие окружающего, особенно людей. Они как бы превратились в схемы.
6: Пришлось на неделю прекратить беседовать с больными. Я вдруг понял, что не смогу вести прием без разработанных мною приемов и символов, которые помогали мне видеть не просто людей, а заглядывать внутрь, угадывать сочетание симптомов и реакций».
7: «Я бы приняла такую пилюлю», — призналась Елена.
5: «Чушь!» — рассмеялся Седрик. «Вам-то это зачем?»
7: «А давайте оба примем по пилюле», — предложила Елена.
4: «Нет», — твердо отверг предложение доктор. «Тогда я не смогу работать».
6: «Может, вы просто боитесь, что окажетесь вдруг на борту космического корабля?» — усмехнулась Елена.
4: «Возможно», — неожиданно согласился Седрик. «Бред какой-то, верно? Но в моей реальности сегодня объявилось одно слабое звено. Оно настолько вопиюще, что мне даже страшно думать об этом».
6: «Вы серьезно?» — удивилась Елена.
4: «Вполне», — кивнул Седрик.
5: «Почему полицейские привели Джеральда Босика ко мне в офис вместо того, чтобы содержать его в городском госпитале, а меня пригласить туда для консультации? Почему предварительно со мной не связался прокурор?»
6: «Действительно, никакого звонка не было. Они просто заявились в приемную».
4: Елена с тревогой смотрела на Седрика.
5: «Теперь мы, по крайней мере, знаем, как чувствуют себя наши пациенты», — направляясь в свой кабинет, произнес Седрик. «Разве не жутко представить себе, что стоит мне принять желтую пилюлю, и все это исчезнет? Годы учебы в колледже, ординатура, моя известность, вы...»
6: «Скажите, Елена, вы верите, что работаете экспедитором марсианского порта?»
4: Он искоса взглянул на нее, медленно исчезая за закрывающейся дверью. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Седрик снял пальто и сразу направился к тонированному окошку. Джерри Босик, все еще в смирительной рубашке, находился там, как и четверо сопровождавших его полицейских. Седрик подошел к письменному столу и, не присаживаясь, нажал кнопку. «Елена», — попросил он, — «до того, как впустите Джеральда Босика, соедините меня с прокурором округа». Вскоре зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Алло, Дэйв!» – прокричал он. «Я по поводу этого пациента, Джеральда Босика!»
8: «Я собирался сегодня позвонить вам», – прозвучал в трубке голос прокурора. «Вчера в 10 утра я звонил вам, но никто не брал трубку, а потом у меня не было ни одной свободной минуты. Наш полицейский психиатр полагает, что за пару дней вы выведете больного из кризиса, и нам, наконец, удастся получить от него хоть какие-то разумные показания. Сдается мне, этот бред о венерианских ящерицах может пролить свет на истинную причину устроенного им побоища».
4: «Но зачем надо было везти его сюда, в мой офис?» – спросил Седрик. «Ничего страшного, конечно, но никак не думал, не ожидал такого. Взять пациента из больничной палаты и тащить его через весь город...»
8: «Я не хотел утруждать вас», – объяснил прокурор. «Очень спешное дело».
4: «А, да ладно, Дэйв, он уже сидит у меня в приемной. Постараюсь сделать все возможное и вернуть его в реальный мир».
7: «Не захотел утруждать, видите ли», — пробормотал он и нажал кнопку интеркома.
4: «Введите Джеральда Босика, пожалуйста». Дверь из приемной открылась, и знакомая процессия проследовала в кабинет.
7: «Ну, Гар, доброе утро», — поздоровался Джерри.
4: «Я доктор Седрик Элтон», — поправил его Седрик.
7: «Ах да, я обещал попытаться взглянуть на вещи твоими глазами, верно? Попробую, доктор Элтон».
4: Джерри повернулся к четырем полицейским.
7: «Представим на минуту, что эти четыре шкафа полицейские».
4: Он поклонился им и огляделся вокруг.
7: «А все это ваш офис, доктор Элтон. Очень приятный кабинет. И сидите вы сейчас, насколько я понимаю, не за пультом управления, а за письменным столом».
4: Он внимательно осмотрел стол.
7: «Весь из металла с серебристой поверхностью, верно?»
4: «Весь из дерева, из ореха», — возразил Седрик.
7: «Да, само собой», — пробурчал Джерри. «Какой же я глупец!» «Неправда, хочется оказаться в твоей реальности, Гар. Простите, доктор Элтон. Или вернуть тебя в свою.
8: Но я в худшем положении. Связан по рукам и ногам. Не могу встать и подойти к аптечке, принять желтую пилюлю.
7: А вам ничего не стоит сделать это. Вы еще ни одной не приняли?»
8: «Нет», — ответил Седрик.
7: «Ладно, тогда давайте поиграем. Опишите мне часть вашей обстановки, а я попытаюсь угадать остальное. Начнем с письменного стола. Он из настоящего ореха?
8: Стол большого начальника. Рассказывайте дальше».
4: «Хорошо», — согласился Седрик. «Справа от меня находится селектор из серого пластика. Прямо передо мной телефон».
7: «Стоп!» — остановил его Джерри. «Теперь я попробую угадать номер вашего телефона».
4: Он склонился над столом, с трудом удерживая равновесие из-за спеленутых рук, и принялся разглядывать телефон.
8: «Хм», — нахмурился он. «Неужели Малбери 5-9037?»
7: «Нет», — возразил Седрик. «На самом деле Седар...»
8: «Стой!» — воскликнул Джерри. «Минуточку!»
7: «Седар 7-4399».
8: «Тоже мне игра. Вы прочитали его на аппарате», — фыркнул Седрик.
7: «Вы совершенно правы, доктор Элтон», — согласился Джерри. «Кажется, я начинаю понимать, какие штучки проделывает со мной разум. Я прочитал номер на вашем телефоне, но он не вошел в мое сознание. Вместо этого мое иллюзорное восприятие обратило его как бы в свою сферу, и я притворился, что смотрел на невидимый телефон. А сам думал, номер явно должен быть известен ему, как Гару. Скорее всего, это телефон Елены Фитцрой из марсианского порта. Я сначала и назвал его, но не угадал. Когда вы произнесли «Седар», я сразу понял, что это домашний телефон Гара».
4: Седрик молча сидел за столом. Теперь он вспомнил. «Малбери 5-9037 действительно был номером домашнего телефона Елены Фитцрой. После небольшой паузы Седрик произнес: «Ну вот, вы уже близки к пониманию.
6: Раз вы заметили, что ваш мозг воздвигает преграды к осознанию реальности и подставляет на ее место иллюзорные понятия, скоро вы окончательно справитесь с нашей задачей. Стоит вам увидеть хоть что-нибудь в реальном свете, все ваши фантазии окончательно исчезнут.
3: Понятно, угрюмо согласился Джерри. Давайте продолжим нашу игру. Возможно, я доберусь до истины.
6: Их игра продолжалась битый час. В конце Джерри уже мог почти безошибочно описывать обстановку кабинета.
3: «Вы определенно делаете успехи», — подбодрил его Седрик.
6: Джерри сомневался.
3: «Пожалуй», — согласился он. «Я должен. Я уже замечаю на уровне подсознания и без какой-либо логики, что буквально ловлю ваши мысленные образы. Стоит вам подсказать мне одну-две приметы отдельных вещей, как я уже угадываю остальное. Но мне еще надо потренироваться, доктор Элтон».
6: «Прекрасно», — от всей души похвалил его Седрик. «Встретимся завтра в это же время. И разум победит!»
3: Когда Джеральда Босика увели, Седрик прошел в приемную.
6: «Отмените все визиты», — велел он Елене.
3: «Но почему?» — удивилась она.
6: «Потому что я выбит из колеи», — выкрикнул Седрик. «Откуда этому сумасшедшему известен ваш домашний телефон?»
3: «Он мог прочитать его в телефонном справочнике», — ответила Елена.
6: «Запертый в больничной палате городского госпиталя? И откуда он узнал ваше имя вчера?»
3: «Он всего лишь взглянул на табличку на моем столе».
6: Седрик посмотрел на табличку.
3: «Да, конечно», — проворчал он. «Я совсем забыл о ней».
6: Он резко развернулся и направился в сияющую чистотой небольшую лабораторию. Миновав массу приборов, подошел к аптечке. Там, на самой верхней полке, стояла закупоренная стеклянной пробкой та самая бутылочка. В ней было 5 ярко-желтых пилюль. Он вытряхнул одну, поставил склянку на место и возвратился в кабинет. Сел за стол, положив пилюлю на середину белого бивара. Из приемной постучали, дверь открылась и вошла Елена.
9: «Я оповестила всех сегодняшних клиентов, что приема не будет», — доложила она. «Почему бы вам не развеяться? Смена занятий...»
6: Она заметила желтую пилюлю на биваре и остановилась.
3: «Что вас так испугало?» — спросил Седрик. «Вы боитесь, что перестанете существовать, если я проглочу пилюлю?»
9: «Перестаньте!»
3: «Я не шучу», — возразил Седрик. «Когда в приемной вы сказали, что ваше имя можно прочитать на табличке, я взглянул на нее, и в первое время она была как в тумане, потом смутно материализовалась, затем стала четко видна. И тут я вспомнил, что обычно, когда я беру на службу новую секретаршу, то первым делом заказываю именную табличку для нее, а когда она покидает меня, дарю табличку ей на память».
9: «Совершенно справедливо», — кивнула Елена. «Когда я впервые пришла к вам, вы сами рассказали мне об этом. Вы еще тогда взяли с меня клятву, что я никогда не приму вашего предложения поужинать вдвоем или что-нибудь в этом роде. Это вы помните?»
3: «Помню. Весьма подходящее для поддержания мужского достоинства объяснение. Лучше отказать самому, чем дождаться вашего отказа. Стремление сохранить свое «я» — первый симптом безумия».
9: «Да нет же!» — воскликнула Елена. «О, дорогой, я здесь! Вот она! Настоящая! Я давно люблю вас! Только не позволяйте этому убийце-маньяку сбить себя с толку! Никакой он не сумасшедший! Он притворяется безумным, чтобы избежать наказания!»
3: «Вы так думаете?» — заинтересовался Седрик.
6: «Возможно. Но тогда он психиатр не хуже меня, понимаете?»
9: «Да, конечно!» — тихо рассмеялась Елена. «Безумие Наполеона состояло в том, что он считал себя Наполеоном?»
3: «Наверное», — задумчиво произнес Седрик.
6: «Однако согласитесь, если передо мной существо реальное, вы им и останетесь, когда я проглочу желтую пилюлю. Это будет еще одним подтверждением реальности нашего с вами мира».
9: «И на целую неделю лишит вас способности работать».
6: «Не такая уж большая цена, чтобы сохранить рассудок. Так что все-таки я приму ее», — заявил Седрик.
9: «Нет!»
6: — закричала Елена, бросаясь к столу. Седрик успел схватить пилюлю за мгновение до того, как до нее добралась Елена. Она попыталась отнять у него таблетку. Он увернулся и положил желтое драже в рот. Откинувшись на спинку кресла, он с любопытством рассматривал Елену.
9: «Скажи, Елена», — мягко обратился он к своей помощнице, — «ты все время сознавала, что являешься всего лишь плодом моего воображения. Я хочу знать...»
6: Он вдруг замолк, закрыл глаза и обхватил голову руками.
3: «Бог мой!» — простонал он.
9: Я умираю!
4: Так же внезапно головная боль прошла, мысли стали ясными. Он открыл глаза. На пульте управления перед ним стояла склянка с желтыми пилюлями. В противоположном конце рубки, упершись стеной в один из инструментальных шкафов, лежал Джерри Босик. Он крепко спал, так плотно обвязанный веревками, что встать самостоятельно на ноги никак не мог. У дальней стены стояло еще три шкафа. Краска на двух из них покоробилась, по-видимому, от жара. У третьего дверца была расплавлена до основания. По всей рубке в разных положениях валялись тела пяти синих венерианских ящериц. Резанула боль в груди. От Елены Фицрой не осталось и следа. Исчезла в тот самый миг, когда призналась ему в любви. Вернулась освобожденная от наваждения память. Гар вспомнил, что доктор Седрик Элтон был психиатром, который вручил ему лицензию на пилотирование грузовых космических кораблей. «Боже!» — снова простонал Гар. Его вдруг затошнило. Он кинулся в туалет и через некоторое время почувствовал себя лучше. Он поднял голову от раковины и долго рассматривал свое отражение в зеркале. Впавшие щеки, провалившиеся глаза. Видимо, ненормальным он был 2 дня или 3. Впервые. Он ведь никогда не верил в существование космического безумия. Тут он вспомнил о Джерри. «Бедняга!» Быстрыми шагами он направился в рубку. Джерри проснулся, взглянул на Гара и улыбнулся. «Здравствуйте, доктор Элтон», — проговорил Джерри. Гар остановился, как вкопанный.
9: «Получилось, доктор Элтон! Точно, как вы говорили!»
4: «Забудь это!» — прорычал Гар. «Я принял желтую пилюлю и теперь опять в норме!» Джерри опустил голову, нахмурился.
9: «Я теперь понял, что натворил. Это ужасно. Я убил 6 человек. Но я уже пришел в себя и готов понести заслуженное наказание».
4: «Забудь!» — закричал Гар. «Не нужно подлаживаться под меня! Подожди секунду, я развяжу веревки».
9: «Спасибо, доктор. Наконец-то я освобожусь от этой смирительной рубашки».
4: Гар опустился на колени возле Джерри, развязал узлы и освободил руки, грудь и ноги пленника. «Сейчас все пройдет», — сказал он, массируя руки Босика. От физического и нервного напряжения тело Джерри затекло. По нему пробегали непроизвольные судороги. Постепенно, благодаря массажу, кровообращение восстановилось, и Джерри смог встать.
9: «Не стоит беспокоиться, доктор Элтон», — сказал Джерри. «Не знаю, что заставило меня убить этих людей. Наверное, я тогда свихнулся».
4: «Ты способен держаться на ногах?» — спросил Гар, отходя от Босика. Джерри сделал несколько шагов вперед, потом назад. Сначала неуверенно, затем координация движения вернулась, но в своих упражнениях он все еще походил на робота. Гара опять затошнило. Он подавил приступ.
9: «Ты как, Джерри, дружище? Все в порядке?» — с тревогой спросил он. «Мне теперь совсем хорошо, доктор Элтон».
4: Джерри вдруг повернулся и направился к двери, ведущей в переходной шлюз.
9: «До свидания, доктор Элтон», — сказал он. «Стой!» — закричал Гар, бросаясь за Джерри.
4: Но Джерри уже вошел в шлюз и закрыл за собой дверь. Гар попытался открыть ее, но Джерри успел включить насос, который откачивал воздух из шлюза.
9: В ужасе, ничего не понимая, Гар выкрикивал имя Джерри. Он прильнул к оконцу из толстого стекла в двери шлюза и увидел, как грудь Джерри быстро раздалась, потом так же быстро опала и превратилась в месиво из слизи и крови. Кровь хлынула из ноздрей и рта, глаза вылезли из орбит, один лопнул и растекся по щеке.
4: Но было еще одно видение. Джерри повернулся к нему с улыбкой на лице и крутанул колесо, отворяющее дверь в пустоту космоса, и шагнул туда. Когда Гар перестал кричать и уронил голову на пульт, костяшки его пальцев были разбиты в кровь, а его металлический край.

0: Вы слушали рассказ Рога Филлипса «Желтая пилюля». В переводе с английского Беллы Клюевой.
1: Таксидермист.
2: Я вообще-то по пустякам не люблю нервничать. Небольшой беспорядок в моей двухкомнатной квартире в Вестсайде меня обычно не беспокоит. В принципе, достаточно открыть дверь, ногой вытолкать более или менее крупный мусор в общий коридор, и дело с концом. Но сегодня придется прибраться. Придет Мира, и незачем ей видеть, что у меня здесь творится. Ей-то, по большому счету, беспорядок до лампочки. Она уже достаточно знает мой характер. Но сегодня у меня многовато довольно необычного мусора. Я тщательно подмел пол, заглядывая во все углы, так как мне не хотелось, чтобы что-нибудь эдакое вдруг вылетело на середину комнаты из-за случайного сквозняка. Не стоит расстраивать Миру. Признаться, меня подмывало кое-что оставить на видном месте. Мира так гордилась своей железной выдержкой, что мне, наверное, доставило бы удовольствие услышать, как она завизжит. Однако я отогнал от себя эту недостойную мысль. Мира прекрасно ко мне относилась, и я даже иногда задавался вопросом, отчего я испытываю к ней такую симпатию, когда она явно не принадлежит к моему типу женщин. Итак, я даже заполз под кровать и выволок оттуда свои домашние туфли. Мои ноги по-прежнему были там. Левую туфлю я поставил на каминную полку, а правую отнес в другую комнату, присел на стул и принялся выковыривать из нее ступню. Туфли у меня своеобразные, левая значительно больше правой. Наконец, я вытащил ступню. К этому времени я уже ругался вслух. Кожа шуршала в руках. Я скомкал ее и швырнул в мусорное ведро. Так, теперь надо оглядеться. Ага, на ручке ящика стола висит моя рука. Я отодрал ее и выкинул ко всем чертям. С какой стати, спрашивается, Мира дала телеграмму, а не позвонила, как все нормальные люди. А теперь от нее не отделаешься, свалится как снег на голову. А мне, собственно говоря, несколько не до нее. Я смел с клавиатуры пианино указательный палец. За ним в мусорное ведро последовала левая нога. Потом я подумал, не убрать ли и туловище. Оно висело в прихожей, в шкафу для одежды. Не решил оставить его в покое. Из цельного куска кожи такого размера я, в принципе, мог бы сделать что-нибудь полезное. Чемодан, скажем, или непромокаемый плащ. Вообще, я отныне обеспечен первоклассным сырьем. Кажется, я ничего не забыл. О ногах можно не думать до завтрашнего утра. Правая рука тоже, к счастью, сошла. К счастью, конечно, потому что Мира могла бы, мягко говоря, сконфузиться, если бы после рукопожатия у нее в руке осталась бы пустая перчатка. Остается левая рука. Я пощупал ее. Кожа слегка поддалась, но стирать ее силой мне не хотелось, так как сама по себе она сходит совершенно безболезненно. Лицо должно сойти очень-очень скоро, хотя, возможно, мне удастся продержаться до ухода Мира, если я не буду много смеяться. Обеими руками я сжал шею и помассировал ее. Это помогло. Кожа упала на пол. Нужно надеть галстук, тогда Мира не заметит неровного края старого слоя кожи под воротником. Я вздрогнул, когда раздался звонок в дверь и вскочил на ноги. Тут же от меня отвалился кусочек кожи. Я спрятал его под диванную подушку и пошел открывать. Возле двери угрожающе скрипнуло ухо. Я расправился с ним, засунул в карман и отпер дверь. «Дэвид», — сказала Мира, выражая единственным словом, что она рада мне, что мы не виделись целых 8 месяцев, что у нее все в порядке, что надо было, наверное, написать, но я, мол, прощу ее, ведь она никому не пишет писем, такое у нее правило. Мира повернулась ко мне спиной, легким движением сбросила плащ, зная, что я сразу подхвачу его, чтобы повесить на вешалку, прошла в комнату и уселась на коврик, на полу поджав под себя ноги. Только после этого она взглянула на меня. «Дэвид, иди скорее сюда. Ты замечательно выглядишь. А морщин-то сколько, милый мой. Ты чересчур много работаешь. А как ты находишь меня? Правда, у меня цветущий вид. Смотри, у меня новые туфли. Между прочим, из змеиной кожи. Кстати, о змейках. Как дела?» «Кстати, о змейках, Мира. Я рассыпаюсь на части. От меня периодически отлетают маленькие кусочки, как только дунет ветер. Мира, у меня что-то с кожей». «Это ужасно», — рассеянно проговорила Мира.
1: А это не из-за меня? Ты не ради меня худеешь?
3: Да, жениться на мне ты по-прежнему не можешь. Это на случай, если ты хотел спросить.
1: Спрашивать я не собирался, но знать все-таки не мешает, так что спасибо.
3: В этот момент мое лицо отвалилось, я быстро поймал его и спрятал под полу пиджака. Слава богу, Мира ничего не заметила. Значит, несколько часов я могу быть спокоен.
1: Осталась только левая рука. Вот бы и от нее втихую избавиться.
3: О, и она уже сошла. Может быть, она осталась на дверной ручке. Не надо, чтобы Мира ее видела.
1: Я вышел в прихожую и огляделся.
3: Руки нигде не было. Может, она валяется в комнате на полу рядом с Мирой? Мне уже почему-то не хотелось, чтобы она завизжала. Я люблю, когда она счастливая. И в 1001 раз с той минуты, когда я получил свой злополучный порез, я прошептал: «Боже, ну почему это должно было произойти со мной?»
1: Я быстро вернулся в комнату.
3: Мира все так же сидела на полу, правда, уже переместилась поближе к лампе.
1: В руках у нее была моя рука.
3: Жаль, что вы не видели, какая улыбка играла на ее губах.
1: Язык мой прилип к гортани. Я ожидал чего угодно, только не этой безмятежной улыбки. Я-то привык уже, ну как Мира. Она метнула на меня быстрый взгляд.
3: Что-то птичье есть в ее манере вот так вот вскидывать голову. Она любит глянуть на человека и отвести взгляд через долю секунды. Удивительно, как много она при этом замечает. Вообще-то я должен сказать, что за ее легкомысленной внешностью щебечущей птичке скрывается холодный и цепкий ум.
1: Мира поднесла руку, собственно, не руку, а полупрозрачную, словно целлофановую перчатку, и посмотрела на меня сквозь пальцы.
3: «Привет, змееныш!»
1: Она хихикнула. Но я вдруг понял, что ей не смешно, а страшно. До смерти страшно. Ей хочется плакать. Ее хорошенькая мордочка искривилась, и я уже не назвал бы ее хорошенькой, а только милой. Милой. Она припала ко мне и прошептала: «Дэвид, что же нам теперь делать?»
3: Я притянул ее к себе, не зная, что сказать, но она не ждала моего ответа. Она бормотала сама: «Дэвид, она и тебя укусила, да? Эта тварь меня укусила».
1: Индусы ей поклоняются.
3: Они говорят, что ее укус превращает человека в змею. Я испугалась. И с тех пор я меняю кожу раз в сутки. И так всю жизнь.
1: Она прижалась ко мне. Голос ее звучал теперь чуть спокойнее, совсем чуть-чуть. У нее красивый голос.
3: «Я не убила змею. Я подумала, что тебе захочется посмотреть на такую редкость, и вот я ее тебе прислала, а она... она укусила и тебя, и твоя кожа. Ох!»
1: «Не надо, Мира, пожалуйста». Змея не кусала меня. Я снимал с нее кожу и порезался. Сам. Змея была мертва, когда я заразился. Значит, это ты ее прислала. Надо было мне сразу догадаться. При посылке не было никакого письма. Конечно, это ты. И давно это с тобой?
3: 4 месяца.
1: Она всхлипнула и ткнулась розовым носиком в лацкан моего пиджака, так как в моем нагрудном кармане не нашлось носового платка.
3: Я успокоилась, когда оказалось, что это не больно. И я знала заранее, когда какие части отпадают. Я думала, это со временем пройдет. А потом в Альбукерке в одной витрине я увидела твою руку. Ремень с такой пряжкой. Человеческая рука сжимает палку, когда пряжка расстегивается. Я эту штуку купила и все поняла, потому что от руки пахло препаратами, которыми ты консервируешь кожу для чучел. И вообще только ты мог такую пряжку придумать. Только тебе могло прийти в голову использовать собственную кожу, ту раз уж появилась такая возможность. Я ненавидела себя, Дэвид, и любила тебя за это.
1: Она отстранилась и посмотрела мне в лицо. В глазах ее светилась изумленная радость.
3: «И сейчас я люблю тебя. Я раньше никого не любила, и мне все равно».
1: Она покрутила мое ухо, и кожа зашуршала под ее пальцами.
3: «Что ты рассыпаешься?» — весело закончила она.
1: Тогда я понял все. Безумная страсть к приключениям привела Миру в пустыню. Она попала в такое место, где природа не испытала воздействия человеческой цивилизации.

0: тогда мне нет дела до этой сушеной дряни. Змейка ты моя подколодная. И я поцеловал ее. Сброшенная человеческая кожа – поразительная штука. Раз в 24 часа, минута в минуту, эпидермия твердеет и отваливается. Она, на удивление, прочная, эта кожа. Ступни, например, остаются в туфлях, идеально сохраняя при этом форму. Если немного помять эту омертвевшую оболочку, на ней появляется сеть мелких сгибов, и она становится мягкой и податливой. С ногтей отваливается верхний слой. После обработки дубильной кислотой и пальмовым маслом мертвая кожа делается прочной и совершенно прозрачной. Потом ее можно покрыть шеллаком, добавить чуть-чуть масляной краски, и тогда она приобретает коричневый цвет с темно-золотистым, как на портретах работы Ван Дейка, оттенком. Выходит, заболев этой странной болезнью, я одновременно приобрел чудесный материал. Вот она, наша змейка. Фута 4 в длину, середина туловища несколько тоньше, чем передняя часть и хвост. Кожа у нее оранжевая, матовая. Брюшко чуть темнее, чем спина. В темноте она заметно светилась. Змея издавала довольно сильный запах, такой, как будто мед смешали с муравьиной кислотой. Впрочем, я, наверное, неясно выражаюсь. У нее два ядовитых зуба, причем один на голове сверху, а другой под нижней челюстью. Язык змеи раздваивается только у корня. У нее имеется надгортанник и 7 пар рудиментарных конечностей. Чешуи на коже нет. Я называю это существо змеей лишь потому, что на змею оно больше всего похоже. Вот Мира, к примеру, ведь она в сущности ангел. Ну, женщиной-то ее назвать можно. Понимаете, о чем я говорю? У этой змейки много странностей. Я готов поклясться, что предки ее жили не на этой земле. Мы с Мирой стояли, держась за руки, смотрели на нее и думали, что бы с ней сделать.
1: «Давай показывать ее за деньги», — предложила Мира.
0: «Никто не поверит, что это не подделка», — возразил я. «Может, продадим самих себя медицинской ассоциации?» Мира поморщилась, и кожа с ее носика упала на пол. Идея насчет медицинской ассоциации Мире не понравилась. «Дэвид, что будем делать?» Она задала этот вопрос таким тоном, словно была уверена, что я знаю ответ, и ответ этот единственно правильный. Многие женщины используют этот прием, и действует он безотказно. Ну, можно, скажем, я не договорил, потому что услышал тяжелые удары в дверь. Только у одного типа живых существ в этом мире не хватит мозгов на то, чтобы заметить кнопку электрического звонка и колотить, что есть силы, в дверь. Живые существа этого типа обычно служат в полиции. Я велел Мире оставаться в комнате, и она, естественно, вышла вслед за мной в прихожую. Я открыл дверь. На пороге стоял человек в сером костюме. И выражение его лица было таким же серым. «Вы Дэвид Уорд?» – осведомился посетитель. Я предложил ему войти. Он вошел, сел, не дожидаясь приглашения, и взглянул на бутылку виски. Надежда в его взгляде сквозила, но очень слабая.
1: «Меня зовут Брэд», — представился он и протянул мне визитную карточку.
0: На карточке действительно значилось «Ха Брэд».
2: «Ха» означает «хам», — невинно спросила Мира.
0: «Не-а, Хорос. Почему Хаим? Я разве похож на еврея?» Говорил он так, словно рот его был до отказа набит жевательной резинкой. Такого забавного выговора я не встречал ни у кого.
3: «Значит так, мы тут заинтересовались вашими чучелами, мистер Уорд. Вы ведь таксидермист?»
0: Этот человек еще и сильно грассировал. Я утвердительно кивнул.
3: «Очень похоже, что вы делаете свои чучела из человеческой кожи. Откуда у вас материал?»
0: Я молчал.
3: «Анализ показал, что вы используете человеческую кожу. Что на это скажете?»
0: «Это верно», — сказал я, переглянувшись с Мирой. Такого ответа Брэд явно не ожидал.
3: «Ха!» — воскликнула, напомнившись.
0: Он уже предвкушал грядущий триумф.
2: «Так где вы ее берете?»
0: «Я ее выращиваю». Мира принялась вышагивать по комнате. Она всегда расхаживает, когда получает удовольствие. Брэд же взял в руки шляпу и уставился на нее так, словно только этому неодушевленному.

0: ценному предмету он мог доверять в нашем безумном мире. Я даже пожалел его.
1: Мистер Брэд, какого рода анализы вы провели?
0: Вы исследовали образцы под микроскопом?
2: Угу.
1: А кислотно-щелочной состав исследовали?
0: Брэд кивнул.
1: Скажите, пожалуйста, а в вашем распоряжении были руки?
2: Да. И пара ступней, и вам крышка.
0: Дорогой, тебе всегда особенно удавались ноги, промурлыкала Мира.
1: Давайте сделаем так, сказал я. Взял лист промокательной бумаги, копнул на него чернилами, приложил к пятну подушечки пальцев, после чего аккуратно прижал их к чистому белому листу. Отпечатки получились великолепные.
0: Вы отвезете эту бумагу вашим высокоученым мужам, страдающим, как я вижу, болезненной подозрительностью, и предложите им сравнить мои отпечатки с папиллярными линиями чучел. Проделав это, они напишут отчет и предложат вашему начальству закрыть дело. Если вы не согласитесь на мое предложение, я подам в суд на вашу службу и на вас лично за клевету. А теперь, мистер Брэд, я не стану держать на вас зла, если вы покинете мой дом и не попрощавшись.
1: С этими словами я встал и распахнул перед ним дверь. Мира подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Брэд, его взгляд сделался совсем мутным, осторожно обошел ее и вышел из квартиры. Я хотел было захлопнуть дверь, но он повернулся на каблуках и придержал дверь носком ботинка.
2: «Послушайте, я не понимаю, что тут происходит так? В общем, вы и та дама, вы оба даже не думаете отсюда смыться, так? За квартирой будут следить, вы обо мне еще услышите. Так».
0: «Сам ты тик-так», — сказала Мира и швырнула в лицо ищейки свой нос. Увы, я не успел ее остановить. Брэд отшатнулся так стремительно, что его шляпа осталась в воздухе.
1: Мира трижды прошлась по комнате, танцуя от полноты чувств, затем взгромоздилась на пианино и принялась сдирать кожу с лица. Заговорил я не сразу. Мне требовалось время, чтобы опомниться. Наконец я выговорил:
0: «Думается мне, ты повела себя неправильно. Но я тебе все равно благодарен. Теперь инспектор Хам Хорас Брэд едва ли сунется сюда еще раз».
1: Повинуясь ее жесту, я перебросил ей сумочку, и она с чисто женской ловкостью принялась красить губы и пудрить нос. Закончив, она объявила: «К черту старое! Да здравствует новая жизнь!»
0: «Отныне тебе никогда не придется прибегать к услугам косметички», — заметил я. А Мира посмотрела на себя в зеркальце и рассеянно бросила:
1: «Недурственно, Мира помолодела».
0: Я долго смотрел на нее, долго думал о ней, и вдруг меня озарило. Так бывает порой, когда внезапно приходит осознание любви. «Мира». По-моему, она собиралась в очередной раз сострить, но передумала, взглянув на меня. Вместо этого она спрыгнула с пианино и приблизилась ко мне. Мы долго стояли, глядя друг другу в глаза.
1: «Ты будешь спать там», — я кивнул в сторону спальни. Она обвела меня руками. «Дэвид».
0: «Да».
1: «В 12:48 я смогу предложить тебе свежее тело». После этого мы сидели и болтали ровно до 12:48.
0: Мира объявила войну моим занятиям в лаборатории недели через две после того, как мы стали мужем и женой. Однажды после обеда она прокралась ко мне и поймала меня с поличным. Я помешивал в мензурке густую жидкость и принюхивался. Я был настолько поглощен работой, что не услышал, как она вошла. Мира при желании умеет двигаться бесшумно, как кошка.
1: «Что ты тут варишь, дорогой?» – проворковала она, кладя на стол пару прекрасных рук, которые она только что произвела на свет. Я отставил мензурку и пробормотал: «Да так, интересуюсь одним веществом». «Мира, не надо вопросов, очень тебя прошу, я занят». Мира подошла ко мне и взяла мензурку в руки. «Так-так, интересно. Фу, пахнет медом и муравьиной кислотой. Значит, ищешь разгадку тайны запаха? Доктор Дэвид Уорд желает изобрести лекарство, которое закроет золотую жилу». «Признавайся, ты готовишь противоядие», — произнесла она приторно-сладким тоном. Мне оставалось только собраться с духом и признаться: «Да, Мира, пойми, мы не можем так дальше жить. Я думаю не о себе. Я не хочу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь сбрасывала кожу, как змея. Сейчас ты даже получаешь от этого удовольствие. Но я не могу этого допустить. Ты чересчур легкомысленна, Мира. У меня тяжело на душе, когда я прихожу сюда и делаю что-нибудь из твоей кожи. До сих пор ничего страшного не случилось, но ты только представь. Всю жизнь тебе нужно будет прятаться, думать, не попадется ли что-нибудь кому-нибудь на глаза. А вдруг ты окажешься не дома в критический момент? Будешь судорожно вспоминать, где ты оставила лицо или руку? Ты же... Мира, ты меня не слушаешь». «Я никогда не слушаю, когда при мне несут ахинею». «Это не ахинея», — взвился я. «Интересно», — нараспев проговорила Мира. «Эта штука из прочного стекла». Она разжала пальцы, и мензурка полетела на пол. Выяснилось, что она была сделана не из самого прочного стекла. Я промолчал лишь потому, что все слова, что приходили мне на ум, казались недостаточно крепкими. «Выслушай меня, Дэвид. Сколько лет ты занимаешься чучелами?»
2: 11, а что?»
1: «И сколько денег ты накопил за 11 лет?»
2: «Пока ничего», — признался я. «Но в последнее время дела улучшаются».
1: «Помолчи. На счету у тебя 800 с чем-то баксов. Твои изделия из натуральной кожи идут на расхват, и вдруг ты забрал себе в голову, что мне не нужно отдавать тебе свой вторичный продукт, и хочешь перекрыть себе кислород. Ты намерен опять делать белок и птичек, я правильно поняла? Дэвид, ты кретин. Толстокожий кретин». Я поморщился. Неудачный каламбур. Мира вздрогнула. «Дэвид, я говорю серьезно. Мы с тобой больны одной болезнью и можем отлично на ней заработать, если ты не будешь упрямиться, как осел. И мне нравится, что мы с тобой стали партнерами, ведь я тебе помогаю. Я люблю тебя, и для меня это очень важно, знать, что я тебе полезна. Дэвид, да разве ты сам не видишь?»
0: Я поцеловал ее и прошептал ей на ухо: «А я-то думал, что ты из спортивного интереса. Ну, геройствуешь вроде бы». Я сдался. Мира одержала победу. Женщины умеют брать верх. И все же я не окончательно оставил мысли о создании противоядия.

Относительно несгибаемого инспектора Бретта я ошибся. Мира довольно быстро обнаружила, что он повсюду таскается за нами, а когда мы сидим дома, его машина часами торчит на противоположной стороне улицы. Более того, Бретт время от времени подслушивал под нашей дверью. Сам я ничего бы не заметил. Я, кажется, уже говорил, что Мира обладает сверхъестественными способностями. Когда она рассказала мне про Бретта, я сначала отмахнулся. Улик против нас нет. Я хохотал от души, представляя себе лица полицейских экспертов в тот момент, когда они установили, что мои отпечатки идентичны отпечаткам пальцев рук, выставленных в магазинах. Невероятно, но факт. Налицо десятки образцов человеческой кожи с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев. Что могли чувствовать полицейские? Наверное, то же, что чувствовали математики, когда была опровергнута аксиома Евклида о том, что две точки может соединять одна единственная прямая. Мне удалось опровергнуть аксиому об уникальности отпечатков пальцев. Теперь, думал я, ученые-криминалисты ходят по кругу день и ночь и бормочут себе под нос что-то невразумительное. По всей вероятности, Брэд поставил перед собой цель выяснить истину. Я радовался, понимая, что он бьется лбом в глухую стену. Еще больше я буду радоваться, когда он успокоится и отстанет от нас. Но от Миры я не мог ожидать такого же равнодушия. Когда она говорила об этом одержимом, я замечал в ее глазах нехороший блеск. Между тем я продолжал работать над лекарством. За спиной Миры, отчего мне было, должен признаться, чрезвычайно неуютно. Она мне доверяла, понимаете? У нас на этот счет было всего одно столкновение, и я вроде бы отступил. Этого было ей достаточно, она уже не следила за мной, когда я уединялся в лаборатории. Если бы она каким-то образом узнала, что я ее, что ни говоря, обманываю, то была бы оскорблена. Но у меня был небогатый выбор. Или действовать, или сойти с ума. Я знал, с чего начать. Нет, не с меда и муравьиной кислоты, хотя и не сомневался, что некоторые ингредиенты, входящие в состав этих веществ, имели самое прямое отношение к нашей странной болезни. Я мог бы в двух фразах изложить, в чем здесь дело, но... Неужели вы думаете, что я поделюсь с вами своим открытием? Конкуренты на рынке мне не нужны. Подход мой основывался вот на чем. Волосы не выпадали. У меня небольшие усики. Так вот, когда лицо сходило, усы оставались на месте. Волос на теле у меня всегда было очень мало, теперь их не осталось вовсе. Так вышло из-за того, что волосяные луковицы на теле расположены не столь компактно. Сначала я думал, что причина в физических особенностях строения корней волос. Однако вскоре до меня дошло, что если бы дело обстояло так, под моими усами образовывались бы новые и новые слои кожи, ничего подобного. Следовательно, поразительный процесс отслоения и регенерации под волосяным покровом не происходил, и препятствовали ему какие-то вещества, входящие в состав корней волос. Проведя определенные исследования, я установил, какие именно вещества играли здесь первостепенную роль, но вы этого никогда не узнаете. Я себе не враг. Несколько месяцев я работал как проклятый. Как однорукий пианист, исполняющий Мендельсона. Я проводил реакции, испытывал разные катализаторы и в конце концов синтезировал жидкость ярко-золотистого цвета. Что это была за жидкость? Извините за назойливые повторения, не скажу. Хотя могу намекнуть. Галлон этого вещества можно купить в любой аптеке. Просто никому не известно, что оно служит панацеей от моей болезни. Если только это можно назвать болезнью, поскольку до нас с Мирой и с такой хворью не сталкивался никто из живущих. Аминь. Затем я занялся исследованием веществ, вызвавших болезнь. Как я уже отметил, больше всего меня сбивала с толку простота ответа.

0: Наконец, у меня было все, чего я добивался так упорно. Один укол, и болезнь вступает в свои права. Протереть кожу лосьоном, и болезнь уходит. Я приготовил по 10 галлонов каждого вещества. Это было нетрудно, ведь я знал химический состав и крепко задумался о том, каким образом я поделюсь своим открытием с Мирой. «Кошечка моя», — сказал я однажды, — «сегодня мне понадобится твое лицо. Буду делать маску, и все материалы должны быть под рукой. Твое лицо сходит в 8:45, верно?» Приходи в лабораторию в 8:30. «Я нанесу на лицо слой глины, она успеет затвердеть, а когда кожа сойдет, я набью маску и смою глину». Умно придумано. «От гордости не лопни», — фыркнула Мира. Я честно замесил глину, хотя знал, что она мне не понадобится. А если понадобится, то не для создания маски. Чувствовал я себя припаршиво. Она вошла в лабораторию ровно в 8:30. Вошла так непринужденно, словно вовсе не смотрела на часы. Ох уж мне эти женские уловки. Она уселась в кресло, я смочил марлю целебным лосьоном и тщательно протер ее лицо. Лосьон впитывался моментально. Мира улыбнулась. «Что это такое?» «Так надо», — проворчал я. «Ну-ну, пахнет тихо, нас могут подслушать». «Это специально для вас, слушатель». Я очутился за ее спиной. Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Мира была очаровательна. Я наклонился, поцеловал ее в губы и завел ее руки за спину. Дальше я не терял ни секунды. В руках у меня уже была полоса прочной ткани с петлями на обоих концах. Я стянул запястье Миры и зацепил одну из петель за заднюю ножку кресла. Вторую петлю я закрепил над головой Миры. «Не шевелись, родная», — сказал я шепотом. «Тогда все будет в порядке. Если будешь метаться, задохнешься». Я поставил часы так, чтобы Мира могла их видеть, и вышел из лаборатории. Мне не хотелось слышать от любимой женщины те слова, которыми она меня характеризовала. Утихла она минут через 10. «Дэвид?» Я не услышал. «Пожалуйста, Дэвид!» Я подошел к двери. «Дэвид, не знаю, что у тебя на уме, но мне все равно. Встань передо мной, чтобы я тебя видела. Мне страшно». Тут я допустил ошибку. Мира никогда не испытывает страха. Я обошел кресло и встал перед ней. Она улыбнулась. Я приблизился. И она ударила меня ногами в живот. «Вот тебе, сволочь, за то, что ты меня привязал! А теперь отвечай, чего ты добиваешься?» Я сказал, когда поднялся с пола и отдышался настолько, чтобы заговорить. «Сколько сейчас времени, свет очей моих?» 10 минут. «Дэвид! Дэвид, что ты наделал? Какой же ты дурак, я же говорила! Дэвид!» Второй и последний раз в жизни она плакала на моих глазах. 9:10, а лицо ее все еще на месте. Я вылечил ее, во всяком случае, кожу лица. Я отошел за спинку кресла, там я был в безопасности. «Мира, Мира, прости, что я так обошелся с тобой. Я знаю, что ты думала про мою затею с лекарством. Я видел, что не смогу тебя уговорить, мне ничего другого не оставалось. Ну, моя упрямая жена, кем ты теперь меня считаешь?» «Ты скотина! Умная, но все равно скотина!» «Развяжи меня!» Я от души улыбнулся. «О нет, нам предстоит второй акт!» Я подошел к рабочему столу и наполнил шприц. «Теперь не шевелись, родная, игла у шприца тонкая, не хотелось бы ее сломать!» Я смочил лосьоном ее щеки, чтобы действие инъекции не распространилось за пределы лица. «Надеюсь, у тебя благие намерения», — процедила Мира сквозь стиснутые зубы, в то время как я вводил иглу в подбородок.
1: «Ой», — воскликнула она через несколько секунд.
2: «Чешется».
0: Лицо Миры вдруг покрылось густой сеткой морщин. Я оттянул кусочек кожи на лбу и осторожно ее снял. Мира долго таращилась на меня, затем тихо сказала: «Я не могу тебя поцеловать, мой чудотворец, развяжи меня!» Я послушался. Мира тоже выполнила свое обещание, после чего мы прошли в соседнюю комнату, где она могла сколько угодно скакать от радости, и я мог не опасаться, что она разобьет какую-нибудь ценную склянку. Внезапно она замерла, не завершив очередного пируэта.
3: «Дэвид, нам необходимо развлечься!»
0: Она села на пол и стала истошно орать. Мощь ее легких я сразу же оценил. Через полминуты по лестнице простучали шаги, такие же невыразительные, как и лицо того, кто поднимался к нам. «Именем закона откройте!» – прорычал Брэд. Этот человек обладал редкостным даром мямлить даже тогда, когда кричал во весь голос. Мира тут же вскочила и побежала открывать.
3: «О, мистер Брэд, мы очень рады!»
0: Теперь она была радушной хозяйкой дома. «Проходите, пожалуйста!» Брэд непонимающе воззрился на нее. «Что здесь происходит?» Невинный взгляд Миры может обезоружить кого угодно.
3: «А в чем, собственно, дело, мистер Брэд?»
0: «Это вы кричали?» Мира уверенно кивнула.
3: «Да, я люблю покричать, а вы?»
0: «Нет! Что за глупые шутки?»
3: «А присаживайтесь, пожалуйста, я вам все расскажу.
0: Вот сюда. Выпить, прошу вас». Она налила полный стакан чистого виски и протянула эту чудовищную порцию Бретту.
3: «Пейте до дна.
0: Мы давно хотели с вами повидаться». Брэд неуверенно покосился на нее. «Не знаю, удобно ли. Ну ладно, спасибо, миссис Уорд». Он опрокинул стакан. Он выпил все до последней капли. Да, этот виски заслуживал своей репутации. Глаза Брэда немедленно выкатились из орбит. Он дважды моргнул и с сожалением отставил стакан. Мира тут же наполнила его снова знаками, показывая, что мне не следует вмешиваться. А у меня и охоты не было. Когда Мира действует в такой вот решительной манере, все прочие должны слепо выполнять ее указания и ждать, что будет. Она ловко заставила Бретта рассказывать о своей жизни. Через каждые 200 слов он опустошал стакан. В какой-то момент Мира перешла с чистого виски на коктейль 3-2-1. На 3 пальца виски, на 2 джина и на 1 содовый. Этот коктейль она обожала готовить для других, но не для себя. К тому же на сей раз содовую заменила ром. Мне снова стало жаль Бретта. Через полтора часа он раскинул руки, сказал «Мама!» и уткнулся лицом в колени. Мира оценивающе посмотрела на него и подсокала языком.
3: «Жаль, у меня не нашлось снотворного».
0: «Что теперь?» – шепотом спросил я.
3: «Тащи свой шприц».
0: «Нет, Мира, погоди, ну мы не можем».
3: «Почему это?»
0: «Дэвид, он же ничего не узнает, слушай». Она посвятила меня в свой план. Я оценил идею, принес шприц, и мы приступили. Мы не пожалели отравы, сделали инспектору уколы во все части тела. Он спал, как младенец, не вздрагивая даже тогда, когда у меня или у Миры вырывался смешок. Мы в красках воображали себе, что будет дальше. Определенно, его стоило пожалеть. Обработав его по полной программе, мы раздели его и уложили на диван. Я смазал его лосьоном с головы до пят, чтобы к утру он был как новенький. Остаток ночи мы с Мирой провели в лаборатории вдвоем. Закончив работу, мы отнесли конечный продукт в гостиную. Дыхание Бретта уже не было затрудненным. Он оказался таки крепким мужчиной. Мира на цыпочках подошла к дивану и поставила у изголовья будильник. Дверь в лабораторию мы оставили приоткрытой, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Лучи восходящего солнца осветили шедевр наших совместных усилий. Будильник взорвался внезапным звоном. Брэд заворочился, Застонал, повертел головой, пошарил рукой изголовье, пытаясь заставить часы замолчать, но только шип их на пол. Звон продолжался. Тогда Брэд застонал и разлепил веки. Сначала его взор обратился к окну. Он явно старался понять, что же с ним произошло. Я почти слышал, как скрипит его мозг, трудясь над неразрешимой задачей. Будильник, наконец, замолчал. Брэд приподнял голову и стал осматриваться. Потолок. Стены. В самом центре комнаты стоял полицейский инспектор Хорас Брэд в сером костюме. Бляха его сверкала на солнце, он плотоядно улыбался. В руке он держал пистолет, направив дуло на лежащего на диване человека. 10 долгих секунд они смотрели друг на друга. Человек, страдающий от похмелья, и чучело, изготовленное из его собственной кожи, целящееся из пистолета ему между глаз. А потом Брэд вскочил. Со сверхсветовой скоростью он промчался мимо точной своей копии, пролетел сквозь дверь, я говорю сквозь, так как он, похоже, не стал задерживаться, чтобы открыть ее, и с воплями помчался по лестнице. Я бы ни за что не догнал его, если бы он не забыл, что ему нужно преодолеть не 4 лестничных марша, а только 3, и не врезался в стену. Я поймал его и отвел в квартиру, и любопытные соседи не успели высунуться. Когда мы с Брэдом вошли, Мира корчилась от хохота на полу. Впрочем, она тут же поднялась и поцеловала точную копию Брэда, которая, разумеется, не опустила пистолет, и обратилась к ней с нежными словами, которые ей следовало бы приберечь для меня. Как могли, мы обласкали беднягу Брэда и успокоили его. Он даже протрезвел. Сначала он был мрачен, потом принялся рассыпаться в благодарностях. Надо отдать ему должное, он вел себя как спортсмен. Мы все ему объяснили. Брать с него подписку о неразглашении было бы излишне. Мы по-доброму обошлись с ним. Если бы я не вернул его, он явился бы на работу в нижнем белье. Итак, наша болезнь оказалась благом, а не бедствием. Наш бизнес разворачивается удивительно быстро. Разумеется, действуем мы под пристойным прикрытием. В частности, в бутике «Мира» есть потайная комната, предназначенная для богатых клиенток. «Мира» сначала накладывает на лицо клиентки разнообразные кремы, дабы избежать лишних волнений, потом делает укол. Кожа сходит с лица за несколько минут и летит в ведро. Несколько позже «Мира» перетравит ее ко мне, где ею займутся мои помощники. Состоятельная дама уходит помолодевшей, посвежевшей, с идеально гладкой кожей и ждет дальнейших известий. Я пару раз встречаюсь с ней, для пущей важности я называю эти встречи сеансами. Навожу тень на плетение, спустя какое-то время присылаю ей маску, отличающуюся совершенным сходством и полным соответствием истинным пропорциям лица. Бедная модница никогда не узнает, какой кошмарной обработке подвергся ее организм. Дело наше поставлено на широкую ногу. Деньги мы гребем лопатой. Конечно, в нашем деле, как и во всяком другом, есть свои издержки. Трижды в неделю к нам приходит некий полицейский инспектор. Ему нравится хорошо выглядеть, и в течение 30 секунд ему оказывается желаемая услуга. Кстати, его изображение все еще украшает нашу гостиную, и только теперь оно грозит нам игрушечным пистолетом. Мне жаль его, честное слово.

Слоны на Нептуне вели идиллическую жизнь. Никогда не голодали и не болели. Среди них не было хищников, они никогда не воевали, не возникало повода. Рождаемость и смертность уравновешивали друг друга. Животные не страдали от паразитов ни снаружи, ни внутри. Стадо путешествовало со скоростью, подходящей для самых маленьких и слабых особей. Они не бросали старых и дряхлых. Они были выдающиеся расы, эти слоны планеты Нептун. Они жили в мире и покое. Они никогда не спорили между собой. Старики были великодушны, молодые, вежливы. Когда малыш рождался, все стадо праздновало это событие. Когда старик умирал, все стадо скорбно оплакивало его уход. Меж слонов не было ни злобной вражды, ни мелочной зависти, ни затаенных обид. Только одно мешало объявить этот край слонотопией. То, что слон ничего не забывает. Никогда. Как бы ни старался. Когда в 2473 году люди наконец пренептунились, слоны страшно встревожились. Тем не менее, они приблизились к космическому кораблю, исполненные дружелюбия и доброй воли. Люди тоже волновались. Всевозможные исследования Нептуна говорили о том, что планета — газовый гигант, а они твердо стояли на поверхности. И если результаты исследований ошибочны, кто знает, что еще может быть не так. Высокий человек ступил на твердую поверхность. Потом другой. За ним третий. Через некоторое время вышли все, и оказалось, что людей примерно столько же, сколько и слонов. «Черт меня побери!» — воскликнул предводитель людей. «Вы слоны!» «А вы люди!» — нервно откликнулись слоны. «Правильно!» — сказали люди. «Именем нашего правительства мы объявляем планету собственностью Объединенной Федерации Земли». «Неужели вы объединились?» — вежливо спросили слоны, облегченно вздохнув. «Ну, выжившие», — ответили люди. «А вот такие ружья, что у вас в руках, они выглядят несколько зловеще», — заметили слоны, опасливо отступая. «Это элемент нашей формы», — пояснили люди. «Не о чем волноваться. Почему мы должны обижать вас? Между людьми и слонами всегда существовала тесная связь». Но слоны помнили, что это была за тесная связь. 326 год до нашей эры. Александр Великий и Пор, владыка Пенджаба в Индии, встретились в бою на реке Желум. В армии Пора Александр впервые увидел боевых слонов. Он изучил ситуацию, потом послал своих людей ночью, чтобы те поразили самые чувствительные места животных, хоботы и животы. От боли слоны обезумели и стали крушить все вокруг и убивать всех людей в пределах досягаемости, своих хозяев и дрессировщиков. После Великой Победы Александр Македонский истребил оставшихся слонов, чтобы больше не встречаться с ними в бою. 217 год до нашей эры. Первая стычка между двумя видами слонов. Птолемей IV выставил своих африканских слонов против индийских великанов царя Антиоха. Слоны планеты Нептун совершенно

0: Мы не поняли, кто победил в этой войне, но отлично знали, кто проиграл. Ни один слон не выжил. Чуть позже 217 года до нашей эры. Пока Птолемей воевал в Сирии, Ганнибал взял 37 слонов с собой через Альпы, чтобы сразиться с римлянами. 14 несчастных животных замерзли насмерть, а остальные прожили немного дольше. Они успели принять на себя удар тысяч вражеских копий, пока Ганнибал выигрывал битву при Каннах. «Нам с вами надо поговорить об очень важных вещах», — продолжали люди. «Например, атмосфера Нептуна содержит крайне малый процент кислорода. Как вы дышите?»
1: «Через нос», — ответили слоны.
0: «Мы задали серьезный вопрос», — грозно сказали люди, поглаживая оружие. «Мы ответили серьезно. По-другому мы просто не умеем», — объяснили слоны. «Юмор подразумевает, что кто-то станет объектом насмешки, а нам это представляется жестоким». «Ладно», — согласились люди. Они были смутно недовольны ответом, может быть, потому что не поняли его. «Попробуем следующий вопрос. Каким образом мы с вами общаемся? У вас нет передатчиков, а мы в шлемах не можем слышать ничего, кроме переговорной волны, на которую настроен наш экипаж».
1: «Мы общаемся на психической волне», — пояснили люди.
0: «Звучит не слишком научно. Вы уверены, что это не телепатия?»
2: «Нет, конечно. Конечный результат тот же», — ответили слоны. «Мы знаем, что вам кажется, будто мы говорим по-английски, только вот тот человек с краю слева понимает нас на иврите».
0: «А как мы для вас звучим?» – спросили люди. «Как тихое и благородное ворчание в желудке». «Очаровательно!» – буркнули люди, имея в виду «отвратительно». «Знаете ли вы, что по-настоящему очаровательно?» – отозвались слоны. «То, что вы включили в экипаж еврея». Тут они заметили недоумение людей и объяснили. «Мы всегда чувствовали, что соревнуемся с евреями в странном состязании. Кого из нас раньше изничтожит? Мы обычно называли себя евреями царства зверей». Слоны повернулись к еврейскому космонавту. «А евреи не чувствовали себя слонами царства людей?»
2: «Таки нет, пока вы это не подметили», — неожиданно для самого себя согласился еврейский космонавт.
0: 42-й год до нашей эры. Римляне собрали пленников евреев на арене в Александрии и выпустили на них испуганных и растерянных слонов. Зрители прыгали, кричали и размахивали руками, требуя крови, и слоны, вечно ведущие себя совсем не так, как от них ожидается, атаковали зрителей, доказывая раз и навсегда, что нельзя доверять толстокожим. Когда пыль опустилась, евреи почувствовали, что события для них вновь удостоверили причастность к избранникам Божиим. Однако римляне их таковыми не сочли. После того, как солдаты поубивали всех слонов, они предали мечу иудеев.
2: «Мы не обвиняем его в том, что он еврей», — сказали люди, «как не обвиняем любого из вас в том, что он слон».
0: «Верится с трудом», — заметили слоны.
2: «Неужели?» — удивились люди. «Тогда примите во внимание, что индийцы, хорошие парни из Индии, а не злобные американские индейцы, поклоняются Ганеше, слоноголовому богу».
1: «Мы этого не знали», — признались слоны, пораженные больше, чем хотели показать. «Индийцы до сих пор почитают Ганешу?»
2: «Ну, почитали бы, если бы мы не перебили их всех, когда защищали тамошнее правительство», — заверили люди и добавили. «И к тому времени слонов уже не использовали для ведения боев. Разве это не достойно благодарности?»
0: Их последняя битва произошла, когда Тамерлан пошел войной против султана Махмуда. Тамерлан победил хитростью. Он привязал ветки к рогам буйволов, поджег их и погнал стадо на слонов Махмуда. Эта тактика положила конец использованию слона в качестве военной машины. Буйволов гораздо дешевле покупать и содержать. Всех оставшихся ручных слонов стали тренировать для поединков, похожих на петушиные бои, только масштабнее. Гораздо масштабнее. Этот так называемый спорт стал дико популярен лет на 30 или 40, пока не закончились все участники.
2: «Мы не только поклонялись вам», — продолжали люди. «Мы фактически назвали в вашу честь целую страну, берег Слоновой Кости. Разве это не доказывает наши добрые намерения?»
0: «Не в нашу честь», — сказали слоны, «а в честь той части наших тел, из-за которой вы нас всегда убивали».
2: «Вы чересчур мрачно смотрите на вещи», — заметили люди. «Мы могли дать название стране в честь какого-нибудь мелкого политического деятеля с фамилией без единой гласной».
0: «К
2: Кстати, о береге слоновой кости вспомнили слоны. Знаете ли вы, что первые инопланетяне высадились на Землю в 1883 году именно там?
1: «И как они выглядели?» – спросили люди.
2: «У них были экзоскелеты из слоновой кости», – ответили слоны. «Они лишь взглянули на кровавую бойню и отбыли в освояси».
1: «А вы уверены, что это не пустые выдумки?» – засомневались люди. «Зачем бы мы стали лгать задним числом?» – удивились слоны. «Может, по привычке?» – предположили люди. «Нет», – уверили слоны. «Мы привыкли говорить только правду. Наша трагедия в том, что мы всегда об этом помним». Тут люди решили, что пора бы сделать перерыв, пообедать, откликнуться на зов природы и отчитаться Центру управления экспедицией о находках на местности. Они вновь поднялись на корабль, кроме одного, который замешкался позади. Слоны тоже разошлись, кроме одного могучего самца. «Если меня не обманывает интуиция, у тебя есть заветный вопрос», — обратился он к оставшемуся человеку. «Да», — откликнулся тот. «У вас такое тонкое обоняние. Как же охотники могут незаметно подкрадываться к вам?» «Величайшие охотники на слонов были из племени Вандеробо, жили в Кении и Уганде. Чтобы незаметно приблизиться к нам, они прятали свой собственный запах под толстым слоем наших фекалий, обмазывались с головы до ног...» «Ага», — кивнул человек. «В этом есть смысл». «Возможно», — признал слон и гордо добавил, исполненный достоинства. «Но если бы мы поменялись ролями, я бы скорее умер, чем покрыл себя вашим дерьмом». Он отвернулся и отправился к товарищу. Среди многочисленных миров галактики Нептун уникален. Он единственный активно признает трюизм, что все меняется и действует методами, приближенными к магии. По причинам, которых слоны не могли ни определить, ни объяснить, Нептун способствовал метаморфозам. Необычной адаптации, хотя люди не могли отрицать, что привыкли к атмосфере и климату, а также к пульсирующей поверхности планеты и отсутствию акаций, но превращение. Слоны нутром чуяли, что Нептун каким-то образом наделил их способностью развиваться в любом направлении, но никогда не злоупотребляли этим даром. Поскольку они были слонами, а следовательно не знали злобной зависти, они жалели, что люди не способны эволюционировать до такой степени, чтобы отбросить свои громоздкие скафандры и неуклюжие шлемы и гулять легко и свободно вдоль и поперек этой совершеннейшей из планет. Когда люди выбрались из корабля и уверенно зашагали по поверхности Нептуна к месту встречи, слоны их уже ждали. «Забавно», — усмехнулся командир. «Что именно?» — спросили слоны. Командир хмуро уставился на них. «Вы кажетесь меньше». «А мы хотели сказать, что вы кажетесь больше», — откликнулись слоны. «Это почти так же глупо, как моя последняя беседа с центром управления», — сказал командир. «Они утверждают, что на Нептуне нет никаких слонов». «Кто же мы, по их мнению?» – удивились слоны.
2: «Галлюцинации или космические монстры», – ответил командир. «Если вы глюки, нам предложено игнорировать вас». Казалось, он ждет вопроса о том, что же предложили сделать с космическими монстрами. Но слоны, когда захотят, могут быть упрямыми, как люди. И они не выказали своего любопытства. Люди молча глазели на слонов в течение минут 5. Слоны молча смотрели на людей. Наконец командир вновь заговорил. «Вы позвольте мне отойти на минутку? У меня вдруг возникла настоятельная потребность пожевать какой-нибудь зелень». И он направился к кораблю. Остальные люди несколько секунд смущенно шаркали ногами. «Что-то не так?» – осведомились слоны. «Это мы становимся больше или вы становитесь меньше?» – попросили люди. «Да», – ответили слоны. Тут вернулся командир людей и занял свое место напротив слонов. «Теперь я чувствую себя гораздо лучше», — сказал он. «Ты выглядишь лучше», — согласились слоны. «Как-то даже симпатичнее». «Правда?» — обрадовался командир, явно польщенный. «Ты самый красивый космонавт своего вида, какого мы когда-либо встречали», — правдиво похвалили слоны. «Особенно нам нравятся твои уши». «Да?» Командир слегка похлопал по ним руками. «Раньше их никто не замечал». «Явное упущение», — заметили слоны. «Кстати, об ушах», — встрепенулся командир. «Вы африканские слоны или индийские?» Утром мне казалось, что африканские, у которых уши больше, верно? А теперь я что-то не уверен. Мы нептунские слоны, был ответ.
1: Ясно.
0: Следующий час стороны обменивались любезностями, а потом люди подняли глаза к небу.
2: Куда это солнце подевалось?
1: Ночь, объяснили слоны. Наши сутки составляют всего 14 часов. 7 часов света и 7 темноты.
2: Не так уж ярко оно и светило, пожал плечами один человек, громко хлопнув ушами.
0: У нас плохое зрение, так что мы его почти не замечаем, сказали слоны. Мы больше полагаемся на обоняние и слух.
1: Казалось, людям было неловко. Наконец они обратились к командиру.
3: «Можно нам отлучиться на минутку, сэр?»
2: «Зачем это?»
3: «Мы вдруг проголодались», — ответили люди.
2: «А я собираюсь посетить туалет», — нескромно заметил один.
1: «И я», — признался другой.
2: «Я тоже», — присоединился третий.
1: «Ребят, с вами все в порядке?» — забеспокоился командир, сморщив огромный нос.
2: «Я великолепно себя чувствую», — ответил ближайший член экипажа. «Могу съесть целую лошадь!»
1: Остальные состроили недовольные гримасы.
2: «Небольшую рощицу, я хотел сказать», — смущенно поправился он.
1: «Разрешаю», — одобрил командир.
0: Люди поспешно двинулись к кораблю.
2: «И принесите мне пучок латука и, может, пару яблок», — крикнул он вслед товарищам.
1: «Ты можешь к ним присоединиться, если хочешь», — кивнули слоны, которые пришли к неожиданному заключению, что мысль съесть лошадь совсем не так отвратительна, как им казалось до сих пор.
2: «Нет, моя работа — устанавливать контакты с инопланетянами», — объяснил командир.
1: «Хотя, если приглядеться повнимательней, не такие уж вы иные, как мы ожидали».
2: «А вы абсолютно такие люди, как мы и думали», — откликнулись слоны.
1: «Принимаю это как лучший комплимент», — сказал командир.
0: «Но я ожидал несколько большего от вас, наших исконных друзей».
1: «Исконных друзей?» — повторили слоны, которые уже думали, что люди не смогут их ничем удивить.
2: «Конечно. Даже после того, как вы перестали помогать нам в войнах, мы всегда по-особому относились к вам».
1: «Неужели?»
2: «Точно. Вот, например, Финеас Барнум сделал некоего Джамбо мировой суперзнаменитостью. Этот слон жил по-королевски, до тех пор, пока его случайно не переехал поезд».
0: «Не хочется показаться циничными», — засомневались слоны, «но как можно случайно задавить семитонную громадину?»
2: «В первую очередь», — засветился гордостью командир, — «следует изобрести паровоз. Как бы то ни было, вы должны признать, что люди могут похвастать многими великими свершениями. Двигатель внутреннего сгорания, расщепление атома, полеты к другим планетам, излечение рака...» Он задумался.
1: «Я никоим образом не хочу унизить вас, но, если по-честному, какие ваши достижения могут сравниться с нашими?»
2: «Мы проживаем наши жизни свободными от греха», — просто сказали слоны. «Мы уважаем верование друг друга, мы не вредим окружающей среде, и мы никогда не развязывали войн с другими слонами».
1: «И вы сравниваете подобные глупости с трансплантацией сердца, кремниевым чипом и трехмерным телеэкраном?» — снисходительно усмехнулся командир.
2: «Наши устремления отличаются от ваших», — пояснили слоны. «Но мы гордимся нашими героями точно так же, как и вы своими».
1: «У вас есть герои?» — воскликнул командир, не в силах скрыть удивление.
2: «Конечно».
0: И слоны прочли наизусть почетный список.
2: «Килиманджарский слон», «Селимунди», «Мохаммед из Марсабита», «Великолепная семерка из парка Крюгера», «Мафуньян», «Шигвенджи», «Пкамбаки», «Хоао», «Джомбо», «Ндуламифи» и «Филвейн».
0: «И они здесь, на Нептуне?» – спрашивал командир, а его экипаж тем временем выходил из корабля к месту переговоров.
2: «Нет», – ответили слоны.
0: «Вы их всех поубивали».
2: «Наверняка на то были веские причины», – настаивали люди.
1: «Герои жили рядом с вами, и у них была изумительная слоновая кость».
0: «Ага!» — обрадовались люди. «Мы же знали, что причина существовала!»
1: Слонам не очень понравился ответ, но врожденная тактичность не позволила им сказать об этом.
0: Стороны обменивались мнениями, правдивыми и не очень, всю короткую нептунскую ночь. Когда солнце снова осветило окрестности, люди не сдержали возгласов удивления.
2: «Взгляните на себя!» — закричали они. «Что происходит?»
1: «Мы устали передвигаться на четвереньках», — пожали плечами слоны. «И решили, что гораздо удобнее ходить прямо».
2: «А где ваши хоботы?» — указали люди.
1: втянулись.
2: Вот черт, выругались люди. Потом они посмотрели друг на друга. А если подумать, то чертовщина-то вот где. Шлемы и скафандры нам малы. А наши уши болтаются на ветру, заметил командир.
1: И носы стали длиннее, пожаловался его товарищ.
2: Это очень сбивает с толку, задумался командир и добавил, обращаясь к слонам. Хотя, с другой стороны, сегодня я не злюсь на вас так, как вчера. Интересно, почему?
0: Мы и сами не в курсе, ответили слоны, которых начали раздражать его жалобы.
1: Но это правда, простонал командир. Сегодня мне кажется, что каждый слон во вселенной мой лучший друг.
0: Жаль, что у вас не возникало таких ощущений раньше, когда это имело какое-то значение, заявили слоны.
2: Да вы убили 16 миллионов наших братьев в одном только 20 веке.
1: Но мы же исправили ошибку, заметили люди. Мы устроили парки, чтобы защищать вас.
2: Верно, признали слоны. Но в процессе их строительства изгадили почти все естественные места нашего обитания. Потом вы решили отбраковать лишних, чтобы не истощать природу в парках. Они выдержали драматическую паузу. И это случилось, когда Землю вновь посетили инопланетяне. Они изучили метод защиты через выбраковку, определили Землю как последний приют придурочных идиотов и решили больше никогда в будущем с вами не связываться.
0: По пухлым щекам людей потекли слезы.
1: «Мы осознаем весь ужас произошедшего», — плакали они.
0: Некоторые утирали глаза толстыми ладошками, на которых, казалось, срастались пальцы.
2: «Может, нам стоит вернуться на корабль и обсудить проблему?» — сказал командир людей, растерянно озираясь в поисках достаточно крупного аналога носового платка. «Кроме того, мне требуется посетить санузел».
1: «И я возвращаюсь», — согласился его товарищ. «Чур капусту мне».
2: «Ребята», — подал голос еще один космонавт.
4: «Знаю, что это глупо, но на четырех ногах ходить гораздо удобнее».
0: Слоны подождали, пока все люди окажутся на корабле, и пошли по своим делам, что само по себе поразило их, потому что до прихода людей у слонов не было никаких дел.
5: «Знаешь», — доверительно сообщил один слон другому, «что-то мне вдруг захотелось попробовать гамбургер».
2: «А я хочу пиво», — задумался другой. «Интересно, сегодня по Интеркосмосу будут передавать футбол?»
6: «И впрямь забавно», — усмехнулся третий. «Мне страшно хочется изменить своей жене, хотя я даже не женат».
0: Исполненные неясной тревоги, слоны впали в беспокойный сон без сновидений.
7: Шерлок Холмс как-то заметил, что исключив невозможное, вы получите истину, какой бы невероятной она ни была. Джозеф Конрад назвал истину цветком, в соседстве с которым блекнут все остальные слова. Уолт Уитмен предположил, что лишь истина умиротворяет душу. Нептун довел бы всех троих до неистовства. «Правда — это сон, пока мой сон правдив», — заявил Джордж Сантаяна. Он был достаточно безумен, чтобы сделать это заявление на Нептуне.
1: «Мы тут задумались», — сказали люди, когда обе группы встретились на следующее утро. «Что же произошло с последним слоном на Земле?»
2: «Его звали Джамал», — объяснили слоны. «Кто-то пристрелил его».
1: «А где его можно увидеть или что-нибудь узнать о нем?»
2: «Его правое ухо, похожее на изображение африканского континента, служит холстом для карты и находится во дворце президента Кении. Левое ухо слона перевернули. Кстати, вы будете удивлены, узнав, сколько левых ушей веками просто выбрасывали, пока не догадались переворачивать, и нарисовали еще одну карту, которая теперь находится в музее Бомбея. Ноги Джамала превратили в стильный набор высоких табуретов, и в настоящее время они являются собственностью элитного бара метров шоу-бизнеса в Далласе, штат Техас. Один бивень выставлен в Британском музее, другой украшен резьбой и находится в витрине одного из магазинов Пекина. Хвост превратили в мухобойку. Им с гордостью владеет один из последних вакерос в Аргентине.
0: «Мы даже не догадывались об этом», — искренне ужаснулись люди.
2: «Последние слова Джамала были: „Я прощаю вас“», — продолжали слоны. И он мгновенно вознесся в сферы, куда ни один человек даже не стремится.
0: Люди взглянули вверх, внимательно осмотрели небо и спросили: «А отсюда видно?»
2: «Сомневаемся», — откликнулись слоны.
7: Люди снова посмотрели на слонов, те еще немного изменились. Да и сами люди фактически обрели физический облик тех, на кого всегда охотились. Бивни, уши, ноги, хвосты, метаморфозы коснулись всего. Слоны же выглядели совершенно как люди, у них даже появились скафандры и шлемы. Люди, напротив, выросли из своей одежды, которая рваными клочьями валялась неподалеку, и теперь общались между собой ворчащими звуками в животах. «Надоело!» — возмутились люди, которые уже не были людьми. «Похоже, мы стали слонами!» И добавили. «Может, вы нам скажете, что слоны делают?» «Ладно», — согласились слоны, которые уже не были слонами. «В свободное время мы создаем новые системы ценностей, основанные на самоотверженности, всепрощении и семейных узах. Мы пытаемся объединить труды Канта, Декарта, Спинозы, Фомы Аквинского и епископа Беркли в нечто гораздо более мудрое и логичное, не забывая включить эмоциональные и эстетические ценности на каждой стадии».
8: «Ага, нам это представляется не лишенным интереса», — сказали новые слоны без особого энтузиазма. «А что еще мы можем делать?»
7: «А еще...» Новые космонавты направили на них «Магнумы 475» фирмы «Холланд и Холланд» и «Нитроэкспрессы 550». «Вы можете умирать!»
8: «Вы не сделаете этого!» «Вы сами вчера были слонами!»
7: «Точно! Но сейчас-то мы люди!»
8: «Но зачем надо убивать нас?» — вопросили слоны.
7: «По привычке!» — сказали люди, взводя курки. Когда больше некого было убивать... Люди, бывшие ранее слонами, поднялись на борт корабля и отважно отправились в космос в поисках новых форм жизни. Многие виды живой материи появлялись и исчезали на планете Нептун. 9 раз самозарождались микробы. 37 делегаций инопланетян в разное время посещали планету. Нептун перенес 43 войны, из них 5 атомных. Он пережил 1026 религий, ни одна из которых не обладала универсальной истиной. Большая часть огромного полотна галактической истории разворачивалась на многострадальной поверхности Нептуна к радости или зависти любого другого мира Солнечной системы. Конечно, планеты не могут предлагать свое мнение, но если бы они могли, Нептун почти наверняка сказал бы, что самыми интересными созданиями, навещавшими его, были слоны, чьи благородные манеры, уникальные проекты и оригинальные планы на будущее остались свежи в его памяти. Он оплакивает факт, что они пресекли свои жизни собственноручно, или вроде того. Лучше не спрашивайте, каких слонов имеет в виду Нептун. Старых новых слонов, которые начали жизнь как убийцы, или новых старых слонов, которые закончили жизнь как убийцы. Нептун очень не любит подобных вопросов.

Я пишу эту историю, не рассчитывая, что мне поверят. Мое единственное желание – спасти следующую жертву, если это возможно. Мое несчастье, быть может, послужит кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безнадежно, и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу. Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентоме, в Стаффордшире, где отец занимался садоводством. Мать умерла, когда мне было 3 года, а отец, когда мне было 5. Мой дядя, Джордж Иден, усыновил меня и воспитал как родного сына. Он был человек одинокий, самоучка, и его знали в Бирмингеме как предприимчивого журналиста. Он дал мне превосходное образование и всегда разжигал во мне желание добиться успеха в обществе.

0: то время, когда начинается моя история, я жил в доме номер 11 по Университетской улице, в убогой комнатке верхнего этажа с окнами на задний двор. В ней вечно был сквозняк. Это была моя единственная комната, потому что я старался экономить каждый шиллинг. Я нес в мастерскую на Тоттенхэм-Корт-Роуд башмаки в починку, и тут впервые встретил старичка с желтым лицом. С этим-то человеком и сплелась так тесно моя жизнь. Когда я выходил из дома, он стоял у тротуара и в нерешительности разглядывал номер над дверью. Его глаза, тускло-серые, с красноватыми веками, остановились на мне, и тотчас же на его сморщенном лице появилось любезное выражение.
1: «Вы вышли вовремя», — сказал он. «Я забыл номер вашего дома. Здравствуйте, мистер Иден».
0: Меня несколько удивило такое обращение, потому что я никогда прежде в глаза не видел этого человека. К тому же я чувствовал себя неловко, потому что под мышкой у меня были старые ботинки. Он заметил, что я не очень-то обрадован.
1: «Думаете, что это за черт такой, а? Я ваш друг, уверяю вас. Я видел вас прежде, хотя вы никогда не видели меня. Где бы нам поговорить?»
0: Я колебался. Мне не хотелось, чтобы незнакомый человек заметил все убожество моей комнаты. «Может быть, пройдемся по улице?» – сказал я. «К сожалению, я сейчас не могу», – я пояснил жестом.
1: «Что ж, хорошо», – согласился он, оглядываясь по сторонам. «По улице? Куда же мы пойдем?»
0: Я сунул ботинки за дверь.
1: «Послушайте», — отрывисто проговорил старичок, «это дело, в сущности, моя фантазия. Давайте позавтракаем где-нибудь вместе, мистер Иден. Я человек старый, очень старый, и не умею кратко излагать свои мысли. К тому же голос у меня слабый, и шум уличного движения...»
0: Уговаривая меня, он положил мне на плечо худую, слегка дрожавшую руку. Я был молод, и пожилой человек имел право угостить меня завтраком, но в то же время это неожиданное приглашение нисколько меня не обрадовало.
1: «Я предпочел бы», — начал я. «Но мы сделаем то, что предпочел бы я», — перебил старик и взял меня под руку. «Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения».
0: Мне пришлось согласиться и пойти с ним. Он повел меня в ресторан Блавицкого. Я шел медленно, приноравливаясь к его шагам. Во время завтрака, самого вкусного в моей жизни, мой спутник не отвечал на вопросы, но я мог лучше разглядеть его. У него было чисто выбритое, худое, морщинистое лицо, сморщенные губы, за которыми виднелись два ряда вставных зубов. Седые волосы были редкие и довольно длинные. Мне казалось, что он маленького роста. Впрочем, почти все люди казались маленькими. Он сильно сутулился. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, что он тоже изучает меня. Глаза его, в которых мелькало какое-то странное, жадное внимание, перебегали с моих широких плеч на загорелые руки и затем на мое веснушчатое лицо.
1: «А сейчас, — сказал он, когда мы закурили, — я изложу вам свое дело. Должен вам сказать, что я человек старый. Очень старый».
0: Он помолчал.
1: «Случилось так, что у меня есть деньги. И теперь мне придется кому-то завещать их, но у меня нет детей, и мне некому оставить наследство».
0: У меня мелькнула мысль, что старик, изображая откровенность, хочет сыграть со мной какую-то шутку, и я решил быть настороже, чтобы мои 500 фунтов не уплыли от меня. Старик продолжал распространяться о своем одиночестве и жаловаться, что ему трудно найти достойного наследника.
1: «Я взвешивал разные варианты», — сказал он. «Думал завещать деньги приютам, благотворительным учреждениям, назначить стипендии и, наконец, принял решение».
0: Глаза его остановились на моем лице.
1: «Я решил найти молодого человека, чистолюбивого, честного, бедного, здорового телом и духом, и, короче говоря, сделать его своим наследником. Дать ему все, что имею».
0: Он повторил:
1: «Дать ему все, что имею. Так, чтобы он внезапно избавился от всех своих забот и мог бороться за успех в той области, какую он сам себе изберет, располагая свободой и независимостью».
0: Я старался сделать вид, что совершенно не заинтересован.

0: полно лицемерия, проговорил: «Вы хотите моего совета, может быть, моих профессиональных услуг, чтобы найти такого человека?» Мой собеседник улыбнулся и взглянул на меня сквозь дым папиросы, а я рассмеялся, видя, что он, не говоря ни слова, разоблачил мою притворную скромность.
1: «Какую блестящую карьеру мог бы сделать этот человек?» — воскликнул старик. «Я с завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, а тратить его будет другой. Но я, конечно, поставлю условие. Моему наследнику придется принести кое-какие жертвы. Например, он должен принять мое имя. Нельзя же получить все и ничего не дать взамен. Прежде чем оставить ему свое состояние, я должен узнать все подробности его жизни. Он обязательно должен быть здоровым человеком. Я должен знать его наследственность, как умерли его родители, а также его бабушки и деды. Я должен иметь точное представление о его нравственности».
0: Я уже мысленно поздравлял себя, но эти слова несколько умерили мою радость. «Правильно ли я понял, — начал я, — что именно я...»
1: «Да! — раздраженно перебирал он. — Вы!»
0: Я не ответил ни слова. Мое воображение разыгралось, и даже врожденный скептицизм не в силах был его унять. В душе у меня не было ни тени благодарности, и я не знал, что сказать и как сказать.
1: «Но почему вы выбрали именно меня, — наконец выговорил я.
0: Он объяснил, что слышал обо мне от профессора Хазлера, который отзывался обо мне как о человеке исключительно здоровым и здравомыслящим, а старик хотел оставить свое состояние тому, в ком, настолько это возможно, сочетаются идеальное здоровье и душевная чистота. Такова была моя первая встреча со старичком. Он держал в тайне все, что касалось его самого. Он заявил, что пока не желает называть своего имени, и после того, как я ответил на кое-какие его вопросы, расстался со мной в вестибюле ресторана Блавицкого. Я заметил, что, расплачиваясь на завтрак, он вытащил целую горсть золотых монет. Мне показалось странным, что он так настойчиво требует, чтобы его наследник был физически здоров. Мы договорились, что я в этот же день подам в местную страховую компанию заявление с просьбой застраховать мою жизнь на очень крупную сумму. Врачи этой компании мучили меня целую неделю и подвергли всестороннему медицинскому обследованию. Однако и это не удовлетворило старика, и он потребовал, чтобы меня осмотрел еще знаменитый доктор Хендерсон. Только в пятницу перед Троицей старик, наконец, принял решение. Он пришел ко мне довольно поздно вечером, было около 9 часов, и оторвал меня от зубрежки химических формул. Я готовился к экзамену. Он стоял в передней под тусклой газовой лампой, бросавшей на его лицо причудливые тени. Мне показалось, что он еще больше сгорбился, и щеки его впали. От волнения у него дрожал голос.
1: «Я удовлетворен, мистер Иден», — начал он. «Вполне, вполне удовлетворен. В нынешний знаменательный вечер вы должны пообедать со мной и отпраздновать вашу удачу».
0: Приступ кашля прервал его.
1: «Недолго придется вам дожидаться наследства», — проговорил он, вытирая губы платком и сжав мою руку своей длинной худой рукой. «Вам, безусловно, не очень долго придется дожидаться».
0: Мы вышли на улицу и окликнули кэб. Я живо помню этот вечер. Кэб, кативший быстро, ровно, контраст газовых ламп и электрического освещения, толпы на улицах, ресторан на Риджент-стрит, в который мы вошли... И роскошный обед. Сначала меня смущали взгляды, которые безукоризненно одетый официант бросал на мой простой костюм. Затем я не знал, что делать с косточками от маслин. Но когда шампанское согрело кровь, я почувствовал себя непринужденно. Вначале старик говорил о себе. Еще в кэбе он назвал себя. Это был Эгберт Элвишем, знаменитый философ, имя которого было мне известно еще на школьной скамье. Мне казалось невероятным, что человек, ум которого волновал меня, когда я был еще школьником, этот великий мыслитель вдруг оказался знакомым дряхлым старичком. Вероятно, всякий молодой человек, внезапно очутившись в обществе знаменитостей, чувствует некоторое разочарование. Теперь старик говорил о будущем, которое откроется передо мной, когда порвутся слабые нити, связывающие его с жизнью. Говорил о своих домах, денежных вкладах, авторских гонорарах. Я и не предполагал, что философы могут быть так богаты. Он не без зависти смотрел, как я ем и пью.
1: «Сколько возжизненной силы!» — сказал он и добавил со вздохом. Мне показалось, что это был вздох облегчения. «Теперь недолго ждать».
0: «Да», — ответил я, чувствуя, что голова у меня кружится от шампанского. «Может быть, у меня есть будущее, и благодаря вам ему можно позавидовать. Я буду теперь иметь честь носить ваше имя, зато у вас есть прошлое, которое стоит моего будущего». Он покачал головой и улыбнулся, приняв мое лестное восхищение как бы с некоторой грустью.
1: «Будущее», — повторил он. «А променяли бы вы его на мое прошлое?»
0: К нам подошел официант с ликерами.
1: «Пожалуй, вы охотно примете мое имя, мое положение», — продолжал старик. «Но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы?»
0: «Вместе с вашими достоинствами», — любезно ответил я. Он опять улыбнулся.
1: «Кюмель, две порции», — сказал мистер Элвишем официанту и занялся бумажным пакетиком, который достал из кармана. «Это время дня», — произнес старик. «Этот послеобеденный час, час, когда можно развлекаться с пустяками. Вот маленький образчик моей мудрости. Это нигде не опубликовано».
0: Дрожащими желтыми пальцами он развернул пакетик. В нем был порошок розоватого цвета.
1: «Вот», — сказал старик. «Впрочем, сами догадайтесь, что это такое. Насыпьте порошку в рюмку, и кюмель превратится для вас в райский напиток».
0: Его глаза ловили мой взгляд, и в их выражении было что-то загадочное. Меня неприятно поразило, что этот великий ученый может заниматься приправами к напиткам. Но я сделал вид, что очень заинтересован этой его слабостью. Я был достаточно пьян, чтобы подлечить. Мистер Элвишем всыпал половину порошка в свою рюмку, а половину в мою. Затем вдруг поднялся и с подчеркнутым достоинством протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и мы чокнулись.
1: «За скорое получение наследства», — сказал старик, поднося рюмку к губам.
0: «Нет-нет», — поспешно ответил я, — «только не за это». Он остановился с рюмкой у рта и пристально заглянул мне в глаза. «За долгую жизнь», — сказал я. Он помедлил.
1: «За долгую жизнь», — с внезапным взрывом смеха отозвался он, и, глядя друг на друга, мы выпили ликер.
0: Пока я пил, старик продолжал смотреть мне прямо в глаза, и я испытывал какое-то удивительно странное чувство. С первого же глотка в голове началась страшная путаница. Мне казалось, что я физически ощущаю, как что-то шевелится у меня в черепе, а уши наполнились невообразимым гулом. Я не чувствовал вкуса ликера, не замечал, как его ароматная сладость скользила мне в горло. Я видел только напряженный, жгучий взгляд серых глаз, устремленных на меня. Мне казалось, что страшное головокружение и грохот в ушах продолжались бесконечно долго. Где-то в глубине сознания мелькали и тотчас исчезали какие-то неясные воспоминания о полузабытых событиях. Наконец старик прервал молчание. С внезапным вздохом облегчения он поставил рюмку на стол.
1: «Ну как?» – спросил он.
0: «Чудесно!» – ответил я, хотя и не почувствовал вкуса ликера. Голова у меня кружилась. Я сел. В мыслях был хаос. Потом сознание прояснилось, но я видел все каким-то искаженным, точно в вогнутом зеркале. Манеры моего компаньона изменились, они стали нервными и торопливыми. Он вытащил часы и с гримасой взглянул на них.
1: 7:12, воскликнул он. «А сегодня я должен 11:25 на вокзале Ватерлоо. Мне нужно идти».
0: Мистер Элвишем уплатил по счету и стал с трудом надевать пальто. На помощь нам пришли официанты. Еще минуты, и он сидел в кэбе, а я прощался с ним, все еще испытывая нелепые чувства. Все вокруг стало маленьким и четким. Точно я... Как бы это объяснить? Точно я смотрел через перевернутый бинокль. Мистер Элвишем приложил руку к колбу.
1: «Этот напиток», — сказал он. «Не надо было его вам давать. Завтра у вас голова будет раскалываться. Подождите, вот».
0: Он дал мне плоский конвертик, в каких обычно выдают порошки в аптеках.
1: «Перед сном примите этот порошок. Тот первый был наркотик. Только запомните, примите его перед самым сном. Он проясняет голову. Вот и все. Дайте еще раз вашу руку, наследник».
0: Я сжал дрожавшую руку старика.
1: «До свидания», —
0: сказал он, и по выражению его глаз я понял, что и на него подействовал этот напиток, свихнувший мне мозги. Вдруг, вспомнив что-то, он принялся шарить в кармане пиджака и вытащил еще один пакет, на этот раз цилиндрической формы, по размерам и очертаниям напоминавший мыльную палочку для бритья.
1: «Вот», — сказал он, — «чуть не забыл. Возьмите, но не открывайте, пока я не приду к вам завтра».
0: Пакет был такой тяжелый, что я его едва не уронил.
1: «Ладно», —
0: пробормотал я, а он улыбнулся мне, показав вставные зубы. Кучер взмахнул кнутом над дремавшей лошадью. Пакет, который дал мне Элвишем, был белый с красными печатями с обеих сторон и посередине. «Если это не деньги, — подумал я, — то это платина или свинец». Я с величайшими предосторожностями засунул пакет в карман и, чувствуя по-прежнему сильное головокружение, пошел домой сквозь толпу гуляющих по Риджент-стрит, потом свернул в темные задние улицы на Портленд-роуд. Я живо помню всю странность своих ощущений. Я настолько сохранил ясность мысли, что замечал свое необычайное психическое состояние и спрашивал себя, не подсыпал ли он мне опиум, с действием которого я практически был совершенно незнаком. Мне очень трудно сейчас описать все особенности моего состояния. Пожалуй, его можно было бы назвать раздвоением личности. Идя по Риджент-стрит, я не мог отделаться от странной мысли, что нахожусь на вокзале Ватерлоо, и мне даже хотелось взобраться на крыльцо политехнического института, будто на подножку вагона. Я протер глаза и убедился, что нахожусь на Риджент-стрит. Как бы мне это объяснить? Вот вы видите искусного актера, он спокойно смотрит на вас. Гримаса, и это совсем другой человек. Не найдете ли вы слишком невероятным, если я скажу, что мне казалось, будто Риджент-стрит вела себя в ту минуту так, как этот актер? Потом, когда я убедился, что это все же Риджент-стрит, меня стали сбивать с толку какие-то фантастические воспоминания. 30 лет назад, думал я поссорился здесь с моим братом. Я тотчас расхохотался к удивлению и удовольствию компании ночных бродяг. 30 лет назад меня еще не было на свете. Никогда у меня не было брата. Порошок, несомненно, лишал людей рассудка, потому что я продолжал глубоко сожалеть о своем погибшем брате. На Портленд-роуд мое безумие приняло несколько иной характер. Я стал вспоминать магазины, которые когда-то тут находились, и сравнивать улицу в ее нынешнем виде с той, какой она была раньше. Вполне понятно, что после ликера мои мысли стали путанными и тревожными, но я недоумевал, откуда явились эти удивительно живые фантасмагорические воспоминания. И не только те воспоминания, которые заползли мне в голову, но и те, которые от меня ускользали. Я остановился у магазина живой природы Стивенс и стал напрягать память, чтобы вспомнить, какое отношение имел ко мне владелец этой лавки. Мимо прошел автобус. Для меня он грохотал, как поезд. Мне показалось, что я далеко-далеко и погружаюсь в темную яму в поисках воспоминаний. «Ах, да, конечно!» — сказал я себе. «Стивенс обещал дать мне завтра 3 лягушек». Странно, что я об этом забыл. Показывают ли сейчас детям туманные картины? Я помню картины, на которых появлялся ландшафт сначала как туманный призрак. Потом он становился отчетливее, пока его не вытеснял другой. Вот так же, мне казалось, призрачные новые ощущения борются во мне со старыми привычными. Я шел по Юстон-Роуд и Тоттенхэм-Корт-Роуд, встревоженный, немного испуганный, почти не замечая, что иду необычным путем, потому что обыкновенно пробирался через целую сеть боковых улиц и переулков. Я свернул на Университетскую улицу, и тут выяснилось, что я забыл номер своего дома. Только ценой страшного напряжения памяти я вспомнил номер 11А. На ютубе у меня было такое чувство, будто мне этот номер кто-то подсказал, но кто, я забыл. Я старался привести в порядок свои мысли, вспоминая подробности обеда, но никакими силами не мог представить себе лицо своего компаньона. Я видел только неясные очертания, как видишь отражение собственного лица в стекле, сквозь которое смотришь. Однако вместо мистера Элвишема я, как ни странно, узнавал себя самого, сидящего за столом румяного от вина с блестящими глазами болтливого. «Надо будет принять второй порошок», — подумал я. «Это становится невыносимым». Я принялся искать свечу и спички в той части передней, где они никогда не лежали, а потом долго соображал, на какой площадке моя комната. «Я пьян», — подумал я. «Тут нет никакого сомнения». И как бы в подтверждение этого я без всякой причины начал спотыкаться на каждой ступеньке лестницы. На первый взгляд, моя комната показалась мне незнакомой. «Что за чепуха?» — пробормотал я, оглядываясь вокруг. Усилием воли мне как будто удалось вернуть себе сознание действительности, и странная фантасмагория сменилась знакомыми предметами. Вот старое зеркало, за раму засунуты мои записки о свойствах белков. На полу валяется мой будничный костюм. Но все-таки все это было как-то нереально. У меня все время было дурацкое ощущение, будто я сижу в вагоне, поезд только что остановился на незнакомой станции, и я выглядываю из окна. Я изо всех сил сжал спинку кровати, чтобы прийти в себя. «Может, это ясновидение?» – подумал я. «Надо будет написать в общество психиатров». Я положил на туалетный столик пакет, который дал мне мистер Элвишем, сел на кровать и стал снимать ботинки. Чувство у меня было такое, будто картина моих ощущений наложена на другую картину, и эта вторая картина все время старается проступить сквозь первую. «К черту!» – воскликнул я. «Что, я спятил или действительно нахожусь сразу в двух местах?» Наполовину раздевшись, я высыпал порошок мистера Элвишема в стакан. Вода зашипела и приняла флуоресцирующую янтарную окраску. Я выпил эту воду. Не успел я лечь, как мысли мои успокоились. Голова коснулась подушки, и я, по-видимому, сразу заснул.

Я проснулся внезапно ото сна, в котором мне грезились какие-то странные животные. Я лежал на спине. Вероятно, всем знакомы эти гнетущие сновидения. Проснувшись, человек избавляется от них, но они все же оставляют какое-то тягостное впечатление. Во рту у меня был странный вкус, во всех членах усталость, ощущение физического неудобства. Я лежал неподвижно, не поднимая головы от подушки, ожидая, что чувство отчужденности и ужаса развеется, и тогда мне, может быть, удастся снова заснуть. Но вместо этого оно только росло. Вначале я не замечал вокруг себя ничего необычного. Комната была освещена очень слабо, настолько слабо, что в ней было почти совсем темно, и мебель выступала в виде совершенно темных пятен. Я пристально смотрел перед собой, насколько позволяло одеяло, натянутое до самых глаз. Мне пришло в голову, что кто-то забрался в комнату и украл мой пакет с деньгами. Но затем я полежал, ровно дыша, чтобы вновь вызвать сон, и понял, что это только мое воображение. Тем не менее, я беспокоился. Я был уверен, что-то случилось. Я оторвал голову от подушки и всмотрелся в темноту. Сначала я не мог понять, в чем дело. Я вглядывался в окружающие меня темные предметы по большей или меньшей густоте мрака, угадывал, где должны быть окна с задернутыми шторами, стол, камин, книжные полки и так далее. Потом что-то в окружавших меня темных вещах стало казаться мне необычным. Может быть, кровать повернута не так, как раньше. Там, где должны быть книжные полки, туманно белело что-то на них непохожее. Не могло это быть также и моей рубашкой, брошенной на стул. Она была много меньше. Преодолевая ребяческий страх, я сбросил одеяло и спустил ноги. Они не достали до полу, как бывало всегда, когда я садился на своей низкой кровати, а повисли, едва достигая края матраса. Я подвинулся и сел на самый край кровати. Рядом с ней на сломанном стуле должны быть свеча и спички. Протянув руку и ничего не нащупав, я принялся шарить вокруг себя. Рука попала на какую-то тяжелую ткань, мягкую и плотную, которая зашуршала под пальцами. Я ухватился за нее и потянул. Оказалось, что это полог над изголовьем. Теперь я окончательно проснулся и понял, что нахожусь в незнакомой комнате. Я был озадачен и постарался припомнить все, что случилось вечером. Как ни странно, оказалось, что я помню все совершенно ясно. Обед, порошок, сначала один, потом другой. Мои сомнения насчет того, пьян я или нет, медлительность, с которой я раздевался, прохладную подушку, которой я касался лицом. Вдруг я стал сомневаться, было ли это вчера или позавчера. Как бы то ни было, комната была чужой, я не мог понять, как я в ней очутился. Туманный бледный предмет, который я видел раньше, становился все светлее, и теперь я понял, что это окно. А перед ним овальное зеркало, на которое падали слабые лучи света, проникавшие сквозь шторы. Я встал, и меня поразило, что я чувствую такую слабость и неуверенность. Я медленно пошел к окну, протянув руки, но все-таки наткнулся по дороге на стул и ушиб колено. Обошел зеркало. Оно оказалось очень большим, с красивыми бронзовыми канделябрами по бокам. Я стал ощупью искать шнурок от шторы, не нашел его, но случайно схватил кисточку, и штора, щелкнув пружиной, поднялась. Передо мной был абсолютно незнакомый вид. Небо было затянуто, и сквозь густую серую толщу облаков едва пробивались слабые лучи рассвета. На самом горизонте облака были окаймлены кроваво-красной полосой, ниже все было темным и неясным. Вдали холмы в дымке, туманная масса домов со шпилями, чернильные пятна деревьев, а под окном кружево темных кустарников и бледно-серые дорожки. Все это было так чуждо, что на минуту я подумал, не сплю ли я еще. Я ощупал туалетный столик. Он был из полированного дерева, на нем стояли хрустальные флаконы и лежала головная щетка.
На блюдечке лежал какой-то странный предмет, подковообразный на ощупь с гладкими твердыми выступами. Я не мог найти ни свечи, ни спичек. Снова я обвел глазами комнату. Теперь при поднятых шторах призрачные силуэты вещей выступали из темноты. Огромная кровать с пологом и камин за нею с большой белой полкой, поблескивавшей мрамором. Прислонившись к туалетному столику, я закрыл глаза, потом снова открыл, стараясь сосредоточиться. Все вокруг было вполне реальным. Это не было сновидением. Я готов был вообразить, что от выпитого вчера странного напитка в памяти у меня образовался какой-то пробел. Может быть, думал я, меня уже ввели во владение наследством, а я потом вдруг забыл обо всем и не помню, что случилось после того, как я узнал о своей удаче. Может быть, если я подожду немножко, мои мысли прояснятся. Между тем, воспоминания об обеде со стариком Элвишемом были необыкновенно живыми и свежими. Шампанское, услужливые официанты, порошок, напиток. Я был готов дать голову на отсечение, что это все было всего лишь несколько часов назад. Затем произошло нечто совершенно обыкновенное и вместе с тем ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этой минуте. Я заговорил вслух. «Как же, черт возьми, я сюда попал?» — сказал я. Но голос был не мой. Это был не мой голос. Это был тонкий голос. Артикуляция была неясной, и резонанс совсем не такой, как у меня. Чтобы успокоиться, я схватился одной рукой за другую. Рука была костлявая, кожа старчески дряблая. «Но ведь это же сон!» — проговорил я ужасным голосом, который непонятно как поселился в моем горле. «Ведь это сон!» Быстро, почти инстинктивно я сунул в рот пальцы. Зубы мои исчезли. Пальцы нащупали мягкую поверхность сморщенных десен. У меня закружилась голова от ужаса и отвращения. Я почувствовал безудержное желание увидеть свое лицо, сразу же убедиться в той страшной, кошмарной перемене, которая произошла со мной. Неверной походкой я пошел к камину за спичками и стал шарить на полке. В это время из моего горла вырвался лающий кашель. Я запахнул толстую фланелевую рубашку, которая, как казалось, была на мне надета. На камине спичек не было. Я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня окоченели от холода. Кашляя и шмыгая носом, возможно, что при этом я немножко и стонал, я заковылял к кровати. «Ведь это же сон!» – бормотал я, забираясь в постель. «Сон!» Я сам чувствовал, что говорю это по старческой привычке повторять одно и то же. Я натянул одеяло на плечи, на голову, засунул под подушку свои морщинистые руки и решил успокоиться и заснуть. Несомненно, все это только сон. Утром он развеется, и я проснусь сильным, энергичным. Ко мне вернется молодость и жажда знаний. Я закрыл глаза, стал дышать равномерно и, убедившись, что сон не идет ко мне, принялся медленно вычислять степени числа 3. А то, чего я так ждал, не приходило. Я не мог заснуть и все больше убеждался, что во мне действительно произошла страшная перемена. Потом я заметил, что лежу широко открытыми глазами, забыв про свои вычисления, ощупываю худыми пальцами беззубые десны. Я действительно внезапно и неожиданно превратился в старика. Каким-то необъяснимым путем я проскочил через всю свою жизнь до самой старости. Каким-то образом у меня украли лучшую часть моей жизни, мою любовь, борьбу, силы и надежды. Я зарылся в подушку и старался убедить себя, что, может быть, это галлюцинация. Медленно, но неуклонно приближалось утро. Наконец, отчаявшись заснуть, я сел на кровать и огляделся вокруг. Холодный рассвет проник через окно, и видна была вся комната. Она была просторной и хорошо обставлена, лучше, чем все другие комнаты, в которых мне раньше приходилось спать. На маленьком столике в нише виднелись свеча и спички. Я сбросил одеяло и, дрожа от сырости раннего летнего утра, встал и зажег свечу. Затем, дрожа так сильно, что гасильник для свечи подпрыгивал на своем шпиле, я, шатаясь, подошел к зеркалу
и увидел лицо Элвишема. Хотя в душе я уже этого ожидал, тем не менее впечатление было ужасным. Мистер Элвишем всегда казался мне физически слабым и жалким, но сейчас, когда он был одет только в грубую фланелевую ночную рубашку, которая распахнулась на груди и открыла тощую шею, сейчас, когда я сам стал Элвишемом, я не берусь описать, каким жалким и дряхлым он мне показался. Впалые щеки, растрепавшиеся прядь грязных седых волос, тусклые слезящиеся глаза, дрожащие морщинистые губы. Вы, кому душой и телом столько лет, сколько вам и должно быть, не можете представить себе, что означало для меня это дьявольское заточение в чужом теле. Быть молодым, полным желания и силы, оказаться замурованным и раздавленным в этой трясущейся развалине. Но я отвлекся от своего рассказа. На некоторое время я, должно быть, совершенно потерял голову, когда убедился, что со мной произошло такое превращение. Было уже совсем светло, когда я настолько пришел в себя, что мог думать. Каким-то необъяснимым образом я изменился, хотя как это могло случиться, если не волшебством, я не могу сказать. Теперь, когда я думал об этом, я понял, как дьявольски умен был Элвишем. Было ясно, что так же, как я оказался в его теле, он завладел моим телом, а следовательно, моей силой и моим будущим. Но как доказать это? Сейчас, когда я думал обо всем, это превращение казалось мне самому настолько невероятным, что голова моя пошла кругом, я должен был ущипнуть себя, ощупать свои беззубые десны, посмотреться в зеркало и потрогать окружавшие меня предметы, чтобы быть в состоянии здраво смотреть на совершившееся. Или вся наша жизнь лишь галлюцинация? Стал ли я на самом деле Элвишемом, а он мною? Может быть, я только во сне видел Идена? Был ли вообще на свете Иден? Но если бы я был Элвишемом, я должен был бы помнить, что я делал прошлым утром, как назывался город, в котором я жил, что происходило до того, как началось мое сновидение. Я боролся с этими вопросами. Мне вспомнилось странное раздвоение моих воспоминаний накануне вечером, но теперь ум мой был ясен. Я не мог вызвать в тени каких-нибудь воспоминаний, не имевших отношения к Идену. «Вот так сходит с ума!» — воскликнул я визгливым голосом. Я с трудом поднялся на ноги и потащил свое ослабевшее и отяжелевшее тело к умывальнику. Там я окунул седую голову в таз с холодной водой. Вытираясь полотенцем, я снова пытался думать о себе, как об Элвишеме, но это было бесполезно. Не было никакого сомнения в том, что я Иден, а не Элвишем, но Иден в теле Элвишема. Если бы я был человеком другого века, я, может быть, покорился бы судьбе, считая себя зачарованным. Но в наше время скептицизмы не очень-то верят в чудеса. Со мной проделали какой-то психологический трюк. То, что могли сделать порошок и пристальный взгляд, могут переделать другой порошок и другой пристальный взгляд или какое-нибудь средство в этом роде. И раньше случалось, что люди теряли память, но чтобы они могли меняться телами, как зонтиками. Я рассмеялся. Увы, это был не прежний здоровый смех, а хриплое старческое хихиканье. Я представил себе, как старик Элвишем смеется над моим положением, и меня обуял приступ необычной для меня ярости. Я начал быстро одеваться в ту одежду, которая валялась на полу, и только когда был уже совершенно одет, понял, что это была фрачная пара. Я открыл шкаф и нашел там одежду для каждого дня, клетчатые брюки и старомодный халат. Я надел на свою почтенную голову почтенную домашнюю шапочку и, слегка покашливая от всех этих усилий, вышел, ковыляя на площадку лестницы. Было приблизительно без четверти шесть, шторы были опущены, и дом погружен в тишину. Площадка была просторная, широкая, покрытая богатыми коврами. Лестница вела вниз в темный холл. Дверь напротив той, из которой я вышел, была приоткрыта, и я увидел письменный стол, вращающуюся книжную этажерку, спинку кресла у стола и полки с рядами томов в роскошных переплетах. «Мой кабинет!» – пробормотал я и пошел туда через площадку. При звуках моего голоса у меня мелькнула новая мысль, и, вернувшись в спальню, я надел вставные челюсти, которые легко сели на привычное место.
«Так-то лучше», — сказал я, пожевал челюстями и снова пошел в кабинет. Ящики бюро были заперты. Откидной верх был тоже заперт. Ни в кабинете, ни в карманах брюк я не нашел никакого признака ключей. Тогда я снова поплелся в спальню и обследовал сначала карманы того костюма, который валялся на полу, а затем карманы всей одежды, какую я только мог найти. Я был в большом нетерпении, и если бы кто-нибудь вошел в комнату после того, как я кончил ее обследовать, он подумал бы, что в ней побывали грабители. Я не нашел ни ключей, ни единой монеты, ни клочка бумаги, кроме счета за вчерашний обед. Меня внезапно охватила страшная усталость. Я сел и уставился на разбросанные вокруг костюмы с вывороченными карманами. Бешенство мое улеглось. С каждой минутой я все яснее начинал понимать поразительную предусмотрительность моего противника, и все яснее становилась для меня безнадежность моего положения. Я с усилием поднялся и снова поторопился вернуться в кабинет. На лестнице я увидел служанку, подымавшую шторы. По-видимому, выражение моего лица поразило ее, и она с удивлением посмотрела на меня. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на стол, пытаясь взломать ящики. Так меня и застали слуги. Стекло на столе было разбито, замок сломан, письма из ящиков бюро разбросаны по полу. В своем старческом бешенстве я раскидал перья и опрокинул чернильницу. Кроме того, большая ваза, стоявшая на камине, упала и разбилась, я сам не знаю как. Я не нашел ни денег, ни чековой книжки, и никаких указаний, которые могли бы помочь мне вернуть мое тело в прежний вид. Я отчаянно колотил по ящикам стола, когда в кабинет вторглись дворецкий и две служанки. Такова без всяких прикрас история моего превращения. Никто не верит моим фантастическим уверениям. Со мной общаются как с сумасшедшим, и даже сейчас со мной присматривают. Между тем, я человек нормальный, абсолютно нормальный. Чтобы доказать это, я сел за письменный стол и записал очень подробно все, что со мной случилось. Я взываю к читателю. Пусть он скажет, есть ли в стиле или ходе изложения истории, которую он только что прочел, какие-либо признаки безумия? Я молодой человек, заключенный в тело старика, но никто не верит этому бесспорному факту. Естественно, я кажусь сумасшедшим тем, кто не верит мне. Естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю навещающих меня врачей, своих слуг и соседей, не знаю названия города, в котором очутился и где он находится. Естественно, я не знаю расположения комнат в своем собственном доме и терплю множество неудобств всякого рода. Естественно, я задаю очень странные вопросы. Естественно, что иногда я плачу, кричу, и у меня бывают приступы отчаяния. У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признал бы моей подписи, потому что, я полагаю, у меня все еще почерк Идена, несколько изменившийся вследствие ослабления мускулов. Окружающие меня люди не позволят мне самому пойти в банк. Да, кажется, в этом городе нет банка, а мой текущий счет находится в каком-нибудь районе Лондона. Кажется, Элвишем скрывал от своих домашних имя своего поверенного, но я ничего не знаю толком. Несомненно, Элвишем глубоко изучал психологию и психиатрию, и мои рассказы о себе только подтверждают предположение окружающих, что я сошел с ума от чрезмерного увлечения проблемами душевных расстройств. А еще говорят о тождестве личности. Два дня назад я был здоровым юношей, перед которым была открыта вся жизнь. А теперь я озлобленный старик, неопрятный, несчастный, полный отчаяния. Я брожу по огромному, роскошному, чужому дому, а все вокруг следят за мной, боятся и избегают меня, как безумца. Между тем, в Лондоне Элвишем начинает жизнь заново, в здоровом молодом теле, с мудростью и знаниями, накопленными за 7 десятков лет. Он украл у меня жизнь.
Я не знаю точно, как это произошло. В кабинете я нашел множество рукописных записей, относящихся главным образом к психологии и памяти. Кое-что зашифровано значками, совершенно непонятными для меня. Некоторые записи указывают на то, что Элвишем интересовался также философией и математикой. Как мог произойти такой обмен, остается за пределами моего разумения. Всю свою сознательную жизнь я был материалистом, но здесь явный случай отделения духа от тела. Я хочу испытать одно отчаянное средство. Сейчас я допишу свою историю, а потом прибегну к нему. Утром с помощью ножа, который я припрятал за завтраком, мне удалось взломать секретный ящик в бюро. Заметить этот ящик было бы не очень трудно. Я не нашел там ничего, кроме маленького стеклянного флакончика зеленого цвета с белым порошком. На горлышке этикетка. На ней написано только одно слово – «Освобождение». Может быть, вероятнее всего, это яд. Мне понятно, что Элвишем подсунул мне яд. Я был бы даже уверен, что он хотел избавиться таким образом от единственного свидетеля, если бы флакончик не был так тщательно припрятан. Этот человек фактически разрешил проблему бессмертия. Если не произойдет какой-нибудь случайности, он будет жить в моем теле, пока оно не состарится, а затем сбросит его и отнимет молодость и силу у новой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать, как он будет накапливать все больше опыта, который... Как давно он уже переходит из одного тела в другое? Но я устал писать. Порошок, оказывается, легко растворяется в воде. Вкус у него не неприятен.

Такова история, найденная на столе мистера Элвишема. Его мертвое тело лежало между письменным столом и креслом, последнее было резко отодвинуто в сторону, по-видимому, в предсмертных конвульсиях. История написана карандашом, размашистым почерком, совсем не похожим на обычный мелкий почерк Элвишема. Остается добавить еще два любопытных факта. Несомненно, между Иданом и Элвишемом была какая-то связь, поскольку все состояние Элвишема было завещено этому молодому человеку, но он не получил наследство. В то время, когда Элвишем покончил с собой, Иден, как это ни странно, был уже мертв. Сутками раньше на людном перекрестке Хауэр-стрит и Юстон-роуд его сбил кэб, и он тотчас же скончался. Так что единственный человек, который мог бы пролить свет на фантастическую историю, ничего нам не скажет.

Наталья Рязанова. Печальный остров. Печальный остров, берег дикий. А.С. Пушкин. Вообще-то, говорят люди, изначально этот остров назывался Пещальным. Якобы в гарнизоне Тельгородского Кремля, усиленного после смутного времени и столь же усиленно скучавшим, развлекались стрельбой из пищалей в рассуждении, долетит ли пуля до острова или нет. Скорее всего, это вранье, как всякая народная этимология, потому что Волга в этом месте очень широка, а остров как раз посередине. Так что туда пуля из снайперской винтовки не долетит, не то что из пищали. Как известно, Петр I повелел сжечь в Тельгороде все мосты и новых не строить в целях развития судоходства. Этот указ в точности соблюдали лет 100. Потом решили, что совсем без мостов тоже не слава богу, тем более, что город протянулся уже и за Волгу. Навели понтоны, а чтоб судоходству не мешали, в положенное время разводили. Но острова посреди Волги это не коснулось в прямом смысле слова. По понтонному мосту пустили извозчиков, позже трамвай, и песчаный горб, щетинившийся леском, только мешал бы транспорту. Наверное, тогда остров и назвали Печальным. Шлепали по воде колесами и дымили пароходы, орали песни, проплывая в лодках пьяные мастеровые из Костанжогловских заводов,

0: гремели копыта по понтонному мосту, жизнь проходила мимо. Настоящие мосты появились много позже. Без них стало никак нельзя. Количество заводов и фабрик, произраставших в Итиль-городе, обгоняло, если не всю Европу, то всю Россию точно. И обе части города, гора и заречная, должны были сообщаться между собой, иначе бы производство встало. Но мосты опять пролегли в стороне от печального острова, там, где река была поуже. Впрочем, со временем мост, опять-таки понтонный, к печальному острову подвели, с одной стороны, с заречной. Теперь уже название «печальный» звучало как насмешка. Остров стал излюбленным местом купаний и пикников. В летние дни сюда устремлялись изнемогающие от жары толпы, благо помимо песчаного пляжа там имелись и заросли, где можно укрыться в тени. Лет 20, а может и более, длилось такое веселье. А потом прекратилось. Санитарные врачи прекратили. Производство-то развивается, напомнили они. И не абы какое, а тяжелое. Здесь вам не Иваново, город невест с его ситцами. Автомобили у нас куют, самолеты, пароходы, плюс химические заводы. Ну и не принято об этом говорить, но вообще-то каждый горожанин старше 3 лет в курсе военные. И отходы от всего сливаются в Волгу. Рыба передохла давно, а народ здесь купается. Короче, надо строить очистные сооружения, а пока суд да дело, пляж следует закрыть. Так или иначе происходил судьбоносный разговор санитарных врачей с городскими властями, никто уже не упомнит, давно это было. Важно то, что санитарные речи нашли путь к сердцам власть придержащих. То есть очистных сооружений строить не стали, да и кто их в те времена строил. А вот мост до печального острова разобрали. Народ, конечно, такой заботой о своем здоровье повозмущался. Летом в здешних краях очень жарко, а возможность смотаться за город есть не у всех. Но лишь маньяк стал бы утверждать, будто вода в Великой Русской реке чистая. После купания там приходилось долго отмываться от грязи, а из чего состояла эта грязь, и говорить не хочется. Но были и такие, кому на острове не загорать купаться хотелось, а попить пиво водки. Непременно не на квартире, не в парке, а под сенью струй. И они упорно пытались добраться до привычного места отдохновения на лодках. Супротив таких отрядили речную милицию на катерах, а лодочную станцию закрыли. Конечно, никто не может усторожить сторожей, и милиционеры, возможно, сами проводили досуг на острове. Но рощи и кустарник, прежде занимавшие часть острова, бесконтрольно разрослись, подобравшись к самой кромке воды, и пляж перестал существовать сам собой. Чтобы удобно разместиться, прежде надо было вырубить пространство среди зарослей. И кому нужны такие усилия? Для любителей культурно выпивать среди зеленых насаждений вокруг города есть леса, и там можно расположиться, не напрягаясь. И остров перестали посещать. С берегов казалось, что он покрыт шапкой. Летом зеленый, зимой черный. В прежние времена, в пору весеннего паводка, печальный остров полностью скрывался под водой. Но из-за множества плотин Волга сильно обмелела, и остров разве что подтапливала, не заливая целиком. Так проходили годы и десятилетия. Рост промышленности, из-за которого остров отрезало от города, давно сменился спадом. Утверждали, будто в реке вновь появилась рыба, но возвращать понтонный мост местные власти даже не думали. Не по злокозненной сущности своей. О печальном острове просто забыли. У всех было полно забот. Жизнь стала совсем иной, чем в те времена, когда вершиной удовольствия было растянуться на прогретом солнцем островном пляже. Все куда-то спешили, и разве что застряв в пробках на мосту, кто-то из горожан поворачивал голову в сторону острова посреди Волги. Правда, его было плохо видно. Над островом вечно висело либо марево, либо туман. Наверное, виноваты были резкие колебания температуры, особенно участившиеся в последние годы. И было б так, пусть не до скончания времен, но весьма и весьма долго, если б где-то там, в неведомых кабинетах, не подсчитали, что гидроэлектростанции в их нынешнем состоянии не снабжают в достаточной мере энергии приречные города. Слишком обмелела Волга, мощности не хватает. Строить электростанции на других источниках энергии долго и в первую очередь дорого. Да и зачем, когда проблема разрешается проще некуда? Нужно только поднять уровень воды за счет Алатырского водохранилища, что вверх по реке от Итиль-города, и все прекрасно заработает. И решили поднять. Недовольные, конечно, были, но они всегда есть. И кто их нынче слушает, недовольных-то? Чей не проклятые перестроечные времена? «Ну, зальет пару-тройку деревень», — сказали те, кому надо говорить. «Так население заблаговременно вывезут. Или вам АЭС в городской черте надобно? Так сами же протестовали, и нет ее, потому что вас тогда слушали». Губернатор и мэр дружно утверждали: «Все будет хорошо, ничего страшного не случится». И хотя никто не верил, ясно было: изменить ничего не удастся. Все уже решено. И никто из них, властителей, чиновников, и экологов, и вечно недовольных горожан, и охваченных паникой жителей деревень, не вспомнил о печальном острове. И все, что было раньше, растянувшись на века и десятилетия, это присказка. Остров ушел под воду. На это не обратили внимания. Слишком много было других проблем. В деревнях до последнего дня надеялись, что потоп отменят, и когда потоп все же пришел, к нему оказались не готовы. Конечно, вызывали спасателей со всей страны, тонущий народ вывозили на вертолетах и заселяли куда придется. Если для людей еще находился какой-то приют, то с домашней скотиной дело обстояло хуже. В городе, точнее в тех его районах, что находились в низине, во многих домах залило подвалы, и откачивать стоячую воду, как тут же выяснилось, было некому и нечем. И новое поколение санитарных врачей предрекало различные эпидемии. Гепатиты, дизентерии, а памятуя о погибшей по деревням скотине, еще что и похуже. Да мало ли какие скотомогильники там размыло. И кто в такой обстановке будет вспоминать о поглощенном рекой острове? Мало ли таких микроатлантид кануло в небытие в русских реках. И кого в эти дни взволнует сообщение, будто по стенам обычного строения ползло неведомое чудовище, напоминавшее разом кошку и летучую мышь, а некий гражданин, зашедший отлить в кусты, повстречал там такое страшное, что теперь страдает недержанием денно и ночно. Однако же сообщения такие были. А людей нельзя подчивать одной чернухой, для разнообразия сгодится и другая чернуха, даже если она той породы, что с крыльями и крякает. «Есть мнение, что народ надо отвлечь от этих безобразий», сказал редактор «Итильской недели» журналисту Славе Замятнину. «Инопланетян уже не хавают, светская хроника людей только разозлит. Стало быть, надо заняться этими монстрами». «Какие монстры? Пить меньше надо, тогда и монстры мерещиться не будут». «А то я без тебя не знаю. Конечно, лопают сограждане на нервной почве больше обычного, но материальчик из этого сварганить можно, или тебе гонорар не нужен?»
1: Гонорар Славе, разумеется, был нужен. Семья его не отличалась большими запросами, но все равно хотела есть и желательно каждый день. Поэтому он не стал выпендриваться и согласился заняться журналистским расследованием. Тем более, что, по его мнению, никуда для этого ходить не надо, равно как и разыскивать алкоголиков с мокрыми штанами. Залезть в сеть, откуда все равно черпается большая часть публикуемой информации, сходить на несколько знакомых форумов, исправно собирающих местные сплетни, и сенсация провинциального разлива готова для печати. Ознакомившись с разговорами на этих форумах и в сообществах, Слава пожалел, что готовить надо заказанную сенсацию, а не серьезную работу на тему «Природа массовых психозов». Иначе пришлось бы признать, что значительная часть сограждан Славы сидит на тяжелых наркотиках, а до такой степени продвинутости в русской провинции, к счастью, еще не дошли. Вот слухи, приобретающие самые уродливые формы, это да, этим Итиль город всегда отличался. В Москве, говорят, в давние времена был обычай, когда лили очередной церковный колокол, запускать по городу слухи один нелепей другого, иначе колокол звонить не будет. А в Итиле и колоколов не нужно было, слухи пускали из любви к искусству. За несколько часов Слава узнал подробности про летучую кошку. Да, уверяли многие, это была не мышь, а именно кошка, только с крыльями. И про мохнатую рептилию, и напугавшую того пьяницу, а также получил сведения о других существах, не попадающих ни под одну известную классификацию. Рыбаки на Нижней набережной, неизвестно, удавалось ли им хоть что-нибудь выловить, но они там сидели, заметили вылезавшее из воды нечто, напоминающее крокодила, только не зеленого, а цвета в темноте не разобрали. Влюбленная парочка, обжимавшаяся в сквере красных матросов, в панике бежала, когда с памятника этим самым матросам на них упала трехголовая змея. Упоминались также жабы-альбиносы и лысые крысы. Но более всего произвело впечатление на Замятина описание собаки с перепонками на лапах, сделанное персонажем под ником «Биг Тупогуб». Оно выдавало человека с профессиональным знанием биологии. Криптоисториков нынче расплодилось немерено, даже в провинции, а вот криптозоологи, по мнению Славы, по-прежнему водились только в книжках. Так что, скорее всего, выступление Тупогуба тянуло на душевный, со вкусом сделанный розыгрыш. Может, это он и начал лить колокола, впечатлительные сограждане, чью нервную систему всколебал потоп, подхватили. В других своих выступлениях бык Тупогуб обращал внимание на то, что все новоявленные существа были замечены только в кварталах старого города. И в самом деле, отметил про себя Слава, чудовище среди блочных строений — это не то. А вот в домах прошловековых ничего так, готично. Или это попытка привлечь внимание городских властей к проблемам ветхого фонда? Отмечалось также, что никому из видевших этих городских монстров не удалось их запечатлеть. И это в наше время, когда мобильники с фотофункциями, если не у каждого, так через одного. Стало быть, люди были либо слишком напуганы, либо они все же пытались снимать, но изображение не получилось.

0: Окультуренный сквер вблизи Нижней набережной. Этакий оазис посреди четырех оживленных трасс. Слава часто проезжал мимо, но не мог припомнить, когда приходил сюда целенаправленно или просто останавливался здесь. Приезжие постоянно восхищались, какие в Этельгороде раскидываются виды, а местным некогда было этими видами любоваться. Следовало воспользоваться моментом. Портовые здания отчасти заслоняли панораму реки, и все же Славе показалось, что Волга стала шире. Из-за того, что вода поднялась? Наверное, хотя из бетонного ложа все же не вырвалось. То ли дело позапрошлый век, когда на том берегу волнорезов еще не понастроили, и по весне Заречье могло успешно конкурировать с Венецией. «Заслав?» — обратились к нему эдак деликатно. Под этим ником Слава выходил в сеть. Он обернулся. У ног брутальных чугунных матросов стоял мужчина лет 40 плюс-минус в сером цивильном пиджаке с редкой бородкой и необильной шевелюрой. «Бык тупогуб», — представился он. «Фома Аркадьевич». На шутника он определенно не был похож. «Вы биолог?» — спросил Слава. «Совершенно верно», — ответствовал бык тупогуб и уточнил. «Преподаю». Школьный учитель сделал для себя поправку Слава. Торчит на этой работе, потому что там свободный и бесплатный выход в сеть. «Замятнин Вячеслав».
1: «А чем вы занимаетесь, не секрет?»
0: Врать Слава не собирался. «Работаю в газете». Слово «журналист» не хотелось употреблять. Нынче это отдавало дешевыми понтами. Хуже было только «писатель». Но, видимо, собеседник был не в курсе таких тонкостей.
1: «Пресса», — задумчиво сказал он. «Пресса — это хорошо, даже если вы всего лишь гоняетесь за жареным».
0: «Пока что ничего не догнал. Какие у вас соображения?»
1: «Для начала исследуем окрестности. У меня есть сомнения, что мы найдем эту змею, но все же следует поискать».
0: «Думаете, уползла?»
1: «Думаю, эти существа отлично мимикрируют».
0: «Какие существа?» Но бык-тупогуб не ответил. Он увлеченно шарил по кустам. Было бы неловко, если бы его замели за порчу зеленых насаждений, но, очевидно, у милиции были более важные занятия, чем следить, кто шастает по газонам. Впрочем, бык-тупогуб был довольно осторожен. Потому ли, что боялся змеи или просто не хотел топтать траву, она была высокой, и Этельгород не славился аккуратной стрижкой газонов. Слава некоторое время походил за ним, для очистки совести щелкнул монумент и заскучал. «Вы сами-то видели кого-нибудь из этих? Кроме собаки с перепонками?» — спросил он, предполагая ответ.
1: «Я нет, но вот один друг, знакомый, родственник, сослуживец». «Конечно, видел. Как бы кошку. Кстати, не так далеко отсюда, у старого крепостного рва».
0: «Кошку, с которой все началось? С крыльями? Она и в самом деле летала?»
1: «Не, прыгала с края обрыва на дерево, как белка-летяга. У нее в самом деле крылья, но вряд ли они были пригодны для полета. Скорее, рудиментарные отростки».
0: Слава хмыкнул. «А может, там и вправду белка была?» «Хороший заголовок. Здравствуй, белочка!»
1: «Подобные явления, когда у животных развивались дополнительные части тела, вплоть до лишних голов, отмечались в прошлом веке в Чернобыльской зоне», — добавил бык-тупогуб.
0: «Да, но у нас тут ничего атомного не взрывалось».
1: «Вы уверены, что не взрывалось?» «На военных заводах старались скрыть такие вещи», — сказал бык-тупогуб с интонацией опытного конспиролога.
0: Ну, Слава не нашелся, что ответить. И не успел. Поблизости захрустели кусты, и послышался женский голос, точнее, девичий.
2: «Юра! Юрочка!»
0: «Пипец поиском», — с грустью констатировал Замятнин. Стемнело, и к подножию красных матросов непременно притащится какая-нибудь парочка. Он угадал. Парочка появилась. Но эротических намерений, во всяком случае, явных молодые люди не выказывали.
3: «Да посмотрел я уже, нет ее там», — пробасил Юрочка.
2: «Ищи, ищи, должна быть, пакость такая. Может, в кусты заползла?»
3: «Ты по траве в босоножках не шастай, танк, укусь ты еще».
0: Девица ойкнула во все девичье горло.
1: «Вы поняли, кто это?»
0: — шепотом спросил бык-тупогуб. «А чего тут не понять? Слава таких видел каждый день. Типаж блондинка провинциальная, слава богу, знать не знающая про анорексию и бронзолексию, ее приятель, стараниями отечественной рекламы к 20 с чем-то годам заработавший пивное пусцо. Контингент канала MTV и шоу «Про секс» Моти Лермонтовой». Но бык-тупогуб имел в виду нечто иное, и Слава догадался, что...
1: «Это те, которые видели трехглавую».
0: Однако глазастая молодежь теперь углядела и Славу с тупогубом.
3: «Эй, мужики, вы тут случайно?» —
0: как можно более солидно начал юноша. Его спутница проявила неожиданную смекалку.
2: Юрочка, глянь, у него цифровик.

0: Они на наше место пришли, они сами сфотать хотят.
1: Юрочка заворочил выцветшими бровями. Это действие, несомненно, сопровождало мыслительный процесс. «Прикинь, да», — только и сумел он произнести.
0: «Мы первые ее нашли. Это наши», — заявила Татьяна. «Вы не имеете права».
1: Но бык-тупогуб, по роду деятельности общавшийся с учащейся молодежью, не был смущен, а Слава тем более. «Любая информация, размещенная в сети на сайтах открытого доступа, становится всеобщим достоянием», — спокойно провозгласил он. Однако девицу тоже нелегко было сбить с толку.
0: «Все равно мы первые, и фото мы должны сделать и продать, у нас права».
1: Слава встрепенулся. «И кому продавать собрались?»
2: «Так мы и сказали». Юрочка проявил трезвость мысли, а девушка подхватила.
0: «Да у нас такое фото любое агентство с руками оторвет, хоть в Москве, хоть в Америке».
1: «Все ясно». Ребятишки насмотрелись боевиков, где лихие репортеры получают за снимки бешеные бабки. Ни с одной конторой в реале дела не имели, волшебного слова «фотожаба» не слыхали. Оторвать-то вас, может, что и оторвут. Руки, скорее всего. «Ладно, бог в помощь», — сказал он. «Ищите свою змеюку».
3: Молодые люди не ожидали такой уступчивости.
2: «А вы чего?» — растерянно спросил Юра.
4: «А мы дальше пойдем. Правда, Фома Аркадьевич?»
5: «Совершенно верно. Главное было найти исходную точку».
1: Замятнин подхватил криптозоолога и повлек прочь. Не дал рассыпать цветы красноречия перед посторонними. Однако Таня заподозрила подвох.
6: «Юрочка!»
1: — громко зашептала она.
6: «Они что-то знают, иначе бы не ушли. Пойдем за ними».
1: Юра поковырял пальцем в ухе.
2: «А пошли».
1: Искать змею в кустах у него не было большого желания, даже за большие доллары.
5: «Итак, главное было найти исходную точку, и, сдается мне, она где-то здесь», — продолжал вещать бык-тупогуб. «Вернемся к тому, с чего начали. Все появления на правобережье, все в старой части города. Я обозначил примерно на карте города все места, где видели монстров, и попытался понять, что их объединяет».
1: «Да тише вы! Эти папарацци доморощенные поперлись за нами».
5: «Ну и что? Наша задача — увидеть. Пара лишних наблюдателей не помешает».
1: Бык-тупогуб то ли не страшился конкурентов, то ли ему и впрямь важнее всего был результат. С другой стороны, Слава тоже пришел не в погоне за сенсацией, а как бы наоборот. Если они что-то увидят, пусть будут дополнительные свидетели. Если не увидят ничего, тем более. Они прошли сквер насквозь. «Куда дальше?» — спросил Слава. Бык-тупогуб остановился, раздумывая. Стемнело окончательно, и нижняя набережная была пуста. Итиль-город все же оставался провинцией, даже летом. Хотя днем из-за обилия пробок в этом можно было усомниться. Однако ночная жизнь там не то чтобы не существовала, но в основном происходила за запертыми дверьми. Выплескивалась наружу она на горе, где обычно проходили всяческие гулянья и уличные представления. А эта часть города спокон веку считалась деловой. После работы те, у кого были средства и желания, оттягивались по барам и ночным клубам. Движение замирало, можно было преспокойно разгуливать по проезжей полосе, которая пару часов назад была забита машинами, и ни один милиционер не сделал бы по этому поводу замечания. Милиционеров, впрочем, об эту пору тоже надо было поискать. Нет движения, нет штрафов, так зачем же париться? От набережной, за старыми домами, узкие кривые улицы ползли вверх по склону. Ближайший холм скобкой охватывала трасса, проходившая по дну бывшего крепостного рва. Тень от горы, на которой стояла крепость, ложилась на весь прибрежный район, и на серо-свинцовых, тускло-дрожащих волнах рисовались зубчатые отражения стен и башен. Слава задал вопрос, но бык-тупогуб медлил с ответом. Он обводил взглядом склон. Особняки с осыпающейся лепниной, навехонькие церкви в сусальном золоте куполов и краснокирпичные складские здания, словно стремясь угадать, на котором из них затаилась очередная химера. Поэтому он, как водится, не заметил того, что происходило поблизости. Татьяна снова ойкнула. Не то чтобы панически, скорее рефлекторно. По улице прокатил джип с затемненными окнами, но девушка не этого испугалась. Ни Москва, чай, даже не Чикаго. В прохожих из машин не палят. Но, приглядевшись, что происходит, Слава хмыкнул. «Но, конечно, единственный автомобиль на пустынной ночной улице и обязательно должен был сбить собаку».
2: «Вот гад, и не остановился», — произнес Юра.
5: «Чего уж там, он ради человека бы не притормозил».
1: Похоже, в парне проснулась классовая ненависть. Это чувство прекрасно уживается со стремлением срубить бабла.
5: «А тут собака».
0: «Это не собака», — сказал бык-тупогуб.
1: Голос его был ровен, криптозоолог, казалось, сохранял полное спокойствие. Твердым шагом он двинулся к поверженному животному. Первую помощь оказать решил. Значит, собака жива. Слава собак любил, но будь он один, вряд ли бы кинулся помогать. Тем более бык Тупогуб говорит, это и не собака вовсе. Немного помедлив, он пошел вслед за Тупогубом. Неловко как-то. Юра с Таней, выдержав паузу, тоже приблизились к жертве дорожного происшествия. И тут Таня завизжала. На сей раз по-настоящему, как визжат перепуганные в усмерть юные девушки. Существо, лежащее на асфальте, перепутать с собакой можно было лишь в темноте, на значительном расстоянии или проносясь на большой скорости. Ну или человеку, вовсе лишенному зрения. Но такие редко появляются ночью на городских улицах. Больше всего оно напоминало варана. Да только варанов, покрытых густой жесткой шерстью, не бывает.
5: «Прежде всего нужно взять кровь на анализ», — произнес бык Тупогуб.
1: Слава не понимал, исследовательский азарт придает тому хладнокровие или это всего лишь маска. В любом случае, в руках Фомы Аркадьевича оказалась пробирка и стеклянная трубочка, какую Слава не раз наблюдал при сдаче анализов, но не удосужился спросить, как она называется. Неужели криптозоолог предвидел столкновение, раз приволок это хозяйство с собой? Или у него в кармане и скальпель есть? Может, и был скальпель, но препарировать существо бык Тупогуб не успел. Существо распахнуло пасть и глаза одновременно. Неизвестно, где криптозоолог успел выработать мгновенную реакцию, но он отскочил в сторону и вовремя. Пасть, усыпанная треугольными зубами, была такой величины, что Славу замутило. Он представил себе, что произошло бы с рукой Фомы Аркадьевича, не прояви тот недюжинной прыти. Конечно же, это была не собачья пасть, и глаза тоже напоминали глаза рептилий.
7: «Крокодил», — сглотнув, диагностировал бык Тупогуб. «Более всего формы тела, в особенности челюсти, напоминают крокодила».
1: Он по-прежнему старался сохранять спокойствие, но у него не очень получалось.
5: «Какой крокодил?» — со злостью выкрикнул Слава. «Где вы видали шерстистых крокодилов?»
7: «Реактивная мутация. Существование шерстистых носорогов в ледниковый период научно доказано. Могли быть и шерстистые крокодилы, так же как многоголовые змеи. Между тем выдвигается обоснованная гипотеза, что так называемое глобальное потепление всего лишь предвестие нового ледникового периода. Эволюционный зигзаг».
5: «Фома Аркадьевич, побойтесь Бога. Перед вами Волга, видите? Не Нил. Откуда здесь крокодилы?»
3: «Это зона», — внезапно подал голос Юрочка.
5: «Что?»
3: «Ну как в этом? Где атомный взрыв был и развелись всяческие мутанты».
1: Неужто он своим умом дошел до того же, что и бык Тупогуб? Но следующая фраза прояснила источник знаний.
3: «И сталкеры туда ходили, хабар брали, с мутантами махались. Еще игрушка такая была».
1: Исходный текст про сталкеров был ему явно не знаком.
5: «Еще того не легче. Еще скажи, что здесь инопланетяне приземлялись. Прикинь, пацан, мы посередь города, какая зона?»
1: Слава прервал свои обличительные речи, потому что раненое существо, шерстистый крокодил, канис, псевдоваранис, или как там его еще назвать, приподнялось. Таня отшатнулась и вцепилась в своего кавалера. Но монстр не сделал попытки напасть, а пополз прочь через дорогу. Несмотря на то, что его задние лапы волоклись по асфальту, очевидно, были перебиты, передвигался он довольно быстро.
7: «За ним!» — призвал бык Тупогуб. «Возможно, он выведет нас к своему убежищу!»
1: Слава и Юра подчинились.
6: «Я боюсь!» —
1: пискнула Татьяна, но дезертирство не предприняла. Преследовать монстра было не так страшно, как оставаться на ночной улице в одиночестве. Однако бежать им пришлось недолго. Несчастный монстр перебрался с проезжей части на набережную, прополз между лжеконструктивистским зданием пароходства и ближайшим причалом и, перевалившись через кромку пристани, устремился по бетонным плитам к черной воде. Слава мысленно перебирал разные версии. Если это существо и вправду крокодил, то в реке ему самое место. Может, у него там гнездо? Звучит, как в тупом анекдоте. А вдруг оно что-то соображает? Не хочет, чтобы его потом препарировали? Пытается утопиться? В любом случае, силы его оставляли. Он двигался все медленнее, рывками. Юра готов был полезть за ним, но его остановил свистящий шепот Татьяны.
6: «Смотрите!»
1: Что-то черное спикировало с водосточной трубы пароходства. Слава видел летучих мышей только в кино и не мог сказать, похоже оно или нет. Но он инстинктивно пригнул голову, а когда поднял ее, то рядом с прежним, практически родным существом, увидел другое. Нет, это была не мышь, а наоборот, кошка. Та самая летучая кошка, о которой было столько разговоров. Самая настоящая кошка, если бы не крылья.
3: то есть, как выразился бык-тупогуб, рудиментарные отростки, покрытые мехом. Летать на них было невозможно, а вот планировать вполне. И эта летучая кош, ухватив собаку-крокодила за шкирку зубами, словно котенка, хотя сама много уступала ему в размерах, пыталась тащить его вниз к воде. Может, тяжесть оказалась бы для нее неприподъемна. Может, Юра все же набрался бы решимости и двинулся по бетонке вниз, но его опередили. Они ползли через парапет, посыпались с набережной к реке. В первый миг Славе показалось, что их очень много. Ему было так страшно, что он слышал, как стучат собственные зубы, но он заставит себя успокоиться. Мужчина он или где? Даже Таня уже не визжит. Не так много. Не больше дюжины. Сколько в точности, трудно разглядеть в темноте. Но они были здесь. Наверное, все, о ком твердила молва. Стая зверей, изначально напоминавшая нечто знакомое и домашнее. Собак и кошек, да. Но все они были отмечены признаками у нормальных животных отсутствующим. Крылья и перепонки, мех там, где его не должно быть, и голая кожа вместо шерсти. Сказки дедушки Босха. Надо было снимать, но Слава, захваченный зрелищем, забыл о камере. Что странно, Юра тоже не делал снимков, которые, по идее, должны были его обогатить. Возможно, из-за темноты. Стая подхватила своего раненого собрата и повлекла его дальше, благо расстояние было невелико. Еще несколько минут, и все они плюхнулись в воду.
8: «Мама дорогая», — пробормотал Слава. «Что это? Типа лемминги? Ритуальное самоубийство?»
7: «Нет», — отвечал бык-тупогуб. Он, несомненно, пришел в себя.
3: Звери плыли. Те, кто вряд ли мог удержаться на воде, сидели на плечах у более сильных сотоварищей. Змей многоглавых вроде бы там не имелось, да может их и не было. Луна выглянула из-за тучи, в ее призрачном свете видно было направление заплыва.
8: «Остров», —
3: тихо произнес Фома Аркадьевич.
8: «Печальный остров».
9: «Так он же потонул», — возразила Таня.
8: «Вот именно. Много лет остров был местом отдыха. А народ у нас сентиментальный, любит брать на отдых домашних любимцев. Собак, кошек. А животные на природе имеют привычку убегать. В густом ивнике найти их трудно, особенно если хозяева выпившие. Некоторых, возможно, просто забывали. Вероятно, по мосту туда же из города добирались крысы».
3: Слава нервно рассмеялся.
9: «Я вспомнил. В старых подшивках «Итильской недели» читал. На том берегу шапито каждый год ставят у ярмарки. И зверинец. Так однажды у них крокодилица пропала. Решили, что сперли какие-то умельцы на сапоги.
8: А она уплыла и отложила яйца. Только климат у нас не африканский».
3: «Хорошо, что у этих циркачей осьминог не пропал», — подумал Слава. «А то было бы сейчас пробуждение Ктулху на Волге».
8: «Ну, вы поняли меня. Остров оказался отрезан, предоставлен себе. Замкнутая система, впрочем, не совсем замкнутая. Химические отходы, радиоактивные отходы — все попадало на остров с каждым весенним паводком. Мутации пошли скачкообразно, создалась собственная биосфера. Разросшийся лес способствовал этому. Юра прав, это была зона. Зона посреди города. Никаких взрывов и инопланетян не понадобилось. Все сделали мы сами. Остров даже сталкеры не тревожили. А потом остров затонул. Эх, какой уникальный эксперимент загублен».
3: Звери доплыли до середины реки и кружили по воде, точно стремясь отыскать свое безвозвратно утерянное обиталище.
8: «Остров не затонул», — сказал Слава. «Его затопили. И зверям стало негде жить. Они должны были уметь плавать или летать. Иначе бы они не смогли прокормиться все эти годы. И они сумели добраться до берега. Вот почему их видели только в ближних кварталах. Дело вовсе не в старом городе. Они просто старались держаться ближе к реке».
3: «Да...» Слава смотрел на реку. Стая, бесцельно покружив, развернулась и поплыла назад. Отсюда не было видно, тащат ли они по-прежнему раненого или его отпустили, дабы он упокоился на дне. На острове. «Я думаю, что они этот заплыв совершают не первый раз. Они ищут свой дом, а дома нет».
8: «Поэтому они устроят себе жилище здесь», — подхватил бык-тупогуб. «Станут размножаться. На них начнется охота. Они будут уничтожать бродячих собак и кошек, займут их место. Какая интересная перспектива!»
1: Юра снова прервал молчание.
3: «Мужики», — спросил он, — «а человека там забыть не могли? По пьяни-то?»

страх совершенно парализовал меня. Завтра последний день моей жизни. Завтра в комнате за узенькой зеленой дверцей я узнаю, каков на вкус этот циангидрит. Но не это страшит меня. Умереть я готов, но... Все началось со встречи с Роско. Перед этим я сам стал А-Рос, Ант-Роско. Сейчас я попытаюсь объяснить. Тогда я был молод, довольно красив, в меру умен, недурно воспитан. Тогда меня звали Биллом Виллером. Уже 5 лет я пытался стать актером кино или на худой конец телевидения, но пока не попал даже в рекламный ролик, не говоря уже

0: о каких-то ролях. А чтобы не околеть с голоду, я крутился, как белка в колесе, каждый вечер с 6 до 2 в одном погребке Санта-Моники. В этой работе был свой плюс. День оставался свободным для осуществления моей мечты. Я ездил на автобусе в Голливуд и обивал пороги агентов и студий. Как раз в тот вечер, когда «Фортуна» повернулась ко мне профилем, я решил не ходить на работу. И в Голливуд я не ездил уже 8 дней. Я разрешил себе отдыхать, загорать на пляже и размышлять о будущем. Меня всерьез занимал вопрос, какой тип занятий может хоть в какой-то мере удовлетворить мои высокие духовные потребности. До сих пор я считал или актер, или ничто. Отказавшись от надежд стать актером, я вынужден был провести ревизию своих представлений. Так вот, «Фортуна» подмигнула мне в 6 часов вечера, как раз в тот момент, когда я уже должен был появиться у себя в погребке, так как день был не выходной. Это случилось в Санта-Монике на бульваре «Олимпик», недалеко от 4-й стрит. Я нашел бумажник. Наличными там было $35, плюс кредитная карточка Union Club и карточка International Club, плюс карт-бланш и несколько каких-то еще. Пришлось зайти в ближайший бар, присесть и пропустить стаканчик, чтобы обмозговать происшедшее. Я принципиальный противник мошенничества. Но, взвесив все свои обстоятельства, решил, что такая находка, да еще в самую гнусную пору жизни, должна означать крутой поворот к лучшему. Понятно, пользоваться чужими кредитными карточками не только грешно, но и рискованно. Однако в первый вечер или даже ночь попробовать можно. Мне хватит на хороший ужин, скромную выпивку, отель средней руки и девушку по вызову. Но с девушками не расплачиваются кредитными карточками, значит, нужно получить звонкую монету. Вероятно, чтобы дойти до стадии вызова девушки, мне понадобится не один заход. Даже при минимальном везении, к концу вечера у меня может оказаться приличная сумма. В последний раз я воспользуюсь кредитной карточкой, чтобы получить место в самолете, который унесет меня подальше от этой безнадежной дыры. Я начну новую жизнь на новом месте, буду работать, только не играть. С этими глупостями покончено. Ну, разве что так, в любительских спектаклях для души. Время было дорого. Я тщательно обдумал все детали. Начал я с того, что попросил бармена вызвать мне такси. Дома потренировался с полчасика и научился сносно имитировать подпись на кредитных карточках. Я должен был расписываться, не глядя на образец. Я опять вызвал такси и, пока дожидался его, собрал вещички. Когда машина пришла, я был уже вполне готов и попросил отвезти меня в бюро проката автомобилей. Я размечтался о Кадиллаке и был слегка разочарован, когда мне предложили всего лишь Крайслер. В сущности, это было не так уж важно. И на меня, и на мою машину обратят внимание только служащие на стоянках. В бюро я сказал то, что намеревался говорить всем в течение этого вечера. Я временно не при деньгах и буду очень признателен и подпишу соответствующий счет со своей кредитной карточкой. Да, конечно, другие документы у меня есть. Вот водительская лицензия. Имя в ней то же, что и на карточках. Они проверили имя по списку и выдали мне $50. Так началась моя преступная карьера. Поскольку я уже проголодался, то поехал в направлении Голливуда, в Билшир, оставил машину на стоянке и переступил порог ресторана. Все столики в зале были заняты. Метрдотель спросил, не могу ли я подождать минут 15-20. Я ответил, что это меня вполне устроит, а когда столик освободится, он найдет меня в баре. Туда я и направился. В баре был один единственный свободный стол. Я сел и оказался рядом с каким-то типом, который, по-видимому, тоже был один. Еще за столиком сидели мужчина и женщина, но те не сводили друг с друга глаз и шептались, не обращая ни на кого внимания. Незнакомец был невысок, одет с иголочки. Его густые, но странно светлые волосы были тщательно уложены, седоватые усы аккуратно пострижены. Однако складывалось впечатление, что он, несмотря на седину, довольно молод. Это впечатление создавали здоровый румянец и нежная, гладкая кожа лица. Видимо, он тоже недавно зашел в бар. Бокала перед ним еще не было. Так случилось, что нас свел бармен. Это вышло нечаянно. Мы сидели рядом, бармен принял наши заказы и, подав выпивку, поинтересовался выписать один счет или два. Я уже раскрыл рот, но мой миниатюрный сосед повернулся ко мне и спросил, не окажу ли я ему честь выпить с ним за его счет. Мне осталось только поблагодарить его и принять приглашение. Взаимно пожелав друг другу здоровья, мы завязали разговор. Помнится, мы не обременяли себя условностями знакомства, а сразу накинулись на главную тему летнего лос-анджелесского вечера – шансы доджеров в чемпионате. Бывшая моя актерская профессия требовала знания различных акцентов, и я много над этим работал. Произношение моего знакомого было необычным. Оксфордский английский с небольшими ливанскими вкраплениями, рассвеченный к тому же чисто голливудскими блестками. При этом он то и дело употреблял просторечные обороты. Я даже не рискую передавать здесь его речь, у меня все равно ничего не выйдет. Он мне сразу очень понравился, похоже, я ему показался симпатичным. Почти сразу мы стали звать друг друга просто по имени. Он назвался Роско, а я сказал, что меня зовут Джерри, памятуя, что в кредитной карточке было имя Д.Р. Бергер. Мне пришло в голову пригласить его разделить со мной стол, если он еще не обедал. Я прикинул, что если все пойдет так, как до сих пор, два обеда обойдутся мне не намного дороже одного. Бейсбольная тема быстро иссякла, ибо мы не относились к знатокам и даже к любителям. Разговор как-то сам собой перекинулся на кино. Оказалось, мой собеседник имел кое-какое отношение к этой отрасли. Особой активности он не проявлял, но имел капиталовложения во многих независимых кинофирмах и паре телевизионных программ. В течение последних 3 лет он производил и продавал фильмы от Лондона до Лос-Анджелеса. Вдруг он поинтересовался, не актер ли я. Ему показалось, что у меня манера и стиль поведения, как у актера. Не могу объяснить, как это получилось, но неожиданно для себя я выложил ему всю горькую историю крушения своих надежд. Причем про себя с удивлением отметил, что вновь переживая ее, не испытывал обиды на судьбу, а наоборот, даже бравировал своими неудачами. Еще более странным было то, что теперь я сам увидел всю смехотворность моих попыток. Тут ко мне подошел официант и спросил, не я ли ожидаю столик. Я обрадовался и попросил Роско принять мое приглашение и разделить со мной обед. Он направился за мной. Во время обеда я дотягивал свою историю. Я судорожно соображал, какой конец к ней приделать, чтобы мое нынешнее благополучие не показалось нелогичным. Пришлось довольствоваться банальной развязкой. Я изобрел дядюшку, оставившего мне небольшое наследство. Я добавил, что получил хороший урок, который никогда не забуду, и свой капиталец уже не брошу в бездонную бочку, которую пытался наполнить в течение 5 лет. Теперь я вернусь домой и подыщу какое-нибудь стоящее занятие. Появился официант, оставил счет и повернулся, чтобы уйти. Я окликнул его, положил на тарелку хорошие чаевые и карточку. Я боялся, что Роско станет настаивать, чтобы оплатить счет или хотя бы разделить его. Мне нужно было получить наличными хотя бы по одной из карточек. Я поинтересовался у Роско больше для того, чтобы поддержать разговор, чем для справки, смогу ли я получить деньги у Дерби, поскольку у меня маловато наличных. «К чему пользоваться услугами Дерби?» – удивился он. «Я при деньгах. $500 вас устроит, дружище?»
1: Я изо всех сил старался, чтобы мое лицо не излучало сияние.
0: Как можно спокойнее, я сказал, что этого вполне достаточно. Больше $100 получить я не надеялся. Ресторан мог постараться ради клиента, но размахнуться широко, конечно, не рискнет. Я попросил у официанта чистую чековую книжку. Я старательно выписал название банка, заученное еще у себя дома, и оторвал чек на предъявителя. Роско тем временем вытащил из кармана золотой зажим. В нем все банкноты были по $100, и было их там, похоже, не меньше 10. Он отстегнул 5 штук, протянул мне, а я ему чек. Он взглянул на него, и брови его от удивления поползли на лоб. «Джерри, дорогой!» — воскликнул он. «У меня и без того было намерение пригласить вас к себе, чтобы кое-что предложить. Теперь я еще больше вами заинтересовался. Представьте, мы тезки! Если только вы не нашли бумажник, который я потерял сегодня вечером в Санта-Монике». «Да, теперь-то я с Божьей помощью понимаю, что это не могло быть простым совпадением в таком огромном городе, как Лос-Анджелес. А тогда что я мог подумать? Я даже не мог утверждать, что он следил за мной. Ведь когда я пришел в Дерби, он был уже там. Я подумал, было не рвануть ли к двери. Настоящего моего имени никто здесь не знает. Если я вырвусь отсюда, то улизнуть мне удастся легко. Но эта безумная мысль быстро улетучилась. Как только я побегу, он закричит: «Держи, вора!» Взвод официантов кинется на меня, дадут подножку и... все. Тем временем он совершенно спокойно продолжал. «ДР — это Джошуа Роско. Не надо делать глупостей, лучше выслушайте мое предложение. Согласны?» Он поднялся. Я растерянно кивнул, покорно встал, гадая, что же это за предложение. На голубого он вроде не похож. Даже если это так, я буду защищаться. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Итак, я двинулся за ним. Едва мы вышли на улицу, около входа в ресторан резко затормозила полицейская машина. Меня прошиб холодный пот. Я с трудом взял себя в руки, увидев, что они не за мной. Роско протянул швейцару доллар, достав его из кармана, где беспорядочно лежала мелочь. Золотой зажим скреплял кое-что покрупнее. Он велел вызвать такси. Я хотел сказать, что недалеко стоит моя машина, но вовремя удержался, сообразив, что она мне еще сможет понадобиться. Пока мы ехали, он молчал. Я попытался произвести мысленный подсчет. Вообще-то я мог вернуть ему почти все. У меня же был свой стартовый капитал в $25. Ресторанный счет плюс чаевые унесли $12. Если я тут же отведу Крайслер, то за мной будет только 30 километров за 2, ну, может, за 3 часа. Я не потратил тех $50, которые получил там по кредитной карточке. Их тоже можно вернуть Роско. Только бы он согласился на тот вариант, который я предложил. Такси остановилось около весьма приличного дома. У тротуара напротив опять стояла полицейская машина. Господи, что за наваждение! Я шагнул из такси. Что ж, выслушаю его, попробую предложить ему свой вариант. Если не выйдет, придется прибегнуть к силе. На лифте мы поднялись на 4-й этаж. Роско открыл дверь в аккуратную, но явно холостяцкую квартиру. Позже я узнал, что в ней 6 комнат, прислуга приходящая. Он жестом пригласил меня сесть на диван, а сам направился к небольшому бару в углу комнаты. «Коньяк?» — не оборачиваясь, спросил он. Я сглотнул комок в горле и решился предложить возмещение. Он спокойно разлил коньяк, подошел и протянул мне один из бокалов. «Бросьте вы выкручиваться, Джерри. Однако я хотел бы знать, это ваше настоящее имя или вы его случайно выбрали по первому инициалу на кредитных карточках?» «Меня зовут Билли. Уильям Трент. Я вовсе не собирался раскрывать свою настоящую фамилию, не убедившись, что ничем не рискую. А имя я назвал настоящее. Мне полегчало, когда я увидел, что он опускается в кресло напротив, а не на диван рядом со мной. Нет, не пойдет. Чересчур банально», — рассуждал он. «Как вам такое? Брик. К вашей рыжей шевелюре больше подойдет это имя. Скажем, Брик Бреннан. Нормально?» «Пока мне нравилось. Главным образом то, что он не звал копов и не делал мне авансов. Обзывать меня он мог, сколько его душе было угодно. Ну что ж, ваше здоровье, Брик. Теперь вернемся к вашей истории. Есть в ней хоть доля правды?» «Все правда!» — сорвался я. «Только дядюшкино наследство замените найденным бумажником». Он поставил стакан, пересек комнату и взял с небольшого письменного стола какие-то листки. Это был сценарий. Он выбрал эпизод и показал мне, откуда читать. «Прочтите из этой пьески странички полторы. Роль Филиппа. Это лесоруб. Грубый, неотесанный. Канадский акцент. Жену свою он сильно любит, но в данный момент обозлился на нее. Здесь сцена ссоры. Прочтите сначала про себя, потом вслух. Реплики жены вслух не читайте». Я прочитал про себя, потом изобразил этого Филиппа. Роско велел мне пролистнуть несколько страниц до интересной сцены и зачитать реплики другого персонажа. Затем последовала еще одна роль. Каждый раз он давал кое-какие пояснения к характеру персонажа, о манере говорить, об отношениях к другим участникам сцены. Поправив меня таким образом несколько раз, он разрешил положить сценарий и отхлебнуть из бокала. Сам он, не торопясь, смаковал свой коньяк. «Ладно», — вымолвил он наконец. «Похоже, вы и вправду актер. Видимо, вам просто не везло. Хотите, я в течение 2 лет сделаю из вас звезду? Но вы полностью должны довериться мне». «А что с меня?» — обалдел я. Я стал всерьез опасаться, не спятил ли он. «С вас? 10%. Но 10% со всей суммы и наличными. Как вы догадались, я не профессиональный агент. Если вам понадобятся услуги такого агента, то ему ведь тоже надо платить 10%, чтобы он занимался вашими делами, заключал контракты и все такое. Специфика моей деятельности в том, что я всегда остаюсь за кулисами». «Мне-то это подходит, но все упирается в импресарио. У меня никогда не было подходящего». «Этим займусь я. У вас будет подходящий импресарио. Ему тоже будете платить 10% с 90% общей суммы ваших доходов, потому что он не должен знать... Никто не должен знать о соглашении между нами. Вы уменьшите декларацию доходов на его 10%, а на мои нет, потому что они будут передаваться из рук в руки. Будем договариваться?» «Согласен», — решился я. В этом я был совершенно искренен. В отчаянные минуты мне приходили в голову мысли подкупить импресарио. Я готов был отдать ему 20, а то и 50%, лишь бы он вывел меня в люди. Я даже открыто предлагал это в тех случаях, когда мне удавалось прорваться в контору. Меня, без сожаления, выкидывали за дверь. «О чем мы еще условимся?» «Пожалуй, только об одном. Мы не заключаем никакого письменного соглашения, поэтому вы дадите мне честное слово, что не бросите меня, когда я помогу вам стать звездой. Вот что конкретно я предлагаю. В течение 1 года мы можем аннулировать ваш договор. Если же за этот 1 год ваш доход достигнет или превысит 25 тысяч долларов, наш договор становится окончательным и нерушимым. Договорились?» «Да». Как бы я ни старался на актерском поприще, мои усилия еще не принесли мне и сотни долларов. 25 тысяч — это была мечта! Даже если он спятил, я ничем не рисковал. Еще я понял, что сегодня он не собирается отправлять меня в тюрьму. Я встряхнулся и вернулся с небес на землю. В кармане у меня все еще лежал его бумажник. Я достал его. «Я хотел бы возместить то, что...» «Ах, да», — вздохнул он. «Детали меня всегда угнетают. Давайте покончим с ними как можно быстрее. Поведайте мне, что вы предприняли с тех пор, как нашли бумажник». Я выдал ему полный отчет обо всех своих исторических событиях этого вечера и положил бумажник на стол. Роско взял его, вытащил оттуда деньги и сунул бумажник в карман. «Итак, что мы имеем? Вот эти 535 долларов принадлежат мне. Я даю их вам взаймы. Сейчас вы отведете взятый Крайслер и вернете им 50 долларов наличными. Счет, подписанный вами моим именем в ресторане, забудем. Будем считать, что я угостил вас обедом. Итак, на работу в погребок больше не ходите. Можете снять в Голливуде студию с квартирой. Прямо сегодня вечером этим и займитесь. Далее. Как у вас с гардеробом? Костюм на вас вполне приличный, однако если это лучшее, что у вас есть, то завтра же купите новый, да и все прочее тоже. Кстати, купите также черную кожаную мотоциклетную куртку и джинсы, если их у вас нет». «Куртку? Зачем?» «Слушайте, что я вам говорю. Стойте-ка. Он достал свой зажим с банкнотами, отсчитал 8 сотенных и протянул мне. «Будете должны мне на $800 больше. Вам нужно купить машину. Концы у вас будут приличные. То в Universal, то в Culver. Голливуд, конечно, центр киноиндустрии, но не вся она в нем сосредоточилась. Подержанную машину можно купить за $500. Через несколько месяцев купите новую, а старую продадите. Что же еще? Скажите, Билл Трент – ваше настоящее имя?» «Нет, настоящее Билл Биллер. Забудем его. Как договорились, теперь вы Брик Бреннан. Пока все. Завтра вы мне позвоните около полудня. Обязательно, это уже работа. Номер моего телефона есть в телефонной книге, а имя мое вы вряд ли забудете». Здесь он позволил себе слегка улыбнуться. Весь вечер я был занят, правда, не тем, что задумал в самом его начале. До Дерби я доехал на такси, взял со стоянки свой Крайслер и поехал на нем в Санта-Монику. Там мои объяснения никого не интересовали. Взяв обратно $50, которые давали мне взаймы служащие, порвал подписанный мною чек. Я упросил его взять на хранение мои чемоданы и пешком отправился покупать машину. Бродил я недолго. На одной из стоянок был выставлен на продажу вполне приличный Рэмблер. За него просили 5 сотен. Я опробовал его, объехав вокруг квартала, поторговался по привычке и, зайдясь на 450, отдал наличными. Потом я забрал чемодан и рванул в Голливуд. Я успел туда еще достаточно рано, чтобы заняться поисками квартиры. Мне удалось и это. Я отлично устроился. Жилье, место для стоянки Рэмблера, душ, услуги телефонистки – все это за $150 в месяц. Время тянулось страшно медленно. Вечер никак не кончался. Я завершил все дела задолго до того часа, когда по моему первоначальному плану очередь могла дойти до девушки, но я вымотался до предела. Меня хватило только на то, чтобы распаковать чемоданы. После этого я свалился в постель. Сначала чересчур возбужденные нервы не давали мне уснуть. В изнеможении я лежал с открытыми глазами. Постепенно стало приходить успокоение, а там и сон охватил меня.

0: На следующее утро я вспомнил все советы моего покровителя и первым делом поехал на Голливудский бульвар, чтобы купить шикарный костюм, соответствующее белье и еще кое-какую мелочь. Я прихватил и кожаную куртку, которая казалась мне совершенно лишней. Джинсы я покупать не стал, решив обойтись старыми. Я вернулся домой, сделал гимнастику, принял душ, позавтракал в ресторанчике напротив, и тут подошло время звонить Роско.
1: «Ну что ж, этим утром вы неплохо проявили себя».
0: «Так держать, молодой человек», — сказал он. «Теперь к делу. Вы знаете агента по имени Рэй Рамспей?»
1: «Да, я его знал. Он был для меня недосягаем. Это был самый крупный поставщик актерского мяса на студии. Он занимался только с теми клиентами, которых сам тщательно отобрал и проверил. Я даже близко не осмеливался к нему подойти».
0: «У вас с ним встреча в 14 часов, не опаздывайте».
1: «Да, конечно.
0: Вам позвонить насчет результатов?»
1: «Я и так все узнаю».
0: «Брик, дорогой, теперь вы будете звонить только тогда, когда получите деньги за свою работу. После этого сразу позвоните мне. Мы договоримся, где встретиться, у меня или в другом месте, и вы отсчитаете мои проценты наличными».
1: Я очень постарался не опоздать к Рамспею. В назначенное время я был в его бюро. Мне даже ждать не пришлось. Секретарша немедленно провела меня к шефу. Рамспей без предисловий приступил к делу.
2: «Мне рекомендовал вас Роско. Я ему доверяю. Если он сказал, что вы подходите, значит, подходите. Вот этот контракт вы должны подписать. Контракт стандартный, но все же рекомендую его прочитать, прежде чем подписывать. В приемной у моей секретарши вы спокойно его изучите. А я пока позвоню кое-куда».
0: Я бросил взгляд на бумагу. Контракт был отпечатан типографским способом. Я готов был подписать его, не читая, но видя, что Рамспей явно выпроваживает меня, чтобы поговорить по телефону без свидетеля, вышел с контрактом в приемную. Я уселся и стал внимательно его читать, потом подписал. Секретарша, которая не сводила с меня глаз, позвонила Рамспею и сообщила мне, что он меня ждет.
2: «Так, я кое-что для вас подыскал», — повернулся он ко мне. «Пока роль небольшая, но все артисты, пока их никто не знает, начинают именно с таких. На этот раз у вас будет только общий план. Съемка будет происходить в Рино. Эту роль должен был исполнять один парень, но с ним сегодня утром произошел несчастный случай. Я позвонил, они будут вас ждать. Постарайтесь явиться побыстрее. Сможете быть там в 3 часа?»
1: Я потерял дар речи, поэтому ответил кивком.
2: «Прекрасно. Там спросите Теда Кроутера. Чтобы сэкономить время, можете сразу одеться для роли. Сейчас объясню. Вы играете мелкую шпану, одного из банальных хулиганов, который подражает Брандо в «Дикаре». Джинсы и кожаная куртка у вас есть?»
1: Я снова поперхнулся и снова кивнул.
2: «Езжайте скорее домой, переодевайтесь и дуйте туда, дружище. Мне кажется, мы на верном пути».
1: Вот так я получил свою первую роль. В последующие дни я был слишком занят, чтобы всерьез задуматься над вопросом, каким образом Роско заранее мог знать, что для успешного старта моей актерской карьеры понадобится кожаная куртка. Когда он посоветовал мне ее купить, несчастный случай с тем парнем еще не произошел. Потом, поразмыслив, я понял, почему он так поступил. Только один раз проглянула его хитрая итальянская сущность, как он выражался. Это тот момент, когда он с первого захода и вроде бы без проблем пристроил меня к импресарио больших звезд, что само по себе было чудом. В дальнейшем я контактировал только с Рамспеем. Кстати, мы с ним прекрасно ладили. А в тот первый раз Роско хотел произвести впечатление.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Браун. Мистер 10%. Окончание. Вначале я особенно не задумывался. Лишнего времени не было ни для размышлений, ни тем более для опасений. Работа тут же полностью захватила меня. Я играл сначала маленькие роли, иной раз всего лишь в эпизодах. Каждый раз такие, чтобы я мог выложиться, но не надорваться. К концу года я устроился, точнее, меня пристроили на вполне серьезные вторые роли. Зарабатывал я уже очень прилично, но без сомнения мог зарабатывать еще больше. Мудрость Рамспея как импресарио заключалась в том, что он случалось отказывался за меня от лучше оплачиваемых ролей и заставлял играть те, что подешевле. Он заботился о том, чтобы я не превратился в определенный типаж, чтобы меня не отождествляли только с одним амплуа. Он смело отказывался в таких случаях, пусть даже предлагаемая роль была одной из центральных в скетче или даже в сериале, если я не мог бы в ней показать ничего нового. Тем не менее, мой доход перевалил за 50 тысяч долларов. Это в два раза превосходило сумму, при которой мое соглашение с Роско становилось нерушимым. Таким оно и стало. Я платил по двум контрактам, два раза по 10%. Один раз с вычетом налогов, другой с чистых и наличными. После этого у меня оставалось чуть больше 500 долларов в неделю, плюс ягуар, шкафы, набитые первоклассным барахлом, и роскошная квартира. На второй год нашего соглашения мой доход удвоился. Я имею в виду удвоение чистого дохода, он превысил 1000 долларов в неделю. Общий доход был значительно больше, к тому же я попал теперь в категорию облагаемых более высоким налогом. У меня было прочное положение актера на вторых ролях. Я снимался в самых крупных вторых ролях. Имя мое стало довольно известным. Когда я соглашался играть в телевизионных сериалах, в титрах меня называли Дарстеллером. В спектаклях же я все чаще оказывался на положении звезды. Однако именно в тот год кое-что напомнило мне о способностях Роско к предвидению. Более подходящего слова не подберешь. Я столкнулся с неожиданной гранью его характера, и в наших отношениях появилось нечто новое. Он счел это само собой разумеющимся. Сейчас я расскажу о том, что предварило дальнейшие значительные события. Мне пришлось провести неделю в Лас-Вегасе, вживаясь в роль. Я никогда не замечал за собой склонности к игре, но однажды вечером от скуки заглянул в казино. Я взял на 1000 долларов фишек и, делая ставки по 100 долларов, получил хорошую серию. Очень скоро я поставил на максимум 500 долларов. Мне везло. Буквально через минуту передо мной лежали 20 тысяч долларов. Потом, естественно, удача от меня отвернулась. Я остановился, когда у меня осталось 11 тысяч, то есть 10 тысяч чистого дохода. Вернувшись из Лас-Вегаса, я встретился с Роско, чтобы расплатиться с ним и отдать его обычные 10%. Он сосчитал, что оставалось за мной со времени нашей последней встречи, и потребовал еще 1000, 10% от суммы, выигранной в казино. Я отдал немедленно, у меня и в мыслях не было скрывать свои доходы. Я просто не подумал, что это общий доход. Мне не показалось странным, что он узнал о выигрыше. В казино со мной было много актеров. Тогда я этому событию не придал значения, задумался об этом позднее. Со своей съемочной группой примерно через неделю я опять оказался в Лас-Вегасе. Мне опять захотелось поиграть, почему бы и нет, деньги у меня были. На сей раз мне не везло с самого начала, а в общей сложности я проиграл 4000. Я искал счастье по разным казино. Проиграв в одном, я тут же уходил в другое. Таким образом, я побывал в десятке заведений. Со мной никого не было, о моем проигрыше никто не знал. По приезде я, как обычно, выложил Роско 10%. К моему удивлению, он тут же вернул 400 долларов. Я сообразил, что если он получает процент с моего выигрыша, то должен делить со мной и проигрыш. Но как он узнал? Итак, я убедился, что он берет 10% со всего. Но самое потрясающее было впереди. Я женился, и... Да, так оно и случилось. Все же я хотел бы кое-что объяснить. Третий год моей артистической карьеры начался моим первым ангажементом в качестве звезды в значительном фильме. Это 5000 в неделю. В фильме были две главные роли. Моей партнершей оказалась молодая восхитительная красотка, восходящая звезда по имени Лорна Говард. Перед съемкой продюсер свел нас в своем кабинете, чтобы уточнить кое-какие детали. У него, видите ли, мелькнула идея. «Послушайте меня, ребята. Конечно, это только предложение», — сказал он. «Вы оба молоды и свободны. Что если бы вы поженились? Это станет отличной рекламой. Фильму будет обеспечен успех, да и ваша карьера. В конце концов, можно считать это браком по расчету». Он хорошо сыграл безразличие. Повернувшись к Лорне, я вопросительно поднял бровь. «А вы как относитесь к браку по расчету?»
1: «Все зависит от того, что считать браком по расчету», — улыбнулась она.
0: Вот так решился вопрос о нашей свадьбе. Сейчас, вспоминая свое прошлое, я затрудняюсь объяснить, почему я не использовал в отношении женщин на полную катушку те возможности, которые мне предоставили мои успехи в актерской карьере. Конечно, монахом я не жил, но мои связи с женщинами были и немногочисленные, и неинтересные, точнее, безликие и серы. Серьезных привязанностей у меня не случалось. 2 года пролетели в напряженной работе, и к концу дня я порой так уставал, что хотелось только добрести до постели. Тут уж не до женщин, когда рано утром нужно торопиться на съемочную площадку. Иногда по целым неделям у меня не возникало желания. После женитьбы все изменилось. Хотя любовь между нами так и не возникла, брак наш не остался в границах фиктивного. Лорна была соблазнительна в той же степени, в какой и красива. Поначалу все было замечательно.

Так сразу утратил для меня весь свой вкус. Она это почувствовала и постепенно стала отдаляться от меня. Наконец, однажды, уже закончив сниматься в фильме, она съездила в Рино, чтобы тайно развестись со мной. Кстати, мне это не стоило ни гроша. Она была богаче меня. Я уверен, что если бы мне пришлось заплатить за развод или выплачивать элементы, 10% этих моих расходов были бы мне возвращены. Жизнь продолжалась. Мне предложили контракт на следующую роль. Оплата была астрономической. Вот здесь-то я и понял все. Большинство людей не очень-то разбирается в финансовых тонкостях. Я и сам никогда не задумывался о них, а тут пришлось. Если облагаемая часть дохода превышает 200 тысяч долларов и налогоплательщик не женат, 91% с того, что превышает 200 тысяч, забирается. Налогоплательщику остается только 9%, из них еще полагается заплатить местные налоги. А я должен был отдать еще 10% общего дохода, которые идут из рук в руки, то есть не списываются. Итак, я начинал терять деньги, едва мой доход переваливал за 200 тысяч. Дойди я до полумиллиона, все мои сбережения уйдут на 10% налог. Звездой мне не бывать! Однако убить Роско я решил не поэтому. Хотя положить конец нашему договору было давно пора. Вообще-то денег мне не так уж хотелось. Всемирной славы тоже. Во всяком случае, можно было играть в одном фильме за год. Многие звезды так и делают. Конечно, радости такой расклад принес бы мало, да и Рамспей был бы не в восторге, но... Что прикажете делать? Не платить же свои деньги за свою же работу. К роковому шагу меня толкнуло то, что я влюбился. Любовь нахлынула внезапно и охватила меня всего. Я преобразился. Это была первая в моей жизни любовь, и, как я был убежден, последняя. Слава богу, она не была актрисой и никогда ни о чем таком не мечтала. Ее звали Бесси Эванс. Она была простой машинисткой. Она влюбилась в меня так же сильно, как я в нее, и тоже с первого раза. Обычной пошлой связи с Бесси я не хотел. Я мечтал жениться на ней, жить честно и спокойно. Поэтому Роско нужно было убрать. Пока Роско был жив, я не мог жениться и не хотел. Если он получит 10% из этого брака, я все равно его убью. Так что лучше убить заранее. Объяснить Бесси, почему мы не можем пожениться немедленно, было трудно. Я просто попросил ее верить мне, она и верила. Моя бедная девочка, как она мне верила. Я тщательно продумал план уничтожения Роско. Я так хотел освободиться. Бесси я поселил в маленькой квартирке в Кербанке под другим именем. Я ходил к ней так редко, как только позволял жар нашей любви. Когда шел к ней, принимал все меры предосторожности, чтобы меня не выследили. Не хочу описывать все мои приготовления к убийству Роско. Я раздобыл револьвер, который будет обнаружен на месте убийства, но на меня не укажет ни в коем случае. Подобрал ключ от его квартиры. Я загримировался так хитро, что никто бы меня не опознал, если бы увидел в его квартире или на улице возле его дома. Около 3 утра я открыл дверь в его квартиру. Сжимая револьвер, почти бесшумно я пробрался через гостиную и рванул дверь в спальню. В тусклом свете наступающего утра, сочившемся из окна, я увидел, как он сел в постели. Я выстрелил 6 раз. После выстрелов наступила абсолютная тишина. Я уже шел обратно, когда услышал скрип осторожно закрываемого окна. Он доносился из кухни. Я вспомнил, что кухонное окно у Роско выходит на пожарную лестницу. Я замер от ужасной мысли. Дрожащей рукой я потянулся к выключателю. В спальне вспыхнул свет. Моя ужасная догадка подтвердилась. В кровати был не Роско. В кровати была Бесси. Теперь одна Бесси. Это она поднялась навстречу мне. 10% Роско брал со всего. С доходов, с брака, с... Я умер уже там, в этой проклятой спальне. Жить мне было ни к чему.
Если бы в револьвере

Или оставалась хоть одна пуля, я пустил бы ее себе в лоб. Я машинально позвонил в полицию, чтобы правосудие выполнило за меня эту работу, отправив в газовую камеру. На вопросы полиции я отказался отвечать, чтобы не дать адвокату возможности уцепиться за мою невменяемость. Когда он ко мне явился, я наплел ему всякого вздора. Он насобирал для защиты кое-какого материала. На процессе инициативу захватил прокурор. На его перекрестном допросе я позволял методично отрывать от себя кусок за куском. Мне нужен был только смертный приговор. Роско словно провалился. Никто не знал, где он. Его пытались найти, чтобы допросить, ведь преступление совершилось в его квартире. Однако особенно они не усердствовали. Все и без него было ясно. И вот я ожидаю исполнения приговора. Но наш с Роско договор так и остался окончательным и нерушимым. Никто его не расторгал. Поэтому я уже много ночей не смыкаю глаз, размышляя, что же такое 10% от смерти? Я что же, останусь на 10% живым? С 10% сознания? Сколько времени это продлится? Вечно? Может, я буду возвращаться к жизни на 1 из 10 дней, на 1 год из 10? А во что я буду воплощен? Если Роско тот, кем я его теперь считаю, что он будет делать с 10% души? Я знаю одно. Завтра это выяснится. И я боюсь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Фредерика Брауна «Мистер 10%» в переводе с английского Ирины Мудровой.

Наталья Волочаевская. Анатомичка. Заячий остров, 1703 год. Мертвецов с Нейншанца привезли на трех телегах и свалили подле дальней казармы, приспособленные под госпиталь мертвецкую. Два фельдшера перетаскали тела внутрь и разложили на нарах, покрытых нечистой дерюгой, которую не успевали мыть после ежедневно прибывающих с болот строителей, и безнадежно умирающих, и вовсе бездыханных. Петр повелел всех вскрывать, чтобы знать, кто от чего помер, и каждого записывать. Всех, в том числе и шведов, и для них завести отдельную книгу. Книг на столе старшего лекаря, засаленных в пятнах крови и гноя, скопилось 5 штук. 4 для своих и 1 шведская. Поначалу резали аккуратно, все втроем, меняя ножи и ланцеты, тщательно вписывая каждого по номерам и приметам в тесные строчки с примечаниями. У кого лихорадка, у кого сердечный недуг или цинга. Больше помирали от болотной лихорадки, конечно. Бумаг почти ни у кого не было, а иноземцев отличали по платью да по отсутствию бороды. После потрошения всех учтенных скидывали в хлюпающую грязь глубокой братской могилы прямо посреди острова, присыпая добрыми слоями земли или дерна, который в избытке поставляла стройка. Тем не менее, стойкий запах мокрой мертвечины не изничтожался даже суровыми балтийскими ветрами. Петр и сам порой заглядывал в прозекторскую, надевал фартук, доставал личный футляр с инструментами и ковырялся в каком-нибудь свежем трупе, предпочитая шведские. Бывал чаще разочарован, наскоро пролистывал последние записи и, не проронив ни слова, уходил. Шведов свозили с разных мест, редко и помалу, и только сегодня весь обоз с Конецкой слободы был полон старожилов Нейншанца. Большей частью покойники были сильно подпорчены,

Иные, а иные и вовсе истлевшие, со следами налипшие на телах земли. Старший лекарь Пармен Симеонович вопросов никогда вслух не задавал, а его помощники и подавно. То ли слишком умный был, то ли нелюбопытный, то ли мертвецы сами на все вопросы исчерпывающе отвечали. Тел было более 2 дюжин, а управиться хотелось до темна, поэтому Пармен Симеонович распределил кадавров поровну на каждого и решительно принялся кромсать первого, едва отделив остатки мундира от тела и ими же смахнув грязь с синюшной груди. Однако ж, как только он сделал первый надрез, покойник словно вздохнул. Выпиравшие ребра приподнялись, легко расползлась над ними кожа, из легких вырвался короткий всхлип и пахнуло тиной. Такие запахи на здешних болотах не редкость, но вместе с запахом едкой струйкой выпалил из надреза темно-зеленый дымок. Так бывает, если на волчий табак наступить. Пармен закашлялся, разметая пыль по сторонам, и отвернулся, чтобы на мгновение увидеть, что и помощники его вовсю надрываются, кашлем окутанные неведомой взвесью. А спустя то мгновение слабость и тьма поглотили его. —

0: Санкт-Петербург, 2015 год. Репортер Останин. Полиция считает, что перестрелки на Кронверкском, Горохово и Белинского не связаны друг с другом.
1: Как же не связаны?
0: Связаны как молекулы ДНК. Идеальной цепочкой стройных фактов. Только Лёне строго-настрого было рекомендовано придерживаться официальной версии. Он сидел на широком редакционном подоконнике, примостив ноутбук на поджатых коленях, и попеременно смотрел то на расползающуюся плоть мертвенно-сизых облаков над кособокой кольчугой Василеостровских крыш, то на распечатки пресс-релизов МВД, истеричных, трусливых и ежедневно разных, то на пульсирующий курсор в конце единственной пока строки для вечерних криминальных новостей. Кольчугу крыш прорезали красным глубокие раны уличных линий с односторонним движением. Лёня любил свою работу не только за странное удовлетворение от погружения в криминальную хронику, хотя странным его называла только жена Люся, но и за офис в мансардном этаже на одной из линий Васильевского острова. Хотя и тут было свое «хотя». Он почти весь день таскался с какой-нибудь опергруппой на захваты или облавы, а на облюбованный подоконник забирался уже под вечер, измотанный впечатлениями и предвкушением битвы между увиденным вживую и прочитанным в файлах пресс-службы МВД. Битва всегда заканчивалась компромиссом, потому что у Лёни была семья, а для донкихотства требуется одиночество. Поэтому Лёня довольствовался дневными подвигами, а уж как о них написать, все одно нет правды на земле, тем более там, где встречаются журналистика и пиар. Вот и сейчас эта история со стрелками, которую по официальной версии следует считать тремя разными историями, в публичное место заходит человек с оружием, молча и методично расстреливает людей и, убедившись, что мертвы все, кто там находился, стреляет себе в голову. За три недели с равными промежутками это уже третий случай. Количество жертв под сотню. В городе чрезвычайное положение, в патрули собрали всех, даже кадетов. Губернатор заседает с президентом, прибывшим после первой стрельбы. Если бы стрелок был один, был бы маньяк и серия. Под теракт тоже, как ни старайся, не подвести. Все стрелки славянского происхождения, друг с другом не связаны, в экстремистских эскападах не замечены, скорее наоборот. Законопослушные отцы семейств, интеллигенции и аристократы в десятом колене. Оружие разное, отслеживается легко, куплено где попало. Профессионалы так не работают. Профайлеры из ФСБ сломали, небось, головы, потому что, по словам надежного Лёниного источника, склоняются, не смешите меня, к версии эпидемии. Но у Лёни есть своя версия. Вернее, зацепка. Использовав связи в органах, чтобы попасть на квартиры к первым двум стрелкам, он покопался в личных вещах и всего лишь сложил 2 и 2, которые просто бросались в глаза. Когда же он вскрыл опечатанный лофт третьего стрелявшего, он уже знал, что искать, и, пожалуйста, вот она на своем привычном для квартир питерских интеллигентов месте. Связь между этими тремя есть. Но как ее истолковать?

Писатель Сибарский. Костя Сибарский, без пяти минут молодец и ого-го, сидел на пляже Петропавловки, бесцеремонно застуживая простату, и дописывал последнюю главу «Убийства в преисподней». От воды тянуло болотом, песок неумолимо пропитывал джинсы влагой. Ничего, простата сдюжит, а вот так писать, как на Заячьем острове, у него не получалось больше нигде. Как будто колодец личного Костиного вдохновения был погребен под куртинами первого столичного форта. Впрочем, все могло объясняться и более физиологически. Подземные музы Сибарскому служили истлевшие здесь за 300 с лишним лет кости его предков, сгинувших вместе с сотнями других строителей в братской могиле, над которой теперь гигантским надгробием стоит Петропавловка. Косте давно было уже за 40, как и количество его книг, но только последнюю он совершенно случайно начал писать, заглядевшись на Невскую рябь под стенами, промаринованными сотнями наводнений. Достал блокнот и не заметил, как искромсал красными гелевыми строчками почти половину. На следующий день пришел с ноутбуком и безудержно шлепал по клавишам, пока хватило зарядки. Стремительно пронесся месяц, Костя поставил последнюю точку и, не перечитывая, разослал по знакомым адресам, ожидая увидеть стандартную отписку. Но реакция издательства была такой же удивительной и новой, как и его нынешний механизм письма. Не прошло и недели, как ему ответили письмом с прикрепленным авторским договором. Костя писал в разных местах крепости. То у Шемякинского Петра под присмотром бронзовых глазниц скорбно малой головы, то раскладывал брезентовое кресло и усаживался прямо на мощенной площади у собора, иногда вместе со студентами из Мухи, которые прилежно плодили главный открыточный силуэт во всех ракурсах. Но лучше всего у него получалось именно на песке пляжа, на изгибе острова, откуда налево раскидывался недужно-зеленого цвета Эрмитаж, а справа на стрелке охряные колонны комично разводили перед ним рострами точно короткими ручонками. Он действительно управился за 5 минут, сохранился, захлопнул ноут и под торжествующие «Ого-го» вскочил с прохладного сентябрьского песка. Костя хотел тут же позвонить издателю и обрадовать того, ведь он закончил даже раньше срока, и если предыдущая книга разошлась моментально, то у следующей можно и тираж увеличить. До Донцовой далеко, конечно, но все же. Однако Костя решил по традиции сначала обмыть рукопись в баре. Скрыть тот нарыв на душе, который всегда назревал вместе с новой идеей романа, но почему-то никогда не рассасывался с последней точкой готового текста. Он даже коктейль собственный изобрел — грязный скальпель. Любой алкоголь выше 40 градусов, шоколадное молоко и перец чили в прикуску. Он же творческая натура, в конце концов, и значит, каждый новый вариант должен быть открытием. И вскрытием, само собой. Вскрытие часто заканчивалось, слава богу, не в морге в отделении, поэтому ноут с драгоценным файлом Костя сначала занес домой на ординарную, жмурясь по дороге на закатное солнце и попинывая редкие разноцветные кляксы листвы на людном Каменноостровском. Костя поднялся на 5-й этаж, выдохнул кленовый сироп бабьелетнего воздуха, протиснулся ледоколом по пыльному коридору 9-комнатной коммуналки, втянул привычный смрад спертого русского менталитета разномастных соседей и оказался около своей двери. Стопка экземпляров его первого настоящего издания, романа «Общество анонимных убийств», которую он оставил с утра с запиской «Читайте, пожалуйста», заметно поредела. Что его толкнуло на этот благотворительный жест, он и сам не понял. Может быть, умопомрачительные булочки с корицей, которые испекла вчера Антонина Аркадьевна? Аккуратно подровняв стопку с остатками книг, он вошел в комнату. В кармане завибрировал телефон, номер был незнакомый, но он и в эпоху неиздаваемости молился на такие звонки больше, чем на знакомые. Он ответил. «Константин Сибарский?» «Это Леонид Останин, репортер «Криминального Петербурга». «Мы могли бы с вами встретиться и поговорить по поводу вашей книги?» Костя, еще не слишком избалованный вниманием прессы, немедленно согласился. Вполне логично, что им интересуются криминальные репортеры. Ведь он пишет о преступниках.

Студент Корнеев. Заинстаграмив вывеску терминала с хэштегами «Бархоппинг» и «А у меня дочь», Степа заглянул через витрину внутрь, пересчитал мертвевшие под синими лампами лица посетителей и удовлетворенно хмыкнул. Несмотря на чрезвычайное положение, пятница набирала силу, и значит, два пакета жареных каштанов найдут себе применение. Затем, как утверждают очевидцы, Корнеев достал из сумки автоматический пистолет, снял его с предохранителя, открыл дверь и молча, словно в беспамятстве, водя вытянутой рукой направо и налево, выдал несколько очередей. Внезапно он остановился, убрав палец с крючка и отведя дуло от столика у окна. Этой пары мгновений хватило, чтобы охранник, первым нырнувший под барную стойку, очухался и использовал по назначению электрошоковый пистолет. Электроды ударили стрелка в вельветовую спину и, в волю наигравшись с ним игрушечными молниями, опрокинули выгнувшееся тело на пол. Охранник поднял выпавший пистолет АЕК-919 с совсем не смертельным названием «Каштан», сковал руки стрелка наручниками, вызвал кого следует и принялся осматривать поле боя. Живых и раненых было немного. Но если бы не заминка со столиком у окна... А, кстати, куда делись те два мужика, которые там сидели? То ли прячутся где-то в баре, то ли сбежали, ну, не мудрено.

0: писатель Сибарский и репортер Останин. Под любопытствующим взглядом криминального репортера Костя никак не мог пристроиться к бокалу с граппо-шоколадными вихрами скальпеля. А лучше бы поспешил, потому что, когда он, наконец, поднес смертоносное пойло к губам, держа наготове в другой руке глянцевый зеленый чили, в терминал ворвался бородатый пацан с пистолетом и принялся палить, натурально убивая при этом людей. Костя даже успел подумать, не приход ли это. Ведь пару храбрящих абсентных шотиков он таки пропустил перед встречей с журналистом. Но вместо изумрудных феечек перед ним вдруг оказалось дымящееся дуло пистолета. К тому же он, кажется, оглох, потому что не слышал больше ни пальбы, ни звона бьющегося стекла, даже крики прекратились. А пистолет перестал с бешеной скоростью плеваться огненными шмелями, и Костя завороженно ждал, что теперь, как в кино, в его сторону медленно-премедленно вылетит пуля. Но пуля никак не вылетала, а пистолет вдруг задергался и выпал из рук пацана. Тут репортер потянул Костю за рукав, и они выскочили наружу, пробежали квартал до Рубинштейна и нырнули в открытые ворота какого-то двора.
1: «Что за черт?»
0: — спросил Костя скорее затхлую темноту подворотни, чем своего спутника, но тут же спохватился. «Это ведь не конец света, он все еще писатель на интервью и должен держать лицо».
1: «Похоже, это четвертый стрелок. Если он жив, мне, пожалуй, стоит вернуться. Но сначала я хотел бы все-таки переговорить с вами».
2: «О чем вы? Какой еще четвертый стрелок?»
0: «Не слышали о стрелках?
1: Последний месяц я писал роман и старался ни на что не отвлекаться. Интернет только для информации по книге.
3: Я как раз хотел вас расспросить о первой книге. Строго говоря, та книга не совсем первая, у меня на счету уже около 40 романов»,
0: — важно зашептал Костя.
3: «Просто они еще не издавались».
1: «И слава богу!» —
0: оборвал его Леня, на что Костя обиженно засопел.
3: «Я имею в виду «Общество убийц», и боюсь, что она напрямую связана со всеми этими стрелками».
1: «Анонимных»,
0: — уточнил писатель.
1: «Анонимных убийц — это важно?»
3: «Важно то, что у всех троих я нашел вашу книгу.
1: А вы ведь не Достоевский, прямо скажем, чтобы стоять в каждом шкафу.
0: Хоть для чтения, хоть для галочки. Я ее прочитал. Не Достоевский, опять же, но и убивать людей пачками я после этого не чувствую надобности. Поэтому вопросы остались».
1: «Хотите сказать, что я современных Раскольниковых породил?»
0: В голосе писателя послышалась надежда.
3: «Не мечтайте.
0: Количество жертв сегодняшними уже больше 100.
1: Предположительно, они на вашей совести».
0: «В общем, на повестке ночи у нас два вопроса. Что там за НЛП такое в вашей книжке? И почему он не стал стрелять в вашу сторону? Вы подумайте до завтра, а я займусь своей работой».
4: Репортер, осмотревшись, вышел под свет фонарей и отправился обратно к терминалу. А Костя только сейчас заметил, что до сих пор держит в руках бокал с грязным скальпелем. Перец он где-то выронил, но и без чили его душа сейчас как никогда готова была принять эту меру.

Парикмахер Ангис. У Валерия Ангиса чесалась лодыжка. Чертовски чесалась. И чертовщина эта началась еще вечером, после того, как он попал в какую-то дрянную лужу. Бежал к Горьковской, торопясь до закрытия, в темноте не заметил пролом в асфальте, полный темной водой, и не на шутку звезданулся. Лодыжку подвернул, ногу промочил, колено ободрал, плащ испачкал в какой-то зеленой маслянистой фигне. Впору присесть там же, да пригорюниться. Но горевать было не досуг. Он спешил в свой барбершоп на ночную смену. С начала лета и до сих пор они работали круглосуточно, и никакие стрелки им не помеха. Так же, как и клиентам. Тех и ночью было пруд-пруди. Питер хоть и не Москва, которую Never Sleeps, но на Невском жизнь бьет ключом, не глядя на часы. Иногда, конечно, и буквально бьет, но редко и в дальних переулках. А их цирюльня запряталась неглубоко от негасимых огней, поэтому и проблем с желающими побриться среди ночи не было. Ночью по записи не принимали, только в порядке очереди. И вот же, не успел он приковылять и переодеться в униформу, как и первый клиент заявился. Пьяный, понятное дело. Молодой, веселый и счастливый. Все вертелся и тыкал фоткой с новорожденной дочкой в лицо, да так, что Валера чуть не вскрыл тому сонную артерию опасной бритвой. И твердил: «Я же должен быть красивым, понимаешь? У меня же дочь, женщина, дочь!» А борода у папаши Ньюби была знатная, мощная, с фигурными боками, даром что пацан совсем. Валера решил обслужить бороду по полной. Масло для мягкости, горячий компресс, травяная пена, овощная маска с пчелиным ядом. Лодыжка начала чесаться еще в начале ритуала, и Валера осторожно поскребывал ее шлепанцем, стараясь не потревожить пацана. И тут Валера задумался. Почему он всегда так отдалял летальный исход для своих клиентов? Конечно, варфарин, на который он перешел после малоэффективных канцерогенных шампуней, действовал уже не так долго, но зато радикально, кроваво и тоже гарантировал ему полную свободу от любых подозрений. Но сейчас, именно сейчас Валеру ошеломило простое решение. Сахарный свинец. Ацетат свинца проникнет в их клетки и разбудит тягу к насилию. Свинец будет нашептывать: «Режь, стреляй, дави, убей!» Так Валера изящно делегирует свою задачу, многократно увеличив производительность. Теперь он сможет ставить не одну галочку, а сразу несколько. Надо только следить за новостями. Говорят, так пала Римская империя, пусть так изыдут и петровские наследники. Лодыжка чесалась. Он подвернул штанину и увидел на коже темную паутинку сосудов. Расчесал, наверное. Он наклеил несколько пластырей в ряд, и пока клиент кайфовал под горячим мятным полотенцем, Валера замешал овощную маску с новым ингредиентом — свинцовым подсластителем. «И почему он раньше не додумался?»

0: Репортер Останин. Леня проснулся, как обычно, от того, что захныкал в кроватке трехлетний Федя. Однако Лене был не до него. Он мигом вспомнил все вчерашние открытия, ткнулся губами в теплое ухо жены, потормошил ее для верности. Она, в отличие от него, спала крепко, наскоро умылся, оделся и помчался в редакцию. Суббота, репортер не помеха. Вчера, вернувшись на место бойни, он еще застал стрелка, который уже очнулся и сидел в полицейской машине. Полупьяный ночной народ пока не до конца понимал, что случилось и кого так плотно закрывают собой бойцы спецназа, поэтому не ломился туда и только вяло кучкуясь перебрасывался вопросами. Леня нашел главного, помаячил редакционными корочками и специальным разрешением от самого, но выяснил немного, зато упал на хвост опергруппе, которая выехала на квартиру стрелка, Степана Корнеева. Тот с готовностью отвечал на все вопросы и ничего не скрывал, только очень удивлялся. Он ведь пришел выпить, отметить рождение дочери. Два кулька каштанов он купил по пути. Каштаны, это ж прикольно! В квартире Корнеева все было готово к прибытию новорожденной. Кроватка с мобилем, погремушки, упаковки с сосками, стопки крошечных одежек, воздушные шары, флажки, ми-ми-ми, одним словом, а не логово террористов. Но Леня искал другое. Просмотрел книжный шкаф, порылся в тумбочке у кровати, перебрал кипу Мари Клэр на журнальном столике и про туалет, разумеется, не забыл. Книги не было. В сумке при Корнееве, кроме пистолета-пулемета «Каштан», который он оттуда достал, больше ничего не нашли. В телефон Леня тоже предусмотрительно заглянул. Никаких следов электронной версии. Полночи он просидел на Литейном, пока допрашивали задержанного. Того тошнило, и ему вызвали врача, который диагностировал отравление свинцом, вернее, ацетатом свинца, так называемым дефрутумом, который еще древние римляне использовали вместо сахара, от него и загнулись. На этом у Лени появилась мысль, и он отправился додумывать ее домой. А утром из редакции позвонил Сибарскому и попросил приехать. Тот появился через два часа недовольный, небритый и помятый. Вчерашнее вскрытие прошло по полной.
1: «Я так и не понял, зачем я вам понадобился, если теперь вы считаете, что моя книга ни при чем?»
0: Сибарский как вошел, так упал замертво на диван и выхрипывал оттуда из потрескавшихся кожаных недр по слову.
1: «Черт, надо было труповозку вызывать, а не такси. Дешевле бы обошлось».
0: «Ты бы к своему скальпелю антидот уже давно придумал. Зачем так мучиться каждый раз?»
1: «А когда мы перешли на «ты»?» «Плевать.
0: Короче, книга твоя не то чтобы ни при чем, просто она часть. И ты часть. Только чего точно, я еще не до конца понял».
1: «Я сегодня тебе не помощник. В понятии чего бы то ни было».
0: «Просто лежи и слушай». Репортер шлепнул по клавише пробела на макбуке, и монитор ожил. «Один мой приятель сказал бы, это дело рук америкосов. Но я уверен, что так далеко ходить не надо».

0: Менеджер Некрочка.
1: Григорий Демидович, вам кофе или следующих?
0: Ослепительная Зарина заглянула в гостиную, которую обустроили под конференц-зал.
2: Да ладно, что там, что гостиная, что конференц-зал, одно название.
0: В арендованной офицерской квартире всю мебель, кроме стульев, снесли в одну из двух комнат, а в кухне за столом обосновалась кофеварка и секретарша, которые достались Григорию Некрочко по наследству в придачу к жалкому офису и громкой должности директора кадрового агентства. Для директора стола уже не хватило. Ему приходилось держать бумажки на коленях, а кофе на подоконнике. Ему не полагалось даже ноутбука. За окнами первого этажа, еще не облетевшие листвой, ворожили столетние липы. Сам дом с нетерпением ждал капремонта перед перестройкой его в гостиницу, но хозяева упорно сопротивлялись. Кто ж добровольно распрощается с жилплощадью в Петропавловской крепости? В квартире было темно и холодно, как в морге, и тянуло плесенью то ли из подвала, то ли из прилегавших к дому подземных казематов Алексеевского Равелина.
2: «Кофе и следующих!» «Остальных гоните, если заявятся».
0: Он поправил виндзорский узел на галстуке и поиграл ртом, пытаясь настроить нужную улыбку.
1: «А что сказать? Вы ведь их уже назначили?»
2: «Скажите, что меня от них тошнит».
0: Зарина, соболезнующе поджала губки. «Ничего, она справится». «И он тоже». Месяц назад работодатели обещали ему офис в историческом здании в центре города, масштабные проекты и шестизначную зарплату. На следующий день он сидел на очень историческом и глубоко продавленном стуле и проводил массовые собеседования со сбродом, отправляющимся работать на вахту. Сброд приходил уже с котомками, так как предполагалось, что отделять привела от привел пустое дело, и поэтому его задачей было только переписать их, пометить галочкой тех, что с судимостями, проинструктировать и благословить. На Мытнинской рабочих уже ждал автобус, который заглатывал их и увозил в неведомые дали. Ах, да еще следовало разворачивать не местных, пусть даже с регистрацией, с патентом, с разрешением, а брать только аборигенов с пропиской. Таково было странное указание учредителей странного фонда, которые нанимали Григория Демидовича на странную работу. Однако же аванс он получил уже через неделю, аккурат оговоренную сумму, и у него даже дух захватило. Эта сумма оказалась недельной зарплатой. Еще с неделю его одолевали сомнения. Не ввязался ли он в противоправную аферу? Как складывается судьба у тех потных мужчин и женщин, что смущенно или развязно ерзали перед ним на стульях и которых он отправлял на вредные производства, подозрительные стройки, а то и вовсе к черту на кулички, на новоуренгойские буровые? Но после второй выплаты он расслабился. Он только спросил однажды у секретарши:
2: «Зариночка, зачем мы с вами блистаем здесь, как бриллианты в дешевой оправе? Одевались бы, как и все эти простолюдины, ведь так и доверия к нам было бы больше».
1: «Должностная инструкция, Григорий Демидович»,
0: — пожимала плечами Зариночка.
1: «А если честно, пофиг. Деньги-то платят».
2: «Вот если честно, да. Эдак он через полгода и квартиру купит без всяких ипотек».
0: В приоткрытую дверь сначала протиснулся едкий запах прокуренных пальцев, а вслед за ними и их хозяин. Мужик в бейсболке с клетчатой сумкой и с деловым «здрасте». Дальше в комнату медленно втянулся поток его клонов. В разнобой топача и «здравствуя» они расселись вдоль стен и принесли с собой густой разносол запахов. Колбасы, носков, лука, доширака и перегара. Григорий Демидович незаметно рассматривал их, хотя каждая группа была на одно лицо. Хмурые, опухшие, сутулые доходяги, добивавшие себя акционной жратвой из Ашана, сивушной водкой и сигаретами с восстановленным табаком. И эта стылая полуподземная квартира с мертвым флуоресцентным цветом казалась для них идеальной декорацией. А женщины... В мире Григория Демидовича такие попадались лишь мельком, случайно или в силу крайней необходимости. «Во всех этих людях нет сущностей», — думал он. «Странно, что все они местные. Для Григория Демидовича они казались какими-то потусторонними. Сколько лет они тут прожили, откуда у них прописка? Женились, вышли замуж? Родились у местных родителей? А, впрочем, если честно, пофиг». Он открыл список и обвел соискателей обезоруживающей улыбкой.

0: репортер Останин и писатель Сибарский. В общем, много ниточек еще непонятно к чему привязать, но основной узор уже вырисовывается. Психологический эксперимент? Потрошители душ? Любопытно! Сибарский все заметнее оживлялся по мере Лениного рассказа, хотя в этом ему помогали не только душераздирающие описания последствий отравления варфарином и бродифакумом, но и в большей степени огромная чашка ядреного кофе с лимоном. Эксперимент, причем очень масштабный и бесчеловечный. Боюсь, что речь идет о геноциде. Активируется несколько ключевых агентов влияния, которые уже своими собственными силами способны истребить сотни людей. Парикмахеры отравляют своих клиентов медленными ядами. Или быстрыми, но, так сказать, агрессивными, например, как свинец. Прежде чем он убьет своего носителя, тот захватит с собой еще с десяток. Вахтовые агентства отправляют рабочих на вредные производства. Размол амидохлорной ртути по 12 часов в день в течение 2 месяцев скажется очень быстро. И бесплатный стакан молока уже не спасет. А помнишь тот переполох, когда сразу в нескольких японских ресторанах посетители отравились рыбой фугу? Думаю, что и этот случай из нашей серии. А кто на очереди? Пилоты? Машинисты метро, учителя, психотерапевты? Если такими темпами дело пойдет и дальше, Питер скоро превратится даже не в кладбище, а в мертвецкую. Потому что хоронить некому будет. А та резня под Новым Уренгоем, о которой ты говорил, не притянута ли за уши? Во-первых, эту группу рабочих трудоустроило питерское агентство как раз из засветившихся по нашему делу. Во-вторых, коллектив на 80% состоящий из бывших зэков, рецидивистов и тяжких уголовников действительно можно только за уши притянуть. То есть специально собрать в одном месте и с явно недобрыми намерениями. Тех и уговаривать не надо. Чуть что не так, ножом по горлу и вся недолга. Первым куратор не угодил, а дальше пошла драчка за власть и, как итог, техасская резня бензопилой. И ни один из этих случаев нельзя связать друг с другом, если не знать, какими концами связывать. Но если это не америкосы, то кому нужен геноцид? Кто за всем этим стоит? Взять меня, к примеру. По-твоему, я прячу в своих книгах какой-то триггер, который заставляет людей внезапно покупать оружие и убивать. Но я-то сам кем завербован? Когда? Как? Кто мной управляет? Здесь пока тупик. Зато, кажется, я догадываюсь, почему мы ушли живыми из бара. То есть, почему ты жив? Тот стрелок каким-то образом почувствовал, что ты свой. И вот тут логика делает простой вывод и интересный поворот. Леня вопросительно подмигнул Сибарскому. «Ты тоже свой?» «Бинго!» «Кого же я убил или отправил убивать, спросишь ты?» «Спрошу». Тут Леня сдулся и тяжело посмотрел на Костю. «Даже не знаю, что хуже. Знать или не знать о своих жертвах. Знать, что они есть, и не знать, кто они и что я сделал. Ты же криминальные новости пишешь. Вот прочитают их миллионы посетителей сайта, вдохновятся и пойдут убивать. А может, ты и устраиваешь все эти преступления, чтобы было о чем писать. Что до меня, то лично я вины не чувствую, хоть тресни. То ли это эффект зомбирования, то ли я отроду такой бесчувственный. Ты замечал, что мы все тут в этом городе как индивидуальные бомбоубежища. Ни одна эмоциональная бомба не прошибет.
1: Я недавно здесь, ну да, замечал. Так ты не местный. Родился в Муроме. Но вообще-то все мои предки с основания города здесь жили. Так что формально я не местный, а генетически могу претендовать на аборигенство.
0: И знаешь что?
1: Тут Леня на секунду задумался.
0: Надо уточнить, но я подозреваю, что ни среди убитых, ни среди убийц нет приезжих. Временно зарегистрированных туристов, нелегальных мигрантов, беженцев, переселенцев и прочих гостей столицы. Как будто выкорчевывают корни. Я пытался найти что-то общее у всех центральных фигурантов, у парикмахерских, закупающих яды, у вахтовиков, у фонда, на который записаны все эти HR-директора, у тебя. Но до этого момента многое сходилось только на Петропавловской крепости. Ты говорил, что у тебя вдохновение там перло. Одно из агентств вербовало рабочих в жилом доме там же, в Петропавловке. В показаниях свидетелей во всей этой массе информации то там, то тут всплывает крепость. А ведь она начало города. А теперь еще и это.
2: Так может, стоит сгонять туда, в крепость?
1: Стоит. Я посмотрел, кто там арендует офисы, музеи, рестораны и некоммерческие организации. Если кто и способен экспериментировать над человеком в таких масштабах, то только последние –

0: Туристов, похоже, ничем было не испугать. Но, с другой стороны, они же в северную столицу приехали не в отеле телек смотреть и не продавливать диваны дальних родственников в спальных районах. Что с того, что стреляют чуть-чуть? У них, может, в Челябинске или в Уганде такое круглый год творится. Сибарский и Останин лавировали среди праздных посетителей крепости, которые забивали память своих телефонов, а заодно и мировую сеть, миллиардными по счету фотками на фоне бастионов, тюрьмы, пушки, собора, Невы, мостов и обязательно на коленях у Петра. Сибарский сразу предложил идти на пляж, ведь именно там он впадал в лунатическое состояние творческого экстаза и писал почти машинально. С Невы тянуло холодом. Они устроились на трухлявом бревне, которое служило гуляющим единственной здесь скамейкой уже не один десяток лет. Сибарский ждал прихода, а Останин достал планшет и развлекался тем, что гуглил Петропавловку на предмет странностей. Пока Леня продирался сквозь поисковый спам, темная вода постепенно гасила закатное солнце, подталкивая волной в сторону биржевого моста его последние отблески. Леня взглянул на Сибарского и отшатнулся. В косых апельсиновых лучах заката на его щеке оживала паутинка темно-зеленых сосудов, взбегавшая по шее из-под воротника куртки. Леня осторожно пощупал его пульс. В норме.
1: «Это она, болотная дама!»
0: Внезапно раздался над Лениным ухом хлюпающий голос. Леня обернулся. Позади них, припадая на одну ногу, топтался заросший нечесанный бродяга с сумкой для ноутбука, набитой жестянками. «Чё тебе?» Леня во всех человекоподобных существах видел прежде всего источник информации, возможно, даже сенсации, поэтому сразу старался направить мысль собеседника в деловое русло.
1: «Болотная, говорю, дама!»
0: Снова захлюпал бродяга, перекатывая во рту жеванную пластиковую соломинку и покрутил пальцем в латексном напалечнике над костей.
1: «Хвалера ищет себе!»
0: «Садись!» Пригласил Леня бомжа и освободил место на бревне между собой и безмолвным писателем, которого продолжала оплетать изумрудная сосудистая сетка. «Рассказывай!»
1: «Я Зот, весьма рад!»
0: Действительно обрадовался Зот, сплюнул соломинку и протянул репортеру, похожую на щупальце, руку в напалечниках. «Рассказывай, Зот!» «Все, что знаешь, Зот!» Леня оставил без внимания светские условности.
1: «Я когда мальцом был, при Петре Алексеевиче еще, мы с пацанами сюда бегали и смотрели, как из могилки, там он...»
0: Зот показал в сторону шпиля.
1: «Тетка выбирается!»
0: На Петре Алексеевиче Леня даже не моргнул. Он-то знал, что истину можно выловить везде, особенно там, где ее не ждешь, а уж городские сумасшедшие ее вагонами поставляют. Копаться, правда, приходится, как в помойке.
1: «Зеленая такая, вся в тени в болотной жижи, но зато голая. Мы из укромного места разглядывали ее, как она окружилась над могилкой и зыркала во все стороны. Однажды нас приметила... Подлетела. Пацаны все застыли, как те столпы. А она выбрала самого рослого, дохнула на него болотным смрадом. Он весь и покрылся вот такими вот зелеными цепками, как ваш товарищ. Ухватила и словно неводом уволокла, как есть в свои недра. Откуда только силы три пуда на себя, как пушинку цветочную нести? Больше мы ее не видели, да. А тетка-то, говорят, частенько выбирается, когда прежний кавалер надоест и нового выискивает. И теперь, видать, та пора пришла».
0: «Не боишься, Зот, что она и тебя прихватит?»
1: «Честно признаться, барин, мне жуть, как самому охотиться посмотреть. Надоело банки плющить»,
0: — устало добавил бродяга. «Придет твоя пора, посмотришь». Репортер сунул в латексные полупальцы сотку. «Вот тебе за анекдот проваливай». Улыбка Зота затерялась где-то в бескрайней растительности вокруг рта, но глаза ясно и благодарно сияли. Так ясно, что Леня усомнился в неправдоподобности услышанной истории. Зот исчез. Тьма, разбавленная городской иллюминацией, подползала с Невы и окутала берег такой же разбавленной сыростью. Сибарский поперхнулся, откашлялся и сказал: «Мне нужно срочно все записать». «Ноут подойдет?» Репортер был искренне рад, что Сибарский очнулся, и его не утащила болотная ведьма на свое брачное ложе.
1: «Нет-нет, для начала обязательно бумага нужна. А ручка у меня есть».
0: Тут Останин заметил темное пятно на песке. Безумный Зот оставил свою сумку с жестянками. Может, там что найдется? Он вытряхнул сплющенные банки. Внутри было отделение на молнии, он открыл его и достал оттуда тонкую книжку с сильно потрепанной картонной обложкой и пожелтевшими страницами. Уголки страниц скатались и стерлись, а края превратились в бахрому.
1: «Дневник бомжа — неплохая находка!»
0: Останин пролистал тетрадь в поисках чистых листов. Чистых не нашел, но парочку пустых вырвал и протянул писателю. Тот пристроил их на коленях и бешено застрочил. Леня открыл тетрадку наугад и попытался вчитаться в выцветшие буквы.
2: «Августа 13-го дня 1703 года Рождества Христова. Явлено по мундиру швед, молодой, череп помят. Но отчего дознаться не можно, чаю прибит палицей железной. А прочь того анкилоз в коленном суставе и в пьянстве меры не ведал. Как и попреж, изо всех мертвецов ныне стал исходить зеленый табачный дым, но мы тряпицей прикрываемся, дабы не задохнуться».
0: Леня стал листать дальше, мельком выхватывая однообразные строчки, длинные списки мертвых, перечисления диагнозов и причин смерти, подписи в истрепанных уголках каждой страницы. Пармен Симеонов. Язык был большей частью понятен, да и Старослав на филфаке Леня не прогуливал. Прожекторы на Нарышкином бастионе позволили ему, не напрягая глаз, дойти до последних страниц, где вдруг изменились и почерк, и характер записей. «1 793 058 день. Скрыто. Душ 2. Писарь и гвардеец. Тел 25. 7 своих одухотворил. Узурпаторов проклял по всем правилам и направил к госпоже. 1 793 081 день. Заходил император, вскрыл одного нашего. Тот его обратил, а я успел одухотворить своего товарища. Заслужил от госпожи похвалу. 1 854 107 день. Скрыто. Душ 3. Писатель, цирюльник, пекарь. Одухотворено около 300. Признаюсь, сбился, но если мы ведем счет уже на сотни, то единицы не имеют значения. Сотни тысяч их жалких душ подчинено нам. Теперь узурпаторы истребят себя сами, и мы вернем обратно то, чем владели тысячи лет до их прихода на нашу землю». Репортер захлопнул тетрадку. Посмотрел на писателя, безостановочно теснившего мелкие строки на двух заляпанных кровью и гноем листках –

Тьма, пришедшая из глубин Невы, накрыла когда-то возлюбленный императором город. Исчезли разводные мосты, соединявшие храм с кунсткамерой. Опустилась с неба бездна и залила египетских сфинксов на университетской набережной, Исаакиевский собор и Адмиралтейскую иглу, площади, рынки, переулки, каналы, дворы и дворцы. Пропал Петербург, великий город, как будто не существовал на свете. Его пожрала тьма, напугавшая все живое в Петербурге и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу 1 854 107 дня. Репортер поднялся, не потревожив писателя, и двинулся в сторону метро.

Питер Шуйлер Миллер. Кораблик в бутылке. Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева.

Это место я вспомнил сразу же. Мне почти исполнилось 10, когда я впервые увидел его. Мы с отцом совершали очередную вылазку в старую часть города, к реке. В пору, когда мой отец сам был мальчишкой, этот район, застроенный небольшими магазинчиками и ветшающими каркасными домами, считался еще вполне респектабельным, хотя уже тогда можно было сказать, что его лучшие дни ушли в прошлое. Прежде чем скопить денег и поступить в колледж, отец недолго промышлял здесь торговлей. И во время наших прогулок мы частенько встречали каких-то стариков и неопрятных, сомнительного вида женщин, которые помнили его по прежним временам. Нынче уже и не сосчитать, сколько субботних вечеров я провел в темном углу очередного захудалого бара, где, сидя перед нетронутым, стоящим посреди липкой лужицы стаканом с чем-то ядовито-ярким, захваченный увлекательным потоком воспоминаний, я слушал рассказы этих странных знакомцев отца о его прошлом. Именно во время одной из таких экскурсий, случившейся незадолго до моего 10-го дня рождения, мы вышли на улицу, о существовании которой раньше не подозревали. Вернее, это была даже не улица, а узкий изогнутый проход между двумя полуразвалившимися складами, посреди которого возвышался тусклый газовый фонарь. Мы набрели на него, когда почти уже вышли из переулка, лежавшего за португальским кварталом, что тянулся вдоль Уолнет-стрит. С одной стороны, на протяжении почти сотни ярдов проулок был ограничен сплошной кирпичной стеной, объединявшей здание двух складов. С другой его стороны располагался выложенный потрескавшимися каменными плитами тротуар и ряд витрин каких-то захудалых лавок, большей своей частью пустовавших. Мы направлялись к небольшой треугольной лужайке под старым каштаном на углу Грант и Бикман, месту, где каждый субботний вечер с пивом и сигарами собирались местные шахматисты и запросто могли бы проскочить мимо неприметные улочки. Но едва мы оказались напротив, мое внимание привлек свет фонаря, внезапно вспыхнувшего в темной глубине проулка. Я потянул отца за пальто, и мы остановились посмотреть. Ныне я порой задаюсь вопросом, кем и как был зажжен тогда этот фонарь. Вход в лавку находился прямо под ним. Иначе мы просто не разглядели бы его, хотя отчего-то мне думается, что мы заметили бы его в любом случае. Даже в темноте он обращал на себя внимание. Плиты перед дверями были чисто подметены, а квадратные стекла в низком переднем окне блестели. За фасадом хорошо следили, и это ощущалось сильнее при взгляде на грязные окна и разбитые ступени соседних зданий.

0: Я первым заметил это место. А значит, согласно неписанному правилу, первым же мог зайти внутрь. Но перед этим ненадолго остановился, чтобы рассмотреть здание, которое выглядело чуждым в окружении прочих построек. Улица была старой, большинство домов на ней возвели еще в конце прошлого века, задолго до складов. Их отличала унылая однообразность, свойственная сиреневой эпохе, на которую, ко всему прочему, со временем наложились приметы упадка и запущенности. Но это здание было конфетно-коричневым, и что-то в его облике вызвало в моей памяти образы диккенсовского Лондона. Оно выделялось, как корма галеона, затесавшегося между утлыми грязными баржами. Широкое и низкое окно, о котором я уже упоминал, было собрано из множества переплетенных свинцом квадратов зеленого стекла. На каменных плитах перед входом не было заметно ни пятнышка, и даже гранитный бордюр с вырезанным на нем номером и булыжная мостовая до середины переулка блестели чистотой. Как подсказала нам надпись на бордюре, это был дом номер 52 по Мандерли-Лейн. Крыльцо освещалось фонарем, но изнутри сквозь стекло причудливого окна пробивался другой, более мягкий и теплый свет. Это был первый масляный светильник, который я увидел в своей жизни. Прежде чем открыть массивную дубовую дверь, я прижался носом к самому чистому из стеклянных квадратов, и то, что открылось мне внутри, сразу же меня очаровало. В течение 4 лет, минувших с того момента, как умерла моя мама, а тетушка перебралась жить к нам, мне приходилось не однажды бывать с отцом в разнообразных убогих ловчонках, разбросанных по закоулкам этого района, и их грязь, вонь и запущенность уже давно не трогали меня. Я научился понимать и принимать их. Все это являлось лишь частью той обстановки, в которой вели свою трудную и бедную жизнь здешние люди. Некоторые из них, как, например, мой отец, при помощи политических махинаций или благодаря иным, более сомнительным методам, все же сумели выбраться в большой мир, но при этом навсегда сохранили в своем взоре ту голодную волчью угрюмость и подозрительность, посеянные в них в детстве и укоренившиеся в юности. И те из местных, в ком эти черты проявлялись меньше всего, и были близкими друзьями моего отца. Но это место было другим, волшебным. Лавка древностей, восточный духан из рассказа Стоктона о волшебном яйце. В нем словно бы слились воедино и воплотились наяву все те удивительные места, которые впервые явились мне на потемневших страницах книг из отцовской библиотеки. Внутри здание выглядело глубже и просторнее, чем казалось снаружи. Вдоль левой стены тянулся широкий дубовый прилавок, а справа от входа висел древний, но до сих пор полный сочных и волшебных красок гобелен. Пол был выстлан сосновыми, отполированными до белизны досками, низкий потолок пересекали ребра тяжелых балок. Ароматы сосны и дуба отчетливо ощущались в плотном, насыщенном духе этого места, которое окутал меня, едва я толкнул тяжелую дверь и ступил внутрь. Волшебные лавки и пахло по-волшебному. Здесь царило благоухание восточных пряностей, сандала и мирра. Ароматы мяты, тимьяна и лаванды, запахи потертой кожи, полированной меди и резкий, чистый запах блестящей стали. Здесь было все то, о чем 9-летний мальчишка мог лишь мечтать. Сквозь небольшие стеклянные дверцы шкафов, стоявших позади прилавка, мне удалось смутно рассмотреть еще больше удивительных чудес. Под потолком висели 3 корабельных фонаря. Именно они вместе с одинокой свечой, установленной на высокой кованой подставке рядом с прилавком, освещали помещение. Мягкий свет скользил по гладкой поверхности рулонов толстого шелка, отрезом парчи и малинового бархата, оживлял фантастические узоры ворсистых ковров, груды лежавших под гобеленом у дальней стены, и нежно касался изящных изгибов хрупкого, окрашенного в цвет обычаи крови и темного нефрита, фарфора. В мерцании ламп я увидел затейливую резную ширму из бледной кости и черного дерева, которая отгораживала дальнюю часть лавки. На стоявшем перед ней массивном сундуке темнели какие-то гротескные силуэты, а к верхнему краю самой перегородки было подвешено целое семейство троллей-марионеток. Рядом, на невысоком, украшенном инкрустацией эмалью столике, лежала шахматная доска с уже расставленными и готовыми для начала партии фигурами. И покуда я восхищенно бродил от одной диковинки к другой, жадно касаясь пальцами окружавших меня чудес и желая всласть надышаться волшебным воздухом этого места, мой отец, заметив шахматный набор, двинулся к нему. Вырезанные из слоновой кости шахматы были произведением искусства персидского мастера. Они и сейчас еще хранятся у меня, и знающие люди уверяют, что они очень старые и выполнены превосходно.
1: Упоминал ли я о том, что когда толкнул тяжелую дверь, где-то в глубине лавки негромко звякнул колокольчик?
0: Но захваченный вереницей удивительных вещей, я сразу же об этом позабыл, и поэтому до жути испугался, когда заметил, что за нами наблюдает хозяин лавки. Не знаю, каким я его себе воображал. Возможно, древним сморщенным карликом с огбенным подгрузом прожитых лет и воспоминаний, а, быть может, коварным китайцем в сопровождении прекрасной наложницы метиски. Или бородатым гномом, таким же веселым, как фасад магазинчика, и таким же волшебным, как его внутреннее убранство. В то время мы читали почти все то же, что и современные дети, хотя не исключаю, что мой вкус к мелодраматическим сюжетам и был несколько старомодным. На самом же деле владелец лавки оказался большим смуглым мужчиной с кожей, выдубленной морской водой и ветром. Его лицо и горло пересекала неровная линия старого шрама, а сам он был настолько огромен, что в нем запросто уместилось бы два человека комплекции отца и еще осталось бы место под мальчика моих лет. Мне было трудно судить о его возрасте, однако, судя по копне жестких черных волос, он определенно не был старым, хотя уже и не молодым. Одежда мужчины сильно выленила от солнца, а на ногах были веревочные сандалии. Прежде чем начать разговор, мой отец окинул великана изучающим взглядом. Он делал так всегда, когда встречал незнакомцев. После чего, оставшись, по всей видимости, довольным результатом, отец поинтересовался ценой шахмат, что очень удивило меня. Вид хозяина лавки безоговорочно выдавал в нем бывшего моряка, а манера держаться — офицера, привыкшего отдавать команды сквозь рев волн и ветра. Поэтому, когда он заговорил, я думал, что услышу раскатистый бас, который только и можно ожидать от такого большого мужчины.
1: Но его голос оказался неожиданно тихим, мягким и скрипучим.
0: Звуки, словно царапаясь, с трудом протискивались сквозь горло, и от этого у меня по спине побежали мурашки.
2: «Не продается», —
0: просипел мужчина. К тому времени я был уже хорошо знаком с этой уловкой, и поэтому слегка растерялся, когда мой отец, вместо того, чтобы действовать обычным в таких случаях образом, просто повернулся и принялся внимательно изучать содержимое полок одного из шкафов. Взяв в руку железный подсвечник, лавочник приблизился к нему и дал больше света, чтобы отец мог лучше рассмотреть занятную скамеечку из слоновой кости и тонкое плетение изящного кремового кружева, край которого он теребил между пальцами. «У мальчика скоро день рождения», — небрежно обронил отец. «И можете не сомневаться, я ловил еще раз». «И можете не сомневаться, я ловил каждое его слово».
3: «Может быть, у вас найдется то, что ему понравится?»
0: Хозяин лавки пристально посмотрел на меня. Его холодные черные глаза напоминали некоторые из обломков камней, выставленных на полках. Лицо мужчины покрывали морщины, а две особенно глубокие складки полукружьями спускались от крыльев крючковатого носа к уголкам жесткого рта. Но при всем этом его голос прозвучал негромко и мягко, как шелест тончайшего шелка.
2: «Пусть выберет сам»,
0: — сказал он.
2: «Вот свеча. А мы с вами тем временем сыграем партию».
0: Если это предложение и удивило отца, он никак этого не выдал. Следить за своим языком и выражением лица он был обучен столь же хорошо, как и умению в случае необходимости давать быстрый и сильный отпор. «Идет», — согласился отец и следом вынул из жилетного кармана золотую монету, которую держал при себе на удачу. Мне кажется, монета была греческой, а, возможно, еще более древней. «Бросим жребий, кому играть белыми?» Сверкнув в свете лампы, монета кувыркнулась в воздухе, и я услышал, как лавочник прошелестел:
2: «Орел!»
0: Когда монета упала на деревянный пол, отец позволил мужчине ее поднять.
2: «Орел!»
0: — негромко произнес тот.
2: «И все же я предпочту играть черными».
0: Они придвинули стулья к столику, ну а я, захваченный калейдоскопом чудес, открывшихся мне в свете свечи, очень скоро позабыл о них. Я помню, как, остановившись перед висевшим вдоль дальней стены гобеленом, долго всматривался в его потемневшую, но все еще полную жизни и ярких красок поверхность, пытаясь распознать изображенные на ней мифологические картины. Но понемногу заскучал и, принявшись озираться по сторонам, испугался, когда наткнулся глазами на пустые взгляды страшных масок, устремленные на меня со стропил под потолком. Впрочем, испуг продлился лишь мгновение, и скоро я вновь переместился к длинному дубовому прилавку, заваленному всякой всячиной, где увлеченно принялся копаться в поисках чего-нибудь интересного. И все же больше всего меня манило содержимое шкафов, поэтому я испытал странные чувства, когда услышал позади себя глухой голос:
1: «Смелей, парень, можешь их открыть?»
0: Мне кажется, игра продолжалась долго. От обилия окружавших меня неописуемых диковин разбегались глаза, поэтому сильнее всего я боялся ошибиться и сделать неверный выбор, большей частью от того, что сам толком не знал, чего хочу. И, наверное, так никогда бы и не сумел определиться окончательно. А потом я нашел кораблик. Теперь я уверен, что это была удача, чистое везение, может быть, и сама судьба, о планах которой человеку порой трудно судить. Открывая один шкаф за другим, я то держал тяжелый подсвечник в руке, то ставил его на прилавок позади себя, чтобы свободно перебирать и рассматривать свои находки. Под шкафами стояли глубокие ящики, еще больше их пряталось под прилавком, и я, закопавшись в их содержимое, каждую минуту обнаруживал все новые чудеса. Подносы с яркой инкрустацией в виде тропических бабочек. Золотые безделушки, такие мягкие и тонкие, что их можно было без труда поцарапать ногтем. Разнообразные украшения и даже мумии странных маленьких животных. Один шкаф никак не хотел открываться, но когда мне все же удалось с ним справиться, он распахнулся вместе с частью стены, открыв взгляду обшитую панелями нишу глубиной футов 5. Внутри... На железной подставке стояла большая стеклянная бутылка, идеальная сфера из тонкого зеленого стекла, в которую был заключен корабль. Это была уменьшенная копия старого парусника с квадратной оснасткой, выполненная в мельчайших деталях. Большая часть моделей кораблей, которые я видел в магазинах на набережной, были маленькими и довольно простенькими. Они были помещены в бутылки из-под рома или любые другие, оказавшиеся под рукой, и представляли собой обычные поделки, нисколько не претендующие на шедевральность. Но этот корабль отличался от других. Там, где другие суда изображали движение, слегка кренясь под натиском воображаемого шторма, раздувающего на крахмаленные или покрытые лаком кусочки полотна, крепившиеся к их мачтам, этот корабль... Словно бы попав в штиль, стоял с повисшими парусами, и невидимое солнце опаляло его голые палубы. Зеркальное море под ним было абсолютно спокойным. Тут и там крошечные, не больше ногтя на моем мизинце, фигурки матросов исполняли свои обычные обязанности, а стоявший на мостике капитан будто бы смотрел прямо на меня и грозил воздетой вверх правой рукой, оканчивавшейся маленьким блестящим крюком. Я понял, что хочу получить этот кораблик так сильно, как не хотел еще ничего и никогда в своей жизни. И причина заключалась вовсе не в безупречном мастерстве, с которым была выполнена модель, и не в загадочном способе, которым она была помещена в идеальную стеклянную сферу. Все дело было в том, и я готов признаться в этом даже 30 лет спустя, что в моей детской душе в тот момент возникло твердое убеждение, что этот корабль каким-то образом реален, что он на самом деле плывет где-то в настоящем море, и что если бы только он стал моим, я смог бы найти способ попасть на его борт и уплыть навстречу приключениям, о которых другие мальчишки могли только мечтать. Я обернулся позвать отца. Партия уже завершилась, и он, застыв на месте, задумчиво изучал финальное расположение фигур. Отец победил. Шахматы теперь принадлежали ему. Но хозяин лавки смотрел вовсе не на него, а на меня. И хотя свет бил ему в спину, и вместо его лица я видел лишь темное пятно, мне совсем не понравилось выражение, которое я как будто на нем различил. Я суетливо отступил назад. Свеча в моей руке качнулась, и расплавленный жир брызнул на запястье. Должно быть, дернув рукой, я ударил локтем о дверцу шкафа, потому что почувствовал, как та подалась назад, а затем услышал, как она закрылась. С тигриной проворностью смуглый человек пересек лавку и перегнулся через прилавок. Он вновь открыл дверцу, но на сей раз кораблика за ней не оказалось. В его странном глухом голосе мне почудилась угроза.
2: «Ну, парень»,
0: — прошептал он,
2: — «твой отец меня обыграл. Чего ты хочешь?»
0: Опустив свечу на прилавок между нами, я шагнул назад. В тот момент мне больше всего хотелось вновь оказаться на улице, среди огней и людей, ближе к отцу. Все чудеса этого места внезапно заслонило все возрастающее чувство, смесь вины со страхом от того, что я совершил нечто запретное, ведь именно это я различил в интонациях хозяина лавки.
4: «Ничего, сэр», — ответил я ему. «Мне ничего не нужно».
3: «Ничего», — подал голос мой отец. «Вздор, Том, не глупи. Это удивительное место. Я только что лишил этого джентльмена набора весьма дорогих шахмат, и мы должны хоть как-то ему за это отплатить. Ну, а теперь отвечай, что ты выбрал?»
0: Это было странно, но осознание того, что отец рядом, все изменило. Я вдруг перестал бояться и больше не видел никаких причин чувствовать себя виноватым. Вместо этого во мне вдруг вспыхнуло ощущение какого-то вызова, и, глядя прямо в жесткие черные глаза, я ответил:
4: «Корабль! Я хочу кораблик в бутылке!»
0: На этом все и закончилось. Вернее, почти закончилось, потому что кораблик я все-таки получил. Отец, ощущая себя несколько неловко из-за того, что стал обладателем столь ценного приза, настоял на том, чтобы я все-таки выбрал себе подарок. И мне вновь пришлось долго копаться на полках и в шкафах, прежде чем я остановил свой выбор на прекрасном фрегате, который, как я теперь понимаю, был подлинным произведением искусства. И все же это был не тот застывший в вечном безветрии клипер, окруженный прозрачной сферой, которую я едва ли мог обхватить руками. С тех пор прошли годы. Мы переехали в другой город, я нашел новую школу и новых друзей, а в конце концов и работу, но все это время я задавался вопросом, почему поступил именно так. И вот стоило мне вновь увидеть этот проулок, как я его тут же узнал. На самом деле, я искал это место не то чтобы специально, а скорее ненароком, бродя по старым улицам, по которым 30 лет назад семенил вслед за отцом. В маленьком парке на Бикман, как и раньше, летними вечерами собирались шахматисты, хотя среди них уже не осталось никого из тех, кого я знал. И все же память людей в этих краях достаточно крепка. И поставив выпивку в одном месте и 2-3 в другом, я нашел тех, кто еще помнил прежние дни, и к концу наших разговоров полностью согласился, что нынешние времена были упадническими и унылыми. Начиналась первая половина прекрасной звездной ночи, когда по некому наитию я повернул в сторону набережной и в сопровождении лишь собственной тени побрел по пустынной улице, слушая неторопливое эхо своих шагов и не думая ни о чем, кроме этой прекрасной звездной ночи. Мой путь пересекла полоса света, бледного, не ярче сияния звезд, отбрасываемого уличным фонарем. Тротуар под ногами сменился булыжной мостовой, и внезапно два этих события каким-то странным образом соединились в моем сознании, вырвав меня из задумчивости и сквозь завесу прошедших лет вернув в прошлое. Я поднял глаза и понял, что вновь очутился здесь. За 30 лет переулок стал грязнее и темнее, отчего чистота плит перед магазином еще больше бросалась в глаза. Один из складов несколько лет назад сгорел, и на месте стены, прежде огораживающей переулок слева, теперь были лишь осыпающиеся развалины, из которых изломанными черными костями выступали обгорелые бревна. Дома, мимо которых я проходил, выглядели мертвыми. Их окна были заколочены, витрины разбиты, а 3 или 4 лавки стояли с распахнутыми настежь дверями. Но номер 52, я увидел это, подойдя к нему, выглядел совсем таким же, как и прежде. Минувшие 30 лет не оставили на нем никакого следа. Я увидел то же самое большое окно, собранное из оправленных в свинец квадратов стекла, настолько старых и мутных, что сквозь них было трудно что-либо разглядеть. Увидел тот же мягкий, пробивавшийся наружу свет и огромную дверь с массивной железной задвижкой. И точно так же, как и 30 лет назад, я толкнул ее и вошел в лавку. Когда дверь открылась, звякнул колокольчик. Его серебрящийся звук раздался где-то в глубине помещения. Мои шаги, как когда-то, зазвучали по вытертому до лоска сосновому полу, и 3 судовых фонаря по-прежнему освещали большой, висевший на правой стене гобелен и расположенную с противоположной стороны стойку со стоящими позади нее шкафами. Под центральным фонарем, рядом с прилавком, стоял маленький столик, украшенный инкрустацией и эмалью, а на нем лежала шахматная доска с полным набором фигур из слоновой кости, черных и белых, и вновь, как 30 лет назад, когда я поднял взгляд, то увидел за стойкой его. Я похож на отца, и, возможно, поэтому он меня узнал. Вот только я не мой отец, и игра, в которую нам предстояло сыграть этой ночью, тоже была совсем другой.
2: «Что-то ищете, сэр?»
0: Его голос остался прежним, мягким, тихим и хриплым, словно бы застревающим в покрытом шрамами горле. Тот голос, что я не раз слышал в своих снах в течение 30 лет, готов поклясться, что я одет он был в ту же самую одежду, что в прошлый раз. Он повторил свой вопрос, и я ощутил себя так, словно всех этих прошедших лет не существовало, а я был все тем же 9-летним мальчиком, разрывающимся между страхом и решимостью. «Я хотел бы увидеть корабль», — ответил я. «Кораблик в бутылке». В своей неизменности хозяин напоминал одну из деревянных фигурок, что стояли на полках. Но его голос звучал уже не так обволакивающе и вкрадчиво, как мне помнилось.
2: «Сожалею, сэр. Мне нечего вам предложить».
0: Я изменил начало игры, и сама игра тоже изменилась. Что ж, отлично, следующий ход был мой. «Я осмотрюсь, если вы не возражаете. Возможно, мне попадется что-нибудь любопытное». Он взял со стойки, стоявший между нами, железный подсвечник, который теперь показался мне меньше, чем я помнил. Впрочем, я и сам подрос за эти 30 лет.
2: «Играете в шахматы, сэр?» —
0: тихо спросил он.
2: «У меня есть прекрасный набор, очень старый. Не желаете взглянуть?»
0: В окружавшей нас атмосфере ощущалось что-то гнетущее, словно в движение пришли некие неосязаемые силы, которые пытались принудить меня вернуться к прежним правилам игры. И вот я внезапно обнаружил, что стою над столиком и сжимаю в руке одну из шахматных фигур. Насколько я мог судить, они были точь-в-точь такими же, как те, что достались моему отцу. Тот набор все еще хранится у меня почти целый, за исключением запропастившейся куда-то фигуры коня. «Спасибо», — сказал я, — «но у меня уже есть шахматы, почти такие же, как эти. Кажется, они персидской работы». Не уверен, что он меня услышал. Держа подсвечник над головой, хозяин стоял напротив и внимательно смотрел мне в лицо, при этом его глаза были совершенно неподвижными.
2: «Если выиграете, я отдам их вам», — прошептал он.
0: «Смелое предложение», — сказал я. «Это ценный приз». Он попытался изобразить улыбку, но лишь искривил тонкие губы в уродливой гримасе, оттянувшей в сторону шрам на щеке.
2: «Я уверен в своих силах», — ответил он. «А вы готовы рискнуть?»
0: Я посмотрел на него долгим и пристальным взглядом. Его квадратное смуглое лицо, казалось, ничуть не постарело за 30 лет. Глаза оставались такими же яркими, жесткими и лишенными возраста. И в тот момент у меня неожиданно возник вопрос, которым, я думаю, задавался когда-то и мой отец. «Если мне не удастся выиграть, то какой будет расплата за поражение?» Но мысль была запоздалой, так как дерзкий 10-летний мальчишка, пробудившийся во мне, уже успел выпалить: «Я готов сыграть, только не на шахматы. Я хочу получить корабль».
2: «У меня нет никаких кораблей», — повторил он. «Возможно, вы выберете что-то другое».
0: «Я посмотрю», — сказал я. Обернувшись к прилавку, я окинул взглядом рассыпанные по нему диковинки. Теперь они уже не выглядели теми сокровищами, какими виднелись мальчишки неполных 10 лет от роду. Всего лишь груды безделушек, перемежавшиеся редкими образцами действительно искусной и тонкой работы. Открыв дверцу шкафа, я взглянул на полки, и мне показалось, что их содержимое за 30 лет нисколько не изменилось. А когда выдвинул ящик, цвета и узоры причудливых раковин и пестрых бабочек, лежащих внутри, пробудили мою память. Я повернулся к хозяину и взял у того подсвечник. И в тот же миг внутри меня словно бы замкнулся некий круг. Последний фрагмент лег на свое место, и мозаика в моем сознании сложилась. Время вокруг меня будто бы растаяло, и, двинувшись вдоль ряда шкафов, я принялся открывать их один за другим. Высоко подняв свечу, пальцами свободной руки я торопливо перебирал хранившиеся на полках предметы. В этот момент сзади ко мне подошел хозяин лавки. И тогда я понял, что цель уже близко. Потянув за дверцу очередного шкафа, я обнаружил, что она застряла. А когда повторил попытку, мне показалось, что мужчина у меня за спиной затаил дыхание. Вдруг... Не знаю, была то случайность или своего рода провидение, что-то подсказало мне, в чем заключался трюк, и тогда, слегка повернув ручку, я потянул ее на себя. Бесшумно повернувшись на петлях, часть шкафа отошла в сторону, и перед моим взглядом возник секретный альков, а внутри него — кораблик. Он выглядел таким же, как я помнил, и в то же время другим. Обвисшие паруса приобрели коричневый оттенок и частью были свернуты, словно капитан окончательно потерял надежду дождаться ветра. Палуба добела выгорела под тропическим солнцем, окраска обшивки растрескалась и местами вздулась пузырями. Одежда команды заметно поизносилась и требовала починки, да и самих матросов как будто стало меньше. Но крошечный капитан, точно так же, как и 30 лет назад, занимал свое место на мостике. Устремив мрачный взгляд в пустое небо, он смотрел в мою сторону и одновременно как бы сквозь меня. В отличие от прошлого раза, его руки были сцеплены за спиной, и левый кулак сжимал правое запястье прямо над блестящим крюком. Казалось, за прошедшие годы человечек несколько постарел и растерял былую выправку. Крепче стиснув железный подсвечник, я оглянулся на хозяина лавки, и выражение, которое я успел уловить на его лице, мне не понравилось. Но уже в следующую секунду лицо лавочника стало прежним.
2: «Я совсем о нем забыл, сэр», — сказал он. «Я готов играть».
0: Мне почудилось, что чья-то чужая рука направляла мою, когда я запустил пальцы в жилетный карман, чтобы достать ту же самую монету, которую когда-то использовал для жребия мой отец. Заметив это, хозяин поднял на меня взгляд.
2: «Если вы не против, сэр», —
0: сказал он,
2: — «я предпочел бы играть черными».
0: Я не великий игрок и даже не хороший. Поэтому, когда я расставлял фигуры, в моей голове возник все тот же вопрос. Какова будет цена моего поражения? Какую расплату может потребовать от меня этот странный человек, всегда выбирающий для игры черные? Мне кажется, я не один играл за белых той ночью. И судя по тому, как побледнело морщинистое коричневое лицо моего противника, напряженно склоненное над шахматной доской, он тоже понял это. Партия не заняла много времени. Я делал ходы быстро, почти не задумываясь, а лавочник отвечал мне угрюмой сосредоточенностью. Сейчас мне уже не вспомнить, как именно развивалась игра и каким был финальный расклад, но в один момент я внезапно понял, что его король оказался в ловушке, и он тоже заметил это. Стоило мне протянуть руку, чтобы коснуться моей королевы, как его лицо исказило кровожадная гримаса. Доска вместе с фигурами полетела на пол, когда он вскочил на ноги, но я был готов и, отпрыгнув назад через опрокинутый стул, схватил тяжелый подсвечник. Мужчина бросился на меня, и я швырнул подсвечник ему в голову. Не знаю, было ли то воздействие окружавших нас невидимых сил, что свели нас вместе спустя 30 лет, а может быть, игра случая или судьбы, но я уверен, что не мог промахнуться, и все же подсвечник, пролетев мимо, врезался в большой зеленый пузырь с заключенным в нем кораблем. В один и тот же бесконечный миг железные пальцы мужчины сомкнулись на моей шее. Пытаясь вырваться, я слепо заколотил руками по его голове. С искаженным страхом и яростью лицом он накинулся на меня, шипя что-то невнятное сиплым голосом. И тут же следом, внезапно нахлынув вокруг нас, загрохотало море. Я услышал свист рассекаемого снастями ветра, скрип блоков и хлопанье наполняющихся парусов. До меня донесся ревущий голос капитана, отдающего команды, и ответные крики матросов. Что-то черное и большое промчалось мимо. В нос ударил соленый морской запах, и под все усиливающееся завывание ветра свет в моих глазах померк, а потом внезапно давление железной хватки пропало.

Когда я вновь смог дышать, я отыскал спички и зажег корабельный фонарь, который висел на балке у меня над головой. Зеленая стеклянная сфера рассыпалась в пыль. Кораблик исчез. А у меня в ногах среди разбросанных шахматных фигур распласталось нечто. Одежда на нем была изодрана в клочья, а плоть словно была изрезана об острые края раковин, которые обычно покрывают донья кораблей. Горло существа рассекала страшная рана, как будто нанесенная одним резким ударом стальной клешни, а само оно выглядело так, словно очень долго пробыло под водой, отчего окончательно лишилось человеческого облика.

0: Кейт Вильхельм. Не родись счастливым. Коллоквиум в Мичиганском университете должен был освещать не Тони Маннетти, а сам редактор. Но за день до отъезда у редактора случилось несчастье в семье, и Тони отправился на коллоквиум вместо него. В Holiday Inn уже был забронирован номер, а в аэропорту Лэнсинг ждал заранее арендованный автомобиль. Тони дважды попытался дозвониться Джорджине. Оба раза оставил на автоответчике невинные сообщения, в действительности означавшие «перезвони, когда муж не будет висеть над душой». Но Джорджина так и не объявилась. «Уже выехала из Беркли», — решил Тони. Ну, естественно, она же думает, что от журнала на коллоквиум приедет Гарри и, соответственно, не видит необходимости разыскивать Тони. «Пять ночей», — мурлыкал он про себя. «Пять ночей и пять дней, разумеется». Зарегистрировавшись в мотеле, он справился у портье о Джорджине. Еще не приехала. Тони взял у портье материалы коллоквиума, но даже не стал их просматривать. Все участники и так постараются обеспечить вестник современной науки экземплярами своих докладов. Зато он прочел распорядок встречи. Сегодня вечером, в субботу, торжественное открытие. После каковой церемонии ученые разбредутся кучками по барам и ресторанам. Воскресенье. Завтрак. Ленч по случаю того-то. Ленч с вознаменования сего-то. Чаепитие секции. Чаепитие общества. В общем, масса поводов. Выпить и закусить. В понедельник докладчики начнут читать друг другу лекции. Все это Тони собирался преспокойно прогулять. Доклады он пробежит, когда и где ему заблагорассудится, а обо всех интересных происшествиях кто-нибудь да расскажет. Планы Тони сводились к одному пункту – поездка в Верхний Мичиган с прекрасной Джорджиной. Забросив вещи в номер, Тони вернулся вниз. Она все еще не зарегистрировалась. Тони отправился в бар, битком набитый ученые братья, и заказал джин с тоником, и начал подыскивать место, с которого хорошо просматривался вестибюль.
1: Питер, рад вас видеть!» — окликнул его тяжеловесный лысый мужчина и приветливо поманил Тони к себе.
0: «Доктор Бреслер, как поживаете?» — отозвался Тони, глядя мимо собеседника на стойку портье. К ней непрерывным потоком текли прибывающие участники конференции.
1: «Отлично, Питер, отлично! Присаживайтесь!»
0: «Я Тони. Тони Маннетти». У Бреслера он проучился один семестр в Колумбийском университете. За время учебы Тони видел профессора дважды. Один раз в аудитории, а второй раз в коридоре. Теперь они порой сталкивались на конференциях, и всякий раз Бреслер называл Тони Питером.
1: «Да, да, конечно. Наш человек в ФБР».
0: «Нет, сэр. Я работаю в Вестнике современной науки. Знаете этот журнал?» Люди у стойки менялись. Но Джорджины все не было и не было.
1: «Конечно, конечно. Знаете, Питер, вы-то мне и нужны. Как раз требуется человек с вашей квалификацией».
0: Бреслеру было 60 с лишним. Из года в год ожидалось, что за давние работы в области генетики ему будет присуждена Нобелевская премия. Но еще 6 лет назад, прослушав его лекцию, Тони заключил, что профессор, мягко говоря, психически не совсем здоров. В вестибюле сверкнула рыжеволосая головка. Тони вытянул шею. Рыжая, да не та.
1: «Небольшая проблема со сбором крови», —
0: он подумал о ее ногах. Длинных ногах балерины.
1: «Ну просто ни капли не удается раздобыть. Понимаете, мы ведь не сможем ее просто вот подойти и попросить».
0: Он уже бывал однажды на севере полуострова. И как раз в конце лета. Прохладные туманные дни, бескрайние тенистые леса. Чертовски романтично.
1: «Вынужден сделать вывод, что они меня преследуют. Других объяснений я просто не нахожу. За последние 2 года 4 несчастных случая с моими лучшими аспирантами».
0: «Признайся, — скажет он, — твой брак — это фарс. Я могу переехать на западное побережье, — скажет он. В Чикаго меня ничто не держит. Свою работу я могу выполнять где угодно».
1: «И это, понимаете ли, является блестящим практическим доказательством моей гипотезы, но одновременно ставит передо мной огромную проблему».
0: Тони не очень-то и хотелось джина, но надо же как-то скоротать ожидания. Пригубив, Тони поставил бокал на столик. Бреслер, насупившись, глядел куда-то в пространство. И тут появилась она. Джорджина висела на руке у Мелвина Уиткома, глядя на него снизу вверх с той же очаровательной улыбкой, которую иногда удостаивался и Тони. Мелвин Уитком занимал загадочную должность координатора спецкурсов «Большой десятки». Крупная шишка этот Уитком. Влиятельная персона. Возраст около 40. Финансовое положение – богатый наследник. Безупречно учтивый красавец, потомственный член престижного землячества Фи Бета Каппа, доктор хмурительных наук или что-то вроде. Словом, полная противоположность жалкому Манетти известника. На глазах у Тони Уитком расписался на регистрационном бланке. На глазах у Тони Уитком и Джорджина получили свои магнитные ключи, указали коридорному на свой багаж и вместе вошли в лифт. Он и сам не заметил, что вскочил, пока не услышал голос Бреслера.
1: «Позвольте, я не имел в виду, что нам угрожает непосредственная опасность. Прошу вас, Питер, сядьте!»
0: Тони сел.
2: «Ерунда! Они просто случайно приехали одновременно. Они старые друзья».
0: Джорджина не ожидала встретить здесь Тони. Тони допил джин. Она просто не ожидала его здесь встретить.
1: «Вы ведь не пойдете на это чудовищное торжественное открытие?» Бреслер взял Тони за локоть. «Давайте лучше съездим поужинаем. Я хочу взять на прокат ваш мозг. Мне вас сам Бог послал, Питер. Я молил о знамении, и тут вы».
0: На лекциях Бреслер говорил об ангелах, припомнил Тони. Тогда, едва услышав это слово, Тони отключился. Правда, если честно, почти весь тот семестр он вообще прожил на автопилоте. В голосе Бреслера зазвучали визгливые нотки.
1: «Никто не знает, как это удивительно считаться полоумным! Полоумным!»
0: С горьким удовлетворением повторил профессор.
1: «И почему? Всего лишь потому, что ты набрел на истину, которую другие пока не готовы ни признать, ни даже увидеть!»
0: «Ангелы!» — пробурчал Тони.
1: «Вы молодчина, Питер! 10 лет прошло! 10 лет или даже больше! А вы помните?» «Разумеется, они предпочитают видеть ангелов. Поехали, надо ведь поужинать в конце концов».
0: Тони встал. У Бреслера он учился 6 лет назад, но перечить профессору не стал. Какая разница? Выйдя из полутемного бара, он узрел у себя под ногами трепещущее отражение сосновой аллеи. По блестящим от дождя деревьям проехало такси. Бреслер замахал шоферу.

0: Они ели огненный сыр, запивали кебаб из ягненка рециной, а плавающие в меду ореховые пироги – узо. Бреслер говорил без умолку, но Тони, удрученный думами о красавице Джорджине, слушал профессора в полуха.
1: «Конечно, мы все знали, что вы незаурядная личность», — заявил Бреслер, прихлебывая кофе по-гречески. «И ваша работа это доказывает. Я знаю людей, которые легко пошли бы на убийство, чтобы поменяться с вами местами. Рассказывают, вы спасли жизнь самому Бушу или совершили другой подвиг в том же роде. Исполняя свой долг, были ранены, стали инвалидом и удостоились заслуженной награды».
0: На самом деле с Тони случилось вот что. В 22 года, получив диплом бакалавра, он за компанию со своим лучшим другом Дагом Гастингсом подал заявление в ФБР. К удивлению Тони и Дага, обоих приняли. Спустя год Тони получил первое настоящее задание. В паре с опытным агентом он должен был провести рутинную операцию по проверке информации. Не задание, а малина. До того момента, пока бритоголовый юнец не решил поиграть в тир, избрав в качестве мишени Тони. Он мог бы получить весьма серьезное ранение.

0: Тони промолчал, сделав непроницаемое лицо. «Ох, идиотский у меня сейчас вид!» — мелькнула в голове мысль. Второе ранение он получил так. Приблизился по-пластунски к некоему автомобилю марки «Бьюик» и, удостоверившись, что машина пуста, встал, чтобы доложить об этом начальнику. И тогда пуля, которая должна была попасть Тони в голову, впилась ему в руку. На сей раз в другую.
1: «Наверное, это как у священников. Священник, он до гробовой доски священник. Такая квалификация въедается намертво. Агент ФБР — это агент до гробовой доски. Я не ошибся?»
0: Тони Дафиузо. Когда он в последний раз виделся со своим бывшим закадычным другом Дагом Гастингсом, тот сказал: «Держись от меня подальше, чучело гороховое. Приказ такой». «Идет? Ты точно не обиделся?»
1: «Ну что ж, я предполагал, что вы не станете распространяться о своей деятельности», — сказал Бреслер и помахал своей чашечкой наперстком. «Еще порцию кофе, дескать». «Но вы прошли соответствующую выучку. Включите свой мозг, Питер. Как мне взять пробы крови у этих людей?»
0: Тони осторожно ответил: «Так сразу, не думая, я ответить не могу».
1: «Разумеется, разумеется. В мотеле я передам вам журналы наблюдений, мои заметки, все, что есть. Это провидение мне вас послало, Питер. У меня было предчувствие. Готовы?»
0: Тони решил сделать следующее. Кинуть в чемодан материалы коллоквиума, которые уже у него на руках, а утром вернуть ключ и дать дёру. Возвратившись в свой номер, он тоскливо уставился на гору бумаг. Портье всучил ему новую пачку докладов, а Бреслер добавил свою пухлую папку. В голове у Тони словно гремел далекий монотонный прибой. В этот вечер он выпил свою годичную норму алкоголя плюс 1-2 бутылки. Сон не шел. В голову лезли мысли о номере, в котором сейчас наверняка развлекаются Уитком и Джорджина. Интересно, как он обставлен? Неужели там такой же диван, как у Тони? Такой же журнальный столик и точная копия этой вот широченной кровати? Тони схватился за научные материалы. Нет, не за папку Бреслера, ее он отложил в сторону. Но обрывки рассказа профессора, отдельные фразы, не связанные логически между собой, настойчиво вертелись в голове Тони. Возможно, предположил он, Бреслер именно так и изъяснялся. Несвязанными фразами. Затем, поскольку его работа состояла в том, чтобы сжимать 10, 15 или даже 20-страничные научные доклады до одного абзаца, который пусть даже временно казался бы читателю понятным, Тони обнаружил, что пытается проделать то же самое с вечером, проведенным в обществе Бреслера. Гены. Вот кто тайные властители Вселенной. Вспомнив эту фразу, Тони вытаращил глаза, но Бреслер действительно ее произнес. Ладно, допустим. Гены властвуют над телом, в котором обитают, общаются с ним. Приписывают ему цвет волос, черный там или рыжий, и шелковистую кожу, и бездонные океанские пучины вместо глаз. Тут Тони приказал себе не отвлекаться. Гены бессмертны, за исключением тех случаев, когда их носители умирают, не оставив потомства. Они определяют такие характеристики, как уровень интеллекта, аллергические реакции, темперамент. Тони зажмурился, пытаясь припомнить, как все это связано с ангелами. 68% опрошенных верят в ангелов. 45% из них верят, что имеют личного ангела-хранителя. А, вот оно. Ангел-хранитель, читай, гены. Каждый человек, лично или понаслышке, знает кого-то, кто чудом избежал верной смерти или тяжелых травм. Единственный уцелевший во время катастрофы. Младенец-подкидыш, не замерзший при нулевой температуре. Счастливая развязка автомобильной аварии, которая по всем параметрам должна была стать фатальной. Забудем ангелов. Забудем шестое чувство, интуитивное предчувствие опасности. Задумаемся вместо этого об аллеле. Сноска. Аллель – один из пары или нескольких генов, определяющих развитие того или иного признака. Один из нескольких вариантов гена, находящихся в одинаковых локусах парных хромосом. Об удачных комбинациях аллелей. Гены – тайные властители, а некоторые конкретные комбинации аллелей, конкретный ген, возможно, несколько генов, подчас начинает властвовать над всеми остальными генами. Какова цель всего этого, мы можем лишь гадать. Эти феноменальные гены способны навязывать другим генам свою волю, изменить метаболизм.

образом, чтобы замерзающий младенец выжил. Так отрегулировать деятельность сердца и легких, что утонувшего удастся откачать. Так изменить природу всех тканей человеческого организма, что счастливец посвистывая удаляется на своих ногах с места, где его чуть не расплющило в лепешку. Тони зевнул. Бреслер говорил куда дольше, еще часа три, но Тони сжал, перекомбинировал и отредактировал его лекцию, сделав ее логичной и связанной. «Черт», — подумал Тони, — «как жаль, что нет аспирина». Тони удалось превратить полный двор мусора в маленький аккуратный пакетик, увы, того же мусора. Приняв душ, Тони лег на кровать и почувствовал себя непоправимо одиноким на ее бескрайних, жестких, холодных.

0: 7:30 он уже встал и оделся с твердой решимостью сбежать, пока люди с западного побережья, пока гости из Беркли... Ладно уж, скажем прямо, пока Джорджина не успела продрать глаза. Заказал завтрак в номер. Дожидаясь еды, запихнул материалы коллоквиума в портфель. Бумаги Бреслера он решил отдать портье. Пусть положит в почтовый ящик профессора или выкинет, или вообще сделает с ними, что захочет. Когда кроме этих бумаг под рукой у Тони не осталось ничего, он все-таки пробежал их взглядом. Сверху лежали досье на субъектах исследования. Эверетт Симс в 11 лет был найден под снежной лавиной с температурой тела 63 градуса по Фаренгейту. Оправился без каких-либо последствий для здоровья. В 19 лет он упал с 200-футового обрыва и ничего, отделался легкими ушибами. Вера Танжер была единственной, кто остался в живых после взрыва в ресторане. Она же уцелела после того, как с ее заглохшей на переезде машиной столкнулся поезд. Карл Уэлли – 2 чудесных спасения. Беверли Вейн – 2. Стэнли Р. Грикс – 3. В дверь постучали, и Тони сунул бумаги назад в папку. Прибыл его завтрак. За спиной официанта маячил доктор Бреслер. Профессор так рвался в номер Тони, что готов был отнять тележку с завтраком у официантки.
1: «Питер, как я рад, что вы уже не спите! Прочли мои материалы?»
0: Тони жестом попросил поставить блюдо на столик, подписал счет и молча указал официанту на дверь.
1: «У вас там нет еще чашечки?» – спросил Бреслер.
0: Официант выдал ему чашку и блюдце.
1: «Можете принести еще кофейник», – заявил Бреслер.
0: Устроившись у столика, он начал снимать крышки с тарелок. Завтрак они разделили на двоих. Профессор беспрерывно говорил.
1: «Меня интересуют субъекты, у которых в активе как минимум 2 спасения», — заявил он. «Но и 3 — довольно частый случай. Бывает даже 4, но 2 достаточно. Тех, у кого зафиксировано только 1 спасение, я исключил. Одно происшествие можно счесть счастливым стечением обстоятельств, но 2, 3, 4 — это уже не закономерность. Истинное количество спасенных на свете неизвестно никому, ведь далеко не все несчастные случаи регистрируются. Я остановил свой выбор на 5 субъектах, живущих относительно недалеко от Нью-Йорка. Предполагал, что это облегчит сбор проб. Мне нужны волосяные фолликулы, слюна, кровь, сосков из кожи, сами понимаете, вы же ученый. Но 4 за последние 2 года аспиранты, которых я посылал за образцами, сами становились жертвами. Одного ограбили, вместе с другими вещами у него отняли щетку для волос, которую он украл у субъекта. За другим погналась злая собака. Убегая, он упал и сломал ногу. Третий даже не смог подойти к субъекту. Мата Хари какая-то, а не женщина. Словом, к идее возобновить усилия мои ученики относятся довольно прохладно.
0: Тони налил себе полную чашку кофе. Бреслер с неудовольствием воззрился на опустевший кофейник.
1: «Вам пока ничего не пришло в голову?» — спросил он.
0: «Попросить пробу в открытую», — сказал Тони. «Предложить за нее 50 баксов. Договоритесь с врачом, с больницей или еще какой-нибудь лавочкой и предложите бесплатные профилактические осмотры. Найдите их зубных врачей и поручите им добыть пробы. Не бесплатно, конечно. Наймите грабителя, который, отнимая сумку, оцарапает вашему субъекту руку. Наймите стаю ребят в белых халатах, пусть прочешут жилой дом, офис, любое место, где бывает ваш субъект. Пусть говорят, что проводят осмотр в связи со вспышкой чумы. Наймите проституток, пусть их совратят». В дверь постучали. Тони пошел открывать. «Для достижения вашей цели есть 1000 разных способов», — сказал он, впуская официанта с кофейником. Когда они вновь оказались одни, Бреслер заулыбался.
1: «Вот видите, я в вас не ошибся. Некоторые из этих методов я, конечно, уже опробовал, но многие ваши уловки удивительно хитроумны. Естественно, тут исключено все, что несет в себе даже самую малую вероятность физической угрозы. Одному Богу известно, каковы будут ответные действия, если гены сочтут, что они в опасности. Плохо уже то, что они знают. Я их разоблачил».
0: Он налил кофе себе и Тони. Тот недоверчиво уставился на собеседника. «Гены знают, что вы за ними охотитесь?» — произнес он спустя какое-то время. «Гены принимают оборонительные меры?»
1: «Несомненно, они в курсе!»
0: Макнув руку в чашку с кофе, Бреслер подобрал мокрыми пальцами крошки от тоста и слизнул языком. «И что вы сделаете с фактическими данными, если их добудете?» — спросил Тони. Бреслер непонимающе взглянул на него.
2: «Что сделаю? Я, по-вашему, кто? Сельскохозяйственный биоинженер? Я что, выращиваю картошку, которая травит жуков, заключенным в ней ядом? Землянику, которая растет и плодоносит при минусовой температуре? Ровно ничего не сделаю, разве что опубликую. Лично я для этих генов совершенно не представляю угрозы, Питер».
0: «Ясно», — произнес Тони. И, покосившись на часы, встал. «Черт, пора бежать». Он протянул Бреслеру его папку.
2: «Оставьте это себе, Питер. У меня есть копии. Я знаю, что у вас не было времени все обдумать. Прочтите и свяжитесь со мной. Обещаете?»
0: «Непременно», — сказал Тони. «Я с вами свяжусь».

0: Коня сдал ключ и вскоре уже катил по шоссе. С его лица не сходила широкая ухмылка. «Пускай Бреслер меня поищет», — думал он. «Пускай поищет своего Питера без фамилии». Но как только Тони понял, что не знает, куда теперь деваться, ухмылка погасла. Верхний Мичиган. Романтичная мглистая прохлада сумрачных лесов. Только не в одиночку. Дома Тони никто не ждал, да и на работе тоже. В редакции Тони появлялся, когда его левая нога того желала. Спустя какое-то время он по своему обыкновению притащит на работу тонну научных докладов, которые ему всучили, сдаст свою колонку о коллоквиуме и будет совершенно свободен до нового задания. Не зря Бреслер сказал, что некоторые люди пошли бы на убийство, чтобы поменяться с ним местами. Тони делал ровно то, что предполагало название его должности. Заместитель редактора по особым поручениям, ведущий колонки, посвященные научным симпозиумам, коллоквиумам, конференциям и встречам, в которых участвовало бы не менее двух ответственных представителей, не менее двух университетов. Журнал старался освещать все подобные события, где бы они ни происходили, в Париже или Гонконге, в Бостоне или Рио-де-Жанейро. Иногда Тони гадал, где теперь начальник, который его ранил? Получил повышение или был отправлен в отставку? Тони ни на единую минуту не сомневался в том, что выстрел был случайностью, но все равно любитель пострелять на должности начальника отдела не лучший вариант. Он знал, что пулю выпустил именно начальник, так как двоих других агентов даже не прижали за неосторожность. Иногда Тони гадал, каким образом ФБР удалось срочно зачислить его в Колумбийский университет, а потом сделать так, чтобы ему дали степень магистра и предоставили нынешнюю непыльную работу. Иногда, обуреваемый мрачными предчувствиями, он гадал, не вызовут ли его однажды и не потребуют ли... Додумать эту мысль до конца ему никогда не удавалось. Но чего можно от него потребовать? Указатели предупредили его, что если он хочет попасть в Детройт, следует перейти в правую полосу. Тони, слегка притормозив, переместился в левую. Вечером того же дня он сидел на террасе эрзац-сельского коттеджа и смотрел, как над озером Мичиган заходит солнце. Над железной сеткой террасы упорно трудились москиты с цепными пилами вместо челюстей. Весь день он колесил по случайным дорогам, убеждая себя забыть Джорджину. Она для него слишком стара, ему 31, а ей уж точно не меньше 40. Конечно, ему польстило, что опытная женщина нашла его привлекательным. Она расчувствовалась, когда он упомянул несколько ее докладов на разных конференциях и даже помогла сочинить заметку о ее работе. Из 6 его звонков она отвечала в лучшем случае на 1. Затем, чтобы убежать от реальности своей несчастной любви, Тони погрузился в фантазии о вселенной, которой правят всемогущие гены. «Вообрази, что это правда», — приказал он себе. «Вообрази, что спасительная интуиция, случайности, сигналы из коллективного бессознательного везения и ангелы-хранители на самом деле сводятся к одному феномену, и что феномен этот генетический». Ну и что? Он побывал на нескольких конференциях по генетике и знал, что техника идентификации генов прогрессирует невероятными темпами. «Итак», — продолжал он фантазировать, — «вообразим, что такой ген-властитель обнаружен и изолирован. Что дальше?» Ответ пришел неожиданно быстро. «Будет выведена раса властителей суперменов». Глядя, как растворяется во мгле последняя вишневая полоска заката, Тони ухмыльнулся своей мысли. Когда небо окончательно заволокла непроглядная тьма, он вошел в коттедж, дружелюбно подмигнул пухлой папке с исследованиями Бреслера и сел читать. В списке Бреслера числилось 30-40 потенциальных носителей гена. На каждого имелось подробное досье. Профессор не ленился. Субъекты жили во всех уголках страны. 5 избранные Бреслером для более близкого изучения, обитали в радиусе 100 миль от Манхэттена. Каждый субъект избежал верной смерти как минимум 2. Все эти случаи попали в газеты. Библиографические ссылки прилагались. Бегло просмотрев досье, Тони стал читать выводы Бреслера. Профессор предвосхитил те немногие вопросы, которые возникли у Тони. Нет, ни у кого из родителей не зафиксирована феноменальная живучесть, свойственная их потомкам. Среди субъектов была аномально высока доля людей, которые не имели родных братьев и сестер. Впрочем, на сводных этот закон не распространялся. Проявления других сверхъестественных способностей у субъектов встречались редко. Список являл собой классическую среднестатистическую выборку населения. Ряд феноменальных талантов, горстка слабоумных, сельскохозяйственные рабочие, квалифицированные специалисты, младший технический персонал. По-видимому, у всех этих людей была одна единственная общая черта. Они оставались живыми в ситуациях, когда смерть была неизбежна, и пятеро из них не позволяли взять у себя пробы. Закрыв папку, Тони испытал легкое сожаление. Бедный старикан. Угробить на такое дело 6 лет или даже больше. Ему вспомнилось еще кое-что из сказанного Бреслером в ресторане.
1: «Как вы думаете, сколько их на самом деле? Этого мы никогда не узнаем, ведь никто не составляет списков тех, кто не садится на самолет, обреченный упасть в океан. Нет списков тех, кто остается дома в тот день, когда сумасшедший террорист взрывает офис. А те, кто поехал другой дорогой и не врезался в нагромождение из 20 других столкнувшихся друг с другом пылающих машин, а те, кто... Впрочем, вы меня и так поняли. Ни об одном из них мы не узнаем».
0: «Те, кто, наклонившись поправить штанину, не получают пулю в сердце», — внезапно произнес про себя Тони. «Те, кто, встав и обернувшись, не получают пулю в голову».
1: «Ох ты, Господи!» — тут же подумал Тони. «Безумие для двоих».
0: Он вышел на террасу и окинул взглядом озерную гладь с беспокойно пылающей рунной дорожкой. Спустя несколько минут разделся, обвязал вокруг поясницы полотенце и пошел купаться. Вода оказалась невероятно студеной. Тони подумал, что сейчас мог бы легко доказать Бреслеру на практике все безумие его теории. Всего-то делов взять курс на Висконсин и плыть, пока холод и усталость не утопят его. Но это мы отложим на потом, решил он, поворачивая назад к берегу. В постели, полностью расслабившись, любой его мускул стал не тверже пудинга, Тони спросил себя, как бы он поступил, попросив Бреслер у него образец крови. Все его тело содрогнулось, и Тони погрузился в сон. На следующее утро он обнаружил, что его руки сами поворачивают руль в сторону Ист-Лэнсинга. Он немного послушал ток-шоу по радио, потом подпел Зигфриду на кассете, упорно пытаясь заглушить вопрос «Зачем мне туда?». Нет, он не знал, что гонит его назад в мотель. В Holiday Inn свободных номеров не было. Портье любезно посоветовал ему обратиться в Келлог-центр, где ему непременно подыщут жилье. Тони впервые ехал по местному университетскому городку на машине. Похоже, он был спроектирован по принципу лабиринта. После каждого поворота Тони был вынужден раз за разом пересекать одну и ту же бурную реку. Корпуса, широкие аллеи, улицы, просторы стриженных газонов. Всюду пустынно и зловеще тихо. Когда Тони в третий раз наткнулся на ботанический сад, вмешалась судьба. Он заметил доктора Бреслера, который прогуливался в обществе какого-то мужчины. Оба были обращены к Тони спиной. Он затормозил, открыл дверцу, чтобы пуститься вдогонку за Бреслером, отдать ему папку и забыть обо всем. Но внезапно Тони замер, скорчившись у распахнутой дверцы. Гуляющие на миг оглянулись, и спутником Бреслера оказался никто иной, как Дуг Гастингс, тот самый утраченный друг Тони. Бреслер и Гастингс направились вдаль к теплицам. Тони юркнул назад в машину. Он поехал в другую сторону, на Гранд-Ривер, главную улицу из Лэнсинга, и повернул в сторону Лэнсинга. Даже не задумываясь над смыслом своих действий, остановился у торгового комплекса, растянувшегося на несколько акров или даже квадратных миль, и зашел с папкой Бреслера в магазин склад конторского оборудования. Там нашелся ксерокс самообслуживания, и Тони сделал копии со всех бумаг Бреслера. Купив большой конверт для бандеролей, он написал на нем адрес своей матери, живущей в Строудбурге, штат Пенсильвания, и 3 слова для Тони Ванетти. Сложив в конверт ксерокопии, он отправил бандероль из почтового отделения, которое затерялось в закоулках этого гигантского торгового центра. Покончив с делами, он вернулся в городок Мичиганского университета и на сей раз отыскал здание Келлог-центра с первой попытки. В Келлог-центре билось сердце конференции. Здесь ученые встречались, беседовали, обедали. Многие здесь и жили. Обратившись к девушке за особым столиком, можно было получить программки, именные бэджи и информацию. В вестибюле Тони поболтал с приятелями. Один просил его секундочку подождать, пока он бегает за экземпляром доклада. Другой уже совал ему свою папку. Тони поджидал Дуга Гастингса или доктора Бреслера. Кто из них появится первым, было совершенно неважно. Его нагрузили еще одной папкой. Он взял ее, затем позволил какой-то женщине увлечь себя в угол вестибюля. Тут он увидел в дверях Бреслера. Вслед за профессором вошел Дуг. Тони переключил свое внимание на женщину, крепко сжимавшую его локоть.
2: «Вы придете на наше заседание?» – спрашивала она. «Начало в 3.
1: А, Питер! Воскликнул Бреслер и медвежьей походкой направился к нему через вестибюль. Дуг Гастингс, повернувшись к столику администратора, начал рассматривать программки. На глазах изумленной женщины Бреслер подошел к Тони и, вцепившись в другую его руку, поволок за собой. «Питер, мои материалы у вас? Я уж думал, вы уехали. Сказали, что номер вы оставили». К тому времени Тони зажимал под мышками несколько папок и большой конверт. В руке он держал свой битком набитый портфель. «Конечно, конечно, бумаги где-то здесь», — отозвался он. Раскрыв портфель на маленьком столике, он положил новые трофеи вместе со старыми и достал папку Бреслера. «В течение ближайших 2 недель я до них доберусь». «Нет, нет», — выпалил Бреслер. Выхватив у Тони папку, он прижал ее к груди обеими руками. «Не стоит, Питер! Вам так много приходится читать! Не смею вас перегружать!» Попятившись на несколько шагов, профессор развернулся и бросился бежать. Застегивая портфель, Тони услышал над своим ухом голос Дуга. «Черт, меня подери! Это же Тони Манетти!» Схватив однокашника за плечи, Дуг повернул его к себе, пристально всмотрелся в лицо и крепко облапил. «Да, сколько воды утекло! 8 лет прошло, или 9. Как живешь-то? Какие новости? Сколько бумаг? Это же ты букмекером заделался?» Беззаботно болтая, он повел Тони к главному входу, прочь от слоняющихся по вестибюлю ученых. «Выпьем кофейку, только подальше от этой орды. А помнишь, как мы линяли с уроков за пивом? Хорошие были деньки, верно?» Они никогда не ходили пить вместе пиво. В юности Тони увлекался алкоголем ничуть не больше, чем сейчас. «Чем занимаешься? Наукой?» – спросил он у Дуга на улице. «Какое там? Я на задании. Слушал, как куча ребят распространяется об экономических выгодах международного сотрудничества в космосе. Фу, интересная тема, ничего не скажешь». Следующий час они провели в кофейне. Дуг говорил о своем житье-бытие и задавал вопросы. Говорил о прошлом и задавал вопросы. Говорил о путешествиях и задавал вопросы. «Значит, доклады берешь и на заседание не ходишь? Ну ты жук! Дай посмотреть, что у тебя там». Тони вручил Дугу портфель, тот просмотрел его содержимое. «Ты что, будешь все читать? И где, здесь?» «Дудки, если они будут думать, что я прочел их материалы, то все захотят со мной их обсудить». «Слушай, мне показалось, я тебя видел на днях с таким крупным лысым фруктом». Тони рассмеялся. «Ха, старина Бреслер. Его профиль ангелы. Наверное, слишком долго пялился в свой электронный микроскоп». И печально добавил. «Он дал мне какие-то материалы, чтобы я прочитал их дома, а потом вдруг отобрал. Совсем сбрендил, бедняга?» Позднее, отвечая на очередной вопрос, умело вставленный в монолог Дуга, он сообщил, что все воскресенье развлекался с одной потрясающей девицей. Сделав мечтательное лицо, описал купание при луне. Дуг, понимающе ухмыльнулся. «Спорим, у тебя в каждом университете по девице», — заявил он. Вскоре после этого он взглянул на часы и застонал. «Не та эта работа, о которой я мечтал. Будешь возвращаться?» «Только за машиной. Все, что нужно, у меня уже здесь». Они пешком вернулись к Келлог-центру, где Тони сел в свой арендованный автомобиль и, помахав Дугу, дал газу. По дороге в аэропорт он выстроил факты в логическую цепочку. Должно быть, они не хотят, чтобы Бреслер опубликовал хоть слово о своих открытиях, а Дуг доложит по начальству, что Тони ничего не подозревает и к делу его привлекать не стоит. В аэропорту он сдал машину, поменял в кассе билет и сел ждать своего рейса до Чикаго. «Вряд ли они верят в историю о генах-властителях», — размышлял он. «Но все равно надеются, а вдруг? Они будут наблюдать и ждать. Пусть гений решит проблему, коли сможет. Но если разгадка будет найдена, они первыми пожнут плоды. Кто бы сомневался?»

0: фильм «Не родись счастливым». Окончание. В аэропорту Тони сдал машину, поменял в кассе билет и сел ждать своего рейса до Чикаго. Вряд ли они верят в теорию о генных властителях, размышлял он, но все равно надеются, а вдруг... Они будут наблюдать и ждать. Пусть гений решит проблему, коли сможет. Но если разгадка будет найдена, они первыми пожнут плоды, кто бы сомневался. Он вспомнил некоторые моменты своего, казалось бы, напрочь забытого детства. В 7 лет он играл со сводным братом на сеновале. Вывалился из самого высокого окна, встал с земли и убежал. Об этом случае они с братом никогда никому не рассказывали, потому что играть наверху было строго запрещено. Когда ему было 12, он и еще 2 мальчишек катались на байдарке по реке Делавер. Внезапно точно ракета на них налетела гроза, байдарку ударила молния. Мальчишки погибли, но Тони доплыл до берега. Он смолчал, что был с ними. Все равно бы не поверили. «И что теперь делать?» — спросил себя Тони. Ну, конечно же, съездить к матери и прочесть материалы Бреслера от корки до корки. Дальше полная неизвестность, но это не страшно. Когда пробьет час, он будет знать, что делать. Он чувствовал себя удивительно свободным и счастливым, несмотря на то, что знал. Каждым его шагом руководит чужая воля, и в сущности он, Тони, ничем не лучше раба.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.me.

0: Люди оказываются на озерном берегу в 4 часа утра по разным причинам. Рыбалка – самая распространенная. А вот уход из бизнеса и семьи разом случается куда реже.
1: «Пропади оно все пропадом, устал», – сказал Алексей Леонидович Корнейчук и с немалым трудом впрягся в огромный рюкзак.
0: Сверху к рюкзаку был приторочен спальный мешок, чтобы ночевать на свежем воздухе, пока не будет отрыта просторная и удобная землянка. Бывший подчиненный Корнейчука Вася Железнов не сам ушел, а был изгнан женой и родной матерью за пьянство. Он случайно встретил бывшего начальника, идущего к вокзалу, и увязался за ним, невзирая на сопротивление.
2: Корнейчук давно присмотрел это лесное озерцо и грамотно рассчитал маршрут.
0: Озерцо было торфяное, с черной водой, мало кому нужное, и Корнейчук сильно сомневался, водится ли в нем рыба. Плавучие островки те водились. Но в лесу росли грибы и ягоды, жила непуганная дичь, и он надеялся, что недели две продержится, а дальше как получится. Васе он сказал прямо: «Припасы взяты в расчете на одного едока». Но Вася плелся следом и жалостно бубнил.
2: Была надежда, что в электричке его поймают и высадят билетные контролеры, но вот как раз тогда, когда они необходимы, их не дозовешься.
0: К озеру шли весь вечер. Корнейчук сразу обустраивать стоянку не стал, а съел бутерброд, запил чаем из котелка и лег спать.
3: «А я как же?»
0: – изумился Вася.
1: «Делай берлогу, шалаш ставь. Будешь шуметь, сброшу в озеро».
0: Так вот, в 4 утра Корнейчук спал, а Вася сидел в позе эмбриона под здоровенным выворотнем, обхватив себя за коленки и пытался дремать, но мешали холод и сырость. Он ругательски ругал Корнейчука, хоть тот гнал его прочь. Видимо, плохо гнал, и в этом была его страшная вина.
2: Именно Вася и почуял странное. Рассвет был далековато, но стало теплеть, и за полчаса воздух прогрелся градусов до 30. А когда небо посветлело, оно оказалось неожиданно оранжевым.
0: Вася был уверен, что остатки хмеля из него выморозила ночь.
2: Значит, не мерещится, а всего лишь простуда, что неудивительно. Вот только как лечить внезапный жар он не знал. Мать и жена в таблетках разбирались, сам он полностью им доверял.
0: Небо становилось все ярче, все пламеннее. В вышине зародилась темная точка, стала расти и оказалась огромной в человеческий рост лиловой рыбой.
2: Но у рыбы вместо плавников были ближе к голове хваталки с тремя длинными пальцами, а ближе к хвосту что-то вроде лягушачьих лап с перепонками.
3: «Мамочки!»
0: – прошептал Вася и вспомнил жену.
2: Сколько раз она обещала супругу, что он допьется до чертей. И вот, радуйтесь, по воздуху плывет, шевеля задними лапами, нечистая сила. Вася хотел вскочить, ноги не позволили, стали ватными, и он рухнул на коленки, пополз к Корнейчуку, стал его трясти и услышал естественный в такой обстановке посыл. Смотреть на рыбу Васе было жутко, но он все же глянул еще раз и охнул. Середки длинного туловища просвечивали внутренности.
3: Отче наш», —
2: забормотал Вася, а дальше слов не знал.
0: Рыба зависла над озером, медленно развернулась в сторону Васи и открыла пасть. Если бы Вася был чуть грамотнее, то знал бы, что такие огромные пасти бывают у кашалотов, и ничего в этом сверхъестественного нет.
2: Но у него с перепугу напрочь отказала логика, и он понял, что пасть будет расти и расти, надвигаться и надвигаться, пока не втянет в себя и Васю, и Корнейчука, и еще озеро вместе с берегами.
0: Корнейчук, послав Васю подальше, хотел заснуть, но сразу не получилось. Он открыл глаза и увидел рыбью морду совсем близко. Рыба подтянула задние лапы и хвост к брюху, приняла вертикальное положение и медленно села на берег. Из открытого рта она стала неторопливо доставать разнообразные разноцветные кубы и шары. Составив их вместе, рыба получила что-то вроде рабочего стола.
3: «Ничего себе!»
0: – прошептал Корнейчук.
2: Это было похоже на компьютерную игрушку для детишек, и он подумал, что видит во сне какую-то новую забаву своего младшенького.
0: Рыба достала из пасти черную загогулину с винтом величиной с мужскую ладонь. Загогулина взмыла в воздух, покачалась и направилась к Корнейчуку. Когда она попыталась приземлиться на его лицо, он понял:
3: «Батюшки, не сон!»
0: Видимо, сообщение, которое Загогулина послала рыбе, ту не слишком обрадовало. Рыба дернулась, собрала свои хваталки в кулачки и закрыла ими глаза. Внутренности, видные под лиловой кожей, мелко задрожали. Укладываясь спать, Корнейчук застегнул спальник на молнию до самого подбородка и сейчас забился в нем, поняв, что сам себе устроил ловушку. Загогулина поднялась повыше и замерла. А потом зазвучала. Сперва из нее вышло кряканье. Потом, после паузы, переливчатый свист. Третьим обращением к Корнейчуку была причудливая дробь, как будто горох и камушки сыплются на железную тарелку.
4: «А по-человечески нельзя?» —
0: чуть успокоившись, сварливо спросил он.
3: «А по-человечески нельзя?» —
0: повторила Загогулина с каким-то яростным восточным акцентом. А рыба опустила свои хваталки и утихомирила внутренности. Потом Загогулина выпустила луч. Он уперся в спальник и нарисовал светлый квадрат. Вытянув шею, Корнейчук увидел в квадрате фигуру, нечто продолговатое, имевшее на одном конце овал. До него не сразу дошло, что это он сам в спальнике. Возле овала пульсировала красная точка.
4: «Погоди ты», — сказал Корнейчук. «Дай вылезу».
0: Он уже понял, что Загогулиной управляет сидящая на самом берегу рыба. Не то чтобы Корнейчук всю жизнь ждал явления лиловых рыб с черными загогулинами и сознательно готовился к диалогу. Нет, но он был рад общению с существом, которое его слышит и пытается понять. Дома такого давно уже не случалось.

0: Вася очухался, собрал мысли в кучку, пошевелил ногами, сел и услышал:
1: «Нет-нет, пальцы, вот, на ногах они тоже есть, но маленькие».
2: «Пальцы», — повторил странный голос. «Маленькие. Пальцы — рука. Пальцы — нога. Ну, примерно так».
0: То, что Корнейчук преспокойно беседует с рыбой, Васю немного успокоило. Все-таки бывший начальник, умный человек, руководил фирмой, где 32 обормота трудились. Вася подумал, убегать или оставаться. Решил, куда бежать непонятно, а если останешься, Корнейчук покормит, не совсем же он озверел. Между тем рыба, которая общалась с Корнейчуком при помощи своей черной загогулины, уже дошла до грамматики, и у нее неплохо получалось.
1: «А вы, собственно, кто и откуда?» — спросил Корнейчук.
2: «Озеро двух молодых».
0: В квадрате, который рыба использовала для картинок, появилось множество точек. Одни побольше и поярче, другие маленькие и потусклее.
1: «Это звезды»,
0: — догадался Корнейчук.
2: «Звезды»,
0: — повторила загогулина, и тут уже разговор стал интересным. Корнейчук прутиком нарисовал на прибрежном песке схему Солнечной системы.
2: «Озеро звезд», — сказала загогулина. «Нужна дорога через озеро».
0: Тут оранжевое небо резко потемнело, раздался оглушительный свист, и в озеро плюхнулось что-то небольшое, но очень тяжелое. Вода встала дыбом и медленно опала. Рыба, подскочив, засвиристела, замахала своими хваталками, забултыхала внутренностями, и Вася с Корнейчуком поняли, стряслась беда.
3: «Алексей Леонидович, пошли лучше отсюда, пока живы!» — прошептал Вася. «Я еще рюкзак понесу!»
1: «Погоди ты!»
0: Корнейчук хотел сказать, что в озеро рухнули люди, им может понадобиться помощь, но сообразил: нет, не люди, а, скорее всего, такие же лиловые рыбы. Рыбина поднялась в воздух и, чуть шевеля задними лапами, поплыла к середине озерца. Достав изо рта красный приборчик, Корнейчук сравнил бы его с мобильным телефоном, если бы не торчащие рога наподобие козьих и не свисающие на тросах прозрачные шарики. Рыба стала нарезать небольшие круги над водой, что-то отслеживая на экране и целясь в воду рогами. Посреди озера набух черно-радужный водяной пузырь. Когда лопнул, из него вылетели зверьки размером с крупных котов. Далеко они не улетели, шлепнулись в воду и забарахтались. Стало ясно, плавать эти гости не умеют. Вася котов уважал. Он схватил выворотень за длинный комель, подтащил к воде, развернул и бросил комель на воду, решив, что зверьки догадаются выбраться по нему на берег. Сам он сел на корневище. Но когда зверьки полезли на сушу, Вася вгляделся и в панике кинулся на утек. Они были шестилапые. На ушастых головах у них были маски. На спине каждый имел что-то вроде ранца с хвостом.
1: Корнейчук хотел спросить у рыбы, что это еще за чудо, но рыба пропала. Очевидно, улетела в лес и спряталась за деревьями.
0: Зверьки выбрались на берег и стали совещаться. Голоса у них оказались пронзительные и писклявые. Один, покрупнее, которого Корнейчук счел главным, стоял на четырех лапах, двумя передними размахивал. Когда он отдал команду, Корнейчук не уследил, но шестилапые гости мигом разбежались в разные стороны. Главный медленно подошел к Корнейчуку и, не доходя метров трех, присел сразу на всех лапах и зашипел.
1: Корнейчук не знал, что умеет бегать так быстро и прыгать так далеко.
0: Споткнулся он не о бурелом и не о кочку, а о Васю, залегшего в малиннике.
3: «Леонидыч, ты пошли отсюда, пошли скорее!» — запричитал Вася. «Ты дорогу знаешь, я-то не знаю, идем, слышь?»
1: Корнейчук знал, что Вася прав, но у озера остался рюкзак с кучей добра. «Погоди, может, они отсюда уберутся?» — сказал он. «Чего они тут забыли? Заблудились, наверное».
3: «Ага, заблудились! Сейчас еще что-нибудь сверху шмякнется!»
0: Вася оказался прав. Шмякнулось. Правда, не в озерцо, а на берег. Это была мудреная конструкция из палок, тросов и натянутых между ними полотнищ, по виду из металлизированной ткани. Величиной она была с трехэтажный дом. Но из нее никто не вылез. Корнейчук и Вася глядели на нее из малинника и недоумевали. А вот шестиногие гости подошли к ней, разглядели, посовещались и начали быстро-быстро разбирать.
4: «Что это они затеяли?»
0: — спросил озадаченный Вася.
2: «По-моему, строят навес».
4: «Так они тут жить собрались?»
2: «Похоже на то». «Ты прав, надо убираться. И вызывать сюда МЧС, пусть они разбираются».
4: «Да, да!»
0: Странный скрип заставил их замолчать. Скрипело совсем близко.
4: «Вась, глянь, что там!»
0: — велел Корнейчук. И Вася на четвереньках пошел смотреть, хотя мог ответить прямо. «Че командуешь? Ты мне больше не начальник, смотри сам!» Мгновение спустя зашуршали кроны ближних осин.
4: «Нифига себе!» — прошептал Вася.
0: Дерево стало крениться, а потом раздался тихий и проникновенный вой. Решив, что пришли волки, которых вообще-то в этих краях уже лет полтораста не видели, Вася вскочил на ноги, чтобы убежать, и увидел за кустами полянку, на которой хозяйничала лиловая рыба. Она согнула одну крепкую осину, как-то зацепив ее верхушку за пенек, и плыла по воздуху к другой с тем же намерением. При этом рыбина скорбно подвывала. А черная загогулина с пропеллером сидела на пне и молчала. Вася вернулся к Корнейчуку и доложил.
4: Рыба спятила. А Корнейчук уже вроде с ней даже подружился. Очень ему не понравилась эта рыбья деятельность, и он сам пошел разбираться.
0: Интуиция не подвела. Рыба затеяла самоубийство. Она уже привязала левую заднюю лапу к верхушке согнутой осины и теперь накидывала петлю на правую, чтобы, затянув узел, прицепить ее к другой осине. Корнейчук, собравшись покинуть бизнес и семью, снарядился отлично. У него висел на ремне дорогой лизермановский мультитул, в котором было все для лесной жизни, включая стропорез. Он вовремя перерезал тонкие шнуры, которые неизвестно где раздобыла рыба. Возможно, вытащила изо рта, как и все свое имущество.
4: «Ты что же это творишь?»
0: — строго спросил Корнейчук.
4: «Умом тронулась?»
2: «Тронулся.
4: «Жить надоело?»
5: «Жить надоело», —
0: ответила Загогулина.
5: «Жить нельзя. Перед смертью спел и ухожу».
4: «А почему?»
5: «Жить нельзя. Не имею права».
4: «Что ты натворил?»
0: Загогулина сразу не ответила.
5: «Мало слов»,
0: — наконец сказала она, а рыба закрыла глаза кулачками, при этом внутренности завели хоровод. В небе загудело. Корнейчук и Вася задрали головы. Прямо в озерцо летел серый шар с черными пятнами. Рыба тихо взвыла.
5: «Слов мало, говоришь?»
2: «Сейчас их будет много», — грозно сказал Корнейчук.
4: «Кто все эти визитеры? Какого беса они тут в лесу ищут?»
5: «Не имею права жить»,
0: — ответила рыба.
5: «Нужно уйти».
0: Из кустов выскочил шестиногий гость. Видимо, он уже имел дело с черной загогулиной, потому что именно к ней обратился с гневным писком. Загогулина ответила писком скорбным и жалостным. Шестиногий повернулся к Корнейчуку, как-то сразу определив в нем главного, присел на всех ногах сразу и тихо зашипел. Но теперь уже было понятно, это он обращается с уважением. Потом он сердито запищал, адресуясь к рыбе, и протянул когтистую лапу. На эту лапу опустилась загогулина, шестиногий повозился с ней, настраивая и регулируя, и она перевела его писк на понятный Васе с Корнейчуком язык.
6: «Мы не принесли зла. Мы шли по норе, нора привела сюда. Мало слов. Дайте ваши слова».
4: «Как?»
0: Шестиногий показал на Васину голову, потом на свою.
2: «Вася, делай, как он скажет», — велел Корнейчук.
4: «Да он меня на тот свет отправит!»
0: «Невелика потеря». Шестиногий позвал товарищей. Все вместе они соорудили из Васи, черной загогулины и двух аппаратов в серых металлических кожушках инструмент для передачи информации. При этом рыба всплескивала хваталками, стонала и пыталась нагнуть осину, но Корнейчук показывал ей увесистый кулак и даже скалился, подражая оставленному дома коту. Это действовало. Слов в Васиной голове оказалось много, но не все годились для научных объяснений.
7: «Вот этот раздолбай!»
0: — сказал Вася, указав на рыбу.
7: «Из озера двух молодых. У них есть хреновина, чтобы прогрызать нору. Нора нужна, чтобы быстро лететь из одной системы в другую, насквозь, а не тащиться через всю эту хрень. Нора идет насквозь. От нас к ним и быстро. Они продают хренотень, чтобы мы попали в нору и шли по ней. Они отвечают за маршрут. Какого хрена оказалось на маршруте ваша планета, непонятно. Виноват он. Он делал маршрут, он нахреначил».
0: Рыба шлепнулась на пузо и лежала без движения.
4: «Ну, с кем не бывает», — вздохнул Корнейчук, которому рыба успела понравиться.
7: «То есть он время, что ли, неверно рассчитал? Это ваша нора должна была пройти через Солнечную систему мимо нашей Земли, а уперлась в Землю?»
5: «Ты правильно понял», —
0: подтвердил Вася, бессмысленно глядя мимо Корнейчука на полудохлую елку.
4: «Так...»
0: Говорят, лень — двигатель прогресса. Но бывают и другие двигатели, например, жалость.
7: «Что так можно сделать?» — спросил Корнейчук.
0: И шестиногие объяснили, что из-за рыбьего раздолбайства погиб ценнейший летательный аппарат стоимостью в 1,5 миллиона хреновин. Оплачена также нора, это дорогое удовольствие. Так что будет вчинен иск раздолбайскому институту из озера двух молодых, а рыбе, допустившей ошибку, вынесут смертный приговор. У них это скоро делается.
5: «Понял. А с вами что будет?
0: Как вас отсюда вытащат?» — поинтересовался Корнейчук.
5: «Мы успели дать сигнал бедствия. Нас, наверное, заберут. До этого будем тут жить».
7: «Но ведь этой норой кто-то еще будет пользоваться? Вот какая-то штука уже прилетела. И что, все они так и будут плюхаться в наше озеро?»
5: «Нору закроют, и она зарастет. А раздолбай за все ответит».
4: «Так. Хорошо, что у вас все так строго. Очень хорошо.
0: Значит, есть суд, куда можно обращаться, так? Ведь этот раздолбай причинил вред нашей планете.
5: Пострадало ценное озеро, нарушен экологический баланс», —
0: грозно сказал Корнейчук.
5: «Мы будем рады помочь», —
0: посовещавшись, сообщили шестиногие.
5: «Раздолбай должен быть наказан».
7: «Так куда мне обращаться?»
0: У Корнейчука был при себе смартфон, оставалось только включить диктофон. И шестиногие наговорили с поправкой на Васину лексику адрес и официальный текст заявления в конфликтную комиссию планетарной системы, название которой Вася переработал в «хренотень». Они даже объяснили, как, сидя на Земле, связаться с конфликтной комиссией. Все оказалось просто. Радиочастота, по которой связываются со стационарным спутником, плюс довольно длинный код, чтобы разведбаза, перехватывающая эту частоту, поняла, кому адресовано сообщение.
5: «Отлично!» — воскликнул Корнейчук. «Все так и сделаю.
7: Но у меня вопрос. Если мы тут на Земле захотим воспользоваться норой, как это оформить по закону?»
5: «Нора — собственность института транс... хрен...»
0: Вася задумался, потому что научных терминов у него в голове отродясь не водилось.
5: «Этой... кукации... подается заявка, рассматривается от 5 до 8 хрен...»
0: Шестиногие сообразили и перевели время на обороты Земли. Оказалось, 3,5 оборота вокруг ее оси.
7: «А с какой скоростью можно двигаться по норе?»
0: Скорость оказалась близка к световой, но сильно замедлялась при вхождении в атмосферу планеты. Корнейчук ушел жить в лес не просто так, а после судебного процесса, в котором одолел врагов подчистую, но оказался в состоянии выжатого лимона. Он еще умом и сердцем пребывал в этом процессе со всеми его заковыками. Не то чтобы шестиногие коты с масками на мордочках так уж напомнили ему ответчика по запутанному делу, но...
7: Но что-то в голове совпало.
8: «Значит, очереди ждать 3 земных суток»,
0: — нехорошим голосом уточнил он.
8: «И лететь по ней почти со световой скоростью. А вы оказались в норе чуть ли не сразу после того, как она уперлась в Землю. Я же знаю, когда она открылась. 4 утра по земному времени.
7: И как же вы в нее попали?»
0: Вопрос был не в бровь, а в глаз.
9: «Это был пробный старт», — пробормотал Вася.
10: «И для пробного старта вы взяли самый дорогой летательный аппарат, хотя было бы достаточно любой старой галоши!»
9: Неизвестно, как перевела конструкция, составленная из Васи, загогулины и двух аппаратов в старую галошу, но должно быть так же сердито, как выпалил эти слова Корнейчук.
10: «Вот я сейчас свяжусь с вашей конфликтной комиссией», —
9: пригрозил он, пока шестиногие совещались. «Код доступа у меня есть, переводчик у них найдется, еще посмотрим, кому тут что впаяют.
10: Незаконный вход в субпространственный туннель без оплаты проезда пролета!»
9: Рыба перевернулась на бок и пискнула.
10: «А ты связывайся со своими!»
9: — рявкнул ей Корнейчук.
10: «Пусть скорее тебя забирают, и нору эту треклятую пусть законопатят. Будет еще всякая дрянь в наше озеро валиться. Скажешь, своим на месте был, во всем разобрался, все выяснил. Понял, раздолбой?»
9: Тут в вышине раздался свист, вой, и в озеро опять что-то ухнуло. Корнейчук подошел к рыбе и пнул ее сапогом в бок.
10: «Вставай, горе мое, и лети к своим!»
9: Рыба поднялась в воздух, но не сразу стала набирать высоту, а сперва собрала на берегу все свое имущество и отправила в гигантскую пасть. Только потом она поднялась выше верхушек сосен и понемногу превратилась в точку, а потом и точка растаяла.
2: «Инженер хренов!» — вдруг сказал Вася.
9: Это он перевел ругань шестиногих.
10: «Хренов не хренов, а может перемещаться по норе безо всяких дорогостоящих устройств».
9: Тут Корнейчука озарило.
11: «Так вы и про свою технику соврали?»
12: «Нет, так не пойдет. Контакт с иными мирами, конечно, нужен, но вы же врете, как сивы и мерины».
9: Он пошел к озеру смотреть, что там еще случилось. А случилось явление обычного земного вертолета, который угораздило попасть в нору. Летчики в мокрых комбезах вылезали на берег и переругивались. И вдруг случилось чудо. Затонувший вертолет всплыл. Рядом с ним всплыла консервная банка с ободранными боками диаметром метров в 10. Шестиногие, наблюдавшие из кустов, кинулись к своему летательному аппарату.
10: «Вот и славненько», — сказал Корнейчук. «Ребят, вы не пугайтесь. Сейчас все это заберут, и не надо нам никаких субпространственных нор. Своих жуликов хватает, своих раздолбаев выше крыши. Если оттуда, сверху, сюда сплошное вранье хлынет, плохо нам придется».
11: «Так это что же, инопланетяне?»
9: — изумился младший из вертолетчиков.
10: «Они самые».
9: На берег вышел Вася. За ним волочились на проводках два аппарата, отцеплять которые шестиногим было уже некогда, а на ладони сидела черная загогулина с пропеллером, позабытая рыбой.
11: «Вот интересно, она на наших батарейках работать будет?» — спросил Вася. «Сыну отнесу, ему понравится. 100 лет ничего ему не дарил. Дурак я, вот что».
9: «Дурак», — согласился Корнейчук.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

то утро я проснулся от стука капель по подоконнику и долго лежал неподвижно на спине, вытянувшись, широко раскинув в стороны руки и глядя в потолок. Взрослые не умеют смотреть в потолок. Если разглядывать его долго, то он не белый и не гладкий. На нем можно различить неровности и трещинки. И при наличии воображения потолок превращается в бескрайнюю пустыню с белыми дюнами, как если смотришь на нее с неба. Раскинув руки, как крылья, я представлял себя самолетом, который летит над пустыней, высматривая в белых барханах свою цель. Цель на потолке имелась. Прямо над моей головой сидел крупный комар. Даже отсюда было видно, как раздулось его толстое брюшко, отливая свежим малиновым цветом. Чьей крови этот зверь напился в моей комнате, иллюзии не оставалось. Сразу зачесался лоб над левой бровью. Но шевелиться мне было нельзя, потому что я самолет и лечу над пустыней. Достать комара у меня все равно не было шансов, разве что он опустится ко мне сам. Это было очень обидное чувство. Чувство беспомощности и проигрыша. Поэтому я представлял, что это не комар, а шатер кочевников посреди пустыни, растянутые во все стороны колья с веревками, посреди распят купол малинового ковра, а рядом еще какая-то дикарская утварь, сваленная у входа. Может, автоматы с рожками патронов, а может, кувшины с верблюжьим молоком. У меня все-таки не настолько хорошее зрение, чтобы разглядеть это из кабины самолета. На концах моих самолетных крыльев растопырились боевые ракеты. По 5 на каждом крыле. Я тщательно навел каждую из них на цель, выждал немного и начал огонь. Сперва вниз пошли самые маленькие ракеты. Я так ярко представил, как они, окутавшись дымом, стартуют и с ревом несутся вниз, что на миг даже перестал чувствовать свои мизинцы. Без спешки я хладнокровно отстрелял весь боезапас, все ракеты до последней. Теперь оставалось только ждать. Высота была хорошая, требовалось время, может, даже минута, прежде чем в пустыне грянет огненный шквал. Но проклятый комар что-то почувствовал, да и кто бы на его месте не почувствовал. Он вдруг грузно приподнялся и с линцой пересел левее на полметра. Ракеты, считай, пропали. Это было так обидно, что слезы наполнили глаза и покатились по вискам. Ты лежишь без пальцев, а он, набитый твоей кровью, взял и пересел. Но в этот момент в комнату заглянула мама и сообщила, что сегодня возьмет меня с собой в центр Плазу за продуктами. Я сразу вскочил, забыв про комара. В центр Плазу мне хотелось уже месяц. Если мама окажется в настроении, были все шансы затащить ее в большой маркет игрушек на втором этаже и даже выпросить что-нибудь полезное. Мама была не в настроении. Еще за завтраком она потребовала, чтобы я перестал петь. В машине, чтобы перестал болтать. А когда мы стояли в пробке на парковой, мама, развернувшись в полоборота, принялась говорить о школе. Ее послушать, так выходило, что я самый плохой ученик в классе. Конечно же, мне напомнили о постоянных двойках по пению и уж, конечно, про оборону, с которой в четверг сержант выгнал нас с Марком за жвачку. Становилось понятно, для чего мама взяла меня с собой в центр Плазу. Провести выходной в душеспасительных беседах. Понимая, что шансы попасть в маркет игрушек тают с каждой секундой, я твердо решил молчать. Но у мамы же есть привычка постоянно спрашивать. «Почему ты молчишь? Ответь!» Пришлось отвечать. И как-то незаметно начался наш старый спор. Сперва я пытался увести разговор в сторону, объясняя, что не умею.

0: умею петь, потому что мне это не дано от природы. Что, я виноват, что у меня нет слуха? Мне, может, самому от этого грустно. Но мама юрист, ее такими жалобами не проймешь. Она сразу мне объяснила, что отсутствие слуха и плохое поведение на уроках – это разные вещи. Потому что слух от Бога, а поведение от распущенности. Когда мы вышли из машины и уже поднимались на лифте с подземной парковки, я аккуратно задал свой вопрос. Не нужно ли маме что-нибудь из косметики на втором этаже? Мама сразу ответила, что для меня это не имеет никакого значения, потому что в маркет игрушек с таким поведением мы все равно не пойдем, и вообще мы ехали за продуктами. Продуктовый маркет я не люблю, потому что там скучно. Когда я был маленький, мама сажала меня на откидную полочку в тележке, и мне нравилось кататься, глазея по сторонам. Вылезти из тележки нельзя, но и не очень хочется. Катайся и верти головой. Теперь, конечно, в тележку я не помещусь и должен ходить за мамой. И вот это настоящая пытка. Потому что вроде ты на своих ногах, но ходить должен, как привязанный, не отойти, не зазеваться. Ходили мы сегодня долго. К тому моменту, как наша тележка превратилась в гору из овощей, зелени, фруктов, сосисок, коробочек, флаконов и пакетиков, я умудрился дважды потеряться настолько, что маме пришлось нервничать и звонить мне на ИД. Сам не знаю, как так произошло. Я не хотел, честно. На кассе мама уже со мной не разговаривала и в мою сторону не глядела. Когда мы прошли кассу, мама решительно докатила тележку до фонтана в центре первого этажа, где прогуливался пузатый охранник с рацией на боку. «Я оставлю его здесь на пару минут», – деловито сообщила мама охраннику, кивнув то ли на меня, то ли на тележку. Тот меланхолично пожал плечами. «Артур», – приказала мне мама, – «ни на шаг не отходи от тележки. Я иду на второй этаж, а ты наказан. Вернусь, проверю по ИД все твои перемещения. Если окажется, что ты отходил хоть на метр, будешь сидеть без игровой приставки неделю». «Почему ты молчишь? Ответь!»
1: «Что тут ответить?»
0: «Без приставки мне нельзя», — объяснил я убедительно, копируя холодную мамину интонацию. «Нам по обороне задали к пятнице 3 новых уровня пройти на тренажере. Я пока только один сделал».
1: «Мам, возьми меня на второй этаж. Ну, пожалуйста».
0: «После всего, что было в магазине», — рассвирепела мама.
1: «Пожалуйста», — попросил я тихо.
0: «Нет, Артур, ты наказан», — строго повторила мама. «Жди меня здесь».
1: Она повернулась и двинулась к эскалаторам. «Мам!» Я шмыгнул носом.
0: «Что еще?» – раздраженно обернулась мама.
1: «Мам, я тебя люблю», – произнес я.
0: «Ты наказан и останешься здесь».
1: «Я знаю», – вздохнул я и добавил совершенно искренне. «Все равно я тебя очень люблю».
0: Некоторое время она стояла молча, затем вздохнула, шагнула ко мне и крепко обняла.
1: «Я тоже тебя очень люблю, Артурчик. Но ты меня так расстраиваешь.
2: Я больше не буду. Я не специально, мам. Я знаю».
0: Мама улыбнулась, потрепала меня по волосам, а затем бережно поковыряла пальцем мой лоб. «От комаров средства забыли купить», — поморщилась она.
1: «Бедняжка.
0: Возвращайся скорее», — попросил я.
1: «Не люблю, когда меня называют бедняжкой».
0: Мама ушла, а я остался у фонтана сторожить тележку. Вокруг шли люди сплошным потоком. Они были веселые и нарядные, с ними тоже были дети. И вся толпа вливалась в 3 эскалатора, которые катились на второй этаж. Туда, где огромный маркет игрушек, наверное, самый большой в мире. Он занимал почти весь этаж, если не считать стеклянного закутка с косметикой, куда постоянно ходила мама. Охранник прогуливался неподалеку, но в мою сторону не смотрел. Фонтан деловито шумел, и время от времени местный сквозняк обдавал меня едва заметной водяной пылью. Я постоял немного у тележки, задумчиво теребя зелень, торчащую из пакета, а затем из принципа отбежал на цыпочках в сторону. За мной никто не гнался. Тогда я гордо прошагал до самого эскалатора, затем двинулся обратно и вызывающе пошел в другую сторону, до самого бутика с манекенами. поглазел немного на их пластиковые лица и тогда, почувствовав себя полностью отомщенным, вернулся к тележке.
1: В этот момент наверху раздался громкий хлопок. Мраморный пол под ногами вздрогнул и зазвенело стекло, словно где-то уронили шкаф. Мне на майку и голову посыпались сверху песчинки и звездки. Я начал отряхиваться, и только когда наверху пронзительно завопила женщина, вдруг понял — очередной теракт. Но ведь там наверху была мама! Я бросился к эскалаторам, но они уже не работали. Сверху по неподвижным ступенькам сбегали со второго этажа люди. Они истошно вопили, и некоторые были в крови. Я успел отпрыгнуть с дороги, чтобы меня не задавили, и вдруг увидел, словно в замедленной съемке, по неподвижным ступенькам эскалатора, прыгая, как мячик, между ногами и обгоняя всех, катится маленькая штучка. Оторванный палец. Такой бледный, словно игрушечный. Я так и не узнал, чей он был, но до сих пор мне кажется, что мамин. Хоронили ее в закрытом гробу.

0: На столе сержанта красовалась стильная и могучая машинка. Плоская, почти полметра длиной, на открытых гусеницах, опоясывающих сплошной лентой приземистый корпус. Спереди торчало дуло, а вдоль корпуса, как сложенные за спиной руки, лежали оба манипулятора. Корпус матово отливал нежно-салатовым с нелепыми бурыми пятнами. Это была самая настоящая боевая танкетка, и мы рассматривали ее всем классом, обступив стол сержанта. Марк первым потрогал пальцем гусеницу, а за ним каждый стал аккуратно трогать машинку. Потом попробовали сдвинуть танкетку, но она оказалась на удивление тяжелой, стояла на столе как влитая и не двигалась. Алиса потрогала пальцем пушку, но все на нее зашикали и велели идти в туалет отмывать руку, потому что пушка ядовита и можно умереть. Алиса посмотрела на меня испуганными глазами, но я тоже покивал головой. Она перепугалась и убежала отмывать руку. Тут вошел сержант Александр и с порога дал команду на построение. Мы быстро разбежались по своим партам и вытянулись по стойке. Сержант скомандовал сесть, провел перекличку и спросил, где Алиса. Мы не стали ему ничего рассказывать. Я объяснил, что она сейчас придет. Начался урок. «С сегодняшнего дня», — сообщил сержант, оглядывая притихший класс, «мы приступаем к изучению танкетки. Вы ее видите на моем столе, уже все рассмотрели и потрогали». Сержант прищурился. «Что ты мотаешь головой, Марк?» «Ты первым ее и трогал, я все видел». «Итак, через 3 недели каждый из вас сядет за управление точно такой же танкеткой в реальных боевых условиях. Ну, кроме тех неудачников, которые до сих пор не могут мне сдать свои тренажерные этапы». По классу прокатился смешок. «Ваши танкетки, которые доверила вам Родина, — продолжал сержант, — сейчас лежат в заводских коробках за 1000 километров отсюда и ждут момента, когда будут раскиданы с самолетов над территорией противника». Сержант сделал паузу и развернулся на каблуках. «Поэтому собственную танкетку вы своими глазами не увидите никогда и пощупать тоже не сможете». Сержант снова оглядел класс и повысил голос. Слова его стали отрывистыми, как команды. «Но в детских миротворческих войсках не должно быть неумех. Вам уже 10 лет. Детские игры на игровой приставке для вас закончились. Через месяц каждый из вас примет присягу юниора. И безопасность страны отныне будет в ваших руках тоже». «Что ты там опять морщишься, Марк?» «Я повторяю вам это снова и снова, и буду повторять еще 100 раз, потому что вы должны очень хорошо понимать. Игры закончились. Вы бойцы фронта. И пусть вы по-прежнему сидите в своих детских комнатах и смотрите в тот же самый дисплей, но теперь вы держите в руках не джойстик, а судьбу Родины. Более того, судьбу планеты. Судьбу всего человечества. Я хочу, чтобы каждый это понимал. Ваши танкетки пойдут в бой наравне с танкетками ваших отцов и старших братьев. Родина надеется на вас в этот трудный час и доверяет вам отважную миссию». Сержант еще раз обвел класс строгим взглядом. Его левое веко, как обычно, подергивалось. «И поэтому каждый из вас должен очень хорошо знать, что такое танкетка. Вы должны чувствовать ее как свое собственное тело. А для этого надо понимать, как она выглядит со стороны, как стреляет и перемещается, пока вы смотрите на мир врага через ее камеры. Это понятно?»
1: Мы закивали. Сержант Александр подошел к столу и властно положил руку на зеленый корпус.
2: «Танкетка, как вы видите, зеленая. Кто мне скажет, почему она зеленая?»
3: «На газоне прятаться!» — хихикнул Марк, и все засмеялись.
2: «Не вижу причин для веселья!» — отрезал сержант. «Ответ был правильный. Танкетки этой расцветки сбрасывают над районами джунглей, где густая растительность. Но ваши танкетки будут светлыми. Почему?»
0: Класс молчал.
3: песочнице прятаться?»
1: — предложил Марк, и все снова захихикали.
2: «Кому смешно, отправиться за дверь!» — сурово предупредил сержант. Марк опять пытался острить, но сегодня он снова дает правильный ответ.
3: «Да,
2: песок и камни. Вас готовят для патрулирования именно таких районов».
1: Сержант увидел поднятую руку.
2: «Вопрос? Разрешаю».
3: Стал серьезный Алекс. «Мне кажется, или эта анкетка более плоская, чем обычно?»
2: «Молодец!» — похвалил сержант. «Отвечаю. Все верно. У меня на столе 6-я модель. А тренажер вы проходите на 7-ке и управлять будете 7-кой. Она действительно чуть толще. По сути, они ничем не отличаются, просто у 7-ки более мощные солнечные батареи, чуть лучше разрешение камеры, а кроме того, в 7-й модели имеется устройство, которое вам не пригодится. Это устройство для самоподрыва с поражением живой силы противника».
3: «Вау!»
1: – прошептал кто-то.
2: «Еще раз повторяю!» – отчеканил сержант Александр. «Это не игрушки. Каждая танкетка стране обходится недешево. Поэтому самоподрыв вы будете осуществлять только в крайних ситуациях, о которых вам рассказывал сержант Антон на тактике».
3: «Он нам не рассказывал», — возразил Алекс.
2: «Значит, еще расскажет», — кивнул сержант,
1: заложил руки за спину и прошелся вдоль класса, а затем снова навис над столом.
2: «Итак, сейчас мы начнем знакомиться с танкеткой на практике. Что мы видим?»
1: В руке сержанта появилась лазерная указка, и по салатовым пятнам заскользил огонек, как прицел.
2: «Корпус из кевларового углепластика. Две ходовые гусеницы. Кому плохо видно, разрешаю подойти поближе».
1: Все 15 человек, как по команде, выскочили из-за парт и столпились вокруг стола. В дверь на цыпочках проскользнула Алиса и неслышно встала за моей спиной.
2: «Сверху, — рассказывал сержант, — солнечные батареи. Они в свернутом состоянии, позже я покажу, как батареи выглядят, когда разворачиваются, пока вы оставляете танкетку. Сержант Антон вам уже рассказывал, как выбирать место стоянки и прятаться на местности?»
1: «Да, да, — послышались голоса.
2: «Спереди вот эти два бугорка — это камеры. На тренажере вы учились продувать их присоской манипулятора, если засориться. Вот эта решетчатая полоска — динамик, который позволяет отдавать бандитам команды голосом. Для этого вы учите арабский. Здесь вы видите два манипулятора, они сложены в походном состоянии. Далее — антенна для связи с ретрансляторами. Она встроена в корпус, вот это ребро справа, всем видно? Это она. Эта же антенна используется для сканера ИД. Ну, а это ствол для ведения стрельбы по живой силе противника».
1: Сержант похлопал по стволу ладонью.
3: «А разве руками трогать можно?» – изумился Алекс. «Он же ядовитый».
2: «Бред!» – отрезал сержант. «При стрельбе на стволе пушки ничего не остается. Ну, а эта модель и вовсе заряжена холостыми патронами. Запомните, паралитический яд содержит только капсула патрона. Он действует только при попадании в кровь. Когда вы производите выстрелы, патрон достигает цели, игла наконечника протыкает слои одежды до контакта с телом противника. Капсула продолжает движение и сминается. Содержимое поступает через иглу в ткани тела противника. И наступает мгновенная остановка...»
3: «Не надо!»
1: — жалобно пискнула Алиса.
2: «Что не надо?»
1: Сержант мгновенно развернулся и навис над ней.
2: «Что не надо?» —
1: повторил он с яростью. Алиса шмыгнула носом.
3: «Ведь это же люди!»
1: — тихо произнесла она.
2: «Люди!»
1: — протянул сержант Александр, покачиваясь на каблуках.
2: «А мы кто? Не люди?»
1: Алиса молчала, опустив голову.
2: «Подними голову, Алиса!»
1: Сквозь зубы потребовал сержант, и глаза его превратились в две узкие щелки.
2: «Подними голову и посмотри на своего одноклассника Марка! Марк, выйди вперед. Посмотри на шрам у него на щеке. Это были люди, которые пустили под откос поезд, где ехал Марк, когда был еще младенцем. Люди это были, да? А Деннис, который в прошлом году потерял брата, а сам остался без руки и больше не ходит на уроки обороны, потому что не может управлять танкеткой. Это люди взорвали его дом.
1: Сержант Александр вдруг резко вскинул руку, схватил меня за плечо и выпихнул в центр круга.
2: А может, ты хочешь сказать это своему однокласснику Артуру, который месяц назад похоронил мать и остался сиротой? Ну так скажи ему при всех, что бомбу в торговом центре заложили люди. Скажи ему это. Вот он стоит перед тобой.
1: Я закусил губу и изо всех сил уставился в пол, чтобы не встретиться глазами с Алисой, а потом искоса взглянул на сержанта Александра.
2: А может быть...
1: Сержант перешел на зловещий шепот, и лицо его пошло красными пятнами.
2: «Может, ты хочешь сказать мне, что мою жену и годовалых двойняшек забили арматурой люди? Скажи мне! Ну! Скажи громко, сержант Александр, это сделали люди! Скажи!»
1: Алиса разрыдалась, закрыв лицо руками. Сержант резко отпустил мое плечо, и только в этот момент я почувствовал боль, которая разрывала плечо все это время. А потом уже дома нашел огромные синяки. Пальцы у сержанта оказались железными.
2: «Всем сесть по местам», — устало скомандовал сержант Александр. «И запомните, наш враг — это не люди». Люди в любой стране — это те, что зарегистрировались и пристегнули на руку ИД. А наш враг — убийцы и пособники убийц, которые отказываются это сделать, потому что ИД помешает им убивать нас. Ясно?
1: Он рывком распахнул ящик стола и вытащил планшетку.
2: А сейчас мы будем смотреть, как ходит танкетка в реальной жизни. Я снимаю ее со стола.
1: Сержант коснулся пальцами планшетки, и машина на столе вдруг ожила. Она заурчала тихо-тихо, почти неслышно, поводила пушкой из стороны в сторону, а затем вдруг рванулась вперед и остановилась у края стола. Двигалась она тоже почти бесшумно. Сержант Александр кратко пробарабанил по планшетке, и на машине ожили манипуляторы. Они поднялись вверх, и это выглядело неуклюже, словно две крабьи клешни поставили на игрушечный танк. Клешни вцепились в столешницу, машинка рванулась вперед, кувыркнулась и вдруг повисла под столом, раскачиваясь, как обезьянка на турнике. Я и раньше понимал, что сержант Александр — великий мастер, но только теперь понял, насколько его уровень отличается от нашего.

0: как кувыркать танкетку никто из нас не умел. Как только я это подумал, клешни разжались, и танкетка упала на пол, неудачно, пузом вверх. Но в следующую секунду она оперлась манипулятором и перевернулась. И я понял, что даже это сержант сделал нарочно, чтобы показать нам переворот. Танкетка крутанулась на месте и бросилась вперед. На миг мне показалось, что она несется прямо ко мне, и стало страшно. Но она пронеслась мимо, с размаху толкнула дверь манипуляторами и остановилась на пороге.
1: «Встать! Разбиться по парам и за мной во двор!» —
0: скомандовал сержант Александр.

Я и представить себе не мог, насколько скучной окажется служба в патруле. Гонки, стрельба по врагам, прятки под камнями, поиск мин и перебежки под бандитскими пулями. Всего этого, что так захватывало на тренажере, в реальности не существовало. Даже первый день, день выброса, оказался совсем не таким, как я думал. Выбрасывали нас, конечно, ночью. Я слышал гул моторов, глухой лязг кронштейнов и свист ветра. Потом передо мной в черноте замелькали пятна, но настолько неяркие, что мельтешили по экрану квадратиками. Компас в уголке дисплея показывал вращение, но по изображению было не понять, что происходит и куда я лечу. Камеры танкетки не могут смотреть вниз. Я знал, что вокруг должно быть небо. В какой-то момент по экрану величественно прополз полумесяц. Он был маленький и совершенно неправильный, опрокинутый на спину, плыл передо мной, как стоящая на тарелке арбузная корка. Я даже подумал, что у меня запуталась стропа, и я падаю боком. Попытался двигать манипуляторами, но они еще не работали. Желтая арбузная корка проплыла вокруг меня 6 раз, с каждым ударом все медленнее, а затем в наушниках послышался глухой удар и скрежет, а изображение стало совсем черным. Камеры накрыл купол парашюта. Я сделал все четко и по инструкции, словно за мной кто-то наблюдал. Быстро отстегнул парашют, следя, чтобы он не намотался на гусеницы. Выполз из-под него, огляделся. Камеры уже привыкли к темноте. Передо мной замаячили валуны. За ними в темноте проступали неясные очертания гор, а над ними я увидел небо. В нем висел полумесяц, все с той же арбузной коркой, подняв рожки вверх. Я покатался взад-вперед, проверил по инструкции все узлы, а затем попытался вырыть ямку, чтобы закопать парашют. Ямки здесь не рылись. Тогда я просто немного разгреб камушки, скомкал парашют, закидал камнями, а затем двинулся в путь и до рассвета полз вперед как можно дальше. Так нас учили на тактике. Ползти в темноте приходилось почти на ощупь, переваливая через мелкие камни, объезжая крупные. Наконец, я как мог выбрал укромное место для стоянки и отключился. А дальше начались дневные дежурства. Бортовой термометр показывал 40 градусов. Вокруг тянулись горные склоны, над которыми поднималось небо, затянутое сплошным белым пятном засветки. Первым делом я попытался забраться на склон, но гусеницы елозили по каменной крошке, а пучки выжженной травы выскальзывали из манипуляторов. Мы сдавали на тренажере и переход рек по дну, и подъем на горные кручи, но на тренажере это было интересно, а здесь нет. Я скатывался вниз, хватаясь манипуляторами за выступ, искал другой путь и снова полз. Склон поддавался, но на это уходило огромное количество времени. Закончив патрульный день, я спрятался в каменную щель, растопырился клешнями, как учили, и распустил солнечные батареи. По стояночной маскировке у меня были лучшие баллы в классе. Жаль, что здесь это оценить было некому. К концу второго дня мне удалось вскарабкаться почти на полсклона, и я смог осмотреть с высоты тот мир, который мне достался. Это было ущелье, покрытое седыми каменными глыбами и поросшее жестким сухостоем. По дну извивался ручей. Никаких танкеток вокруг не было. Нас предупреждали, что шанс встретиться минимальный, и смысл патрулирования именно в этом. Вверх карабкаться расхотелось, и я начал спускаться. А когда спустился, двинулся вдоль ручья и больше не делал попыток подняться. Я жил в коттедже у маминой сестры и тети Дианы в комнатке на втором этаже. Раньше здесь обитала моя двоюродная сестра Марго, пока не поехала учиться в колледж. Стены были покрашены в позорный девчачий цвет, на полочках стояли плюшевые игрушки и свисали бисерные нитки, цепочки и прочие висюльки. Хуже всего смотрелся здоровенный плакат «White Angels» над кроватью. В какой бы угол комнаты я ни уходил,
Размалеванный певец с черными кругами вокруг глаз, в клепанной куртке и в белых перьях на голове все равно указывал пальцем прямо в меня и смотрел прямо мне в глаза. Хорошо, хоть его гитарист был занят собой и копался в своей гитаре, на пузе свесив голову на грудь, а барабанщик и вовсе глядел вверх, задрав голову и открыв рот. Я спросил тетю Диану, можно ли снять плакаты, она разрешила. Зато приставка у Марго была лучше моей, со стереоочками вместо дисплея. Я всегда ей завидовал, еще пока был совсем маленьким, и Марго сажала меня смотреть мультики, когда мы с мамой приезжали в гости. Ничего удобнее очков Марго в мире до сих пор не появилось, а вот джойстик я оставил свой. У Марго была старая модель, да еще он весь болтался. Как она патрулировала на нем свою танкетку — загадка. Каждый день тетя Диана забирала меня из школы, мы ехали обедать в пиццерию на заправке, потом приезжали домой. Я поднимался в свою комнату и честно проводил 4 часа в очках за приставкой. Затем тетя Диана начинала звонить мне на ЕД, чтобы я спускался к ужину. Я парковал танкетку, мы ужинали с тетей Дианой и дядей Олегом. А потом я снова поднимался к себе, делал уроки или смотрел мультсериалы. Алиса теперь звонила каждый день и звала кататься на роликах, но на улицу меня одного не выпускали. Да и кататься на роликах с девчонкой, мало ли что о тебе подумают. Никто не мешал мне снова сесть за танкетку, но почему-то не хотелось, да и темнело там рано и всегда внезапно. Нам, конечно, не сообщили, что это за страна, но место, куда я попал, казалось чужой необитаемой планетой. На третий день я встретил черную ящерицу. Она пробежала так близко перед корпусом, что камеры даже не успели толком сфокусироваться. Я, конечно, выбросил манипулятор, но поймать ее не удалось. С тех пор вот уже вторую неделю не было даже ящериц. Я шел вдоль ручья, он все не кончался. Врагов тут не было, и делать оказалось совершенно нечего. И об этом нас никто не предупреждал. Ни на занятиях, ни в день присяги, когда нас повели на плац, вызывали по одному целовать знамя, и большой пузатый командир в белом кителе жал каждому руку и повязывал на грудь алую ленту юниора. У всех одноклассников, кроме Алекса, были вокруг те же камни и та же самая скука. А вот у Алекса сразу начались приключения. Сперва его постигла катастрофа. Первую же ночь его нашли и забили камнями. Еще целых 2 дня он боялся об этом рассказать сержантам. Я не думаю, что он плохо спрятался или неправильно закопал парашют. Алекс был круглым отличником. Наверное, ему просто не повезло. Кто-то из бандитов заметил, как он садился. Но, конечно, для отличника погибнуть в первый же день — это настоящий позор. Алекс рыдал на весь класс. Нам было и жалко его, и стыдно за него одновременно. Потом он съездил с родителями в районный штаб, написал заявление об утрате, и через пару дней ему выдали новую танкетку, зеленую, где-то в другом районе на пастбище. Там где-то жили пастухи. Алекс постоянно встречал их следы, мусор и остатки костров. Он был уверен, что пастухи не носят ИД, но подкараулить их не удавалось. Видно, хорошо прятались. Зато Алекс похвастался нам шепотом, что мстит врагам, отстреливая каждый день по одной вражеской овце. Я спросил, не боится ли он, что подключится посмотреть сержант Александр или сержант Антон. Но Алекс ответил, что овцы не носят ИД, поэтому их можно. Мы с Марком не придумали, что на это возразить. Алекс всегда умел поставить в тупик. По крайней мере, было ясно, что он занят делом, и ему интересно. Мы завидовали. У Марка тянулся тот же унылый пейзаж. Равнины и камни, даже без ручья. Ручей был у Алисы. Она тоже все время шла вдоль него. Зато Марку однажды попалась вышка сотовой связи. Он даже в нее выстрелил парой иголок и очень этим гордился, словно убил врага. К концу первой недели Марк признался, что патрулирует теперь не каждый день, а только когда хочется. У Марка старший брат, летчик-курсант, который летает на настоящих боевых самолетах. Он сказал Марку, что нас, малышей, вообще никто не контролирует. И где мы там ползаем на своих танкетках, никому не интересно. Тогда я тоже стал водить танкетку через день.

0: Мне оставался еще час патрулирования, когда вдруг показалось, что шум ручья усилился. Я сразу замер и начал прислушиваться. Но ручей журчал, как обычно. Вокруг стрекотали кузнечики, что-то мелодично звенело, и над самым микрофоном пролетела муха, как грузовой самолет. Я уже собрался двинуться дальше, как звук повторился, что-то плескалось в ручье. Аккуратно пробираясь между камнями, стараясь не шуметь, я приблизился. Плеск продолжался, словно какое-то небольшое животное купалось в воде. А потом я вдруг услышал песню. Тоненький, звонкий девчачий голосок выводил протяжную мелодию. Настолько протяжную, что сразу и не понять, есть там какие-то слова или просто голос. Я слушал и слушал, а песня все не кончалась. Я подобрался еще ближе. Да, в этой песне были и слова. На гортанном арабском. С арабским у меня было неважно. Я только понял, что каждая строчка припева начиналась с «Салям», «Мир». Песня завораживала, так красиво петь не умел никто в нашем классе. Я повысил громкость, прислонил ИД к наушнику и выбрал в меню распознавание мелодии. Я был уверен, что он ничего не определит. Но ИД долго вслушивался, затем удовлетворенно пискнул, и на экранчике появилось имя композитора – Ахмед Эрден. Я подъехал еще ближе и высунулся из-за камня. У воды на другой стороне ручья сидела девочка. Моя ровесница, может быть, на год младше. Немного смуглая, но совсем чуть-чуть, темнокожей не назвать. На ней было красное платье, длинное и слегка выцветшее. Оно напоминало халат с капюшоном. Девочка сидела на камне, спустив босые ноги в воду. Справа и слева от нее стояли два зеленых тазика, наполненные бельем. Девочка брала тряпки из правого тазика, нагибалась и подолгу полоскала их в ручье, поднимала и выкручивала, а затем укладывала в левый тазик и при этом пела свою бесконечную песню. Мне очень не хотелось этого делать, но я все-таки дал максимальное увеличение и стал ждать, пока она в очередной раз поднимет из воды руки в серебряных брызгах. Ни на одной руке у нее не было ИД. В карманах ИД не носят, но вдруг... Я вздохнул и запустил сканер. Сканер думал долго, несколько секунд, и уже было все понятно. Я снова дал максимальное приближение и перевел камеры на ее лицо. Наверное, она это почувствовала, потому что вдруг замерла и уставилась прямо на меня. У нее были тонкие брови, широкий носик и ослепительно зеленые глазищи. Я выехал из-за камней и подъехал к ручью. Нас теперь разделяло всего 2-3 метра. Девочка сидела неподвижно.
1: «Вакеф валана батуха!» —
0: старательно выговорил я в микрофон, включив динамик танкетки. Девочка молча смотрела на меня, словно оцепенела. Я прямо чувствовал, как сейчас стучит ее сердце.
2: «Ты хочешь меня убить?» —
0: вдруг произнесла она на чистом английском.
3: «Нет», — выдавил я потрясенно, тоже на английском.
2: «Я просто стираю здесь белье», — сказала девочка.
0: «Я вижу». Мы помолчали.
3: «Ты очень красиво поешь. Ты сама или тебя кто-то научил?»
2: «Я училась в студии».
0: «У вас здесь разве бывают студии?» — удивился я.
2: «Нет».
0: Она покачала головой и вдруг улыбнулась.
2: «Это было в Лондоне».
0: Я чувствовал, что совсем ничего не понимаю.
2: «Меня зовут Фарха», — сказала девочка. «А тебя как?»
3: «Меня зовут Артур».
2: «Артур», — повторила девочка. «Красиво. А тебе сколько лет?»
3: «Уже 10, а тебе?»
2: «Мне тоже будет 10, сказала она. «Завтра».
0: Она нарочито медленно поднялась и вывалила белье из левого тазика обратно в правый, а затем выпрямилась и посмотрела на меня. У нее очень хорошо получалось скрывать испуг.
2: «Артур, можно я уйду?» —
3: спросила она тихо.
4: «Подожди!» — закричал я. «Не уходи!»
3: Девочка послушно села. Наступила тишина, и снова стало слышно, как трещат кузнечики. Затем вдруг ожил и Дэн на запястье, громко прозвенел и сообщил бесцветным голосом: «Тетя Диана!» Снова прозвенело опять: «Тетя Диана!» Я долго ждал, пока он успокоится, он все не успокаивался.
2: «Тебе звонит тетя Диана», — сообщила девочка.
3: «Фарха», — позвал я. «Скажи, где твой ИД?» Она молча помотала головой.
4: «Ну, может, ты его оставила дома?» — спросил я с надеждой. «Там, у себя, в Лондоне».
3: Она усмехнулась, снова помотала головой и вдруг посмотрела на меня с вызовом, сверкнув зелеными глазами.
2: «У меня нет ИД, потому что я верю в Аллаха».
5: «Подумаешь», — фыркнул я. «Вот я тоже в Иисуса верю, но ИД ношу. Все носят ИД. Те, кто верит в Аллаха, тоже носят».
2: «А я не ношу».
5: «Почему?»
2: «Потому что это противно воле Аллаха».
5: «Это тебе сам Аллах сказал?» — усмехнулся я.
3: Она не ответила, только гневно сверкнула глазами.
5: «Дурочка ты какая-то», — пробурчал я. «Не носят ИД только бандиты».
2: «Ну, значит, я бандит».
5: «Значит, ты убила мою маму».
3: Девочка вздрогнула, и в глазах ее появился испуг. Но уже совсем другой испуг. Я знал, что она ответит. Она долго молчала.
2: «Зато вы убили моего отца и старших братьев», — произнесла Фарха.
3: Отчаянно застрекотали кузнечики.
5: «Это не я», — сказал я тихо.
2: «Я знаю», — ответила она. «Ты, наверное, тогда был совсем маленьким».
4: «Послушай, Фарха!» — крикнул я с отчаянием. «Да неужели ты не можешь зарегистрироваться и просто надеть себе на руку этот проклятый ИД?»
2: «Не могу, потому что он проклятый».
4: «Да хороший он!» — закричал я. «И полезный!»
2: «Чем полезный?»
4: «Я бы тебе мог на него позвонить».
2: «Зачем?» — удивилась Фарха.
5: «Ну, просто так».
3: Я смутился. Мы снова помолчали.
2: «Я не хочу носить на руке смерть», — сказала Фарха.
5: «Смерть?» — удивился я.
2: «А то ты не знаешь, что у него внутри иголка».
5: «Бред какой!» — возмутился я. «Нет там никакой иголки».
2: «Ты его разбирал, что ли?» — усмехнулась Фарха.
5: «Его запрещено разбирать, его из руки-то снять нельзя».
2: «Вот потому и запрещено».
5: Я фыркнул. Говорить с ней было совершенно невозможно. «Дурочка ты! Зачем там иголка?»
2: «А затем, чтобы тебя со спутника убить, если нужно».
5: «Да кому нужно тебя убивать?»
2: «Вот тебе, например».
5: Я обиделся и замолчал.
2: «Артур!»
3: — позвала она.
5: «Чего тебе?»
2: «Твои тебя сильно накажут, если ты меня отпустишь».
5: «Да никто и не узнает».
2: «Ну чего ты тогда?»
3: Я молча кусал губу.
2: «Я не убивала твою маму», — напомнила Фарха. «Честно-честно, никто из моей семьи не убивал. Мы уехали сюда из Лондона, чтобы хранить веру и не носить ИД. Я не знаю, кто убил твою маму. Я не хочу никого убивать, правда?»
5: «Врешь ты», — сказал я, шмыгнув носом. «Вы всех хотите убить, кто не верит в Аллаха, потому что мы для вас неверные».
4: «Вы первые начали!» — крикнула она. «Вам только нефть нужна и разврат!»
5: «Разврат? Это что такое?» — удивился я.
4: «Ну, это когда тетки в телевизоре пляшут голые».
5: «Хи!» — я рассмеялся.
4: «Вам с Аллахом жалко, что ли? Какое ваше дело? Переключи на футбол или мультики. Убивать-то зачем?»
2: «Это же ты меня приехал убивать», — напомнила Фарха.
4: «Проклятье!» — взорвался я. «Ну а что нам с вами еще делать-то? Сидеть и ждать, пока вы нас всех перебьете, как вам приказала ваша гнусная религия?»
3: Фарха вскочила.
4: «Не смей так говорить! Ты ничего не знаешь про ислам!»
5: «Что вижу, то и говорю», — заорал я.
4: «А ты думала, очередную бомбу взорвала, и эта бомба нам что-то хорошее про ваш ислам расскажет?»
2: «Я не взрывала ничего!»
4: «Ты или не ты, какая разница? Ваши! Спасибо вам, рекламщики ислама! Гнусная у вас религия! Гнусная, гнусная, гнусная!
6: «А у вас не гнусное?» — возмутилась Фарха.
4: «У нас не гнусное», — объяснил я, «потому что Иисус не велел никого убивать. Он прощал своих врагов и сам на крест пошел, а людей учил любить и прощать».
6: «Так что же вы не прощаете?» — прищурилась Фарха.
4: Я даже захлебнулся от такой наглости.
7: «Да ты совсем обалдела! Вы нас будете убивать, а мы вас прощать?»
6: «Но вам же ваш Иисус велел», — возразила Фарха с усмешкой. «Это ж не я придумала. Если вы в него так верите, почему не слушаетесь? Значит, не верите в своего Бога. А мы в своего верим. А кому вы такие нужны? Аллаху вы не нужны, раз вы даже своего Бога не слушаетесь».
4: От возмущения я снова потерял дар речи. «Да вы хорошо устроились, я гляжу! Ваш Аллах велит всех нас убить!»
6: «Неправда!» — строго перебила Фарха.
4: «Правда! Нам на обороне рассказывали! У вас в Коране написано: убивайте всех неверных, где встретите!»
5: Фарха топнула ногой.
4: «Нет такого в Коране! Там не так написано! Там написано: сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Если они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверным.
6: Вот вы и перестаньте сражаться».
4: «А почему это мы первые, не мы начали?»
6: «Потому что ваш Иисус так говорит».
4: «Да с вами нельзя перестать сражаться!» — закричал я. «Вы только обрадуетесь и всех перебьете. Вы же террористы, убийцы.
6: Знаешь, что нам сержант Антон все время говорит на истории обороны?
4: Что за всю историю человечества были 3 секты террористов-убийц. Были ассасины, которые всех резали на Востоке. Были туги в Индии, которые всех душили. Еще были боксеры в Китае, которые всех били до смерти. И всех их в итоге победили, но только потому, что просто взяли и поубивали. Они так всех достали, что их просто пошли и убили. Всех подряд, каждого, всю секту. Поняла? А иначе они бы до сих пор били, душили и резали, и гордились. Вот и с вами будет то же самое. Вы четвертые, понятно тебе?»
5: Фарха с вызовом смотрела прямо на меня и молчала. Я тоже молчал.
6: «Ну и стреляй тогда», — сказала она. «Чего не стреляешь?»
4: «Иисус не велит», — буркнул я.
6: «Тогда отпусти».
4: «Ой, я тебя и не держу», — возмутился я. «Иди себе, мне не жалко. Только если ты думаешь, что ваши после этого прекратят людей убивать, то они не прекратят. Я тебя 100 раз могу отпустить, а они все равно не прекратят».
6: «Я не убиваю людей», — вздохнула Фарха, собирая свои тазики. «Сколько раз тебе повторять? А ты мне в спину не выстрелишь?»
5: «Не выстрелю».
6: «Ну, тогда я пошла».
5: Она надела сандалии, закрыла один тазик другим, взяла подмышку, развернулась и медленно поплыла над каменной пустошью.
4: «Фарха!»
5: — окликнул я. Она замерла и обернулась.
4: «Фарха, ты обиделась?»
6: «Немножко»,
5: — ответила она, подумав. Подняла свободную руку и показала пальцами.
6: «Вот столечко».
5: «А ты совсем уходишь или когда-нибудь придешь?» Фарха долго молчала.
6: «Когда-нибудь приду», — сказала она наконец.
5: «Приходи завтра», — предложил я.

0: На уроке обороны сержант Антон читал нам тактику. Но я не слушал его, а думал о своем. Сначала я думал о маме. До сих пор не получалось поверить, что ее больше нет. А, наверное, уже надо поверить. Мне казалось, что это какая-то шутка или кино, или она просто уехала отдыхать и скоро вернется. Мы переедем опять в наш дом, и все снова станет как прежде. Но в нашем доме уже давно жили чужие люди. Потом я немного думал про Алису и про Иисуса, а потом про Фархум. «Артур!» — послышался раздраженный голос сержанта Антона. «Встань и повтори, что я сейчас сказал!» Я встал и молча уставился в пол. «Почему ты смотришь в окно, а не на доску?» — допытывался сержант. «Он вроде с виду совсем не военный мужик, наш сержант Антон. Говорят, был учителем истории раньше. Но иногда гораздо строже, чем Александр. А иногда, наоборот, мягче. Не поймешь его». «Простите, товарищ сержант, я задумался», — буркнул я. «Он задумался», — фыркнул сержант Антон. «Расскажи всему классу, о чем ты задумался. Подумаем вместе». Я вспомнил, как дерзко Фархав скидывала голову и тоже поднял на него взгляд. «Сержант Антон, а правда говорят, что у каждого ИД внутри иголка, чтобы убить человека со спутника?» Я, конечно, ожидал, что он растеряется, но чтобы настолько... Сержант Антон дернулся и отшатнулся, словно его ударили током. «Сейчас выгонит из класса», — мелькнуло у меня в голове. «Бред какой!» — возмутился он. «Кто это говорит?» Я опустил взгляд. «Кто тебе это сказал?» — допытывался сержант Антон. «В интернете прочел», — буркнул я. «Принесешь мне ссылку, где ты это прочел?» Я снова поднял на него взгляд. «Но это правда, сержант Антон?» Он прошел через весь класс и встал надо мной. «Я слышал такие слухи», — произнес он. «Но это правда?» — крикнул я. «Это правда или нет? Вы можете ответить честно, сержант Антон?» Класс затаил дыхание. Сержант Антон вздохнул. «Я могу тебе ответить честно, Артур», — произнес сержант тихо, серьезно и даже немного печально. «Но, боюсь, тебя мой ответ не устроит».
1: «А вы скажите правду», — попросил я.
0: «Хорошо», — кивнул сержант Антон. «Скажу, я не знаю».
1: «Как это?» — удивился я. «И сержант Александр тоже не знает?»
0: «Никто не знает. А теперь спроси меня, что я на этот счет думаю». Я посмотрел ему в глаза.
1: «Что вы на этот счет думаете, сержант Антон?»
0: «Я думаю, Артур, что даже если бы это было так, то это правильно. Потому что всех бандитов надо выслеживать и уничтожать. И когда на планете не останется ни одного человека без ИД, тогда теракты прекратятся».
1: «Почему они прекратятся?» — спросил я. «Разве у нас в городе бомбы закладывают люди без ИД? У нас же всюду турникеты со сканерами».
0: «Потому», — объяснил сержант, «что по ИД можно точно выследить, где кто был, кто куда ездил, кто с кем встречался и где стоял, и наказать его».
1: «А если он сам взорвался?»
0: «Тогда наказать его друзей и родственников».
1: Я открыл рот и снова закрыл. «Что, наказать невиновных? Разве так можно?»
0: Сержант Антон печально усмехнулся. «Так устроена жизнь, Артур. Она почему-то всегда наказывает невиновных. Невиновные всегда искупают чужие грехи, как это делал Иисус».
1: «Но так же нельзя!»
0: «А как можно?» – спросил он.
1: «Как, Артур? Предложи.
0: Как нам остановить террористов? Уговаривать их? Прощать? Терпеть? Обращать в христианство? А может, всем нам принять ислам, раз уж они так просят?»
1: «Так они не прекратят, Артур. Они между собой дерутся еще злее, чем с нами.
0: У тебя есть другие предложения? Другой способ? Предложи. Расскажи всему классу, расскажи правительству, расскажи всему миру, мы все тебя слушаем.
1: Я не знаю, сержант Антон.
0: Никто не знает, повторил сержант Антон. Никто не знает.
2: Класс молчал.
0: «Садись, Артур», — сказал он мне и зашагал вдоль парт. «За всю историю человечеству трижды пришлось бороться с мощными сектами террористов. И всякий раз оказывалось, что победить их можно лишь поголовным уничтожением. В XI веке убийцы из секты исмаилитов-ассасинов Хасана ибн Сабах одержали в страхе всю Персию, Сирию, Ливан и соседние страны. На переменке Алиса поманила меня пальцем и отозвала в сторону.
1: «Артурчик», — сказала она, — «а давай сегодня прогуляем патруль. Все прогуливают, я узнавала».
0: «Зачем?» — удивился я.
1: «Так мы пойдем в парке погуляем».
0: Алиса заговорщически подмигнула.
1: «Поедим мороженого».
0: Я поморщился и оглянулся. Вроде на нас никто не смотрел. «Мне в парк нельзя», — объяснил я. «Тетя Диана не пускает».
1: «А мы и скажем, что ты пошел ко мне делать уроки».
0: Я помотал головой и буркнул. «Что же я ей врать буду?»
1: «А ты типа никогда не врешь», — задрала нос Алиса.
0: «Типа не вру», — обиделся я.
1: «Тогда пошли ко мне делать уроки».
0: «Не», — я помотал головой. «Мне в патруль надо».
1: «Ну не хочешь, как хочешь», — скинулась Алиса, отвернулась и шмыгнула носом. «Иди в свой патруль, если он тебе важнее». Первый раз в жизни тебя как человека попросила, а он один раз погулять не может. Сержанта боится. Ай-яй-яй, маленький мальчик. Да не боюсь я никакого сержанта, обиделся я. Вот пойду и мультики смотреть буду.
0: А идти никуда не могу. Тетя Диана так за меня боится.
1: Пусть она отвезет тебя ко мне делать уроки. Хочешь, я ее попрошу?
0: Алиса заглянула мне в глаза. Нет, сказал я, не хочу.
1: «Все с тобой ясно», — выдавила Алиса сквозь слезы. «А я-то думала, ты мне друг. Иди смотри свои дебильные мультики со своей дебильной тетей».
0: Она развернулась и пошла прочь.

0: Никаких цветов здесь не росло. А вот колоски, если присмотреться, оказались разных видов. Рвать их манипуляторами было сложно, выскальзывали. Но я приноровился. Хватал клешнями за стебелек, одна клешня повыше, другая пониже, и мочалил соломинку туда-сюда, пока она не разрывалась. Я понимал, что, скорее всего, Фарха не придет, но пусть найдет букет на берегу. Он получился уже довольно толстым, такой желтый веник из сухостоя. По крайней мере, сразу видно, что это букет. Фарха пришла. Она появилась из-за груды камней со своими тазиками и направилась к ручью. А увидев меня, помахала рукой и даже чуть пробежала в припрыжку. «Салям!» — крикнул я, подняв свой букет обоими манипуляторами как можно выше. «С днем рождения!»
1: «Хай!»
0: — крикнула Фарха.
1: «Это мне?»
0: «Ага!» — ответил я гордо. «Это тебе букет. Цветов у вас тут не растет, но я собрал, что было».
1: «Спасибо!» — удивилась Фарха. «Классный букетик! Мне еще никто не дарил цветов! Ты первый танк!»
0: Она захихикала. Я покружил по берегу.
2: «Как тебе его передать?» — спросил я.

0: «Эй, в танке!»
1: Я развернулся. Она села рядом и взяла пучок колосков.
0: «Слушай, а не боишься, что тебя свои накажут?»
1: — прищурилась она. «Да что они мне сделают?» — фыркнул я. Фарха вздохнула.
0: «Везет тебе», — сказала она. «А меня дядя зарежет, если узнает».
1: «Как зарежет?» — насторожился я. «О чем узнает?»
0: «Ну...»
1: — она замялась.
0: «Что с тобой встречаюсь? Я ведь должна была им рассказать».
1: «Что рассказать?»
0: «А то ты не знаешь».
1: Она посмотрела в мои камеры чистыми зелеными глазами.
0: «Рассказать, что у ручья танкетку видела. Чтобы они дождались, пока ты на стоянку встанешь, и камнями забили».
1: Я молчал.
0: «Не обижайся», — попросила Фарха и погладила танкетку по корпусу. «Ведь я про тебя не рассказала».
1: «Вот уж спасибо», — пробормотал я. «Ну, расскажи им, если хочешь».
0: «Не хочу»,
1: — она помотала головой.
0: «Расскажи лучше о себе».
1: Я растерялся. «Что рассказывать?»
0: «Ну, как ты выглядишь? Где живешь? Бывал ли в Лондоне?»
1: «Не, в Лондоне не был. А как выгляжу? У тебя здесь интернета нет, чтобы фотку прислать?» Она показала пальцами.
0: «Вот столечко у мамы. Но прислать фотку все равно нельзя. Если кто-то из дядиной семьи найдет, я даже не знаю, что будет».
1: Я поморщился. «Какой вредный у тебя дядя».
0: «Он не вредный», — возразила Фарха. «Просто очень строгий. Понимаешь, он пастух. И отец его был пастух, и в Лондоне не жил никогда. Когда убили отца и братьев, мы с мамой переехали к нему. Он строгий, но я люблю его», — добавила она. «К тому же у него неприятности сейчас. Танкетки стали ходить в округе, и он боится выходить на пастбище. Только по ночам, когда танкетки спят. А тут еще какая-то танкетка повадилась овец убивать».
1: «Это не я», — сказал я быстро.
0: «Да я знаю», — отмахнулась Фарха. «Это же за перевалом на пастбище. А ваших тут вообще много?»
1: «Не, я еще никого здесь не встретил. Ну, кроме тебя». Мы помолчали.
0: «Знаешь», —
1: сказала Фарха, —
0: «я вот, наверное, смогу тебе прислать открытку, когда буду в поселке. Только бумажную, как в старину».
1: «Круто!» — обрадовался я. «У тебя есть чем записать адрес?» Фарха кивнула, полезла за пазуху и достала небольшой кожаный кошелек, висевший на шее на шнурке. Оттуда появился маленький блокнот и карандаш. Замелькали странички. «Ух ты!» — удивился я. «Ты еще и рисуешь?»
0: Немножко смутилась Фарха.
1: «Покажи!» — попросил я. Она полистала блокнот перед объективами камер. Рисунки были совсем беглые, но уверенные и очень живые. Горы, овцы, хижины, деревья, белье на растянутых веревках.
0: «Это дом, где мы живем», — объяснила она, а затем открыла чистый листок.
1: «Пиши», — скомандовал я. 172... Я тщательно продиктовал индекс. «Новый Шахтур, 7-й район, 2-я парковая, дом 62, Артур Галик».
0: «Я через неделю в поселке буду и зайду на почту», — пообещала Фарха, убирая блокнот в кошелечек и пряча его за пазуху. «А жаль, что ты не сможешь мне прислать фотографию».
1: Мне вдруг пришла в голову идея.
0: «Слушай, а если ты скажешь дяде, что я тоже верую в Аллаха?»
1: Фарха засмеялась.
0: «Дурачок ты! Пойди расскажи моему дяде, что ты веруешь в Аллаха и при этом фотографируешься».
1: «А что, вам Аллах еще и фотографироваться запрещает?» — изумился я. Фарха пожала плечами.
0: «Кому как. Дядя считает, что запрещает».
1: Она вдруг внимательно посмотрела на меня.
0: «Слушай, а ты правда, что ли, веруешь в Аллаха?»
1: «Нет, но...»
0: «Но ты хотел бы поверить? Это просто. Достаточно трижды произнести...
1: Нет, Фарха, спасибо, я в Иисуса верю». Фарха огорчилась и поджала губы.
0: «Ну это же выдумки. Был только пророк Иса, а Бога Иисуса нету такого».
1: «Почему это нету?» — обиделся я.
0: «Потому что нет Бога, кроме Аллаха», — объяснила Фарха.
1: Я засмеялся.
0: «Это он тебе сам сказал. Это в Коране.

0: написано. А Библию ты читать не пробовала? Зачем, удивилась Фархад. Есть Аллах, Он меня хранит, я это чувствую. Мне стало обидно. Нет никакого Аллаха. Его твой дядя-пастух придумал. Ты попробуй почувствовать Иисуса. Вот он тебя точно любит. Потому что он вообще всех любит. Он не злой.
1: Это тебе Иисус сказал?
0: Усмехнулась Фархад. Это я сам чувствую, обиделся я. Иисус меня хранит всю жизнь.
1: Как он тебя хранит, поинтересовалась Фархад.
0: Как? Растерялся я. Как всех? А как тебя твой Аллах хранит? Фархад стала очень серьезной.
1: Аллах меня хранит каждый день. Вот вчера, например, он меня спас от смерти.
0: Это как, удивился я?
1: Ну, когда ты выполз, я обратилась к Аллаху, и ты в меня не стал стрелять.
0: Я надул щеки от возмущения, а затем специально всплеснул манипуляторами, чтобы она видела. Не, ну нормально, фыркнул я.
1: Стрелять не стал я. Велел мне не стрелять Иисус, а молодец, все равно выходит Аллах. Что у тебя в голове вообще творится? Тебе ведь уже целых 10 лет, не девочка?
0: Фархад обиделась не на шутку.
1: Балда, нет никакого Иисуса!
0: Она вскочила и топнула ножкой.
1: Нет, ты не было! Нет Бога, кроме Аллаха!
0: Фу, сказал я.
1: Весь день рождения испортил.
0: Фархад села рядом, надулась и отвернулась. Мы помолчали. «Ладно», — сказал я примирительно.
1: «Извини.
0: Давай знаешь, как поступим?»
1: «Как?» — насторожилась Фархад. «Пусть тебя и дальше хранит Аллах, если он вдруг существует. А меня сохранит Иисус». «Если он существует», — уточнила Фархад. «Ну да», — кивнул я. «А мы с тобой будем просто дружить. А когда вырастем, поедем в Лондон, возьмемся за руки и будем гулять по парку».
0: Фархад просияла.
1: «Давай!» — кивнула она. Я вдруг неожиданно для себя протянул манипулятор и бережно взял ее за руку. Она не отдернула ладонь. Так мы сидели, наверное, очень долго.
0: Перед нами журчал ручей, вокруг пели кузнечики. А потом Фархад вздохнула.
1: «Мне пора»,
0: сказала она и погладила танкетку по корпусу. Я этого не почувствовал, просто шелест был в наушниках от ее ладони.
1: «Пока», — вздохнул я. «До завтра?» «До завтра»,
0: — кивнула она, поднялась и взяла в руки букетик.
1: «Отвернись, я пойду через ручей».
0: Я проворно развернулся на гусеницах, готовясь услышать, как Фархад за спиной будет шлепать по воде, но вдруг остолбенел. Прямо передо мной в камнях пряталась грязно-белая танкетка.
1: «Что, посмотрел мультики с нелюдями?»
0: — раздался голос Алисы, искаженный не то злобой, не то динамиком.
1: «Теперь смотри последнюю серию!»
0: Прежде чем я успел что-то сделать, пушка на ее танкетке дрогнула и послышался хлопок. «Один, другой, третий, четвертый!» Тихо вскрикнула Фархад, застонала, а затем послышался тяжелый всплеск. Я рванулся вперед, понимая, что уже поздно, врезался в танкетку всем корпусом и ввел на панели код самоподрыва.

0: Прошел месяц. С тетей Дианой и дядей Олегом мы ездили в районный штаб. Помню, у входа цвела сирень и толпился народ. Военные с разноцветными нашивками курили, встав в кружок. Армейцы-призывники сидели на чемоданчиках, ожидая чего-то. А вот разговор с комендантом не запомнился совсем. Потом ко мне домой каждый день ходила психолог Елена. Она говорила глупости, показывала дурацкие картинки и заставляла сочинять по ним сказки. Потом я снова начал ходить в школу. В патруль меня пока посылать не стали. Однажды мы с тетей Дианой, вернувшись из школы, поставили машину в гараж, дошли до дома и стояли на крыльце. Тетя Диана ковыряла ключом в замке, а я разглядывал каменные плитки под ногами, задумчиво помахивая портфелем. По улице проехал мотоцикл и мягко притормозил напротив. Я поднял голову.
1: «Простите, пожалуйста», — глухо спросил мотоциклист из-под шлема. «Не подскажете, вторая парковая, дом 62?»
0: «Это здесь», — ответил я.
1: «А ты, наверное, Артур Галик?» — спросил мотоциклист.
0: «Да». «А вы кто?»
2: — тревожно обернулась тетя Диана, хватая меня за руку.
0: Вместо ответа мотоциклист нагнулся, и вдруг в руках у него появилась небольшая коробка, перевязанная темным скотчем. Но я смотрел не на коробку, а на руки мотоциклиста. Ни на правой, ни на левой не было ИД.
3: «Это тебе от фархи!»
0: — крикнул он с ликующей яростью. Швырнул коробку прямо нам под ноги, а его мотоцикл взревел и рванулся прочь, стараясь оказаться от этого места как можно дальше, пока длится эта навечно замершая секунда.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Дмитрий Богуцкий. Орбита захоронения. Часть первая. Свой первый спутник я добыл еще в средней школе. Я тогда валялся в реабилитационном центре, наглухо отлученный от сети, восстанавливался после запущенной постигровой дистрофии и со скуки уже порядком повозился с многочисленной однорукой робототехникой, самодельными 3D-принтерами, коптерами с разным количеством двигателей и обвесом и прочим таким барахлом, что предлагали в мастерской реабилитационного центра. Концепция изготовления реальных объектов, а не их функциональных визуализаций, оказалась для меня на тот момент шокирующе свежей и прекрасной. Помню, приехал дед Ильи, моего соседа по курсу реабилитации, не старый, как я теперь понимаю, человек, забрал нас смотреть на подъем орбитального стапеля, и мы поехали на его машине за город, в поросшую зеленым лесом старую промышленную зону к заброшенным заводам. Там он выгнал нас из салона, и мы на подгибающихся от слабости ногах бродили по заросшим травой рельсам, дурея от запаха горячей травы и криозота, пока он стаскивал тент с кузова внедорожника и, вращая лебедку, вручную поднимал стартовую ферму с ракетой на ней. Небольшой такой подорбитальной ракетой класса «Подскок», длиной чуть больше роста человека. В те времена их уже можно было вполне арендовать. Полезной нагрузки такая ракета могла поднять

0: не больше килограмма, но в нашем случае этого хватало за глаза. Там я впервые увидел Покетсат, карманный спутник, что дед подогнал Илье за хорошее поведение, когда он достал из контейнера черный куб пика-сателлита для синхронизации со смартфоном Ильи перед запуском. Он вообще был великий мужик, дед Ильи. Это я потом узнал, что он был одним из последних космонавтов-монтажников, работавших на стапеле. А тогда, оказавшись одним из первых безработных космонавтов, не обломался и занимался своей непутевой семьей и отбившимся от рук внуком.
1: «Ух ты!»
0: — восхитился я, взвесив почти невесомый пик и спутник в ладони.
1: «Откуда он взялся?»
0: «Я сделал», — ответил дед Ильи, чем поразил меня в самое сердце. Людей, способных изготовить нечто подобное, я не думал возможным встретить, а ведь он не выглядел небожителем. Он был самый обычный мужик. Немногословный, в рыбацкой цифре, прятал лицо от солнца под полями белой нейлоновой шляпы. Мы установили куб Покетсата под обтекатель ракеты, закрутили винты, отошли подальше, связались с ЦУПом, все, честь по чести, частный взлет, получили данные на орбиту, все дела. И Илья дал на своем смартфоне команду на старт. Ракета взревела и, едва не сшибив нас с ног ударной волной, резво прыгнув куда-то ввысь, мгновенно исчезла из глаз, оставив волну жара, запах сгоревшего керосина и густой расходящийся инверсионный след. Мы, раскрыв рты, пялились в опустевшее небо. А потом дед Ильи нацепил на нас операторские очки, и мы увидели через камеру на борту ракеты, как внизу выгибается огромной бездонной чашей земля. А потом обтекатель распался. Я вместе с Покетсатом вылетел наружу из уходившей на посадку ракеты и продолжил дальше свой суборбитальный полет в абсолютном одиночестве в бездонном пространстве космоса.
1: Я был прямо там. Мы могли вращать камеру, озираясь. Сбоку, сверху, опять сбоку проносилась затянутая облаками земля, а потом вдалеке разгорелась яркая, быстро вырастающая точка.
0: Это был орбитальный стапель. Именно так, с большой буквы. Последнее достижение великой эры общемировых космических проектов. Я видел ее закат собственными глазами. Без достаточной разрешающей способности камеры ничего мы, конечно, не увидели, пролетая мимо в сотнях километров ближе к Земле, а так почти лично присутствовали при конце эпохи. Я видел, как били выхлопы из множества двигателей маневровые системы стапеля, похожего на ажурную сеть мостовых ферм, скреплявших многоэтажки цилиндрических обитаемых модулей и стволы параболических ферм с листьями солнечных батарей. Десятки двигателей в полной тишине выбрасывали потоки раскаленного газа, разгоняя всю эту махину, похожую на город, уводя его на все более высокую орбиту, все выше, туда, где его уже нельзя было толком разглядеть, выше 31 тысячи километров, за геостационарную орбиту, на орбиту захоронения. Там находили последний приют аппараты, слишком большие или слишком опасные для спуска в атмосферу Земли, успокаиваясь там и не угрожая столкновением с аппаратами-орбитами ниже. Дед Ильи только вздохнул, прощаясь, как я теперь понимаю. Он там был. Он его строил, теперь он его окончательно оставил вместе с непомерно большим куском жизни. Это был день гибели традиционной космонавтики, но я тогда этого, конечно, не знал.
1: Я еще грезил, как однажды поднимусь на этот восхитительный и потрясающий стапель, чтобы построить корабль, на котором я отправлюсь в глубокий космос к неоткрытым мирам.
0: Ничего из этого, конечно, не сбылось. Где-то через месяц, когда я уже был дома, в теплом семейном кругу пристального отеческого попечения, похожего на домашнее заключение, все еще ограниченный в свободе и сетевом общении, с родительского соизволения со мной созвонился Илья. «Тебе спутник случайно не нужен?» — спросил он. Я как-то даже не сразу его понял. «Спутник? Это какой спутник? Твой, что ли?» «Ага, мой. А тебе дедушка по башке за это не даст?» «Не даст. Он умер». Когда даже твои прабабушки живы, трудно оценить смерть в другой семье. Я не нашелся, что сказать. В доме у Ильи стояла тихая, тенистая, молчаливая печаль. В комнате дедушки на воздушном экране все еще бежали строчки телеметрии от распределенного ЦУПа. Автопилот вел спутник по его низкой орбите даже после того, как за ним стало некому присматривать. Несколько юбилейных книг на полках. Картина в тонкой металлической рамке, точнее, напечатанная маслом фотография. Восход солнца из-за пересекающихся дисков Луны и Земли. Вид из космоса, откуда-то издалека, потому что это была оборотная сторона Луны. С момента запуска Покетсата я времени не терял. Все это время я засыпал бездны безнадежного незнания мешаниной спутанных фактов о реальном, невыдуманном космосе и опознал море Москвы, в котором еще до моего рождения была брошена так и не восстановленная единая лунная станция. Огромный проект. Последний всплеск общечеловеческого глобализма, закончившийся черт знает чем. Я посмотрел на синусоиду проекции орбиты спутника на поверхность Земли и прошептал:
1: «Летит».
0: «Ага», — безрадостно отозвался Илья. «Пока летит». Время полета было не бесконечным, и оно истекало. Спутнику оставалось не больше 300 оборотов. Это примерно 2 недели. Потом атмосфера, хоть и разреженная, все-таки затормозит низколетящий спутник, и он, падая к поверхности, сгорит быстрее, чем пылинка в газовом пламени. На Земле даже не заметит. Спутник никому не был нужен, даже Илье.
2: «Когда дедушка умер, они мозг ему вытащили и заморозили», — пробормотал он. «У него там осложнения были из-за космоса, из-за невесомости. Они его увезли вроде ненадолго провериться, а там он умер. Мозг вынули и заморозили. Говорят, может быть, когда-нибудь его разморозят. Они говорят, будет жить в свое удовольствие в сгенерированном мире, где можно делать что угодно.
1: Что он так сам хотел?
2: Только он не будет жить в свое удовольствие. Он это все ненавидел. Анестезия для сознания, говорил.
1: Он так жить не станет. По-ненастоящему.
0: Он не хотел видеть спутник, думать о спутнике, беспокоиться и заботиться. Он хотел забыть, не заходить, не видеть, не вспоминать, не плакать. И забота о спутнике тяготила его непомерно. И я не колебался ни мгновения. «Если хочешь, я могу забрать твой спутник», — вполне искренне вызвался я. «Жалко же, если сгорит». Илья готов был отдать его кому угодно. К счастью, кем угодно оказался я. Памяти моего смарта едва хватило на клиентскую часть доступа к распределенному ЦУПу. Илья передал мне права доступа, и спутник стал мой.
1: Он действительно стал мой? Спутник у тебя в кармане — это просто непередаваемое впечатление. Я шел домой и через его камеру следил, как над синью океана вращаются огромной спиралью облака. А если отвести камеру от Земли, черный космос тут же наполнялся навигационной индикацией, множеством отметок летящих аппаратов. Чертова прога моментально отожрала под свои распределенные расчеты всю память смарта без остатка. Пришлось удалить все игры подчистую, она еще потребовала вдвое больше, чем вообще было доступно. Но я все равно был счастлив, потому что это было оно. Настоящее.
0: А проблемы мои только начинались. Дома я безжалостно разнес былой свой игровой узел доступа в сеть, переформатировав его в центр управления. Родители были только рады. Бедняги не знали, как меня накрыло на этот раз. Спутник отправлял и получал телеметрию, и кроме того усердно обменивался трафиком с аппаратами похожего класса на близких орбитах. Так я узнал, что близкий космос населен куда более плотно, чем было заметно. Частный космос, маленький и незаметный, процветал в тени умирающих всемирных гигантов ракетостроения. В списках распределенного ЦУПа стояли сотни имен и тысячи аппаратов, и никто в этой горизонтальной сети не терял свой спутник. Когда тот уходил за горизонт, дружественный трафик поддерживал минимально необходимый канал связи, даже когда между ними оказывалась вся планета.
1: Это было странно. Ощутить естественную, как дыхание, взаимопомощь неведомых людей в неизвестных мне краях. Языка большей части из них я даже не слышал раньше. Это была такая поддержка, что стоила очень многого.
0: И когда, лежа в постели, я думал о спутнике, который наматывал в высоте свои последние витки где-то один за час, то понял, что не смирюсь и не дам ему погибнуть. С этого момента я был твердо намерен сражаться за его выживание. Я вытащил смарт из-под изголовья, включил. Спутник потерял за сутки почти километр высоты. Атмосфера стала уже достаточно плотной, чтобы замедлять его все заметнее. Как у всякого спутника нового поколения, у него был трос ликвидации. Километровый газомеханический тросик диаметром миллиметр, размотав который и пропуская через него электрический ток, в магнитном поле Земли можно менять скорость орбитального аппарата на конце такого хвоста. В данном случае имелось в виду, что я, как ответственный пользователь, выпустив трос, начну замедлять спутник вплоть до его спуска в более плотные слои атмосферы, где он экологично сгорит нахрен. Сделал я прямо противоположное. Я начал медленно, но верно разгонять мой аппарат. Орбита его при этом, естественно, повышалась, уводя его от Земли. Вопиющие нарушения протокола частного пользователя космических средств. Утром со мной вышли на связь соседи по орбитам. «Барон Суббота, отзовитесь! Вызываю барона Субботу!» Это у меня такой ник остался со времен запойного увлечения смешанными с реальностью играми. «Барон Суббота! Вы нарушаете свой дивизион! Отзовитесь!» «Говорит барон Суббота», — отозвался я. «Чего это вы вытворяете, молодой человек? У вас курс на снижение, а вы поднимаетесь». «Я передумал», — не колеблясь ответил я. «Ну, если передумал, так выкупи орбиту и болтайся там на все деньги. Дивизион-то ломать зачем?» «А сколько стоит выкупить орбиту?» Мне сказали, сколько. В те славные времена на такие деньги мальчики вроде меня могли неделю жить на всем готовом и еще бы оставалось, чтобы в волю и без меры пережечь свободного времени в призрачных мирах. Стоило это тогда не очень дорого, хотя и побольше, чем астероид своим именем назвать. Именные астероиды в те времена меня еще не интересовали. А вот на собственный спутник я запал. Но ничего подобного позволить себе я, конечно, не мог, хотя даже такой бросовый подержанный спутник, как у меня, на низкой орбите с иссякающим запасом оборотов перед падением в атмосферу стоил, как подержанный автомобиль. Несколько больше того, что у меня обычно бывало в кошельке. Но вполне достаточно для того, что было у меня в голове. Хотя еще когда мы с Ильей баловались со стандартным функционалом PocketSat, у меня уже мелькали мысли, как эффективнее можно использовать этот ресурс. В общем, я поступил хитро. Я устроил общий чат в своем прежнем игровом клане. «Вот, дивитесь, чуваки, тема! Нет, это не симулятор. Чё, графика слабая? Да чтоб ты понимал, балбес! Это круче в 100 раз, это настоящий космос! Настоящий, это я тебе говорю! Реально можно спутником рулить и квесты на орбите. Какие квесты? Ну, разберемся там по ходу. Чем докажу, что настоящий? Чем-чем? Ну, хоть я его калибровочным лазером для камеры тебе в глаз посвечу. Сохраняться? Нельзя тут сохраняться, это же жизнь. Ну и иди, дурак набитый, у меня тут и без тебя очередь из желающих ждет». Оплата за поиграться с настоящим спутником стала первым ручейком, который проложил мне сияющую, вымощенную средствами и славой дорогу в небо. Позже мы собрали наш первый мир орбитального пирата, и он стал моим первым большим проектом. В конце концов, мы создали ту самую распределенную игру, свою, смешанную с реальностью, сепарированную реальность с многотысячной аудиторией и множеством спутников в работе. Мифологизация и мистификация прежних космических достижений человечества тогда зашла за пределы полного безумия, и для рядовых геймеров это была технология, неотличимая от магии. Мало кто там верил, что все происходит в реальности. А тогда я бился как мог. Я вовсю торговал доступом к спутниковой камере, торговал каналами связи и информацией. Я продавал климатические данные, сдавал системные ресурсы под распределенные расчеты, выступал свидетелем в судебных разбирательствах, поставлял данные всем любителям влезать в частную жизнь ближнего своего, готовых за свою страсть заплатить. Я не собирался расставаться с моим спутником, едва его заполучив. Я мониторил его работу везде, где находился. Ел ли, пил ли, ехал ли куда, даже между сном напечатал себе наголовные очки для смартфона и наблюдал за показаниями приборов и трафиком обмена данными с другими спутниками группировки, даже на уроках вместо контрольных. Одна только аренда орбиты высасывала средства пылесосом. Мне постоянно требовалась работа, честно оплаченная орбита.
3: А ты можешь, сынок, предоставить эту видеозапись с такого же ракурса, но в более высоком разрешении?
0: Спросил меня Артур Лимонов, основатель одной многообещающей детективной конторы.
2: Технические условия применения камеры не позволяют...
0: Очень жаль. Были бы они чуть получше, я бы заплатил, скривился Артур. И что мне было ему ответить? Ну и как мне увеличить разрешающую способность камеры моего пакетсата? Вот как? Ну?
2: Я лежал дома в постели в наголовных пилотских очках, невидящим взором следил за смещением звезд вдоль орбиты спутника, пока однажды решение вдруг не пролетело мимо меня километром выше.
0: «Кто знает, что это такое с огромной оптической линзой болтается вот на той орбите?» — задал я вопрос в орбитальном комьюнити. Ответ пришел через пару минут. «Это спутник-шпион времен Холодной войны. Мертвый, естественно».
1: «А какое разрешение у его линзы?»
0: «Ну и вопросы у тебя. Давай сам поищи в архивах. Нам потом расскажешь». Что ж, пришлось закопаться в архивах. Не в последний раз, кстати.
2: Там я не только нашел технические данные на этот тип спутников, но и любопытное описание протокола соединения, применявшегося в прошлом веке для связи с дивизионом спутников-шпионов, и рекомендации по компиляции теплого виртуального лампового приемника-передатчика и принцип формирования ключей доступа.
0: Около суток я сканировал подходящие частоты, пока не убедился, что спутник едва, но жив и ведет прием на штатной частоте. Еще полчаса мой смартфон ломал коды. Потом я получил доступ, произвел тестовую съемку и скачал снимок. Снимок оказался выше всяких похвал. Теперь я мог все, что могут военные спутники-шпионы, хотя и производство середины прошлого века. Так я зазомбировал свой первый сателлит. Взял под контроль эту груду ничейного железа на орбите. Это был только один из многих. Строительство сети из разнообразных заброшенных спутников оказалось на диво азартным увлечением. Барон Суббота — властелин спутников-зомби. А контора частных детективов Артура Лимонова в обмен на интересные снимки обеспечила мне некоторый постоянный доход.
1: «А что?» — вкрадчиво поинтересовался Артур, расплачиваясь. «Пойдешь ко мне работать? Мы таких дел наделаем, мир вздрогнет, гарантирую».
0: «Ну зачем же разрушать наши такие гармоничные отношения прозой труда по найму?» — отшутился я.
3: «Ну смотри»,
0: — недовольно протянул Артур. «Я второй раз не предложу». А я смотрел. И очень внимательно. Меня все и так устраивало. Тем временем проблемы нарастали. Шел расход реактивной массы для маневрирования. Увеличивался износ солнечных батарей хвоста высоты, системной тепловой батареи. Усиливалось помутнение линзы камеры, износ под ударами космического излучения ее матрицы, сбои в работе системы. Ком проблем рос и захватывал меня с головой насовсем. Навсегда. А потом вдруг пришел Илья и потребовал спутник себе обратно. «Он мой», — сказал он. «Мне его дедушка подарил, а ты его за деньги сдаешь».
1: «Так ты же мне его отдал!»
0: «Ты его у меня выманил. А теперь я его забираю обратно. Он не твой, он дедушкин. Скажешь, не могу?» Он, конечно, мог. А я остановить его не мог. Это был не мой спутник. Но орбита это была теперь моя, мои рабочие миссии, замаскированные под игровые квесты, мои соседи по дивизиону, мой мир, моя жизнь. «Хрен с тобой, скотина», — отозвался я. «Раз уж дедушка подарил, забирай. Хотя без меня он уже давно бы сгорел. Хрен с тобой. Но орбиту я тебе не отдам. Она моя».
2: Он перехватил управление спутником, увел его на свою орбиту и ушел, оставив меня ни с чем. Ну, почти.
0: Я ведь уже давно хотел большего.

0: Сама возникшая ситуация прямым текстом говорила мне о жизненной необходимости двигаться дальше, задуматься о диверсификации и четком юридическом основании для деятельности. Размышляя над проблемами второго спутника, я определил для себя 4 пути решения проблем и расширения возможностей. Исправление все накапливающихся неисправностей моего подержанного спутника, покупка на все деньги нового модуля на Земле с нужным мне функционалом, долгое ожидание времени подходящего пуска с малопрогнозируемой орбитой в результате, а потом чехарда с попытками стыковки обоих частей. Или точно такая же чехарда, но с одним из модулей, который уже на орбите был. Прикупить по сходной цене у кого-то из товарищей по партии. Или у кого-то отобрать. В результате я прошел всеми 4 путями разом. Не более чем через несколько часов после того, как я лишился своего первого спутника, у меня уже был другой, купленный с распродажи полумертвого хлама, но способный поддержать мои штаны по взятым на себя обязательствам. Но чтобы двигаться дальше, следовало взять новый качественный уровень. Для этого пришлось выйти на связь с производителем спутников. Штучная сборка, полная кастомизация, благо мы находились в одной агломерации. Россыпь кубсатов на столе в офисе производителя произвела на меня неизгладимое впечатление. Я держал в руках их неожиданно легкие корпуса и думал о такой же коробочке, летящей в высоком черном небе на высоте 300 километров. «Вы апгрейд провести можете?» — спросил я, ощущая пальцами нити углепластика вокруг сотен маневровых сопел на гранях кубсата. «Есть интерес к дистанционной космонавтике?» — поинтересовался производитель. Его звали Александр. «Хочу расширить функциональность вот такого базового блока. Это мой список изменений конструкции». «Давно занимаетесь?» — спросил поставщик, считав список. 100 лет скоро», — угрюмо буркнул я. После длительной возни и ожидания я получил то, что хотел. «Если добавите немного, поставлю вас на ближайший экваториальный запуск», — добавил Александр. «У нас там яхта со стартовым столом. Через неделю соберем всех желающих на старт и выведем на орбиту».
1: «Идет».
0: «И еще у меня есть кое-что для вас». Кое-что оказалось орбитами 2 интересных с точки зрения старательства объекта. 12 грамм рения на одном и 10 на другом. И еще германий, рутений и некоторый запас реактивной массы для пополнения того, что неизбежно потрачу на прожорливые маневры по стыковке. Информация стоила цены. «Приятно иметь с вами дело», — заключил я, расплатившись. «Возвращайтесь, когда закончите», — возражать Александр не стал. «Уверен, мы и в дальнейшем можем быть во многом друг другу полезны». Я тоже был уверен. Через неделю мой новый спутник был на орбите. «Трепещите! Я вернулся!» Это была адская машина смерти, та конструкция, что мне удалось собрать. «Барон Суббота II, покоритель орбитальных спутников зомби». Я был готов идти дальше. Я был готов зайти куда дальше, чем решался кто-либо еще. Школу я, кстати, так и не окончил. Пустил, можно сказать, свою жизнь под откос ради бесполезной игры. Я не слишком расстроился. Очень увлекся добычей рения и германии из обломков, брошенных на орбите спутников. Начал эдакое полулегальное орбитальное старательство. Утомившись ежедневно обосновывать реальность избранной стези, ушел, наконец, из отчего дома, снял целый этаж в так и недостроенном из-за кризиса прошлого десятилетия небоскребе, расположил там всю контрольную аппаратуру, мастерскую и параболическую антенну связи и место, где залечь на ночь, спальный мешок в шатровой альпинистской палатке. Иногда я там спал не один. Дистанционные космонавты к тому времени начинали набирать определенную узкую популярность где-то между телетуристами и автогонщиками на ретромобилях. А дело это, разборка мертвых спутников оказалась делом азартным и рискованным, хотя бы потому, что нормы протоколов тогда на эту тему еще не сочинили, и какое-то время можно было наслаждаться исключительной деятельностью вне закона. Я нарвался, как раз когда нагнал второй из намеченных спутников. Это был давно мертвый ретранслятор, беспорядочно вращавшийся в облаке более мелких обломков и газа из разорванных от усталости материала баков. Догнать его оказалось проще, чем синхронизировать вращение. Реактивной массы для маневровых двигателей оставалось рискованно мало. Отфильтровал на изображение из камеры бешено вращавшийся внешний мир, так ведь и стошнить может прямо на себя. и остался в почти неподвижном мире системы спутник-спутник. Ретранслятор на разборку был огромным, весил треть тонны и выглядел сильно раз.

0: нарушенным временем, ударами мусора и внутренним взрывом из-за прохудившегося топливного бака. Взрывом его практически вывернуло наружу. Я ввел покет-сет в пробоину. Сверяясь с чертежами спутника, нашел нужные секции, любезно оголенные взрывом, и начал резать. Да, на борту барона субботы второго теперь был свой плазменный резак, манипулятор, дополнительные баки, сопла, хвост из солнечных батарей. На апгрейд пришлось изряднейше потратиться. Но эта груда орбитального металлолома мне сейчас все компенсирует. Редкоземельные металлы по-прежнему лучшие друзья одинокого микрокосмонавта. Я последовательно вскрывал платы, разогревал и выжигал плазменные горелкой контакты, собирая электромагнитом остывающие шарики металла. С Германием не было проблем, с Рейнием приходилось возиться куда дольше. Я почти закончил, когда понял, что освещение в полости спутникового корпуса изменилось. Небольшое изменение общей орбиты, зафиксированное навигатором в системе «Спутник-спутник», показало, что совсем рядом с нею появился объект, которого недавно тут вовсе не было. Я бросил расплавленную плату, одним импульсом двигателей развернул спутник и на изображении с камеры увидел его. Это был совершенно посторонний, неопознанный черный покет-сад, почти вовсе не отражавший свет, соблюдавший полную радиомаскировку.
1: «А ты еще что такое?»
0: И тут же я подвергся атаке. Меня попытались подбить электромагнитным импульсом из выброшенного щупа и одновременно провести взлом протокола соединения. «Двойной абордаж!» Только видал я уже таких резких жуликов, систему мою так просто не вскроешь, а вот импульс на корпус был неожиданным. Кому-то тоже редкоземов захотелось? В ответ я подпалил камеру нападавшего плазмы из горелки. Такого от меня никто, видимо, не ждал. Из-за импульса горелки мы закувыркались, сталкиваясь в стесненном пространстве. А параллельно я сам атаковал систему противника эксплойтом, выловив частоту его соединения с оператором и перехватив связь. Через 40 секунд он был мой. Я впервые захватил чей-то спутник. Впечатления были непередаваемые. Быстро состыковавшись с обесточенным призом, я свалил оттуда. Ловите меня в космосе. Тем не менее, через пару часов мне позвонили.
2: Барон Суббота?
0: Допустим.
2: Меня можешь звать Хоакин. Хоакин Медуза.
0: Внезапно я понял, что слышу не человеческую речь, а синтезированный голос автопереводчика. Было слышно, как автопереводчику что-то говорили по-испански.
2: «Чем обязан, сеньор Медуза?» «У тебя оказалась некоторая моя собственность. Признаю, я вел себя опрометчиво, но сообщество, к которому я принадлежу, не признает поражений. Потому у меня есть тебе одно предложение».
0: «Например?»
2: «Можешь оставить себе мой спутник. Мне, собственно, нужен Рейний и только Рейний. Я буду даже столь любезен, что куплю его у тебя. Полцены, конечно».
0: «И зачем мне это делать?»
2: «Затем, что никогда не узнаешь, как жмет владельцу его колумбийский галстук».
0: «Звучит впечатляюще. Но я подумаю». И тут же я услышал сигнал экономайзера. На один из моих счетов поступили средства.
2: «Это оплата за металл», — негромко сообщил мне Медуза. «Не думай слишком долго, или издержки возрастут».
0: Ну, я, конечно, передал ему Рейний. На рынке редкоземов стоило быть осторожным, а других покупателей у меня еще и не было. В нужное время на плато Наска к верным координатам в паре сотен метров от полос в хвосте, вырытого в грунте знаменитого геоглифа «Калибри», выехал бронированный гантрак перуанского филиала одного известного колумбийского картеля. Ушлые рукастые ребятки сыпались с него и резво раскопали металлический метеорит. Такое вот совпадение, упавший там буквально за несколько минут до их прибытия. Повезло им. Потом резко погрузились и свалили на юг. В пустыне только молчаливая воронка и осталась. Я наблюдал за этим местом со спутника шпиона. Синхронизировал падение посылки с его проходом над этим районом. Я потом попросил Артура, моего подрядчика из детективного агентства, навести некоторые справки, осторожно. В общем, не врал Хоакин. И состоял, и мог, репутация у него была наработанная, убедительная. Славился он инженерными разработками на ниве технологического совершенствования и нелегального своего бизнеса. Кочующие по джунглям автономные ПО-картели, автоматические микросубмарины для морской контрабанды, радаронезаметные рои дронов с инсектоподобным поведением для сбора урожая в зоне боевых действий — это все он. Повезло мне. Тихо бортами разошлись. Где-то через полгода он забрасывал мне удочку с денежным и совершенно незаконным предложением заняться на орбите синтезом некоторых сверхчистых материалов, но я соглашаться не поспешил. Вот только метамфетамина на орбите я еще и не варил. Примерно тогда же я стал совершеннолетним в традиционном смысле слова. Пригоден для удаленной войны и прокси-размножения и полной ответственности всеми тканями тела по долговым обязательствам, но только не для курения электронных сигарет с эффектом сдвига сознания в пограничное состояние. И все это время я ни на мгновение не забывал о Стапеле. Теперь, когда я стал неимоверно крут, удал и разнуздан, время для грандиозного восхождения в 40 тысяч километров за сокровищем на орбите захоронения пришло. И я его начал. К тому времени я уже кое-что представлял из себя в определенных сферах. Когда не хватало людей для поддержки инфраструктуры распределенного ЦУПа, я начинал раздавать доступ своим игроманам в качестве сезонных квестов. Я уже в ручном режиме осуществил ремонт космического телескопа дружественных радиоастрономов, помогавших иногда нам с переброской трафика. А они в качестве ответной любезности вычислили для меня истинную траекторию Стапеля. Собранный прямо на орбите на базе абордажного спутника «Медуза» аппарат, апгрейженный и перепрошитый, с хвостом электропроводящего подъемника длиной в 2 километра, начал свое неспешное вознесение на геостационарную орбиту. И продолжал его больше 5 лет. А тот мой, точнее наш, первый спутник Илья, оказывается, банально спалил. Ему он был вовсе не нужен. Он просто очень хотел произвести впечатление на одну девушку. Идиот! После того, как отобрал у меня спутник, он, утяжелив его собранным космическим мусором, организовал его падение в плотные слои атмосферы над определенной территорией, устроив впечатляющий звездопад над домом Ильюхиной Зазнобы. Звали ее Клементия. Ее страстью был не Илья, а эволюционная биология. Клементия никогда не выходила из дома. Она была одной из первых жертв массовой истерической анорексии. Ей выжить удалось, ее родителям нет. Многим тогда и так не повезло. С тех пор она предпочитала не видеть больше, чем одного человека одновременно. В целом, я мог ее понять. Все, кто занимался в это время космосом, были помесью антиквара и промышленного археолога. Кроме того, что они все были безнадежными романтиками. На Земле вообще было невесело. Отлученные роботами сражались за право на труд или подвязались в скромном хендмейде, паденном ручном труде или безудержном размножении. А на субкультуру карманных спутников никто не обращал внимания. С потерей космосом большого финансирования до нас никому не осталось дела. Иногда о нас упоминали по связанным ссылкам с выставки раритетной микроэлектроники или соревнований по запускам воздушных змеев. Киберспейсеры, виртуальные астронавты, транскосмонавты, мусорщики. Однако с момента запуска моей игры удаленного присутствия формата смешанной реальности владельцы частных пико-спутников стали очень модной субкультурой. И действительно, кто был на Земле круче нас? Да никто! И не рассказывайте мне ничего другого. Круче нас были только настоящие космонавты. А мы были почти они, ведь никаких других и не осталось вовсе. Мы потеряли космос по собственной вине, взявшись за непосильные проекты с негодными средствами, засрав доступные орбиты до непотребного состояния раньше, чем смогли заселить их. Стратосферные шары заменили попадавшие телекоммуникационные спутники и дивизионы навигационных систем. Пилотируемая космонавтика умерла в забастовках наземного персонала аэрокосмических агентств. Обломки на орбите, сталкиваясь, множились, все плотнее закрывая небо железной крышкой. Вот так вышло, что к моим 20 годам в космосе не осталось никого, кроме нас, орбитальных старателей. Клементия тем временем ушла от Ильи в Институт эволюционных биосистем, изучала пищевой цикл погонофор и помпейных червей у бурлящих на дне черных курильщиков в Тихоокеанском разломе, биоценозы на дне Байкала. Провела натурально-монашкой больше года в биосфере 22, безуспешно сражаясь с коллегами за устойчивость сконструированной биосистемы, рассчитанной на обитание сотни человек. А потом поехала изучать старые системы доставки биологических образцов на орбиту на заброшенном космодроме Заполярный. Там-то я с ней и познакомился. Не совсем случайно, мне стало интересно, и я решил посмотреть на нее поближе. Ангар предстартовой сборки, здание, под крышей которого видно северное сияние, медленно разрушался, зарастая льдом, но хранил еще автоматические шаттлы-грузовики, ходившие к стапелю во времена его постройки. Я вычислил те, что совершали полеты хронологически последними, и теперь, сидя в ледяном и тесном нутре, подключившись к коммуникационному узлу бортового компьютера, полупроводниковому еще, копался в памяти, вручную перебирая директорию.
2: «И что вы тут делаете?» — спросила она меня, застав на месте преступления.
0: Я не спеша докачал содержимое памяти челнока, отключил смарт, выбрался из люка на покрытое грязью и чайчьим пометом крыло шаттла, где стояла в термопарке раскрасневшаяся от мороза она. Клементия. «Набираю материал на диплом», — соврал я. «Промышленная археология». «А вот что в этих гиблых местах делает столь выдающаяся представительница рода человеческого?»
2: «Ну почему в гиблых?» — удивилась Клементия. «Здесь жизнь просто кипит».
0: «Серьезно?» — вполне искренне удивился я.
2: «Конечно», — серьезно ответила она. И это оказалось началом.
0: Я слушал ее весь день, а потом и часть ночи, пока добирались домой в моем вертолете.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Дмитрий Богуцкий. Орбита захоронения. Часть вторая. Окончание. Слушать ее было интересно и легко. Ее страсть и концентрация завораживали. Я подарил ей кольцо и зрение через неделю удаленных свиданий. А она мне хрустальный шарик, наполненный водой, в котором плавала хромокреветка в созвездии обеспечивавших ее кислородом и питанием светящихся водорослей. Самодостаточный биоценоз, ее дипломная работа, ее космос в кармане, точнее, целый населенный мир. Она отдала ее мне после алого рассвета, встреченного вместе на последнем этаже моего небоскреба без окон, пока мы ждали ее аэротакси, укутавшись в теплый спальный мешок. Я был очень тронут.
1: «Для нее это бесконечная вселенная», — произнесла Клементия. «У нее есть больше, чем доступно мне. Знаешь, она могла бы путешествовать в космосе, если бы кто-то придумал, как ее туда запустить. Однажды я хочу этим заняться. Я обязательно этим буду заниматься, космическими биоценозами, потому что пока мы не сможем жить там, он не будет нам принадлежать. Я построю там свой собственный мир, и он будет таким, каким я захочу. И жить там буду только я. Ну и еще тот, кого я туда пущу».
0: Улыбнувшись, она пихнула меня теплым лбом в плечо. Я едва не проговорился, что среди сотен развалин на орбите захоронения есть та единственная станция с секретом, с сокровищем. Но удержался, не стал спешить. Это должно было стать сюрпризом, новым началом, следующим уровнем. Может, не стоило тогда удерживаться? Нужно было обещать, удержать, умолять, обещать что угодно. Я не стал. И вскоре она вернулась к Илье. Дела у него шли совсем плохо. Развилась геймерская депрессия, вернулась постэвентовая дистрофия, совсем плохо стало с целеполаганием в мейнстримной реальности. Трогательная инфантильность его теперь всех бесила. Социальная неустроенность больше ничем не оправдывалась. Все его оставили один на один с собой. Клементия нет. Не знаю, почему она с ним осталась. Она ему даже женой не была, а я так и не научился строить длительные личные отношения. Может, он был для нее той светящейся креветкой в шарике воды, украшением ее личного микрокосма, в который акула вроде меня просто не помещалась. Я занялся другим. Мы как раз запустили систему орбитального ремонта покетсатов. Разрабатывали проект сбора реактивной массы прямо на орбите для заправки двигателей. Меня не оставляла идея зенитно-пушечного транспорта. Славная экономичная пушка, забрасывающая на орбитальные высоты партии простейших грузов размером с

Я больше 10 лет не видел стапель. Годы не слишком сказались на нем. Безжизненный покой орбиты захоронения хранил его. Мы ушли в тень Земли, и тьма легла на его солнечные батареи. Кубсат передавал тепловизионную картинку. На корпусе наблюдались обширные активные тепловые зоны, необычные для остывавшего 10 лет тела. Я знал, где причалить из файлов, найденных в едва живой оперативной памяти последнего шаттла, ходившего к стапелю, и, синхронизировав скорость сближения до 1 метра в секунду, повел Кубсат в облет станции к специализированным грузовым клапанам для жидкости и газов. Через один из трубопроводов, закрыв за собой приемный клапан, я проник в давно опустевший водяной бак, где, вскрыв стеклопластиковую обшивку в верном месте, получил доступ к световодам информационной магистрали и подсоединился к ним. Дальше дело техники. Система стапеля не обновлялась больше 10 лет. Все уязвимости в ней известны наперечет. Я быстро получил корневой административный доступ и приказал открыть аварийный лючок в коридор станции. С глухим ударом полость бака заполнилась, Кубсат крутанула потоком ворвавшегося воздуха и ударила об стенку, покрытую мохнатым инеем, оставшимся после вымерших остатков воды. Вот балбес, забыл про разность давления, ведь сам стравил остатки газов и из бака перед входом в него. А на станции все еще есть воздух. По крайней мере, в этой части. Давление лишь чуть ниже 900 гектопаскалей. Воздух теплый, около 18 по Цельсию. Воздух влажный, почти 70%. Состав воздуха – азот, кислород, углекислый газ. Маловато кислорода, многовато углекислоты и почему-то азота. Словно кто-то часто дышал, а надышаться было нечем. Тусклый аварийный свет подсвечивал коридор станции, глох в тусклой взвеси, плававшей в атмосфере станции, сотни, тысячи коричневых чешуек, похожие на сброшенные над крылья насекомых, плавали слабозаметными потоками, перемещаясь в толще малоподвижного воздуха. Воздух на станции перемещался, хотя конвекционные вентиляторы были отключены, я проверил. Перемещался, а не должен был. Тут нет гравитации, и нагретый с солнечной стороны воздух остается, где был. А тут его что-то перемешивало. Я выбрал холодный реактивный режим для маневров черной медузы. Спутник, раздвигая чешуйки, медленно скользил по коридору, подсвечивая путь невидимым лучом инфракрасного прожектора. Чешуйки стремились облепить линзу. Приходилось постоянно моргать металлическими ресницами камеры, разгоняя их. Вблизи они действительно очень напоминали сброшенный хитин насекомых. Я как-то уже и не знал, чего ждать. Официально стапель закрыли из-за недофинансирования и ошибок в проекте. О биологическом засорении не было ни слова. А потом, повернув на перекрестке 3 коридоров, я наткнулся на воду. Воды было много. Мутные шевелящиеся шары медленно плыли вдоль коридоров, собирались вдоль стен в огромные колеблющиеся массы, словно живые. Да они и были живые, в смысле населены очень плотно. Я различал какие-то водоросли, собиравшиеся в зеленоватые комки. Явно наблюдал движение чего-то достаточно крупного, чтобы быть многоклеточным организмом. Чешуйки из воздуха налипали на воду, словно на толстую липкую пленку, нехотя тонули в ней, как в густом клее. Больше 10 лет на этой станции теплилась жизнь. Цеплялась за слабую конвекцию воздуха, сбивалась в сложно организованные водоемы в технических полостях, населенных хлореллой, и не спешила вымирать. Стабильный иноземный биоценоз — это был он. Мой приз. Мое сокровище. «Охренеть!» — прошептал я. «Как там говорила Клементия? Кто сможет создать устойчивый биоценоз, тот и сможет заселить». Я нашел колонии известковых червей, прилепившихся к стенкам станции, удерживавших ветвями своей колонии воду и прогонявших через себя воздух, отфильтровывая из него чешуйки насекомых. Это они создавали конвекцию, позволявшую воздушным газам перемешиваться и избегать опасной концентрации кислорода или углекислоты. В биологическом отсеке я обнаружил, что контейнеры с образцами раскрыты, словно образцы намеренно выпустили, дав им шанс на выживание.

лампами с аварийным освещением ютились скудные популяции слизней. Я узнал специально выведенный вид пищевых слизней с высоким содержанием протеина, предназначенный для питания космонавтов. Они тоже сумели выжить. Жирная плесень, вездесущий грибок и даже зеленый мох сражались за скудно освещенные стены, покрывая коридоры мохнатым светящимся ковром, особенно буйным, богатым, там, где свет солнца периодически падал через иллюминаторы на стены станции. Это было восхитительно. Это было чудовищно. Это было прекрасно. Чудовищно прекрасно. Я все-таки попал в иной, живой и неземной мир. А ведь уже и надеяться бросил. А потом на меня напали. Прекрасный новый мир оказался опасен. Через раскрывшийся технический люк в коридор вдруг посыпались сотни насекомых. Треск над крыльями, целеустремленный поток, стремящийся прямо ко мне, требовал немедленно убраться с их пути, вот только я и был их целью. Точнее, бестолково заметавшаяся медуза. Один раз мне удалось увернуться и погнать Покетсад к выходу со станции. Решительно прыгающий от стенки к стенке поток трескучих насекомых преследовал меня. И это были тараканы. Тысячи тараканов, паривших от стенки к стенке на широко раскрытых надкрыльях. Это было похоже на медленную гонку во сне. Медуза, огибая шары с водой, рвалась к баку с выходом наружу. Вряд ли тараканам понравится безвоздушное пространство. Но пока они рвались следом, сигая от стены к стене, образовывая явно заметный поток, и как раз непонимание того, что им было от меня нужно, заставляло меня не останавливаться. Я почти ушел от них, просто немного потерял свою невеликую скорость на входе в бак. Настигший поток забарабанил по корпусу медузы сотнями тел, сбил ее с курса, закрутил вокруг оси, игнорируя усилия маневренных движков по стабилизации, потом ударил медузу об стену раз, другой, погас прожектор, подскочил уровень помех, а потом связь вовсе прервалась. Я стащил с головы пилотские очки и ошалело произнес: «Твою же мать!»

0: Связь так и не удалось восстановить. Хотя ретранслятор на геостационарной орбите получал от «Медузы» телеметрию двигателей и вспомогательных систем. Понятно стало, что с этим делом мне одному удаленно не управиться. Был бы здесь человек, работавший на стапеле, чувствовавший себя там, как у себя дома, настоящий космонавт из тех, что в живых-то уже не осталось. Я глубоко задумался. Остаться-то не осталось, если не считать живым одного замороженного. И я связался с Клементией. Очень я этого не хотел. Она тоже.
1: «Что тебе нужно?»
0: — приветствовала она меня. Я передал ей запись с борта «Медузы».
1: «Где это?»
0: — спросила она, просмотрев запись. «Это на стапеле», — просто ответил я. «Да-да, я все-таки добрался туда».
1: «Приезжай»,
0: — бросила она. У них дома мы посмотрели запись еще раз.
1: «Как ты думаешь, что им было нужно?» — спросил я. «Чего они меня преследовали?»
2: «Какой-то дефицит»,
0: — задумчиво произнесла Клементия.
2: «Что-то необходимое, чего критически не хватает на станции».
0: «Например, что?»
2: «Сложно сказать. Тепло, газ реактивной массы, углепластик обшивки, не знаю пока».
0: Она напряженно думала.
1: «Это прорыв»,
0: — произнесла она наконец. «Прорыв куда?» — напряженно поинтересовался я.
2: «Ты все отлично понял»,
0: — ответила она непримиримо.
2: «Это необходимо опубликовать. Нужно собрать экспедицию к стапелю».
0: «Да сейчас», — зло ответил я. «Он мой, только мой».
2: «Он принадлежит международному консорциуму»,
0: — устало ответила Клементия. «Его давно реорганизовали, да так, что правообладателей не осталось».
1: «Прошу тебя, не делай глупостей. Я уже там. Давай работать с тем, что уже есть».
0: Клементия, прищурившись, посмотрела на меня.
2: «А на самом деле, тебе что от меня нужно?»
0: «То, что мне теперь нужно, есть не у тебя». В конце концов, она согласилась дать мне 10 минут на разговор с Ильей. Годы его не пощадили, не сказать больше.
1: «Ни хрена себе!»
0: Только и смог выдать я.
3: «Хорошо выгляжу», —
0: слабо усмехнулся Илья. «Нет. Продолжаешь играть?»
3: «Да».
0: «Зачем?»
3: «Не понял, о чем ты», —
0: поморщился Илья в своем противоперегрузочном гамаке.
1: «Это я не понял. К чему это затянувшееся самоубийство? К чему это бессмысленное самосожжение в выдумках?»
3: «А что? Мне было куда еще податься?»
1: «Конечно», — ответил я. «Всегда найдется, куда податься. Я же нашел».
3: «Я не ты», —
0: устало ответил Илья.
3: «Это ты доволен тем, что имеешь, чего добился. А что я? У меня ничего как не было, так и нет. Уйти в этот твой космос, да ты смеешься. Я не могу этого. Ты этого не можешь. Мой дед не смог. Да и нет для меня никакого отличия твоей выдумки от любой другой. Точно такие же картинки неведомых, недостижимых миров. Что они есть, что их нет. Да хоть и никогда их не было. В вас же половина мира не верит, а другая сомневается, что вы вообще куда-то летаете. Предлагаешь сменить одну иллюзию на другую? Или по головам пойти, как ты? Ну уж нет.
2: Я лучше так».
0: «А, ну конечно. Это я здесь плохой. И я виноват в том, что ты живешь как растение?»
3: «Уж лучше бы был растением. Хоть бы жизнь чью-то украсил», — прохрипел он. «Тебе-то что нужно от меня?»
0: Подумав, я сказал прямо. «Мне нужен мозг твоего деда».
3: «Да ты упоролся»,
0: — угрюмо ответил Илья. В конце концов, решили спросить у него самого. От деда Ильи осталось немного, а что осталось, трудно было назвать человеком. Родня подсуетилась, и он попал в программу реморфинга. Кору его головного мозга одним слоем клеток перенесли на односторонний клубок нейропроводящей ленты длиной 700 километров, сконфигурированный в довольно плотное ядро. После пробуждения общаться с ним станет можно только через виртуальный интерфейс. Клементия утверждала, что это такой замечательный интерфейс, что с ним можно детей завести. Ей, видимо, виднее. Я-то не пробовал, не знаю. Бро, пробовал с одной моей девицей. Странно это было. Клементия считает, то, с чем они там общаются, живое. Я бы так не сказал, но они верят. Кто я такой, чтобы их переубеждать? Его образ моргал, плыл, самофокусируясь и снова расплываясь. Сумеречное состояние после пробуждения не давало сформировать цельное представление о себе.
3: «Кто здесь?» —
0: спросил он. «Это я, дедушка», — ответил Илья. «Да». «Узнаю тебя. Ты совсем не изменился. Не вырос». Тут я был с ним согласен, хотя речь шла только о сгенерированном аватаре Ильи. Вечно десятилетний мальчишка.
3: «Что случилось со мной?» — спросил дед.
0: «Ты умер», — зло и безжалостно ответил Илья. Человек без внешнего представления о себе некоторое время молчал. Потом внезапно сказал:
3: «Не вовремя».
0: «Это точно!» Илья едва не всхлипнул. Я молчал. Клементия, как всегда, если разговор шел больше, чем один на один, отсутствовала. Образ пробужденного от небытия человека наконец сформировался, сконденсировался в того не старого еще человека в рыбацком маскировочном комбинезоне и белой шляпе, в того, каким я его когда-то знал. И я сказал ему: «Вы хотите вернуться в космос?» «Конечно», — ответил он, не колеблясь. И, конечно, мы не смогли сохранить все в тайне. Буквально на следующий день все всплыло, и в конце концов я разобрался, кто это нас слил. Это был Артур Лимонов, мой детектив-подрядчик. Он пас меня по трафику с ретрансляторов, а может, и на меня самого что-то повесил, приглядывая за мной после дела с Хоакином Медузой. Чуял жареное. Его друзья из правительства, почуяв клевый, еще никем не прибранный актив, взяли его в долю и начали рейдерский отжим необходимой инфраструктуры. Была объявлена несомненная опасность замусоривания орбит отработанными покетсатами, недостаточное госрегулирование, экологическая опасность, признаки несомненного насилия в космосе, даже пиратство, последствия деятельности сложившихся околоорбитальных преступных группировок, которым давно настало пора укоротить руки. Последовали массовые конфискации оборудования для управления спутниками, и, естественно, тут же произошла массовая потеря связи с ними, когда народ начал массово бросать управление и уходить в самоизоляцию, что привело к тому самому искомому замусориванию орбит. Следом провели национализацию распределенной сети управления полетами. Организованное под Артура Национальное агентство сверхмалого космоплавания начало спешно набирать бывших владельцев на госслужбу, рулить собственными спутниками за зарплату. Самых отпетых транскосмонавтов арестовали. Я едва избежал ареста. Я сидел, собирал новый манипулятор для орбитальных работ, когда группа захвата взорвала дверь на мой этаж и ворвалась внутрь. Я не стал разбираться, кто это там пожаловал, сорвался с места, сдернул со спины закрепленный там квадрокоптер с полуметрового размаха лопастями, пробежал мимо поливших в меня сетями спецназовцев и выпрыгнул прямо в небо через отсутствующее окно своего небоскреба. В падении еле завел двигатель, и их тяги едва хватило, чтобы, грохнувшись на соседней крыше, я не выбил себе ступни из суставов. Теперь я скрывался. Было нелегко. Ровно в тот же день после того, как в правительстве осознали, что не удалось меня взять за жабры, мою игру национализировали. Вот так вот. Выкупили по себестоимости. Правда, из тех, кого набрали на работу в новоявленное агентство удаленной космонавтики, немногие продержались хотя бы полгода. На самом деле там не было для них места. Место предназначалось для других людей. Национальное агентство уже снаряжало собственную экспедицию к стапелю. Планы монетизации проекта были самые разнообразные. От разборки станции на редкоземы до торговли биоматериалами оптом. Отрыв, на который я опережал всех, мой запас времени стремительно иссякал. Я не переставал смотреть вверх.
1: Небо влекло меня своими миражами, иллюзией самовластия, приманкой всевозможности. Но требовались ресурсы, люди, средства. Я позвонил тем колумбийцам.

Итак, 702 грамма живой массы. При реморфинге мозга деда Ильи использовали только ткани коры головного мозга, деятельность остальных отделов, влияние желез внутренней секреции и прочее имитировала система жизнеобеспечения. А она вся вместе с плутониевой батарейкой 7056 граммов. И не убавить. Ни на текущем технологическом уровне. Перегрузки. Ну, положим, против перегрузок есть у меня одна идея. А кидать-то на орбиту чем? Не пушкой же? Это не 100-граммовый пакетсат, рогаткой на орбиту закинуть. Ракет такого класса давно не производят. Интересно, что сказал бы по этому поводу Хоакин Медуза? Но я его спрашивать не собирался. Себе дороже. Я связался с Александром, моим производителем оборудования. «Слышал, у вас проблемы?» — приветствовал он меня. «А у кого их нет?» «Это так», — не стал он спорить. «Чем могу помочь?» «У вас есть оборудование, способное вывести на орбиту вторую ступень с вот такими показателями?» «На Земле такое есть. На свалках и в музеях». «А что из этого способно взлететь?» «Тут есть над чем подумать». Пока обсуждали контуры, Александр упомянул между делом, что распределенный ЦУП неофициально все еще работает. Управляет чем-то. Не я один, похоже, отказался снять с себя последнюю рубашку ради будущего детишек неоэлиты. Сможем на них рассчитывать. Что ж, Александр, если другого варианта нет, то становимся на этом последнем, заключил я. Это самый рискованный из всех. Самый доступный и быстрый из всех. Это сейчас важнее. Ракетоплан придется инициировать вручную, чуть ли не зажигалкой. Значит, я справлюсь. Вы туда сами, что ли, собрались? Ну, а кого я туда еще пошлю? Придется работать в безвоздушном пространстве, и если что-то пойдет не так, это почти верная смерть. Значит, найдите мне в вашем музее скафандр поновее.

0: 90 километров — это почти космос. Небо черное за спиной с жестоким глазом белого солнца, а другую половину неба занимает голубой диск Земли.
1: «Ну как там?»
0: — тихо спросил Илья. «Так, как оно и есть на самом деле», — прошептал я, глядя на Землю сквозь ее отражение и на прозрачном металле гермошлема.
1: «Стоило того».
0: Огромный 200-метровый зеркальный пузырь суборбитального аэростата плыл на границе космоса, там, где уже почти нет атмосферы. Земля отражалась в выпуклом боку. Аэростат должен был нести на борту телекоммуникационное оборудование, которое мы грубо, дисковой пилой, ломом и кувалдой демонтировали на старте. Подвесили меня и 20-метровую стартовую ферму со 100-килограммовым ракетопланом под аэростатом на тросы и отпустили с Богом, как птицу, в небо. Никто не ждал, что я вернусь назад. Подъем длился почти сутки. Все это время аэростат числился неисправным, не вызывал подозрений. Связь держали через ретранслятор оборудования на борту капсулы, в которой покоился в стартовом анабиозе в противоперегрузочном геле мозг последнего живого космонавта. Прежде чем впасть в предстартовый анабиоз, дед Ильи сказал мне:
1: «Обязательно сначала скажи «поехали», понял? И все получится».
0: «Понял», — ответил я. Я установил стартовую ферму под аэростатом на необходимый уклон к горизонту. Двигатели сервоскелета скафандра тихо вибрировали. Сам я в одиночку такую махину б не повернул. Да даже без их усиления жесткие, раздутые внутренним давлением пальцы скафандра сжать не смог бы. Слабоват я для таких дел. Это был скафандр деда Ильи. Мы его украли из дома родителей Ильи, когда готовились к старту. Самый лучший из существующих. А ракетоплан, что должен был вывести вторую ступень на нужную траекторию, забытый студенческий проект Александра, вынесенный нами на руках под покровом ночи из хранилища дипломных проектов Бауманки. Телеметрия от распределенного ЦУПа шла безупречно. «К старту готов», — буркнул я.
1: «Начинаю обратный отсчет», — ответил Илья.
2: «Удачи, Саша»,
0: — произнесла где-то там Клементия. «Постараюсь», — ответил я. «К зажиганию готов». «Ноль», — отсчитал искусственный голос бортовой навигационной системы.
1: «Поехали»,
0: — прошептал я и дал зажигание. Искра от замкнутых проводов подожгла топливо в камере двигателя ракетоплана. Три сопла под некрашенным пером хвоста покраснели, затем побелели. Ферму подо мной затрясло, как тележку на мостовой, едва не сбрасывая с себя. Но ракетоплан уже оторвался от фермы и мгновенно и бесшумно исчез во тьме.
3: «5 секунд, полет нормальный», — сообщил Илья.
1: «Ну, я за вас дико рад, потому что сам я лечу вообще черт знает куда».
0: Ферму со мной верхом крутануло отдачи от старта вокруг аэростата по огромной крутой кривой. Небо и земля кувыркались вокруг меня, кишки прижало к зубам, и я безжалостно обливал все внутри шлема. Аэростат разорвало завернувшимися стропами. Ферма, кувыркаясь, полетела прочь от медленно и тихо разлетавшегося на мелкие сверкающие куски серебряного шара, стремительно уходящего ввысь в черное небо.
2: «Саша, ты как там?»
0: — обеспокоенный голос Клементии.
4: «Бу-го!»
0: — ответил я, и только успешная работа отсосов, стремительно откачивавших жидкость из гермошлема, спасла меня от потрясающей перспективы захлебнуться в собственной желчи.
2: «Ты падаешь слишком быстро!»
0: «Еще бы! Подо мной 300-килограммовая ферма и скафандр весит, как два меня, и летим, как выпущенные из огромной прощи!» Я смог протянуть руки, точнее, инициировать двигатели сервоскелета и отцепился от фермы. Только страховочный трос снять не успел, меня тут же сорвало и раскрутило. Ферму и меня разнесло в равновесную, взаимно вращающуюся тросовую систему, летящую к земле.
2: «Ты падаешь слишком быстро!»
0: Трос вырвало из скафандра вместе с карабином и куском оболочки, и воздух изнутри мгновенно вылетел вместе с фонтаном герметизирующей жидкости. Поток кислорода из аварийного бака разогнал алый туман, застивший глаза, когда пробоина на груди заросла длинным уродливым полимерным полипом.
5: Высота 60 километров. Быстро снижаешься. Замедляйся! Замедляйся!
6: Кажется, я должен что-то сделать, чтобы не падать так быстро. Кажется, я должен раскинуть руки, выбросить первый вытяжной парашют на 60.
0: Последнее, что я слышал, были слова Ильи.
5: 150 секунд. Полет нормальный.

0: Выпустили меня через 4 года. Хорошее поведение, ходатайство общественных организаций, то да сё. Сажали-то на 15. Не чаял выйти так скоро, признаюсь. «Ну что ж», — сказал по-русски автопереводчик Хоакина Медузы. «Это было познавательно. Удачи во всех начинаниях, приятель». Он похлопал меня по плечу на прощание и, зубасто улыбнувшись, степенно проследовал обратно в бокс особого режима, где и следовало обитать общественно признанному авторитету. Его-то закрыли пожизненно. Прошли мы с ним по одному делу — незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка и тому подобное. Наше сотрудничество в итоге создало мне больше проблем, чем решило, как на воле, так и на зоне. Да что уж тут рыдать. Годы необратимо просраны, и нужно стартовать оттуда, где ты есть теперь. Нюансы с незаконным стартом, угоном оборудования, занятием орбиты и присвоением бесхозного имущества на орбите захоронения после двухлетней деятельности Международного трибунала по борьбе с новоявленным космическим наркобизнесом никто даже не вспомнил. И неудивительно, ведь Артур был главным свидетелем по делу, а там и его могли подтянуть на те же нары за соучастие. Я все-таки смог выпустить тормозной парашют. А дальше было дело техники, хотя в итоге меня снимали с вышки линии электропередач. Как высоким напряжением-то не убил, не пойму. Так и звали меня на зоне. Парашютист. Некоторое время спорили, можно ли меня считать космонавтом, в том смысле, являюсь ли я первым осужденным космонавтом за решеткой, но решили, что раз полного витка выше 100 километров я не сделал, то нет, недостоин. Ну и ладно. Один хрен, я последний, кто видел Землю из космоса собственными глазами. Я вытащил из непривычного кармана непривычно гражданской одежды свой сувенирный шарик с замкнутым биоценозом внутри. Посмотрел через него на свет солнца. Едва различимая креветка продолжала свою одинокую размеренную жизнь. Она, тварь, условно бессмертная, если ее кормить, никогда теоретически не умрет. Слава богу, я не из таких. Где-то через год заключения заходил проведать меня Илья. Передал мне этот шарик от Клементии, а она забрала его из отделения вещдоков Следственного комитета. Ей отдали, она теперь звезда первой величины. Она сумела воспроизвести биоценоз стапеля на Земле. «Спасибо тебе», — сказал я тогда Илье.
1: «Тебе спасибо», — отозвался он.
0: Выглядел он сильно лучше. Ходил, по крайней мере, сам.
1: «Дед не дает мне теперь расслабиться»,
0: — слабо улыбнувшись, объяснил он. «Это да. Дед его, с тех пор, как мы вывели его на орбиту, откуда он успешно со второй ступенью добрался до стапеля, где провел успешную стыковку, проник внутрь, нашел, починил и взял под контроль богатейший арсенал черной медузы, обуздал бунт заселивших брошенный стапель тараканов и теперь все эти годы напрягал буквально всех. Он был, несомненно, в своей стихии, и последствия от длительного пребывания в невесомости, убившие его уже на Земле, ему больше не страшны. Там он был на вершине пищевой пирамиды, и ресурсов биоценоза хватало для производства достаточного количества калорий, чтобы поддерживать жизнь клеток его мозга. Вот так неожиданно возродились обитаемые внеземные станции и пилотируемая космонавтика. Кто хочет осваивать космос, тот живет там. Тем временем на Земле новоявленное агентство сверхмалой космонавтики под чутким руководством Артура довело себя до кризиса управления, диверсификации и полной реорганизации. Агентство распродали с молотка. Мой старый приятель, поставщик оборудования Александр, не упустил свой шанс и здорово на этом поднялся. Теперь за ним была ключевая доля спутникового рынка, и он распоряжался на ней железной рукой разумного монополиста. А Артура списали в нетрудоспособные. «Адьос, скотина! Приятного тебе заката на одном гарантированном пайке!» Но мне, конечно, не вернули ничего. Будущее у уголовника со статьями вроде моей вообще безнадежно беспросветное. Но у меня, тем не менее, оказалась пара предложений в органайзере. Александр забрал меня от пенитенциарного центра и отвез на пристань, где я перешел на борт стартовой яхты, уходившей к экватору. Я там тебе кое-какие координаты отправил. Поинтересуйся в свободное от основной работы время», — сказал он мне на прощание. «Обязательно», — пообещал я, пожимая ему руку. Это было в моих интересах. Орбитальное старательство, видимо, меня заждалось. Около суток, что мы шли в стартовый район, меня готовили к старту. Заменяли противоперегрузочным гелем жидкости тела, тем самым опробованным на деде Ильи. Теперь это благодаря старантиям Клементия апробированные технологии, но процедура неприятная. На палубу краном подняли из трюма мой снаряд-скафандр, заряжали его сжиженным воздухом и кристаллизованной водой. В океан уже спустили сложенный каркас пушечного ствола, уже под водой он развернулся в 2-километровую трубу, которая тут же начала намораживать на себя лед, что поддерживал заочно плавучесть пушечного жерла. Когда жерло одноразовой ледяной пушки сформировалось, начали электролизом разделять воду на 2 огромных пузыря кислорода и водорода. Тем временем меня упаковали в снаряд, пожелали удачи и задраили люк гермошлем. Подняли краном и опустили в жерлоподводные пушки. «Ох, Акин!» — думал я, опускаясь все глубже и глубже меж 2 газовых пузырей, разъединенных лишь управляемой жидкостью. «Сидеть тебе за такие идеи действительно до смерти!» Яхта тем временем отчалила, оставив пушечный айсберг плавать на волнах. А потом пошел обратный отсчет. Сознание застыло вместе с противоперегрузочным гелем в клетках моего тела. 2 огромных газовых пузыря подо мной с ревом урагана смешались, и проскочившая по всей длине ствола искра взорвала гремучую смесь. Выстрел! Айсберг взорвался за миллисекунду до саморазрушения, выбросив из жерла скафандр снаряд, разогнанный до 7 километров в секунду. В облаке раскаленного газа на конце столба кипящего воздуха я пробил атмосферную толщу и через 120 секунд вылетел в черное небо со звездами. Тут и противоперегрузочный гель меня отпустил, став снова водоподобной жидкостью. «А-а-а! Я в космосе! Я снова вижу Землю со стороны!» Меня перехватили в апогее крутой параболы, уводившей обратно к Земле. Спутник-манипулятор. Рука в космосе. Глубокая модернизация моего собственного проекта. Он перехватил меня, состыковался с моим скафандром, стал моей двигательной системой, способной втащить меня на высокую орбиту. Приближаясь к усыпанному огнями стапелю, я видел, как с Земли зенитным пушечным транспортером из района строительства 2-го Никарагуанского канала непрерывные огненные трассы запускают на орбиту только что вынутый морской грунт. А уже на орбите удаленный космический монтажник Илья перехватывал грунт и направленным лазерным укладчиком формировал из потока разогретой об атмосферу породы многослойную стену титанической полости искусственного астероида Циклера больше километра в диаметре. Когда закончат эту полость, ее населят клонированные из биоциноза стапеля биосистемой, и он будет почти совсем готов для 3-летнего полета к Марсу. А там... кто знает? У залитого светом и охваченного деловитым движением дронов стапеля меня встречал сам дед Ильи на борту старого абордажника «Черная медуза». «Добро пожаловать!» — приветствовал меня он. Я был благодарен старику. Это ведь он поручился за меня. Благодаря ему я все-таки покинул Землю. И теперь я буду строить межпланетные корабли.

0: Эрнест Хоган. Койот отправляется в Голливуд. Затемнение. Постепенно проявляется изображение. Мои воспоминания всегда начинаются так, поскольку я вырос перед телевизором. Ночь. Я еду в красноглазом грейхаунде из Финикса в Голливуд. Как видите, я к тому же вспоминаю в настоящем времени, прямо как в сценарии или в старой радиопьесе. Лампы погашены. Единственное освещение здесь — это звезды, отчего автобус похож на космический корабль, бороздящий некую межзвездную бездну. Сиденье рядом со мной не занято, поэтому я распространился на него и уже начинаю задремывать, но тут автобус останавливается в каком-то богом забытом городке посреди пустого места, и в дверях появляется здоровенный индеец. Он проходит мимо семьи голодранцев-фермеров, которые едут от самого Кентукки, минует негритянку с младенцем на коленях, нескольких мексиканцев, или, возможно, это какие-нибудь иммигранты из Центральной Америки, все они в ковбойских шляпах. Двух индианок, мать и дочь, у каждой на правой руке татуировка с изображением скорпиона, и подходит к последнему из свободных сидений. Тому самому, на котором покоятся мои ноги, куртка и альбом. Я делаю вид, что крепко сплю.
1: «Можно я здесь сяду?» — спрашивает он низким обдолбанным голосом.
0: Я издаю стон и убираю из сиденья ноги, куртку и альбом, освобождая ему место. Крупным планом — обложка моего альбома. Мультяшный портрет антропоморфного койота в солнечных очках с дымящимся в зубах окурком и свисающим изо рта языком. Сверху большими, валящимися в разные стороны буквами надпись «Койот. Комиксы». Все нарисовано сияющим мэджик-маркером.
1: «Что это?» — спрашивает он.
0: Его голос звучит так, словно его озвучивает Мел Бланк. Он указывает пальцем на альбом.
1: «Мой альбом», — отвечаю я и принимаюсь усиленно клевать носом. Я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать историю чужой жизни или житейскую философию,
0: пусть даже мне некуда деваться, и я сижу здесь беспомощный, в нескольких световых годах от Финикса и от Голливуда. Он щурит глаза.
1: «Комиксы о койоте? Что может знать о койоте белый парень вроде тебя?»
0: «А вот это что-то новенькое. Я мексиканский ирландец с черными курчавыми волосами. Меня довольно часто называли нигером, но это первый раз в моей жизни, когда меня назвали белым. Для моей девчонки я черный, для тебя белый. Здесь какая-то неувязочка».
1: «Я спрашивал о койоте. Что ты знаешь о нем?»
0: «Это великий дух, трикстер коренных американцев. Отдаленный предшественник Бакса Банни, Даффи Дака, Вуди Вудпекера и всех прочих говорящих зверюшек-умников. Я тут побродил немного по юго-западу. Искал вдохновение, крутил любовь с одной смазливой блондиночкой из Финикса. Ну, а теперь у меня кончились монеты, и приходится возвращаться к цивилизации, чтобы попытаться заработать денег и что-нибудь нарисовать. Не обязательно в этом порядке».
1: «То есть ты художник?»
0: «Поосторожнее в выражениях, приятель. И дай мне, наконец, поспать». Он указывает на мой альбом.
1: «Можно я посмотрю? Я не хочу спать». «Пожалуйста».
0: Я передаю ему альбом, немного нервничая, поскольку никогда прежде не показывал что-либо из своего дикого запада настоящему, живому краснокожему. Заснуть становится невозможно. Я прислоняюсь головой к окну и вижу отражение индейца, листающего мой альбом на фоне ночной пустыни, чернее, чем межзвездное пространство. А вдруг ему станет скучно? Я начинаю дремать. Он издает смешок, это даже не смех, а какой-то нелепый гогот. Наплыв. Индеец протягивает мне альбом обратно.
1: «Ничего интересно. Ты рисуешь не как какой-нибудь богатый бездельник. И похоже, ты кое-что знаешь о духе койота».
2: «Тоже вроде как забавно.
1: Ты едешь в Лос-Анджелес? Хочешь подключиться к мультяшному бизнесу?»
0: «Угу». Я начинаю понимать, что могу попрощаться с идеей выспаться. Прямо в самый Голливуд.
1: «Чего это ты заинтересовался койотом?»
0: «Наткнулся на него в кое-каких книжках, ну и подумал, что это будет отличный материал для мультиков».
1: Он снова заржал, еще более по-мультяшному.
0: «Я подумал, что хорошо бы было ввести койота в современную жизнь». Опять этот чокнутый смех, потом...
1: «А с чего ты решил, что койот не может быть жив-здоров и уже участвовать в этой твоей современной жизни?»
0: Я открываю рот. Теперь уже я выгляжу по-мультяшному.
2: «Духи», — продолжает он, — «или мифы, как говорите вы, белые, вполне живы в 21 веке, и в 22-м, и в 23-м. Я что-то не врубаюсь.
0: Я ежусь, даже несмотря на то, что водитель включил в автобусе обогреватель, который обдувает нас тропическим воздухом. Ты не мог бы привести мне пример?» Говорит он, откидывается на спинку, устраиваясь поудобнее, и рассказывает мне историю. Затемнение, потом наплыв. Здесь снова включается мое телевоображение на мультяшный бар в стиле 1940-х. Визжит и вопит разболтанный джаз, создавая на заднем плане веселый гул. Камера панорамирует вдоль внутренности бара, показывая разомлевших ковбоев, индейцев, лошадей, гремучих змей и скорпионов, опрокидывающих кружки, утирающих пену и отгоняющих мух. Затем останавливается на койоте, который расселся на стуле в окружении пустых длинногорлых пивных бутылок. Он рыгает. Голос индейца за кадром поясняет:
2: «Дело в том, что после войны дела у койота пошли не очень-то хорошо. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, здесь как-то замешана эта атомная бомба, но похоже на то, что люди, даже его собственный народ, начали его забывать. Пьянство помогало ему рассеяться, но он и знать не знал, что кое-кто, о ком он совсем не думал, помнит о нем и хочет его видеть».
0: Переход к панораме пустыни. Гуманоидные кактусы пляшут под пульсирующую музыку. Улыбающееся солнце покачивает лучами в том же ритме. Из-за горизонта появляется длинный черный автомобиль и скользит по извилистой дороге, словно большая черная змея. Подъехав к бару, он несколько раз обворачивается вокруг него, дверца открывается, и наружу выпрыгивает Микки Маус. В каждой руке у него по грудастой розовой французской пуделице. Маус весь угольно-черный, без следа белого грима, который студия заставляет его накладывать для мультиков. Он в черном смокинге, в своих обычных белых перчатках и раздутых шарообразных красных ботинках. У пуделиц высокие замысловатые прически, толстый слой макияжа, тесные бюстгальтеры и панталоны в обтяжку. Все трое держатся в обнимку, опираясь друг на друга, словно какое-то бредовое шестиногое животное. Так они вваливаются в бар, оставляя двери раскачиваться и хлопать за своей спиной.
2: «Эй!»
0: — вопит Маус. Голос у него более низкий, чем тот, которым его озвучивают в мультиках.
2: «У нас полный бак бензина, но совсем кончилось наше горючее!»
0: Его левое глазное яблоко выпучивается, из него выстреливает пунктирная линия и принимается обшаривать бар, задерживаясь на ковбоеподобных индейцах и индейцеподобных ковбоях.
2: «Ха, да здесь настоящий Дикий Запад! Интересно, что за высокооктановая огненная вода водится в здешних краях?»
0: Пунктирная линия скользит по койоту, пробегает мимо, возвращается обратно к нему и пропадает. Маус выпускает своих пуделиц, которые сразу же, как только он делает шаг вперед, падают друг дружке в объятия и принимаются ласкаться и целоваться, сплетаясь языками, похожими на розовых змей.
3: «Эй, чтоб меня обчистили!» — восклицает Маус.
2: «Да ведь ты же койот! Тот самый койот, верно?»
0: Койот глядит на пуделиц с красным клубком катающихся в опилках на полу и отвечает:
2: «Угу. Койот — это я. А ты что, меня знаешь?»
0: Маус тычет своей трехпалой, обтянутой белой перчаткой рукой койоту в лицо. Койот смотрит на него налитыми кровью глазами.
2: «Конечно, я тебя знаю!» —
0: продолжает кричать Маус, хватая койотову лапу и стискивая ее.
2: «Может быть, ребята из мультяшного бизнеса и не врубаются в это, по крайней мере, на сознательном уровне. Но мы-то, персонажи, знаем, где наши корни. Пусть люди думают, что изобрели что-то новое. Мы знаем, что это всего-навсего их генетическая память, всплывающая на поверхность». «Погоди-ка», — говорит койот. «Ты ведь тот Маус, которого я видел в кино, только выглядишь по-другому».
0: Маус трет свое черное лицо.
2: «Для мультиков они заставляют меня красить лицо в белый цвет. Боятся, что люди подумают, что я какой-нибудь нигер. Но как бы то ни было, старина койот, все мы, все зверушки из голливудских комиксов, питаем к тебе глубочайшее уважение. Ведь этот континент — твоя родная почва и все такое. Куча наших ребят просто мечтает работать с тобой».
0: Над головой у Мауса возникает электрическая лампочка.
2: «Послушай, да это же великолепно!»
0: Маус наклоняется к койоту.
4: как бы ты посмотрел на то, чтобы отправиться с нами в Голливуд? Теперь, когда войне конец, там можно сделать любые деньги. А ты станешь настоящим хитом, будь уверен. Кто может быть большим американцем, чем ты? В конце концов, ты же действительно помогал сделать этот континент тем, что он есть.
1: Я не знаю, говорит Койот.
5: Маус протискивается сквозь толпу ковбоеподобных индейцев и индейцеподобных ковбоев, которые смотрят на валяющихся в опилках пуделиц. Он поднимает пуделиц с пола, растаскивает и швыряет одну койоту. Та приземляется койоту на голову, окруженная облаком опилок. Ее груди обнимают его за шею, руки и ноги обвиваются вокруг его торса, и она тут же принимается сосать его ухо.
4: «Подумай, койот», — говорит Маус. «В Голливуде таких, как она, полно. И еще куча других вещей. И все это может быть твоим».
5: Наплыв к нам с индейцем в Грейхаунде.
1: «Что это?» — спрашиваю я. «Ты это придумал сам, или это новый миф, который рассказывают в резервациях?»
4: «Хе-хе-хе», — говорит индеец. «Это просто история. Ты можешь называть ее мифом, но такой сообразительный паренек, как ты, должен знать, как бывает с такими вещами. Они просто вроде как случаются. Они растут, они живут».
1: «Ну да», — отвечаю я. «И что же случилось с койотом, когда он попал в Голливуд?»
4: «Проблемы».
5: Наплыв к офису в одной из крупнейших мультипликационных студий в Голливуде. Из окна видны пальмы, танцующие под музыку. Теперь это более хлыщеватая, прилизанная разновидность джаза. Солнце носит темные очки и курит сигарету. За столом размером с палубу авианосца сидит продюсер. Низенький, толстенький, лысый человечек с огромной сигарой во рту. На нем костюм в тонкую полоску и широкий галстук, усыпанный золотыми знаками доллара. Он улыбается. Его зубы становятся величиной с хромовую решетку автомобиля, а сигара зависает в воздухе между ними. Спрыгнув на стол, он шагает по нему к койоту, протягивая большую руку.
6: «Ах, ну конечно, мистер Койот!» — восклицает продюсер. «Маус мне все рассказал! Я очень рад встретиться с вами!»
5: Койот не протягивает ему свою лапу, поэтому продюсер сам хватает ее и жмет, извлекая маленькие звездочки боли. Затем он оглядывает койота, приподняв его над полом и поворачивая во все стороны.
6: «Да-да, вы прекрасно подходите для мультипликационного бизнеса. Однако прежде чем вы подпишете наш стандартный контракт на 5 лет, давайте сперва обговорим некоторые моменты».
5: Он ставит койота на землю, кидается к столу, нажимает кнопку интеркома и говорит:
6: «Бабблс, принеси костюм».
5: Продолжение рассказа Эрнеста Хогана «Койот отправляется в Голливуд» в следующей части модели для сборки на радио NRJ.

0: модель для сборки на радио Energy. Эрнест Хоган. Койот отправляется в Голливуд. Продолжение. Дверь распахивается, и в нее проскальзывает Бабблс, секретарша продюсера. У нее длинные стройные ноги, а пышная грудь и обесцвеченная прическа подпрыгивают при каждом шаге. Она улыбается так ослепительно, что койот и продюсер вынуждены прикрыть глаза ладонями. В вытянутой руке она несет костюм, который выглядит в точности как тело койота, но без малейшего намека на гениталии.
1: «Что это?» – спрашивает койот. «Какая гадость!»
0: «Мы хотели бы, чтобы этот костюм вы носили в фильмах», – говорит продюсер. «Ну, вы понимаете, необходимо прикрыть вашу штучку».
1: «Какую штучку?»
0: «Ну, вы понимаете!» – продюсер показывает койоту между ног.
1: «Вы имеете в виду мой член? Мое мужское достоинство. Вы хотите, чтобы я выглядел так, словно у меня их нет?»
0: «Ну-ну, не надо так переживать. Все мультяшные звезды носят такие же костюмы. Кролик, поросенок, дятел, все утки».
1: «Это как вы заставили Мауса красить лицо в белый цвет?»
0: «Вот именно. Вы должны понимать, это же цивилизация. Мы должны придерживаться стандартов, соблюдать определенные приличия».
1: «Я надену все, что угодно, но только не это».
0: «Хорошо, хорошо. Тогда мы оденем вас немного по-другому. Бабблс, набедренную повязку».
2: Секретарша глубоко запускает руку в свой вырез, вытаскивает оттуда цветастую набедренную повязку и с игривым подмигиванием протягивает ее койоту. Койот надевает повязку, но его гениталии вырастают до такого размера, что вылезают из-под нее.
0: «Это что еще такое?» – вскрикивает продюсер.
3: «Потрясающе!» –
2: шепчет Бабблс. Ее глаза выпучиваются, словно миниатюрные версии ее же грудей.
1: «Иногда мой член поступает так, как ему вздумается», – объясняет койот.
0: «Ты и все остальные парни говорят, вы можете изменять вещи! Сделай так, чтобы он снова стал таким, как был», – говорит продюсер.
2: Койот закрывает глаза и сосредотачивается. С его лба катятся капли пота. Но его гениталии только вырастают еще больше, пока не становятся размером с его тело.
0: «Эй, давай завязывай с этим дерьмом, умник!» — кричит продюсер.
2: У Бабблс текут слюни.
1: «Простите», — говорит койот, «но так всегда получается, когда я пытаюсь изменять вещи. Они меняются, но потом выходят из-под контроля».
2: Голова продюсера становится ярко-красной. Из его ушей валит пар. Он хватает контракт и рвет его на мелкие клочки, которые, как конфетти, разлетаются по всему офису.
0: «Убирайся отсюда!» – вопит он. «Ты нам не подходишь! Наши фильмы смотрят дети, господи помилуй!»
1: «Но ведь дети отсюда и выходят», – говорит койот, указывая на свой член.
0: «Бабблс, убери его!» – орет продюсер.
2: Он сотрясается так, что очертания его тела становятся нечеткими.
3: «Пойдем», –
2: говорит Бабблс, обнимая койота за талию.
3: «Вот сюда».
2: Оказавшись за дверью, она наклоняется к нему и шепчет ему в ухо.
3: «Пойдем ко мне. Может быть, я смогу помочь тебе справиться с этой...»
2: Она гладит его член.
3: «Проблемой».
2: Наплыв обратно к автобусу.
4: «Так значит, койот не прошел в мультяшный бизнес», — говорю я.
1: «Не-а», — отвечает индеец. «И что еще хуже, мало было ему унижений, что его притащили в Голливуд и потом выкинули. Так через несколько лет они выпустили на экран его бледную имитацию, исполнявшую роль придурочного дружка какой-то пташки, настолько глупой, что она даже не умела разговаривать».
4: «А может, этот другой койот был сыном койота? Ну, его ребенком от Бабблс».
1: «Может, и так. За такими вещами трудно уследить».
2: «Жалко, что койот так и не смог отплатить им».
1: «Ну а почему же? Смог».
2: «Правда? Как?»
1: «Он переоделся техником, пошатался по различным институтам, занимающимся разработкой электронной аппаратуры, и помог им изобрести телевидение. А ты ведь знаешь, что после этого стало с крупнейшими мультипликационными студиями?»
2: «Что? Койот изобрел телевидение?»
1: «Ну да, почему бы и нет? К этому моменту технология была уже на подходе. Он просто сложил вместе то, что надо было сложить».
4: «Но ведь по телевидению тоже показывают мультики, студийные. Они оказали влияние на целое поколение».
1: «Да, как обычно и случалось, когда койот пытался изменять вещи, произошло непредвиденное. Все дети поголовно стали смотреть эти новые мифы о говорящих животных каждый день на протяжении тех лет, когда формировались их личности. И это изменило их мозги. Они превратились в нечто очень странное. Например, в хиппи.
4: Хиппи?
1: Ну да. Должно быть, они чувствовали связь койота с мультфильмами, сделавшими их тем, чем они были. Их влекло к нему. Они повсюду искали его. Это его ужасно доставало. Он чуть не спятил.
2: Широкоэкранная панорама психоделической версии пустыни где-то на американском юго-западе. Небо мигает, меняет цвет с пурпурного на желтый и обратно. Горы и скалы превращаются в гуманоидные фигуры, которые танцуют под эйсид-роковый и сильно зафузованный саундтрек. Розово-оранжевые облака текут, сливаются и разделяются, словно узоры на лайт-шоу. С них срываются многочисленные радуги. Лучи солнца образуют длинные хайры, бороду, развивающиеся во все стороны. По его глазам видно, что оно обкурено до остолбенения. По всей пустыне рассыпаны хиппи, варьирующие от кислотных образов поп-арта до героев всех крупнейших мультипликаторов-авангардистов. Они тусуются, переходят с места на место, занимаются всеми возможными видами секса, курят травку, играют на электрогитарах, подключенных к сияющим разноцветным скалам. Посреди всего этого стоит койот. Его глаза испускают волнистые полосы света.

0: так держать, койот!» — кричат хиппи, танцуя под опадающими обрывками контракта. «Не продавайся, братушка! Давай мы снимем про тебя кино! А ты мог бы, например, прекратить войну?» Койот спрыгивает на высокую узкую скалу и говорит: «Я больше не могу! Я должен что-то сделать, чтобы прекратить все это!» «Правильно, койот! Прекрати войну!» «И точно, вы, безумные белые ребятишки, только и твердите, что во всем виновата война во Вьетнаме. Может быть, если я смогу остановить эту войну, вы разойдетесь по домам и оставите меня в покое? Вот только как это сделать?»
1: «Иди в Вашингтон, койот!»
2: «Поговори с президентом, братишка!»
1: «Койотов президенты!»
0: «Правильно, — говорит койот. — Я отправлюсь в Вашингтон и поговорю с президентом!» Он превращается в светящуюся разноцветную межконтинентальную баллистическую ракету и улетает прочь, оставляя за собой психоделический реактивный след.
3: «Круто улетел!» — говорят хиппи.
0: Оказавшись над Белым домом, койот вновь превращается в самого себя, влетает в окно и отправляется на поиски президента. Вот только станет ли президент разговаривать с койотом, сомневается он. Подумав, он превращается в мультяшную версию президента. В овальном кабинете он наталкивается на настоящего президента. Тот оборачивается и вскрикивает:
4: «Сначала мое отражение в зеркале начинает выглядеть, как все эти карикатуры на меня, — говорит президент, — с тяжелой челюстью, со щетиной, которые вылезают через 15 минут после бритья, с носом, похожим на вялый член, с жопой на конце. Ну а теперь дошло до того, что я вижу самого себя».
0: Койот снова принимает собственный облик.
4: «О нет, — говорит президент, — я становлюсь оборотнем».
0: «Не валяй дурака, — говорит койот. — Я просто замаскировался под тебя, чтобы попасть сюда и увидеться с тобой».
4: «Кто ты?»
0: Президент оглядывает койота с головы до ног.
2: «Я койот, один из главных туземных духов этого континента».
4: «Дух! Привидение! Они наконец-таки добились своего! Какие-то проклятые хиппи подсунули мне ЛСД!»
2: «Я не галлюцинация! Я койот!»
0: Он издает вой и начинает расти, становясь большим и уродливым, с острыми длинными клыками и когтями.
4: «Нет, пожалуйста, не надо! Господи, я ничего не могу с этим поделать, став президентом, я начал сходить с ума! Я думал, что это сделает меня сильным, но я совершенно беспомощен. Я уже начинаю подумывать о том, чтобы оставить политику и просто писать книжки и давать интервью. На масс-медиа можно сделать неплохие деньги. Но пока что такое впечатление, будто меня полностью контролируют какие-то невидимые силы.
2: Я одна из этих невидимых сил!» —
0: рявкает койот. Он хватает президента за глотку и поднимает над полом.
2: «Если ты не исполнишь то, что я скажу, я снова сделаюсь похожим на тебя и отправлюсь гулять по всей Америке, выставляя тебя таким придурком, какого свет не видывал!»
0: Президент содрогается.
4: «Я сделаю все, что хочешь, только скажи!»
2: «Прекрати войну!»
0: Президент смеется. Койот опускает его на пол.
4: «И это все, чего ты хочешь?»
2: «Конечно, я это сделаю. Я все равно собирался выводить оттуда войска. От них нет никакой пользы, уже и бомбежки не помогают. Не думаю, что даже большая бомба дала бы какой-то результат. Не знаю, что там пошло не так. Похоже на то, что весь мир сошел с ума». «Еще бы, я знаю. Эти хиппи постоянно приходят и достают меня».
4: «И тебя тоже. Так вот почему ты хочешь, чтобы война прекратилась. Ты собираешься заключить со мной что-то вроде сделки».
2: «Я койот. Я обладаю властью изменять вещи. Если я смогу сделать так, чтобы ты прекратил войну, хиппи не просто перестанут меня доставать. Они сами изменятся».
4: «Изменятся? Но как?»
2: «Это для меня легче легкого. У меня есть моя сила, а их головы настолько забиты всякими духами и богами массового производства, что им ничего не останется, как измениться. От меня потребуется только небольшое подталкивание».
4: «Что это за духи и боги массового производства? Я не понимаю».
2: «То, что вы называете масс-медиа, телевидение и все такое прочее».
0: Президент проводит рукой по своей густой щетине.
4: «Да, телевидение и другие СМИ обладают большой властью, я знаю это».
2: «Итак, сделка заключена?»
4: «Конечно!»
0: Президент протягивает руку, койот хлопает.

0: наплыв ко мне, сидящему в автобусе с озадаченным видом.
1: «Ты хочешь сказать, что это койот прекратил войну во Вьетнаме?»
0: «Ну да, я же сказал тебе», — отвечает индеец.
1: «И то, что произошло потом с хиппи, их превращение в яппи, тоже было делом рук койота?»
2: «Именно. Ты же знаешь, что происходит, когда койот меняет вещи. Они выходят из-под его контроля, и случаются непредвиденные».
1: Я качаю головой. Все это звучит слишком фантастически, чтобы поверить. А что койот делал в последнее время?
0: Ты что, новостей не смотришь? В мире за последние несколько лет произошла чертова куча перемен. Мир становится все более и более странным. Сначала они избрали президентом кинозвезду, как тебе это? А потом у них был президент, который вел себя как кинозвезда. Голливуд берет власть над миром. А интернет вообще все поставил с ног на голову. И поскольку дела пошли таким образом, все возвращается обратно к койоту.
1: Мой разум на мгновение напоминает телевизор, застрявший между каналами. Затем...
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Наплыв к не очень проработанной мультяшной декорации в современном стиле, изображающей пустынную дорогу. По дороге, под звуки техно, мчится автомобиль, выглядящий так же, как выглядят в наше время все автомобили, иностранные, американские, разве что он гораздо больше. За рулем никого нет. Автомобиль направляется к дому койота, рядом с которым установлена навехонькая спутниковая антенна. Переход к интерьеру дома. Койот сидит, развалясь перед суперсовременным домашним кинотеатром, с пультом в руке, проглядывая все телевизионные и кабельные каналы, которые только может достать его антенна. Он не может найти ничего, что бы ему хотелось посмотреть, и просто переключает каналы.
2: «Пожалуй, это была не такая уж хорошая идея — поменять мой антикварный пикап на все это дерьмо», — говорит он.
0: Снаружи доносится усиленный динамиком электронный гудок автомобиля. Койот выходит посмотреть, что там такое, и видит этот чересчур большой, обобщенно-современный автомобиль, работающий на холостом ходу, без водителя, без пассажиров.
2: «Машина, которая едет сама собой», — говорит койот. «Однако...»
0: Автомобиль издает серию металлических скрипов, отдельные его части раздвигаются, отделяются друг от друга, и, наконец, он трансформируется в пятерых роботов в японском стиле, каждый со встроенным калькулятором и кейсом для документов.
4: «Прошу прощения, сэр», — говорит робот номер один с отчетливым голливудским акцентом. «Это вы, койот?»
5: «Да».
4: «Очень хорошо. Мы с моими соучастниками давно сканируем местность в поисках вас».
0: Из роботов под номерами со второго по пятый вырастают видеокамеры, микрофоны и одна радиолокационная антенна. Все это поворачивается в разные стороны, издавая звуковые сигналы, а затем убирается обратно.
5: «Отлично. И чего вы от меня хотите?»
0: Роботы со второго по пятого обступают койота, который поворачивается кругом, подозрительно глядя на них.
4: «Мы представляем крупную международную корпорацию», — говорит робот номер один. «У нас к вам деловой разговор».
0: Все роботы вытягивают вперед руки с кейсами и поворачивают их в горизонтальное положение. Кейсы открываются, обнаруживая внутри терминалы портативных компьютеров. Экраны вспыхивают, на них начинают мелькать диаграммы.
4: «Наша корпорация имеет вклады в самые разнообразные предприятия по всему земному шару. А вскоре, будем надеяться, и за его пределами», — говорит робот номер один. «В их числе недвижимость, горное дело, строительство, высокотехнологичные отрасли, а также индустрия развлечений».
5: Говорит койот.
4: «Главным образом мы хотели бы вести с вами переговоры от лица одного из наших предприятий, выпускающего мультипликационные фильмы».
0: Койот качает головой.
5: «Не выйдет. Я как-то уже пытался заключить с ними сделку много лет назад. Ничего не получилось. Спросите Мауса».
4: «Мы владеем Маусом, и уже давно. Именно он и рассказал нам о вас».
5: «Надеюсь, он ничего вам не наврал».
4: «Нет. То, что он рассказал, показалось нам очень интересным. Насчет вашей способности приносить изменения, насчет вашей эзотерической связи с этим важнейшим континентом».
5: «А как насчет того, почему студия не захотела иметь со мной никаких дел?»
6: койот. С тех пор времена изменились. Сейчас 21 век. Коммуникационные технологии стали более дифференцированными. И в этом, в частности, заключается наша проблема.
5: Проблема?
6: Вот именно. Современные масс-медиа и интернет ускорили не только процессы передачи информации, но также и процесс создания мифов. Занимаясь нашим бизнесом, выпуская продукцию, мы постоянно создаем новые мифологии, новых богов, новые реальности. Это может оказаться очень деструктивным. Это подрывает размеры наших прибылей.
5: И вы думаете, я могу что-то с этим сделать?
6: Ваша власть вызывать изменения, о которой говорил нам Маус. Мы могли бы использовать ее, чтобы устранять те грани реальности, которые мы сочтем деструктивными.
1: Койот хохочет. Все 5 роботов вытягивают к нему многочисленные сенсорные устройства. Экраны их компьютеров покрываются рядами вопросительных знаков.
6: «Что здесь смешного?» – спрашивает робот номер 1.
5: «Это так не работает!» – говорит койот, хватаясь за бока, чтобы удержаться от смеха. «Каждый раз, когда я что-нибудь изменяю, в результате случается непредвиденное. Я не могу это контролировать, и никто не сможет».
6: «Наш исследовательско-конструкторский отдел займется этим, койот. Этот сбой можно устранить».
1: Койот лишь хохочет еще громче.
6: «Прошу вас, выслушайте! Мы можем предложить вам не только деньги. Мы можем также предложить вам долю в некоторых из величайших сделок в истории. Вот, посмотрите на наши экраны».
1: Койот скачет взглядом из стороны в сторону, пытаясь смотреть на 5 экранов одновременно. У него начинает кружиться голова. На экранах мелькает одна картинка за другой. Изданные в виде книжек мультфильмы с койотом, детские игрушки в виде койота, нижнее белье с изображением койота, парки аттракционов койота, кооперативные дома койота, торговые супермаркеты койота.
6: «Стоп! Стоп!» — кричит койот, шатаясь, словно пьяный.
5: «Что все это значит?»
6: «Это возможные результаты вашего сотрудничества с нами».
5: «Подождите минуточку. Все эти парки увеселений, кооперативы и супермаркеты, где вы собираетесь все это размещать?»
6: «Ну как же, прямо здесь. Через вас мы получим права на всю эту девственную территорию. Здесь для нас так много возможностей. Масса природного сырья, есть даже радиоактивные. Нам неприятно видеть, что вся эта земля остается неиспользованной и не приносит нам никакой прибыли».
5: «Убирайтесь вон отсюда», — говорит койот.
6: «Но мы согласны отвести вам долю в прибылях».
5: «Я уже слышал все это прежде, и всегда дело кончается одним и тем же. Чем больше мне дают, тем больше меня имеют за это».
6: «То есть вы отказываетесь даже вести с нами переговоры?»
5: «Будьте уверены».
1: Роботы со 2 по 5 издают несколько звуковых сигналов.
6: «Да», — говорит робот номер 1. «У нас нет другого выбора, кроме как привести в исполнение план «Б».
5: «План «Б»?» — переспрашивает койот.
1: Роботы преобразуются, обретая новую форму, и затем соединяются в одного гигантского мегаробота.
5: «План «Б»», — говорит мегаробот гулким, пропущенным через усилители голосом, «предусматривает возможность захвата вас и вашей собственности с помощью силы. Это жизненно важно для поддержания размеров наших прибылей и спасения мировой экономики. У нас нет выбора!»
1: «Старая песня», — говорит койот. Мегаробот поднимает обе руки, втягивает кисти внутрь и выпускает в небо 2 ракеты. Из его глаз выстреливают лазерные лучи, едва минуя койота. Затем он изрыгает напалм и заливает им все вокруг.
5: «Нет!»
1: — ревет койот. Он призывает свою власть над изменениями и сотворяет грозовую тучу и торнадо, то и другое в несколько раз больше мегаробота. Грозовая туча и торнадо устремляются на мегаробота и валят его с ног. Водой и молниями они замыкают его цепи, струями песка разбивают броню, а затем, благодаря содержащимся в потоках пыли и грязи радиоактивным элементам, переплавляют в большой скальный массив, напоминающий очертаниями робота. Наплыв ко мне и индейцу в Грейхаунде.
6: «И так этим все и кончилось?» — спрашиваю я, очарованный, но едва удерживаясь, чтобы не клевать носом. «Рассказ о койоте доведен до нашего времени. Что ж, теперь койот удалился от дел?»
1: Индеец смеется.
5: «Черт возьми, нет. Койот жив и здоров, и...
1: Я засыпаю. Наплыв к моему сну. Я жду на автобусной остановке посреди пустыни, нарисованной в стиле моих собственных комиксов о койоте. Подходит койот с большим чемоданом в руках и садится рядом со мной. «Ты ведь койот?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает он. «Так что же произошло после того, как ты победил мегаробота?»
5: «Ну, я начал задумываться о том, что он или они, а наплевать, что они говорили насчет того, как масс-медиа и интернет ускоряют создание мифов, богов и реальностей. Я понял, что вот это действительно мое дело. Конечно, я не могу заниматься этим на их, либо на чьих бы то ни было условиях, но это как раз то, чем мне стоит заниматься, только по-своему».
1: «По-своему?»
5: «Ну да, занимаясь своими обычными трикстерскими играми, вызывая изменения и позволяя непредвиденному случаться, и чтобы никто не пытался контролировать это».
1: «И как ты планируешь этого добиться?»
5: «Легче легкого, парень. Я собираюсь внедриться в корпорации, владеющие индустрией средств связи и развлечений во всемирной паутине. Я начну свой собственный бизнес по созданию мифологии, богов и реальностей».
1: «Вау! Вот это действительно изменит мир! И куда же ты направляешься?»
5: «Куда же еще? В Голливуд, конечно!»
1: Наплыв ко мне, просыпающемуся в автобусе. Индейца рядом уже нет. Единственное, что осталось на его сиденье, это маленький клочок шерсти. Автобус въезжает на голливудскую стоянку грейхаундов, которая, несмотря на всю свою мифическую репутацию, невелика и не производит особого впечатления. Пошатываясь, я выбираюсь наружу и щурю глаза в ослепительном свете южно-калифорнийского солнца. Я почти ничего не вижу перед собой и не знаю, куда мне идти и что делать дальше. На мгновение мне кажется, что я вижу койота, перебегающего через улицу.
5: Затем возникает ослепительная вспышка света.
1: Я пугаюсь. Неужели я тащился в такую даль, в Голливуд, только для того, чтобы меня здесь грохнули? Что это, мировая война? Террористы? Иностранные или отечественные? Впрочем, вряд ли это имеет значение, если тебя уже распылили.
5: Зрение возвращается ко мне. Теперь выцветший старый Голливуд выглядит как яркая цветная декорация из мультфильма.
1: Прохожие, проститутки, пассажиры автобусов — все превратились в фигуры из мультфильма. Я смотрю на себя. Я тоже фигура из мультфильма.
5: Слышится жутковатый смех, напоминающий мне смех давешнего индейца. Я оборачиваюсь и вижу... койота! Это мультяшный койот в костюме тройки, солнечных очках и с сигарой во рту. «Привет, парень», — говорит он. «Как тебе здесь?» «И это только начало. Впереди еще куча работы. Нам понадобятся хорошие рисовальщики для мультфильмов. Не хочешь ли устроиться?»
1: Я говорю: «Да». И это происходит теперь, в настоящем времени. Это больше не тикающе-такающее время белых людей, а скорее нечто среднее между временем индейцев и эйнштейновым пространством-временем, где прошлое и будущее происходят прямо сейчас. Миф и сон рождаются прямо у меня на глазах, когда я рисую их.
5: Я вношу свой вклад в койотов в новый усовершенствованный мифотехнологический трикстерский бизнес. Изображение растворяется, но не во тьме. Оно растворяется в свете.
1: Вы слушали рассказ Эрнеста Хогана «Койот отправляется в Голливуд».
0: Рассказ Стивена Галлагера «Поющая куколка».

Если вам выпало счастье оказаться родителем музыкально одаренного ребенка, то вам знакома вся эта фестивальная круговерть. Я не имею в виду тусовки международного уровня, нет. Я говорю о конкурсах, которые проводятся в школьных актовых залах,

0: или церковных холлах, насквозь продуваемых сквозняками, и где главная награда – мелочь в почтовом конверте. Я говорю о холодных субботних утрах, немногочисленной аудитории, состоящей главным образом из учителей пения, взволнованных родителей, конечно, судей, профессионализм которых варьируется в зависимости от того, насколько их оценки отличаются от ваших, и о юных голосах, срывающихся от волнения. Как вы, наверное, уже догадались, и я там был. Не в качестве участника, упаси бог. Когда пою я, даже наша собака удирает из дому. А юному дарованию поддержка взрослых необходима, как автогонщику бригада механиков. В этом качестве выступали родители. Подвести, подбодрить и все такое. Некоторых детей сопровождала целая куча родственников, и это, в сущности, была бесплатная клака среди не слишком щедрой на аплодисменты публики. Но мы не такие. Когда моей Вике, Виктории, исполнилось 12, ей стало лень заниматься и потребовалось некоторое принуждение, в пределах разумного, конечно. Но мысль о сопроводительной команде, представляющей собой все живые листья семейного древа, приводила ее в ужас.
1: «Кто-то один из вас может прийти», — заявила она. «Но не надо усаживаться в первом ряду и мозолить мне глаза».
0: Это было в прошлом году. Вики любила петь и делала это неплохо, но не видела в этом занятии смысл жизни. Дорога на очередной субботний конкурс заняла у нас около часа и привела в крошечный городок на побережье, название которого вам ни о чем не скажет. Вики взяла с собой ноты, бланк участницы и бутылку минералки. Ежегодные певческие фестивали проводились в этом городке с 1948 года, и мы уже дважды здесь побывали. В этом году учительница Виктория заявила ее в 4 различных номинациях на целый день. Помещение для первого выступления понравилось нам меньше всего. Актовый зал с высоким потолком и крошечной сценой. Об акустике говорить не приходилось. Собственно, говорить о ней вы могли, но вам пришлось бы кричать, чтобы быть услышанным. И в это время года там было так холодно, что пар шел изо рта. Мы посидели в машине. «Ну что ж», — сказал я, — «тебе еще что-нибудь нужно?» Дочка покачала головой. Я знал, что у нее уже несколько дней побаливает горло, и она была не в лучшей форме. Мы вошли. Конкурс уже начался. Мы дождались перерыва между выступлениями и, обойдя треногу с видеокамерой, заняли свои места. Стол судьи стоял по центру, а место солистов справа от рояля перед сценой. Задник сцены был задрапирован тканью, разрисованной по мотивам волшебника страны Оз. Судья оказалась женщиной далеко за 50, с прямой спиной, напудренная и немного угрюмая. Впрочем, я давно уже определил для себя, что бессмысленно пытаться оценить человека, пока он ничего вам не сказал. Викино выступление было в середине программы. Сейчас выступали самые младшие. Низкое зимнее солнце проникало сквозь окна в конце зала, заставляя солистов щуриться. Утро, детские голоса. Некоторые пели чисто, большинство не очень, но каждый из них был чьим-то счастьем. Эндрю Ллойд Уэббер пользовался подавляющим успехом. За полчаса мы 3 раза прослушали «Свист на ветру», за которым последовало «Я просто девушка, которая не может сказать нет». Я узнал несколько конкурсантов прошлого года. Дошла очередь до Вики. Она исполнила свою песню и, вернувшись, произнесла:
2: «Это было отвратительно».
0: Это не было отвратительно, но мы-то знали, что она может лучше. А я к тому же полагал, как вероятно и большинство из присутствующих здесь родителей, что только мой ребенок и заслуживал внимания, а все остальные могли бы уже разъезжаться по домам. Вот кто-то пропел сценку из «Энни», сольную партию из «Отверженных», вслед за этим снова «Свист на ветру», судья что-то черкнула в своем блокноте и вызвала следующую конкурсантку. Имя было какое-то экзотическое. Я толком не расслышал и заглянул в программку. Чантл. Девочку звали Чантл. Это выделяло ее среди множества М и Дженни. На другом конце ряда произошло какое-то движение, и я вытянул шею, чтобы разглядеть это чудо. Маленькая девочка лет 8-9 в кардигане и платье, напоминающем занавеси в конторе ритуальных услуг. Девочка встала у рояля, ожидая кивка судьи. Аккомпаниатор сыграл вступление,
1: и мы услышали изумительную интерпретацию темы «Не плачь по мне, Аргентина». Если позволите, вот мое впечатление. Это было совершенно и вместе с тем ужасно. Причину такой двойственности я и сейчас не могу объяснить. Дикция певицы была четкой, интонация безупречной. Чантл выводила мелодию строго по нотам и сопровождала сюжетные повороты песни приличествующими жестами, как актриса. Но видеть 8-летнего ребенка, так точно передающего взрослые, я бы даже сказал, матерые движения души, было все равно, что наблюдать за прожженной вертихвосткой, имитирующей эротическое возбуждение. Юная конкурсантка пела с пугающим старанием. Если на первый такт она прижимала ладони к сердцу, а на следующий простирала руки к зрителям, то когда соответствующие такты проигрывались вновь, жесты повторялись с безукоризненной точностью. Чантл смогла даже воспроизвести оригинальную американскую интонацию песни. Я поискал глазами родителей этого вундеркинда. Ага, вот ее мать. Рядом с нею сидел мальчик лет 5-6. Обыкновенный мальчик, ерзающий на своем месте, вертя головой во все стороны. Вся энергия его маленького тела протестовала против навязанной ему неподвижности. А мать? О, она заслуживала не меньшего внимания, чем ее маленькая дочь. Нельзя сказать, что это была женщина в возрасте или даже средних лет, но ее молодость словно вытекла из нее прежде времени. Пепельные, коротко стриженные волосы были зачесаны за уши. Когда дочь пела, мать не отрывала от нее взгляд, безмолвно двигая губами. Нет, она не проговаривала текст, как это делают некоторые родители, пытаясь дирижировать детьми со стороны. Эта женщина, казалось, была полностью захвачена песней, растворена, потеряна в ней, как может быть захвачена нежнейшая из душ величайшим из артистов. Но держу пари. Ни Мадонна, ни Лондонский симфонический оркестр не смогли бы произвести на нее и половины того впечатления. Даже мое каменное сердце размякло, ибо невозможно оставаться бесстрастным при виде столь беззаветной любви. Песня закончилась. Прокатилась волна стандартных аплодисментов, и на лице маленькой артистки вспыхнула, как лампочка, улыбка. Она горела ровно 2 секунды, и малышка вернулась на свое место. Мать склонилась к ней, шепча что-то, а меня отвлек металлический лязг. Человек с видеокамерой складывал треногу. «Папаша», — решил я. Сердце мое вновь окаменело. Мне неприятны родители, открыто демонстрирующие безразличие к усилиям других детей. Конечно, большинство из нас волнуется только по поводу своих чад, но правила элементарной вежливости требуют сделать вид, что это не так. Однако на любом школьном концерте или шоу вы встречаете людей, которые не смотрят на сцену, бесцельно шуршат программками и не дают себе труда присоединиться к аплодисментам. Они пришли сюда исключительно ради того, чтобы полюбоваться своим дитятей. Все остальное для них лишь назойливый шум. У меня тоже есть видеокамера, но я уже давно перестал брать ее с собой. Я обнаружил, что пока ты поглощен усилием запечатлеть какое-то мгновение, само мгновение выпадает из твоей жизни.

0: Семейство задержалось в зале еще на одну песню, пока отец складывал свою аппаратуру, и они ушли. Девочка возглавляла шествие, а ее братик в припрыжку следовал в хвосте, как фантик на веревочке. Через 10 минут мы с Викторией тоже ускользнули, тихо, не нарушая этикета. Этот тур заканчивался поздно, а нам еще надо было попасть на другой. Результаты и оценку можно узнать и потом. Все текло своим чередом. Юные исполнители со своими группами поддержки в постоянном движении от одного зала к другому, нарастающее напряжение в ожидании похвалы и боязни провала. После конкурса английской народной песни мы планировали перекусить. Как правило, на таких мероприятиях накрывают столы, но не являясь поклонником чизбургеров и маринованных огурцов, я предложил идею получше. По пути к машине мы завернули в зал, где проходил первый конкурс, поглядеть на призовой лист. Чантл заняла первое место. Второе и третье достались конкурсантам, которых я не запомнил. Ну что поделаешь. Принимаем к сведению и движемся дальше. Сев в машину, мы поехали к побережью, до которого было 3-4 мили. Смена обстановки, подумал я, будет очень кстати. Я чувствовал, что Вики расстроена, раздражена, недовольна выступлением, своей манерой исполнения, голосом и вообще солнцем над головой. Немного помолчав, Вики сказала: «Знаешь, мне что-то не хочется возвращаться». «Что случилось, дочка?»
1: «Хочу домой. Нет смысла продолжать».
0: На это я высказался примерно в том смысле, что не намерен заставлять ее делать что-то вопреки ее желаниям, но должны же быть у них какие-то разумные основания. Дочь отвернулась к окошку, не сказав ничего определенного.

0: Мы нашли кафе на Эдвардиан. У них закончилась ветчина для сэндвичей, но зато не было недостатка в чизбургерах и маринованных огурцах. Мы заговорили об утреннем конкурсе, в частности, о победе Чанту. «Не могу сказать, что она ее не заслужила», — сказал я. «Техника у нее безупречная, и года через 2-3 есть шанс, что она станет по-настоящему хорошей певицей. Но сейчас она слишком механистична, натаскана, словно овчарка». Я не преминул добавить, что Чантл действительно очень одаренная, и многое сейчас зависит от того, насколько естественно будет развиваться ее талант. Вики гоняла соломинкой льдинку в стакане с кока-колой. Я продолжил. «И еще всем известно, что тот зал — проклятое место, а судьи со странностями». Это была шутка, но в словах моих было и зернышко правды. Уже третий раз мы пролетали в этом конкурсе. И прежде призы доставались крошечным девчушкам, порой не всегда попадающим в такт, но активно закатывающим глазки и размахивающим ручками. Складывалось впечатление, что судьи ставят оценки улыбкам, жестам и поклонам, а не мастерству. Вики улыбнулась, а когда мы возвращались в машину, произнесла: «Я все-таки продолжу». Итак, мы не поехали домой, а возвратились на конкурс. Я был рад, так как знал, что в дневном туре будут выступать Викины ровесники и ребята постарше. Пусть дочка и не завоюет призов, но она будет в достойной компании. Награды — это хорошо, но гораздо важнее то, к какому кругу ты принадлежишь, кого называешь своими друзьями.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: еще чему-то смеялись в машине, когда я снова вспомнил малышку Чанку. Она почему-то не давала мне покоя, и я внезапно понял, почему. Неожиданно в моей памяти всплыл кадр из документального фильма о Второй мировой. Фильм назывался, кажется, «Лондонский блиц». Не помню, сколько лет мне было, когда я смотрел его, но хорошо помню шок. Возле дома, в который попала бомба, лежала на тротуаре семья. Среди погибших был крошечный малыш, лежащий с открытым ртом. Образ этот всплыл в моем мозгу, потому что имел что-то общее с лицом поющей девочки, виденной утром. Мне неприятно об этом говорить, но это так. Темные круги вокруг глаз, приоткрытый рот с опущенными уголками и маленькие неровные зубки. Полчаса спустя я увидел ее снова. Мы въехали на церковное подворье, представляющее собой внушительную огороженную территорию. Саму церковь украшало множество разнообразных пристроек, среди которых был отделанный деревом неф. Именно в этом нефе стояла великолепная фортепиано, было довольно тепло и имело место хорошая акустика. Я оставил Вики готовиться к выступлению. Мой ребенок жаловался на сухость в горле, а бутылка с водой была уже пуста. Я отправился на поиски новой. Импровизированная столовая обнаружилась в глубине здания. Помещение без окон с расставленными между колонн металлическими столами и пластиковыми стульями. Народу здесь было немного, и я сразу увидел Чанпу. Я узнал ее, хотя девочка сидела ко мне спиной, но это юбка до пят, кардиган, наряженная кукла. Она что-то тихо напевала себе под нос, выводя пальцем узоры на столе из рассыпанного сахарного песка. «Привет!» – поздоровался я. Кукла подпрыгнула. Не буквально, но порыв был. «Я слышал утром, как ты пела». «Поздравляю, ты пела очень хорошо». Я сразу же пожалел, что заговорил с ней. Похоже, ее охватила паника. Она не знала, что делать, как отвечать. Она смотрела на меня, но ее глаза были пусты.
1: «Чантл!»
0: – услышал я позади. Это была ее мать. Она не удостоила меня взглядом, точнее, посмотрела сквозь меня. Я поздоровался, и ей пришлось признать факт моего присутствия. Она пробормотала что-то о том, как они опаздывают, и я не мог понять, адресованы эти слова мне или ее дочери. Честно говоря, я чувствовал себя идиотом, и в то же время мне было страшно. Да что там страшно? На какое-то мгновение я ощутил всепоглощающий безотчетный ужас. В то самое мгновение, когда в глазах Чантл появилось выражение... Я не могу сказать определенно, что это было. Я взял бутылку минералки и вернулся к дочери. Когда начались выступления детей старшего возраста, нам посчастливилось услышать несколько изумительных сопрано, а один веснушчатый подросток, он подъехал позднее, спел что-то из Генделя. А ангел не спел бы лучше.

Наш последний забег проходил в деревянном нефе. Вики, похоже, смирилась с тем, что этот фестивальный день был не самым удачным в ее певческой карьере и относилась к происходящему легко и благодушно. «Делай, что должно, и будь, что будет». Такой подход нравился мне гораздо больше, чем нервные ожидания награды или провала. Пой ради самой песни, а награда, если таковая случится, пусть будет приятным сюрпризом. Это путь без потерь. Первое, что я увидел, войдя в НЭФ, был господин с видеокамерой. Я огляделся в поисках остальных членов семейства. Все в сборе. Мальчик сидел между матерью и сестрой. Вот его мне было действительно жалко. В этой семье он выглядел единственным нормальным человеком, и могу вообразить, каких страданий стоили ему такие вот решающие дни. Надо было выдержать часы невыносимой скучищи, высидеть тихо и чинно в компании взрослых, все внимание которых приковано к сестре. Так я думал. Вики вышла третьей. Она спела и спела хорошо. Проблема с горлом никуда не делась, и голос был на пределе в некоторых местах, но по сравнению с утренним залом здесь была прекрасная акустика, а Вики расслабилась и успокоилась. Пока моя дочь пела, сзади раздался какой-то резкий звук. Вики не прервалась, позднее она сказала мне, что вообще ничего не заметила, но меня этот звук заставил оглянуться. Брат Чантл что-то уронил. Его мать бросила на него испепеляющий взгляд. Я посмотрел на Чантл. Она была какая-то потухшая, словно выжатый лимон. Образ убитого ребенка снова встал у меня перед глазами. Цепочка диких ассоциаций заставила меня представить все семейство, живущим где-нибудь при похоронном бюро и ежевечерне укладывающимся в гробы, чтобы поспать до утра. Наваждение быстро схлынуло. Мой ребенок пел. Даже аплодисменты здесь звучали громче. Вики возвратилась на место раскрасневшаяся и явно довольная собой. В этом конкурсе Чантл была самой младшей. Она пела спустя 20 минут после Вики. Выступление ее было еще более совершенным, чем утреннее. Настолько четкая дикция, что это даже резало ухо. Она старалась вовсю. Улыбка была включена и выглядела странно на изможденном личике. Глазами я указал Вики на мать Чантл. Та снова была растворена в песне, безмолвно шевеля губами. С моего места не был виден господин с видеокамерой, но я знал, что все фиксируется на пленку для бесконечных просмотров выступлений дома. Лишь младший член семьи не был одержим командным духом. Он не обращал на сестру ровно никакого внимания. Скорее всего, ее пение «до чертиков» надоело ему еще дома. Мальчишка ерзал в кресле и размахивал руками. Мать пыталась заставить его сидеть смирно, но он использовал любую возможность, чтобы этого не делать. Наконец она раздраженно с силой дернула сына за руку, и он затих. Но эта возня отвлекла Чантлу. Девочка сбилась и спутала слова. Я слушал вполуха, но этот момент почувствовал безошибочно. И ее мать тоже. Боже, что это был за взгляд? Медузе Горгоне следовало бы взять у нее пару уроков. Когда судья объявил результат, Чантл отметили как подающую большие надежды, а Вики получила вторую премию, всего лишь на один пункт, отстав от 16-летней девушки, занявшей первое место. Я был счастлив, что мой ребенок так хорошо проявил себя в столь достойной конкуренции. Надо сказать, что и конверт с мелочью штука весьма приятная. «Могу поспорить, ты не жалеешь, что осталось», — сказал я дочери, когда мы собрали ноты и уже одевались. Она состроила гримаску, которая могла означать что угодно. На улице было почти темно. Небо на западе расчерчено красными полосами. Некоторые оставались на вечеринку, но многие поспешили к своим машинам. Я всегда недолюбливал эту местность. Слишком плоская, глазу не за что зацепиться. Мне представлялось, что когда-то эта земля была дном океана, местом, куда не проникал луч солнца. Глядя сейчас на дорогу и поля по обе стороны от нее, я понял, что шоссе просматривается вплоть до горизонта. Скоро солнце спрячется в огненную щель между морем и небом, и все пропадет. Я был не единственным, кого захватило это зрелище. Чантл стояла рядом с парковкой. Маленький темный силуэт в лучах заходящего солнца, похожий на призрак.
Я видел, как это привидение сделало шаг, другой, и пустилось бежать. Это выглядело так, словно ребенок вдруг увидел дверь между солнцем и небом и решил во что бы то ни стало добежать до нее, пока она не захлопнулась. Как бы это ни выглядело, девочка бежала к шоссе. Я был слишком далеко, чтобы удержать ее, и беспомощно оглянулся на ее родителей, которые грузили вещи в коричневый пикап. Клянусь, то, что произошло потом, правда. Я видел это собственными глазами, и никто, кроме меня. Мать оглянулась, и больше ничего. Не побежала за дочерью, не закричала, бог мой, она даже не изменилась в лице. Просто смотрела на бегущего к дороге ребенка. И ребенок остановился в дюжине ярдов от шоссе. Проскочила пара машин. Девочка повернула и пошла назад. Не говоря ни слова, она забралась в коричневую машину, и они уехали.

Как я уже говорил, это было год назад. В этом году Вики снова участвовала в конкурсе. Несколько месяцев назад она получила первую премию на одном из городских фестивалей. Это вселило в нее энтузиазм и желание еще раз попробовать свои силы. Когда подошло время, мы заполнили документы. Утренние выступления проигнорировали, отправились днем. Я помнил о Чантл и, приехав, поискал ее имя в списках. Когда не нашел, то испытал легкое разочарование. Было бы любопытно посмотреть, насколько малышка продвинулась. В этом возрасте год имеет большое значение. Мне не суждено было этого узнать, впрочем, это было всего лишь любопытство. Но странное дело, Чантл не было на конкурсе, а вот ее семья была. Я понял это, как только увидел господина с видеокамерой. Обшарив взглядом ряды, я обнаружил и мамашу с сорванцом, но поющей куколки не было. А что касается мальчишки, он был одет в шортики и белую рубашку с бабочкой и на этот раз не шалил. Да, он уже не напоминал взведенную пружину. Сейчас у него было такое же изможденное выражение лица и пустые глаза, как у его сестры год назад. Я искал взглядом Чантл. Может быть, она за это время изменилась настолько, что я ее не узнаю? Дверь в зал закрылась, конкурс начался. Когда судья вызвал очередного конкурсанта, я увидел, как мать Чантл подтолкнула мальчика, и он поднялся и пошел к фортепиано мелкими шажками. Если на языке тела можно заикаться, то я видел, как это выглядит. Мальчик добрался до цели, повернулся лицом к залу. Аккомпаниатор взял первую ноту, и на лице ребенка, как лампочка, включилась улыбка. Мать наклонилась вперед. Взгляд ее стал напряженным, губы приоткрылись, готовясь артикулировать слова. Чуть слышно зажужжала видеокамера. Я взглянул на Вики, Вики на меня. У рояля, когда настал нужный момент, мальчик прижал руку к сердцу, открыл рот и запел, как заводной соловей.

«Поющая куколка» – так назывался рассказ Стивена Галлагера, который вы только что услышали. А перевела его с английского Энн Кулешова.

0: Сегодня мы начнем с рассказа Роберта Янга «Девушка, остановившая время». Роджеру Томпсону, сидевшему в то июньское утро пятницы на парковой скамейке, не могло прийти в холостяцкую голову, что судьба его уже решена, и что вот-вот его ожидает сюрприз. Возможно, он и не собирался ничего менять в своей жизни, когда несколько минут спустя увидел высокую брюнетку в облегающем красном платье, идущую по дорожке. Но этот осторожный намек не мог, разумеется, предупредить его обо всех громадных витках времени и пространства, которые, являясь следствием его холостяцкого положения, уже давно пришли в движение. Высокая брюнетка как раз поравнялась со скамейкой, и дело начало принимать оборот, хорошо знакомый нам по литературным произведениям и касающийся знакомства двух молодых людей. Один из ее заостренных каблучков провалился в трещину, заставив женщину неожиданно остановиться. Наш герой с достоинством встретил столь благоприятную возможность познакомиться, особенно учитывая тот факт, что он находился в водовороте процесса изучения особо трудной и темной фазы поэтического анализа науки, над которым в данный момент работал, и был меньше обычного подготовлен к подобной неожиданности. Не прошло и миллисекунды, как он был уже рядом с девушкой. В следующую долю секунды его рука уже обхватила ее ногу. Он высвободил ступню прелестницы из туфли, заметив при этом три узкие золотые ленты, опоясывающие ее ногу как раз чуть выше лодыжки, и помог потерпевшей сесть на скамейку. «Я извлеку вашу туфлю в одно мгновение», — сказал он. Дело не разошлось со словами, и через несколько секунд изящная ступня девушки оказалась там, где ей полагалось быть.
1: «О, благодарю вас, мистер. Мистер», — начала она.
0: Ее голос оказался чуть хриплым, а лицо вписывалось в идеальный овал. Губы были красными и полными. Глядя в кристально чистую перламутровую глубину ее глаз, он испытал ощущение обморочного падения, несмотря на полное сознание, и, пошатываясь, присел рядом с ней на скамейку. «Томпсон», — произнес он, — «Роджер Томпсон». Перламутровая бездна глаз стала еще таинственнее и глубже. «Рада познакомиться с вами, Роджер. Меня зовут Бекки Фишер. И я рад такой чести, Бекки». Пока все шло хорошо. Парень встретил девушку. Он надлежащим образом поражен. Девушка благосклонна. Оба молоды. Стоит июнь. По существу завязывается роман. Тем не менее, это был такой роман, который никогда не войдет в анналы времени. «Почему нет?» — спросите вы. А вот увидите.

0: было свободно от работы в серебряной ложке, где обслуживала столики. Роджер, который с нетерпением ждал ответа уже на шестое резюме, посланное им с момента окончания технологического института в Лейкпорте, был свободен почти каждый день. Этим вечером они пообедали в скромном кафе, а затем бросали монетки в музыкальный автомат и танцевали. Но самые необыкновенные и замечательные минуты наступила в полночь на крыльце дома, где жила Бекки. Их первый поцелуй был столь сладостным и так долго хранил вкус на губах Роджера, что он, пока наконец не добрался до своей комнаты в отеле, даже не успел удивиться, каким это образом молодой человек, вот такой как он, считавший любые отношения лишь помехой для научной карьеры, мог влюбиться столь сильно за такой короткий промежуток времени. В его воображении обыкновенная скамейка в парке превратилась в некий священный символ, и на следующее утро его уже можно было видеть идущим по извилистой дорожке в надежде вновь узреть этот божественный предмет. И можно понять его огорчение, когда он, преодолев последний поворот, обнаружил, что святыня, можно сказать, осквернена. На том самом месте, где еще вчера царила его богиня, теперь с полной непринужденностью восседала какая-то девчонка в голубом платье. Он уселся от нее как можно дальше и с неприязнью оглядел. Как есть дурнушка. Слишком худое лицо и слишком длинные ноги. По сравнению с красным платьем, которое носила Бекки, ее было просто тусклым тряпьем. А что касается небрежно постриженных золотисто-каштановых волос, то они являли просто насмешку над парикмахерским искусством. Девушка делала какие-то пометки в маленькой записной книжке красного цвета и, казалось, в первый момент даже не заметила его. Однако вскоре она взглянула на свои часики, а затем, как будто время суток каким-то образом сообщило ей о присутствии Роджера, посмотрела в его направлении. Это был скорее спокойный, чем настороженный взгляд, и ни в малейшей степени ненавязчивый. Прежде чем она торопливо вернулась к своей записной книжке, он успел заметить россыпь золотистых веснушек, пару голубых глаз и небольшой рот, напоминавший по цвету листья сумаха, тронутые первым морозом. Роджер неторопливо раздумывал над тем, а не стала бы его реакция на девушку иной, если бы он использовал в качестве критерия менее совершенное существо, нежели Бекки. Внезапно он ощутил, что незнакомка вновь смотрит в его сторону. «Как бы вы напиксали слово «супружество»?» — спросила она. Он вздрогнул. «Супружество?» «Да, как бы вы напиксали его?» «Супружество», по буквам произнес Роджер.
1: «Спасибо».
0: Она что-то исправила в книжке, а затем вновь повернулась к нему.
1: «Мне очень плохо дается письмо, особенно когда дело касается иностранных слов».
0: «О, так значит, вы из другой страны». Это объясняло ее причудливый акцент.
1: «Да, я из Базенборга. Это совсем маленькая провинция на самом южном континенте шестой из планеты звезды, которую вы называете Альтаир. И я прибыла на Землю только к сегодня утром».
0: Потому как прозаично она произнесла это, можно было бы подумать, что самый южный континент Альтаира-6 удален от Лейкпорта не дальше, чем самый южный континент Солнца-3, и что космические корабли столь же обычное средство передвижения, как и автомобили. Неудивительно, что ученый внутри Роджера пришел в негодование. И неудивительно, что он тут же приготовился к бою. Лучшим вариантом, решил он, должна стать методика «вопрос-ответ», построенная таким образом, чтобы выманивать ее на все более и более глубокую воду, пока она не утонет в ней. «А как вас зовут?» – начал он будто мимоходом.
1: «Элейн, Авакс».
0: Он ответил ей, затем продолжил. «А есть ли у вас фамилия?»
1: «Нет, в Базенборге мы уже много веков обходимся без фамилий».
0: Это он оставил без внимания. «Ну хорошо, а тогда где же ваш космический корабль?»
1: «Я пристроила его рядом с каким-то амбаром на пустующей ферме в нескольких милях от города. Окруженный ксиловым полем, он выглядит как ксилосная башня. Люди никогда не заметят обычный предмет, даже если он будет торчать у них прямо под носом, при условии, что он сливается с окружающей обстановкой».
0: «Силосная башня?»
1: «Да, силосная башня. Я вижу, что опять смешиваю свои «С» и «К».
0: «Понимаете», — продолжала она, стараясь как можно старательнее выговаривать каждое слово,
1: «в алфавите Базенборга самым ближайшим звуком к «С» будет «Экс». Так что если я не слежу за собой, то всякий раз, когда мне следует произнести «С», у меня выходит «Экс», если впереди или далее не следует буква, смягчающая этот звук».
0: Роджер внимательно посмотрел на девушку.
1: Но голубизна ее глаз просто обезоруживала, и даже едва заметная улыбка не тронула спокойную линию губ. Тогда он решил подыграть лгунье.
0: «Значит, все, что вам надо, это хороший преподаватель дикции?» — спросил он. Она кивнула, не меняя серьезного выражения.
1: «Ну как мне найти его?»
0: «В телефонном справочнике и сколько угодно. Просто позвоните любому и условьтесь о встрече».
1: Вероятно, с долей цинизма, подумал Роджер, если бы он встретил эту девушку раньше, чем на его горизонте появилась Бекки, он решил бы, что ее акцент в высшей степени очарователен и наверняка не посоветовал бы ей пользоваться услугами преподавателя дикции.
0: «Но давайте вернемся к тому, о чем мы только что говорили», — продолжил он.
1: «Вы утверждаете, что оставили свой корабль прямо на виду, потому что люди никогда не замечают обычный предмет, если он не выделяется из окружающей обстановки. Это свидетельствует о вашем желании скрыть факт своего пребывания на Земле, верно?»
2: «Да, это так».
1: «Тогда почему, — с радостью продолжал Роджер, — вы сидите вот здесь в разгар дня и преспокойно выбалтываете свой секрет мне?»
2: «Потому что закон очевидности действует и среди людей. Самый надежный способ заставить кого-либо поверить, что я не с Альтаира-6, это продолжать уверять его, что я именно оттуда».
1: «Хорошо, давайте оставим это». Роджер со всей страстью запустил вторую ступень своей операции. «Давайте лучше обсудим ваше путешествие». Внутренне он ликовал. Он был уверен, что теперь фантазерка у него в руках. Однако постепенно выяснилось, что подловить ее невозможно. Ведь строя свои планы на том, чтобы выманивать ее на все более и более глубокую воду, он проглядел очень важную вещь – возможность того, что она умеет плавать. А она не только могла плавать, но и чувствовала себя в океане науки более уверенно, чем он сам. Например, когда юный ученый указал ей на то, что вследствие имеющегося соотношения между массой и скоростью движущегося тела скорость света не может быть достигнута, и что по этой причине для ее путешествия с Альтаира-6 к Земле должно было потребоваться более 16 лет, необходимых для прохождения этого же расстояния светом, она парировала: «Вы забыли о преобразовании Лоренца. Движущиеся часы замедляют свой ход по отношению к неподвижно закрепленным часам, так что если я передвигаюсь со скоростью света, мое путешествие не продлится более нескольких часов».
0: Или когда он заметил ей, что на Альтаире-6 пройдет куда более 16 лет, и что вся ее семья и ее друзья станут гораздо старше, она, не моргнув, ответила:
2: «Да, но лишь с допуском, что скорость света недостижима. Однако сама скорость света может быть удвоена, утроена и даже учетверена. Несомненно, масса движущегося тела возрастает пропорционально своей скорости, но только не в том случае, когда используется ослабитель – устройство для нейтрализации массы, изобретенное нашими учеными».
0: И, например, еще когда он, допустив условно возможность двукратного превышения скорости света, указал на то, что путешественница не только двигалась назад во времени, но и должна была закончить свой вояж гораздо раньше, чем начала его, давая тем самым рождение новому парадоксу, она весомо возразила:
2: «Здесь не может быть никакого парадокса, потому что при возникновении малейшего отклонения оно будет погашено сдвигом космического времени. Но все равно мы не пользуемся средствами передвижения более быстрыми, чем скорость света. Они нам доступны, и наши корабли снабжены ими, но мы не прибегаем к их помощи за исключением случаев необычайной срочности, потому что синхронные множественные временные сдвиги могут разрушить непрерывность пространственно-временного континуума».
0: А когда вслед за этим он настойчиво попросил ее рассказать, как все-таки инопланетянка совершила свой прыжок, она спокойно ответила:
2: «Я выбрала кратчайший путь, тот самый, который выбирает каждый из обитателей Альтаира-6, когда хочет путешествовать на большие расстояния. Пространство искривлено, это известно и землянам, а с новым, использующим подобную деформацию движителем, разработанным нашими учеными, вообще нет никакого труда даже для любителя попасть в любое желаемое место галактики всего лишь за несколько дней».
0: Это был классический обман, но установить его не представлялось возможным. Роджер поднялся. Он понимал, что потерпел поражение. «Ну что ж, только не столкнитесь с каким-нибудь деревянным метеоритом», — язвительно заметил он.
3: «Куда? Куда же вы, Роджер?»
0: «В один бар за сэндвичем и пивом, потому что там есть телевизор, можно посмотреть игру «Нью-Йорк-Чикаго».
3: «Но разве вы не собираетесь пригласить меня с собой?»
0: «Конечно нет. С какой стати?» Преобразованию Лоренца никогда и не снилось, что оно вдруг проявится в ее глазах, превращая их в затуманенный синий океан печали. Неожиданно она опустила их, устремив взгляд к своим часикам.
3: «Я...

0: находился недалеко от главной улицы. Позвонив преподавателю дикции, условившись, что Элейн Сельтаира придет на занятие в 16:30, он выбрал кабину, которая позволяла свободно наблюдать за экраном телевизора, и заказал 2 сэндвича и 2 стакана пива. Сэндвич у Элейн Сельтаира исчез так же быстро, как и у него. «А как насчет еще одного?» – спросил он.
1: «Нет, спасибо. Хотя говядина была действительно вкусной, учитывая низкое содержание хлорофилла в земной траве».
0: «Так значит, ваша трава сочнее, чем у нас. Я предполагаю, что у вас гораздо совершеннее и автомобили, и телевизоры».
1: «Нет, они почти такие же. За исключением необычайных достижений в области космических полетов, наша техника развивается практически параллельно земной».
0: «А как насчет бейсбола? У вас он тоже существует?»
1: «Что это?
0: Бейсбол». Глаза Элейн Сельтаира стали еще больше. «Увидишь», — пообещал Роджер с земли, не скрывая злорадства. «Притворяться, что ты Сельтаира 6, это одно, но прикидываться, что ты не слыхивала о бейсболе, это уже совсем другое».
1: «Лгунья обязательно выдаст себя хотя бы единственным движением кончика языка, прежде чем день покатится к закату».
0: Однако ничего подобного она не сделала.
1: «Почему они не перестают кричать «давай, давай, Эпарисио»?» – спросила она примерно в 16:45.
0: «Потому что Эпарисио – прославленный игрок по части финиша. Понаблюдай за ним, теперь он наверняка попытается перехватить второй».
1: Эпарисио не только попытался, а сделал это.
0: «Поняла?» – спросил Роджер. По растерянному выражению лица Элейн Сельтаира было ясно, что она ничего не поняла.
1: «В этом нет никакого смысла», — заметила она. «Если он так хорош в прорывах к цели, то почему же не сделал этого с самого старта, вместо того, чтобы стоять там и раскачивать этот дурацкий шар?»
0: Роджер в изумлении уставился на нее. «Какая же ты бестолковая! Это невозможно, перехватить первый финиш!»
1: «Но предположим, что кто-то сможет сделать это. Они так и позволят ему там стоять?»
0: «Повторяю, нельзя перехватить первый финиш. Это просто невозможно!»
1: «Ничего невозможного нет», — заявила Элейн Сельтаира.
0: Впервые сомнение закрылось в душе Роджера, но он оставил все как есть, и остальное время матча просто не обращал на спутницу внимания. К тому же он был страстным болельщиком, и когда его кумиры вышли вперед со счетом 5-4, недоверие Роджера рассеялось. Как туман, а радость была столь велика, что он вызвался проводить Элейн в спальный район, где располагался класс преподавателя дикции. По дороге он рассказывал о своих попытках поэтического анализа науки и даже процитировал несколько строчек из сонета Петрарки, посвященных атому. «Я надеюсь, ты провела чудесный день», — сказал он, когда они остановились перед домом, где размещался класс занятий дикцией.
1: «О, несомненно».
0: Девушка возбужденно что-то написала в своей записной книжке, вырвала лист и протянула ему.
1: «Мой адрес на земле», — пояснила она. «В какое время ты собираешься зайти ко мне сегодня вечером, Рот?»
0: Его эйфория неожиданно улетучилась. «С чего ты взяла, что у нас намечается вечернее свидание?»
1: «Я считала это само собой разумеющимся. Согласно моему датчику совместимости...»
0: «Хватит!» — рявкнул Роджер. «Хотя бы на сегодня этих датчиков совместимости, ослабителей, массы, ускорителей, скорости света. Между прочим, на вечер у меня уже назначена встреча, причем с девушкой, которую я безуспешно искал всю свою жизнь и не мог найти до вчерашнего утра, и...»
1: Он остановился.
0: Внезапная печаль замутила голубые глубины глаз Элейн Сельтаира, а ее рот съежился, как слегка тронутый морозом лист сумаха на ноябрьском ветру.
1: «Теперь я понимаю», — сказала она. «Датчики совместимости реагируют лишь на совпадение эмоций и интеллектуальных наклонностей. Они недостаточно чувствительны, чтобы улавливать поверхностные эмоциональные связи. Я полагаю, что опоздала на один день».
0: «Возможно. Ну что ж, передавайте мой поклон обитателям Базенборга».
1: «А вы придете в парк завтра утром?»
0: Он открыл было рот, чтобы произнести категорическое «нет», и увидел вторую слезу. Она была даже больше, чем первая, и поблескивала, как прозрачная жемчужина в уголке ее лица.

0: Он убил целых 3 часа в кинотеатре и в 7:30 встретил Бекки у подъезда ее дома. На ней красовалось облегающее платье, которое выгодно подчеркивало ее формы, и туфли с заостренными металлическими мысками под стать 3 узким золотистым лентам на ее лодыжке. Он только раз взглянул в завораживающие серые глаза и тут же понял, что собирается сделать ей предложение, прежде чем этот вечер подойдет к концу. Они обедали в том же самом кафе. В разгар трапезы в дверях появилась Элейн под руку с элегантно одетым молодым человеком. Роджер едва не упал со стула. Новая знакомая заметила его уже издалека и повела свой эскорт прямо к их столу.
1: «Роджер, это Эшли Эймс», — взволнованно объявила она. «Он пригласил меня на обед, чтобы можно было продолжить урок дикции. После он собирался пригласить меня к себе и показать первое издание «Пигмалиона».
0: Затем она перевела свой взгляд на Бекки и вздрогнула. Неожиданно ее взгляд скользнул вдоль пола туда, где из-под скатерти виднелись аккуратные лодыжки Бекки, и когда она вновь подняла глаза, то они из синих превратились в зеленые. «Когда садятся 3, один уходит», — заявила она. «Я считаю, что это должен быть один из вас». С глазами Бекки тоже произошла метаморфоза. Теперь вместо серых они стали желтыми.
2: «Я первая нашла его, таковы правила, так что отстань!»
0: «Идем», — высокомерно проговорила Элейн Сальтаир, обращаясь к Эшли Эймсу, который хищно кружил сзади.
1: «Наверняка на земле должен быть ресторан получше этого!»
0: Озадаченный Роджер смотрел им вслед.
3: «Ты знаешь ее?» — спросил он у Бекки.
2: «Самые настоящие сумасшедшие с явно выраженным космическим комплексом. Иногда приходит к нам в серебряную ложку и болтает всякую ерунду о жизни на других планетах. Давай сменим тему».
0: Роджер так и сделал. После обеда он повел Бекки на шоу, а после этого предложил прогуляться в парке. Красноречивым ответом послужило трепетное пожатие его руки. Священная скамья возвышалась, словно остров, в озере из чистейшего лунного света, и они отправились вброд через серебристые отмели к его оправленным в железо берегам и уселись на его отлогие холмы. Ее второй поцелуй заставил казаться первой более робким, и когда он оборвался, Роджер понял, что уже никогда не будет прежним.
1: «Ты выйдешь за меня замуж, Бекки», — выпалил он.
0: Казалось, она вовсе не удивилась.

0: только я получу работу и... Поцелуй меня, Роджер. Он больше не возвращался к этой теме, пока они не остановились на крыльце ее дома.
1: «Разумеется, я согласна выйти за тебя, Роджер», — сказала она. «Завтра мы поедем за город и все обсудим».
0: «Прекрасно. Я возьму на прокат машину, мы позавтракаем и...»
1: «Лучше заезжай за мной в два».
0: Она поцеловала его с такой силой и страстью, что он едва не задохнулся.
1: «Спокойной ночи, Роджер».
0: «Увидимся завтра в два», — сказал он, когда вновь обрел дыхание. Он почти не чуял под собой ног, возвращаясь в отель. Но тут же, неприятно потрясенный, спустился на землю, когда прочитал письмо, врученное ему ночным портье. Формулировка отличалась от пяти других, полученных им в ответ на пять предложений своей кандидатуры, но сущность послания была все той же. «Не звоните нам, мы известим вас сами». Опечаленный, он поднялся наверх, сразу разделся и лег в постель. После пяти неудач к ряду он не придумал ничего лучшего, как сообщить шестому из проводивших с ним собеседование менеджеров о своих попытках поэтического анализа науки. Он знал, что современные промышленные компании предпочитали людей, хранивших в голове строгие факты, а не разочарованных поэтов, пытающихся найти симметрию в микромире. Однако, как обычно, энтузиазм увлек его в сторону. Прошло много времени, прежде чем ему удалось заснуть. И когда, наконец, это произошло, Роджеру приснился длинный запутанный сон о девушке в бледно-голубом платье и о сирене в облегающем туалете.

0: Верная своему слову, Элейн Сальтаира уже сидела на скамейке, когда следующим утром он отправился на прогулку.
1: «Привет, Рот!»
0: — весело сказала она. Хмурый он сел рядом с ней. «Ну и как ты нашла это первое издание у Эшли?»
1: «Я все еще не видела его. Прошлым вечером, после того, как мы пообедали, я так устала, что попросила его сразу проводить меня.
0: Но он собирается показать мне книгу сегодня вечером. Мы предполагаем устроить ужин при свечах у него дома». Она чуть поколебалась, а затем поспешно с видимым напряжением добавила: «Она не для тебя, Рот. Я имею в виду Бекки».
2: Роджер выпрямился. «Что заставляет тебя думать так?»
0: Я проследила тебя прошлой ночью с помощью моего флеглиндера. Это такой маленький телеприемник, который можно настроить на любого, кого ты хочешь видеть и слышать. Прошлой ночью я настроила его на тебя и Бекки».
2: «Ты хочешь сказать, что шпионила за нами?»
0: «Пожалуйста, не сердись на меня, Роджер. Я просто беспокоилась за тебя. Ах, Роджер, ты попал в когти женщины-колдуньи из Магенворта».
2: Это было уже слишком. Он встал, чтобы уйти, но она схватила его за руку и потянула назад.
0: «А теперь послушай меня, Роджер», — продолжала она. «Это очень серьезно. Я не знаю, что она болтала обо мне, но в любом случае это ложь. Девушки из Магенворта подлые, жестокие и коварные, и они готовы на все ради достижения своих дьявольских планов. Они прибывают на Землю на космических кораблях, как и девушки из Базенборга, только их корабли достаточно велики, так что на борт можно взять не двух человек, а целых пять. Они выбирают себе подходящие имена и устраиваются на работу в местах, где возможно общение с мужчинами. Так они заполняют свободные места в кораблях, подбирая себе четверку мужей.
2: Итак, ясным днем ты пытаешься доказать мне, что та самая девушка, на которой я собираюсь жениться, колдунья из Магенворта, прибывшая на Землю, чтобы выбрать себе четверку мужей.
0: Да, выбрать и увезти их с собой назад в Магенворт. Понимаешь, Магенворт — это небольшая матриархальная провинция на Альтаире-6 вблизи самого экватора, и их брачные обычаи отличаются от наших так же, как и от земных. Все женщины Магенворта должны иметь четырех мужей, чтобы быть принятыми в обществе. А поскольку на Магенворте уже давно не хватает мужчин, то они отправляются за ними на другие планеты. Но это еще не худшее. После того, как они находят их и привозят в Магенворт, то заставляют там работать на полях по 12 часов кряду, в то время как сами полеживают в оборудованных кондиционерами деревянных домиках, щелкают орехи и пялятся в телевизор.
2: Теперь Роджер был больше ошарашен, чем рассержен. «А как же мужья? Я полагаю, что каждый смиренно тянет свою лямку и нисколько не возражает против того, чтобы делить жену с тремя другими мужчинами».
0: «Ну ты не понимаешь».
2: Элейн Сальтаира буквально подскочила на месте.
0: «Мужья не имеют выбора. Они околдованы. Околдованы точно таким же образом, как Бекки обрабатывает тебя. Уж не думаешь ли ты, что это твоя инициатива просить ее руки? Ну так вот, это была ее идея, вложенная в твое сознание с помощью гипноза. Разве ты не заметил эти поблескивающие серые глаза? Она колдунья, Роджер. И как только полностью заберет тебя в свои когти, ты станешь ее рабом на всю жизнь. Похоже, она уже не сомневается в победе, иначе не пригласила бы тебя сегодня днем на свой корабль».
2: «Слушай, а как насчет трех других ее так называемых мужей? Они не собираются присоединиться к нам во время загородной прогулки?»
0: «Разумеется, нет. Они уже на корабле, безнадежно заколдованные и ожидающие ее. Разве ты не заметил на ее ноге три браслета? Так вот, каждый из них надевается в знак покорения мужчины. Это старые обычаи Магенворта. Вероятно, сегодня на ней окажется уже четыре. Роджер, неужели ты никогда не задумывался, что случается с теми мужчинами, которые каждый год исчезают с земли?»
2: «Нет, никогда», — ответил он. «Но есть одна вещь, которую мне хотелось бы знать. А ты-то зачем явилась на Землю?»
1: Взгляд голубых глаз Элейн Сальтаира опустился и теперь был направлен на его подбородок.
0: «Я явилась затем, — начала она. — Видишь ли, в Базенборге девушки сами выбирают себе парней, а не парни выбирают девушек».
1: «Похоже, это вполне нормально для Альтаира-6».
0: «Это от того, что недостаток мужчин не ограничивается одним только Магенвортом, а касается всей планеты. Когда стали доступны космические корабли с кнопочным управлением, школьницы Базенборга, так же, как и Магенворта, начали изучать иностранные языки и обычаи. Информация была легко доступна, потому что мировое правительство Альтаира-6 много лет посылало тайные антропологические экспедиции на Землю и ей подобные планеты с тем, чтобы мы были готовы осуществить с вами контакт, когда вы, наконец, дорастете до космических путешествий и будете готовы к членству в Лиге сверхпланет».
2: «А какова же квота на мужей в Базенборге?» – извительно спросил Роджер.
0: «Один. Вот почему девушки из Базенборга не расстаются с датчиками совместимости.
1: Похожи на злобных волшебниц из Магенворта. Их мало беспокоит, кого они выбирают, лишь бы была покрепче спина. А мы, девушки из Базенборга, заинтересованы в правильном выборе. Во всяком случае, когда мой датчик показал 90, я поняла, что ты и я идеально подходим друг другу. И вот почему я первая завела с тобой разговор. Я не знала в тот момент, что ты уже почти околдован».
2: «Допустим, твой датчик оказался прав, и что тогда?»
0: «Разумеется, я позвала бы тебя с собой в Базенборг. Тебе понравилось бы там, Рот», — торопливо добавила она. «Наши промышленные корпорации были бы без ума от твоего поэтического анализа науки, и ты получил бы превосходную работу, а наши сограждане построили бы нам дом, и мы могли бы устроиться в нем, и...»
1: Ее голос стал печальным.
0: «Но я полагаю, мне придется выбирать Эшли. Он соответствует лишь уровню 60, но это все же лучше, чем ничего».
1: «Неужели ты полагаешь, что если явишься сегодня вечером в его квартиру, он женится на тебе, и ты вернешься в Базенборг вместе с ним?»
0: «Я должна попробовать. Денег у меня хватило только на недельную аренду корабля. Ты думаешь, я так же богата, как эта колдунья из Магенворта?»
1: Она посмотрела ему прямо в глаза. Он безнадежно пытался найти в ее взгляде уловку или обман, которого там не было и следа.
0: «Но ведь есть же какой-то способ разоблачить ее. Она избежала его ловушки со временем и с бейсболом, и...»
1: «Минутку. Может быть, она и не ускользала из его ловушки. Если она говорила правду и действительно хотела вытеснить со своего горизонта Бекки, и при этом еще имела космический корабль, оборудованный ускорителем скорости света, то она упустила очень большой козырь.
2: Не приходилось ли тебе слышать шуточные стихотворения про мисс Брайт?» – спросил он.
0: В ответ она покачала головой.
2: Оно звучит примерно так. «Жила-была Брайт, совсем юная мисс, носиться быстрее, чем свет, таков у нее был каприз. Сегодня, путем релятивным уйти со двора, вернулась с прогулки назад, ну, уже во вчера».
1: «Позволь мне попробовать разобраться», — продолжил Роджер. «Я увидел Бекки почти на 24 часа раньше, чем тебя, и встретил ее в том же месте, на той же самой скамейке. Однако, если ты говоришь правду, то у тебя вообще нет никаких проблем. Все, что ты должна сделать, так это отправиться на Альтаир-6 и обратно с достаточным превышением скорости света, чтобы вернуться на Землю за 24 часа против своего реального появления здесь. Затем ты просто-напросто проходишь по дорожке сюда, где на скамейке

«Космос будет вынужден образовать временной сдвиг для его компенсации», — возразила Элейн Сальтаир. «Необходимой скорости я добьюсь всего лишь за миллисекунду, но степень парадокса станет предельно наглядной. Время начнет меняться катастрофически. И ты, и я, и каждый из находящихся в космосе будут буквально катапультированы назад к тому моменту, когда этот парадокс начал возникать. И

0: будто я никогда не встречал Бекки. Чего ж тебе еще желать?
1: Она, не мигая, уставилась на него.
2: Ну да, именно это может сработать. Это было бы похоже на то, как если бы Эпарисио перехватил финиш при стартовой подаче. Позволь мне теперь прикинуть. Если я успею на автобус, то буду у корабля менее чем через час. Затем, если я устанавливаю опережение с учетом отклонения 2, а отставание на...
0: О, ради бога, прервал ее Роджер. Замолчи, прошу тебя.
2: Произнесла Элейн Сальтаира. Я соображаю.
0: Он встал. Ну, тогда соображай. Я собираюсь вернуться в свой отель и приготовиться к свиданию с Бекки. Рассерженный, он удалился. У себя в комнате Роджер выложил на кровать лучший костюм, побрился, принял душ, потом потратил массу времени на одевание. Затем вышел из дома, взял на прокат автомобиль и отправился к дому Бекки. Было ровно 2 часа, когда он позвонил в ее дверь. Должно быть, она принимала душ, потому что, когда она открыла ему, на ее плечи было наброшено махровое полотенце. Его взгляд скользнул к лодыжкам Бекки. На ноге по-прежнему красовались 3 браслета. Нет, 4.
2: «Привет, Роджер», — тепло проговорила девушка. «Входи».
0: Он с нетерпением шагнул через порог и сделал... Оп! Время ушло.

0: Роджеру Томпсону, сидевшему в то июньское утро пятницы на парковой скамейке, не могло прийти в холостяцкую голову, что судьба его уже решена и что вот-вот его ожидает сюрприз. Возможно, он и не собирался ничего менять в своей жизни, и когда несколько минут спустя увидел привлекательную блондинку в голубом платье, идущую по дорожке, но этот осторожный намек не мог, разумеется, предупредить его обо всех громадных витках времени и пространства, которые, являясь следствием его холостяцкого положения, уже давно пришли в движение. Миловидная блондинка уселась на другом конце скамейки, достала маленькую красную записную книжку и начала что-то писать в ней. Вскоре она взглянула на свои часики, затем вздрогнула и посмотрела в его сторону. Со всей страстью он вернул этот взгляд, заметив россыпь золотистых веснушек, пару голубых глаз и небольшой рот, напоминавший по цвету листья сумаха, тронутые первым сильным морозом. На дорожке появилась высокая брюнетка в облегающем красном платье. Роджер едва заметил ее. Когда она поравнялась со скамейкой, один из ее заостренных каблучков провалился в трещину и заставил молодую особу неожиданно остановиться. Она высвободила ногу из туфли, присела, чтобы выдернуть каблук из щели. Затем надела ее, бросила в сторону Роджера взгляд, полный пренебрежения, и продолжила свой путь. Миловидная блондинка вновь уставилась в записную книжку, но вскоре опять взглянула на своего соседа. Сердце Роджера три раза подряд подскочило и сделало кульбит.
1: «Как бы вы написали слово супружество?» — проговорила она.

0: Ну и, пожалуй, еще один рассказ Станислава Лема «Как уцелела Вселенная». Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать нитки, потом намотал их на наперстки, которые она также сделала, затем бросил все это в специально вырытую нору, окруженную незабудками, наличниками и настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно нимбы, наушники, нейтроны, наст, носы, нимб и нитрогениум. Последнего она сделать не могла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение. «Я не знаю, что это», — объяснила машина. «Ни о чем таком не слыхала». «Как так? Ведь это же азот. Такой химический элемент». «Если это азот, то он на букву А, а я умею делать только на букву Н. Но по латыни это называется нитрогениум». «Дорогой мой», — сказала машина, «если бы я умела делать все на N на всевозможных языках, то я бы была машина, которая может делать все в пределах всего алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на N. Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет». «Хорошо», — согласился Трурль и приказал ей сделать небо. Она тут же сделала одно, небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клопауция. Представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился втайне и попросил, чтобы ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать. «Изволь», — сказал Трурль, — «только это должно быть на букву «Н». «На «Н»? Хорошо, пусть делает науку». Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы и писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья. Вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки. Там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы. Вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова. Составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы. А чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев. Они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваные бумаги. «Ну, скажешь, плохо?» — с гордостью воскликнул Трурль. «Признайся, вылитая наука». Но Клопауций не был удовлетворен. «Что? Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное». «Так скажи, пожалуйста, что именно, и машина тут же это сделает», — возмутился Трурль. Но Клопауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания, и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клопауций приказал машине сделать наоборот. «Наоборот?» — воскликнул Трурль. «Да где это слыхано? Что еще за наоборот?» «Так что? Обратная сторона всего сущего», — спокойно возразил Клопауций. «Слыхал, как выворачивает наизнанку? Ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело!» А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрино, антинейтроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир. «Хм», — произнес весьма недовольный Клопауций, «и это должно означать наоборот?» «Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то. Ну а вот мое третье приказание. Машина, сделай ничто!» Долгое время машина вообще не двигалась. Клопауций начал уже довольно потирать руки. Тогда Трурль сказал: «А что ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать. Вот она и не делает». «Неправда, я приказал ей сделать ничто, это совсем иное дело». «Вот еще. Сделать ничто или не сделать ничего, это одно и то же». «Ничего подобного. Она должна была сделать ничто, а не сделала ничего. Значит, я выиграл? Ведь ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто, плод лени и безделья, но действенное и активное ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее небытие в собственном отсутствующем лице». «Не морочь машине голову!» — крикнул Трурль. Но тут же раздался ее гулкий голос. «Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое небытие, невещественность или ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе букву «Н» как несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет». Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала ничто, а именно одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и не только. Иногда казалось, что вместо того, чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировало неудовольствие, незаурядность, неверие, неудовлетворенность, ненасытность и немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее. «Ой!» – воскликнул Трурль. «Как бы худо не было!» «Ну что ты?» – сказал Клопауций. «Ты же видишь, что она вовсе не делает всеобщего небытия, а только несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится». «Так тебе лишь кажется», – отвечала машина. «Я действительно начала со всего, что на букву «Н». Ибо это мне более знакомо, но одно дело созвать какую-нибудь, создать какую-нибудь вещь, а другое – убрать ее. Убрать я могу все то по простой причине, что я умею делать все, как есть на букву «Н», а значит, небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего. Так что прошу тебя, Клопауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания как надо, а то будет поздно». «Но это же», — начал перепуганный Клопауций, и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытрески, грызмаки, рифмонды, трепловки и баблохи. «Стой! Я беру свои слова назад! Перестань, не делай небытия!» — заорал во все горло Клопауций, но прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филидроны и замры. И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо. На нем виднелись лишь одинокие точечки звезд и ни следа прелестных горошанов и горальниц, которые так украшали раньше небосвод. «О, небо!» — воскликнул Клопауций. «А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы?» «Их нет и уже никогда не будет», — спокойно ответила машина. «Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел».
1: «Я велел тебе сделать ничто, а ты... ты...»
0: «Клопауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом», — возразила машина. «Если бы я сделала ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трурль и небо, и космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказания выполнены и что я отличная машина? А если бы этого никому никто не сказал, то каким образом я тоже, переставая свое существовать, получил бы заслуженную мной похвалу?» «Но будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина. Только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила». «Не могу, потому что они на «М», — сказала машина. «Я, конечно, могу сделать обратно ни удовольствие, ни насытность, ни знание, ни ненависть, немощь, ни продолжительность, ни верие, ни устойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать».
1: «Но я хочу, чтобы были муравки!» — крикнул Клопауций.
0: «Муравок не будет», — отрезала машина. «Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой бытия. Это твоих рук дело, мой завистник. Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это». «Может, они не узнают? Может, не заметят?» – пробормотал побледневший Клопауций с ужасом, глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге. Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он, крадучись, вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен небытием, как в тот момент, когда Клопауций остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на каком-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки. На веки веков.
2: Мотель для сборки представляет. 9 сентября. Клуб «Агломерат». Живое выступление любимого проекта с новой программой «Big City Stories». Специальный гость из Америки – писатель Майк Гелприн. У микрофона Влад Коп. За вертушками Михаил Габович и Андрей Эдисон. Захватывающий видеоряд готовит Алекс Бунин. Все подробности и билеты на сайте mds.ru и в соцсетях модели. Телефон для справок 926-234-1606. Незаметно присоединяйтесь.

Генри Лайон Олди. Принц тварей. Рассказ из сборника темного фэнтези «Фатум», издательство «Снежный ком М», 2018 год.

Рекой кровавый плыл корабль-дракон. По берегам рычащие берлоги. Я заходил в чугунные чертоги. Я знал объятия змеехвостых жен. Теперь же осеклись во тьму дороги, и я лучом рассвета озарен. Роберт Говард.

0: Ночь мальчик провел в лесу, в развилке могучего дуба. Шершавая кора, впитавшая за день тепло солнца, была на ощупь приятнее влажного камня темницы. Мысли путались от усталости, веки слипались, и очень скоро Краш провалился в забытье. Во сне его завертел водоворот недавних событий. Свет фонаря в руке Ульма, колдун с зашитыми губами, оживает статуя демона, пальцы сжимают рукоять кинжала, в лицо брызжет горячая кровь. Сквозь хаос видений в сон полз вкрадчивый, настойчивый шепот. «Око Митры, возвращайся!» Черная вдова звала приемного сына. Он проснулся среди ночи. Дернулся, едва не свалившись с дерева, судорожно вцепился в толстый сук. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Крашу казалось, что стук его слышен на лиге вокруг. В чаще ухнул филин, в ответ издалека долетел вой волков. «Рысь», — подумал мальчик, — «от нее не спасет высокое убежище». Лоб покрылся холодной испариной. Краш дрожал, и виной тому была не ночная прохлада. Лес, погруженный во мрак, жил своей жизнью. Шептались деревья под ветром. Шуршала звериная мелюзга, перебегая от одного эфемерного укрытия к другому. Над головой раздалось хлопанье крыльев. Пронзительно вскрикнула птица. Рядом, обвивая ветку, заструилась чешуйчатая лента. Замерла, стрельнула раздвоенным язычком и скользнула прочь.
1: «Мне нечего бояться»,
0: — Краш перевел дух.
1: «Я остался жив в Шануране. Я пил молоко черной вдовы. У меня есть кинжал, которым я убил взрослого Ашури. Что мне жалкая плешивая рысь?»
0: Несмотря на все доводы, дрожь не унималась. Уши ловили каждый звук, каждый шорох. В конце концов он задремал, но сон его был чуток.

Свет не заря, разбитый, хмурый, до крови ободрав колени, мальчик сполз с дерева и побрел, куда глаза глядят. Надо найти Вульма, который оставил его умирать. Найти, убить и забрать око Митры. О том, что ребенок не соперник взрослому воину, Краш не задумывался. «Ах, да», — вспомнил он. «Я собирался найти могучего волшебника и напроситься к нему в ученики. Хорошая идея. Я вполне могу искать Вульма и подходящего волшебника одновременно». Краш приободрился. Лес поредел. Впереди возник крутой берег реки. По краю велась укатанная дорога. Лучи восходящего солнца слепили глаза, привыкшие к темноте. От голода сводило живот. Отчаянно моргая, плача от рези под веками, он сослепу угодил в цепкие объятия ежевики. Колючки — это беда, но спелые и сине-черные ягоды, перемазанные сладким соком, он выбрался из зарослей. При помощи кинжала соорудил пояс из лыка и берестяной туесок, куда сложил оброненные Вульмом драгоценности, два рубина и золотую цепочку. Привесив туесок к поясу, спустился к реке. Утолил жажду, умылся, смыл с клинка следы крови. Сунув кинжал за пояс, Краш решил, что имеет вид независимый и даже воинственный.

0: До трактира он добрался к вечеру, когда солнце коснулось снежной вершины Герагаса. В брюхе урчало. Соднили сбитые ноги. Дверь бревенчатого, похожего на жабу, строения была распахнута. В первую очередь, чтобы выветривался чад. Крыша из теса поросла мхом. Над трубой курился дымок. У коновязи жевали сено две лошади. Казалось, трактир стоит здесь от сотворения мира. Краш заковылял ко входу. Низкий потолок затянуло копотью. Центральные балки подвесили колесо от телеги. На ободе чадила полудюжина свечей. Но даже такая роскошь не привлекала в трактир толпы народу. Два мрачных бородача да тощий парень в углу. Бородачи смахивали на братьев-разбойников, а парень, хлебавший из глиняной миски, на бродячего музыканта. Точно, он и лютню у стены примостилась. Трактирщик в засаленном фартуке встал на пути.
1: «Чё тебе, малец?»
2: «Ужин и переночевать».
1: «Деньги есть?»
2: «Есть».
1: «Покаж».
0: Краш с опаской покосился на бородачей, но те пренебрегли мальчишкой. Тогда он сунул руку в туесок, нащупав цепочку. Золотые звенья масляно блеснули, ловя огонь свечей.
1: «Золото?»
0: Трактирщик понизил голос.
2: «Ага».
1: «Спер? У кого?»
2: «Я не вор».
1: «Дай гляну, фальшивая».
0: Выпускать цепочку из рук не хотелось, но куда денешься? Заортачишься, трактирщик решит, что фальшивка, и прогонит за шею.
1: «Ты гляди».
2: «Настоящая».
1: «Че за нее хочешь?»
2: «Ужин, ночлег, еды в дорогу и сапоги».
1: «Идет»,
0: — без торговли согласился трактирщик, и Краш понял, что продешевил.
1: «Садись, сейчас жрать принесу».
0: Цепочка исчезла в кармане фартука. Угрюмое лицо трактирщика подобрело. На изрезанном ножами столе возникли две миски с жарким и бобовой кашей, лепешкой и кружкой пива.
2: Пиво Крашу не понравилось. Он хотел спросить воды, но раздумал.
0: Сопляка, который даже пиво не пьет, нигде не примут всерьез. Сделав второй глоток, больше первого, он накинулся на еду.
2: Мясо! Кричущее! И каша!
0: Миски пустели с пугающей быстротой. Кружка еще быстрее. Живот отяжелел. Голова сделалась звонкой, как бубен. Мысли в ней бродили самые радужные. «Все будет хорошо!» Он выучится на волшебника, отыщет гада Вульма. Может, мама до сих пор жива? Он вернет черной вдове драгоценное око Митры, а за это Ашури отпустит маму. Потянуло на двор. Выбираясь из-за стола, он растянулся на полу. Устал, наверное.
2: Ничего, облегчимся и спать под крышей, как человек.
0: На свежем воздухе закружилась голова. Краш три раза упал, поднимаясь, дивился собственной неуклюжести. «Где тут нужник?» Не в силах терпеть, он уперся рукой в столб коновязи и с облегчением зажурчал. Потом хотел вернуться в трактир, даже двинулся на манящий огонек, но огонь отдалялся, пока не исчез. Тьма сгустилась, и Краш увяз в ней.

0: Очнулся он от поцелуев солнца. Застонал, заворочился, прячась от жгучих лучей. В мозгу бушевал пожар, выжигая голову изнутри. Открыв глаза, мальчик с воплем зажмурился. От пляски багряных кругов накатила тошнота. Краш лежал в придорожной канаве, по счастью, сухой в это время года. Приподнявшись, он с усилием сел.
1: «Сволочное пиво! Сейчас он вернется в трактир, заберет обещанную еду, сапоги! Может, купить лошадь? У него остались рубины!»
0: Туесок на поясе был пуст, как скорлупа выеденного яйца. И кинжал пропал. Бородачи ограбили, больше некому. Или трактирщик подмешал дурману в пиво, обобрал доверчивого гостя и бросил в канаве. Сунешься обратно, рассмеется в лицо. «Сапоги? Какие сапоги? Пойди проспись, дурила!» С трудом Краш поднялся на ноги. Кулаки, вместо того, чтобы лупить в кровь гада-трактирщика, размазывали по лицу слезы, бессильные, злые. Прихрамывая, мальчик заковылял прочь от злополучного трактира. Он брел на север. Городов Краш боялся, обходя стороной. Питался ягодами, грибами, дикими сливами. Собирал орехи, суком-рагулькой выкапывал корни земляной груши. Однажды придушил кролика, запутавшегося в чужом селке. Орудуя острым камнем, глотал сырое мясо, давясь, кашляя, боясь, что объявится ловец. Потом сутки маялся животом. К вечеру сворачивал с тракта, ночуя в лесу или роще. Спал на деревьях, но с закатом начало подмораживать. Проведя две ночи без сна, дрожа от холода, Краш плюнул на страх перед волками. В ворохе багряно-золотых листьев, пахнущих терпкой горечью, спалось не в пример теплее. Главное — соорудить ложе из сухой коры, иначе земля все тепло из тела высосет. Хорошо ночевалось в стогу. Жаль, стога попадались редко. Зарядили дожди, унылые, как похороны. Дорога раскисла, в самой густой чаще даже мышь не нашла бы сухого уголка. В деревнях мальчика встречали хуже некуда. Изредка разрешали спрятаться в хлеву или в сарае с прохудившейся крышей. Подавали скудно, чаще без затей гнали прочь. Местная ребятня улюлюкала вслед, бросала в спину комья грязи. Собаки были добрее, облаивали, но близко не подходили.
2: «Надо идти в город. Маги в городах живут».
0: Дальше мысли сворачивали в накатанную колею. Кто возьмет в ученики вонючего, худого, как скелет оборванца? Чтобы глянуться магу, надо подобающе выглядеть. Отец любил это слово «подобающе». Нужна приличная одежда. Да где же ее взять, приличную? Тряпьем бы разжиться. Украсть? Поймают и забьют, правую руку топором отрубят. Или в темницу бросят. В темницу оно бы и неплохо. Крыша над головой, кормят. К темноте он привычный. Черная вдова о нем заботилась, вылизывала. А люди хуже тварей. Мальчик не чувствовал коченеющих ног. Не замечал снежинок, срывавшихся из низких набрякших туч. С упорством одержимого он шел на север. Зачем? Спроси кто, Краш не смог бы ответить.

0: Шагнув за околицу, он с ясностью смертника, взошедшего на эшафот, понял. Эта деревня последняя на его пути. Если и здесь не приютят, не бросят кусок хлеба, он ляжет, где стоит, и замерзнет. Может, оно и к лучшему. Закрыть глаза и ждать, пока вечная тьма не сомкнется вокруг. Кто встретит Краша на том берегу Хавсал, реки царства мертвых? Мать с отцом? Черная вдова? Он не исполнил волю королевы Шанурана, не вернул ей украденное. Тяжесть чужого взгляда придавила к земле. Краш с трудом заставил себя обернуться. Суставы скрипнули несмазанными ступицами колес. От ближайшего дома на мальчика глядел медведь. Огромный, кудлатый, в косматой с проплешинами шубе. Шапку медведь надвинул на самые брови. «Прогонит», — безнадежно подумал Краш.
1: «Пустите погреться».
0: Медведь молчал.
1: «Холодно».
0: Медведь засопел, высморкался под ноги.
2: «Убирайся, поглот».
0: Краш еле разобрал, что ему сказали, но главное уразумел — гонят. За слюдяным окошком мелькнула тень. Раздался женский голос, мужчину окликнули из дома. Бородач засуетился, сделавшись меньше ростом, оглянулся на Краша и шмыгнул в двери. «Не медведь, нашкодивший пес». Замычала корова, пахнула свежим хлебом. Живот у Краша прилип к спине, в глазах заплясали искры. Как зверь, жадно раздувая ноздри, он сделал шаг вперед. В доме спорили. Женщина распекала мужчину на все корки. Но для Краша сейчас существовал лишь хлеб. Ноги подкашивались, он боялся упасть, не дотянувшись. Хлопнула дверь.
2: «Эй! Иди сюда, значит!» «Эй, ты чего?»
0: Мерзлая земля качнулась навстречу, норовя ударить в лицо. Но медвежьи лапы успели раньше. Три дня Краш отъедался. Просяную кашу, едва сдобренную салом, похожую на комок сероватого речного песка, уплетал со свистом, аж за ушами трещало. Он бы и добавки попросил, но не решался. Кислая капуста, бобы, один раз даже мясо дали. Краш ел и спал. Набивал брюхо и проваливался в блаженное забытье. Иногда, просыпаясь, он видел рядом мелкую девчушку, младшую в приютившем его семействе.
3: «А я знаю, кто ты»,
0: — заговорщически сообщала девчушка.
3: «Ты принц».
1: «Какой принц?»
0: — шепотом спрашивал Краш.
3: «Какой-какой? Убеглый».
0: Она прикладывала пальчик к губам тайно, мол, и удирала. Поначалу Краш думал, что девчушка ему мерещится. Он плохо различал грань между сном и явью, до судорог, боясь проснуться и обнаружить себя замерзающим в лесу под корягой.
3: «Ты принц».
0: «Ничего не принц», — буркнул Краш. Вставая с лавки, где ему кинули ворох тряпья, он едва не угодил ногой в отхожую лохань.
3: «Принц!»
0: «С чего взяла, дуреха?»
3: «Мне бабушка рассказывала».
0: «Про меня?»
3: «Про принца. На ихнее королевство напали враги, всех ножами убили. А принц бежал. Он потом долго скатался».
0: «Скитался?» Слово было из благородных. Краш знал его от отца, в молодости служившего телохранителем у лорда Плимута.
3: «Скитался!»
0: Девочка от радости захлопала в ладоши.
3: «Он был голодненький, его вши кушали. Тебя как зовут?»
0: «Краш».
3: «А я Хельга».
0: «Что там дальше было с твоим принцем?»
3: «Он выучил язык зверей, собрал армию из волков-медведей и всех победил. Вернулся в замок, стал королем и женился на самой красивой принцессе, вот».
0: «Сказка», — с разочарованием протянул Краш.
3: «И ничего не сказка. Это ты нарочно так говоришь», — подмигнула ему Хельга.
4: «Не бойся, я никому не скажу».
5: «Эй, принц, очухался?»

Зима таилась в засаде, укрывшись за крепостной стеной гор. Ее дозорный студеный ветер с севера несся над трактом, сворачивая в деревни. Волчьей стаей завывал он в проулках между домами, демоном хохотал в печных трубах. Земля промерзла до звона, черные ветви деревьев на фоне белесого выморочного неба смотрелись рунами заклинаний. Все изменилось в одну ночь. Наутро деревня проснулась, укрытая искрящимся пушистым одеялом. Мир перестал напоминать задубевшую дерюгу. Зима позаботилась о том, чтобы прикрыть наготу своих владений. Пробираясь к колодцу, по пояс увязая в сугробах, Краш улыбался. Что зимняя стужа тому, у кого есть крыша над головой? В хлеву, куда он перебрался ночевать, тепло, а к запаху навоза Краш был равнодушен. Деревенские приняли мальчика легко. Смотрели с сочувствием, перешептывались за спиной. Отводили взгляды, если Краш оборачивался не в попад. «Жалеют», — думал он. «Небось, хозяйка рассказала, что у меня семью убили и дом сожгли». О темницах Шанурана Краш благоразумно умолчал. Дни тянулись за днями, похожие друг на друга, как близнецы. Прошлое блекло, растворялось в тумане. Крашу казалось, что он живет здесь с рождения. Черная вдова покинула его сны. Зов ее ослабел и нечасто тревожил Краша, поднимаясь среди ночи. Вначале он собирался, когда потеплеет, вновь отправиться в путь. Но чем дальше, тем реже вспоминал мальчик о своем намерении. Весна, взломав лед на реке, не отозвалась в его пятках зудом странства.

0: За ним пришли на закате.
1: Что? Чего?
0: Забормотал Краш, выпутываясь из соломы, служившей ему постелью. Сонный, всклокоченный, он сперва не узнал женщину, которая встала на пороге хлева. Это была Бычиха, жена кузнеца. Зимой, узнав, что Бычиха — имя, а не прозвище, Краш очень удивился. Неужели ее родители с детства знали, какой громилой вырастет дочь? Рядом с женой даже кузнец, детина хоть куда, ломающий старые подковы, казался щуплым доходягой. Дородная красавица, жизненную силу в деревне ценили выше соболиных бровей и осиной талии, Бычиха относилась к мальчишке-приблуде с грубоватой лаской. Украдкой совала краюху хлеба, ломоть сала. Подметив, что Краш, обнадеженный ее сердечностью, зачастил к кузнице, подарила гребень, вырезанный из липы, штаны с кожаной заплатой на заду. Вот и сейчас она улыбалась. Проснулись, заблеяли овцы, хрюкнув в своем закуте годовалый кабанчик. Улыбка Бычихи проплыла сквозь гомон и вонь, светлая, безмятежная. Сильные пальцы сомкнулись на запястье Краша. «Пойдем», — молча сказала Бычиха. Мальчик не понял, как можно говорить молча, а вот так оказывается. «Куда пойдем? Зачем? Ночь в воротах идет на двор!» Плотная в мозолях ладонь запечатала ему рот. Когда ладонь убралась, Краш с изумлением осознал, что не в силах произнести самое коротенькое слово. Вместо слов изо рта несся хриплый стон и взлаивание, похожее на собачье.
1: «Онемел!»
0: — с ужасом подумал он. Снаружи ждали женщины. Все они были голые, как в бане. И Бычиха тоже, просто Краш с просонок в сумерках, царящих в хлеву, не обратил на это внимания. Ловкие руки вцепились в Краша, со сноровкой выказывающей большой опыт, лишая его одежды. В мгновение ока исчезла куртка, дряхлая, латаная. Куртке было жалко до слез. Птицей под ранком улетела рубаха. Взмахивая холщовыми крыльями, за ней последовали штаны. Мальчик хотел крикнуть, что замерзнет, что на дворе ранняя весна. Он забился рыбой в бредни и почувствовал, что ему жарко. Так жарко, что хоть в реку ныряй. Груди, ляжки, плечи, животы. Вокруг вертелся газ.

0: горячий, потный, мясистый, остро пахнущий хоровод. Внизу живота возникло странное томление. Но бычиха не дала Краше и минуты на раздумья. Пальцы кузнецовой жены сжали руку Краша как тисками и повлекли прочь от дома. Они бежали, словно спасались от погони. Дюжина женщин и мальчик. Нагие, как при рождении, безмолвные, как после смерти. За рекой пылал закат. Багряные ленты подергивались сизой дымкой пепла, тускнели, надламывались, а окалины проваливались за небокрай. Тьма хищница выскочила из засады, навалилась всей тушей, сопя и чавкая она пожирала мир. В небе плясала луна, опившаяся дурмана. Задрав голову, спотыкаясь, Краш видел, как млечно-желтый диск выгрызал сам себя в середке, превращаясь в блин, траченный мышами, в узкий зазубренный серпик, чтобы снова разрастись в золотую монету. Раз за разом опять. Запах женщин сводил мальчика с ума. Так пахла бы черная вдова, кажись она человеком, а не чудовищем. Мускус, пот, сладости, соли, терпкость, от которой озноб сотрясал тело. Краш представил, как черная вдова вылизывает его перед кормлением и вдруг превращается в бычиху, не прекращая орудовать языком, раздвоенным на конце. Ему стало труднее бежать. Тяжесть между ног, болтаясь из стороны в сторону, мешала бегу. Бычиха протянула свободную руку, схватила тяжесть и сделала что-то такое, отчего Краш зарычал цепным кобелем, обварен кипящей волной. Его толкнули в затылок. Топча свое семя, пролившееся на землю, мальчик ускорил бег. Вокруг сомкнулся лес, качая ветвями. Луна упала, сбитая в лед. Вертясь колесом, взрезала лохматую спину ельника. На ветках набухли почки. Раскрылись, выпуская тоненькие трепещущие язычки. Под ногами зашуршала, запела трава. В ней мерцали белые звезды, ночные цветы. Пьяные до одури ждали темных мохнатых бабочек. Гиганты хвощи, каким здесь было не место, да и не время, если по правде, возникли из мрака, растолкав жидкий подлесок. В зарослях папоротников велись стрекозы с размахом крыльев в руку взрослого человека. Стволы деревьев сделались мощными, желобчатыми колоннами. Их оплетали спирали, похожие на рубцы от ран. Сверху падали шишки, взрываясь мелкой пылью спор. В болотах раздался плач, похожий на вопль неприкаянной души. Громкий, надрывный. Когда женщины выбрались на поляну, Краш уже задыхался. Их ждали. Вторая дюжина бегуней привязывала к столбу голову дрожащего от страха парня, сельского дурачка Витуна. Витун плакал и дергался. Из уголка рта ползла нитка слюны. Краш не успел опомниться, как оказался у другого столба. Ему завели руки за спину, стянув запястье веревкой. Петля охватила лодыжки. Плохо оструганная древесина колола спину. Пытаясь вырваться, Краш загнал с десяток занос, жгучих, как осиные жало, и заскулил от бессилия. На краях поляны вспыхнули костры. Ударили барабаны, хотя Краш не видел ни одного. Мрачный, давящий ритм наполнил лес. Сердце откликнулось. Ноги заплясали на месте. Мальчик ничего не мог поделать с глупыми, связанными ногами. Голени и бедра подергивались, а пятки то и дело отрывались от земли. Запах женщин усилился. К нему подмешалась резкая струя, от которой кружилась голова. Бычиха затянула песню на неизвестном Крашу языке. Хор подхватил припев. Контрапунктом звучал визг дурачка. Витун исторгал из груди звук, похожий на скрежет пилы. В лесу откликнулся утробный рык. Мир лопнул. В гуще деревьев возникла трещина, открывая путь в пространство, не знающие людей. Мальчик ощутил себя новорожденным, покидающим утробу матери. цыпленком, выходящим из расколотой скорлупы, чтобы закончить путь в горшке с супом.
1: Рык приблизился, заглушив песню. Тем ужаснее возобновилась она в наступившей тишине. Тяжелая поступь сотрясла землю.
0: Витун, взвизгнув, последний раз замолчал,
1: и на поляну, топча кусты, выбрался монстр. Тварь напоминала скелет исполинской птицы, обтянутой шкурой, бугристой и чешуйчатой.
0: Когти мощных лап оставляли на земле глубокие борозды. Передние лапы, короткие и слабые на вид, беспрестанно двигались, словно оживший кошмар потирал руки перед едой. Хвост, длинный и мясистый, вытянулся струной.
1: В ямах глазниц сверкали хищные угли.
0: Сверху вместо бровей тянулся костяной гребень.
1: Морда двигалась из стороны в сторону. Чудовище принюхивалось.
0: Бычиха что-то крикнула. Женщины пали на колени, продолжая тянуть низкую, яростно звучащую ноту. Монстр щелкнул клыками и бросился к столбу с витуном. Крик дурачка взлетел над поляной, но быстро смолк.
1: Веревки лопнули, тело упало на землю.
0: Склонившись над жертвой, монстр рвал беднягу на части, запрокидывал ужасную голову, проглатывая кусок за куском.
1: Следя за трапезой, женщины хохотали.
0: Кое-кто бился в конвульсиях, барабаны грохотали, бычиха вновь запела. «Я следующая жертва», — сказал себе Краш.
1: Но нет. Монстр, насытившись, стоял смирно. Песня стала медленной, тягучей, с обилием свистящих звуков.
0: Лес откликнулся громким шипением. Что-то еще раз лопнуло, раскололось в чаще. Стало слышно шуршание, вкрадчивый шорох. Казалось, десяток мужчин волокут по земле мешки с зерном.
1: Сама ночь, темнее темного, вильнула хвостом, выползая на поляну. Змей, готовый поспорить величиной с черной вдовой, явил себя участницам жертвоприношения. В трех локтях от земли, покачиваясь, плыла голова размером с лошадиную.
0: С клыков, белеющих в разверстой пасти, капала жидкость, мутная и пахучая.
1: Там, где падали капли, жухла трава.
2: «Да!»
0: — взмолилась песня.
2: «О, да!»
1: «Вот для чего меня приняли в деревне», — понял мальчик.
0: Не из милосердия, о нет. Должно быть, в жертву тварям женщины приносили только своих, односельчан.
1: Если не подворачивался кто-нибудь, ставший местным в достаточной степени, чтобы монстры или древние боги, смеющиеся во мраке столетий, снизошли к приношению,
0: бычихе и ее подругам приходилось жертвовать сыновьями, племянниками, стариками или мужьями, жившими под угрозой пойти на корм для чудовищ.
1: Ужасная голова качнулась у лица Краша.
0: Змей не торопился. Мелькал раздвоенный язык, словно змей желал облизать жертву перед трапезой.
1: Наступила тишина. Жало замелькало чаще. Похоже, результат оказался для твари не вполне ожидаемым.
0: Мотнув головой, капли яда чудом не попали на голое тело, змей загнулся странным образом и двинулся в бок.
1: Дважды обернувшись вокруг столба, чудовище заключило жертву в гибкое пульсирующее кольцо и подняло голову рядом с плечом мальчика. С ледяным интересом змей рассматривал встревоженных, как стая обезьян, женщин.
0: Бычиха шагнула вперед, собираясь возобновить песню, но шипение пригрозило. «Молчи!»
1: С трудом двинув затекшей шеей, Краш увидел желтый глаз, разделенный черным веретеном зрачка. В холодной, как омут, глубине светилось что-то знакомое.
0: Краш тонул в янтарной воде, из последних сил цепляясь за аспидную соломинку зрачка, и видел,
1: На дне змеиного омута ждала черная вдова, королева в венце из щупальцев. Приемная мать улыбалась, скаля клыки, темно-красные, влажные на вид. Даже здесь, в глуши смертельно опасного леса, она не оставила сына милостью своей.
0: Заурчал монстр, сожравший ветуна. В перевалочку, вытянув хвост, ящер приблизился к мальчику. Дрогнули ноздри, расположенные ближе к глазам, чем к кончику ужасного рыла. Монстр рыкнул, обдав краше вонью мертвечины, и встал у столба, составив змею компанию. Женщины, сбившись в кучу, попятились.
3: «Они защищают меня!» — понял Краш, бледный от восторга. «От меня пахнет черной вдовой! Твари готовы биться за меня насмерть, служить мне телохранителями!»
1: Мальчик забыл, что наг, связан, беспомощен. Ликование переполняло его сердце, как если бы Краша возводили на трон.
3: «О, королева моя! Я принц! Принц тварей! Мне стоит лишь приказать! Убейте их!» — закричал он.
0: Ящер дернул передней лапой. Коготь ободрал Крашу предплечье. На землю потекла струйка крови. Веревка, стягивающая запястье, лопнула. Мальчик почувствовал, что руки свободны. Быстро присев, он стал возиться с путами на лодыжках. Когда петля ослабла, Краш упал на четвереньки. Так затекли ноги.
3: «Убейте их! Я приказываю!»
0: Ящер взревел, сотрясая ночь. Часть костров погасла. Смолкли барабаны. Толкая друг друга, женщины ринулись прочь. Они больше не напоминали хищников, несущихся во мраке. Толпа насмерть испуганных, слабых обитательниц деревни. Быстрее, еще быстрее! Краш провожал их не взглядом, потому что лес скрыл беглянок, но слухом. Жадно ловил топот, хрип, надсадные вздохи.
3: «Месть! Иначе он задохнется от ярости!» «За мной! Следуйте за мной!»
0: Мальчик устремился в погоню. Змей без колебаний последовал за ним. Миг, и к загонщикам присоединился ящер. Лес менялся с каждым шагом, прыжком, скольжением. Сгинули хвощи, расступились болота, исчезли огромные стрекозы. Стало холодно. Язык ветра облизал разгоряченное тело Краша. Деревья исполина уступили место букам и грабам. Втянулась в землю трава, словно когти, втягиваемые кошкой. Ранняя весна, еще ничего не цветет.
3: «За мной!»
0: Он встал на окраине деревни.
3: «Эй! Выходите!»
0: Тишина была ему ответом.
3: «Выходите немедленно! Все!»
0: Молчание. Лишь брех псов.
3: «Я приказываю! Иначе я велю моим тварям убивать всех без разбору!»
1: Душа пела яростный гимн. Принц тварей стоял перед селением изменников. Вот они. Выходят из домов, бредут к мстителю, понурив головы. Женщины, которые привязывали его к столбу. Мужчины, которые знали и молчали. Сыновья, чье место не своей волей занял Краш. Дочери, которые вырастут и, раздевшись до нога, побегут в лес. Старухи вчера были такими же. Старики посидели, дрожа от страха. Вот они. Покорные, трясущиеся каждую собственного столба, с детства привязан невидимой веревкой. Во власти Краша. Казнить и миловать. Не зря он томился во тьме Шенурана. Не зря его вылизывала черная вдова, приобщая к роду чудовищ, даря власть в ужасном королевстве.
3: «Убивайте!»
1: — скомандовал принц тварей.
3: «Ну же!»
0: Что-то случилось со временем. Небо на востоке посветлело. Солнечная пыль густо присолила краюхи холмов. Ночь бежала, унося в кармане безумную луну, топот босых ног,
1: Визг несчастного дурачка. Собаки заливались лаем, но даже так было слышно, в лесу поют птицы. Ящеры, змеи не тронулись с места.
3: «Вперед! Рвите их!»
1: Отвернувшись, твари стали удаляться от деревни. Грузно топал ящер, волной струился змей. Когда первый камень ударил изумленного Краша в плечо, не боль, но ужас совершенной ошибки заставил мальчика вздрогнуть всем телом. Второй камень чиркнул по щеке, прочертив рубец, взмокший кровавой росой. Россыпь мелкого щебня. Краш закрыл голову руками. Булыжник в живот. Мальчик согнулся в три погибели. Задыхаясь, упал на колени.
2: «Сейчас!»
1: Вместо приговора, падающего смертоносным дождем, он сперва услышал вопли людей, а затем шум повального бегства. Собаки за заборами начали скулить, как кутята. Завалившись на бок спиной к деревне, Краш не видел, как его мучители спасают свои жизни, удирая во все лопатки. Зато он хорошо видел другое. Твари возвращались.

Он шел на север, один, в крови, спотыкаясь. Деревня осталась за спиной. С каждым шагом он забывал, что случилось с ним. Рвал память в клочья, швырял под ноги, за спину, на обочину, словно лишние вещи, обременяющие дорогу без пользы. Осталось главное. Если тебя защищают, это не значит, что ты можешь приказывать. Оказанное тебе покровительство не есть власть. Во всяком случае, не твоя власть. А твари и люди на одно лицо. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в зеркало ручья. Еле передвигая ноги, мальчик смеялся. Он знал, во мраке найдется ужас, согласный тебя спасти. На свету сыщется милосердие, желающее привязать тебя к столбу. О, королева подземелий, ты всегда со мной, наставляя и подсказывая. Иногда, готовый упасть в любой миг, он думал, что этот опыт лучше было бы приобрести меньшей ценой. Но ветер шипел над ухом, а за холмами ревел гром, и слабость уходила, в том числе и слабость, нашептывающая про меньшую цену. Сын черной вдовы продолжал путь.

0: Мэри Розенблюм. Внешность обманчива. Когда группа журналистов вошла с улицы в ресторан, у меня и в мыслях не было, что это они меня ищут. Я даже не смотрел в их сторону и продолжал возиться в мойке. Да и на что они мне сдались? В последнее время наш ресторанчик на 15 столиков стал весьма популярен. О нем писали в «Таймс», так что среди посетителей в переполненном зале всегда можно было встретить кого-нибудь из знаменитостей. Не знаю, что их влекло сюда. То ли дорогое меню, состоящее из блюд, приготовленных Антонио исключительно из диких растений, то ли людям просто нравилось, что здесь так мало столиков. Как бы то ни было, для меня день уже был испорчен. У нас появилась новенькая, девица, которую взяли резать салаты, так вот ей приходилось забирать у меня посуду, и она изо всех сил старалась на меня не смотреть. А Персиду и остальные ребята то и дело посылали ее ко мне. Это у них что-то вроде обряда посвящения. Мне такие шуточки никогда не нравились. Уж я-то хорошо знаю, каково это любой женщине смотреть на меня. Так я и стоял у раковины, намывая кастрюли из-под паэльи, руки по локоть в воде желто-оранжевого цвета, как вдруг ни с того ни с сего вспыхивает свет. Вокруг становится необычно шумно и тесно. Маленькое пространство кухни едва вмещает такое количество людей. Я поворачиваюсь к ним. Жирная желтая пена капает на пол. И вижу какую-то тетку с микрофоном, с ней несколько типов с переносными видеокамерами, которые прильнули к объективам, чтобы навести резкость. Эта тетка указывает на меня микрофоном и, сияя от счастья, болтает что-то невразумительное громким дикторским голосом. Что-то о какой-то там технологии, о каком-то докторе и как я себя чувствую. А чувствую я себя паршиво. У меня нет зеркала даже для бритья. Оно мне ни к чему. Когда мне хочется увидеть свое лицо, я просто смотрю на кого-нибудь. И получаю прекрасное и четкое отражение того, что получилось в результате минимума работ по восстановлению моего лица в исполнении общественного здравоохранения. Не красавец. Вам повезло, если вы не сталкивались со мной темной ночью. Но я привык, ведь мне уже и не вспомнить, как я выглядел до пожара в машине. Впрочем, чего уж там. Полагаю, это гложет меня до сих пор. Так что гляжу я в объективы камер, а сам думаю о том, что в ближайшие 24 часа мне не придется включать телевизор, чтобы случайно не наткнуться на программы новостей.
1: Итак, Эрик, расскажи, о чем ты думаешь, ведь теперь у тебя будет снова нормальное лицо. Ты взволнован? Сообщил ли тебе доктор Олсен Бернард, сколько времени это займет, хотя бы приблизительно?
0: Олсен Бернард. Наконец-то слова репортерши стали до меня доходить. Это тот самый хлыщ, который работает в больнице университета. В свое время я заполнил у него обычные с виду анкеты для проведения операции по пересадке новой искусственной кожи. Какой-то экспериментальный, выращенный, вегетативный или как-то похоже. Там было еще человек 30, из них парочка безобразных уродов вроде меня. Полагаю, тогда я просто выкинул все из головы. Я и раньше обращался с подобными просьбами, но мне постоянно отказывали, уверяя, что кожный покров поврежден слишком глубоко и восстановлению не подлежит. Но мне все равно хочется. «Доктор», — говорю я, и понимаю, что голос мой звучит так, будто его тоже поджарили. Ведущая новостей обращается к камере, расплываясь в радостной улыбке, идеальной с точки зрения европейского фенотипа, и начинает нести всякую чушь о докторе и обо мне, бедном и несчастном существе, о том, как добрый доктор собирается вернуть меня к жизни, и все в таком же духе. Я ее уже не слушаю. В ушах стоит гул. Множество глаз просто зажали меня в тиски. Ринко, волосатый паук, все те ребята, с которыми я работал каждый день, пялятся на меня так, будто видят впервые, и все повара туда же. Даже Домино, это он меня тискал однажды. И все официантки, мало того, посетители в зале тоже тянут шеи, стараясь разглядеть из-за всех этих спин, что происходит.
1: «Так что же ты чувствуешь?»
0: Репортерша тычет в меня микрофоном, словно полицейский жезлом. «Я даже и не знаю». Она разочарована. В конце концов, Антонио не выдерживает и велит мне отправляться домой, чтобы я не мешал людям заниматься делом, готовить блюда и обслуживать посетителей. Чему я очень рад, поскольку от всех этих взглядов лицо мое затвердело как пластик. Я объявляю Антонио очень громко, что собираюсь проверить протечку, а сам запрыгиваю в служебный лифт, спускаюсь к заднему входу и незаметно выскальзываю в переулок. Просто на тот случай, если журналисты все еще где-то рядом. Идет дождь, и свет от светофоров растекается красными, желтыми и зелеными огоньками по лужам. Все вокруг прячутся от дождя, кто под зонтиком, а кто шапку натянул поглубже. Улицы забиты такси и велорикшами, и пока я добираюсь до станции, мое пластиковое лицо размягчается от холодного дождя, пахнущего Нью-Йорком. И вот я уже на платформе. Скучающий охранник скользит взглядом по сканеру и даже не оборачивается в мою сторону, а вагон в кои-то веки почти пустой. В моей каморке на верхнем этаже в доме без лифта оживает компьютер. На экране монитора вспыхивает картинка срочной почты. Свинцовые пенистые волны бьются о гавайский берег. Ветер треплет в клочья пальмы. Это Дейтарк, что же еще? И точно. Стоит мне сесть перед компьютером и войти в программу, как ее слова строкой бегут по дисплею.
1: Ты во всех новостях, дорогуша. Догадываюсь, нескучная неделька предстоит.
0: Тут же по всему экрану вспыхивают маленькие фейерверки. Это Дейтарк смеется. Затем она обрушивает на меня видеоряд. Я не успеваю убрать изображение и вижу себя. Как я жмусь спиной к раковине, озираюсь вокруг, словно бездомный пес, загнанный в угол. Давненько я не видел своего лица. И сейчас то ли из-за прожекторов на камерах, то ли из-за ракурса. Оно выглядит крупнее, чем на самом деле. Плоское, лоснящееся и тошнотворно-белое, как оплавившаяся свеча. Вместо ушей огрызки, волос нет в помине, там, где должен присутствовать нос, дырки. И все это скорчено в гримасе. Кусочки курицы с карри, которые Антонио кормил сегодня персонал, подступают к горлу и просятся наружу.
1: Значит, успешный док собирается сделать тебе новое личико.
0: Следует пауза, и на экране серые тучи кружатся над зеркально спокойным озером, что означает «Дейтарк задумалась».
1: Стоящий, я проверила, соглашайся.
0: А потом Дейтарк пропадает, рассыпав напоследок лепестки роз. Они летят по темному экрану вниз и остаются лежать там, как выпавший снег. Я понятия не имею, что бы это значило, и какого черта, с раздражением отключаю экран, скорее из-за того, что мне просто надо выпустить пар, и Дейтарк тут совсем ни при чем. Ведь она единственная, с кем я общаюсь в сети, к тому же умеет добывать информацию. И подозреваю, не всегда законно. Однако экран снова вспыхивает, сообщая о срочной почте. Сомневаюсь, чтобы Дейтарк вернулась. Так оно и есть. Это официальное письмо из больницы, в которой я проходил собеседование, и для того, чтобы его прочесть, мне приходится сканировать глазную сетчатку. В письме очень вежливыми, просто туши свет, заковыристыми выражениями, которыми пользуются все эти умники-юристы, сообщается о том, что меня избрали участником, ну и вся прочая галиматья. Здесь же дается пароль для бесплатного проезда в такси и предлагается загрузить ключ. Я вставляю мини-диск в дисковод, и зажигается сигнал «Ключ загружен». В 9 часов утра, говорится в письме, прибыть в приемный покой больницы.
1: Значит, это правда. Мне страшно. И это глупо, ведь что мне терять, черт побери? Здесь еще целая куча страниц, и для доступа к каждой нужно сканировать сетчатку.
0: Перед глазами мелькают слова, цифры, номера параграфов, пока я не натыкаюсь на предложение «Вы не можете преследовать меня в судебном порядке», после чего я просто пролистываю страницы, не читая ни строчки, и отправляю их назад. Затем тыркаюсь в парочку соединений с Дейтарк, но она не отвечает. Может, чувствует, что я злюсь, а может, просто занимается своими делами. Еще рано, но мне не хочется загружать книгу, так что я заказываю музыку с одного из периферийных сайтов и слушаю, как кто-то пытается сочетать арабскую лютню и кларнет с зажигательными латиноамериканскими ритмами, не меньше. Ерунда какая-то. Но все же это лучше, чем шарахаться от видеоновостей в сети. Пароль позволяет мне взять новенькое блестящее такси, так что я избавлен от необходимости терпеть на себе взгляды рикши в зеркале. Очутившись у входа в больницу, я вставляю диск с ключом в считыватель, и отражение моей сетчатки позволяет мне пройти внутрь, минуя систему сигнализации. Как только за спиной закрывается вторая дверь, под ногами на черном матовом полу зажигается желтая стрелочка. «Иди по желтой кирпичной дороге!» «Ладно, я в игре!» Стрелочка ведет меня по широкому коридору мимо других пациентов-зомби. Все они, как и я, плетутся, не отрывая глаз от своих стрелочек, лиловых, зеленых или голубых. И вот, наконец, моя стрелка уходит под широкую деревянную дверь. Но когда мои пальцы касаются ее поверхности, я понимаю, что она не из дерева, а из какого-то другого материала. Забавно. Но из того немногого, что сохранилось в моей памяти о жизни до... Это как я сижу рядом со славным старичком, пока он вырезает что-то из куска дерева. А потом передает предмет мне, и я трогаю шелковистую поверхность. Такую теплую и живую. Полагаю, это было нечто округлое, но все, что я помню, это улыбка старика, волосы, похожие на комочки белого хлопка. И эта деревяшка на ощупь напоминает бок какого-то зверя. А может и женщины. Точно не помню.
1: «Мистер Халси?»
0: Медсестра в приемной окликает меня, приветливо улыбаясь, и это так мило с ее стороны, что я просто теряюсь. Наверное, ей не привыкать к таким, как я.
1: «Вы получили наше письмо. Доктор занят пациентом, вы не могли бы присесть?»
0: «Доктора всегда заняты с пациентами, когда вы приходите к ним на прием. Но голос у медсестры мягкий, и неприятные чувства, кольнувшие меня в самом начале, исчезают, и я почти поверил ее улыбке. Так что улыбаюсь ей в ответ, как умею, и беру в руки один из симпатичных налодонников, лежащих рядом с удобными креслами. В нем представлено несколько различных журналов, какие-то рассказы именитых авторов и даже парочка коротких триллеров со множеством иллюстраций. Это вам не сборник общественного здравоохранения. Я листаю все подряд, но именитых я уже читал, а триллеры совсем не страшные. И как раз когда я выключаю текст, дверь отворяется и выходит доктор. Но в прошлый раз со мной беседовал совсем другой человек. Этот дядя очень высокого роста, так что мне даже стоя приходится задирать голову. В его внешности ярко выражено смешение многих европейских кровей. Каштановые волосы, вытянутое лицо, вздернутый нос. Я всегда обращаю внимание на лица. Забавно. И еще. Его не передергивает. Он улыбается, и он смотрит на меня. Действительно смотрит. Обычные люди так не делают. Их взгляды соскальзывают с моего лица, как кожаные подметки с ледяной горки. Тем временем он жмет мне руку, и пока я собираю в кучу остатки мозгов, способных соображать, мы уже в его кабинете. Стены убраны коврами и гобеленами, и стол здесь из натурального дерева, огромный, как моя кровать. Мне хочется провести по нему рукой, но я сдерживаюсь. «Вы получили мое письмо». Его улыбка делается чуть шире. «Быстро читайте». Я пожимаю плечами. «А вы не ожидали?» Теперь он пожимает плечами. «Мое письмо. Не наше, как говорят обычно врачи. Похвально. Вы действительно решили подвергнуться процедуре? Поймите, это все еще эксперименты, хотя нам удавалось восстанавливать участки с глубоким поражением клеток. На самом деле мы еще не...» Он запинается на мгновение. «Не чинили таких, как я», — заканчиваю я за него. «Любезно подсказываю и вызывающе. Ладно, переживу». «Да». Он не сводит с меня глаз. В них только печаль и никакой обиды на мою жалкую дерзость. «Простите». Я опускаю голову. «Не так уж часто со мной бывает такое». «Делайте, что хотите». И опять мне... Да, страшно. Противные чувства.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Вздрагиваю, когда док кладет руку мне на плечо. Так и хочется ее смахнуть. Когда это было в последний раз? Чтобы кто-нибудь дотрагивался до меня просто так. Ну, Домина не в счет, ведь он это делал не просто так, и ему все равно, кого трогать. «Позвольте, я покажу вам кое-что». Он кивает в сторону письменного стола. В столешницу встроен голографический проектор, и над ним материализуется яркое пятно, из которого постепенно возникает изображение человеческой головы. Это ребенок с сияющей улыбкой. Так обычно улыбаются дети, когда мама или папа наводят на них объектив. У него тонкие каштановые волосы, голубые глаза и очень симпатичное лицо. Я смотрю на малыша, и ощущение такое, будто чья-то рука впивается в мои внутренности и сдавливает их со всей силы, и вдруг мне становится нечем дышать. Потому что это я. Я знаю это, не понимаю откуда, но знаю. Он такой хорошенький. Словно издалека я чувствую, как пальцы Дока сжимают мое плечо. Слышу, как он велит мне сесть, что-то ударяет меня под коленками, и я чуть ли не падаю в кресло, не в силах оторвать глаз от лица этого ребенка. В архиве службы по делам детства нашлось это фото. Я использовал программу моделирования, чтобы получить изображение, соответствующее настоящему возрасту. Док снова сдавливает мое плечо, и лицо мальчика начинает изменяться. И мне хочется крикнуть, чтобы это прекратилось, но ничего не выходит, так что я просто сижу, замерев, и наблюдаю за тем, как он становится старше. Его лицо вытягивается и грубеет. Волосы уже не легкое облачко, а настоящая копна. И программа даже добавляет в мочку уха гвоздик с алмазом. И глаза у него тоже меняются. То есть они такие же голубые, почти серые, но выражение уже другое. Вместо счастливого детского смеха в глазах печаль как будто. Интересно, программист сделал так нарочно, или же я вижу то, чего нет на самом деле? Но это лишь одна мыслишка шевельнулась, в то время как я сам весь оцепенел. Значит, так я буду выглядеть. Все получится. Голос у него низкий, мягкий, рука все еще на моем плече. У меня нет доказательств, ведь вы первый с такими значительными повреждениями, но я уверен в успехе. Если бы сомневался, ни за что не стал бы к вам обращаться.
1: Он и впрямь уверен. О боже, я слышу это в его голосе, и лицо передо мной, оно так прекрасно, будь я проклят. Меня вот-вот начнет трясти, я не знаю, плакать мне или смеяться. Изнутри распирает так, что я готов разлететься в прах на мелкие кусочки. Он как будто чувствует это, потому что еще раз сдавливает плечо напоследок и делает шаг назад.
0: «Завтра ляжете в больницу», — говорит он мне. «Я уже договорился с вашим работодателем, он предоставит вам отпуск с правом вернуться на работу».
1: «А как?»
0: У меня пересыхает в горле и приходится сглотнуть, чтобы попробовать снова.
1: «А как вы сможете приделать все это?»
0: «Само лицо, которого у меня нет. Уши, нос, губы, брови — все то, что я вижу на голографии. Мы используем клонированные и модифицированные клеточные штаммы», — рассказывает он. «Благодаря нашей компьютерной модели мы знаем, как вы должны выглядеть, и слой за слоем будем выстраивать основу. Это такая трехмерная конструкция, сооруженная из тончайших слоев целого комплекса полимеров, подверженных действию микроорганизмов. В них вводятся соответствующие энзимы и гормоны, которые запускают действие рост клеток. По мере роста клеток полимерная основа будет растворяться. Мы уже занимаемся подобными вещами. В большой чашке Петри выращиваем кожу для пересадки. Ну, вы знаете об этом. Но в трехмерной основе, созданной непосредственно на месте, клетки приспосабливаются, образуя нужный тип ткани и формируют само лицо. Никакой операции, никакой пересадки. Ваше лицо просто вырастает само». Я слышу страсть в его голосе, и мне становится легче. Оцепенение, как лед, сковавшее меня, дает трещину. Он действительно верит в то, что все так и будет. Словно это предопределено свыше, и у него нет никаких сомнений. Он обращает на меня свой взор, и на этот раз в его глазах я не вижу своего нынешнего лица. Вижу в них то лицо с голографией. И вера его горяча, как летнее солнце. «Увидимся завтра», — говорит он мне. «И мы начнем». Я ухожу. Чуть ли не бегом. Прямиком наружу, на бетонные тротуары, сразу налево. Трогаюсь с места. Иду, а вокруг меня сплошной бетон. Что здание, что люди. Все сливается в единую массу. Я толком ничего не различаю. Даже если бы кто-то сейчас стал смотреть мне в лицо, я не заметил бы. Но немного погодя, город снова приобретает свои прежние очертания. Новые и старые, роскошные и убогие здания громоздятся друг на друга, а какая-то женщина с причудливыми косичками оборачивается на меня в страшном изумлении и чуть не сваливается с обочины. Я вдруг понимаю, где нахожусь, спешу в метро и еду к себе в каморку. Думаю о том, как загружу какую-нибудь книжку, новую, написанную кем-нибудь из арабских писателей. Вы знаете, эти неистовые ребята, которые выросли в зоне вечно продолжающейся войны. Они знают нечто такое, чего мне, надеюсь, не доведется узнать. И они не пользуются популярностью, потому что, как правило, не любят никого, кроме арабов. Но иногда, знаете ли, вся их злость и ненависть вызывают во мне зависть. Им есть кого ненавидеть. А у меня есть только эта катастрофа, неизвестно как случившаяся. Мама с сыном, бензобак, охваченный огнем. Божья воля. Если бы я верил в Бога, я ненавидел бы его. Или ее. И почему я думаю об этом сегодня? Потому что мне страшно. Не знаю почему. Ведь то, что я сказал доку, правда, что мне терять? Но у меня такое чувство, будто я стою над пропастью, и если спрыгнуть вниз, назад уже пути не будет. В итоге книгу я так и не загружаю. Сегодня, оказывается, вечер в группе взаимопомощи. Напоминание об этом неожиданно вспыхивает на моем дисплее. Раз в неделю я должен там отметиться, чтобы сохранить за собой инвалидность. Подтвердить, что я по-прежнему учусь жить со своим лицом. Что у меня и в мыслях нет расстреливать туристов на Таймс-сквер. Надо идти. И я иду. Это затягивает почти как наркотик. Мы садимся в круг на дешевые пластиковые стулья. Некоторые из нас встают со своих мест, чтобы рассказать обо всем плохом, что случилось за неделю. Пожаловаться на грубых официанток в закусочной, на вредных родственников со стороны мужа или жены, на нелюбящих любовников. А мы все громко выражаем сочувствие. Это и есть главное, что так привлекает присутствующих. Проявить эмоции. Вызвать ответную реакцию, как если бы все поклонялись божеству уродства. И держу пари, это достойно премии «Оскар». Что ж касается остальных, мы здесь просто отсиживаемся. Но есть одна малышка, которая мне действительно нравится. Котенок. Так она себя называет. Ей около 14 лет, она пострадала при взрыве бомбы с зажигательной смесью во время одной из бандитских разборок. Выглядит, конечно, не так ужасно, как я, но не забудьте, она же девчонка. А им должно быть намного тяжелее. И потом, она помнит себя красивой. А я нет. Не помнил до сегодняшнего дня. Мы говорим друг другу привет. У нее фиалковые глаза, и она каждый раз говорит, что беспокоится обо мне. И иногда я ей верю. Потом я иду домой и проверяю, не объявилась ли Дейт Арк. Ее самой нет, но экран полон розовых лепестков. Они усыпали растоптанные растения с колючками. Что бы это значило? Спросите у нее. Я появляюсь в больнице, и мой ключ опять срабатывает. На сей раз стрелочка оранжевая, и она приводит меня к стойке, за которой находится коренастый тип североафриканского происхождения. Он спешно отводит меня в уединенную приемную с одним стулом и кушеткой. Спустя минут 10 появляется парень в голубом халате. На меня не глядит, но зато так старательно улыбается, что я беспокоюсь за мышцы его рта, как бы не потянул. Он торопится провести меня по лабиринту коридоров, через двери, которые грозно распахиваются в воздушные шлюзы, где с потолка льется мягкий лиловатый свет ультрафиолета, убивающий микробы. Оставляет меня в кабинке со стенами из пластика, вручает обычную для таких заведений личную карточку пациента и велит раздеваться. Заходит медицинская сестра. Тоже не смотрит на меня, но, по крайней мере, не улыбается. Она хлопает по внутренней стороне руки, вводит жидкость из шприца и говорит, что нужно немного потерпеть. Это очень сильное и успокоительное. Оно начинает действовать уже через 30 секунд после ее ухода. Затем в поле моего зрения возникает узкая тележка. Ребята в зеленом, которые, как и медсестра, избегают смотреть в мою сторону. И вот они уже минут 5 как толкают тележку, а потолочные плитки все плывут и плывут над моей головой. Мне кажется, я не дождусь, когда меня подключат к наркозному аппарату. А дождаться хочется. Я вглядываюсь во что-то белое. Кто-то стонет, и я чувствую, как чья-то рука вытирает мне рот чем-то грубым и шершавым. Как течет моя слюна, и понимаю смутно так, что слышу собственный стон, но только никак не могу заставить самого себя перестать стонать. Медленно я просыпаюсь, цепляясь за совершенно удивительный сон, где огромные поля усеяны цветами. Я гуляю среди них, и мне просто хорошо. Это длинный сон. Слишком длинный, думается мне сквозь туман. Я болтал с Дейт Арк, но не помню, о чем она говорила. Ей нравятся цветы.
3: Скоро пора идти на работу. Надеюсь, я еще не опоздал. Хочу почесать нос, но рука не слушается. Я пробуждаюсь к действительности. Адреналин бросается в кровь, я не могу шевельнуться. Глаза слепит белый свет. Где же я? Черт бы меня побрал! Тут слышу торопливые шаги. Белый свет оказывается потолком, и я вспоминаю, где нахожусь. В больнице. Стянутые ремнями. Весь в трубках. Лицо перебинтовано. Все знакомо до боли, будь оно неладно. Медсестра или сиделка, или как там ее, лепечет мне что-то, но я не слушаю, просто жду. Ничего другого не остается, только ждать. Я все еще в полузабытии, когда входит док, и почти сразу же он говорит что-то резкое медсестре у двери, а потом склоняется надо мной, и я вижу его лицо. Снова чья-то рука тянет меня за кишки, док улыбается, и глаза его блестят.
4: Получилось.
3: Идешь на поправку? Это чудесно. Он делает шаг в сторону, пропуская двух сестер в зеленых халатах, в масках и перчатках, которые суетятся вокруг меня, отключают капельницу, убирают катетер, занимаются тем, чем и должны заниматься. Наконец, одна из них протягивает руку к моему лицу. Я весь сжимаюсь, потому что все еще помню, как было больно давным-давно, когда меняли повязки, и ни одно лекарство не могло унять эту боль. Но сейчас боли нет. В самом деле, может быть, покалывает чуть-чуть, и повязок на лице нет. А чувствуется что-то вроде проволочной маски в форме лица. Ледяной воздух холодит кожу, и это приятно. Мне кажется, молекулы воздуха стучатся в нее.
4: «Можно посмотреть?»
3: Слова звучат хрипло, горло жестоко саднит. Должно быть, из-за трубки, которую мне вставляли. Док отвечает не сразу. «Мы еще не закончили», — медленно произносит он. «Тебе следует понять, процесс роста многих и многих слоев ткани не происходит за считанные часы. Мы сделали перерыв, чтобы позволить новым клеткам стабилизироваться и дать тебе немного времени для восстановления мышечного тонуса перед завершающей стадией. Сейчас на тебе слой эпидермиса, но он временный. Нам еще многое предстоит сделать». Одна из медсестер подносит к моим губам соломинку, и я невольно начинаю тянуть через нее, и вкус бутылочного яблочного сока во рту воскрешает воспоминания о том, как меня лечили в самый первый раз. Но сок сладкий и успокаивает соднящее горло.
4: «Я хочу увидеть», — выдавливаю из себя, закончив пить, и приподнимаюсь, чтобы сесть.
3: Вернее, пытаюсь приподняться.

0: Модель для сборки на радио Energy. Мэри Розенблюм. Внешность обманчива. Продолжение. Все передо мной плывет и кружится. Желудок выворачивает наизнанку, и затем я лишь чувствую, как чьи-то руки снова укладывают меня на постель. Я весь взмок, меня знобит от холода, и дрожь не унимается. Не так резко, хмурится доктор, поглядывая на мониторы, выстроившиеся у моей кровати. Однако ни один аппарат не пищит. Это хорошо. Я знаю об этом по своему давнему опыту. Тебе придется снова привыкать к движениям. Не забывай, ведь ты пролежал 10 дней.
1: 10 дней?
0: Об этом было написано в документе, который я тебе посылал. Он смотрит на меня, подняв бровь, довольный показаниями мониторов. Ты же читал его и заверил сетчаткой. Первый сеанс самый длительный. Второй завершит процесс регенерации, а потом останется только сделать несколько пластических модификаций.
1: Интересно, о чем еще там было написано?
0: Теперь понятно, почему сон казался мне таким долгим. Я собираюсь силами, чтобы снова спросить, но он выставляет перед моим лицом зеркальце. Дешевую импортную вещицу с пластмассовыми ободком и ручкой. Такие можно увидеть в любой первой попавшейся лавке, и я смотрюсь в него. Знаю, что лицо еще не готово, но разочарование все же пронзает меня насквозь. Однако я заставляю себя смотреть. Вообще-то стало получше. У меня теперь есть уши, пусть частично, и нос. И лицо похоже на лицо, что ли. Не то чтобы очень симпатичное, но хотя бы вы не будете кричать и падать в обморок, если встретите меня в темном переулке. Волос нет совсем, и кожа розовая, такая, как если бы я обгорел на солнце или что-нибудь в этом роде. Я долго выдыхаю воздух. Вместе с ним мне хочется выпустить разочарование, засевшее внутри, потому что даже если он оставит все, как есть сейчас, и то это будет намного лучше того, что было. Но я не хочу, чтобы он оставлял все, как есть. «Я намерен дать тебе неделю на восстановление», — док задумчиво смотрит на меня. «Тебе надо быть готовым к выписке завтра утром». Он умолкает на мгновение, слегка хмурится. «С тобой живет кто-нибудь? Тот, кто смог бы ухаживать за тобой, пока ты будешь набираться сил?» Я качаю головой и могу поклясться, это его как будто успокаивает. «Знаешь что?» Он улыбается. «Может, погостишь некоторое время у меня? В моем доме много места. Так я мог бы непосредственно наблюдать за делом своих рук. И здание охраняется, так что пресса не будет тебя донимать».
1: Я собираюсь сказать «нет» совершенно автоматически. Тут что-то меня останавливает. Зачем так скоропалительно? Изучающе разглядываю его с минуту. Придраться не к чему. Он не домино. В этом я ничуть не сомневаюсь. Просто, может быть, так никто не поступает. Не предлагает помощь просто так.
0: Он выжидает, и я замечаю некоторое нетерпение в его глазах, и, может, даже обиду за то, что я еще раздумываю, а не сразу хватаюсь за приглашение.
1: Какого черта? Я... Простите, мне не надо притворяться, что я смущаюсь, потому что так оно и есть. Это очень мило с вашей стороны. Я пытаюсь подобрать слова, которые произносят в таких случаях, но как это непросто, ведь никогда мне прежде не доводилось попадать в такие ситуации. Спасибо. Наконец выговариваю, я чувствую себя полным олухом.
0: Но он улыбается в ответ. Глаза его сияют от радости. Вот и хорошо. Отдыхай, а я зайду за тобой, когда соберусь домой. Мне нельзя тут засиживаться. Теперь он смотрит на медсестру, и я замечаю, как сердечное выражение сходит с его лица. Он дает ей некоторые указания, и, кажется, речь идет о том, чтобы меня осмотрели специалисты, ну, не все, ну, а потом идут какие-то медицинские термины. Он выходит из палаты, и она выходит из палаты, но тут же возвращается, неся мне чашку, полную пилюли, поднос со всякой дрянью, которая называется больничной едой. Здесь и студень, напоминающий зеленую пластмассу, и куриный суп из кубиков, и приторный крем. Все как 20 лет назад, когда я попал сюда впервые. Ничего не изменилось с тех пор. Тогда мне было 4 года. Пробую на вкус крем и сразу же вспоминаю все. Убираю ложку на поднос и откидываюсь назад, надеясь, что одна из пилюль поможет мне уснуть. Без сновидений. Но уснуть не получается.
1: Я подтягиваю к себе прикроватный экран, подключаюсь к сети, и как только оказываюсь там, весь экран покрывается живописными цветами, будто кто-то забросал его букетами из цветочного магазина. Ярко-красная подпись, сделанная размашистым почерком с наклоном, гласит:
2: «Как дела? Уже красивый?»
1: Это почерк Дейтарк. Я сразу узнаю его, и мне интересно, она в курсе? Потому что влезла в мою медицинскую карту или просто догадывается. Я вывожу на экране слова: «В процессе. Еще не доделали».

Я пожимаю плечами, а сам не могу понять, что же меня беспокоит. Но я пишу: «Все нормально». И теперь мне действительно надо прилечь на минуту-другую. А когда потолок перестает шататься, и я снова могу общаться, все письменные знаки исчезают. Остаются только цветы во весь экран. Мне как будто бы становится легче, не знаю почему. Наверное, из-за того, что Дейтарк, похоже, способна проникать куда угодно, и я иногда начинаю верить в то, что она всегда на месте. Проверяет, как я, ну, вы понимаете. Так что я уже не беспокоюсь. Вот поеду к доку домой, там все и будет видно. Если надо, я всегда смогу поймать тачку и вернуться к себе. А потому я заказываю себе новую книжку о парне, который пешком пересек всю Канаду. Все нормально, вот только автор, по-моему, перемудрил, а медсестра просто счастлива от того, что я сижу в постели. Еще больше она радуется, когда я неверной походкой иду по коридору туда и обратно, и она почти не ворчит на меня. Да уж, мне это известно, их порядки. Того времени, что я провел в больницах, мне хватило, чтобы уяснить: если делать все, о чем просят, к тебе будут хорошо относиться, а если ныть и доставать всех, то рано или поздно получишь по счетам. И когда мне несут очередной поднос с едой, отягощенный воспоминаниями о прошлом, в палате снова появляется док. На этот раз на нем нет белого докторского халата и защитной маски. Он в классическом костюме, в рубашке и без галстука. Тот самый док во всех отношениях, но только улыбающийся и раскованный, словно мы с ним старые друзья и встретились для игры в гольф или для чего-нибудь еще. А медсестра приносит мне документ с выпиской, чтобы я поставил подпись и заверил сетчаткой, и выкатывает кресло на колесиках, потому что «Вам не разрешается выходить из здания на своих двоих». Может бояться, что вы предъявите иск, если вдруг упадете и сломаете ногу. А на улице совсем неплохо пройтись до автомобиля, который подогнал служащий. Автомобиль. Что ж, если вы док, то можете позволить себе все эти регистрационные взносы, и потом, наверное, автомобиль ему необходим, чтобы срочно ехать в больницу в случае чего. Думаю, это моя первая поездка на автомобиле, который не является такси. С того самого раза. За окном по-настоящему яркий день, потому что лето, и на улицах полно гуляющих после работы людей. Они делают покупки, едят в кафе и строят друг другу глазки, сидят у подножий памятников, по краям тротуаров, прислонившись к стенам зданий, держа беспроводные экраны на коленях. Домой идти незачем, разве только чтобы поспать. Мы проезжаем мимо, и никто в нашу сторону даже не смотрит. Кондоминиум находится в одной из новых башен, с подземным гаражом за воротами и охранником со строгим взглядом. Внутри дома ослепительно светло, а кабина лифта, которая мгновенно поднимает нас наверх, вся убрана настоящими коврами, чистыми и зелеными. На полу, на стенах, везде. И никаких зеркал. От напряжения немного кружится голова. Все-таки меня еще качает. Мы выходим из лифта и оказываемся в небольшом помещении, которое, полагаю, должно напоминать внутренний дворик. Вымощенная дорожка, гравий, бассейн, даже освещение здесь похоже на солнечный свет. А когда двери лифта закрываются, что-то плюхается в бассейн. Неужели лягушка? Настоящая? Хочу посмотреть, но док теперь крепко держит меня под локоть и явно не позволит здесь задержаться, я это чувствую. Ага. Все-таки домино. Дверь, к которой ведет мощеная дорожка, открывается сама, и я успеваю заметить еще одну дверь по другую сторону дворика. Надо же, как здесь все продумано. Я совсем ослаб, и мне плевать, домино он или нет. Лишь бы сесть куда-нибудь, прежде чем вырубиться, и все вокруг выглядит слишком ярко и отчетливо, как будто с меня только что сняли черную повязку. Помещение внутри очень большое, такое огромное, что размеры его трудно определить. Сплошные окна и отовсюду свет. Я вижу синее небо, ведь мы на большой высоте, и здесь же зелень, цветы и шум воды. Док подталкивает меня, и я чуть ли не падаю в кресло. Проходит совсем немного времени, и ко мне снова возвращается способность различать окружающие вещи. И когда это происходит, док берет в руки стакан, он выглядит обеспокоенно, но не настолько, чтобы пугать меня. «Сейчас пройдет». Он протягивает стакан. «Выпей воды». И я пью. Мне становится легче, и теперь я могу оглядеться. Комната действительно большая. В одном конце островком располагается кухня с мраморными столешницами, а на другом искусственный камин с якобы дровами. Рядом кресла и небольшие диванчики, обитые материалом, похожим на кожу. Все исполнено со вкусом, выдержано в единой цветовой гамме, в бежево-серых тонах, и лишь кое-где выделяется несколько ярких пятен. За стеклянной стеной оранжерея с пышной цветущей

0: растительностью, миниатюрным водопадом, живописными камнями. Все выглядит как в рекламе высокого качества, которую можно встретить в сети. Через день-другой силы должны к тебе вернуться. Док возится в зоне кухни. Соку, интересуется он. У меня найдется все, что пожелаешь.
1: Спасибо. Все хорошо.
0: Он приносит мне высокий стакан, такой же, как тот, в котором была вода. Слишком тяжелый для стекла, рубленной геометрической формы. Хрустальный. Сок розоватого цвета, вкус незнакомый, кажется, что-то тропическое. Освежает. В больнице я почти ничего не ел, и сейчас вдруг понимаю, как сильно проголодался. Док уже скинул пиджак и налил себе бокал темно-красного вина. Теперь он суетится и вертится на кухне. Мне бы с ним поболтать, а он вместо этого достает кастрюли и грибы, и толстые куски лососины, и готовит быстро и вполне умело. Так что Антонио, может, и скривил бы губы, но насмехаться не стал бы. И вот уже довольно скоро он подает лососину, жареную в оливковом масле, с крохотными овощами, свежеприготовленной пастой, и мы едим за маленьким деревянным столиком на краю кухонной зоны. На столе стоит ваза с единственным цветком, и еда очень вкусная. В самом деле прекрасная. Такими блюдами Антонио угощает своих родственников в ресторане. И я умираю с голода. Док наливает мне бокал красного вина к рыбе, чуть светлее того, что он пил сам до этого, и вино чудесное, легкое, с фруктовым привкусом. Мерло? Доми научил меня разбираться в винах. Он оставлял недопитое посетителями вино и, разливая его снова по бутылкам, рассказывал, что к чему. Может, он и распускает руки, но парень он нормальный и по-настоящему знает толк в винах.
2: Модель для сборки. On Energy.

утром я уйду. Док круговыми движениями покачивает вино в своем бокале. Глаза его устремлены на город за стеклянной стеной, туда, где сгущаются сумерки. Чувствую себя как дома. Ты не будешь возражать, если тебе придется оставаться в помещении? Он вопросительно поднимает брови. Я не успел перепрограммировать свою охранную систему, и если ты выйдешь наружу, обратно не попадешь. Это ничего. Я пожимаю плечами. Мне особенно некуда идти. А потом я щурюсь, глядя в собственный бокал. Вино развязывает мне язык. Почему вы остановили свой выбор на мне? Слова вырываются наружу, и чувство страха пронзает меня насквозь. А вдруг док решит, что совершил ошибку и передумает? То есть, почему именно я? Он улыбается в ответ, совсем чуть-чуть. Складывает свою салфетку и кладет ее рядом с тарелкой. А я все ждал, когда же ты спросишь об этом? Он ставит локти на стол. Я рассматривал многих претендентов. Он говорит задумчиво, с расстановкой. Ты был не единственный с такими значительными повреждениями. Губы его сжимаются на мгновение. Мне трудно сказать со всей определенностью, что заставило меня выбрать именно тебя. Возможно, это то, что причина твоего состояния была такой обыденной. Ни война, ни террористический акт. Просто несчастный случай. Он лжет. Я чувствую, как холодок тонкой серебряной иголкой проникает в самые внутренности. О, да, я всегда могу определить, когда кто-то лжет. Не знаю, откуда это у меня. Очевидно, от того, что я много наблюдаю за людьми, и почти всегда они стараются не замечать меня. И ведут себя так, будто меня нет. Но я-то все вижу и почти никогда не ошибаюсь. И он лжет. Слушай, а ведь действительно как-то быстро все произошло. Он поднимает свой бокал с вином. Не знаю, кто передал информацию журналистам, но они просто ринулись за подробностями. Он кривится. Вообще-то я хотел благополучно доставить тебя в больницу, и чтобы нам никто не мешал. Всегда найдется какой-нибудь умник. Неудивительно, что ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Я провожу большим пальцем по деревянной поверхности стола. Мне снова приходит на память славный старичок. А как вы достали мою фотографию? Голос против воли слегка дрожит. Я связался со службой по делам детства. Он откашливается. Предположил, что у них было разрешение на хранение личного имущества после того, как твоя мать... После аварии. Других членов семьи не оказалось. Что-то я тебя утомил. Может, пойдем присядем? Он кивает в сторону гостиной. Город красиво смотрится ночью. Или хочешь отправиться прямо в постель? Мне не хочется спать. Но если не спать, начну думать обо всем, а мне не хочется думать об этом. Так что я поднимаюсь с места и иду к одному из больших кожаных кресел, и меня не очень-то и качает. Вид отсюда в самом деле очень красивый. Еще не окончательно стемнело, и небо насыщенного ярко-синего цвета, и золотые, и зеленые, и красные огни украшают башни и улицы, и новые воздушные трамваи скользят, как светящиеся бусинки по невидимым нитям. И я никогда в своей жизни не забирался так высоко. И док беседует со мной. Легко и непринужденно, будто мы с ним давние друзья. Он рассказывает о своей учебе в медицинском институте, о том, что хотел сделать это еще 20 лет назад, вспоминает о том времени, когда высказывались гипотезы и предположения, а исследования стволовых клеток повсеместно запрещались, и казалось, что подобное, а именно выращивание тканей, никогда не произойдет. И когда он говорит обо всем этом, его глаза горят. И я вспоминаю того старикана с вытянутым лицом, который читает проповеди о своем рассерженном боге в скверике возле моего дома. Его глаза точно так же светятся. В конце концов я начинаю клевать носом, и мне уже не уследить за нитью его рассказа. Он ведет меня спать в комнату размером с мою квартиру, где есть ванная с туалетом и отдельной душевой кабиной. Из окна комнаты вид на мост. С такой высоты и под таким углом мне не удается разглядеть, что это за мост. А еще в спальне стоят две кровати и комод. На одной из кроватей я замечаю халат и новую пижаму. «Вещей у тебя с собой немного», — улыбается док. «В комоде есть кое-какая одежда, а в ванной найдешь все необходимое. Если что-нибудь понадобится, скажи». «Обязательно», — отвечаю я, и он желает мне спокойной ночи и закрывает за собой дверь. Я сажусь на край кровати, и толстый ковер под босыми ногами пружинит, как матрас. Голова кружится из-за выпитого вина, прожитого дня и, может, вообще из-за того, что я столько времени был в отключке, пока росло мое лицо.
Наконец я встаю, иду в ванную и заставляю себя посмотреться в зеркало. Да уж, лучше. Похож на человека. Еще не совсем, правда, но близко. Там есть зубная паста и все такое прочее, но я иду прямиком в постель. И вот что странно. Когда я натягиваю на себя одеяло, уже в полудреме, ко мне вдруг приходит мысль, что это чья-то комната. Не комната для гостей, здесь кто-то спит. И я не знаю, откуда взялась такая уверенность, ведь здесь нет никакой другой одежды и никаких посторонних вещей. Но я просто знаю. На утро просыпаюсь. Солнце уже высоко, и несколько секунд я лежу и не могу понять, где нахожусь. Но затем ко мне возвращается память. Я ничего не могу с собой поделать. Первым делом иду в ванную комнату и смотрю на себя в зеркало. Дока нет, я брожу по дому. Не знаю, почему я решил, что это чья-то комната. Ничто не указывает на это. Одежда в ящиках комода совершенно новая, и вся моего размера. Дорогие шмотки, как если бы я тоже был доктором. От того, что вся эта одежда находится здесь, мне немного не по себе, но я надеваю на себя все новое, потому что мои жалкие штаны совсем не подходят для такого чудесного места. Еще испортят что-нибудь. Например, испачкают мебель. И теперь я чувствую себя как-то иначе. Будто что-то во мне меняется, и не только лицо. Я все-таки прыгнул в пропасть, это точно. В спальне есть экран монитора, и я хочу подключиться, но вежливый женский голос сообщает, что для выхода в сеть мне необходимо знать пароль. Но к моим услугам автономная связь с библиотекой, и чтобы загрузить любую книгу, пароль не нужен. А я-то хотел поболтать с Дейтарк. Вместо этого приходится удовольствоваться книгой, которую я начал читать в больнице, и к приходу дока я уже дочитываю ее. Вечер выдается необычный. Приятный и одновременно в каком-то смысле загадочный. Док сооружает еще один замечательный ужин, мы пьем вино, и он интересуется тем, что я читаю, и мы беседуем. И знаете ли, я ведь ни с кем не обсуждал, что я читаю, кроме как с Дейтарк. А он умный. Еще бы, иначе как бы он стал доктором, а? И он расспрашивает меня об учебе и становится задумчивым, когда я рассказываю ему о том, что занимаюсь на всех возможных государственных курсах, которые только доступны в сети. Затем он начинает говорить о пользе занятий в аудиториях с живыми преподавателями. И, может быть, мне захочется учиться, когда закончится вся эта эпопея с лечением и восстановлением лица. И как это будет здорово! Он, наверное, не знает, как я живу. Таких денег у меня нет. А когда я спрашиваю у него, что с доступом в сеть, он, похоже, отмахивается от вопроса, говорит что-то о сигнализации, что поменять в ней что-либо сплошная головная боль. И только собираясь отправляться спать, я спохватываюсь и интересуюсь у него, кто прежде жил в моей комнате. Он замолкает, и в эту самую минуту я понимаю, что сказал что-то не то. А потом он говорит, что никто. Он снова лжет. Все идет своим чередом, и мне это нравится. Как в группе взаимопомощи, только он со мной действительно разговаривает. Ведь большинство членов группы меня не замечают, за исключением котенка. Я снова отправляюсь в больницу, и на этот раз сеанс оказывается коротким, а когда я просыпаюсь, то чувствую себя не таким измученным. После второго курса лечения я возвращаюсь в кондоминиум. Док даже не спрашивает моего согласия, просто приходит за мной, и в этот раз меня уже не так сильно качает. Полагаю, вся процедура была не очень долгой. Я спал немного, но снова увидел во сне того старика. И теперь он придерживал мою руку у лезвия своего ножа. Я был так горд, когда первая древесная стружка бледным кольцом обвелась вокруг моего пальца. И никаких шрамов на этих руках. Они такие гладкие. Значит, это было раньше, но я и так знал это. Интересно, кто этот старец? Мой дедушка? Пытаюсь вспомнить что-нибудь еще, но в памяти всплывают только эти маленькие гладкие ручки, белая древесная стружка и чувство гордости. Однажды вечером после ужина док достает из кармана мини-диск. Я принес это домой, подумал, вдруг тебе захочется посмотреть, что я делаю. Жутковатое зрелище. Я сижу в кресле, подобрав колени к подбородку, и наблюдаю за тем, как бездушный аппарат в форме дуги ползает туда-сюда по моему лицу. Только его и видно, мое лицо. Все остальное — это зеленые простыни и яркий свет. Серебристая дуга аппарата соединена трубками и проводами с чем-то, не вижу с чем, и ходит словно по путям, как поезд, представляете? Подозреваю, док все же смонтировал запись, ведь так происходило день за днем, правильно? Неделями. Но аппарат перемещается туда и обратно, и примерно за полчаса я вижу, как вырастает мое лицо.
Движение в одну сторону, и аппарат выдает струю бесцветного вещества. Это основа, как поясняет док. Затем аппарат возвращается и распыляет что-то розовое на клетке. Они подрастают, и аппарат добавляет еще основы. Он все ползает туда-сюда, а мое лицо растет. Вот на том месте, где у большинства людей находится нос, возникает маленькая выпуклость, затем она превращается в бугорок, становится все больше и образуется свод. И у меня теперь есть щеки и губы, и... Когда ты был под наркозом, мы использовали специальный энзим, чтобы растворить тот временный кожный покров, который был на тебе. Док наклоняется вперед, устремляя взгляд на экран. Для того, чтобы новые слои ткани могли соединиться без швов. Представляю, как я лежу на столе без сознания, а кожа моя растворяется. Мне ни разу не снилось, как я горел, но сейчас меня всего трясет, и на миг кажется, что вот-вот вырвет. А на экране серебристый аппарат, послушный трубкам, все перемещается в обоих направлениях, и мой нос уже похож на нос. Я трогаю его. Он выступает на моем лице. Мне еще никак не привыкнуть к этому ощущению. А на экране серебристая дуга скользит туда-сюда, туда-сюда, наращивая мне лицо один слой клеток за другим. Жить с доком довольно-таки необычно. Похоже на сон, из которого мне никак не выбраться. Теперь мне кажется, я понял, что к чему. Начинаю привыкать к этой комнате, где кто-то жил до меня. И в то же время я как в тюрьме. Полагаю, из-за того, что до сих пор у меня нет доступа в сети, я не могу отсюда уйти. Могу, конечно, но мы оба понимаем, что если я сделаю это, что-то разрушится. И я чувствую, как часть меня, в которую мне не удается проникнуть, ведет беседы с доком, но сам я в этом не участвую. Знаю, звучит как бред сумасшедшего, но все нормально. Так хочется поговорить об этом с Дейтарк. И однажды ночью мне снится, как мое лицо заговаривает со мной, и я пугаюсь до чертиков, ведь если я вижу мое лицо перед собой, и оно разговаривает, то что же тогда находится на моем черепе? Я с криком просыпаюсь, и док оказывается рядом, обнимает меня и держит так и сидит, пока я снова не засыпаю. А на этот раз мне снится одна женщина. Она смотрит на меня сверху вниз и плачет. И у нее рыжие волосы, и я просыпаюсь, понимая, что это моя мать. И она никогда мне не снилась прежде. Ни разу. Почему она плачет? Силюсь вспомнить и не могу. Продолжение и окончание рассказа Мэри Розенблюм «Внешность обманчива» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мэри Розенблюм. Внешность обманчива. Продолжение и окончание. У меня неправильное лицо. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но это так. Когда я говорю об этом доку, он отвечает, что все нормально, что со временем это чувство пройдет. На этот раз он не лжет. Остается пройти 2 сеанса. Я словно картина, которую еще не завершили. И когда смотрюсь в зеркало, вижу в нем незнакомца, который в свою очередь смотрит на меня. Не думаю, что я ему нравлюсь. Мне часто снится все тот же старичок. Я почти уверен, что это мой дедушка. Он разрешает мне вырезать из дерева, держит мои руки в своих, мои детские ручки такие маленькие. И мать мне тоже снится. Во сне я вижу, как она опять плачет, а иногда вижу белые лампы, халаты, в общем, все, что связано с больницей. Как она может быть в больнице? Ведь она скончалась в автомобиле еще до того, как меня отправили туда. Неужели нет? Неужели нет? Док ведет беседы о том, чтобы я оставался с ним после, чтобы пошел учиться в университет. Говорит, что у него нет детей, а деньги зачем они нужны, если их не на что тратить? Эта история стара, как мир. О человеке, который вырезал из слоновой кости статую, она оживает и становится идеальной возлюбленной. Подозреваю, это как раз то, чего добивается Док со всеми своими разговорами об университете и о том, чтобы я жил вместе с ним, как все тот же домино. Знаете что? Это ведь нормальная сделка. В самом деле, так оно и есть. Но мне по-прежнему кажется, что я живу как во сне, и лицо мое по-прежнему смотрит на меня, как на незнакомца. И у меня нет причин говорить «нет», так что я даже не знаю, почему я еще не сказал «да», но я не могу. Вслух, по крайней мере. Док полагает, что это означает согласие. Наверное. Я не знаю, и я спрашиваю его, может ли быть так, что моя мать осталась жива, и он смотрит на меня странно так. «Нет», — отвечает он. И он не лжет. А потом Дейтарк находит меня. Я скачиваю книгу, и тут экран вспыхивает. Бешеный ветер несет и кружит желтые листья, словно торнадо в миниатюре.
1: «Защита хороша, но не настолько».
0: Зеленые слова кружатся вместе с ветром, а потом весь экран рассвечивается фейерверками. Дейтарк смеется.
1: «Ты в порядке?»
0: «Да. Я могу просто говорить вслух, потому что эта система новейшая и работает с голосом. Интересно, что означают ветер и листья?» «Выходить не могу. Док помешан на безопасности». Появляются серые тучи и зеркальная поверхность озера. Она задумалась.
1: «Будешь красавчиком?» —
0: наконец спрашивает она. «Да, но мне кажется, он делает не то лицо». Слова вырываются сами. Я даже не успеваю проговорить их в уме. «Не целиком. Оно выглядит как-то неправильно, а он говорит, что это нормально, даже после обычных пластических операций пациенты чувствуют то же самое, но я чего-то не понимаю. Как будто смотрю не на себя, а на кого-то другого. Возможно, он взял не ту фотографию, и это был не я. Но тот малыш, которого я видел, он еще улыбался. Я ведь помню, как у меня все внутри перевернулось. Нет, он не ошибся с фотографией». На экране только тучи и озеро, и никаких слов.
1: «Что-то во всем этом не так».
0: И как только я произношу эти слова, меня словно озаряет, потому что это правда. И все это время я просто твердил себе, что дело во мне самом, а так все хорошо, и все тут. И мне уже не хочется больше разговаривать, но я очень соскучился по Дейтарке, не хочу, чтобы она снова пропала. «Ты сможешь снова зайти?» — спрашиваю я, и в ответ получаю ворох подсолнухов. Они заваливают весь экран. Это означает «да». Затем она исчезает. У нее всегда хорошо получалось понимать меня. Не знаю, как это возможно в цифровом формате, но она это умеет. И мне становится легче, и я вдруг понимаю, что все это время мне было плохо. И Дока нет дома, и предполагается, что завтра я отправляюсь на заключительный сеанс, и когда все закончится, этот сеанс, как первый, тоже длительный, и, наверное, буду уже готов полностью, я иду через всю квартиру туда, где под стеклянной стеной растут небольшие джунгли. Они словно обрамляют собой вид на город. Сверху он выглядит так красиво. Отсюда не видно никаких уродств. Интересно, каково это — жить из года в год высоко над всеми людьми, теми, кто моет посуду, просит милостыню, грабит прохожих. То есть я хочу сказать, что я уже недели две нахожусь наверху, но будто и не живу здесь. Я скорее брожу, как во сне, и в любую минуту могу проснуться. И тогда придется отправляться к Антонио, и есть острый карри, которым он будет нас кормить, и мыть кастрюли из-под паэльи, и пробовать разные вина с домино. Я вытягиваю свои руки и смотрю на них. Док говорит, что их он тоже поправит, но они вполне справляются с работой, и... Я не знаю. Думаю, мне этого не хочется. Я провожу большим пальцем по блестящей белой коже. В некоторых местах она твердая на ощупь, как пластик. Мне не хочется становиться идеальным. Я снова думаю о том старом деде. Вспоминаю детские ручки и то, как меня переполняло чувство гордости. 20 лет прошло. Никаких родственников, по словам Дока. Полагаю, он уже умер, как и моя мать. Я поворачиваюсь спиной к городу. Отсюда сверху он кажется совсем чужим. Я иду по короткому и широкому коридору и захожу в комнату Дока. Раньше я сюда не заходил, только заглядывал. Здесь царит полумрак. Шелковые занавеси того же цвета, что и покрывало на огромной кровати, не пропускают свет, и спокойная обстановка навевает воспоминания о том, как мой дедушка поглаживал шелковистую поверхность дерева и показывал мне, как надо держать нож. Я чувствую запах Дока. Насыщенный мускусный запах плоти и еще какой-то аромат, как будто он где-то здесь может прячется в гардеробной. И при этой мысли у меня мурашки бегут по шее. Я ни разу сюда не совался, честное слово. А ведь мог бы посмотреть, что он прячет в ящике для белья. Но я этого не делал. Даже не знаю, зачем я это делаю сейчас. Мне бы отключить мозги и пойти к себе, чтобы загрузить книгу и ждать заключительного сеанса. Вот что я думаю. Но вместо этого подхожу к платяному шкафу, и мне кажется, что не в моих силах остановиться. Во мне будто сразу два человека, и в данную минуту один из них играет мускулами. В шкафу ничего особенного я не обнаруживаю, как и в ящиках тумбочки. Пульт дистанционного управления от настенного видео музыкальной системы, одежда, какие-то пилюли без этикеток, бумажные салфетки, прочая ерунда. Он оказывается в гардеробной. Прижат к стене на верхней полке, засунутой за сложенными в стопку шелковыми простынями или покрывалами, или кто его разберет чем. Фотопортрет. Но не с голографической основой. Это цифровая фотография в плоской раме, напечатанная на настоящей старомодной глянцевой бумаге, словно вышедшая из древнего фотоаппарата. А может, и в самом деле оттуда. Доку сейчас не меньше 50, если не больше, ведь над ним могли поработать его дружки, пластические хирурги. Рука моя дрожит. Будто часть меня, та, что тянет мускулы струны, уже все поняла. Но сам-то я еще нет. Потому что, когда я подношу фотографию к окну и отодвигаю в сторону занавеси, голова моя пуста. Я просто стою там, уставившись на лицо, глядящее на меня с фотографией, и ни о чем не думаю. Просто смотрю. Как давно это было? В другой жизни. Я сидел на стуле и наблюдал за тем, как лицо смеющегося ребенка, при виде которого мои внутренности будто пронзило, вытягивается, грубеет и становится старше. Этот повзрослевший человек пристально смотрит сейчас на меня с гладкой поверхности снимка. Волосы острижены по-военному, в мочке уха алмазный гвоздик, а глаза голубые, почти серые, и выглядит он таким печальным. Снимок сделан в связи с каким-то официальным событием. Это похоже на выпускную фотографию, но заведение явно не военное, потому что парень не в военной форме, а просто в голубой рубашке с жестким воротником. Под этой фотографией еще одна. Я вижу только ее край и, подцепив рамку, вытаскиваю ее. На ней все тот же паренек, разве что моложе или просто одет небрежнее. Он сидит в каноэ, которое, похоже, сделано из настоящего дерева. Лодка плывет по великолепному озеру, вроде задумчивого озера Дейтарк. Вместе с ним в каноэ Док. Парнишка улыбается, глядя в объектив, а Док улыбается, глядя на парнишку. Я ошибался насчет Дока. Это его сын. Это видно по выражению его лица. Что-то с ним случилось. Я возвращаю на место фотографии и чувствую себя мерзко. Как будто тайно подглядывал за тем, как он занимается сексом. Я чувствую... Не уверен, что я чувствую. Но теперь я знаю. Иду в ванную, ту, что находится в комнате, где я спал все это время. В его комнате. Так вот, кем я себя ощущал. Я становлюсь напротив зеркала. Я еще не смотрел на себя. То есть смотрел, конечно, на видео вместе с Доком. Видел, что это произошло, но... Тогда я просто отмечал про себя, что сделано, а сам будто избегал увидеть все целиком. Как если бы мое лицо в зеркале было изо льда и выскальзывало из рук. Но сейчас я смотрю. Я стою перед зеркалом и не позволяю себе отвернуться, голове опуститься, глазам обижать. Нет, я смотрю. Как будто встречаю самого себя на улице по пути к Антонио чистить кастрюли. Любопытный экземпляр. Что ты о нем думаешь? Какое у него прошлое? Мне хочется встряхнуться. В уме я даже шлепаю себя по щекам, представляете? Эй, посмотрите на него! Вот он идет по улице, так посмотрите на него! И я смотрю. Неприятный тип. Вот и все. Противный немного. То есть лицо у него слишком непривычное, слишком голое, не совсем правильное, что ли. Ему не хватает, ну не знаю, определенности. Наверное, его мамаша ела что-то не то или пила не ту воду, когда ходила беременная, не иначе. И тут мне вспоминается, как когда-то, уже очень давно, я провел целый год в уютном месте специально для детей, где все было как дома. Там находились не только мы, обгоревшие, но и другие дети. У них лица не были повреждены. Просто неполноценные лица, что ли. И у них были еще другие проблемы, но это то, что я вижу сейчас. Я не такой, как все, но знаете ли, я просто парень, который выглядит не как все. Не чудовище. И при виде меня вы не будете думать: «О боже, что с ним такое произошло?» Я опускаюсь на колени на пол и плачу, черт меня побери. Слезы мои льются на джинсы, и это безумие. Я никогда не плакал. Разве что в больнице, да когда было больно, но потом ни разу. И что с того? Я плачу сейчас. Док скоро должен прийти домой. Колени болят, когда я поднимаюсь с пола. Боль занимает мои мысли, пока я иду в спальню. Он должен скоро прийти, а я не знаю, как связаться с Дейтарк. Но она уже ждет меня. Стоит мне объявиться в сети, как экран уже полон сухих листьев. Правда, они исчезают, как только я дотрагиваюсь до экрана. Неожиданно на черном фоне идет снег из белых лепестков. Думаю, она там. Я должен уйти. Я медленно печатаю слова, не думаю, что смогу произнести их вслух. Мне не вынести всего этого. Тот же самый алый знак вопроса, который я видел в первый день в больнице, он извивается на экране, прожигая меня насквозь. «С меня довольно», — печатаю я. «Мне нужно убраться отсюда. Все очень просто, в самом деле». Что ж, возможно, это неправда. Возможно, любовь — это всегда непросто. «Никто всерьез не будет меня искать», — сообщаю я ей. Экран застыл. Знак вопроса, белые лепестки. Я совершенно один. Мне просто необходимо уйти. Я все ввожу слова, но ее здесь нет. Она где-то в другом месте. И мне следует просто встать и вернуться в свою каморку. Я ведь не нарушил никаких законов, вот только журналисты будут преследовать меня и сделают из всего шумиху, и мне придется на время остерегаться программ новостей. Но это худшее из того, что может со мной случиться. Но я все же сижу, застывший, как экран.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Вдруг экран неожиданно очищается и становится голубым. Мне страшно. Внезапно на нем оживают белые буквы и цифры. Никаких цветов, совсем никаких картинок, только адрес. Какой-то адрес с названием улицы в Балтиморе. «Спасибо», — набираю я. Экран гаснет. Вот теперь ее действительно здесь нет. Я отправляюсь на поиски бумаги и ручки в спальню Дока, полагая, что у него, возможно, они есть. Писать причудливые записки друзьям, например. Это не то, что можно напечатать на компьютере или отправить по электронной почте. Я записываю адрес по памяти на всякий случай. Затем кладу чистый лист бумаги на письменный стол рядом с клавиатурой. Интересно, из какого дерева сделан этот стол? Мой старик, наверное, сразу определил бы. Как непривычно держать ручку неуклюжими пальцами. Я сниму деньги со своего счета, куплю билет за наличные, пусть с переплатой. Это позволит мне отделаться от журналистов и от Дока. Антонио, вообще все равно, приду я или нет. А все же любопытно, что я собираюсь найти по этому адресу. Дейтарк? Возможно. Мне только сейчас приходит в голову, что я даже не знаю на самом деле, что она — это она. Я просто догадывался. Это и не важно. А вдруг... Ведь может такое быть. Моя мать жива, и это мои воспоминания верны, а не официальная база данных. То есть на то, чтобы меня привести в порядок, потребовалось не меньше миллиона баксов. А если она уцелела, что ж, общественное здравоохранение сделало свое дело. Может, в этом вся причина? И было бы желание и деньги узнать можно все, что угодно. Антонио платит мало, но на что мне было тратить эти деньги раньше? И может быть, я думаю, если она и в самом деле жива, больше всего на свете мне хочется увидеть ее. Хотя бы разочек, понимаете? Нет. Я сам не понимаю. Я касаюсь ручкой бумаги, и на листке появляется крошечная ярко-синяя точка. Идеально круглой формы и цвета неба в тот первый вечер, когда я любовался видом города сверху, его переливающимися огнями. «Док», — пишу я. Слова выводятся медленно, буквы петляют по бумаге песочного цвета. «Я нашел портрет вашего сына. Раньше я не смел совать нос в ваши дела, простите меня. Я не знаю, что произошло с ним или с вами двумя. Я просто не знаю этого и хочу, чтобы вы знали, как много вы сделали для меня, уж вы мне поверьте. И простите меня за то, что я не остаюсь, но я просто не могу. Я не знаю точно почему. Может, просто потому, что я никогда не был самим собой, понимаете? То есть, полагаю, я им был давным-давно, но после той аварии я был ребенком в кровати под номером 4, затем я был обгоревшим ребенком, а затем чудовищем, от которого отворачивались люди, и мойщиком кастрюли из-под паэли. А теперь я даже не знаю. Мне кажется, я просто хочу попробовать быть собой. Не уверен, что это вообще у меня получится. Забавно, да? Но мне необходимо попробовать. А еще я хочу сказать, что есть одна девочка, и сделать ей лицо вам будет намного легче, чем мне. Она белокурая, и вы сами увидите, какая она была хорошенькая. И журналистам она понравится. Они придумают что-нибудь трогательное, вроде истории про Золушку. Ее зовут Котенок, и вы сможете найти ее в группе взаимопомощи, которую я посещал по вторникам. Все это есть в моем досье. Надо бы высказать ему еще что-нибудь, но слова не идут. Возможно, я еще не понимаю, что именно надо ему сказать. И потребуется время, чтобы это понять, и уже когда я смогу вернуться и высказать все, ну, не знаю. Но это уже возможность. А я что-то не припомню, чтобы у меня были какие-либо возможности раньше. Если что и случалось со мной, это только всякая ерунда. Так что я просто пишу «Спасибо, док». Я оставляю записку на столе, а сам выхожу из квартиры. Впервые я делаю это самостоятельно, но сигнализация никак не реагирует. Все та же лягушка плюхается в маленький бассейн в симпатичном внутреннем дворике, а я сажусь в лифт и спускаюсь в вестибюль, и все это в первый раз за все время. Навстречу мне идет женщина, ослепительная, в прекрасном деловом костюме, в красивых туфлях, и я вижу, как взгляд ее подбирается к моему лицу. И я собираюсь сделать то же, что и всегда на улице, посмотреть мимо нее, не замечать. Но усилием воли не делаю этого. Она смотрит, и я ей неприятен, это видно по ее глазам, но она смотрит. А затем идет мимо меня и заходит в кабину лифта. Вот оно! Спасибо, док. И простите меня. Жаль, что я оказался не тем, кто вам нужен. Мне страшно. Я иду через парадную дверь на улицу и направляюсь в Балтимор. Вы слушали рассказ Мэри Розенблюм «Внешность обманчива». Итак, в сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Колина П. Дэвиса «Защитники» и рассказ Мэри Розенблюм «Внешность обманчива». Оба в переводе Макбал Мусиной.

Ветер дул с моря, а значит, работа не шла, и настроение было ни к черту. Ветер дул с моря, и, несмотря на наглухо закрытые ставнями окна, казалось, будто соленые волны плещутся о стены дома и жадно облизывают каменные ступени. Ветер дул с моря, и заставить его сменить направление было не в моих силах. Отодвинув на край стола долговые книги, я раздраженно захлопнул крышку чернильницы, задул свечи и сделал добрый глоток горячего грога. Но и какой прок быть богатым человеком, если простой каприз природы запросто обеспечивает тебя на весь день головной болью? Если даже в самом удаленном от побережья районе города море умудряется напоминать о себе всякий раз, когда ему это вздумается. Да уж, оно не бродяга, которого можно вышвырнуть за ворота и наказать забыть дорогу обратно. Море — вот истинный владыка этого окруженного со всех сторон водой клочка земли, его настоящий царь и бог. А жалкие людишки, да что они могут? Ненавижу. Ненавижу море. Мысль была привычной, и вовсе не вторая кружка грога послужила ей причиной. Такова уж ирония судьбы, что в семье потомственных мореходов родился человек, столь исступленно ненавидящий эту соленую лужу. Хотя, почему родился? Когда-то давным-давно и я грезил его лазурными волнами, мечтал взбираться по вантам, стоять у штурвала, идти на абордаж. И даже врожденная хромота не стала бы преградой, но... Но море забрало у меня родных... И пусть команда капера, взявшего на абордаж слишком медлительного торговца почти в полном составе, давно уже горит в аду, это ничего не меняет. Я-то знаю, что они были всего лишь марионетками, бездушными и оттого жестокими игрушками в руках.

0: как прятавшегося за ширмой кукловода. «При чем тут море?» – спросите вы. «Не спрашивайте у меня. Спросите у тех, кто пошел на корм рыбам». Допив начавший остывать грог, я решил, что до вечера слишком далеко и с горячительными напитками стоит повременить. А то еще попытаюсь открыть глаза на дьявольскую сущность моря какому-нибудь должнику, как на прошлый день города. Нет, насмешек я не боялся. Те, кто мог себе это позволить, слишком благоразумны, чтобы принять такие мои высказывания всерьез. Для них это всего лишь экстравагантная шутка и не более того. А остальные... на остальных плевать. Да, совсем забыл представиться. Натаниэль Кордек, вашим услугам. Для друзей, а таковых на сегодняшний день, пожалуй, уже и не осталось, Нат. Для всех прочих, но только за глаза, ломаный грош. Странные люди. Они искренне полагают, будто мне неизвестно о собственном прозвище. Вспоминают о нем, желая оскорбить. Странные. Да не знаю я, что происходит вокруг. Разве добился бы успеха в своем деле? В каком? В каком деле, разве я не говорил? Я ростовщик. Сужаю деньги в рост. О, вижу, вы улыбаетесь. Нет-нет, не прячьте улыбку. Наверняка вы почтили своим присутствием новогодний бал у губернатора, ведь так? Такой молодой и уже ростовщик. Да, жена гарнизонного казначея пошутила весьма метко. Правда, думаю, ее супругу было совсем не до смеха, когда ссуда на покрытие недостачи перед приездом столичных ревизоров обошлась вдруг несколько дороже, нежели обычно. Несколько, да. Что же касается молодости и положения в обществе, я рано понял, какую власть дают деньги. Нет, разумеется, лежащее без движения золото помогает добиться успеха не больше, чем кольчуга выплыть утопающему. Как и всякое другое оружие, золото требует постоянного внимания. Никто ведь не станет пенять на клинок, если хозяин не удосужился его наточить и давно позабыл, где он пылится. Так вот... я знаю, как заставить деньги работать. Как превратить мертвое золото в открывающее невероятные возможности инструмент. Именно поэтому Натаниэль Кордек смог всего добиться сам. Исключительно собственным потом и кровью. Впрочем, без чужой крови тоже не обошлось, но не разбив яиц, яичницы не приготовить. Я ростовщик, и этим все сказано. Людям моей профессии иногда приходится принимать жесткие, если не сказать жестокие, меры для возврата выданных взаем денег. В нашем деле нет места белым и пушистым. Всякое бывало. Всякое. Дернув затянувшийся из комнаты шнурок колокольчика, я собрал разложенные на столе книги и листы с черновыми пометками и убрал их во вмурованный в стену сейф. Крутнул колесико, сбивая шифр, и только после этого провернул торчащий в замке ключ. «Да, хозяин...» Заглянул в приоткрытую дверь Роб, бывший одним из немногих слуг, допущенных в мой рабочий кабинет. По своему обыкновению, парень поверх полосатой матросской фуфайки натянул безрукавку из толстой кожи, а свободного покроя шаровары заправил в высокие ботинки с железными набойками на носках. «Еще Грогу?» — спросил он, шумно потянув носом воздух. «Нет, передай Мартину, пусть ждет меня в гостиной», — распорядился я, взял трость и неловко поднялся со стула. Выпитое спиртное мягко толкнулось в голову, но колебание было недолгим. Пусть ветер и дует с моря, а дела есть дела. Только вышел из кабинета, и сразу же из каморки выглянул Боб, походивший на напарника, словно родной брат. Они даже одевались одинаково. Только этот был старше и массивней. Пивное брюшко уже начинало выпирать из-под жилетки, а под куцей войлочной шапчонкой прятались глубокие залысины. Оставшийся на тяжелом подбородке след от вскользь прошедшего абордажного палаша и торчащий из голенища правого сапога рукоять наваки придавали ему на редкость разбойничий вид.
1: «Хозяин, вас проводить?»
0: «Да», — кивнул я, и, вцепившись в перила, начал медленно спускаться по лестнице.
2: «Проклятая нога, проклятая лестница, проклятый дом и проклятый испоганивший настроение ветер! Нет, определенно надо будет подыскать новое жилье без такой чертовой уймы ступеней».
0: «Питер не приходил?»
1: «Пока не появлялся».
0: «Как появится, пусть сразу зайдет».
1: «Передам».
0: Боб предупредительно распахнул дверь гостиной, и на каждом шагу, тяжело опираясь на трость, я прихромал к рабочему столу. С наветренной стороны завывало еще сильнее, по закрытым ставням колотили капли дождя, и даже полыхавшие в камине дрова не могли толком прогнать сырость. Ветер с моря, сырость, раскалывающиеся от боли колено. Нет, положительно, с каждым годом приход осени приносит все больше и больше неприятностей. Ну, усевшись за стол, буркнул я развалившемуся на диванчике Мартину.
3: «Чёртова погода!» —
0: пробормотал пожилой щеголь. Заказанный у лучшего портного вечерний костюм, шелковая сорочка, белоснежные манжеты, шикарные туфли с серебряными пряжками. Прическа волосик к волосику, как всегда, идеально. Лицо в меру напудрено, ногти отшлифованы, тонкие усики завиты и... никакого намека на щетину. Так вот даже и не скажешь, что опять всю ночь кутил. «Сколько часов спал сегодня?» 2-3 Пошерудив тяжелый чугунный кочергой угли в камине, поинтересовался я.
3: «Откуда?»
0: — в изумлении уставился на меня Мартин. Потом догадался, подошел к зеркалу и, оттягивая веки, начал разглядывать изрядно покрасневшие от недосыпа глаза.
3: «Да, природу не обманешь».
0: «Так сколько?»
3: 3
0: Мой помощник пригладил левый ус и полюбовался своим отражением.
3: «Остепениться тебе надо, не мальчик уже».
0: Я выудил из верхнего стола стопку пищи и бумаги и медную чернильницу. Если бы не эти бесконечные любовные авантюры, давно бы сделал его компаньоном.
3: «Возраст — такая штука». «Да что возраст!» — только и рассмеялся Мартин. «В заведении матушки Марты такие девочки, они даже мертвого на ноги поставят».
0: «Сомневаюсь», — правя перочинным ножом перо, хмыкнул я. «Вот живого насмерть заездить было дело. В любом случае, ты ведь не у матушки Марты и не в трех черепахах кутил, так? Новая пассия?»
3: «Не без этого»,
0: — ухмыльнулся мой помощник, которому любовные похождения иной раз обходились, ой, как недешево.
3: «Живой же человек!»
0: «Да и я вроде пока не мертвец», — хмуро глянул я на него в ответ и спросил. «Что у нас на сегодня?»
3: «Доводилось мне слышать про людей, у которых ром вместо крови. Пока тебя не повстречал, думал, брехня. Но если у одного могут быть вместо крови чернила, то чем ром хуже?»
0: Мартин вновь уселся на диван и заложил ногу на ногу. Зная меня лет 10, он прекрасно понимал, над чем шутить можно, а над чем не стоит. И когда надо переходить к делам, тоже в большинстве случаев не ошибался, а потому начал перечислять.
3: «Сегодня напросились на встречу четверо. Сэм Браун, Дик Росс, Эл Риони и Гарри Шин».
0: «Так-так-так». Сцепив пальцы, я задумался, решая, не придется ли возвращаться наверх за долговыми записями. У первых двух посетителей, если не ошибаюсь, подходил срок возврата займов. И не думаю, что они так благодарны за суженное золото, что воспылали желанием вернуть его лично. Не те люди, не те ситуации. Как пить дать, будут просить об отсрочке. Надо бы условия в памяти освежить». «И у Риони. У Риони тоже время платежа подходит. Точно. 20 дублонов в начале следующего месяца. Расплатятся досрочно? Очень сомневаюсь». «Дела у Риони в последнее время не очень?»
3: «Так себе. Лавка много денег не приносит, скупка краденого тоже не самый надежный источник дохода. Сегодня густо, завтра пусто», — усмехнулся Мартин и пожал плечами. «Сомневаюсь, что у него будут деньги в срок».
0: «Его оставишь напоследок. Что с остальными?»
3: «Брауну в последнее время не везет», — без запинки ответил Мартин и развалился на диване. «То пряжа гнилая окажется, то пшеница заплесневеет. У всех перекупщиков бывают черные дни, но в этот раз полоса неудач что-то затянулась. На следующей неделе должен вернуть 800 марок, а это, считай, без малого 140 дублонов. Если напряжется, вернет, но сам без штанов останется».
0: «Рос?»
3: «Тут дела еще хуже», — вздохнул помощник. «За лето потерял 3 корабля. С последним тоже полная неопределенность. На той неделе еще вернуться должен был. Предупреждал ведь, нельзя ему денег давать. Чистые потери. Зря не послушал».
0: «Перестань», — отмахнулся я. «То, что такой судовладелец, как Росс, в раз лишится всех кораблей, предугадать было невозможно. Хотя, почему всех?» Тут Мартин немного поторопился.
3: «Должен? Да помню я, помню.
0: 1500 дублонов не та сумма, о которой можно позволить себе забыть. Шину что понадобилось? Он же с Юзефом Заном обычно работает».
3: «Господин старший таможенный смотритель крупно проигрался на петушиных боях. Причем проигрался в долг», — хихикнул Мартин. Сколько он остался должен?
2: 30 дукатов.
3: Не так уж и много. Почему не перехватил у Юзефа?
2: Наколку на того петуха ему помощник Зена дал, и вот оно как вышло. Теперь они на ножах.
3: Шин с Карлосом тоже не в лучших отношениях, поэтому решил обратиться ко мне, кивнул я.
2: Что ж, дружба с таможней еще никому не вредила. Дай ему сколько попросит, остальных ко мне.
3: На каких условиях? Уточнил поднявшийся с дивана Мартин.
2: На щадящих.
3: И возвращайся быстрее, с Брауном разговор не из приятных намечается.
2: А с Россом?
3: Видно будет, не стал я открывать своих карт. Возвращайся. И пусть Росс заходит.

0: Ричард Росс заглянул в гостиную минут через пять. С Мартином судовладелец был примерно одних лет, но седая шевелюра и длинные вислые усы делали его стариком. Или все дело в выражении лица? Сразу и не поймешь, то ли у него язва открылась, то ли до чертиков неприятен предстоящий разговор. Скорее, второе. Держится, как обычно, прямо, будто шпагу проглотил. Не иначе армейская выучка сказывается. И ни малейшего намека на растерянность или слабость.
1: «Здравствуй, Натаниэль!»
0: Он подошел к столу, но садиться не стал. «Присаживайтесь, господин Росс», — указал я на стул для посетителей.
1: «Ричард», — поправил меня старик, на сюртуке которого темнели мокрые пятна. «Впрочем, как вам угодно. Дело не в этом».
0: «Грогу или, быть может, чистого рому?» — предложил я, разглядывая влажный сюртук. «Он что, пешком сюда добирался? По такой-то погоде?» Росс сморщился, будто хлебнул уксуса, и лишь помотал головой.
1: «У меня не получится вернуть вам деньги!»
0: — выпалил он, решив сразу покончить с неприятным делом.
1: «Пожалуй, все же рому».
0: Я вытащил из верхнего ящика стола квадратную в основании бутылку и покачал головой. «Гадость редкая, но с нынешней погодой, сами понимаете».
1: «Вы как будто не удивлены».
0: Росс невольно принял протянутый стакан с налитым на три пальца золотистым напитком. «Нет». Себе я плеснул существенно меньше и лишь смочил губы.
1: «Ваши финансовые трудности ни для кого не секрет».
0: «Так когда, вы говорите, сможете вернуть заем?»
1: «Натаниэль, вы меня не слышите!»
0: Старик горько усмехнулся и опрокинул в себя ром.
1: «Я разорен! У меня нет и не будет возможности рассчитаться с вами!»
0: «Выходит, слухи о пропаже Феникса имеют под собой основания?»
1: «Вам уже известно?»
0: Поморщился удивленный судовладелец. «А чему вы, господин Росс, удивляетесь? Дурные вести расходятся быстро», — пожал я плечами. В этот момент дверь в прихожую слегка приоткрылась, и к нам заглянул бритый наголо парень. Питер указал глазами на Ричарда, легонько кивнул и скрылся из виду.
1: «Меня решительно удивляет ваше спокойствие», — признался Росс. «Карлос бы уже прислал своих громил выбивать долг, а Зан... Зан бы еще вчера начал опись оставшегося имущества».
0: «Ну, нам всем повезло, что вы работаете со мной», — улыбнулся я. «Давайте договоримся так. Вы получите отсрочку в 2 недели. Если она понадобится, размер моей премии вам известен. Если нет, и вовсе замечательно».
1: «Но...»
0: «Господин Росс», — я хлопнул по столу ладонью, — «мы столько лет проработали вместе. Думаю, вы заслужили небольшую скидку. И не надо спорить. Срок платежа переносится на 2 недели, и точка».
1: «Но я же...»
0: «Вам еще налить?»
1: «Нет, благодарю».
0: Судовладелец рывком поднялся со стула и направился к выходу.
1: «Я постараюсь, но обстоятельства таковы...»
0: «2 недели», — повторил я. «Все через 2 недели». Стоило старому судовладельцу исчезнуть, как в гостиную тут же заскочил Мартин.
2: «Ты вконец из ума вышел!»
0: — с порога зашипел он.
2: «Да через 2 недели остальные кредиторы обдерут его как липку!»
0: «А я полагаю, нет».
2: «Его последний корабль пропал неделю назад!»
3: «А по моим данным, он чинит поврежденный штормом такелаж в порту Фрайда».
0: Я хотел было убрать бутылку в стол, но передумал и сунул ее Мартину. «Хлебнешь?»
1: «Что? Нет!»
0: — скривился тот, прекрасно зная, какое пойло предназначается проблемным должникам.
2: «Ты уверен насчет Феникса? Я ничего

0: что-то в этом сравнении право было. Полноватый и невысокий Браун стремительно ворвался в гостиную, кинул на диван промокшую от дождя шляпу, которую неведомо почему не оставил в прихожей, и бросился к моему столу. Вслед за ним в комнату тихонько проскользнули Роб и Боб. Несколько обескураженный Мартин появился мгновение спустя. Торговец недовольно оглянулся и попросил:
1: «Нат, мы можем поговорить наедине?»
0: «Не думаю, что в этом есть необходимость», — покачал головой я. «Ведь, я так понимаю, ты пришел вернуть деньги».
1: «Об этом я и хотел поговорить», — буркнул Браун и без приглашения уселся на стул. «Я не смогу вернуть деньги в срок».
0: «Сговорились все сегодня, что ли?» — устало протянул я и принялся массировать давненько уже ломившие виски. «И сколько времени ты рассчитываешь получить?»
1: 2 месяца!
0: Воспрянул духом Браун.
1: «Мне нужно 2 месяца!
0: «Нет», — отрезал я. «Ни 2 месяца, ни 2 дня. Деньги должны быть возвращены точно в срок».
1: «Но у меня сейчас столько нет!»
0: «Найди», — фыркнул я. «С каких это пор отсутствие у тебя денег стало моей проблемой?»
1: 800 марок!
0: Торговец аж подскочил.
1: «Легко сказать, найди!»
0: «Меня мало волнует, легко сказать или нет», — уставился я на него. «Ты же понимаешь, благотворительность не мое призвание».
1: «Но нельзя сейчас просто взять и выдернуть эти деньги из оборота!»
0: Браун плюхнулся обратно на стул.
1: «Нельзя!»
2: «Об этом надо было думать раньше», — заметил вставший у него за спиной Мартин.
3: «Если на то пошло, у тебя в запасе целая неделя».
1: «Вздор!»
0: — заорал толстяк.
1: «Даже если распродать весь товар за полцены, не наберется и 500 марок! Сейчас у меня кое-что отложено! Я немного добавлю и проверну одно дельце!»
0: «Нет, Сэм», — решительно повторил я. «Никаких отсрочек».
1: «Ну почему?»
0: — сплеснул руками Браун.
1: «Какой прок резать курицу, которая несет золотые яйца?»
0: «На следующей неделе ты еще сможешь рассчитаться со своими долгами. Что будет через 2 месяца, одному Богу известно. Мне бы не хотелось увидеть тебя в долговой яме».
1: «Я не смогу собрать нужную сумму», — прямо заявил торговец.
0: «Не беспокойся, мои помощники посодействуют тебе в поиске недостающего. Ты ведь знаком с Бобом и Робом?»
1: «Не надо на меня давить!» — прорычал Браун. «Так просто меня не запугать!»
4: «Да упаси Господь!» — скинул я руки.
0: «Хотя, если припомнить о расписках и закладных... Знаешь, Сэм, всем нам будет лучше, если ты вернешь деньги в срок. Мне не хотелось бы увидеть тебя в долговой яме».
1: «Будь ты проклят, ломаный грош!»
0: Браун сорвался с места и, позабыв о шляпе, рванулся к выходу. В ответ на вопросительный взгляд Роба я кивнул, и парень шагнул навстречу спешившему покинуть нас торговцу. Хук в солнечное сплетение выбил из Брауна дух, и должник повалился на ковер.
3: «Побольше почтения!»
0: Ухватив за плечо, Боб поставил его на ноги и легонько приложил кулаком по печени.
3: «И готовь золото!»
0: «Достаточно», — криво усмехнулся я. «Что ж, надеюсь, господин Браун, между нами не осталось недопонимания».
1: «Сукин сын!» —
0: выругался Мартин, когда громилы, нахлобучив на должника шляпу, выставили того за дверь.
3: «Но ты прав. Стоит только отсрочить возврат одному, как тут же у остальных найдется чертова дюжина причин не платить».
0: «Как думаешь, он сумеет найти деньги?» — поинтересовался я.
3: «Может быть. А может быть и нет. Но через 2 месяца золото в его карманах точно не прибавится. Если что, устроим показательную порку. Остальные сразу шелковыми станут».
0: «Зови Риони». Облокотившись о столешницу, я перевел взгляд на висевшую на стене картину. Холмы, покосившиеся надгробные плиты, огромная в четверть неба луна и никакого моря. Очень успокаивает. Эл Риони, неопределенных лет лысоватый живчик, то ли с выбитыми в драке, то ли траченными цингой зубами, зашел в комнату как-то очень уж неуверенно. Бочком подошел к столу, покосился на Мартина и уселся на самый краешек гостевого стула. «Если ты тоже за отсрочкой, мое настроение окончательно испортится», — тяжело вздохнул я. «Ладно, выкладывай, с чем пожаловал».
1: «Нет, никаких отсрочек», —
0: замахал руками Риони и осторожно пристроил на углу стола какой-то потертый мешок.
1: «Я по делу».
0: Мартин тут же ухватил его за руку и повернулся к охранникам.
3: «Проверяли?»
4: «Да там старье всякое», — пожал плечами Роб.
0: «И что это должно

0: должно означать?» Спросил я и перевел взгляд с потертой мешковины на скупщика краденого.
1: «Принесли мне, стало быть, вчера мешок этот?»
0: Риони вытер хлюпающий нос рукавом парусиновой куртки, почесался и продолжил.
1: «Даже выкинуть его хотел, а потом сообразил, господина Корду это наверняка заинтересует».
2: «Да ну!»
0: — поджал губы Мартин.
1: «Принес мешок один из проходимцев, что вечно у порта ошивается», —
0: поежился Эл.
1: «Он оттуда только деньги забрал, все остальное мне сдал».
2: «Что, у обобранного им нищего еще и деньги при себе оказались?» — заулыбался мой помощник.
1: «Оказались, не извольте сомневаться».
0: Риони распустил шнур и вытащил из мешка поношенную матросскую куртку.
1: «Вот здесь, в подкладке, тайник был. Туда дублон, два дуката, пара талеров и три марки зашили».
0: «И этот прыщелыга пришел за парой шиллингов, обретя такое богатство? Ох, не верится мне что-то». Недоверчиво прищурился я, разглядывая разложенные на столе вещи. Табакерка, пластинка жевательного табака, кресало, точильный брусок, ржавый складной нож, катушка с нитками, почти новые сапоги, нижнее белье, набор игральных костей.
1: «Тому парню одежку прощупать ума не хватило»,
0: самодовольно заявил Риони.
1: «Поэтому и довольствовался одним дублоном и горстью мелочи, что в кошеле было. Подкладку уже я распорол».
2: «Выходит, теперь у тебя есть деньги вернуть долг», — рассмеялся Мартин.
1: «Выходит так», — заулыбался Эл
0: и сунул мне какие-то бумаги.
1: «Только вот я подумал, а может, господин Кордо скостит мне должок, если эти бумаги увидит».
0: «В тайнике были?» — раскладывая на столе пожелтевшие листы, уточнил я. «Пара писем с потускневшими почти до полной неразборчивости чернилами, траченная морской водой расписка, почти чистый лист бумаги с непонятными расчетами и... карта. Карта с жирным крестом в левом углу. Крестом, рядом с которым приписано столь знакомое имя.
1: Алекс Гром, будь он проклят! Мне помнится, вы одно время этим головорезом сильно интересовались».
0: Вновь завел свою шарманку скупщик краденого.
1: «А тут как раз...»
0: «Считаем и в расчете», — оборвал его я, не отрывая взгляда от карты. «Стой, не уходи! Подожди в прихожей. Боб, проводи!» «Нет, здесь не крест. Перекрещенные кости. Вот и череп, но на него чернил не хватило, и на бумаге только царапины от пера остались. Чуть ниже цифры. 7 и 4 нуля. Дальше буковка «М». 70 000. Марок?»
1: «Конечно, конечно!» — закивал Риони.
0: «Питер!» — позвал я, как только за скупщиком краденого закрылась дверь.
3: «Да?»
0: — немедленно проскользнул в комнату мой помощник по особым поручениям через заднюю дверь.
3: «Проблемы?»
0: Как ни странно, на лихого морского рубаку он походил меньше всего. Скорее напоминал одного из вечно слонявшихся у порта в поисках легких денег пройдох. Среднего роста, жилистый, гибкий. Одежда застирана так, что первоначальных цветов уже и не разобрать. Не в бедности дело, просто одежку Питер менял лишь когда она начинала расползаться по швам. Привычка такая у человека, ничего не поделаешь. И только обувь, тяжелые матросские ботинки всегда была в отличном состоянии. «Пока нет». Достав из верхнего ящика стола бутылку, я плеснул себе рому.
2: «Мартин, пошли кого-нибудь за маэстро Бартоломью. Питер, выпотроши Риони. Вытащи из него все, что он знает об этом мешке и о человеке, который его принес. Все. Если решишь, что эта крыса что-то скрывает...»
1: «Вряд ли бы он решился вести с нами какие-то игры», — нахмурился Мартин.
0: «Я тоже так думаю, но проверить необходимо». Свернув карту, я сунул ее в карман и опрокинул в себя на треть наполненный ромом стакан. Шумно выдохнул, дождался, пока восстановится сбитое крепким алкоголем дыхание, и приказал:
3: «Мартин, передай Бартоломью эти бумаги, пусть посмотрит. И да, попробуй разузнать об их владельце все, что сможешь. Там есть имена».
1: «А что-нибудь еще?»
3: «Жду всех у себя».
0: Ухватив трость, я поднялся на ноги.
2: «И пошевеливайтесь!»
0: Обратная дорога оказалась сущим адом. И немучительный подъем по лестнице и нывшее колено стали тому виной. Нет, дело на сей раз было совсем в другом.
2: Алекс Гром. Гореть ему в аду!
0: Продолжение рассказа Павла Корнева «Ростовщик и море» в следующем выпуске «Модели для сборки».

Павел Корнев. Ростовщик и море. Часть вторая. Продолжение. Все началось 15 лет назад, во время уже и не помню, по какому случаю приключившейся заварушки. Получить каперский патент тогда не составляло особого труда, звенело бы в кошеле золотом. И золото звенело, очень уж широкие возможности давал сей документ. Чиновники богатели, решительные люди приносили какую-никакую пользу своей стране и как могли поправляли пошатнувшиеся из-за розданных за патент взяток благосостояния. Правда, некоторые из них ничем не отличались от пиратов, разве что предпочитали не распространяться о своих подвигах. Брюс Гром был из их числа. Не слишком удачливый капитан занял у ростовщиков кругленькую сумму, купил патент корсара и занялся узаконенным разбоем, не шибко-то разбирая, где свои, а где чужие. Прямых доказательств не было, но в порту каждая собака знала, что именно его корвет пустил на дно возвращавшегося в Шухарту торговца. Торговца, на борту которого плыла вся моя семья. Да только свидетелей не осталось. А что взять с пустой болтовни? Не допрашивают же по таким пустякам уважаемого капитана. Всем было просто наплевать. Всем, но не мне. Я долго ждал своего часа. Копил деньги, перенимал опыт старших коллег, а потом начал скупать расписки Брюса. Через полтора года, когда мне только стукнуло 22, он застрелился, чтобы избежать долговой ямы. Слишком уж много накопилось неоплаченных долгов, и слишком принципиальным оказался молодой ростовщик, не желавший давать ни дня отсрочки для возврата займов. Жизнь капитана стоила мне 3000 марок и подмоченной репутации. Плевать. Все только начиналось. За несколько последующих лет я разорил еще 3 офицеров с буревестника, того самого злосчастного корвета Брюса. А потом и вовсе сумел выкупить судовой журнал этого корыта. Очень удачное вложение. Моряков, которые к тому времени не сгинули в морской пучине и в портовых подворотнях, не сдохли от лихорадки и не упились в усмерть ромом, в одно дело скосила настоящая эпидемия несчастных случаев. Тогда отставной командир абордажной команды Королевского морского флота Питер О'Райли зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Но оставалась одна загвоздка, до сих пор отравлявшая мне жизнь. Служивший у брата первым помощником, Алекс Гром, как сквозь землю провалился. Этот проходимец давно уже был в крепких неладах с законом, и все попытки разыскать его не увенчались успехом. И только теперь мне посчастливилось взять его след.

0: Поднявшись, наконец, в свою комнату, я первым делом доковылял до бара и наполнил стакан яблочным бренди. Уже направился к дивану, и вдруг краем глаза заметил смазанное движение в углу комнаты. Напряженные, будто струны нервы, сыграли дурную шутку. Резко махнув зажатой в руке тростью, я едва не свалился на пол и вдобавок ко всему расплескал бренди. Чертыхнувшись, поставил стакан на подлокотник дивана и подошел к здоровенной крысе, пришпиленной к плинтусу стальной иглой. Яд подействовал моментально, и серая тварь неподвижно замерла на полу. Надо будет сказать Питеру, чтобы убрал. Остальным о моем маленьком секрете знать вовсе не обязательно. В голос, проклиная судьбу, я кое-как добрался до стоявшего у противоположной стены секретера, вытащил из потайного отделения новую иглу и взвел скрытый в трости механизм. Замена метательного снаряда требовала определенной сноровки, но в этот раз мне удалось справиться в считанные секунды. Приноровился за долгие годы практики. Не пистолета же с собой на переговоры носить. Мартин заявился, когда я уже давно допил бренди и раздумывал, не наполнить ли стакан вновь. Нежелание подниматься с удобного дивана сыграло свою роль, и вместо этого я подсунул под спину подушку и начал рассматривать нанесенную на плотную бумагу карту. На работу профессионального картографа она нисколько не походила. Скорее уж, перерисовка с таковой. Слишком нетвердая рука, слишком много непонятных условных обозначений. Так вот сходу и не определить, часть какого побережья изображена. Явно кто-то кусок от карты большего размера откромсал. Хотя ширина и долгота указаны, а значит, можно дойти до лежавших в книжном шкафу карты проверить. Да нет, лениво. «Не помешаю!» Приоткрыв дверь, без стука заглянул в комнату Мартин. «Заходи», — махнул я рукой. «Налей себе чего-нибудь выпить».
1: «Благодарю».
0: «Налей», — распорядился я. «И мне бренди плесни. На пару пальцев, не больше».
1: «Как скажешь», —
0: тяжело вздохнул помощник и направился к бару. Зазвенел бутылками и, не оборачиваясь, поинтересовался.
1: «Что это была за карта?»
0: «Это?» Я помахал в воздухе сложенным листом бумаги. «Обычная пиратская карта. Несметные сокровища и жуткие тайны. Стоит полшиллинга за десяток. И то лишь из-за бумаги, на которой нарисовано».
1: «Зачем же ты тогда ее взял?»
0: Мартин протянул мне стакан с бренди.
1: «На растопку? За 20-то дублонов!»
0: «Раз уж речь зашла о растопке, будь любезен, подкинь дров в камин».
1: «Несовестно тебе старого человека гонять!» — фыркнул Мартин, но послушался.
0: «Этот старый человек так хорошо погулял ночью, что даже смотреть на спиртное не может», — усмехнулся я. «Что ты себе налил? Воду?»
1: «Самый полезный, между прочим, напиток».
0: «Кто бы сомневался. Остальные где?»
1: «Сейчас поднимутся».
0: И помощник сделал добрый глоток воды.
1: «Так что с картой?»
0: «Непонятно пока. Давай для начала послушаем, что Питер и Бартоломью выяснили. Делиться непроверенными догадками не хотелось. Ни к чему это».
1: «Как скажешь».
0: Прекрасно зная мою манеру вести дела, Мартин не стал настаивать на своем.
1: «А вот, кстати, и они топают».
0: И точно. Дверь вновь распахнулась, и в сопровождении Питера О'Райли в комнату прошел невысокий толстячок, окруженную редкими волосиками лысину которого после подъема по лестнице покрывали капельки пота. Кому-то маэстро Бартоломью мог показаться смешным, вот только потешаться по этому поводу стал бы лишь крайне недальновидный человек. Пусть пожилой алхимик и не входил в число самых одаренных мистиков Шухарты, он отличался на ред...

0: и склочным характером. Что же касается профессиональной деятельности, то известность ему принесли вовсе не сомнительные алхимические изыскания, а работы по определению подлинности и сроков составления документов. И чего уж греха таить, за двойной тариф он с блеском осуществлял фальсификацию оных. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнул я и распорядился. «Маэстро Бартоломью, если не возражаете, начнем с вас».
1: «Бумаги подлинные», — пожал тот плечами. «Написаны были 2-3 года назад. Точнее, смогу ответить после проведения соответствующего анализа».
0: «Присаживайтесь», — предложил я. «Бренди?»
1: «От бренди у меня изжога. Но, помнится, в прошлый раз у вас была замечательная вишневая настойка».
0: Улыбнулся маэстро и задвинул пузатый кожаный саквояж под стол. «Изжога у вас от плохого бренди. Мартин, налей маэстро настойки».
1: «С выпивкой я справлюсь и сам», —
0: оживился Бартоломью и распахнул бар.
1: «А вот с кассы Мартин и в самом деле может подсобить».
0: «Всему свое время», — покачал я головой. «Ваши услуги сегодня нам еще понадобятся, так ведь, Питер?»
2: «С чего начинать?» — уточнил Райли.
0: «С Риони», — попросил я и хлебнул бренди. «Что с торгашом?»
1: «Не могу с уверенностью утверждать, о чем был разговор»,
0: — влез в беседу Бартоломью, успевший ополовинить стакан наливки и потер покрасневший нос.
1: «Да это не важно. В общем, он не врал. Пытался юлить, что-то умолчать, но напрямую не врал».
2: «У меня сложилось такое же впечатление. Ему действительно принесли на продажу мешок с вещами», — подтвердил Питер и распахнул дверь в кабинет настежь.
0: «Все верно. Сложнее всего подслушать именно через открытую дверь».
2: «Кто?» «Один из постоянных клиентов. Некто Жорж Легран. Живет разбоем и воровством. Промышляет в окрестностях порта. Недавно разругался с подельниками и теперь работает в одиночку».
0: «А он где взял мешок?»
2: «Риони не знает», — хмыкнул Питер. «Думает, кого-то ограбил. На рукаве куртки он приметил свежие пятна крови, но сам Жорж ранен не был».
1: «А почему начал перетряхивать одежду?» — уточнил Мартин.
2: «Говорит, давняя привычка. В старой одежде частенько находится мелочь. Впрочем, в этом случае он целенаправленно искал тайник».
0: «С чего бы это?» — насторожился я и убрал стакан на подлокотник дивана.
2: «Тот парень, Жорж, он совсем не торговался. Риони палец в рот не клади, сразу неладное почуял. Ну и выяснилось, что из дыры в мешке дублон выпал, поэтому Легран его владельца, как он выразился, и позаимствовал».
0: «Дальше вроде все ясно», — кивнул я. «Нашел бумаги, карту и побежал ко мне».
1: «Карту?»
0: — оживился Бартоломью, наливший себе второй стакан.
1: «Кто здесь говорит о карте?»
0: «Передай», — попросил я Мартина, протягивая сложенную бумагу. «Посмотрите, маэстро».
2: «Самое интересное, что я знаю, где сейчас Легран», — усмехнулся выглянувший в коридор О'Райли.
0: «Если немного подумать, то я тоже». Пришедшая в голову догадка не имела под собой никаких оснований, но ничем другим объяснить заявление Питера не получилось бы. «Он в тюрьме».
2: «Верно», — кивнул О'Райли. «Напился и подрался с вышибалой в борделе у Блошиного переулка. Потом пытался покусать прибежавших на крики стражников, так что за решеткой он надолго».
1: «Когда успел узнать?»
0: — прищурился Мартин.
2: «Сразу мальчишку до капрала Виллиса сгонял. Тот помог по старой памяти».
0: «Понятно». Старая память бывшего подчиненного командира абордажной команды обходилась весьма недешево, но есть вещи, на которых лучше не экономить. «Что-то еще?»
2: «По Рионе все».
0: «Маэстро?» — повернулся я к Бартоломью, который раз... «Маэстро?» — повернулся я к Бартоломью, который как раз изучал в увеличительное стекло, оставленное каким-то реактивом, пятно на карте.
1: «Тише!» —
0: шикнул в ответ алхимик.
1: «Потом!»
0: «Я продолжу?» — уточнил Питер и начал перебирать мятые документы.
2: «Расписка выдана корабельному старшине касатки Мэтью Саргу 7 месяцев назад. Письма датированы прошлым и позапрошлым годом, адресованы все тому же Саргу. Писал их некий Саймон Дирк, и что интересно, несколько раз в них звучит обращение «отец». Странно, не правда ли?»
0: «По поводу чего расписка?»
2: «Он сдал золотые часы в ломбард на Санта-Косте. Обычное дело для человека его профессии».
0: «А он?»
2: «Судя по письмам, морской бродяга».
0: «Найди Саймона и расспроси его об отце. Немедленно», — приказал я. «И потряси всех информаторов по поводу Дирка-старшего».
2: «А чего его искать?» — вздохнул Питер. «Сам всплывет, может быть».
1: «Выкладывай»,
2: — не менее тяжело вздохнул я. Парнишка работал песцом в конторе толстого Анри, у которого склады на канале. Мать умерла 2 года назад. С того времени снимал комнату вместе с 3 такими же чернильными душами. Вчера отпросился с работы, сказал сходить в порт, будто бы от отца весточка пришла. Больше его никто не видел.
1: «И не увидит»,
2: — подвел итог Мартин.
3: «Виллис?»
2: «Виллис», — не стал скрывать источник информации О'Райли.
4: «Маэстро, вы еще долго?» — несколько раздраженнее, чем следовало, окликнул я алхимика.
1: «Уже все».
2: Бартоломью достал из кармана трубку и кисет.
1: «А вы не возражаете?»
2: «Дымите, черт с вами», — разрешил я. «Так что с картой?»
1: «С картой полный порядок».
2: Алхимик передал бумагу Мартину.
1: «Но я не поручусь, что она была нарисована 4 года назад».
2: «Почему?» — удивленно замер на месте мой помощник.
1: «Очевидно, для защиты от морской воды какой-то недоучка пропитал бумагу неким весьма специфическим раствором».
2: Бартоломью, совершенно не опасаясь за свои пальцы, раскурил трубку, вытащенным из камина угольком, и щелчком отправил пылающую деревяшку обратно.
1: «Это мешает установить точное время нанесения чернил на бумагу. Но, судя по косвенным признакам, а также по состоянию карты и характеру потертостей, сомневаюсь, что это новодел. Кстати, мне удалось восстановить часть надписей».
2: «Вижу». Напряженно всматриваясь через увеличительное стекло в блекло-синие каракули, отозвался я.
1: «Что-то интересное?»
2: — заглянул мне через плечо Мартин. «Рассчитайся с маэстро Бартоломью по двойному тарифу», — не стал скупердяйничать я. «Питер, разузнай все, что сможешь о Дирке-старшем, а потом отправляйся навестить этого Жоржа Леграна.
4: Мартин, подними записи, проверь, на какую сумму есть расписки начальника тюрьмы».
1: «Хорошо», — кивнул помощник. «Маэстро Бартоломью, спускайтесь в кассу». «Всего хорошего, господа», —
2: махнул нам на прощание алхимик.
1: «Всегда рад работать с вами».
2: «Всего хорошего», — кивнул я, со вздохом поднялся с дивана и подошел к окну. «Нет, это ж надо. Именно когда возникла нужда выбраться из дома, на улице начался новый вселенский потоп. Теперь точно в конец изведусь, дожидаясь, пока Питер вернется. Ведь всегда гораздо проще куда-то ехать, бежать, идти, чем торчать на месте, дожидаясь у моря погоды.
1: Тьфу ты, к дьяволу море!
2: Все, последние стаканы завязываю». Питер вернулся только под вечер. К этому времени я уже успел поужинать и, бездумно глядя в огонь, сидел в кресле у камина. Дождь стих, но менее мерзкой погоды от этого не стало. Все тот же ветер с моря принес в голод стылую сырость и висевшую в воздухе морось.
1: Собачья погода, хоть в петлю лезь.
2: Нет, насчет петли это, конечно, перебор, но вот в бутылку заглянуть не помешает. Дела могут и до завтра подождать. Боль в колене постепенно стихла. Побалтывая плескавшиеся на дне стакана бренди, я смотрел на обвивавшее поленье пламя и время от времени прикасался к карману со сложенной картой. Сжечь бы ее, да забыть, как страшный сон, но нельзя. Сам себе не прощу. Старые клятвы — дело такое. «Иди поешь нормально», — велел я заглянувшему в кабинет Питеру, который дожевывал какую-то булку. «Пусть подогреют».
1: «Потом», — отмахнулся О'Райли. «Сначала расскажу, что узнал». «Интересно будет послушать».
2: Выудив из жилетного кармана золотые часы, заметил поднявшийся вслед за ним Мартин.
3: «Налейте себе выпить», — распорядился я. «И садитесь поближе к камину».
1: «Душно здесь».
2: Мартин вытер платком выступившие на лбу капельки пота и достал из бара бутылку вина. Питер остановил свой выбор на уже откупоренной бутылке с ромом, налил на пару пальцев и вернулся к камину.
3: «Жорж Легран словарь не подтвердил», — начал он рассказ. «Мешок, говорит, забрал у паренька какого-то, а самого его того в канал».
1: «И он вот так просто сознался в убийстве?» —
2: удивился Мартин.
3: «Почему просто?» — пожал плечами О'Райли. «Было время с ним пообщаться».
2: «Почему он вообще на мешок позарился?» — спросил я.
3: «Легран со своими приятелями торчал в якорной цепи, а Саймон Дирк на свою беду встречался там с каким-то стариком. Забрал у него мешок, а когда уходил, из прорехи на пол золотой вывалился».
2: Вот этот жулик и подсуетился. «В трактире был?» — уточнил я.
3: «Был», — кивнул Питер.
2: «На мальчишку там многие внимание обратили. И старика тоже запомнили. Высокий, сутулый, сильно хромал на правую ногу. Судя по походке, моряк. Лица только никто не разглядел».
1: «А что за старик?» — насторожился Мартин. «Нашел его?»
2: «Нет», — покачал головой О'Райли. «Вчера с отливом в море ушли 4 торговца и 1 курьер. Возможно, он был на одном из них».
4: «Ясно», — кивнул я, пригубил бренди и спросил. «Что разузнал о Дирке-старшем?»
2: «Ну», — усмехнулся Питер, — «тут мне повезло больше.
3: В войну он был помощником интенданта форта, погорел за растрату и подался в бега. Прибился к пиратам, а 4 года назад пропал».
2: «Это все?» — недоверчиво уставился я на парня.
3: «Нет, не все».
2: О'Райли хлебнул рома и выдал главную новость. «Перед исчезновением он ходил на корабле Рамона Франко».
1: «Который вырви глаз?»
2: — присвистнул от удивления Мартин.
1: «Вот так дела!»
2: «И у которого первым помощником служил Алекс Гром, исчезнувший в это же время», — кивнул я.
1: «Как это между собой связано?»
2: Мартин завертел головой, разглядывая то меня, то Питера, и почти сразу же догадался.
1: «Карта!»
2: О'Райли глянул на меня, дождался утвердительного кивка и продолжил.
3: «Примерно тогда же люди Франко захватили галеон «Эстрель». Добыча составила почти 500 тысяч марок. В основном, конечно, товарами, но взяли и золото, серебро, небольшую партию изумрудов».
1: «Помню, помню», — оживился Мартин. «Громкое было дело».
3: «Это еще не все», — загадочно улыбнулся Питер. «Когда собирал сведения о Дирке, пришлось кое на кого надавить, и всплыла интересная история. Выкладывай». «Ходят слухи, что Гром, Дирк и несколько других пиратских офицеров оказались недовольны своей долей и тем, что капитан пообещал рассчитаться с командой только после продажи товаров. Они крепко рассорились, а ночью Гром с подельниками бесследно исчез. Вместе с ними пропал ял и без малого 1/5 добычи. Золото, немного серебра, изумруды. Ял потом обнаружили в ближайшей бухте, но ни золота, ни беглецов найти не удалось. А пытались их найти все, кому не лень. 100 000 марок — достаточно весомый повод оторвать задницу от лавки в кабаке».
2: «Они уволокли на себе почти 500 фунтов? По 80 фунтов на брата?» — засомневался я. «Далеко бы они не ушли».
3: «Там одних изумрудов было 30 000», — вздохнул Питер. «А 50 фунтов на человека не так уж и много. К тому же, сдается мне, большую часть добычи они сразу припрятали до лучших времен».
2: «Возможно, так оно и было». Я достал из кармана карту, развернул и начал аккуратно разглаживать мятый лист. «Есть основания полагать, что во время дележа количество беглецов несколько сократилось».
3: «До одного?» —
2: догадался О'Райли через плечо Мартина, изучавший восстановленную алхимиком карту. Теперь рядом с фамилией Грома проступили имена остальной пятерки пиратов. Напротив каждого цифры. А еще стал прекрасно виден перечеркивавший эти расчеты росчерк пера. И по всему выходило, что и Алекс Гром навеки упокоился там, получив свою порцию свинца.
1: 70 000!
2: Ошарашенно уставился на карту Мартин.
1: 70 000 где?»
2: «Неделя пути». «Это же Джуга, да?» Хмуро глянул на меня Питер, которому возможная экспедиция, несмотря даже на возможный куш, не нравилась просто до чертиков. «Да, восточное побережье острова. Ваше предложение?»
1: «А чего тут думать?» —
2: сплеснул руками Мартин.
1: «Такой шанс упускать нельзя!»
2: «Возможно, золото уже выкопано и потрачено», — помрачнел О'Райли.
4: «Вот и проверим»,
2: — подвел я под обсуждением черту. «И надо сказать, решение далось мне вовсе нелегко. Будь дело только в деньгах, 70 000 марок наверняка бы не перевесили 2 недели болтания в открытом море».
3: «Дьявол! Да я ведь с этого поганого островка не убрался до сих пор исключительно из-за отвращения к плескавшейся вокруг луже. И страха. Чего ж там греха таить, и страха тоже.
1: А тут 2 недели.
3: И это только как минимум. Черт, черт, черт!»
2: «Вам нет необходимости отправляться самому», — заметил Питер мою растерянность.
4: «Окажись дело только в золоте, с легким сердцем отправил бы на Джугу Мартина. Но Гром, черт его побери, Алекс Гром! Пусть мертвый, сгнивший, изъеденный червями, если от него вообще хоть что-то осталось, но я должен убедиться в его смерти лично. Это дело никому перепоручить нельзя. Потом и умереть спокойно можно. А море... морю придется потерпеть. Ну, а я уж как-нибудь его соседство переживу. Поеду сам. На хозяйстве останешься ты, Мартин, решился я и спросил у Райли. А ты, Питер, не хочешь развеяться?
2: С превеликим удовольствием, улыбнулся в ответ тот. Все равно нельзя отпускать вас одного.
1: Боб и Роб тоже пригодятся, забеспокоился Мартин. Безнадежных людей в таком путешествии нельзя.
4: Так и есть, согласился я. Питер, найми корабль и лично проверь весь экипаж, от капитана и до последнего юнги. Не хочу, чтобы мне перерезал горло какой-нибудь недоумок. На место тех, кого отсеешь, найми проверенных людей. И будет неплохо, если среди них окажется несколько решительных парней с богатым морским прошлым. Понимаешь, о чем я?
2: Разумеется.
1: Корабль можно нанять у Винсента Альбы, предложил копавшийся в морском атласе Мартин. Я слышал, у него временные трудности.
4: Не пойдет. Идея эта мне пришлась не по душе. Альба очень плотно работал с Юзефом Заном, а если этот выжига о чем-нибудь пронюхает, цепится почище акулы. Питер, если будут спрашивать относительно цели путешествия...
1: Ври, что я всерьез задумал перебираться в Биму.
4: Помнится, на прошлом балу у губернатора о чем-то таком трепался.
1: Вам понадобится проводник.
4: Мартин, наконец, нашел нужную карту.
1: Если не ошибаюсь, южнее раньше было поселение буконьеров, но его не так давно сожгли. Стоит поискать солдат, которые знают те места.
4: Займись, кивнул я. Без меня ни в какие авантюры не влезай. Оставлю тебе малую кассу. Все, что вернул за время моего отсутствия, пускай в дело.
1: Ясно.
4: Кивнул помощник и убрал карты на место.
2: Свободны.
4: Я допил бренди и отставил стакан.
1: Питер, иди ужинай. Кораблем займешься завтра с утра.
4: После возьми кого-нибудь из счетоводов, сделайте калькуляцию. Мартин, выдашь деньги. Учтите, времени на раскачку нет. Скоро начнутся осенние шторма.
2: После того, как я остался один, хандра и дурные предчувствия накатили с новой силой, но убойная доза крепкого алкоголя легко обратила их в бегство. И пусть завтра буду до вечера болеть, зато не останется места для пустых сомнений и колебаний.

0: Павел Корнев. Ростовщик и море. Продолжение и окончание. Часть третья. Ровно через неделю и не днем позже у меня был корабль и самая лучшая... Какая, к черту, самая лучшая команда, которой я после некоторых колебаний все-таки решил доверить собственную жизнь. Питер все это время почти не спал, рыская по порту и улаживая множество возникающих в самый последний момент проблем. Мартин как мог ему помогал. Ну а на меня остались все текущие дела, и я был этому даже рад. Когда встаешь в 5 утра и ложишься за полночь, за весь день от бумаг отрываешься лишь для встреч с заемщиками, а нормально питаешься раз в сутки, времени на колебания и сомнения уже не остается. Пожалуй, единственное место на свете, которое я без труда узнаю и с завязанными глазами, это порт. Крики чаек, плеск бьющихся о пирсы и борта судов волн, скрип корабельных снастей и лебедок, крики и ругань на добром десятке языков. И вдобавок ко всему вонь гниющих в воде отбросов, запах рыбы, аромат разогретой смолы. Одни торговцы разгружались, другие, напротив, принимали на борт груз. На шлюп береговой охраны грузят бочки с порохом. С рыбацких лодок, спеша успеть к открытию рынка, чумазые пацаны волокут корзины с рыбой. Порт — это чуть ли не единственное место, где жизнь бьет ключом в любое время суток. Но самое главное — море. Проглядывающая из-за кораблей бескрайняя серо-голубая пустошь, от которой подгибались ноги и бросала в дрожь. «Чертово море! Как же я тебя ненавижу!» Вернуться бы сейчас домой, в уютный кабинет, налить кружку горячего грога.
1: «Господин Корда!»
0: Стоило ступить на борт нанятой для путешествия бригантины, как рядом тут же оказался ее капитан, Ханс Шеллер. Высокий и загорелый мужчина, соломенные кудри которого изрядно разбавилась седина. Бороды и усов капитан не носил, оставив лишь бакенбарды. На шее виднелась белая нитка ножевого шрама. «Потом», — коротко бросил ему я, — «в каюте».
2: «Натаниэль!»
0: — тут же попытался остановить меня непонятно зачем заявившийся сюда Мартин.
2: «Это Люк Уильямс, проводник которого...»
0: «К черту всех!» Я ненавидяще уставился на своего помощника.
2: «Капитан, проводите меня в каюту!» «Я провожу!»
0: — пропыхтел тащивший мои вещи Питер.
2: «Нам сюда!»
0: Под ногами заметно раскачивалась палуба, и я поплелся за О'Райли, совершенно не разбирая дороги. Трап, переход, снова трап. Не с моим коленом такие развлечения, ох, не с моим! От близости море начало мутить, и, захлопнув дверь каюты, я поспешил согнуться над стоявшим в углу ведром. Рвало меня долго. Сначала неосмотрительно съеденным завтраком, потом просто желудочным соком. О, дьявол!
1: «Может, позвать судового врача?» — предложил Шеллер, молча стоявший до того у двери.
0: На левой руке у него не хватало двух пальцев, и по старой привычке он заложил изувеченную кисть за широкий пояс, на котором помимо пистолета висели ножны с короткой абордажной саблей.
1: «У вас, вероятно, крайне тяжелый случай морской болезни».
2: «Помолчите лучше!»
0: Я вытер полотенцем лицо, развязал шейный платок и отщелкнул крышку карманных часов.
2: «Отплываем через час?»
1: «Да».
2: «Тогда у нас есть время прояснить кое-какие моменты».
0: Выудив из кармана плоскую серебряную фляжку, я глотнул бренди и уже немного спокойнее глядел предоставленную мне каюту. Тесно, конечно, но это ерунда. Зато нормальная кровать есть, а не гамак. И откидной столик, и лампа.
1: «Слушаю вас, господин Корда».
0: «Во-первых, что бы ни случилось, пожар, бунт, эпидемия чумы, нападение пиратов, по всем вопросам обращайтесь непосредственно к господину О'Райли. Я не хочу никого видеть и никого слышать, пока мы не прибудем на место, ясно?»
1: «Как скажете».
0: Капитан даже не улыбнулся.
1: «Думаю, мы найдем с господином О'Райли общий язык».
2: «Не сомневаюсь», —
0: хмыкнул Питер, засовывая под кровать мой дорожный мешок.
2: «И второе. Если кто-то по какой-либо причине нарушит первое правило, этот кто-то об этом очень сильно пожалеет».
0: Завинтив колпачок фляги, я повалился на кровать и положил трость на колени.
2: «Свободны».
0: «Я поставлю пару человек у двери», — предложил Питер.
1: «Лишним не будет», — кивнул Шеллер. «Идем на континент? В Виму?»
0: «Да», — хмыкнул я.
2: «Только для начала заглянем на восточное побережье Джуги.
0: О'Райли укажет более точное место.
3: И учтите, капитан, до поры до времени команде об этом знать не обязательно.
1: Не нравится мне это.
3: Шеллер провел пальцем по шраму на шее.
1: Поганое местечко. Можем нарваться на пиратов. И тогда мои 16 пушек нас не спасут.
3: Мне поискать другого капитана, фыркнул я.
1: Нет. Но мой долг предупредить нанимателя об опасностях. Кто предупрежден, тот вооружен. Так ведь, рассмеялся я. Держи порох сухим, а ноги в тепле.
3: Мне бы ваш оптимизм, пробурчал капитан и, не прощаясь, покинул каюту. Пообещав поставить к дверям Боба и Роба, О'Райли ушел обустраиваться. А я запер дверь на засов, выудил из-под кровати бочонок с бренди и налил полную кружку.
2: Что за черт? Мы еще в открытое море не вышли, а меня уже всего трясет.
3: Ну ничего, пока в бочонке плещется лекарство, мне судовой врач без надобности.
2: Только бы не спится.

не спится, не получилось. Не, на восьмой день плавания бренди в бочонке еще оставался. Просто зря бренди взял. Надо было запастись ромом. Перегнанные из сахарного тростника пойло я и раньше особо не жаловал. А вот бренди, чего греха таить, питал определенную слабость. Теперь же меня от одного его запаха до конца жизни будет мутить. За время путешествия я скинул, пожалуй, с десяток килограммов. Заставить себя хоть что-то съесть удалось только на третий день. Да и то, принесенные Питером вареные яйца и полоска жареного бекона отправились в ведро минут через 10 после трапезы. Тошнило меня постоянно. И не думаю, что дело было в морской болезни. Стоило выпить стаканчик-другой, я совершенно спокойно отключался на несколько часов. А потом все начиналось сначала. Ведро, бренди, койка. И так весь день. Да и ночью было ничуть не лучше. Под конец плавания от меня разило выпивкой, как от бочонка с сивухой. Еще денек, и приступ белой горячки был бы обеспечен. Да и без того каюта в моем воображении превратилась в чрево гигантской рыбины, которой таки удалось выманить неосторожного человека в море и проглотить. И море... Море было повсюду. Ближайшая земная твердь прямо под ногами, и стоило об этом вспомнить, как волосы на затылке тут же вставали дыбом. Я слишком долго ненавидел проклятую соленую лужу, чтобы вот так запросто смириться с этим путешествием. А бренди... Бренди помогал отключиться и только. Пить приходилось не для того, чтобы захмелеть. Хмель уже не брал, а от полной безысходности. Трезвым становилось совсем уж не вмоготу. И тошнота. Никогда не думал, что в человеке столько желудочного сока. Каждый день начинался с того, что я с кружкой бренди ковылял к стоявшему у двери каюты ведру, делал глоток, ждал, пока прекратится рвота, и пил снова. Обычно с третьего-четвертого глотка отпускало. Пока оставались силы, запихивал в себя хоть что-то из съестного, запивая все тем же бренди. Ненадолго забывался. Потом уже просто пил. Самое главное было не переборщить с дозой. Похмелье запросто могло свести меня в могилу. Алкоголь и море — воистину дьявольский коктейль. О'Райли прервал сложившийся ритуал на восьмой день. Кое-как продрав глаза, я выслушал его доклад и велел спускать на воду ял. Опасавшийся пиратов капитан не хотел рисковать судном и заходить в бухту. Пока в голове играл хмель, быстренько собрался, не забыв поддеть под камзол кольчугу. Потом глянул на свою опухшую и заросшую щетиной физиономию и принялся бриться. Не показываться же на людях в таком виде. Раза три порезался, зато хоть немного пришел в себя. Даже руки не дрожали, когда бренди наливал. «Нельзя резко бросать», — заявил я с неодобрением глянувшему на меня Питеру и спрятал фляжку в карман. «А тут черти мерещиться начнут. Пошли!» «На берег сойдем вдевятером», — объявил О'Райли. «Больше народа брать не стоит». «Кто идет?» Я глотнул свежего морского воздуха и поморщился. «Какая гадость!» «Проводник порекомендовал троих. Они вместе в этих краях служили», — начал перечислять Питер. «Я тоже бывшего сослуживца прихвачу. Ну и ваши охранники». «Боб и Роб», — опершись на трость, кивнул парням я. «Неплохо». «С проводником сейчас поговорите», — уточнил Питер. «Нет, наотрез отказался я. На берегу. Все на берегу».

0: Из яла на песчаный пляж я выпрыгнул первым. Черпанул сапогами холодной воды и решительно зашагал к видневшимся неподалеку скалам. Идти по песку было чертовски неудобно, трость совершенно не помогала, но с каждым шагом море оставалось все дальше и дальше, и уже одно это придавало сил.
1: «Ну же! Вперед!»
2: «Господин Кордо, здесь опасно!»
0: Нагнал меня самую малость подволакивавший правую ногу проводник, высоченный, будто целиком вырубленный из дубовой чурки старик. «Старик? Ну уж нет. Потрепанный жизнью мужчина, не более. Такой до самой смерти будет в пьяном угаре проламывать головы по кабакам и портить девок. И если я хоть что-то понимаю в людях, умрет он в башмаках. Тогда найди место, где безопасно». Я остановился и уставился на проводника. «За это тебе деньги и платят».
2: «Как скажете!»
0: — кивнул Люк Уильямс, но по его широкому лицу с аккуратной бородкой пробежала тень раздражения.
2: «Вон там, думаю, можно будет найти».

0: Все самое неприятное уже позади. Или нет? Что ж, лучше пока не думать о печальном. И об обратной дороге тоже. Маленький костерок почти не чадил. В его неярком свете Люк Уильямс и один из его приятелей внимательно изучали карту и обсуждали, какой дорогой лучше идти. Разумеется, на листе не осталось никаких имен и цифр. Об этом, по моей просьбе, позаботился маэстро Бартоломью. Ни к чему лишний раз вводить людей в искушение. Боб, Роб и сослуживцы-проводника резались в кости. Бывший сослуживец Питера отошел в тень и оттуда приглядывал за окрестностями. Нам повезло найти защищенную от ветра скальным выступом площадку, и теперь после легкого ужина предстояло решить, как действовать дальше.
1: «Отдохните пока», — посоветовал мне точивший кинжал Питер. «Чарли за вами присмотрит».
0: «Ему можно доверять?» Я откинулся на расстеленный на земле плащ.
1: «В таких вещах, да», — усмехнулся О'Райли.
0: «Если на расстоянии десятка миль нет ни одного питейного заведения, он полностью надежен».
1: «Люк!»
0: — позвал я проводника.
2: «Да, господин Корда!»
0: «Как долго придется идти до цели?»
2: «Полдня самое большее», — прикинул Уильямс. «Даже делаю поправку на обстоятельства».
0: «Неплохо». Я решил пропустить до поры до времени намек на свою хромоту. «Ничего, при расчете это ему еще аукнется».
2: «Завтра к полудню уже на месте будем!»
0: Проводник закинул в рот ломтик жевательного табака.
2: «А что там?»
0: «Могила», — ответил я.
2: «Старого друга?»
0: — усмехнулся Уильямс и моментально оказался на ногах, когда в скалах, где скрылся Чарли, громыхнул мушкетный выстрел. И почти сразу в той стороне несколько раз пальнули из пистолетов.
2: «Сюда, быстро!»
0: — оттолкнул меня к скале Питер.
2: «Никуда не уходи!»
0: И тут выскочившие из темноты люди на бегу разрядили мушкеты и кинулись в рукопашную. Оставайся мы у костра, на этом схватка бы и закончилась, а так лишь одна шальная пуля разнесла голову помощнику проводника. Ответный залп оказался более удачным. Несколько нападавших покатились по каменистому склону. Потом пришел черед пистолетов, и сразу зазвенели сабли и кортики.
2: Крики, стоны, чей-то полный боли вопль, и снова выстрелы.
0: Откуда-то сбоку выскочил замахнувшийся абордажной саблей разбойник с красным платком на голове, и я разрядил в него сразу оба пистолета. Бедолагу подкинуло в воздух, и с простреленной грудью он рухнул прямо в костер. Проклиная собственный испуг, я зубами надорвал бумажную гильзу, лихорадочно высыпал порох в дуло, забил пыш, следом пулю и второй пыш. Выпрямился и только тогда понял, что схватка уже закончилась.
2: «Буконьеры!» —
0: склонившись над трупом одного из нападавших, уверенно заявил Люк.
2: «Питер!» — заряжая второй пистолет, заорал я. «О'Райли, где тебя черти носят?»
3: «Господин Корда!»
0: — заикаясь, пробормотал Роб, поперек лба у которого кровила глубокая царапина.
3: «Подстрелили его!»
2: «Что?»
0: Я не поверил собственным ушам, подхватил с земли трость и заковылял вслед за охранником.
2: «Как это случилось?»
3: «Никто не видел»,
0: — отвел глаза остановившийся у трупа Питера Бугай.
2: «Горите вы все в аду!» —
0: взвыл я, разглядывая окровавленную дыру в спине О'Райли.
2: «Как такое могло произойти? Как, я вас спрашиваю?»
3: «Дюжина их была», —
0: постарался успокоить меня, заматывавший рассеченное плечо Уильямс.
3: «Троих Чарли положил, двух застрелил, одного заколол».
2: «Черт, Чарли!» — рявкнул я ему в лицо. «Как Питера подстрелили!»
3: «Никто не видел», — повторил Роб.
2: «Да заткнись ты!» — вспылил я.
3: «Уходить, господин Корда, надо!»
0: — оборвал меня проводник.
3: «Это буконьеры! Увидели, должно быть, как мы на берег высаживались!»
2: «И что? Бросить все и на корабль?» — скривился я. «Мы не за этим сюда плыли!»
3: «К берегу уходить нельзя!»
0: — запустил пальцы в бородку Уильямс.
3: «На корабле стрельбу могли не услышать, а ждать ял до утра. Нас за это время на куски порубят».
2: «Должны были услышать»,
0: — заявил шаривший по карманам мертвеца приятель проводника.
3: «Надо уходить», —
0: упрямо заявил Люк. «Хорошо», — согласился я. «Но надо похоронить наших мертвецов».
3: «Времени нет», — поежился Люк. «Буконьеры могут нагрянуть сюда в любой момент».
0: «Тогда они пожалеют об этом», — огрызнулся.

0: Я ей положил ладонь на рукоять пистолета. «Завалим тела камнями и похороним на обратном пути».
1: «Как скажете!»
0: — сдался проводник и крикнул в темноту.
2: «Крэг, Донован! Хватит убирать мертвецов! Помогите нам! И вы двое тоже присоединяйтесь!»
0: К тому времени, как тела оказались погребены камнями, взошла сияющая, будто медный шиллинг, полная луна, и в ее призрачном сиянии мы отправились в путь. Затянувшейся вдоль побережья каменной грядой в самом деле оказалась болотистая низина. Спертый влажный воздух, кривые деревья, хлюпающая под ногами вода. Неприятное место. Но куда лучше, чем море? Намного, намного лучше!
2: «Куда нам теперь, Люк?» —
0: поинтересовался Донован. Сгибавшийся под тяжестью мушкетов долговязый парень нервно озирался по сторонам и время от времени прикладывал руку к отбитому боку.
1: «Долго еще?»
0: Я вытер пот с лица и тяжело оперся на трость. Тяжело дышавшие Боб и Роб встали у меня за спиной.
2: «Да почему долго?»
0: — завертел Уильям с головой по сторонам.
2: «Это место ничем не хуже любого другого!»
0: «О чем это ты?» — насторожился я.
2: «А сам не понял еще?»
0: Проводник сутулился и швырнул мне под ноги карту. Сутулый, сильно хромал на правую ногу. Лица никто не разглядел, припомнил я описание старика из якорной цепи, но точно моряк.
2: «Так и есть!» — хрипло рассмеялся Люк. «Гореть мне в аду, если оно не так!»
0: «В любом случае, гореть!»
3: «На что этот пройдох рассчитывает?» «Их трое, нас трое, и мои охранники смотрятся куда внушительнее подручных Уильямса».
0: Криво ухмыльнувшись, я взялся за пистолеты, но тут кто-то бесцеремонно вырвал оружие у меня из рук.
3: «Кто-то?
1: Ах вы, сукины дети!
2: Вы что творите, сволочи?»
0: «Стой смирно!» — уткнул Боб мне в поясницу дуло. Роб только надсадно задышал.
2: «Ничего личного, но нам у тебя таких денег за дюжину жизни не заработать. Видано ли, по 10 000 на брата!»
1: «Вот видишь, как все просто!»
0: — вновь захохотал Уильямс.
1: «Твой дружок Мартин шлет тебе привет! Он решил, что и сам вполне способен вести дела. И знаешь, я вполне разделяю его уверенность».
2: «Почему?»
1: «Ха, да просто ему хватило ума найти и подрядить на эту работу меня».
0: «Ты о себе столь высокого мнения?» — хмыкнул я. «И сколько стоит твоя репутация?»
1: «Не стоит недооценивать старого пройдоху», —
0: с довольным видом ухмыльнулся Люк.
1: «Мартин нанял, пожалуй, единственного человека, которого тебе не под силу купить».
0: «Купить можно любого. Вопрос в цене».
4: «На твою беду, я исключение из этого правила», —
0: прищурился Уильямс.
1: «Нет, сам посуди, какая ирония! Разыскивать собственную могилу! Кому расскажи, не поверят!»
4: «Ты!»
0: — прохрипел я враз пересохшей глоткой.
4: «Ты Алекс Гром!
1: Собственной персоной!»
2: «А 70 000?» —
0: забеспокоился почуявший неладное Боб.
2: «А наша доля?»
0: Два выстрела громыхнули одновременно. Невольно я прикрыл лицо руками и съежился, но в этот раз смерть прошла стороной. Подельники Грома убрали разряженные пистолеты и расхохотались.
1: 70 000! Положительно, деньги лишают людей разума», — покачал головой Алекс. «Знаешь, я ведь хотел без затей утопить тебя во время плавания, но так ни разу и не смог подкараулить на палубе. А здесь, на берегу, подумал: Алекс, какого черта? Будет справедливо, если выродок узнает, кто отправил его вслед за семейкой в ад. К тому же теперь мы не ограничены во времени».
0: Денег и в самом деле не было. Я отступил на шаг назад и едва не растянулся, запнувшись от труп Роба.
1: «Те мифические 100 000 выдумал, вырви глаз!» —
0: усмехнулся старый пират.
1: «Хитрый сукин сын! Прикарманил золотишко, а всех псов навешал на нас. Еле ноги унесли. Мы с Дирком решили идти через перевал, а остальные... Но чё-то я заболтался. Речь ведь не о них, не так ли?»
0: «Не о них». Прислонившись к дереву, я обил налипшую на трость грязь.
1: «И это все, что ты можешь ответить?» — удивился Алекс Гром.
4: «Ты же столько лет меня искал! Выходит, прыщелыга Мартин прав, и у тебя вместо крови чернила.
1: Что ж, сейчас мы это проверим. Знаешь, я тоже долго ждал этой встречи. Зря ты разорил моего брата.
0: Ты упустил один момент, усмехнулся я и крутнул трость. Пытаться обмануть ростовщика все равно, что заложить душу дьяволу и надеяться попасть на небеса. Хороший ростовщик всегда получит свое.
1: А я ростовщик хороший!
0: Отравленная стальная спица пробила грудь Алекса Грома и, захрипев, тот повалился на землю. Совершенно не вовремя захотелось заорать от радости, но инстинкт самосохранения заставил пригнуться, и прошедшая в притирку с головой пуля лишь сорвала шляпу да срубила толстую ветвь. Перехватив трость, я шагнул вперед и со всего маху саданул промахнувшегося Донована по отбитым ребрам. Парень взвыл и отмахнулся кинжалом, но переколенное лезвие лопнуло, угодив в кольчугу.
1: «Сволочь!» —
0: гаркнул Донован и, облапив меня, повалил на землю.
1: «Сдохни, гад!»
0: Сильные пальцы сдавили горло, но прежде чем окончательно помутилось в глазах, я сумел вытащить из ножен на поясе кинжал и несколько раз пырнул им пирата.
1: «Берегись!»
0: — заорал опасавшийся зацепить подельника Грег и спустил курок, когда тот, зажимая рукой распоротый бок, откатился в сторону. Пуля угодила в землю, и брызнувшая во все стороны грязь забила глаза. Слепую, нашарив рукоять выроненного Бобом пистолета, я вскинул его, пальнул почти наугад, и замахнувшийся саблей пират рухнул в траву с раздробленным бедром. Кое-как протерев глаза, я нашарил в темноте второй свой пистолет и, безо всякого сожаления, добил пытавшегося уползти с поляны Донована. Потом проверил Грега, но тот к этому времени уже истек кровью.
1: «Алекс Гром?» «И этот в ад отправился!»
0: «Что ж, если играешь по-крупному, будь готов платить по счетам!» Выудив из кармана фляжку, я глотнул бренди и перезарядил оружие.
1: «Рассвет еще не скоро, но лучше поторопиться. Чем раньше Ял заберет меня на корабль, тем меньше золота успеет потратить этот старый недоумок Мартин.
0: А деньги еще понадобятся. Хватит с меня этого моря. Пора перебираться на континент. Теперь уж Натаниэля Корду не держит здесь никто и ничто».
1: «А старина Алекс Гром... Честно говоря, даже плюнуть на его труп желания нет. Гори он в аду. И ни капли радости.
0: Одна усталость, тоска и пустота.
1: Как там маэстро Бартоломью это по-умному называл? Да ну его к черту! Просто нельзя так резко бросать пить!»
0: И я вновь приложился к фляжке. Когда вечером следующего дня я вытряс на язык последние капли бренди, стало окончательно ясно. Море все же сумело до меня дотянуться. Именно оно, а вовсе не Мартин, и уж тем более не Алекс Гром устроила эту западню, и теперь с удовольствием наблюдала за конвульсиями жертвы. Все просто. Ял не пришел ни утром, ни в полдень, ни на закате. И теперь мне оставалось лишь сидеть на обломке скалы, о которой бились соленые волны прибоя, и ждать у моря погоды.
1: У моря? Ну уж нет. К дьяволу море! Нет, я еще потрепыхаюсь.

Рассказ Павла Корнева «Ростовщик и море» сопровождала музыка следующих проектов. Small Colin с альбомом Monobox, выпущенным на лейбле REC-72.net в 2014 году. Pleiades M с альбомом Tetra Quark, выпущенным на лейбле REC-72.net в 2014 году. Проект Soundstrider с альбомом Intrepid Travels, выпущенным на лейбле La Brish Records в 2014 году. И проект Saek с альбомом Internal, тоже 2014 года.

0: Present self. The super self.
1: Теодор Старджон. Быстрый, как молния, гладкий, как шелк. Возле соленых топий стоит одна деревушка, а в ней есть большой дом. В большом доме жил богатый сквайр, который владел землями и сокровищами, а кроме них у него была дочь по имени Рита. А в самой деревне жил некто Делл. И когда он пил в деревенской таверне, его голос гремел подобно грому. Тело у него было сильным и жилистым, словно обвитым канатами, кожа золотистой, а светлые волосы так сверкали, что их блеску могло позавидовать и солнце. Болотная вода топий была ржавой и противной на вкус, но в самом сердце трясины пряталось озеро чистейшей воды, заслоненное плакучими ивами и осинами. Озеро с берегами из мха чудесного голубого оттенка. Здесь росла мандрагора, и в середине лета из земли доносились странные писки, но никто никогда их не слышал. Никто, кроме одной девушки, чья красота еще не расцвела и была совсем незаметна. Девушку звали Барбара. И вот как-то раз, когда на землю пали зеленоватые вечерние сумерки, такие тихие, что на деревьях не шевелился ни один листок, Делл, возвращавшийся домой своей обычной дорогой по аллее, что вела вдоль ограды усадьбы сквайра, вдруг увидел, что за оградой, набранной из высоких железных пик, медленно движется какая-то белая тень. Он остановился. Тень приблизилась и обернулась Ритой. «Подойди к воротам», — сказала она. «Я тебе открою». Ее светлое платье было похоже на облако, а на голове блистал серебряный обруч. В волосах Риты словно запутался ночной мрак. Лицо светилось в темноте, точно озаренное луной, а в глазах утонула тайна. «Но у меня нет сквайру никакого дела», — возразил Делл. «Отца нет», — ответила Рита. «А слуг я отослала. Подойди же к воротам».
2: «Мне не нужны ворота». С этими словами Делл легко подпрыгнул, схватился за верхнюю перекладину решетки, подтянулся и одним движением перебросил свое тело через острые пики. В следующее мгновение он уже стоял рядом с ней.
1: Рита посмотрела на его руки, на одну, на другую, и перевела взгляд на его волосы. Потом она крепко сжала свои маленькие изящные кисти и издала короткий тихий смешок. А секунду спустя она уже шла прочь между аккуратно постриженными деревцами сада. Шла легко, быстро, не оглядываясь назад, и Делл, сам не зная зачем, последовал за ней. Каждый его шаг равнялся трем ее шагам, но когда он поравнялся с Ритой, его сердце стучало громко и часто, а на шее вздувались толстые жилы. Так они пересекли газон и поднялись на широкую мраморную террасу. Делл сразу увидел открытую дверь, но, войдя в нее, остановился в нерешительности, ибо Риты нигде не было. Потом он услышал, как позади него с негромким щелчком закрылась дверь и стремительно обернулся. Рита была там. Она стояла, прижавшись спиной к деревянной облицовке стены и, подняв голову, насмешливо улыбалась ему в полутьме. Делл думал, что сейчас она бросится в его объятия, но Рита, не отрывая глаз от его лица, скользнула мимо, пройдя так близко, что он почувствовал исходящий от нее запах фиалок и сандала. Он послушно пошел за ней и оказался в просторной гостиной, совершенно темной, но полной неярких бликов от полированного дерева, финифти, выделанной кожи и вышитых золотом гобеленов. Там Рита распахнула еще одну дверь, ведущую в другую меньшую комнату, где пол был застлан толстым розовым ковром, а на столе в центре горели свечи. Стол был накрыт на двоих. Перед каждым прибором стояло 5 бокалов из драгоценного хрусталя и поблескивало массивное столовое серебро. Такой же признак роскоши, как и ограды из железных пик вокруг усадьбы. К овальному окну в стене вели 6 ступеней из полированного тика. «Здесь, — сказала Рита, указывая на окно, — взойдет для нас луна». Потом она знаком велела Делу сесть в кресло, а сама подошла к буфету, где выстроились в ряд графины с вином, с красным, как рубины, с белым, со странного вида игристым напитком, пузырьки в котором были почти коричневыми, с розовым и с янтарно-желтым. Взяв первый из них, Рита налила вино в бокал и потом подняла крышки состоявших на столе блюд. И в тот же миг воздух наполнился дивными чарующими ароматами. Здесь были горячие сладости, маринады, редкие морские лакомства, нарезанные ломтиками дичь и особым образом приготовленное мясо, каждый кусочек которого был искусно обернут цветочными лепестками и нашпигован заморскими фруктами и мягкими морскими моллюсками. Но особенно хороши были специи, каждая из которых имела свой собственный голос, ярко различимый в общем букете, как бывают различимы отдельные голоса в слитном рокоте толпы в отдалении. И Дел узнал шафран и кунжут, кумин, майоран и мускатный орех. И все это время он в изумлении следил за Ритой, за тем, как свет свечей, падая на ее лицо, делал его похожим на лунный лик, и удивлялся уверенной сноровке ее рук, которые исполняли все необходимое без всякой помощи со стороны глаз. Рита казалась Делу очень собранной, и в то же время губы ее как будто слегка подрагивали от беззвучного сдерживаемого смеха, а грудь вздымалась от множества волнующих тайн и секретов, которые вскипали, бурлили в ее крови. Потом они сели к столу, и овальное окно то желтело, то темнело по мере того, как свечи разгорались ярче или пригасали. Рита наливала в бокалы все новые и новые вина из буфета, и Дел обнаружил, что каждый из них подходит к каждому новому кушанью, как майское тепло крокусу и как первые заморозки поздним яблоком. Дел догадывался, что это какое-то колдовство, но поддался ему без возражений и сомнений, зная, что приторная сладость будет в нужный момент перебита чем-то резким и острым, и что его искусственно вызванная жажда будет утолена. Видел он и то, что Рита тоже за ним наблюдает, и что от нее не укрылся ни жаркий румянец на его щеках, ни даже возбужденное покалывание в кончиках его пальцев. Правда, удивление Делла с каждой минутой становилось все больше, но он не боялся. Нет, не боялся. За все время Рита произнесла едва ли несколько слов, но, наконец, трапеза была закончена, и они поднялись. Девушка потянула свисающий со стены шелковый шнурок, и деревянная панель отворилась. Столик бесшумно скользнул в какую-то выемку в стене, и панель сама встала на место. Потом Рита жестом указала Делу на изогнутый угловой диванчик, и как только он сел рядом с ней, обернулась назад и сняла со стены лютню, висевшую на стене над ее головой. А Дел, который уже потянулся к Рите, чтобы заключить ее в свои объятия, замер в смущении, ибо не знал, как обнять девушку с инструментом. Она же лишь насмешливо сверкнула глазами, не сделав ни малейшей попытки разрешить его затруднение. Потом Рита, наконец, заговорила, и пальцы ее бегали по ладам лютни, а слова выстраивались друг за другом, словно сходясь и расходясь в такт музыки. В эти минуты у Риты прорезались как будто десятки голосов, и Дел невольно спрашивал себя, какой же из них действительно принадлежит дочери Сквайра. Порой она принималась петь, а иногда просто выводила голосом мотив без слов. Временами Рита казалась где-то очень далеко от него, озадаченного неожиданным скачком ритма или перерывом мелодии, а иной раз так близко, что казалось, будто она в состоянии расслышать биение и шум крови у него в ушах. И тогда она начинала аккомпанировать ему, выводя быстрый, слегка насмешливый ритмический рисунок. И снова она пела слова, которые Дел почти понимал. Нужна пчела цветам нектаром полным, а мышь и кошка дождь кустам. И мы с тобой нужны друг другу, как звезды солнечным лучам. Или выводила непонятное: «Эйк я рандефл, рандефл фай, орель я рандефл коун». Энье, я бандербибай, энсор, энсе, энсо. Но и это Дел тоже почти понимал. А потом еще одним своим голосом она рассказала ему историю о гигантском мохнатом пауке и крошечной розовощекой девочке, которая нашла это чудовище между листами полуоткрытой книги. И сначала Дел испугался за девочку и пожалел ее. Но потом, когда Рита очень красочно и подробно описала ему, какие страдания довелось пережить насекомому, чей дом был разрушен этим визжащим от страха и любопытства гигантом, а пауку даже самая маленькая девочка должна была показаться настоящим великаном, Дел уже сам смеялся над собой и чуть не плакал от жалости.
2: жалости к бедному паучку. Так незаметно пролетело несколько часов, и где-то в промежутке между песнями Рита все же оказалась в его объятиях. Но уже в следующее мгновение она очень ловко вырвалась из рук Дела, а когда он невольно ахнул от неожиданности и разочарования, она сказала ему новым голосом, голосом низким и мрачным: «Нет, Дел, мы должны дождаться луны». Его чресло заломило от невыносимой тяжести, и Дел внезапно понял, что стоит в самой неудобной и неестественной позе, наполовину приподнявшись с дивана и протягивая вперед судорожно сжатые руки, словно все еще чувствуя в пальцах ее гладкую и тонкую ткань. Ее платье проскользнуло сквозь его пальцы, как вода. И осознав это, Дел с негромким и странным звуком, нисколько не подходящим к обстановке, упал обратно на диван и несколько раз разжал и сжал пальцы, стараясь избавиться от ощущения, что он все еще касается белой, тонкой, как паутина, ткани. Наконец он поднял взгляд на Риту, и она рассмеялась и высоко подпрыгнула, проделав это так легко, что ему на мгновение показалось, будто на долю секунды она зависла в воздухе и слегка потянулась. И только потом опустилась на пол подле него. Опустилась, клюнула в губы поцелуем и снова то ли отпрыгнула, то ли отлетела в сторону. Шум в ушах Делла и так уже был невыносимо громким. Теперь же он обрел вес, словно нечто материальное. От этой тяжести голова его поникла, и он поскорее уперся над бровьями в сжатые кулаки, а локти поставил на колени. Так он ничего не видел, но продолжал отчетливо слышать шелест платья, кружившейся по комнате Риты, и ощущать запах фиалок и сандалового дерева. Судя по всему, девушка танцевала одна, танцевала, отдаваясь восторгу движения и радости от его близости, и тихо напевала что-то избивчиво, шептала какие-то слова в такт мелодиям, раздававшимся в ее мозгу. Наконец Дел понял, что Рита остановилась. Он не слышал больше ни звука, но был уверен, что она по-прежнему где-то рядом. Медленно, с усилием, Дел поднял голову. Рита замерла в самом центре комнаты, напоминая огромную ночную бабочку. Ее глаза стали совершенно темными, словно все тайны и секреты вдруг поднялись со дна ее души к самой поверхности. Настороженная, выжидающая, она смотрела на окно. Дел проследил за ее взглядом. Большой овал окна больше не был черным. Стекло покрылось, словно светящейся серебристой пыльцом. Дел медленно встал. Стекло продолжало туманиться, серебристый налет становился ярче, и, наконец, в углу окна показался кусочек самой луны, которая вползала на небо, с каждой минутой становясь все больше. Дел перестал дышать, поэтому он отчетливо слышал, как дышит Рита. Ее дыхание было частым и таким глубоким, что ток воздуха заставлял чуть слышно вибрировать ее гибкие голосовые связки. «Рита!» Не отвечая ему, Рита подбежала к буфету и наполнила вином два небольших бокала. «Подожди», — шепнула она. «О, подожди еще немного». Как зачарованный, Дел следил за тем, как ползет по стеклу белое пятно луны. Он как-то сразу понял, что должен оставаться в полной неподвижности до тех пор, пока весь овал окна не будет озарен прямым лунным светом. И это помогло ему, так как устанавливало ожиданию видимый предел. Но он все же страдал, поскольку, как ему казалось, его ничто в жизни еще не двигалось так медленно. В какой-то момент, злясь на себя за то, что согласился участвовать в этом долгом ритуале, Дел уже готов был возмутиться и восстать, но тут он заметил, что темный край серебряного окна становится все меньше и меньше. Сначала он стал шириной в палец, потом сузился до толщины человеческого волоска, а потом... Рита издала коротенький кошачий крик и в два прыжка взлетела по тиковым ступенькам к окну. Лежащий на стекле лунный свет был столь ярок, что на этом фоне ее силуэт напоминал черную камею, а на плечах искусно вышитого платья лежали серебряные эполеты лунного сияния. Рита была так прекрасна, что в глазах у Дела защипало, и комок подкатил к горлу.
3: «Выпей», – прошептала она. «Выпей со мной, милый».
1: Сначала Дел не понял ее и лишь несколько мгновений спустя вспомнил о маленьком бокале, который держал в руке. Приподняв бокал в торжественном салюте ее красоте, он выпил вино, и оно показалось ему странным. После бесконечно богатых и тонких оттенков и обертонов вкуса, которые ему довелось испробовать и узнать за сегодняшний вечер, это вино было удивительно тем, что вовсе не имело вкуса. Делу оно даже казалось совершенно невещественным, нематериальным. К тому же оно не было ни холодным, ни горячим, а как раз таким, какой бывает человеческая кровь. И Дел с недоумением посмотрел сначала на свой бокал, потом перевел взгляд на девушку, и ему неожиданно померещилось, что она обернулась и глядит на него, хотя черный силуэт на фоне окна даже не шелохнулся. А потом он испытал еще одно потрясение, потому что лунный свет неожиданно погас. Луна, окно, комната, Рита – все исчезло мгновение ока. В первые секунды Дел стоял, не шевелясь, и лишь изо всех сил напрягал зрение, стараясь разглядеть хоть что-то в окружавшем его мраке. Потом какой-то нечленораздельный звук, какое-то восклицание сорвалось с его губ, и Дел крепко прижал ладони к глазам. Он ясно ощущал судорожные движения век и щекочущие прикосновения упругих ресниц, но когда Дел отнял ладони от лица, вокруг по-прежнему была темнота. Это была даже больше, чем темнота, или, вернее, не просто темнота. Она даже не была черной. Это было все равно, что стараться увидеть что-то локтем или языком. Это было ничто. Дел упал на колени. Во тьме звонко рассмеялась Рита. Какой-то таинственной, не до конца уснувшей частью сознания, Дел сумел воспринять и разгадать, что значил этот смех, и ужас, и ярость захлестнули все его существо, ибо именно этот самый смех заставлял чуть дрожать губы девушки на протяжении целого вечера. И это был безжалостный, жестокий, уверенный в себе смех. В тот же момент, то ли благодаря гневу, то ли вопреки ему, в Деле с новой силой вспыхнуло ослепительное желание. Яростно гримасничая и ощупывая воздух вытянутыми вперед руками, он двинулся на звук. Со стороны окна донесся шорох быстрых шелестящих шагов, и вдруг на Дела обрушилась сверху легкая, как паутина, но невероятно прочная сеть. Он замахал руками, забарахтался отчаянно, стараясь освободиться, и вдруг догадался, что это за пелена. То было удивительное платье Риты, и сперва Дел запутался в нем, но скоро ткань поддалась, и, швырнув разорванное платье на пол, он наступил на него ногой. Потом Дел услышал совсем легкие шаги босых ног и бросился туда, но ничего не поймал и остановился, тяжело дыша. Рита снова расхохоталась.
3: «Я слеп, Рита!» — хрипло пробормотал Дел. «Я ничего не вижу!»
1: «Я знаю», — спокойно отозвалась она из-за его спины и опять рассмеялась.
3: «Что ты сделала?»
1: «Я увидела, что ты такое же грязное животное, как все мужчины», — был ответ.
2: Дел заворчал и снова ринулся на голос, но наткнулся коленом на стул или, быть может, на небольшой сундучок и тяжело упал на пол. При этом Делу показалось, что его вытянутые вперед пальцы коснулись босой ноги Риты.
1: «Сюда, любимый, я здесь», — подразнила она его.
2: Дел пошарил вокруг себя, ища предмета, который споткнулся. Нащупав его, он поднялся, опираясь на него, как на клюку. Выпрямившись во весь рост, Дел с беспокойством огляделся. Огляделся чисто машинально, по привычке, ибо зрение так и не вернулось к нему. «Эй, милый, сюда!» Дел прыгнул и врезался в косяк двери. В одно мгновение скула, ключица, бедро и колено вспыхнули ослепительной болью, и Дел вцепился пальцами в полированное дерево. Через несколько мгновений он спросил с мукой:
3: «Но почему?»
1: «Ни один мужчина еще не прикасался ко мне и не прикоснется», — не ответила, а пропела Рита, и Дел почувствовал ее дыхание на своей щеке, но когда он вытянул руку, то снова ничего не поймал. Потом он услышал, как она спрыгнула с пьедестала для статуи, стоявшего возле самой двери, и догадался, что девушка стояла на нем и, наклонившись, разговаривала с ним. Но ни боль, ни слепота, ни даже сознание того, что на него действует приготовленное Ритой колдовское зелье, не могли заглушить неистовые желания, которые разбередило в Деле его и близость. И ничто не могло обуздать ярость, которая охватывала его, когда он слышал ее смех. И спустив гневный крик, Дел неверной походкой двинулся за ней. Рита со смехом танцевала вокруг него. Один раз она толкнула Дела на железную стойку для каминных щипцов, и та с грохотом опрокинулась. В другой раз она схватила его сзади за локоть и сильно дернула, заставив закружиться на месте. А в третий раз она совершила высокий и длинный прыжок и, пролетая мимо Дела, успела поцеловать его прямо в губы. Дел чувствовал себя так, словно оказался в самом настоящем аду. Уверенный и быстрый топот легких босых ног и мелодичный холодный смех доносились, казалось, со всех сторон одновременно. Он бросался на голос и падал, разбивал в кровь лицо и ползал на четвереньках, скуля, как собака. Его яростные вопли, нечленораздельный рев неожиданно разбудили гулкое эхо, и Дел догадался, что они, должно быть, перебрались в большую гостиную залу. Здесь на его пути то и дело оказывались стены и предметы, которые не просто не поддавались, а, казалось, наносили ответный удар всякий раз, когда Дел со всего размаха налетал на них. Даже деревянные панели, на которые он все чаще опирался спиной, чтобы отдышаться, неожиданно оказывались дверями, отворявшимися от малейшего прикосновения. Но самым страшным для него по-прежнему оставалось черное ничто перед глазами, грозящее шлеп-шлеп твердых босых ступней по гладким плитам пола. Неистовая ярость, которую Дел никак не мог утолить. Потом эхо куда-то исчезло, и разгоряченное лицо Дела вдруг овеяло прохладой. Он услышал шорох ветра в листве и понял, что оказался на террасе. Но новое «Иди ко мне, любимый» обожгло ему ухо горячим дыханием, и Дел прыгнул, собрав последние силы. Он снова промахнулся, но вместо того, чтобы растянуться на каменном полу террасы, все падал и падал и падал в никуда. И когда Дел уже почти перестал ждать боли, на него вдруг обрушился град жестоких ударов. То было мраморное крыльцо террасы. Должно быть, сознание не до конца покинуло его, ибо Дел смутно слышал, как Рита приближается к нему, и даже ощутил осторожное прикосновение ее маленькой руки, которая чуть тронула его за плечо, коснулась губ и груди. Потом рука исчезла, и Рита снова рассмеялась. А может, этот смех ему только почудился.

А в глубине соленых топей, где вода была ржавой и противной на вкус, лежало озеро чистейшей воды, заслоненное плакучими ивами и молодыми стройными осинами. Озеро с берегами из мха чудесного голубого оттенка. Здесь росла мандрагора, и в середине лета из-под земли неслись тонкие писки, но их не слышал ни один человек, кроме одной тихой девушки, чья красота еще не расцвела и была почти не видна. Девушку звали Барбарой. Никто не замечал Барбару, и она жила совершенно одна, без привязанности, без любви. И все же ее жизнь была полной и насыщенной, ибо Барбара была рождена для того, чтобы получать. Большинство людей появляется на свет только с желанием получать, поэтому они нацепляют на лица яркие маски и издают громкие радостные звуки наподобие цикад или опереточных артистов, дабы заставить окружающих дать им желаемое. Но органы чувств Барбары всегда были широко распахнуты, всегда готовы воспринимать, и поэтому ей не нужно было никакой замены ни солнечному лучу, просвечивающему сквозь лепесток тюльпана, ни шороху карабкающегося по живой изгороди пурпурного вьюна, ни кисло-сладкому запаху муравьиной кислоты, этому единственному беспредсмертному крику, доступному крошечному бессловесному существу, ни множеству других вещей, которые обычно не замечают люди, наделенные лишь желанием получать. У Барбары был небольшой огород и сад, полный фруктовых деревьев. И по мере необходимости она возила на рынок овощи и фрукты. Все же остальное время она занималась тем, что получала, впитывала в себя все, что другие отдавали ей. В ее огороде росли сорняки, но поскольку Барбара была рада им, сорная трава поднималась только там, где она могла защитить от солнечных ожогов нежные бока арбузов. Кролики грызли морковь, салат и помидорную ботву лишь нескольких специально отведенных для них грядок и никогда не трогали остальные, ибо и они были в этом саду желанными гостями. Даже золотарник вымахивал только возле грядок с фасолью и горохом, чтобы помочь нежным зеленым плетям забраться повыше, а птицы склевывали инжир и персики лишь самых тонких верхних ветвей, в благодарность за это собираясь нижних гусениц и жуков. И если какой-нибудь фрукт мог созреть недели на две позже, когда у Барбары появится время, чтобы съездить на базар, а какой-нибудь крот прорыть тоннель и подвести влагу к корням кукурузы, они с удовольствием делали для нее эту малость.

Но в последний год или два Барбару вдруг охватило необъяснимое сильное желание странствовать по округе. Она была словно зачарована, околдована чем-то, что она не могла даже назвать, если, конечно, она вообще об этом задумывалась. Барбара знала только, что где-то за холмом лежит удивительная и радостная страна. Что было бы очень здорово однажды прийти туда и обнаружить новый холм, новую гряду, за которой тоже обязательно надо заглянуть. Наверное, все дело было просто в том, что Барбара была уже готова полюбить, ибо кто любит, тот получает больше всего. И это может засвидетельствовать каждый, кто был любим, но не платя взаимностью, принужден был отдавать и отдавать. Свою любовь Барбара встретила, однако, не во время долгих пеших прогулок, а на деревенском базаре. Но облик ее любви, цвет ее волос и ее голос сформировались в душе Барбары уже так давно, что когда она, наконец, впервые увидела ее вблизи, то совсем не удивилась. И после этого на протяжении долгого времени ей было вполне достаточно того, что этот человек существует. Он щедро одарял ее уже тем, что жил, наполнял воздух раскатами своего могучего голоса и даже своей изумительной походкой, которая была точным аналогом того, что конники зовут безупречной посадкой. После того, как Барбара увидела его, она стала получать вдвое, вчетверо против прежнего. Дерево вырастает высоким и стройным ради благородной и достойной цели быть высоким, но разве прямизна стана и высокий рост не были его врожденным качеством? Теперь Иволга давала Барбаре гораздо больше, чем ее песня, а сам ястреб больше, чем его искусное лавирование в воздушных потоках, потому что разве не было у этих птиц такого же сердца, как у него, такой же горячей крови и такого же желания сохранить их на завтра? И от этого страна за холмом казалась Барбаре все более и более замечательным местом, потому что только там могли встретиться и другие вещи, которые напоминали бы ей о нем. Но когда в самом сердце соленых топей Барбара набрела на озеро чистой воды, таинственная и досягаемая страна за холмом перестала для нее существовать. В этом волшебном месте не было ни жестокости, ни ненависти, и осины здесь дрожали только от желания сделать пейзаж еще более красивым. Здесь каждый кролик всегда готов был перещеголять соседей в умении шевелить носом, а каждая из водоплавающих птиц умела бесконечно долго стоять на одной ноге и гордилась этим. Лишайники покрывали стволы ив, придавая им тот неповторимый багрово-алый цвет, какого нет даже среди красок заката, а Танагра и кардинал серьезно и обстоятельно спорили между собой о том, что такое настоящий красный цвет. Сюда ты и пришла, Барбара. Пришла с легким от счастья и полным любви сердцем, чтобы отдать его голубым мхам берегов. И поскольку любящее сердце способно получать больше, чем что бы то ни было, именно в нем больше всего и нуждаются окружающие. И с тех пор Барбаре стали доставаться самые звонкие птичьи песни, самые лучшие краски, самые тихие вечера и множество других вещей, которые стоит дарить в первую очередь. Когда Барбара была голодна, бурундуки приносили ей самые спелые орехи, а когда была сыта, самые красивые камешки. Зеленая змея своей выразительной пантомимой показывала, как течет вверх по склону ручей живых изумрудов. Три веселых выдры демонстрировали, как сразу возрастает твоя радость, если кубарем скатиться с крутого берега в воду. Комары-дергунцы, медоносные пчелы и шмели, а за ними яркие колибри время от времени замирали в воздухе и висели совершенно неподвижно, и тогда над водой звенело их чистое минорное «ля». В один прекрасный день все вокруг озерца неожиданно затихло, и тогда Барбара узнала, почему вода здесь оставалась чистой. Сначала перестали дрожать осины. И все кролики выбрались из кустов и расселись на голубых мшистых берегах, выпрямив спинки, насторожив уши и подняв к небу влажные носы, неподвижные и розовые, как коралл. Цапли тоже попятились и, словно придворные, встали у края водоема, склонив на бок хохлатые головки и закрыв один глаз, чтобы лучше видеть. Бурундучки почтительно опорожнили свои защечные мешки и принялись быстро тереть друг об друга свои маленькие лапки, а потом вовсе убрали их с глаз долой и выпрямились, стоя неподвижно, как колышки от палатки. Даже листва на деревьях и кустарниках вокруг озера прекратила свой напористый рост. Казалось, трава и та словно чего-то ждала. По
Последним звуком, который можно было расслышать в наступившей темноте, было негромкое «фик», которое производили веки совы, проснувшейся в своем дупле, чтобы наблюдать.

0: коротко, и земля мягко проминалась под каждым из его золотых копыт. Остановившись на берегу озерца, он напустил голову и на один краткий миг встретился взглядом с Барбарой, которая заглянула в его глаза, словно в другую вселенную, полную мудрости и сострадания. И еще ей запомнился безупречный изгиб его могучей шеи и ослепительный блеск золотого рога. Он пил, а потом он исчез. Всем известно, там, где пьет единорог, вода всегда остается чистой. Сколько времени он пробыл у пруда? Как давно пропал? Или время тоже замерло, как трава?
1: «Неужели он не мог остаться?» – заплакала Барбара. «Неужели не мог?»
0: Встреча с единорогом всегда очень грустная встреча. На своем коротком веку человек может никогда больше его не увидеть. Все же повстречать единорога – это большая удача и счастье. И Барбара стала сочинять песню о нем.

0: Было уже поздно, когда Барбара вернулась с болот. Так поздно, что ее восторг остыл от ночной прохлады и бежал к горизонту. Она вышла на проезжую дорогу, немного не доходя большого дома, и двинулась по ней, чтобы, свернув за усадьбу, и добраться до своего маленького домика с садом. За большими воротами усадьбы громко скулило какое-то животное. Большое животное, больное животное. Барбара видела в темноте гораздо лучше большинства людей, поэтому она очень скоро разглядела и само это существо, которое, вцепившись в железные пики, карабкалось вверх, издавая тот самый прерывистый кашляющий стон, который привлек ее внимание. На самом верху существо неожиданно сорвалось и повисло со внешней стороны ворот. Некоторое время оно слабо барахталось, потом послышался треск рвущейся материи. Темное тело тяжело рухнуло на землю и осталось лежать. Неподвижные и молчаливые. Барбара подбежала к нему, и существо на земле снова заскулило. Это был мужчина, и он плакал. Да, это был он. Человек, которого она любила, и который был высоким, стройным и таким живым. Это ее любовь лежала на земле, избитая, окровавленная, со сцарапанным лицом и в изорванной одежде, и жалобно стонала. Для любящей души это была самая замечательная возможность получать, забрать у любимого его боль, его беды и страх. «Тише, тише!» – прошептала Барбара, и легко, словно птица, крылом коснулась кончиками пальцев синяков и ссадин на его лице. «Все кончилось? Теперь уже все позади». Перевернув раненого мужчину на спину, она опустилась рядом с ним на колени, чтобы помочь ему сесть. Для этого ей пришлось приподнять его крупную руку, большую, сильную руку, и положить себе на плечи. Он был очень тяжел, но и Барбара была очень сильной. Негромко ахнув, раненый привалился спиной к воротам, и девушка быстро посмотрела вперед и назад, вдоль освещенной последними лучами лунной дороги. Никого и ничего. В большом доме тоже не видно было ни огонька, но на противоположной стороне дороги темнела живая изгородь, которая, как казалось Барбаре, могла укрыть их от пронизывающего ночного ветра. «Идем, любимый, идем туда», — шепнула она и почувствовала, как мужчина вздрогнул. Почти таща его на себе, Барбара перенесла возлюбленного через дорогу, переправила через неглубокую канаву и протащила через дыру в изгороди. Там она чуть было не упала вместе с ним, но, скрипнув зубами от напряжения, нашла в себе силы, чтобы бережно опустить его на землю. Прислонив раненого спиной к живой изгороди, она наломала молодого ракитника и разложила его на земле, чтобы получилось упругое и мягкое ложе. Накрыв ветки уголком своего плаща, Барбара уложила мужчину на землю так, что его голова оказалась на куче ветвей, как на подушке. Остальным плащом она тщательно укутала раненого, так как его тело показалось ей слишком холодным. Поблизости не было никакой воды, а Барбара не решалась оставить возлюбленного. В конце концов, ей удалось с помощью платка кое-как счистить с его лица запекшуюся кровь, но он все еще не согрелся, и его кожа все еще была холодна. «Ты ведьма!» – неожиданно пробормотал раненый. «Проклятая маленькая ведьма!» Снова ответила Барбара и, улегшись рядом с ним на земле, нежно обвила его голову обеими руками. «Потерпи немного, сейчас ты согреешься». «Стой, где стоишь!» – проворчал он с угрозой. «Не смей больше убегать от меня».
1: «Я никуда не убегу», – шепнула Барбара. «О, милый мой, как сильно тебя ранили! Я не оставлю тебя, клянусь, не оставлю».
0: Раненый не шевельнулся и только снова негромко зарычал.
1: «Я расскажу тебе одну удивительную и прекрасную историю, мой милый», – ласково проговорил Барбара. «А ты слушай и постарайся представить себе все, о чем я буду говорить», – добавила она нараспев.
0: «В самом сердце трясины есть озеро чистой воды, где растут на просторе прекрасные деревья, осины, березы и плакучие ивы, где царят удивительные миры покоя, и даже цветы, вырастая, никогда не роняют своих лепестков. Мох по берегам озера серебристо-голубой, а вода прозрачна, как алмаз».
2: «Ты опять говоришь со мной на тысячу голосов и рассказываешь какие-то сказки», – пожаловался раненый.
0: «Молчи и слушай, любимый. Это не сказка. Такое место действительно существует. Стоит только пройти 4 мили к северу от деревни и взять немного западнее, и с вершины холма, где растут рядом 2 карликовых дуба, ты увидишь эти деревья.
1: «Я знаю, почему в этом озере вода всегда чистая!» — вскричала она радостно. «Я знаю, знаю, почему!»
0: Но раненый ничего не сказал. Он только глубоко вздохнул, и от этого ему, наверное, снова стало очень больно, так как Барбара почувствовала, что он опять дрожит.
1: «Туда ходит пить единорог!» — прошептала она прямо ему на ухо. «И я видела его своими глазами!»
0: Но он снова промолчал, и Барбара сказала:
1: «Я сложила об этом песню. Послушай, вот она. Чу! Он пришел и ослепил, осколком дня ворвавшись в сумрак леса. Виденье, тайна, чудо, тень, как сон полуденный, чудесный. И стаял он, и лишь часы спустя мною овладели радость, боль, отчаяние. Явился, промелькнул, пропал, как мягкий шелк, как молнии сверканье. Явился, промелькнул, пропал, со мной не захотел остаться, но в дальний путь меня позвал искать, надеяться, скитаться. Он вереницей долгих дней ведет меня к мечте моей, на топе, в поле, под холмом вновь повстречаться с волшебством».
0: Дыхание раненого сделалось более мерным, и Барбара тихо закончила: «Я правда его видел». «Я ослеп», — проговорил он.
2: «Ослеп, совсем ослеп!
1: О, мой дорогой!»
0: Раненый пошевелил рукой и ощупью отыскал ее ладонь. Потом очень медленно поднял вторую руку. Двумя руками он ощупывал, поворачивал, сжимал тонкие пальцы Барбары. Внезапно он снова с угрозой зарычал и попытался приподняться.
2: «Почему?» — выкрикнул он. «Почему? Почему? Почему? Зачем ты это сделала? За что ты ослепила меня?»
0: Каким-то чудом ему удалось сесть, и он, скорчив свирепую гримасу, схватил Барбару за горло своей большой и сильной рукой.
2: «Зачем все это, если...»
0: Окончание фразы слилось в неразборчивый звериный рык. Вино и колдовство, ярость и мука вскипели в его крови.
1: Один раз Барбара негромко вскрикнула, один раз всхлипнула.
2: «Теперь, — проговорил Дел, отталкивая ее, — тебя никогда не поймать, единорога! Пошла прочь от меня!»
0: И он ударил ее по лицу.
1: «Ты не в себе! Ты болен!» — жалобно воскликнула Барбара.
2: «Прочь с угрозой!» — повторил он.

0: Через 3 недели Рита отправилась на рынок. Внезапно чья-то сильная рука схватила ее сзади за плечо и рывком втиснула в угол, образованный стеной ближайшего дома. Но Рита не испугалась. Подняв взгляд, она узнала Деллу и сказала сдержанно: «Не прикасайся ко мне. Я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказала», — промолвил он. «И ты мне это расскажешь». Его голос был таким же суровым и жестким, как и рука, сжимавшая ее руку в желобке.
1: «Я расскажу тебе все, что ты хочешь», — ответила Рита. «Только, пожалуйста, не прикасайся ко мне».

0: казалось, был искренне озадачен. «Ты хочешь сказать, такое случалось и раньше?» Она кивнула. Каждый раз, когда наступало полнолуние, Сквайра не было дома. «Ты лжешь, не забывайся», — сказала она резко, потом слегка улыбнулась и добавила. «Как бы там ни было, это правда. Но тогда бы пошли разговоры, слухи». «Вот как? А скажи-ка, скольким друзьям ты рассказала о своем приключении, о своем унизительном приключении?» Дел опустил голову и кивнул. «Вот видишь, все они уходили и пережидали, пока раны не заживут, а потом возвращались и ничего не говорили. И они всегда будут возвращаться и молчать». «Ты дьявол!» – прошептал Дел. «Настоящий дьявол во плоти! Но зачем ты это делаешь? Зачем?» «Я говорила тебе, — честно сказала она, — я женщина, и как каждая женщина я поступаю так, как мне хочется. Впрочем, ни один мужчина никогда не коснется меня. Я девственница и останусь ею».
1: «Ты кто?» — заорал Дел.
0: Рита предостерегающим жестом подняла руку в тонкой надушенной перчатке. «Прошу тебя, тише!» — проговорила она, слегка поморщилась. «Слушай!» — проговорил Дел гораздо более тихим, но таким напряженным голосом, что Рита невольно попятилась, впервые отступив перед ним. А Дел даже закрыл глаза, словно напряженно думал о чем-то.
1: «Ты говорила об озере. Об озере, из которого пьет единорог. Ты еще сложила песню. Постой, как там было? Как мягкий шелк, как молнии сверканье, помнишь? А потом... потом я позаботился о том, чтобы ты никогда не поймала единорога».
0: Рита отрицательно покачала головой, и на лице ее отразилось искреннее недоумение. «Как мягкий шелк, как молнии сверканье, мне это нравится», — промолвила она. «Это звучит очень мило, но, честное слово, я не имею к этому никакого отношения».
2: Дел наклонился и приблизил свое лицо к ее лицу, хотя он говорил шепотом, слова вылетали, как пули.
1: «Лжешь! Все лжешь! Я не мог забыть! Я был ранен, болен, ты обоил меня, но я помню, что я делал и чего не делал!»
0: И с этими словами он круто повернулся и зашагал прочь. Большим пальцем в перчатке Рита задумчиво прикоснулась к верхним зубам, потом бросилась за ним. «Дел!» Он остановился, но не обернулся, и Рите пришлось обойти его, чтобы встать с ним лицом к лицу.
1: «Я все равно не заставлю тебя поверить», — с дрожью в голосе сказала она. «Но это... это единственное, что у меня осталось».
0: Дел даже не попытался скрыть своего удивления. Рита же, не без труда придав своему лицу спокойное выражение, добавила: «Прошу тебя, Дел, пожалуйста, расскажи мне еще немного. Ну, об озере, о песне, о том, что произошло».
1: «Ты не помнишь?» «Я просто не знаю!» – вспыхнула Рита.
0: Она была глубоко взволнована, и Дел сказал с напускной кротостью:
2: «Ты рассказала мне об озере в топях, об озере, из которого пьет единорог. Ты сказала, что ты сама видела, как он приходит туда. Ты сложила об этом песню, а потом я...
1: где? Где это было? Ты уже забыла? Так скоро!»
2: «Где же это все-таки произошло?»
3: «На лугу. Через дорогу от ворот усадьбы, за живую изгородью, куда ты проследовала за мной», – ответил он. «Там, где с восходом солнца ко мне вернулось зрение».
0: Рита тупо посмотрела на него снизу вверх. Потом ее лицо начало медленно меняться. Сначала на нем проступила сдержанная улыбка, которой не терпелось вырваться. А потом... потом Рита снова стала собой и расхохоталась. Это был тот мелодичный и звонкий смех, который так мучил и пугал Делла. И Рита продолжала смеяться до тех пор, пока он не заложил за спину сначала одну, потом другую руку, и она не увидела, как от еле сдерживаемого желания убить ее на месте вздуваются на его плечах могучие мышцы.
1: «Ты животное», — сказала она почти добродушно. «Ты хоть знаешь, что ты сделал? О, какое же ты животное!»
0: Тут она огляделась, желая увериться, что никто не услышит ее слов.
1: «Я оставила тебя на земле возле крыльца», — объяснила она, и глаза ее блеснули. «И ворота были заперты. Должно быть, ты...»
2: «Не смейся», — сказал он тихо, но Рита не смеялась.
1: «Там кто-то был», — добавила она тихо, но убежденно. «Кто, я понятия не имею, знаю только, что это была не я».
0: Дел побледнел.
2: «Я помню, ты пошла за мной», — сказал он неуверенно.
1: «Клянусь моей душой, нет!» — торжественно произнесла Рита, подавляя новый взрыв смеха. «Но этого не может быть», — пробормотал Дел. «Не мог же я...»
0: «Ты ничего не видел», — напомнила она. «Ты был слеп и не в себе, мой Дел-любовник».
2: «Берегись, дочь Сквайра», — прошипел Дел и провел по волосам своей.

0: Или среди женщин нашлось бы немало таких, кто бы этого не сделал, улыбнулась Рита. А может, она еще даст о себе знать в свое время.
1: «Я еще никогда не встречал такой мерзкой твари, как ты», — произнес Дел ровным голосом, глядя ей прямо в глаза. «Ты лжешь, я знаю, что ты лжешь».
0: «Что мне сделать, чтобы доказать тебе это? Кроме, разумеется, того, что я поклялась не делать ни с одним мужчиной».
1: Губы Дела насмешливо изогнулись. «Поймай единорога», — сказал он.
2: «Если я сделаю это, ты поверишь, что я девственница?»
1: «Придется поверить», — кивнул Дел и, повернувшись, пошел прочь. На мгновение он остановился и бросил через плечо: «Но ты?» Рита задумчиво смотрела ему вслед, пока Дел не покинул базарную площадь, и ее глаза сверкали. Потом она быстро вошла в ювелирную лавку и заказала там плетеную из золотых нитей узелок.

Если таинственное озеро скрыто где-то в топях, рассуждала Рита, значит, кто-то из тех, кто хорошо знает болотистые пустоши, должен был слышать о нем. Тогда она составила в уме список тех, кто часто ходил на болото, и сразу поняла, у кого ей следует спросить об озере в первую очередь. А из этого первого умозаключения Рита с легкостью вывела и другое, и пока она шла через базарную площадь, ее смех привлекал к ней многие взгляды. У овощных рядов Рита остановилась. Девушка за прилавком подняла глаза.

0: Так значит, это была ты. Рита так внимательно изучала это невзрачное, спокойное, обращенное внутрь себя лицо, что в конце концов Барбара не выдержала и отвела взгляд. И тогда Рита сказала без всяких предисловий: «Я хочу, чтобы через 2 недели ты показала мне озеро, куда ходит пить единорог». Тут Барбара снова подняла на нее глаза, и на сей раз настал черед Риты отворачиваться. Глядя в сторону, она сказала: «Конечно, я могу нанять людей, которые найдут его для меня. Так что, если ты не захочешь...» Она говорила очень ясно и громко, и многие люди оборачивались в их сторону и прислушивались, переводили взгляд с Риты на Барбару и обратно, и ждали. «Хорошо, я согласна», — чуть слышно ответила Барбара. И как только Рита, все еще улыбаясь, ушла, она собрала свой товар и в задумчивости отправилась домой. Деревенский ювелир не делал, разумеется, никакого секрета из своего удивительного заказа. Это, да еще слухи, распускавшиеся теми, кто слышал разговор между Ритой и Барбарой, привели к тому, что экспедиция к озеру превратилась в настоящее шествие. Вся деревня вышла в путь, чтобы поглазеть на небывалое зрелище. Взрослые сдерживали мальчишек, чтобы те не забегали вперед Риты, которая, по общему мнению, должна была идти во главе процессии. Деревенские юноши, некоторые из них выглядели чуть менее беспечно, чем можно было бы ожидать, следовали сразу за ней, время от времени фыркая в кулак. За юношами шли девушки. Одна или две казались бледными и взволнованными. На лицах же остальных было написано поистине кошачье любопытство, ибо им не терпелось узнать, выйдет ли что-нибудь у дочери Сквайра. И если нет, то... Впрочем, золотая уздечка была только у нее. А Рита несла свою золотую уздечку с великолепной небрежностью. Она не была ни во что завернута и, покачиваясь и ярко блестя на солнце, привлекала к себе множество взглядов. Сама Рита была одета в развивающееся белое платье, подол которого был подрублен несколько короче обычного, чтобы не мешать ходьбе по болоту. Платье было подпоясано широким золотым поясом, на ногах Риты были изящные золотые сандалии, а золотая цепь охватывала ее лоб и волосы, словно царский венец. В нескольких шагах позади Риты, погруженная в свои собственные мысли, молча шла Барбара. Несколько раз она бросала короткие взгляды в сторону Делла, который сосредоточенный и мрачный шагал несколько в стороне от толпы. Вдруг Рита ненадолго остановилась и, дав Барбаре догнать себя, пошла рядом с ней. «Скажи мне», — негромко спросила она, — «зачем ты пошла? Ведь не одна ты могла указать сюда дорогу». «Я его друг», — пояснила Барбара и быстро прикоснулась кончиком пальца к уздечке. «Единорога». «О», — сказала Рита, — «единорога». Она насмешливо посмотрела на Барбару. «Тебе бы не хотелось предавать своих друзей, верно?» Барбара задумчиво и без всякого гнева вернула взгляд. «Если... когда ты поймаешь единорога», — начала она осторожно, — «что ты с ним сделаешь?» «Какой странный вопрос. Оставлю у себя, разумеется». «Я надеялась, что мне удастся уговорить тебя отпустить его». Рита улыбнулась и перевесила уздечку на сгиб другой руки. «Ты не сможешь». «Я знаю», — вздохнула Барбара. «Просто я подумала, вдруг... вот почему я пошла». И прежде чем Рита успела ей ответить, она замедлила шаг и снова отстала. Прошло еще немного времени, и вытянутый гребень холма, того самого, что возвышался над озером Единорога, огласился восхищенными вздохами деревенских жителей, которые один за другим поднимались на него. И то, что лежало внизу, было действительно великолепно. Как ни удивительно, именно Делл взял на себя обязанность остановить деревенских жителей. «Пусть все ждут здесь», — объявил он своим громовым голосом, и никто не посмел ослушаться. Гребень холма от одного края до другого постепенно заполнялся людьми, которые вытягивали шеи и негромко переговаривались друг с другом, и Делл стал спускаться следом за Ритой и Барбарой. «Я останусь здесь», — промолвила наконец Барбара. «Подожди», — величественно бросила ей Рита и повернулась к Деллу. «А ты зачем пошел?» «Чтобы быть уверенным, что все будет по-честному», — проворчал он. «Я знаю о колдовстве совсем немного, но этого вполне достаточно, чтобы оно мне не нравилось». «Очень хорошо», — спокойно сказала Рита. Потом она вдруг улыбнулась своей особенной, только ей присущей улыбкой. «Пусть будет так. Но я хочу, чтобы Барбара тоже пошла с нами». Но Барбара колебалась, и Рита добавила: «Идем, девочка, Дэл не причинит тебе вреда. Он даже не подозревает, что ты существуешь». «О, озадаченно», — протянула Барбара.
1: «Я ее знаю», — проворчал Дэл. «Она торгует на рынке овощами».
0: Рита улыбнулась Барбаре заговорщической улыбкой. Та ничего не сказала, и они втроем продолжили спуск к озеру. «Не хочешь ли вернуться?» — улучив минутку, шепнула Рита Дэлу. «Или тебе мало того унижения, которое ты уже испытал?» Но Дэл не ответил.
2: «Упрямый осел!» — вспыхнула Рита. «Неужели ты думаешь, что я зашла бы так далеко, если бы не была уверена?»
0: «Да», — коротко сказал Дэл. «Думаю, что да». Наконец они достигли берега, поросшего серебристо-голубым мхом, и Рита, несколько раз ткнув его кончиком сандалии, с довольным видом села. Барбара осталась стоять в тени ив. Дэл, продолжавший держаться несколько особняком, нетерпеливо постукивал кулаком по тонкому стволу молодой осинки. Не переставая улыбаться, Рита разобрала уздечку и разложила ее у себя на коленях, приготовив к броску. Неспокойно было в роще. Неспокойно и тревожно. Они пробыли у озера уже несколько минут, но ни один кролик так и не вышел из зарослей. Когда же Барбара опустилась на колени и подставила руку, лишь один самый храбрый бурундучок выскочил из травы и устроился у нее на ладони.

В этот раз все случилось по-другому. Не было всеобщего затишья, предвещавшего его появление. Вместо этого со стороны холма, где остались зрители, донесся неразборчивый ропот множества голосов, заслышав который, Рита, точно бегун на старте, подобрала под себя ноги и слегка приподняла уздечку. Ее глаза стали совсем круглыми и блестели от возбуждения, а между белыми зубами показался розовый кончик языка. Барбара словно окаменела в своей коленопреклоненной позе. Дел привалился к осине спиной и тоже не двигался. Потом с холма донесся один единственный единодушный вздох, и наступила тишина. Даже не глядя туда, можно было легко догадаться, что кто-то затаил дыхание и глядит, глядит во все глаза. Кто-то опустил голову, а кто-то закрыл лицо руками. Он появился. На этот раз он двигался медленно, тщательно выбирая место для своих золотых копыт, словно вышивая ногами какой-то тонкий волшебный рисунок. Высоко держа свою великолепную голову, он внимательно оглядел неподвижную троицу на берегу. Потом на мгновение обернулся, чтобы бросить быстрый взгляд на вершину холма. Наконец единорог подошел к озеру возле ивовой рощи и, достигнув того места, где рос голубой мох, остановился, чтобы заглянуть в воду. Казалось, он один раз длинно и глубоко вздохнул. Потом он наклонился и стал пить, а напившись, скинул голову, чтобы стряхнуть с губ сверкающие капли. И снова единорог повернулся к трем людям, которые стояли неподвижно, словно околдованные, и еще раз осмотрел всех по очереди. Наконец он качнулся.

0: Звездно проникая на большую глубину, и в глазах его были и мудрость, и красота, и сострадание, и еще что-то, что напомнило Деллу раскаленную добелу искорку гнева. Именно тогда он вдруг понял, что удивительное животное прочло все его мысли, и что каким-то непостижимым для людей образом оно знает историю всех троих. Величие и печаль были в том, как потом повернулся единорог, как склонил свою белоснежную голову и шагнул к Рите. Выдохнув воздух, дочь Сквайра чуть привстала, поднимая уздечку, и зверь опустил рог, давая надеть на себя золотую петлю. И вдруг единорог резко рёдом дернул головой. Уздечка вырвалась из пальцев Риты и взлетела высоко вверх. В последний раз сверкнув на ярком солнце, она упала точно в середину озера. И не успела уздечка коснуться воды, как чистое озеро превратилось в трясину, из деревьев с печальным криком свелись в небо птицы. Единорог проводил их взглядом, слегка встряхнулся и, повернувшись к Барбаре, опустился перед ней на мох и положил ей на колени свою благородную, сухую, снежно-белую голову. Руки Барбары так и застыли в воздухе. Лишь взгляд девушки скользил по прекрасной шелковистой теплой голове у нее на коленях, поднимаясь до самого кончика длинного золотого рога и опускаясь обратно. Пронзительный вопль Риты заставил их вздрогнуть. Ее руки были подняты к небу, скрюченные пальцы напоминали когти, а на губах показалась кровь, которая текла из прикушенного языка. Вскрикнув еще раз, дочь Сквайра вскочила с побуревшего высохшего мха и бросилась к единорогу и Барбаре. «Этого не может быть, слышишь? Не может! Она не может быть девственницей!» — взвизгнула Рита, наткнувшись на сильную руку Делла, который шагнул вперед, чтобы задержать ее. «Говорю тебе, этого не может быть! Ты и она! Я и ты! Я и она!»
1: «Я удовлетворен», — сказал Делл глубоким густым голосом. «Ступай прочь, дочь Сквайра». Она отшатнулась от него, потом сделала движение, будто собираясь обогнуть его, и Делл снова загородил ей путь. Тогда Рита жестом крайнего отчаяния прижалась подбородком сначала к одному плечу, потом к другому, и вдруг повернулась и побежала к холму. «Он мой! Мой!» — кричала она. «Он не может быть ее! Неужели ты не понимаешь? Я еще никогда ни с кем! Она!» Неожиданно Рита замедлила свой бег, потом вовсе остановилась и замолчала, услышав странный звук, донесшийся с вершины холма. Сначала он напоминал стук первых капель дождя по плотным дубовым листьям, но постепенно, набирая силу, вскоре превратился в беспрерывный ропот, потом в оглушительный рев. Рита стояла, морщась, силясь понять, в чем дело, и звук омывал ее волной. Внезапно она отшатнулась и съежилась. Это был громоподобный хохот множества людей. Один раз Рита обернулась, и в глазах ее отразилась мольба. Но Делл разглядывал ее с каменным выражением лица, и она снова повернулась к холму. Расправив плечи, Рита зашагала вверх по склону, навстречу смеху, сквозь смех, зная, что он будет преследовать ее до самого дома и до конца жизни. Делл повернулся к Барбаре, она наклонилась над единорогом и сказала: «Быстрый, как молния, гладкий, как шелк, ты свободен». И единорог поднял свою безупречную голову и поглядел на Делла. Делл открыл рот и неловко шагнул вперед, но тут же остановился снова. «Ты!» — вырвал из него. На щеках Барбары заблестели слезы. «Ты не должен был знать», — произнесла она сдавленным голосом. «Я была так рада, что ты ничего не видишь, потому что ты не должен был знать. Дел рухнул на колени подле нее. И когда он сделал это, единорог поднял голову, коснулся лица Барбары своим атласным носом, и вся ее доселе скрытая красота неожиданно засияла ослепительно и ярко. Потом единорог поднялся с колен и тихонечко заржал. Дел посмотрел на Барбару и увидел, что только единорог может быть прекраснее нее. Тогда он с неожиданной робостью коснулся шеи удивительного животного и на краткий миг ощутил, как струится между пальцами тончайший шелк его гривы. В следующий момент единорог попятился, повернулся и, совершив невероятный скачок, в один миг оказался на дальнем краю топи. Еще прыжок, и вот он уже на гребне дальнего холма. Там, словно прощаясь, единорог на мгновение замер, а потом пропал. «Из-за нас, — сказала Барбара, — он потерял свое озеро, свое прекрасное и чистое озеро». «Он найдет себе другое, — ответил ей Дел. — Обязательно найдет». И добавил, словно через силу: «Он не должен страдать из-за своей смерти».

0: первым рассказом звучит рассказ Алена М. Стила «Охотник на игрумов».
1: «Тут весь фокус в том, — говорит Джимми Рэй, — чтобы не смотреть им в глаза».
0: В этот момент грузовик попадает в выбоину и подпрыгивает на изношенных амортизаторах. По приборной доске скользит сваленное там барахло. Патроны для дробовика, пустые банки из-под жевательного табака, пачка штрафных талонов за неправильную парковку, скопившихся аж с прошлого мая месяца. Маленький пластмассовый медвежонок, подвешенный под зеркальцем, начинает раскачиваться взад и вперед. Джимми Рэй протягивает руку и останавливает его. Затем бросает взгляд назад, чтобы убедиться, что в кузове ничего не отвязалось. Удовлетворенный, он делает глоток Mountain Dew из банки, которую держит, зажав между коленями.
1: «Вот поэтому я и не беру с собой мелкоту», — продолжает он.

0: Понимаешь, это немного чересчур для них. По крайней мере, мой парень еще молод для этого. Может быть, на следующий сезон, когда он получит к Рождеству свое ружье. Вот пару лет назад я попытался взять своего племеша. Брок, конечно, хороший паренек и... Погоди-ка!
1: Джимми Рэй резко выворачивает руль влево, чтобы избежать новой выбоины. Банка краснокожего падает с приборной доски мне на колени.
0: «Дай-ка мне ее сюда!»
1: Я протягиваю ему банку. Он большим пальцем откидывает крышку, делает короткую понюшку и засовывает банку в карман своего охотничьего жилета.
0: «Так вот, как я говорил, Брок пристрелил пару оленей без всяких соплей. Но потом я взял его сюда, и стоило ему один раз взглянуть на них, и все, приехали. Просто не мог стрелять, хоть ты его режь. 15 лет парню, а вот поди ж ты, разревелся как ребенок».
1: Он с досадой качает головой.
0: «Так что никаких детей. И вообще я бы не давал никому другому стрелять. Безобидно, если ты не можешь посмотреть им в глаза, то не стоит затевать все эти дела. Верно я говорю?»
1: Лес стоит сплошной стеной по обеим сторонам грунтовой дороги. С красных кленов облетает листва, высокие сосны роняют шишки на подстилку. Мы сбрасываем скорость перед небольшим мостиком. Бегущий внизу ручеек подернут утренним туманом. Его прозрачная вода струится по гладким гранитным валунам. Джимми Рэй высасывает остатки Mountain Dew и швыряет пустую банку за окно.
0: «Бог мой, что за утро!» — восклицает он, бросая взгляд вверх сквозь люк в крыше. «В такой денек только и жить!»
1: — он подмигивает мне.
0: «Если ты не игрум, конечно!»
1: Проехав по дороге еще четверть мили, он сворачивает к обочине.
0: «Ну вот мы приехали!»
1: Джимми Рэй толкает дверь машины, она со скрежетом приоткрывается, сопя высвобождает из-за руля свое объемистое брюхо и вылезает наружу. У него уходит еще несколько минут, чтобы вытащить винтовку, закрепленную у заднего окна. Это Savage калибра 30.06 с ручным затвором и оптическим прицелом. Затем он не спеша обходит грузовик сзади. На окошке тента налеплены стикеры Национальной стрелковой ассоциации разных кантри-групп. Джимми открывает борт и выволакивает наружу пару ярко-оранжевых охотничьих жилетов и упаковку Budweiser.
0: «На, можешь понести это!»
1: Он протягивает мне пиво. Затем лезет в карман куртки и достает ламинированную охотничью лицензию на алюминиевой цепочке. Сняв на минуту свою грязную кепку и открыв круглую плешь среди густых черных волос, он вешает карточку себе на шею, оставив болтаться на груди. Вновь достав из кармана банку с жевательным табаком, открывает крышку, вытаскивает толстый пучок и засовывает его в рот между левой щекой и зубами. Потом кидает банку в кузов грузовика и с треском захлопывает борт.
0: «Окей!» —
1: произносит Джимми. Слова звучат невнятно из-за жвачки у него во рту.
0: «Пошли охотиться!»
1: Пройдя около 50 футов по лесу, мы выходим на узкую тропу, ведущую к востоку по направлению к холму в паре миль отсюда.
0: «У меня там хибара», — тихо говорит он. «Мы можем наткнуться на кого-нибудь из них и раньше, но это ничего. Тут все проще простого, стоит только понять, как это делается. Главное в этом деле — правильная приманка».
2: Модель для сборки On Energy.
1: Мы идем дальше по тропе. До ближайшего жилья отсюда далеко, но Джимми Рэй уверен, что мы непременно найдем здесь игрумов.
0: «Людей достало, что они постоянно вертятся под ногами, так что они завозят их сюда и пускают в лес».
1: Джимми поворачивает голову и цвиркает в подлесок коричневой табачной струей.
0: «Люди думают, что они как-нибудь проживут. На ягодах там, на корешках, еще на чем-нибудь. А может, наоборот, надеются, что они возьмут, да и помрут, когда ударят морозы. Но эти твари могут приспособиться к чему угодно, куда бы ты их ни засунул. Да еще и размножаются, как бешеные».
1: Еще одна струя.
0: «То есть не успеешь ты глазом моргнуть, как они сожрут все, что смогут найти. А это значит, что остальным зверям тут мало что остается. А покончив с этим, они вылезают из лесов и начинают вытаптывать посевы, рыться у людей в вещах. Что найдут, то и сожрут, маленькие объедалы».
1: Он качает головой.
0: «Не знаю, что люди в них находят такого уж милого. Но если хочешь завести себе зверюшку, заведи собаку или кошку. Да хоть рыбу или ящерицу, черт побери, если они тебе по душе. А с этими игрумами что-то просто не так. Я так думаю, если бы Бог действительно хотел, чтобы животные разговаривали, он бы...
1: Джимми Рей на мгновение задумывается, перерывая глубины своего интеллекта.
0: Ну, не знаю. Он дал бы им словарь, что ли?
1: Джимми Рей не очень заботится о том, чтобы не ступать на сухие листья, осыпавшиеся на тропу, хотя они громко хрустят под подошвами его сапог. Можно подумать, что он чуть ли не хочет, чтобы игрумы знали о его приближении.
0: «Говорил я тут как-то с одним экологом из комиссии штата по охране природы», — продолжает он немного спустя. «Так он сказал, что игрумы — это то, что называется сорным видом. То есть, если их перенести в другую среду, они попросту захватят там все. Точно как эти кудзу или тигровые мидии, или эти рыбы, ну, ты знаешь, змееголовки, тех, что могут передвигаться по суше, которые сбежали на свободу в Мэриленде несколько лет назад. Вот эти игрумы такие же. Разница лишь в том, что их сделали при помощи этой биоинженерии. Вот-вот, биоинженерии. Так что теперь они умнее, чем просто медведи».
1: Он оборачивает ко мне ухмыляющееся лицо.
0: «Помнишь этот мультик? Я умнее, чем просто медведь. Я просто пищал от него, когда...»
1: Внезапно он замирает на месте и умолкает. Я не знаю, что именно он увидел или услышал, но тоже останавливаюсь. Джимми Рэй обводит взглядом лес вокруг, вглядываясь в испещренные солнцем тени. Вначале я не слышу ничего. Затем, через какую-то минуту, в нижних ветвях клёнов, в паре дюжин ярдов от нас, раздается шорох, и до меня доносится тоненький писклявый голосок.
3: «Пойдем поиграем! Пойдем поиграем!»
0: «Конечно, конечно», — бормочет Джимми Рэй. «Я с вами поиграю, ребятки, прямо сейчас».
1: Он с отсутствующим видом поглаживает ствол винтовки, словно это его любовница. Потом с ухмылкой оборачивается ко мне.
0: «Пойдем. Они уже знают, что мы здесь. Не будем заставлять их ждать».
1: Еще через несколько сотен ярдов тропа заканчивается на маленькой полянке, лужайке со всех сторон окруженной лесом. Утреннее солнце играет в капельках росы на осенних полевых цветах, благодаря чему вся сцена выглядит как картинка из детской книжки сказок. Посреди лужайки, как раз там, где он и должен быть, стоит маленький деревянный столик с четырьмя крохотными стульчиками по сторонам. Мебель из детского садика наподобие той, что можно найти в Toys R Us, вот только краска уже немного облупилась, а в доски въелись застарелые пятна крови.
0: «Притащил сюда это барахло пару лет назад», — объясняет Джимми Рэй, двигаясь сквозь высокую траву по направлению к столику. «Я, конечно, переставляю их время от времени и чищу иногда. Но работает чертовски здорово».
1: Он улыбается.
0: «Прочел об этом в «Поле и ручье». А вот эту штуку я придумал сам. Не передашь мне пиво?»
1: Я протягиваю ему упаковку. Он отрывает от картонок верхушки и аккуратно расставляет их на столе.
0: «В книге написано, что нужен мед», —
1: полушепотом говорит он.
0: «А мед дорогой. Пиво действует не хуже, а может даже и лучше. Сахар они все равно чуют, а алкоголь еще и дает им по мозгам. Но это мой маленький секрет, так что не говори никому, слышишь?»
1: Оставив приманку на месте, мы удаляемся в маленькую лачушку, поставленную им на краю поляны. По размерам она не больше сортира. Узкая щель заменяет окно. Единственным украшением является покрытый плесенью постер с голой девицей, прикнупленный к стене. Джимми Рэй заряжает винтовку, вставляя 4 патрона в магазин и 5-й в патронник, и выкладывает еще 5 патронов на пристроенную под окном маленькую полочку.
0: «Теперь уже недолго», — тихо говорит он, опирая ложе винтовки на подоконник и наводя оптический прицел на столик. «Тот первый видел нас и теперь рассказывает новости своим друзьям. Еще немного, и они будут здесь».
1: Мы ждем в молчании почти час. Джимми Рэй время от времени поворачивает голову, чтобы сплюнуть в угол лачуги, но в основном не отрывает глаз от столика. В хижине становится тепло, и я уже начинаю клевать носом, когда Джимми, постучав меня по руке, кивает в сторону окна. Вначале я не вижу ничего. Затем высокая трава на другой стороне поляны начинает шевелиться, словно через нее кто-то идет. Раздается тихий щелчок, когда Джимми Рэй снимает винтовку с предохранителя, но за исключением этого он сидит совершенно тихо, терпеливо выжидая, пока появится его жертва. Через несколько мгновений на детский стульчик влезает маленькая фигурка. Затем она перепрыгивает на столик. Это взрослый игрум, почти 3 футов ростом, с черной, мягкой, как бархат, шкуркой. Его большие карие глаза настороженно оббегают окрестности. Затем он на коротеньких задних лапах в перевалку идет через стол к ближайшей картонке с пивом. Наклонившись, игрум берет картонку в лапы, приближает к ней плоскую мордочку, нюхает. Его рот расплывается в улыбке.
3: «Мед!»
1: — восторженно взвизгивает он.
3: «Ребята, мед!»
1: Джимми Рэй, улучив момент, подмигивает мне. Медом игрумы зовут все, что им нравится. То ли они не видят разницы, то ли, что более вероятно, их примитивные голосовые связки попросту не способны произнести больше, чем несколько простейших слов, которые они вряд ли сами понимают. Точно так же, как птичка Майна может просить крекер, не зная в точности, что это такое. Теперь из высокой травы показываются новые игрумы. Целый выводок живых игрушечных медвежат. Возникший в результате радикальной перестройки структуры ДНК Урсус Американус, американского черного медведя, игрум никогда не вырастает больше медвежонка. Их разводят за понятливость и послушность. Они безобидны, как домашние кошки, и дружелюбны, как гончие. Игрумы всегда были превосходными компаньонами для ребенка, не считая тех случаев, когда взрослые покупали их для других целей. И вот теперь ими полны все леса.
3: «Ребята, мед!»
1: Игрумы карабкаются на стульчики, хватают картонки с пивом, зажимая их между мягкими подушечками передних лап, и опрокидывают пиво в свои маленькие пасти. Образцовый игрушечный пикник маленьких игрушечных медвежат. Они счастливы до нельзя. До тех самых пор, пока Джимми Рэй не нажимает на спуск. Первая пуля бьет самого крупного из игрумов прямо в грудь. Чистый выстрел, который убивает, прежде чем жертва успевает понять, что мертва. Игрум на соседнем стульчике даже не успевает отреагировать, а его затылок уже оказывается снесен начисто. Эхо первых 2 выстрелов еще звучит среди деревьев, когда остальные игрумы, визжа от ужаса, начинают спрыгивать со стола. 3-й и 4-й выстрелы Джимми Рэя уходят в сторону, но 5-й успевает задеть маленького игрума, промедлившего немножко дольше, чем нужно. Он вопит, скатившись кубарем со своего стульчика. Остальные к этому времени уже бегут к лесу, оставив убитых и раненых на произвол судьбы.
0: Проклятие!
1: Джимми Рэй поспешно засовывает в винтовку еще 4 патрона и палит по высокой траве, через которую убегают игрумы.
0: А ты ведь проворные ублюдки, а?
1: Он выплевывает жвачку и снова перезаряжает винтовку. Затем распахивает дверь хибары и не спеша идет через лужайку к столику. Не обращая внимания на 2 мертвых игрумов, он подходит к тому, который был ранен. Игрум пытается уползти. С одной стороны его грудки расплывается большое красное пятно. При виде Джимми Рэя он падает на спину и поднимает в воздух все 4 лапы, словно прося пощады.
3: Я люблю тебя!
1: Должно быть, когда-то он говорил эти слова какой-нибудь 6-летней девочке, прежде чем ее отец не решил, что держать существо в доме слишком хлопотно, и не отвез его в лес.
0: «Я тоже тебя люблю! Пух!»
1: С этими словами Джимми Рэй наставляет дуло винтовки между его глазами и спускает курок. Мы проводим еще 30 минут, пытаясь выследить оставшихся членов стаи, но игрумов нигде не видно. А вскоре Джимми Рэй замечает, что над лужайкой начинают кружить хищные птицы. Он возвращается к столику для пикников и рассматривает добычу. 2 самца и самка. Джимми разочарован тем, что не смог подстрелить больше, но, по крайней мере, он остается в рамках ограничений для сезона.

Он привязывает их за ноги к ветке, и вместе мы тащим трех мертвых игрумов обратно к грузовику. Сгружая два из трех трупов в кузов, Джимми Рэй безотчетно насвистывает старую песенку «Лайнард Скайнард». Тело самого большого из игрумов он привязывает к капоту. Без особой цели, просто чтобы было чем похвастаться, когда он заглянет в бар, желая пропустить стаканчик по пути домой. Он доволен собой. Он раздобыл три шкурки, которые сможет продать Скорняку, немного свежего мяса для своих собак и еще одну голову для коллекции в своей берлоге. Не так плохо, если подумать. Он забирается в грузовик, запихивает за щеку новую порцию краснокожего и сует диск в проигрыватель. «А знаешь, что самое смешное?» – спрашивает он меня, когда мы трогаемся с места. «В следующем месяце открывается сезон охоты на единорогов. Вот это будет потеха!» Он до отказа выжимает педаль, и мы уносимся прочь с привязанным к капоту мертвым игрушечным медвежонком и льющийся из динамиков «Sweet Home Alabama». В такой денек только и жить. Это был рассказ Алена М. Стила «Охотник на игрумов».

Игорь Вереснев. Люрики во все времена. Откуда он появился, Вероника не поняла. Медведь стоял в 20 шагах от нее, перегораживая путь к глайдеру. Матерый самец смотрел на девушку в упор, словно прикидывал, кто перед ним. Опасный противник или добыча? Наконец, что-то решил для себя, сделал шаг, второй, третий, уменьшая и без того невеликое расстояние. Вероника облизнула вмиг пересохшие губы. Какого лешего ее занесло сюда, на уступы прибрежной скалы? Птичий базар вблизи посмотреть захотелось. Вот и посмотрела, орнитолог доморощенный. Она позавидовала люрикам, тоже заметившим медведя и поднявшим гвалт за спиной. «Ну почему люди не летают, как птицы, без глайдера?» Однако стоять столбом и ждать милости от самого опасного в здешних местах хищника было совсем глупо. Закричать, броситься навстречу, попытаться испугать? Как же испугаешь эту громадину в полтонны весом? Идея проскочить мимо медведя тоже не годилась. Неповоротливым тот мог показаться разве что человеку, увидевшему его впервые. За 3 месяца вахты Вероника убедилась, соревноваться с полярным хищником в проворности – самоубийство. Что остается? Не может такого быть, что положение безвыходное. Она – дипломированный климат-инженер. Человек, вооруженный научно-техническими достижениями полдня 22 века, уступит какой-то зверюге? Будто в голове щелкнуло. Используй стелс. Вероника осторожно приподняла левую руку, потянулась к запястью правой. Медведю ее движение не понравилось. Пасть зверя приоткрылась, демонстрируя желтоватые зубы. Клац! От неожиданности медведь присел на задницу. Добыча, мгновение назад стоявшая перед ним, исчезла, хотя деваться ей с каменного пятачка, нависающего над ревущим прибоем, было некуда. Впрочем, замешательство зверя длилось считанные секунды. Медведь вскочил, ноздри втянули воздух. Человек был по-прежнему рядом, пусть он его не видел, но чуял превосходно. Хищник свирепо рыкнул и ринулся в атаку. Девушка едва увернулась, проскользнула у самой звериной морды, с ужасом отмечая, как та поворачивается следом. На миг сперло дыхание от смрада из разъявленной пасти. Она заставила себя не оглядываться, не хватало оступиться, упасть. Зато слышала, как хрустит каменное крошево под тяжелыми лапами. Ближе, ближе и рык в самое ухо. Вероника на ходу заставила дверь кабины открыться, нырнула рыбкой и захлопнула за собой. Лишь тогда оглянулась. Медведь стоял в 5 метрах от машины, ревел рассерженно, но подходить ближе пока опасался. Дожидаться, чем все закончится, она не собиралась. Умостилась в кресле, активировала двигатель. Бесшумно, как большая серебристая птица, глайдер взмыл в небо, развернулся, помчал вглубь острова, в самое сердце ледника. Полярный день заканчивался, а вместе с ним и вахта Вероники. Скоро она вернется к привычному комфорту мегаполиса, к друзьям, институтским коллегам, просто знакомым людям и незнакомым, тысячи которых видишь каждый день, не задумываясь об этом. К начатой диссертации по ретроспективной глициологии вернется. Пока же единственный человек поблизости — Аркадия, начальник базы. И белые безмолвия вокруг. Впрочем, безмолвными назвать можно исключительно ближайшие окрестности. Достаточно пролететь каких-то 40 километров и поймешь — первое впечатление об Арктике ошибочно. Птичьи базары с сотнями, тысячами, десятками тысяч чаек, глупышей, люриков, лежбище тюленей и моржей, несметные стада белух, еще нерпы и морские зайцы, лемминги и пуночки и, конечно же, бродяга севера — белый медведь. Воспоминание о медведе заставило Веронику нахмуриться. Пожалуй, Аркадий о сегодняшнем приключении лучше не рассказывать. Хотя сделать это будет нелегко. Начальник базы, практикующий психоэмпат. Мысли она, конечно, не читает, но... На счастье, Аркадия была занята в библиотеке, и Вероника беспрепятственно прошмыгнула к себе в лабораторию. Плюхнулась в кресло, вывела на экраны динамическую карту ледовых полей. Однако впечатления о неудачной экскурсии к побережью были чересчур свежи, мешали погрузиться в работу.
Поэтому она скомандовала эскину базы. Радиоперехваты за последние трое суток. В порядке актуальности. Первая же аудиозапись заставила забыть о медведе.

0: Костик словно попал в кошмарный сон, выкарабкаться из которого не получается. Началось все, когда они с Левой и Леной сидели в Твиндеке, обсуждали предстоящую зимовку, первую в их жизни, спорили, кому повезло больше с распределением и чья полярная станция важнее для Севморпути. Неизвестно, чем бы закончился спор, но тут бабахнуло и тряхнуло так, что Лева полетел на пол, больно приложился затылком. Вскочил, потирая ушибленное место.
1: «Это что, мина?»
0: В Твиндеке было полно женщин и детей. Поднялся гвалт, паника. Костик с Левой попытались помогать краснофлотцам заводить пластырь, но только под ногами путались, и их прогнали. Когда подорвался тральщик конвоя, они все еще оставались внизу. Выбрались на палубу, уже когда на пароход привезли раненых. Зато как от второго взрыва на тральщике сдетонировал боезапас, и многометровый столб воды, дыма и пламени взметнулся к небу, увидели превосходно. Затем командир конвоя приказал начать эвакуацию людей на оставшиеся два тральщика. В первую очередь в вельботы грузили детей и женщин. Чтобы не терять времени, мужики взялись спускать на воду принайтованные на палубе кунгасы. Помощь радистов-практикантов и здесь не понадобилась. На первый рейс кунгасов ребята не попали, желающих оказалось слишком много, их оттерли. Рассудив, что рано или поздно с поврежденного парохода заберут всех пассажиров, они отошли в сторонку и принялись ждать своей очереди, кутаясь в бушлаты от промозглого ветра. Тут их и заметила Ленка, уже спустившаяся в вельбот, курсировавший между пароходом и тральщиком.
2: «Ой, давайте мальчиков наших заберем, они худенькие и много места не займут».
0: Лейтенант, старший в вельботе, смерил их взглядом, кивнул. На маленьком тральщике людей собралось яблоку упасть негде. Считай, половина пассажиров с парохода, если не более. О том, чтобы спуститься вниз, в тепло нечего было и мечтать, там разместили женщин с детьми. Пришлось остаться на палубе. «К счастью», — сообразил Костик четверть часа спустя, когда смог хоть что-то соображать. А до этого палуба внезапно поднялась на дыбы и швырнула его вверх. Ошарашенный, он летел сквозь огненный смерч и картечь обломков, орал во все горло и не слышал собственного крика. Или не вверх летел, а вниз, потому что врезался в ледяную воду. Хлебнул полный рот, забарахтался, не понимая куда. Вырвался к воздуху, но глубина потянула его обратно, и не за что ухватиться, кроме как за воздух. Но воздух слабый помощник. Все же махал руками он не зря. Его заметили и схватили за шиворот.
3: «Давай, хлопче, давай! Держись за лодку!»
0: Пожилой краснофлотец с сильно побитым оспинами лицом втащил его в шлюпку. Костик упал на дно, в лужу соленой воды, ничего не соображая, только кашлял надрывно и ловил ртом воздух. Он даже не понял, когда обзавелся соседом, таким же насквозь промокшим парнем в тельняшке. Нога парня была то ли перебита, то ли ранена и сильно кровоточила. Он скрипел зубами, пытаясь зажать рану. Потом толкнул Костика в плечо.
2: «Помоги!»
0: Помощь требовалась, чтобы оторвать рукав тельняшки и перевязать рану. Добротная ткань не поддавалась. На счастье, у Рябова нашелся нож, и общими усилиями они забинтовали парню ногу. За этим занятием и познакомились. Молодого краснофлотца звали Федор, пожилого — дядька Марк.
4: «Матерь Божья, что на свете творится?»
0: Дядька Марк покачал головой, рассматривая обломки тральщика.
4: «Сколько ж деток разом загинуло? А женок?»
0: «Может, спаслись какие?» — неуверенно возразил Федор.
2: «Вон, вон, гляди, плывет! Нет, он и живая, бач, лицом до низу!»
0: Костик тоже взглянул невольно и узнал. По форменному бушлату узнал. Охнул беззвучно, перегнулся через борт, норовя дотянуться до проплывающего мимо тела.
3: «Куда лодку перекинешь?»
0: — возмутился дядька Марк, но помог, поддел тело веслом. Вдвоем они втащили девушку в шлюпку, перевернули на спину.
3: «Казал же, мертвая, взрывом убила!»
2: «Может, просто воды нахлебалась?»
0: — неожиданно возразил Федор.
2: «Сейчас откачать попробую, я умею!»
3: «Ну, пробуй!»
0: И уже Костику.
3: «О, а он в самом деле живой кто-то, рукой маши! Бери весло, погребли!»
0: Шторм понемногу усиливался, волны становились выше и круче, грести труднее, а рука, взывающая о спасении, была так далеко, Но сил Костику хватило. Возможно, от того, что где-то посередине пути Федор известил: «Живая! Дышит!» Они нашли спасательный плотик, на котором лежали, судорожно уцепившись, черноволосая и остроносая девушка в одной нижней рубахе и... Лёва! Вернее, девушка и цеплялась, и махала призывно, и время от времени подтягивала норовившего соскользнуть Лёвку. Когда подплыли ближе, Костик понял, почему. Правая рука товарища висела безвольной плетью. Девушку звали Наташа. Она то и дело хваталась за грудь, кашляла с надрывом, так что дядька Марк спросил настороженно:
2: «Ты шо, чахоточная?»
0: Девушка отрицательно замотала головой.
5: «Спиной меня сильно ударило, когда взорвалась. Дышать больно».
2: «А, то ничего, то до свадьбы заживет».
5: «Я замужем!»
0: — скинулась Наташа и зарыдала. А Костик вдруг увидел красное в уголках ее рта. Непонятно, заметил кровь дядька Марк или нет. Привстал, огляделся.
2: «Живых больше не видать. Погребли до наших. И так далеко отбились, не ровен час потеряемся».
5: «Матерь Божья!»
0: Застыл внезапно, начал медленно приседать. Костик оглянулся и тоже обомлел. В полукабельтове от них из свинцово-серой воды всплывала, вспенивая буруны, такая же серая рубка подводной лодки. Не мины то были, получается. Дядька Марка прокинул на дно шлюпки и его, и Лёву, и Наташу, навалился сверху.
5: «Тихо всем! Может, не заметит фриц, не станет стрелять. Подумает, мертвые мы».
0: Сколько они так лежали, прижавшись друг к другу, Костик не знал. Поодаль прогремел взрыв, и Федор попробовал приподняться, посмотреть. Дядька Марк не позволил.
5: «Не жги!»
0: Потом был еще взрыв. Они все лежали, лежали, лежали. Только когда ноги и руки свело судорогой от холода, дядька Марк осторожно приподнял голову вровень с бортом шлюпки, затем и вовсе сел на лавку. Ни кораблей, ни фашистской подводной лодки на горизонте не было, лишь болтались среди волн кунгасы и вельботы. Не поймешь, есть там живой кто или всех немцы постреляли.
2: «Куда грести теперь? С какой стороны берег?»
0: Дядька Марк посмотрел на Федора, признавая за младшим превосходство в мореплавании. Федор отвернулся.

0: Начальник базы выслушал рассказ Вероники с деловитым выражением, словно та докладывала о ледовой обстановке в Карском море. Кивнула, когда девушка закончила.
1: «Это война, милая моя.
0: На войне люди гибли, гибнут и будут гибнуть во все времена. Предотвратить это не в наших силах, тем более не в наших полномочиях. Мы можем только посочувствовать родственникам погибших».
1: «А живые? Те, кто уцелел при взрывах?»
0: «Ты же сама сказала. Начата спасательная операция, самолеты в воздухе, корабли в море, их найдут».
1: «Найдут? При здешних архаичных поисковых системах? Там одну шлюпку унесло далеко на север, ее точно не обнаружат».
0: «Что ты предлагаешь?» Вероника растерянно пожала плечами.
1: «Не знаю. Но нужно же что-то сделать, пожалуйста».
0: Аркадия помедлила, кивнула.
1: «Хорошо, я подумаю».
0: Час спустя советская база ВМФ получила радиосообщение от поискового гидросамолета с координатами потерпевших кораблекрушения, неотличимое от настоящего. Вместимости шлюпки для 6 человек хватало с избытком. На этом хорошее заканчивалось. Потому что ни спаскомплекта, ни хотя бы емкости с пресной водой в ней не оказалось. Зато соленое было в избытке. Волны захлестывали суденышко и приходилось непрерывно вычерпывать. Чтобы грести, сил не оставалось. Да и куда? У Федора начался жар, рана загноилась. Он терпел сколько мог, но, проваливаясь в забытье, начинал стонать и просил пить. Пить хотелось всем. Пить было нечего. Они слизывали конденсат, остающийся после туманов. На пятый день шторм стал стихать, тучи истончились, сквозь них наконец-то пробилось солнце. Костик обрадовался, надеясь, что удастся высушить одежду. Однако северное солнце оказалось обманчивым. Его тепла хватало, чтобы испарить капли пресной влаги, но не согреть. Лена так и не очнулась. С каждым днем дыхание ее становилось слабее. Костик смирился, что спасти подругу не удастся, что она умрет посреди холодного злого моря. Первая из них. Но он ошибся. Первой умерла Наташа, тихо и незаметно. Костик проснулся среди ночи и понял, что не слышит ставшего привычным кашля. Помедлил, протянул руку, потряс женщину за плечо. Та не шевельнулась. А утром дядька Марк пробормотал.
2: «Отмучилась. Ненадолго человека пережила. В море ее надо».
0: Костик понимал, что последние адресованы ему. Провалившиеся в очередное беспамятство Федора и однорукие Лёва помощники никудышные. Что именно он должен привстать, взять мертвую за ноги, поднять, перевалить через борт.
2: Но делать этого не хотелось.
0: Ничего не хотелось, только лежать, свернувшись калачиком. Он уже понял. Вслед за Наташей умрет Лена, потом Федор, потом они все. Не будет ни берега, ни спасателей. Собственно, они должны были умереть еще неделю назад, когда фашистская подлодка потопила тральщик. Они не спаслись, надежда выжить им только померещилась. Дядька Марк повторять не стал. Повозившись, стянул с умершей свой бушлат, закутался в него, затих. Заснул? Костик не знал. Смотрел в пустое синее небо.

0: слове, растерянно уставилась на начальницу.
1: «Мы сделали все, что могли»,
0: — продолжила та. «Вызванные нами возмущения темпоральных потоков и так были на грани критических. Я пошла на этот риск ради тебя. Но на этом все».
1: «Но там же люди погибают, наши!»
0: «Наши?» Аркадия вопросительно приподняла бровь.
1: «Два тоталитарных режима столкнулись лбами, обрекая на смерть десятки миллионов ни в чем не повинных людей разных национальностей. Кого из них ты считаешь своими, а кого чужими? Это не наша война, милая моя. И не наше время. Обитатели его давным-давно умерли, поэтому относиться к ним как к своим современникам некорректно. Для нас они скорее персонажи исторического фильма. Понимаю, ты первый раз попала в прошлое, тебе трудно с этим смириться. Но иначе нельзя».
0: Вероника так и застыла с открытым ртом, не в силах найти ответ. Поняв, что возражений не последует, Аркадия кивнула, поднялась из-за стола.
1: «Постарайся об этом больше не думать. Сейчас я дам тебе успокоительного и садись за составление динамической карты Великой Сибирской Плыньи».
0: Наверное, Аркадия была права. Наверняка права. Спорить с ней Вероника не умела и не хотела. Дождалась, когда начальница ляжет спать, загрузила в глайдер киберассистентов и улетела. Прочее было делом техники. Найти терпящих бедствия, сбросить вниз кибера, чтобы закрепил леера, поднять шлюпку и отнести к острову. Там, пока ассистенты ставили палатку-времянку, Вероника осмотрела спасенных. Их было шестеро. Трое парней, средних лет мужчины и две девушки. Здоровье парней опасений не вызывало. Сломанная рука, рваная рана на бедре и начинающаяся пневмония без труда лечатся амбулаторно. С девушками было значительно хуже. У блондинки Вероника диагностировала клиническую смерть. Брюнетка и вовсе умерла несколько часов назад.
1: «Но надо хотя бы попытаться. На базе лучшее медицинское оборудование, которое только есть в Союзе».
0: Вероника не надеялась, что удастся надолго скрыть от начальства содеянное, тем более наличие посторонних в реанимационных боксах. Не удалось даже ненадолго. За завтраком, как раз между овсянкой и манговым соком, Аркадия поинтересовалась.
1: «Ты хоть понимаешь, что она творила?»
0: Вероника постаралась придать голосу уверенность.
1: «Понимаю. Я спасла людей. И не надо на меня так смотреть. Я не глупая. Искин просчитал вероятность того, что спасение нескольких человек, неисторических личностей и самых рядовых вызовет критические изменения в континууме. Она ничтожна! Аркадия, это не катастрофа, всего лишь спасение человеческих жизней!»
0: Начальница кивнула.
1: «Я рада, что ты не забыла провести предварительный расчет последствий вмешательства. Надеюсь, в массив исходных данных ты включила информацию о том, что эти несколько человек теперь знают о нашем присутствии, и более того, им известны пространственно-временные координаты базы».
0: У Вероники холодная испарина выступила. Эти данные она упустила. Не приходилось решать подобные задачи на практикумах по прикладной физике времени. В круг полномочий вахтенного инженера прямой контакт с аборигенами темпоральных локаций не входит. А повлиять на результат такая поправка могла радикально. Квантовая природа времени означает, что для любого события существует неисчислимое количество непроявленных вариантов. Нет линейной взаимосвязи между причиной и следствием. До определенного порога воздействие на прошлое бесследно растворяется, но если порог превышен, последствия могут оказаться непредсказуемыми. А еще квантование времени означает, что целенаправленное смещение возможно лишь в прошлое по цепочке проявленных событий. Стоит изменить направление, и окажешься перед массивом вероятных вариантов будущего, найти в котором свой невозможно. Единственный страховочный канат, позволяющий путешественнику во времени вернуться в исходную точку — темпоральная база, существующая одновременно в прошлом и настоящем. Страховочный канат для Вероники и Аркадии — но не для спасенных с потопленных кораблей. Для них исходная точка здесь и сейчас.
1: «Может быть, ты надеялась отправить этих людей к нам?» — продолжала допытываться Аркадия.
2: «Нет.
1: Понимаешь, что это невозможно. Но что-то же ты планировала?»

0: Вероника опустила глаза.
1: «У меня не было времени планировать. Я просто спасала людей. И надеялась, что ты поможешь найти правильное решение».
0: Начальница молчала. Медленно потягивала сок из высокого стакана, разглядывала подчиненную. Только когда стакан опустел, спросила:
1: «Где остальные?» «На побережье. Там, где гнездовье люриков. Аркадий, пожалуйста, сделай что-нибудь». «Хорошо, я подумаю».
0: «Будет тебе правильное решение».

0: Костик уверен был, что видит сон. Большая серебристая птица зависла над ними. В днище ее открылся люк, и в шлюпку спрыгнул громадный паук с длинными гибкими лапами. Нет, не паук, самодвижущийся механизм. Засновал взад-вперед, умудряясь не наступить на лежащих людей, принялся крепить к бортам веревки, тянущиеся от брюха птицы. Заерзал дядька Марк, стараясь отодвинуться от невиданного гостя подальше. Тихонько заскулил Лева. Костик механического паука не испугался. «Это же сон!» Закончив работу, паук забрался обратно в люк. Тот закрылся, и шлюпка взлетела. Птица подняла ее над водой, понесла. Костик и этого не испугался. Пусть отнесет подальше от холодного Карского моря в какие-нибудь жаркие страны, да хоть на само солнце, лишь бы согреться, наконец, и чтобы там была пресная вода. Мечта о жарких странах не сбылась. Полет оказался коротким. Несколько минут, и под днищем шлюпки зашуршали камешки. Самолет птицы приземлился рядом, выпустив из брюха короткие лапы опоры. Теперь уже два паука подбежали к шлюпке, бережно вынули из нее людей, положили на землю. Пожалуй, здесь было еще холоднее. По одну сторону громыхало прибоем все то же Карское море, по другую — галдел птичий базар. А впереди искрился на солнце огромный, сколько глаз хватает, ледник. Потом Костик увидел человека. Костюм его искрился наподобие ледника, не разглядишь издали. Лишь когда человек подошел ближе, склонился над ним, Костик понял, что это девушка. Самая обыкновенная. Серые глаза, вздернутый носик, ямочка на подбородке, румяные от мороза щеки. Довольно симпатичная. Хоть Лена красивее, конечно. Девушка приподняла его руку. Костик ощутил прикосновение чего-то твердого. Тут же кольнуло легонько, по телу пробежала электрическая дрожь.
1: «Пить!»
0: — прошептал он. Девушка кивнула, приложила к губам бутылочку. Вкус у воды был горьковато-кислый, не очень приятный, но стоило проглотить, и от желудка по всему телу растеклась теплая нега.

0: Очнулся Костик уже не на холодной прибрежной гальке. Он лежал на мягком и одновременно упругом матрасе. Над головой вместо неба купол просторной палатки приятного лазоревого цвета. Главное, здесь было тепло и сухо. Ни жажды, ни голода Костик не ощущал. Рядом на таких же матрасах лежали Лёва и Фёдор. У Лёвы правая рука была залеплена чем-то желтоватым, не похожим на гипс. У Фёдора эта субстанция покрывала верхнюю часть ноги. Четвертый матрас пустовал. Дядька Марк стоял у выхода, осторожно выглядывал наружу, чуть отодвинув полог. Услышав, как Костик заворочился, оглянулся, спросил:
1: «Проснулся? Как самочувствие?»
2: «Нормально. А девчата наши где?»
1: «Забрала она их. Сказала, вылечат. Хоть они вроде не живые были».
0: Дядька Марк покачал головой, вернулся к своему матрасу, присел на него.
1: «Однако ж тебя она худко лихоманку выгнала».
3: «И у меня не болит почти, и пальцы двигаются».
0: Лёва пошевелил пальцами пострадавшей руки.
4: «А у меня свербит под повязкой или что-то такое. Рана заживает, наверное», — вставил свое слово Фёдор.
0: Оглядел товарищей по несчастью, спросил:
1: «Так что тут правда баба была? А то я плохо соображал, сейчас только очухался. Кто она такая, интересно?» «Девка молодая, на русском разговаривает, но как-то не так. Не все слова понятные. Союзники, должно быть», — предположил дядька Марк.
4: «Американцы? Нет, будь у них такие самолеты, они бы со вторым фронтом не тянули. Берлин бы уже взяли», — не согласился Лёва.
3: «Может, она вовсе не с Земли, а с Марса, например? Вот в романе писателя Алексея Толстого...»
1: «Начитался сказок», — отмахнулся дядька Марк. «Союзники, ясное дело, больше некому».
0: Кажется, Фёдор был с ним согласен. С авторитетным мнением краснофлотцев Лёва спорить не решился. И Костик не спорил. Хотя сразу понял, откуда появилась незнакомка. Не с Марса, разумеется.

0: Как-то так получилось, что посредником между Вероникой и спасенными стал молоденький радист-практикант Костик. Другие держались настороженно, помалкивали, старались лишний раз из палатки не выходить. Зато Костик смело изучал окрестности лагеря, пробовал лазить по скалам. Откровенно радовался, когда Вероника прилетала проверить, как идет выздоровление, привозила продукты. Подбегал встречать, едва глайдер опускался. Старался помочь. Даже предупреждающих сигналов киберов не пугался. Пришлось добавить парня в их список распознавания от греха. В третий ее визит Костик заявил.
1: «Я знаю, откуда ты на самом деле. Ты из будущего».
0: На взгляд Вероники это было очевидным, но парень смотрел с такой гордостью, что она невольно подыграла ему.
1: «Как ты догадался?» «Я читал роман о путешествии во времени. Только будущее Уэллс неправильно изобразил, потому что он в Советском Союзе не жил. Никаких морлоков и элоев не будет, а построят на всей земле коммунизм, правильно? Только почему у тебя на шевроне написано не СССР, а ЕАС? И на самолете? Это что означает? Единая армия Советов или Академия?» Не удержавшись, Вероника хихикнула.
2: «Нет, всего лишь Евразийский Союз».
0: Костик наморщил лоб, размышляя, кивнул. «Правильно, Гитлера разбили и во всех странах Европы и Азии социалистические революции победили. Но тогда должно быть Евразийский Социалистический Союз, ЕАСС». Скривился. Звучание самим же предложенной аббревиатуры не понравилось. Веронике тоже не хотелось рассказывать правду о судьбе горячо любимой им страны. Она сменила тему.
2: «Почему ты не спрашиваешь о своих спутницах?»
0: Костик замер.
1: «Лена и Наташа? Они живы?»
2: «Конечно, живы, идут на поправку!»
0: Выпалила Вероника, радуясь, что в этом врать не требуется. «Почти». Блондинка вышла из комы на четвертые сутки пребывания в реанимационном боксе. Увиденное так ошеломило ее, что и вопросы задавать не решилась. Таращила на Веронику голубые глазища, да губы поджимала. Самое время отправить ее в лагерь на побережье, там Костик придумает правильные ответы. Однако сделать задуманное Вероника не успела. У начальницы имелись другие планы.
2: «Для тебя срочное задание на сегодня. Слетаешь в Аргентину, заберешь Пильмана. Но я хотела отвезти, этим я займусь. Давно пора познакомиться с твоими спасенышами».
0: Путь от Северной Земли до Буэнос-Айреса не близкий, даже если летишь на глайдере. И обратно, и ничуть не короче. Вдобавок Пильман опоздал к точке изъятия, пришлось ждать его без малого 2 часа. Знать истинное имя криптоисторика Веронике не полагалось по рангу секретности. Тем более расспрашивать о чем-либо. Но в самом конце полета, когда до базы оставалось меньше часа, она не удержалась.
2: «Вы ведь специалист по Второй мировой войне, правильно? Скажите, осталась какая-нибудь информация о русском конвое, погибшем в Карском море?»
0: «Советский конвой!» Стараясь придерживаться правильной терминологии. «Запутанная история. Неизвестно, сколько именно человек плыло, сколько погибло при взрывах, сколько умерло в море. Почему тебя заинтересовал этот эпизод? А, это же как раз сейчас происходит, неподалеку от базы. Хочешь поучаствовать в спасательной операции, верно? Увы, нельзя».
2: «Нельзя спасать гибнущих людей? Почему? Это приведет к некомпенсируемым изменениям в темпоральных потоках?»
0: Пильман хмыкнул, огладил пышную черную бороду. «Смотри-ка, подкованная. Основы физики времени выучила. Да, создавать артефакты чревато непредсказуемыми последствиями. Но дело даже не в этом. Вот ты стала свидетельницей войны. Но разве все войны остались в прошлом? В нашем времени не рвутся снаряды и бомбы, но борьба за глобальный паритет, битвы альянсов и противовесов, компромиссов и компроматов не менее безжалостны. А теперь подумай. База на Северной Земле не единственная. Где-то пробиты такие же тоннели во времени наших геополитических соперников. Каждый наш промах, каждая оплошность фиксируется. Если нашу страну уличат в нарушении договора о невмешательстве в прошлое, это чревато очень серьезными последствиями. Экономические санкции, международная изоляция.
1: допустить подобное было бы преступлением.
2: Но должно же быть какое-то решение.
1: Какое? Изъять спасенных из их времени и переместить в прошлое? Это проблему не решит, наоборот, усугубит.
2: А если в будущее? Так далеко, чтобы возмущение континуума не могло повлиять на наше настоящее.
1: В будущее? Ты серьезно? В какой именно его вариант они попадут, можешь предсказать? И никто не может.
2: Раз точка назначения однозначно не определена, должен действовать эффект наблюдателя.
1: Гипотеза. Кто ее проверял? Но если и так, какой вариант ждет обитателей столетия, породившего фашизм, коммунизм и оружие массового уничтожения? Тот, где ему уготована роль подопытных кроликов? Или где их запрут в психушке пожизненно? Или зачистят сразу, как выявят во избежание? Даже мне, специалисту-криптоисторику, имеющему за плечами опыт 27 экспедиций, было бы опасно соваться в такое будущее. А эти троглодиты там обречены. Нет уж, пусть они спокойно умрут в своем времени, а мы будем спокойно жить и заниматься каждой своей работой.
2: Вероника задохнулась от возмущения. «Вы так рассуждаете, словно речь идет не о людях, а о люриках каких-нибудь!»
0: Криптоисторик тихонько засмеялся.
1: «Горячее! И сравнение колоритное подобрало, надо же! Люрики! Рискую показаться циником, однако все обстоит именно так. Люди, люрики. Для истории принципиальной разницы нет».

0: Первое, что обнаружила Вероника по возвращении на базу, реанимационные боксы пусты.
1: «Да, милая моя»,
0: — подтвердила Аркадия.
1: «Я все устроила, доставила твоих спасенышей на материк. Всех пятерых. Кстати, их уже нашли. Я записала для тебя радиоперехват, можешь послушать. А сейчас у меня с Пильманом сеанс хронодекомпрессии. 3 часа нас не беспокоить».
0: Она ушла в кабинет, а Вероника бросилась в рубку слушать запись. Пилот летающей лодки докладывал своему командованию о людях с погибшего конвоя. Значит, все закончилось хорошо. Аркадия придумала способ снизить риск искажения темпорального потока до приемлемого уровня. Но почему она сказала, что спасенных 5? Их ведь 6. Оговорилась? Да, наверное, но вдруг... Вероника прокрутила запись 3, пытаясь понять, сколько именно человек спасено. Так и не услышав ответ, полетела к побережью. От временного лагеря не осталось и следа. Аркадия провела зачистку артефактов скрупулезно. Но при повторном облете девушка заметила движение у прибрежных скал.
1: Человек!
0: Он пытался спрятаться. Когда понял, что замечен, побежал. Вероника посадила машину прямо перед ним. Человек шарахнулся назад и увидел, что прижат к обрыву. Замер. Девушка выпрыгнула из кабины и поспешила к нему.
1: «Ты чего убегаешь? Это же я, не узнал? Тебя что, потеряли?»
0: И остановилась. На лице Костика была ненависть пополам со страхом.
1: «Потеряли! Не добили мы вас, фашистов, получается! Только не ври, что ничего не знаешь! Самолет такой же, как у тебя, и тоже ЯС написано! Я думал, это ты прилетел, побежал к самолету, а из него пауки! Меня не тронули, сразу к палатке кинулись! Вынесли оттуда уже всех мертвыми, в шлюпку положили и Лену с Наташей из самолета. Потом самолет шлюпку поднял, подальше в море отнес и перевернул там, мол, все утопли. Я видел!»
0: У Вероники дыхание перехватило.
1: Хотелось заорать, что это вранье, что такого быть не может.
0: Но по лицу парня видела правда. «Вызывать Аркадию, требовать объяснений?»
1: «Будет тебе правильное решение», — всплыло в памяти. «Не думай больше об этом. Пусть спокойно умрут в своем времени. Для нас они персонажи исторического фильма». «Да, наверное. Но кто тогда мы для себя?»
0: Первое, что пришло в голову — немедленно отвезти парня к ближайшему поселению и будь что будет.
1: «Как же отвезешь?»
0: Стоит глайдеру удалиться от острова, и Аркадия получит сигнал о несанкционированном полете, а также о количестве людей на борту. Соображает начальница быстро, а лететь далеко. Вполне успеет заблокировать управление и вернуть глайдер на базу. Со всем последующим.
1: «Что же делать?»
0: Костик вдруг обмяк, опустил голову.
2: «Чего ждешь? Ты же добить меня прилетела. Давай, стреляй! Я знаю, мне все равно отсюда не выбраться. Лучше бы сразу всех утопило. Зачем было издеваться?»
0: Вероника закусила губу.
1: «Я не собираюсь тебя убивать и никому не позволю это сделать. Спрячься в скалах и жди меня. Я скоро».

0: Больше всего времени ушло на то, чтобы подобрать и подготовить аутентичную одежду и экипировку, если можно говорить об аутентичности в задуманном мероприятии. С документами и платежными средствами было и вовсе швах, так что Вероника решила с этим не заморачиваться, сориентироваться на месте. Когда они с Костиком добрались до кабины температора, заветные 3 часа почти истекли. Или совсем истекли. Набрать координаты точки назначения она все же успела.
1: «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?»
0: Вероника резко обернулась, скинула благоразумно прихваченный парализатор. Пильман стоял в 3 шагах от кабины, смотрел на табло.
2: «Вы не сможете нам помешать! Отойдите, или я выстрелю!»
1: «Не выстрелишь. Наоборот, отдашь мне оружие, я поставлю разряд на минимум и выстрелю в тебя. А ты...»
0: — он перевел взгляд на парня.
1: «Должен крепко ее держать. После выстрела закроешь дверь кабины и нажмешь вон ту красную кнопку».
0: Девушка ошарашенно уставилась на криптоисторика.
2: «Что за бред? Почему мы должны вас слушаться?»
1: «Потому что ты представляешь, куда попадешь, а он нет».
0: Время шло, отсчитывая секунды. Каждая могла оказаться непоправимо лишней. Вероника протянула оружие рукояткой вперед.
2: «Ты что делаешь?» — просипел Костик.
0: Ответить она не успела.
2: «Никогда не думала, что разряд парализатора — это так больно!»
0: Аркадия вылетела в коридор, растрепанная и босая. Сигнал о срабатывании температора прервал ей отдых после сеанса.
2: «Кто разрешил?»
0: — заорала.
1: «Твоя подчиненная сбежала»,
0: — пожал плечами Пильман, пряча оружие в карман.
1: «Она была не одна. Ты плохо зачистила».
2: «Дура! Она не понимает, что куда бы ни сунулась, я буду ее там ждать!»
1: «Это вряд ли».
0: Аркадия недоуменно покосилась на криптоисторика, поняла, бросилась к кабине, вывела на экран логи последнего переноса.
2: «Сумасшедшая! Самоубийца!»

0: Очнуться Веронику заставили энергичные шлепки по щекам. Она инстинктивно оттолкнула чужую ладонь, открыла глаза, села. Костик смотрел на нее испуганно.
1: «Ты как?»
2: «Нормально. Только жарко».
0: С унтами и кухлянкой она в самом деле переборщила. Белье уже промокло от пота. Тундра была километрах в трех дальше, а они сидели на самой обычной зеленой лужайке. Вероника быстро обернулась. По эту сторону начинался город. Парки, ажурные мосты и виадуки, дома, башни, искрящиеся в лучах солнца. Нет, не солнца! Полярное солнце застыло у самого горизонта, а город заливало светом и теплом висящее в зените орбитальное зеркало-отражатель.
2: «Куда мы попали?»
0: — прошептал Костик.
3: «Порт Тикси. Ты же сюда плыл на практику. Вот я тебе и доставила. Кажется».
0: Парень посмотрел недоверчиво, но сказать ничего не успел. Широкая тень накрыла их. Грузовой глайдер завис над лужайкой, снизился беззвучно. В открывшееся окно кабины высунулась рыжая вихрастая голова.
4: «Привет, комсомольцы! Судя по шубам, приезжие! Заблудились тут у нас! Вам куда? В штаб стройки? Могу подвезти!»
0: Вероника покосилась на Костика, но тот был слишком ошеломлен увиденным. В советчике пока не годился. Она кивнула.
3: «Подвезите!»
0: К ним тут же упал трап. Девушка первая вскарабкалась по нему. Оказавшись в кабине, предупредила на всякий случай.
3: «Только заплатить там нечем, денег при себе нет».
0: Парень посмотрел на нее озадаченно, потом расплылся в улыбке.
4: «А, понял, вы студенты-историки! Как же, читал рубрику «Историки шутят в Меридиане». У нас много приезжих. Как трансарктический монорельс комсомольской стройкой объявили, так молодежь чуть не со всех континентов к нам рванула».
0: Едва они разместились на заднем диванчике, глайдер взмыл вверх, полетел, огибая по широкой дуге за полярный город-сад. Костик мигом прилип к окну. Веронике захотелось последовать его примеру. Да, она знала, куда попадет, вводя пространственно-временные координаты, и не знала. Костик оглянулся, тихо, чтобы не услышал водитель, прошептал.
2: «Это твое время?»
0: Вероника помедлила, отрицательно качнула головой.
2: «Скорее твое. Твое будущее, не ставшее моим настоящим».
0: Вряд ли Костик понял объяснение. Неважно. Главное, у них получилось. Мир, о котором он мечтал, оказался возможен. Потому что будущее, в отличие от прошлого, не предопределено. Каким оно получится, зависит от выбора каждого из нас, если мы люди, а не люрики.

Рассказ американского писателя-фантаста Джона Уэйла, который только недавно был переведен на русский язык, называется «Информация». Всех нас каждую секунду пронизывает неисчислимый поток информации самого разного толка. Мы ее отфильтровываем, что-то остается, что-то уходит. Но даже то, что поступает к нам, казалось бы, воспринятое нами, как нам того хочется, что представляет на самом деле информация? Информация – откровение бесполого мечтателя. Глава первая. Общий план. К 4 часам все было готово. Статисты прибыли, камеры и микрофоны установлены, прочий реквизит размещен. Съемочные группы укрыты на своих местах, будто черви в тухлом мясе. Ни один оператор, ни один объектив не должен быть виден. Можно загубить все представление. Ошибки и случайности исключены. Совершенство. Вот наш единственный закон. Передача пойдет в лучшие часы с 7 до 9. Кульминация лягнет зрителей, словно разъяренный мул в момент наивысшего накала чувств. Разжигать страсти – дело Артура Бранштейна. Артур – ведущий программы, связующая константа в наших уравнениях. Не один час он провел, накладывая пепельно-серый грим. Его лицо – мрачная, траурная маска, каким-то образом не высветленная слепящим светом Юпитера. На экране, в драматической обстановке, он будет выглядеть оцепеневшим от ужаса, обескровленным, пораженным до глубины души. Никогда не видел, чтобы Артур смазывал реплику или допустил ошибку. Он не колеблется, не запинается, всегда находит, что сказать. Сенатор Дуглас Уэстлейк приехал рано утром. Высокий, с прямой осанкой, начинающий сидеть, как и Артур, только на экране сенатор будет выглядеть благороднее, величественнее, преисполненным достоинства. Как и полагается кандидату на пост президента. Мы выделяем такие черты его характера, как спокойствие, уравновешенность и серьезность, зиждущиеся, однако, на юморе и оптимизме. Объединенная телерадиокомпания готовила Уэстлейка к роли 5 лет. Близилось начало передачи, но никаких следов напряжения или тревоги не проявлялось на его мужественном лице. Гипноз. Мы не стремимся к излишней жестокости. Это его последний выход. Миссис Уэстлейк находилась, естественно, с ним рядом. Марсия Уэстлейк – сильная, решительная женщина, надежная подруга. Она привлекательна неброской красотой, ее образ задуман значительно шире. Он должен затронуть самые глубокие семейные струны в душах зрителей, потому что сразу после трагедии именно Марсия послужит эмоциональным фокусом. Нам нужен не просто символ, а стальная женщина, человек несгибаемой воли. Нагнетаемая нами атмосфера напряжения и истерии направлена на нее. Она – та точка опоры, которая требуется нашему рычагу, личность, которая в глазах публики воплотит само страдание. Позже она станет орудием, с помощью которого мы сдвинем и перевернем мир. В гараже стоял лимузин, изумительная машина, континенталь с откидным верхом. Его сдвоенные турбины тихо урчали. Мощный, солидный, благородный автомобиль, достойный своей роли. Темно-синий, сверкающий, как грозовое небо. Я директор передачи. В кабинете, укрытом в недрах безучастной громадины объединенной ТРК, я планирую сражение, определяю стратегию, строю тактику. Даю сигнал для начала битвы. Вся ответственность на мне. Я отвечаю за провал. Я пожинаю плоды успеха. Для зрителей я ничтожество, ноль, неприметное имя в титрах передачи или в конце выпуска известий. Им неведомы глаза, которыми они видят правду. Глаза, лишенные цвета. Глаза, лишенные лица. Город Феникс.
Феникс, взметнувшийся в пустыне лесом серебристых кактусов. Феникс, спокойный и рациональный, чистый и благородный, встающий под знойным ветром совершенным оазисом хрустальных шпилей, медицинских игл, острых и стерильных. Феникс, чудовище, растущее на продуктах собственного разложения. Дерзкое, надменное, жестокое. Феникс – идеальное место действия. Глава вторая. Завязка. Автомобильный кортеж двинется ровно в 6. День мы провели в неспешных приготовлениях. Времени хватило на все с избытком. 5 лет мы ждали этого дня. Мы предусмотрели все возможные ошибки, и ошибки были исключены. По сценарию требовалась гигантская возбужденная толпа. Все занятые в массовке находились уже на месте, получали последние наставления от девушек из административной и сценарной группы. Заняли позиции местные комментаторы. Я со своего командного пункта лично буду наблюдать за их работой. Интервьюеры ждали занавеса. Последняя речь избирательной кампании, сообщили мы, не останется незамеченной. Чтобы удовлетворить потребность, порой эту потребность необходимо создавать. И мы рекламировали сами себя. Реклама потворствует невыявленному спросу. Реклама рождает бум. Если зрители не знают, что важно, скажите им. Они поверят. Сенатор Уэстлейк с супругой взлетели на ракетоплане в 5. Они сделают один виток и спустятся к Финиксу. Эдди, наш бутафорщик, подготовил настоящее чудо. Ракетоплан, известный всем как официальный транспорт сенатора во время избирательной кампании, каждый выход на сцену должен быть величественным, сверкал зеркальным серебром, центр тяжести опоясывали яркие красные буквы с желтой окантовкой. Корабль новейшей модели. Нестандартная стальная труба, приземистые овальные формы, предполагающие силу и незыблемость. Надежные, гордые, идеально соответствующие образу сенатора Уэстлейка. Я наблюдал за его посадкой в аэропорту Финикса ровно в 5:50. Корабль плавно опускался на хищном термоядерном факеле, подобной прекрасной серебряной пули, которая вот-вот скользнет в ствол винтовки. Солнце расплывшимся желтым шаром сверкало на его зеркальном корпусе. Об освещении мы позаботились заранее, его хватит и на приземление, и на трагедию. Посадка оказалась еще более эффектной, еще более захватывающей дух, чем мы планировали. Индекс эмоциональности подскочил к верхней границе допустимых значений. На первой стадии движения автомобильного кортежа накал придется снизить, иначе мы выйдем за рамки предсказуемого. Я отдал распоряжение операторской группе и комментаторам. Голоса комментаторов, словно тихие аккорды, сопровождающие торжественную тему Артура. Громадная пуля села.

он на корму, изрыгнуло пламя и застыло на долгие 15 секунд. Быстрый взгляд на показания приборов, отсчитывающих индекс эмоциональности. Как только было настигнуто насыщение, я велел пилоту опустить трап. Из пустого чрева корабля выполз блестящий язык. Еще одна короткая пауза, и настало время выводить сенатора с сопровождающими лицами. Я дал сигнал и тут же увидел их на мониторе. Они стояли на трапе, приветливо махая и улыбаясь. Сенатор, жизнерадостный, энергичный, миссис Вестлейк в светло-голубом платье, смолены из проседью волосы, уложены в прическу паш. Овации толпы на уровне 15 дБ, как и было запланировано. Приборы показывали оптимум, идеальное насыщение. Я заговорил в микрофон. «Отлично, сенатор, давайте спускаться». «Идите медленно, не проявляйте торопливости на весь спуск, по крайней мере, 20 секунд. Спокойно, с достоинством». Он слышал меня через приемник, вживленный в кость за левым ухом. Хирурги из команды Эдди, разумеется, не оставили шрама. С улыбкой на лице, поддерживая правой рукой жену, сенатор стал спускаться по трапу. На нем темно-серый костюм и бордовая водолазка. Здравый, рассудительный контраст жемчужному ожерелью и узкому облегающему телу бледно-голубому платью Марсии. В густых мягких волосах поблескивала благородная седина. Он был красив. Внизу сенатор остановился. Улыбка обнажала здоровые, ослепительно белые зубы. Зубы сильного человека, руководителя. Их вставили наши лучшие стоматологи. Показания приборов резко подскочили. Я бросил несколько слов в микрофон и увидел на экране монитора, как сенатор вежливо освобождается от окружения газетчиков и телекамер. В каждом его движении сквозила искренность. Ничего показного, нарочитого, даже на жестоко бесстрастных голографических экранах. Надо быть истинным артистом, чтобы произвести такое впечатление самообладания и уверенности. Вестлейк был истинным артистом. Лимузин ждал у края поля. Он словно бы мчался, даже стоя на месте. Отраженный солнечный свет отливал металлическим блеском синим, бездонно-небесным. Дредноут на колесах. Неумолимый хищник, безжалостный убийца. Длинный капот, низкая крыша. Его очертания струились, как полупрозрачные водоросли, ласкающие корпус стремительной подводной лодки. Императорский транспорт. Экипаж властелина. Прибывшие сели в машину. Но наши камеры не показали этого. Современные боги должны быть свободны от унижения достоинства, от присущей простым смертным неуклюжести. Боги не сутулятся. Им даже не подобает нагибаться. Они скользят на крыльях или шествуют по воздуху. Наши признанные кумиры. Общий план издалека. Синей волной потекла машина, белый бетон под струящейся сталью. Вид сверху. Автомобиль мчится со сверхскоростному шоссе в величественном одиночестве. Мы освободили шоссе полностью, вплоть до удаления осевой линии. Экипаж пулей летит по центру белого ковра. Его очертания смазаны скоростью и операторской работой. В безупречно чистом небе сверкает солнце, пустыня сверху и пустыня вокруг. Камера показывает континенталь на фоне лилового горизонта, следит за его продвижением к застывшей жестокой красоте города. Камера со спутника передает увеличенный, слегка искаженный вид Феникса с высоты 1000 километров. Сеть улиц, длинные тени башен, такие же прямые и резкие, как сами башни, периодические вспышки солнечных бликов. Все это сквозь чуть мерцающую голубую дымку. Вид сверху перемежается видами неумолимой синей рапиры. На самом деле машина двигалась не так уж быстро. Показания считывающих приборов, как и сценарий, требовали по меньшей мере 15 минут до въезда в город, чтобы успели нарасти напряжение и смутное предчувствие. Когда они достигнут пика, их придержат и направят по нужному руслу. Гребень волны, пенись, разобьется и замрет. Ходом автомобиля управляли компьютеры, напрямую подключенные к приборам, ошибки не будет. Шоссе раскалывало город пополам. Камера с вертолета показывала, как она идет от аэропорта до площади, словно стрела, словно копье, словно трассирующая пуля, белая молния сквозь плоскую серую пустыню. От площади автомобильный кортеж направится к залу торжеств. 3 мили пути. Требования к убранству зала несущественны. Машина
уехала в город. Сублиминальные кадры. Стрелы, поражающие цель, кинжалы, вонзающиеся в плоть. Я нервно взглянул на приборы. Показания пошли вверх. Через 20 минут мы оставим позади пятидневных передач и достигнем нашего первого плато. Индекс эмоциональности начнет превалировать над прочими параметрами. Мы транслируем на весь мир для каждой временной зоны. Весьма опасный момент. Любая ошибка снизит уровень интенсивности и погубит представление. Изображение сопровождает проникновенный голос Артура. Он еще не стал решающим фактором, но его значение будет расти. Артур – само представление. Тембр и интонации контролируют тончайшую сеть зрительских мыслей и чувств. Даже если зритель не обращает особого внимания на слова, его нервная система настраивается на восприятие малейших изменений окраски. Все, разумеется, продумано заранее. Здесь нет места импровизации. Наступает очередь Эдди Бутафорщика. Когда машина вкатывается на площадь и останавливается, толпа изливает восторг, неистовствуют фотографы. Эдди нажимает на кнопку, и корпус «Континентали» меняет оттенок. Нельзя сказать, что цвет резко изменился. Это было бы слишком очевидно, слишком грубо. Изменяется коэффициент отражения преломления, и свет, падающий на поверхность машины, поляризуется. Электрически возбужденные жидкие кристаллы под обшивкой автомобиля реориентируются таким образом, что отражается свет только низкочастотной части видимого спектра. Изменение в цвете вызывает перемену в настроении. Изменив тон от прозрачно-небесно-голубого до закатно-сумеречного, Эдди изменил настроение зрителей. От приподнятого и выжидающего до полного накала обнаженных нервов. Крыша автомобиля откатывается назад. Приборы регистрируют резкий скачок во внимании. Превосходно, так планировалось. Теперь показания быстро растут. Интенсивность восприятия закручивается в вихрь, в циклон вовлеченности и эмпатии. Подсознательно они уже готовы к тому, что должно произойти.

Джон Уайлд. Информация. Глава 3. Кульминация. Семь часов. Показатель эмоциональности взмыл вверх, словно истребитель перед входом в пике. Считывающий компьютер восторженно изрыгал символы на люминесцентный экран. Монитор показывал людские толпы, рабски плененные чарующей личностью Уэстлейка. Все мысли настроены на единую ноту. Не лица, а миражи. Фокусы воздуха, раскаленного над жаровней пустыни. Наши камеры выхватывают их под сотни заранее вычисленных углов и ракурсов, дают общими и крупными планами в движении статики изнутри и снаружи, как форму и как символ. Передается великая драма. Назревают великие и ужасные чувства. Мы создаем волны, которые с нарастающей силой выплескивают их из моря сырых эмоций. Сенатор и его супруга встают в машине. «Улыбайтесь», — командую я, и они улыбаются. Улыбаются искренне, улыбаются честно, улыбаются любвеобильно, с видом очень-очень уверенных в себе людей. Просто они думают о другом. Актеры до мозга костей, до того мозга, что у них остался. Толпа, океан, калейдоскоп лиц, рев восторга и обожания. Все идет по плану. Башни Феникса. Высокие, омраченные тенями. На голографических экранах оскаленные клыки лунных утесов. Иглы в завороженные глаза. Башни, гнездо, насест для хищной птицы. Феникс, пожирающий себя в смерче рождения. Феникс вечно молодой. Феникс – осквернитель могил и обидчик сирот. Я шепчу в микрофон, и в неистовом сплетении звука и цвета начинается парад. Автомобиль сенатора – лоснящийся бык, окруженный роем надоедливых крупных шершней, полицейских машин и мелких мух мотоциклистов. Толпа томится по быку. Во ртах застоялый вкус крови. Перед глазами древнее зрелище бойни цирк Рима. Они голодны, мы знаем, что им надо. В меркнущем свете солнца сенатор с супругой смотрятся отлично, именно так, как нужно. Камера ловит уверенную и сдержанную улыбку, наплыв. Спокойные холеные пальцы. Узды будут держать крепко. Ваша судьба в надежных руках, великий отец. Его облик в двух измерениях рисуется глубже и четче, чем лица зрителей в трех. Они страждут. Они хотят его. Хотят безумно. Даю вид сверху. Кортеж движется по идеальной прямой. Это наглядно демонстрирует камера на электровертолете. Она молча следит за плебеями и принцем. Во главе колонны доблестный величавый синий лимузин, словно стальной наконечник стрелы. На флангах рыцари, серебряные мотоциклисты. За континенталем четыре полицейские машины бок о бок фалангой, а затем вереница черных лимузинов поменьше, горцующие кони сановников, настоящих и будущих. Они неотличимы друг от друга и сливаются в темный фон. Фон не более того для сенатора и его гордой седой головы. Все внимание на него. За лимузинами еще мотоциклисты, этих и вовсе уже почти не замечают. Позже они сыграют свою роль. Артур говорит неторопливо. Голос спокоен, безмятежен. Он знает свой текст, его неразрывную связь со сценарием. Артур промаха не допустит. Артур аккуратен. Входит Эдди, бутафорщик, и подмигивает мне. «Все, конец!» – шутит он. Эдди – отличный парень, любитель розыгрышей. Обожает иронию и юмор. Я проверил аппаратуру 5 раз. Эдди – не просто рубаха-парень. Эдди тоже аккуратен. «Для взрыва заряда необходимо замкнуть по отдельности 3 пары независимых контактов», – с улыбкой сообщает Эдди, откидывая волосы с дошливых серых глаз. Первые 2 на станции в Нью-Йорке и на BBC 2 в Лондоне. Там уже почти все готово. Остановка за нами. Я смотрю на фигуру, заполняющую экран монитора. Сенатор приветливо машет рукой. Когда ты отведешь колпачок кнопки «Пуск», на пультах в Лондоне и в Нью-Йорке зажгутся зеленые лампочки. Там у них будет 15 секунд, если потребуется дать задний ход. Потом компьютеры взведут взрывное устройство и отключат те пульты. Мы будем предоставлены сами себе.
и можно нажимать на кнопку «Рассеянно заканчиваю я». «Ага», — подтверждает Эдди. Он ухмыляется. «Отличный человек, отличный инженер. Отличная работа». Приборы сыплют цифрами показателей. «Мы достигли критической точки». Коэффициент эмоциональности застыл далеко вверху. Он может пойти в обе стороны, но обязательно с выделением энергии. Голос Артура постепенно из мягкого баса переходит на резкий баритон. Действие на зрителей тщательно рассчитано. Нервное напряжение вкрадывается в их души, сердца застывают. Изображения Артура на экране нет, но образ присутствует. Незримо парит, подобно зловещему черному ворону. Таким голосом возвещают дурные известия. Глаз эпохи. Черный и траурный. Эдди, закончив свою работу, блаженствует в кресле по ту сторону стеклянной перегородки. В стекле ухмыляется его отражение. На какую-то секунду у меня создается впечатление, что я не могу отличить отражение от человека. Наконец, мне становится ясно, что это не имеет значения. Главное, кого я принимаю за Эдди. Я начинаю потеть. Эмоции — это, конечно, прекрасно, но они снижают эффективность. Когда нервы сжаты в тугой комок, хорошей работы не жди. Мои ладони увлажняются. На мониторе все спокойно, сцена на экране тиха. Чистая гладь воды, несмотря на бурлящее напряжение, на зарождающуюся мощь цунами. Меня увлекает его поток. Не пловцы ли мы все, тонущие в созданном нами море? Времени на философствование нет. События развиваются по нарастающей. Камеры с разных углов дают Уэстлейка крупным планом. Крутой бледный лоб высится над серо-стальными глазами. Густые брови, точно маленькие рога.

пост мэра через борьбу за пост губернатора Филиппин до нынешней президентской дуэли. Говорят, что она его секретное оружие. Банальности сплетаются в гудящий фон. Приборы в апоплексических припадках выплевывают значки и цифры, хаос индексов, вероятностей прогнозов немедленных и экстраполированных реакций. Компьютеры пяти крупнейших городов этого часового пояса изливают свои данные, а непрерывная череда текущих показаний выстраивает их в многозначительную голограмму. Лазерным лучом разрезает их хаос. Я произношу это вслух, и Эдди смеется. Эдди – отличный парень. Но я не могу посмеяться вместе с ним. Экран вывода данных зло щерится, и я мрачно следую его рекомендациям. Сперва команда Артуру снизить тембр голоса. Потом распоряжение операторской группе давать больше драматических общих планов. Общие планы нагнетают тревогу. Зрители тоже знают правила. А потом всерьез принимаюсь изучать показатели эмоциональности. Выбор момента зависит от меня. У сенатора остается меньше мили пути. Его выход должен произойти в течение ближайших 2-3 минут, когда страсти накалены до предела, когда напряжение переходит в лихорадочный трепет. Черные крылья закрывают мифическое солнце, торжествуя дурные знамения. Передо мной пульт. Колпачок откинут, предупредительные огни, как немигающие зеленые глаза змеи. Еще 400 ярдов по этому бетонному коридору. Остается только ждать. 2 минуты. Я сжимаю кулаки в бессильной ярости. Голос Артура, заунывное бу-бу-бу. Ласковые наплывы на кумира. Он так близок, так реален. Затем отсчет. Череда раскаленных цифр. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Красный-красный, 2. Красный-красный, синий-белый, синий-белый, 1. Синий-белый, синий-белый. Я судорожно втягиваю воздух. 0. 0, кричу я и вдавливаю кнопку. На экране монитора хаос. Показанная крупным планом серебристо-седая голова, все еще с уверенной улыбкой на лице, вдруг разрывается. Из черепа выплескивается ярко-алая жидкость, летят сгустки тканей, микрофоны передают резкий треск, словно взрыв. Тело валится на голубое лоно миссис Уэстлей. Разбитая голова извергает кровь и мозги. Растерянность, беспорядок, смятение. Сублиминально ужас, паника. Миссис Уэстлейк молча встает в машине, желваки вздуваются, голубое платье пропитано кровью. Зрительские ассоциации, страдания Жаклин. Мотоциклисты врезаются в обезумевшую толпу, рев моторов, захлебывающиеся пулеметы. Голос Артура срывается. Боже, боже, президент! Сенатор убит! Ложь на десятках миллионов экранов. Картины сплетаются в калейдоскопическом вихре. Выхваченные камеры, искаженные лица, кровь и пустота в его открытых глазах. Отличная работа. Эдди всегда аккуратен.

Глава 4. Развязка. Все прошло на славу гладко и быстро. Они слепы, тупые, поверят всему, что мы им скажем. Пока разворачивалась наша драма, события шли своей чередой. Главные цензоры Нью-Йорка переварили трагедию и выдали кривые предсказания к нам на экраны. Они усилили передачу до предела. Западные горные зоны смотрели прямой эфир. Среднезападные и восточные получат тщательно смонтированную и подредактированную версию в свои лучшие часы. Те газеты и журналы, которые не принадлежат или не контролируются объединенной телерадиокомпанией, все равно получат информацию через нас и выпустят ее в том виде, в каком мы ее подадим. Проповедники мгновенно.

Военные связи, помешанные на спутниках и прочее, в корне неправы. Людей объединяет не мгновенная связь, а бюджетная. Новости будут распространяться всеми возможными каналами. Это важные новости, не какое-нибудь повседневное дешевое пойло. Новости тонкие, хрупкие, деликатные, требующие особого отношения, взыскательные к форме. С ними нужно обращаться с математической точностью и логикой. Мы всегда логичны. Через несколько часов прошло сообщение, что преступник сумел скрыться. Публика восприняла известие с беспокойством, тревогой и испугом. Никаких следов убийцы. Убийц, убийц, убийца! Мы снова и снова повторяем это слово в сверхчувствительные микрофоны. Вдалбливаем в них это слово, мы бьем по их обнаженным мозгам час за часом. Настойчивый голос Артура твердит им о страхе. Они впитывают, как губка. Великий отец мертв. Кто займет его место? Перемешивая трагедию с мрачными сообщениями о студенческих волнениях в Танжере, о положении на фронте в Гане, о забастовках в Скандинавии, мы подхлестываем их реакцию до неистовства. Взбиваем пену эмоций в крем, густой и тяжелый, как масло. Убийца. Подлый, гнусный убийца, который может объявиться где угодно. Но его не найдут. Никогда. Взрывчатка с молекулярным радиодетонатором была внедрена в череп сенатора-хирурга Мэдди. Прямо за фронтальными долями, чуть вправо. 6 миллиардов людей наблюдали смерть одного человека на расстоянии 5 футов. Их едва не забрызгало вырвавшимися мозгами, чуть не заляпало кровью. Вот новости. Словно гребень приливной волны, эмоции вскипали, вздымались и откатывались с ревом и грохотом. Бурлили и пенились потоки подозрений и ненависти. Беспорядки в Лондоне, в Хьюстоне и Лос-Анджелесе, черный оргазм насилия и поджогов. Людские массы выползают из своих нор на улице, крушат и давят друг друга в слепом бессилии. Беспомощно взывают к пустым небесам, потрясают кулаками, извергают проклятия. Мрачные рычат у своих телевизоров. Кроткие хныкают у своих телевизоров. Безразличные пожимают плечами у своих телевизоров. А телевизоры рычат, хныкают и зевают им в ответ. Нужны эмоции, любые эмоции, все эмоции. Миссис Уэстлейк, вдова мученика. Миссис Уэстлейк, черные вуали. Силы и достоинство, твердость и непреклонность. Наши камеры передают ее образ. Стойкость, несмотря на страдания. Это фокус эмоций, фокус истерии. И другая вдова с красным пятном на брюшке. Вдова, которая пожирает своего мужа. Изида. Кали. Жаклин. Черная вдова. Причудливые дикие тени от пещерного костра. Дудушник, заманивающий в бесконечное падение, в кромешную тьму. Наша музыка мягка, нежна, логична, наглядна. Уэстлейк был истинным артистом. Он сыграл смерть безупречно. Марсия, жена-уничтожительница, пережила его с невозмутимым великолепием. Она знала каждый шаг, владела каждой сценой. Вскоре представление закончилось. Театр опустел. Занавес!

Глава 5. Авторские лавры. В день инаугурации дул холодный ветер, но одежда Марси оснащена электроподогревом. Синее платье аналогичное тому, что было на ней в день трагедии. Первая женщина-президент, которую выдвинули и избрали создатели новостей. Объединенная телерадиокомпания. Она заговорила. Я приказал дать общий план, коротко, затем наплыв. 6 миллиардов лиц у экранов увидели ее уверенные сияющие глаза. Тиран. Великая мать. Ее голос звучал громко и твердо, почти жестко. Речь была пропитана большим оптимизмом и малым смыслом. Речь, которая имела значение, даже если не имела никакого значения. Речь, созданная холодным разумом необъятной пропагандистской сети. Хорошая речь. Добрая и смелая, мудрая и пустая. Речь для публики. Для каждого из них, до последнего. Переданная в лучшее время, тщательно продуманные и взвешенные. Показатели эмоциональности зарегистрировали уверенность и надежду, даже чуточку восторга. И изрядную долю послушания. Но это было неизбежно. В конце концов, кто может устоять против чего-то столь вездесущего и убедительного, как новости? Кто посмеет хотя бы подвергнуть их сомнению? Ее голос звенел. Эдди Бутафорщик изготовил помост со специальным покрытием, резонанс которого усиливал спокойствие и безмятежность. Свет играл на ее волосах, цветовой фон оттенял нежность кожи, бархат подчеркивал властность взгляда. Эдди аккуратен. Эдди – настоящий профессионал. Завершение на высокой ноте. Аплодисменты статистов, ликование Артура, облегчение и удовлетворенность публики. Красный глаз медленно потух. Мы закончили. Работа выполнена на славу. Мы все одно целое. 6 миллиардов связанных друг с другом человеческих существ. Новости дня изложены правдиво и точно, со всей прямотой. Это часть моей мечты, цель, ради которой мы трудимся. Мы не гонимся за славой или властью. Я скромный тихий человек, слуга работы и судьбы. Вот мое кредо простое и ясное. Да обратится все невежество в знание, да осветится тьма, да перейдет одиночество в любовь. Новости – это лишь то, что известно публике.

После ланча я вернулся в контору, устроился поудобнее, закинув ноги на стол, и принялся усердно думать над тем, как отвадить пса, который растаскивает мусор у меня из бака. Вот уже несколько месяцев, как я воевал с этой животиной и был готов прибегнуть к крайним мерам. Я загородил мусорный бак тяжелыми бетонными плитами, так чтобы пес не мог его опрокинуть. Но кобель был здоровый. Поднявшись на задние лапы, он вставал на бак и легко выгребал из него мусор. Я уже подумывал, не поставить ли небольшой лисий капкан, чтобы, когда пес сунет морду в бак, ему прищемило нос. Однако, если так сделать, то я, как пить дать, в какой-нибудь четверг утром забуду убрать капкан, и вместо собаки в него попадает мусорщик. Я даже, хотя и не всерьез, подумывал подвести к баку электропроводку, чтобы пса стукнуло разок током. Но, во-первых, я не знал, как эта проводка подводится, а потом, если и соображу, то 10 шансов против одного, что бедняга не только испугается, он будет просто убит током, а убивать пса мне не хотелось. Понимаете ли, я люблю собак. Это, конечно, не значит, что я должен любить их всех без разбора, не так ли? И если бы вам пришлось каждое утро вновь собирать мусор, то вы бы разозлились на этого остолопа не меньше моего. Пока я размышлял над тем, нельзя ли в какой-нибудь особо аппетитный кусок выброшенных продуктов подсыпать чего-нибудь такого, от чего пес заболел бы, но не умер, зазвонил телефон. Звонил Пит Скиннер из Экерн-Риджа. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» – спросил он. «Мог бы», – ответил я. «Что у вас хорошего?» «Яма на 40-м участке». «Вы грибная?» «Нет. Похоже, кто-то ее выкопал и всю землю увез». «Кто бы это мог сделать, Пит?» «Откуда я знаю? Но это еще не все. Возле ямы оставлена куча песка». «Может быть, это песок из ямы?» «Нет, вы же прекрасно знаете, — заметил Пит, — что на участке нет песчаной почвы. Все, что есть у меня, так это чернозем». «Хорошо, сейчас приеду», — сказал я и повесил трубку. Мне, как окружному агенту по развитию сельского хозяйства, приходится выслушивать много всяких вздорных звонков, но этот превзошел все остальные. «Чума у свиней», «Кукурузная совка», «Черви на плодовых деревьях», «Рекордные удои

0: облака, все они хоть как-то относились к моей компетенции. Но яма на 40-м участке... Извините. Но мне все-таки сдается, что раз Пит позвонил именно нам в контору, а не кому-то другому, то это следует принять как комплимент. Когда ты работаешь окружным агентом 15 лет, то многие фермеры начинают верить в тебя. И часть их, подобно Питу, считает, что ты можешь разрешить любое затруднение. А я, признаться, страсть как люблю похвалу. Не в пример другим. Чего я не люблю, так это головную боль, которая приходит вместе со всякими затруднениями. И я поехал к Скиннеру. Его жена сказала, что он на 40-м участке, так что я направился туда и застал, кроме Пита, еще нескольких его соседей. Все они разглядывали яму и высказывали массу глупых предположений. Мне никогда до этого не доводилось видеть более озадаченные толпы людей. Яма, почти идеальный конус, была диаметром не менее 7 футов, а в глубину почти 10, и совсем не походила на яму, которую выкопали лопатой и киркой. Ее стенки были срезаны гладко, как фрезой. Однако земля вокруг не была примята, как это обязательно случилось бы, будь для этого использована какая-нибудь машина. Рядом с ямой лежала куча песка. Глядя на нее, я подумал, что если весь этот песок сгрести в яму, то он заполнил бы ее тютелька в тютельку. Песок был самый белый из всех, какие мне только доводилось видеть. Не просто чистый, а абсолютно стерильный, словно его промывали по крупинке. Я постоял немного, уставившись с другими на яму и кучу песка, страстно желая, чтобы меня осенила какая-нибудь блестящая идея. Но, увы, ничего интересного в голову не приходило. Вот яма, а вот песок. Верхний пахотный слой земли был мокрым, и на нем обязательно были бы видны следы колес или чего другого, если бы эти следы были. Но в том-то и дело, что их не было. Я сказал Питу, что ему, быть может, лучше отгородить все вокруг колючей проволокой. Вдруг шериф или еще кто из штата или университета захочет взглянуть на эту штуку. Пит сказал, что мысль хорошая, и он это сделает немедленно. Я вернулся на ферму Пита и попросил миссис Скиннер дать мне пару банок. Одну из них я наполнил песком, а другую, с большими предосторожностями, так, чтобы стенки ямы не осыпались, набил почвой из ямы. Тем временем Пит с двумя соседями нагрузил фургон столбами, мотками колючей проволоки и привез их к яме. Я помог разгрузить фургон, а затем поехал назад в контору. Там меня уже давно ожидали 3 человека. Я передал своей секретарше Милли банки и попросил ее послать их немедленно в почвоведческую лабораторию сельскохозяйственного колледжа штата, после чего занялся приемом граждан. Было уже далеко за полдень, когда в мой кабинет вошла Милли.
1: «Вам звонил банкир Стивенс и просил заехать к нему по пути домой».
0: «Что от меня нужно этому жирному Борову?» – спросил я. «Он же не фермер, а денег я у него не занимал».
1: «У него с цветами случилось что-то страшное», — сказала мне секретарша. «Он прямо убит горем».
0: По дороге домой я завернул к Стивенсу. Банкир уже ждал меня на улице. Вид у него был ужасный. Он повел меня задом к большому цветнику, представлявшему печальное зрелище. В саду не осталось ни одного живого цветка. Все они погибли и увядшие валялись на грядках.
2: «Отчего это могло произойти, Джо?» – спросил Стивенс так, что его слова и тон, какими они были сказаны, вызвали во мне жалость.
0: В конце концов, эти цветы многое значили в его жизни. Он выращивал их из особых семян, все время нянчился с ними, и они у него были высший сорт. «Возможно, их опрыскали каким-то химикатом», – заметил я. Обойдя кругом сад, я пристально осмотрел увядшие цветы, но нигде не заметил следов ожогов, обычно оставляемых химикатами. Затем я увидел маленькие ямки, сперва только 2, а затем, осмотрев все вокруг, еще целую дюжину. Диаметром в дюйм ямки виднелись по всему саду, словно кто-то взял черенок лопаты и понатыкал дыр по всему участку. Опустившись на колени, я увидел, что ямки имели коническую форму. Так образуются лунки, когда из грядок выдергивают растения с толстыми корешками. «Вы что, недавно пропалывали сорняки?» – спросил я Стивенса.
2: «Да, но не такие крупные», – отвечал банкир.
0: «Вы, Джо, знаете, сколько сил и труда я вкладывал в эти цветы. Поливал и разрыхлял землю, опрыскивал, вносил то,

0: точно установленное количество минеральных удобрений в почву.
1: Я, слушая вполуха и не мешая ему выговориться, тем временем подобрал комочек земли и растер его пальцами. Это была совершенно высушенная земля. Она рассыпалась от малейшего прикосновения.
0: «Вы давно поливали эту грядку?» — спросил я.
2: «Вчера вечером», — отвечал Стивенс.
0: «А когда вы увидели, что ваши цветы погибли?»
2: «Сегодня утром. Вчера вечером они были в хорошем состоянии, а сегодня...»
1: И его глаза быстро заморгали от слез.
0: Я попросил у него стеклянную банку и наполнил ее почвой.
1: «Пошлем в лабораторию и посмотрим, что с ней случилось», — сказал я Стивенсу и, распрощавшись, ушел.

0: По дороге домой я увидел, как свора собак окружила что-то у ограды перед моим домом. Собаки, как известно, любят гонять кошек. Я припарковал машину, взял черенок от старой мотыги и вышел на улицу спасти кота, которого собаки, видимо, загнали под изгородь. При виде меня собаки разбежались, и я стал искать бедного кота под забором. Но там никого не оказалось, так что мое любопытство усилилось, и мне захотелось понять, на кого же тогда собаки накинулись. Итак, я продолжал поиски. И нашел! Оно лежало на земле под самыми нижними ветками живой изгороди, словно заползло туда в поисках укрытия. Я протянул руку и вытащил его наружу. Какой-то сорняк, футов 5 длиной, с очень странной корневой системой. 8 корней, каждый диаметром с дюйм у основания. Корни не перевивались, как обычно у растений, а были похожи на какие-то отростки по 4 в ряд на каждой стороне растения. Я осмотрел их внимательно и увидел, что корни не были отломаны, а имели тупые прочные кончики. Стебель у растения внизу был толщиной с кулак. От него отходили 4 крупные ветки, покрытые толстыми, прочными, мясистыми листьями. Однако концы ветвей с фут длиной были голыми. На верхушке имелось несколько мясистых завязей стручков. Самый крупный был похож на небольшой кофейник. Сидя на корточках, я разглядывал растения, но чем больше смотрел, тем сильнее недоумевал. Мне, как окружному агенту по сельскому хозяйству, следует хоть немного знать ботанику, но это растение ни на что из виденного мною прежде не было похоже. Я перетащил его через лужайку к сараю с инструментами и бросил там, решив заняться им посерьезнее завтра утром. Затем направился домой, чтобы организовать ужин, поджарить бифштекс и приготовить тарелку зеленого салата. Поужинав и вымыв посуду, я заглянул в справочник по ботанике. Нет ли там каких-либо сведений, которые могли бы помочь определить, что за растение я нашел? Однако в справочнике ничего такого не оказалось. Перед тем, как лечь в кровать, я взял карманный фонарик и вышел во двор, чтобы заглянуть в сарай, возможно, рассчитывая, что сорняк окажется каким-то другим, чем я его помню. Открыв дверь сарая, я осветил фонариком то место, где бросил растение, но там его не оказалось. Но в одном из дальних углов послышался шелест листьев, и я направил луч света туда. Мой сорняк переполз в угол и старался подняться. Его ствол, прижавшись к стенке сарая, изогнулся так, как человек изгибает спину, когда хочет подняться. Стоя с раскрытым ртом и глядя, как сорняк старается выпрямиться и встать, я в первый момент оцепенел от ужаса, а затем кинулся в угол сарая и схватил топор. Если бы тому удалось подняться, я, вероятно, изрубил бы его на куски. Но пока я стоял с топором в руке, я понял, что растение не может встать. И меня ничуть не удивило, когда оно свалилось на пол. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». То, что я дальше сделал, было столь же неразумно и выполнено помимо моей воли, как инстинктивное хватание за топор. Я отыскал старую ванну и наполнил ее водой. Затем подобрал с пола растение, почувствовав при этом, как оно начало извиваться, словно червь, и сунул его корнями в воду. Потом перетащил ванну к стенке сарая так, чтобы сорняк мог, держась за стенку, стоять прямо. Вернувшись в дом, я перерыл 2 чулана, пока, наконец, нашел кварцевую лампу, которую купил несколько лет назад, чтобы подлечить свой артрит плечевого сустава. Установив лампу, я направил свет на растение и, набрав полную пригоршню земли, высыпал ее в ванну. Вот и все, что я мог по своим расчетам сделать. Дал растению воду, питание, искусственный свет. Я боялся, что если придумаю еще что-нибудь, то могу навредить, ибо понятия не имел, в каких условиях оно привыкло расти. Но, кажется, все было правильно. Растение сразу же ожило, и пока я суетился, похожий на кофейник стручок на его верхушке, поворачивался туда-сюда, следя за каждым моим шагом. Некоторое время я наблюдал за ним, потом передвинул немного дальше кварцевую лампу, чтобы она не обожгла ему листья, и вернулся в дом. Вот тут-то я действительно перепугался не на шутку. Я грешным делом испугался еще в сарае, но сейчас был просто потрясен. Перебирая в памяти все заново, я начал понимать более четко, какого рода создание нашел под изгородью. Помнится, что я еще не был готов к тому, чтобы сказать об этом вслух, но, по всей вероятности, мой гость был разумным существом с другой планеты. «Каким образом он сюда попал?» – думалось мне. «И не он ли понаделал ямок на цветочных клумбах у банкира Стивенса? И не связано ли все это с ямой на 40-м участке Пита Скиннера?» Я посидел немного в раздумье, ибо не пойдешь ведь так вот просто шнырять по чужому саду в полночь. Но должен же я все выяснить. Темным переулком я прошел на зады усадьбы Стивенса и пролез в сад. Прикрыв фонарик шляпой, я еще раз осмотрел лунки на загубленных цветочных грядках. Меня не слишком удивило, что ямки встречаются группами по 8 штук. По 4 на каждой стороне. Точно такие же лунки оставило бы растение, находящееся в моем сарае, если его воткнуть корнями в землю. Вернулся я к себе как раз вовремя, чтобы застать расшвыривающего мусор пса за работой. Он засунул голову прямо в бак, и мне удалось незаметно подкрасться. Учуяв меня, он попытался выпрыгнуть из бака, но еще больше застрял в нем. Прежде чем ему удалось освободиться, я наградил его таким пинком в одно наиболее подходящее для этого место, что, получив соответствующее ускорение, пес, надо полагать, установил новый мировой рекорд скорости среди собак. Я подошел к сараю и открыл дверь. Ванна, полная мутной воды, оставалась на месте. Кварцевая лампа горела по-прежнему, но само растение исчезло. Я оглядел сарай, но нигде его не увидел. Тогда я выдернул из розетки шнур и направился к дому. Сказать по правде, я почувствовал облегчение от того, что мой гость ушел. Но когда я завернул за угол дома, то увидел, что это не так. Растение стояло в оконном цветочном ящике, и герани, которую я выращивал всю весну, безжизненно свисали по краям ящика. Я стоял и смотрел на растение, и у меня было такое ощущение, будто оно также смотрит на меня. И тут я подумал, что ему пришлось не только пройти от сарая до дома, а потом забраться в цветочный ящик на окне. Но надо было еще открыть запертую дверь сарая и запереть ее снова. Растение стояло твердо и прямо, и, как видно, находилось в полном здравии. В цветочном ящике у окна оно выглядело столь же нелепо, как если бы кто-то вырастил там кукурузу, хотя растение ничем не напоминало кукурузный стебель. Взяв ведро воды и вылив его в цветочный ящик, я вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по затылку и поднял глаза. Надо мною склонилась растеница и одобрительно хлопала меня одной из своих веток, мягкий лист на конце которой вытянулся так, что стал похож на кисть руки. Я зашел в дом и свалился на кровать. Размышляя над случившимся, я главным образом думал о том, что если растение станет мне очень досаждать или окажется опасным, то все, что нужно сделать, так это смешать сильную дозу какого-нибудь минерального удобрения, мышьяка или чего-то столь же смертельного и напоить его этой дрянью. Хотите верьте, хотите нет, но я уснул спокойно. На следующее утро после завтрака я вышел во двор, чтобы посмотреть на растенице и, может быть, запереть его на весь день в гараже, где замки получше. Но ни на подоконнике, ни в каком другом месте его не оказалось. А поскольку день был субботний, когда в город наезжают фермеры, многие из которых наверняка решат заглянуть ко мне в контору, то я поспешил на работу. Весь день я занимался делами и не имел ни минуты свободного времени, чтобы подумать или поволноваться. Но когда занялся упаковкой образцов почвы из сада банкира Стивенса, чтобы послать их на анализ в лабораторию, то мне подумалось, а не следует ли известить кого-нибудь в Вашингтоне о моем растении. Но не знал, с кем там связаться и в какое министерство обратиться. Вернувшись вечером домой, я нашел растенице на огороде, где она стояла на маленькой грядке редиса. Хотя несколько листьев редиса завяли, в остальном все вокруг было в полном порядке. Я бросил добрый взгляд на растение, и оно помахало мне парой своих веток. Нет, не думайте, то не ветер их пошевелил, ибо никакого ветра не было. Затем кивнуло своим кофейным стручком, как бы давая понять, что узнало меня. После ужина я обшарил изгородь перед домом и нашел еще два таких растения. Но оба были мертвы. Поскольку мой ближайший сосед ушел в кино, то я осмотрел также и его участок и нашел еще четыре растения в одном из укромных уголков под кустами, куда они заползли, чтобы спокойно умереть. Я все понял. Семь этих растений выбрали цветочные грядки банкира Стивенса себе на завтрак, но минеральные удобрения, которые он применял, погубили их всех, кроме одного. Этот единственный оставшийся в живых пришелец как-то добрался до моего участка. Я спрашивал себя, почему редис, герань на окне, цветы в саду Стивенса среагировали таким вот образом? Быть может, эти растения пришельцы вырабатывают какой-то яд, который впрыскивают затем в почву, чтобы другие травы и деревья не могли расти там, где поселились они. Такое предположение не лишено оснований. Ведь есть же на земле деревья и травы, которые проделывают точно такую же операцию различными способами. Или, возможно, пришельцы высасывают из почвы всю влагу и питательные вещества, так что другим ничего не остается, и они погибают от голода. Если они прибыли с другой планеты, то должны были прилететь на каком-то корабле. Так что яма на 40-м участке у Пита образовалась там, где пришельцы приземлились, чтобы возобновить запасы пищи, оставив рядом с ямой равное количество отходов. А эти семь? Как они очутились здесь? Бросили корабль, спасаясь от опасности, как моряки, терпящие бедствие? Корабль, наверное, поискал пропавших членов экипажа и, не найдя их, улетел. Если это так, тогда мое растение — единственный оставшийся на Земле пришелец. Но, может быть, корабль все еще продолжает поиски? Я сильно устал, размышляя над всеми этими вопросами, и завалился пораньше спать. Однако долго еще лежал без сна, беспокойно ворочаясь. Но в тот самый момент, когда на меня напал сон, услышал, как у мусорного бака опять завозился пес. Думаете, после того, что случилось с ним накануне, он решил избегать мой двор? Не на такого напали. Он, как ни в чем не бывало, гремел и стучал по баку, стараясь его опрокинуть и выпотрошить. Схватив с кухонной плиты кастрюлю с ручкой, я открыл заднюю дверь и бросил кастрюли в него, но промахнулся на добрых 3 метра. Это меня так раздосадовало, что я даже не захотел пойти и подобрать кастрюлю. Я просто вернулся и снова лег спать. Прошло порядочно времени, когда меня внезапно поднял с постели визг смертельно перепуганной собаки. Я вскочил на ноги и бросился к окну. В свете луны пес мчался по садовой дорожке так, словно за ним гнались черти. Следом на всех парусах летела растенница-гость. Оно схватило одной веткой бедного пса за хвост, а оставшимися 3 наддавало ему жару. Они выскочили на улицу и скрылись из виду, но долго еще в окрестностях раздавался собачий визг. Спустя некоторое время я увидел, как растение ступило на усыпанную гравием дорожку сада и зашагало, словно большое насекомое, на своих 8 корнях. Свернув с дорожки, растенница пристроилась возле куста сирени и, как видно, расположилась на ночь. Если во всем происходящем и нет ничего хорошего, решил я, то, по крайней мере, мусорный бак теперь будет вне опасности. Если пес еще раз попробует вернуться, мой гость всегда готов затать ему трепку. Долго я лежал с открытыми глазами, силясь понять, как эта растенница догадалась, что я не хочу, чтобы пес рылся у меня в баке с мусором. Вероятно, оно видело, если это надлежащее слово, как я гнал разбойника со двора. Я уснул с приятным чувством, что наконец-то мы с растением начали понимать друг друга. На следующий день было воскресенье. И я занялся оранжереей, чтобы привести ее в порядок и посадить туда пришельца, который пока что отыскал для себя на огороде солнечное местечко и притворился большим, особенно неприглядным сорняком, который я поленился раньше выполоть. Во время работы ко мне подошел сосед, чтобы дать бесплатный совет, а потом долго стоял и маялся, и по всему было видно, что дать мне, но он не решается. «Странное дело», — наконец выпалил он.
1: Но моя Дженни клянется, что видела, как какое-то небольшое деревце расхаживает у тебя по двору. Мой мальчишка также видел его и говорит, что оно гналось за ним».
0: Сосед, смущенно хихикнув, закончил: «Дети есть дети, как ты понимаешь». «Да, конечно», — отвечал я. Постояв еще немного и дав мне еще пару каких-то советов, сосед ушел к себе. Меня встревожили его слова. «Если растение в самом деле начнет гоняться за детьми, то хлопот не оберешься». Весь день напролет я работал в оранжерее, но нужно было так много сделать, ибо ею не пользовались почти 10 лет, что к вечеру я устал до чертиков. Поужинав, я вышел на заднее крыльцо и уселся на ступеньки посмотреть на звезды. Тишь да гладь стояла вокруг. Не прошло и четверти часа, как до меня донесся шелест листьев. Я оглянулся и увидел растенийца, которая вышла из сада на своих корнях и подошло ко мне. Оно как бы опустилось рядом со мной на ступеньке, и мы сидели вдвоем и смотрели на звезды. Или лучше сказать, это я смотрел на них, ведь по сути мне неизвестно, может ли мое растенийце видеть. Если нет, то у него, видимо, имелась какая-то другая способность, которая была ничуть не хуже зрения. Итак, мы просто сидели и смотрели на звезды.

Продолжение рассказа Клиффорда Саймака «Зеленый мальчик с пальчик» в модели для сборки на радиоэнергии FM через несколько минут.

Дорогие радиослушатели, вы по-прежнему в модели для сборки на радио «Энергия FM». И в этой части нашего сегодняшнего эфира мы заканчиваем знакомство с рассказом Клиффорда Саймака «Зеленый мальчик с пальчик» в переводе с английского Николая Колпакова. Немного погодя, растенница протянула одну из своих веток и взяла меня под руку своим похожим на ладонь листом. Я слегка вздрогнул, но оно коснулось меня столь деликатно, что я остался спокойно сидеть, решив, что если уж нам придется жить вдвоем, то незачем избегать друг друга. Спустя некоторое время я начал постепенно ощущать, как на меня накатываются волны благодарности, словно растенница хотела мне сказать спасибо. Слов, сами понимаете, не произносилось. Растенице, кроме как шелестеть листьями, других звуков издавать не могло. Однако я понял, что существует какая-то система общения. Без помощи слов, а чувствами. Глубокими, чистыми, крайне искренними. Наконец, такое беспрерывное излияние благодарности стало несколько смущать меня. «Ну, хватит, хватит», — сказал я, стараясь положить конец этому. «Вы бы то же самое сделали для меня». Каким-то образом растение, должно быть, почувствовало, что его признательность понята и воспринята, так как чувство благодарности немного ослабло, и вместо него возобладало другое – ощущение мира и спокойствия. Растенице поднялось и пошло прочь, но я окликнул его. «Эй, погоди минутку!» Оно, видимо, поняло и вернулось. Я взял его за ветку и повел вдоль границ своего участка, стараясь как можно усерднее внушить, чтобы оно не выходило за изгородь. К концу этой передачи мыслей я был весь мокрый от чрезмерного напряжения. Но в конце концов растение сказало нечто вроде «Окей». Тогда я нарисовал в уме картину, как оно гонялось за мальчишкой, и мысленно погрозил пальцем. Растение согласилось. Затем я попробовал сказать ему, чтобы оно не ходило средь бела дня по двору, когда люди могут его увидеть. Не знаю, то ли это наставление было труднее понять, то ли я уже устал, но мы оба выдохлись до конца, прежде чем растенница показала, что поняла меня. Лежа ночью в кровати, я долго размышлял над проблемой общения. По-видимому, это была не телепатия, но что-то также основанное на мысленных образах и эмоциях. Я уснул, радуясь мысли, что мой дом и сад станут школой для инопланетянина. На следующий день мне позвонили из почвоведческой лаборатории сельскохозяйственного колледжа. «Что это за дрянь вы нам прислали?» – спросил незнакомый голос. «Образцы почвы», – ответил я слегка обескураженно. «А чем они вам не нравятся?» «С образцом номер один полный порядок. Это обычная для округа Бартон почва. А вот образец номер два – песок, причем не простой, а в смеси с блестками золота, серебра и меди. Все частицы, разумеется, очень мелкие, но если у какого-то фермера в вашем округе такого песка целая шахта, то он может считать себя миллионером». «Ну, у него этого песка самые большие 5 вагонеток». «А где он его взял?» Глубоко вздохнув, я рассказал все, что мне было известно о происшествии на 40-м участке Пита. Ученый-почвовед сказал, что они сейчас приедут к нам, но прежде чем он повесил трубку, я спросил его насчет третьего образца с участка банкира Стивенса. «Что он выращивал на этой земле?» – спросили меня на другом конце провода озадаченно. «Насколько мы понимаем, она абсолютно истощена. Скажите ему, пусть прежде чем что-нибудь сеять на ней, внесет как можно больше органических удобрений и все необходимое, чтобы земля вновь стала плодородной». Почвовед приехал на участок Пита вместе с 3 другими учеными из колледжа. Чуть позже, на неделе после того, как газеты под крупными заголовками протрубили на всю страну об этом инциденте, прикатила парочка господ из самого Вашингтона. Однако они, как видно, ничего не могли понять из случившегося, так что, в конце концов, отчалили обратно. Газеты еще немного пожевали эту тему, но вскоре бросили ее. За это время масса любопытных посетила ферму Пита, чтобы собственными глазами посмотреть на яму и песок. Они растащили больше половины кучи и довели Пита до бешенства.
«Я решил засыпать эту яму, и дело с концом», — заявил он мне, что и сделал немедленно. Тем временем в моем доме положение все более улучшалось. Растенице, кажется, поняла мое предупреждение не выходить со двора, вело себя, как и подобает растению, днем и оставила детей в покое. Пусть играют себе на здоровье на моем дворе, если это им так нравится. Но самым прекрасным было то, что пес, совершавший набеги на бак с мусором, больше ни разу не показывался. Много раз, пока продолжался ажиотаж вокруг ямы у Пита, мне страсть как хотелось рассказать кому-нибудь из ученых о моем госте. Но каждый раз я откладывал, потому что мы с ним мало продвинулись по части преодоления языкового барьера. Правда, в других отношениях мы ладили отлично. Я представил как-то раз пришельцу возможность посмотреть, как разбирается, а затем вновь собирается электромотор, но был не слишком уверен, что он понял что-либо. Я пытался объяснить ему, что такое механическая сила, и показал, как мотор эту силу производит. Попробовал рассказать немного об электричестве, электронах и протонах, однако быстро запутался, так как сам очень мало что смыслил во всем этом. Сказать по совести, я не думаю, чтобы растенице поняло хоть что-либо по части электрических двигателей. Зато с автомобильным мотором мы добились успеха. Затратив целое воскресенье, мы его разобрали на части, а затем снова собрали. Следя за моими действиями, растенница, кажется, заинтересовалась мотором всерьез. День был жарким, а дверь в гараже нам пришлось держать на запоре, и я грешным делом предпочел бы потратить воскресенье на рыбалку, а не на разборку грязного в мазуте двигателя. Десятки раз я задавал себе вопрос, стоит ли вообще заниматься этим делом, и нет ли каких-то более легких методов ознакомления моего гостя с фактами нашей земной жизни. Я так устал за воскресенье, что в понедельник утром не расслышал будильника и проснулся на час позже, чем нужно. Быстро натянув на себя рубашку и штаны, я кинулся к гаражу. Дверь оказалась открытой, а внутри находилась растенница. Оно разбросало по всему полу части двигателя и продолжало радо-радешенько трудиться над моей автомашиной. Я чуть было не набросился на него с топором, но вовремя сдержался. Заперев дверь гаража, я пошел на работу пешком. Весь день меня мучил вопрос, каким образом пришелец попал в гараж. Может, он проник туда вечером заранее, когда я отвлекся, или же он умеет открывать замки отмычкой? Я также спрашивал себя, в каком состоянии окажется машина к моему приходу, и уже ясно представлял, как работаю в гараже, допоздна собирая ее. Я ушел с работы на час пораньше, решив, что если уж мне нужно возиться с машиной, то лучше начать поскорей. Придя домой, я увидел, что мотор собран, а пришелец стоит в огороде, изображая собой сорняк. Значит, он умеет открывать замки, ведь я, уходя на работу, в гараж запер. Держа пари сам с собой, что мотор не заведется, я включил зажигание. Однако двигатель заработал вполне нормально. Я проехал по улице, чтобы проверить машину. Она оказалась в полном порядке. Для следующего занятия я постарался найти что-нибудь попроще. Я достал столярный инструмент, показал его моему гостю и дал возможность посмотреть, как я буду делать птичью клетку. Не то чтобы мне очень нужна была такая клетка, в доме их имелось достаточно, но я полагал, что так мне будет легче и проще показать, как мы работаем по дереву. Растение внимательно следило за мной, но мне показалось, было чем-то недовольно. Положив руку ему на ветку, я спросил, в чем дело, но в ответ получил угрюмое молчание. Я был озадачен. Почему растенница проявила самый живой интерес при разборке мотора, а тут, когда я стал делать птичью клетку, опечалилась? Я не мог догадаться до тех пор, пока несколько дней спустя мой гость не застал меня за срезанием цветов для вазы в столовой. И тогда он ударил меня. Растение есть растение, а цветы являются растениями. Да и доски тоже когда-то были растениями. Я стоял в саду с подрагивающим в руке букетом, а пришелец смотрел на меня, и я подумал о всех тех потрясениях, которые его ожидают, когда он получше узнает нас. Как мы вырубаем леса, выращиваем растения на корм и одежду, выжимаем из них соки и извлекаем лекарства.
Как я понял, растенице во всем напоминало человека, который попал на другую планету и увидел там, как некая форма жизни выращивает людей себе на корм. Растенице, казалось, не разозлилась и не убежала от меня в ужасе. Оно просто опечалилось. А когда оно опечалилось, то становилось самым печальным существом, какое вы только можете себе представить. По сравнению с ним, пропоица с похмелья выглядит наверняка веселей. Если мы когда-нибудь доживем до такого момента, когда действительно сможем разговаривать друг с другом, я имею в виду беседы о таких вещах, как мораль, этика, философия, я тогда узнаю, какие чувства испытывает мой гость к нашей потребляющей растения цивилизации. Он наверняка пытался рассказать мне об этом, но я не сумел понять многое из того, на что он намекал. Как-то раз вечером мы сидели на ступеньках крыльца и глядели на звезды. Еще раньше пришелец показал мне свою родную планету, а может быть, одну из планет, которую он посетил, не знаю. Все, что я уловил тогда, состояло из каких-то смутных образов. Одно место казалось горячим и красным, другое — холодным и голубым. Было еще одно третье. Окрашенное во все цвета радуги, оно вызывало на душе спокойное, чуть радостное чувство, словно там веял нежный прохладный ветерок, журчали фонтаны и в легком сумраке пели птицы. Мы уже довольно долго сидели на крыльце, когда вдруг мой гость положил свою ветку на мое плечо и мысленно показал какое-то растенице. Должно быть, ему приходилось сделать значительные усилия, чтобы дать мне его визуальное изображение, ибо картина была четкой и ясной. Растенице было тощим и поникшим, и выглядело, если такое возможно, еще более печальным и грустным, чем мое, когда оно впадало в печаль. Я проникся жалостью, и тогда мой гость начал думать о доброте, а когда он думает о таких вещах, как доброта и печаль, благодарность и счастье, то прямо изливается ими. Пришелец вызвал во мне столько возвышенных, благородных мыслей, что я боялся, что меня разорвет на части. И пока я сидел на крыльце, размышляя об этом, то мысленно увидел, как бедное растенице начало понемногу оживать и расти, а потом расцвело и превратилось в самый красивый цветок, какой мне только доводилось когда-либо видеть. Семена созрели, и растенице рассыпало их. Мгновенно из семян проросли совсем маленькие растенице, тоже крепкие и полные жизни. Несколько дней я ходил сам не свой, под впечатлением виденного, спрашивая себя, уж не схожу ли я с ума. Я пробовал избавиться от этого наваждения, но не мог. Картина навела меня на одну идею, и единственный способ, каким я мог избавиться от нее, это проверить ее правильность на практике. Возле сарая с инструментами росла желтая роза. Самая печальная и жалкая из всех роз в городе. Зачем она год за годом цеплялась за жизнь, я не мог понять. Она росла там, когда я был еще мальчишкой. Единственная причина, почему ее давным-давно не вырыли и не выбросили, заключалась в том, что никому не нужен был тот клочок земли, на котором она росла. Я решил, что если какое-то растение нуждается в моральной помощи, так это желтая роза. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Итак, я тайком, чтобы пришелец меня не заметил, пробрался к сараю и встал перед этой розой. Я начал думать о ней добрые мысли, хотя одному Богу известно, как трудно думать доброжелательно о таком жалком кустике. Я чувствовал себя дураком и надеялся, что никто из моих соседей не увидит моих упражнений, но продолжал свое. Кажется, на первый раз я достиг немногого, но раз за разом возвращался к розе. Примерно через неделю я дошел до того, что в самом деле полюбил эту розу. А еще через 4 дня заметил в ней некоторые перемены. К концу 2-й недели роза из тощего жалкого куста превратилась в цветок, который любой любитель роз был бы горд иметь в своем саду. Роза сбросила свои изъеденные червяками листья и выпустила новые, которые казались такими блестящими, словно их навощили. Затем появились крупные цветочные почки, и вскоре куст весь засиял в желтом ореоле. Однако я не совсем поверил первому опыту.
Где-то в глубине души я подозревал, что пришелец видел мои упражнения и слегка помог мне. И я решил проверить свою теорию еще раз там, где мой гость не мог помешать. В нашей конторе Милли вот уже 2 года старалась вырастить африканскую фиалку, и к описываемому мной моменту уже готова была признать свое поражение. Я часто отпускал шутки насчет этой фиалки, так что иногда моя секретарша даже дулась на меня. Подобно желтой розе, это было несчастнейшее из растений. Его поедали насекомые, Милли часто забывала его полить, цветок не раз роняли на пол, а посетители использовали горшок в качестве пепельницы. Я, естественно, не мог дать фиалке такой интенсивный курс лечения, как желтой розе, но взял за правило ежедневно останавливаться на несколько минут возле окна и думать о ней по-доброму. Через пару недель фиалка стала выпрямляться и крепнуть, а к концу месяца расцвела впервые за свою жизнь. Тем временем курс обучения пришельца продолжался. Вначале он отказывался входить в дом, но в конце концов достаточно поверил мне, чтобы войти в комнаты. Однако он не любил проводить много времени в закрытом помещении, так как дом был чересчур переполнен напоминаниями о том, что наша цивилизация – цивилизация, потребляющая растения. Мебель, одежда, крупы, бумага, даже сам дом – все было сделано из растений. Я достал старую катку, наполнил ее землей и поставил в углу столовой, чтобы мой подопечный, если захочет, мог питаться в доме. Но я не помню, чтобы он хоть раз воспользовался ею. Хотя тогда я и мысли не допускал об этом, но понимал, что все, что мы с пришельцем делаем, все обречено на провал. Сумел бы кто-то другой сделать лучше или нет, не знаю. Думаю, что сумел бы. Но лично я не знал, с кем и как начать разговор об этом, так как боялся, что меня засмеют. Ужасно, как мы, люди, боимся показаться смешными. Кроме того, надо было считаться и с гостем. Что бы он подумал, если бы я вдруг отдал его кому-то? Я не раз подбивал себя на то, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги, но тут из сада выходила растенница, усаживалась рядом со мной на ступеньке, и мы начинали беседу не о чем, по сути, конкретном, а о счастье и горе, о братстве и воле, и моя решимость постепенно улетучивалась. С тех пор я часто думаю, насколько мы с ним, наверное, походим на 2 затерявшихся детей, незнакомых, выросших в разных странах, которым очень хотелось бы поиграть вместе, но ни один не понимал ни правил игры другого, ни языка. Знаю, знаю. Вы скажете, что надо было начинать с математики. Вы показываете инопланетянину, что 2 × 2 = 4, затем рисуете солнечную систему и показываете ему на чертеже солнце, а затем тычете пальцем на светило в небе, потом показываете на рисунке землю и показываете на себя и на пол. Таким образом, вы даете ему знать, что вам известно о солнечной системе, о космосе, звездах и так далее. Затем вы вручаете ему карандаш и бумагу, чтобы он нарисовал звездную карту родного неба, свою солнечную систему и ту планету, откуда он прилетел. Но что, если он не знает математики? Что, если выражение 2 + 2 = 4 для него ничего ровным счетом не означает? Что, если он никогда не пользовался чертежами и диаграммами? Что, если он не умеет чертить или видеть, слышать, чувствовать и думать так, как это делаем мы? Чтобы иметь дело с пришельцами из другого мира, надо иметь какую-то первооснову. Но, может быть, математика не есть такая первооснова? Чертежи также. В этом случае надо искать что-то другое. Ведь должны же быть какие-то определенные, всеобщие, универсальные первоосновы. Думаю, что я знаю, каковы они. Если уж ничему другому, то этому растенница научила меня. Счастье –

Приближалась осень, и я начал подумывать, как устроиться с моим гостем на зиму. Разумеется, я мог бы держать его в доме, но он не любил бывать в закрытом помещении. Как-то вечером мы сидели вдвоем на ступеньках заднего крыльца, слушая первых сверчков за сезон. Корабль спустился бесшумно. Я заметил его только тогда, когда он оказался на уровне деревьев. Он опустился вниз и приземлился как раз между моим домом и сараем. Я слегка вздрогнул, но не испугался и, кажется, не очень удивился. Где-то в глубине души я все время интересовался, неужели товарищи и собратья растеницы так и не разыщут его в конце концов. Корабль весь светился мерцающим светом. Из него вышли три растеницы, но странная вещь, ни дверей, ни люков на корабле не было. И растеницы как бы вышли из него сквозь стены, и они снова закрылись за ними. Мое растеница взяла меня за руку и потянула слегка за собой, показывая, что хочет войти вместе со мной на корабль. Чтобы успокоить меня, оно начало изливать на меня мирные, успокаивающие мысли. И все время, пока это продолжалось, я слушал разговор между моим растеницем и тремя вновь прибывшими, но улавливал только какие-то неясные обрывки их беседы, едва ли осознавая, что ведется разговор, и уж, конечно, не понимая, о чем они говорят. Потом мое растеница встала рядом со мной, а трое сошедших с корабля подошли поближе. Они по очереди брали меня за руку и некоторое время смотрели на меня, благодаря за помощь и желая счастья. То же самое сказала мое растеница, а затем они вчетвером направились к кораблю и скрылись в нем. Я стоял и смотрел, как корабль медленно уходит в ночь до тех пор, пока он не исчез из виду. И чувство благодарности и счастья постепенно меркли во мне, уступая чувству одиночества и печали. Я понял, что где-то там, наверху, есть большой корабль-матка, что в нем много других растениц, одно из которых жило со мной почти полгода, тогда как другие шесть его товарищей умерли под забором по соседству. Я понял также, что это корабль-матка вычерпал плодородную землю с участка Пита Скиннера. Наконец я перестал смотреть на небо. За сараем я увидел красоту желтой розы в цвету и опять подумал о первоосновах общения живых существ. Я хотел знать, уж не используется ли счастье и доброта, быть может, даже такие чувства, о которых мы, люди, еще не знаем, в мире растений так, как мы используем науки. Ведь расцвел же розовый куст, когда я стал думать по-доброму о нем. А африканская фиалка? Разве она не обрела новую жизнь в человеческой доброте? Вам это может показаться удивительной несуразицей, но такой феномен не так уж нов или неизвестен. Есть люди, которые умеют получить из грядки или сада все, что захотят. А таких говорят, что у них дома живет зеленый помощник, мальчик с пальчик. И, может быть, наличие зеленого помощника, мальчика с пальчик, зависит не столько от умения или трудов, вкладываемых в растения, сколько от доброты и интереса, проявляемого к ним человеком. В течение многих веков растительная жизнь на нашей планете воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Все было легко и просто. В целом растениям уделялось мало любви. Их сажали или сеяли. Они росли. В должное время с них снимали урожай. Иногда я спрашивал себя, а что, когда голод сожмет нашу перенаселенную планету в своих тисках? Разве тогда не появится крайняя нужда в раскрытии секрета садоводческого искусства, тайны зеленого мальчика с пальчик? Если доброта и любовь могут побудить растения производить в несколько раз больше своей обычной нормы, то неужели мы не возьмем доброту в качестве орудия, с помощью которого можно спасти землю от голода? Во сколько раз больше можно получить зерна, если фермер полюбит, скажем, выращиваю им пшеницу? Конечно, такой простой принцип вряд ли получит одобрение. Во всяком случае, он не сработает. Не сработает в потребляющем растение обществе. Ибо как можно сохранить у растения убеждение, что вы его любите и испытываете к нему добрые чувства, когда из года в год доказываете, что ваш единственный интерес к нему сводится к тому, чтобы или съесть его, или сделать из него одежду, или срубить на дрова? Я прошел за сарай и встал возле желтой розы, стараясь найти ответ. Роза разволновалась.

подобно красивой женщине, которая знает, что ею восхищаются, однако никаких чувств от нее не исходило. Благодарность и счастье исчезли, растворились. И ничего не осталось, кроме чувства тоски и одиночества. Вот собачьи дети, эти растительные пришельцы, растравили человека так, что он теперь не сможет спокойно съесть кашу на завтрак.

0: Город выглядел так, словно его проглотил великан, а затем выблевал. Повсюду, куда ни посмотри, были лишь руины. Бывшие доходные дома, сталинки и бизнес-центры превратились в кучи бетона, ощетинившиеся арматурой. От улиц остались только смятые таблички с названиями. Воняло гарью, пылью и разложением. Город-крематорий. Город-кладбище. Я карабкался вверх по наклонной стене, следил за тем, куда цепляться, и гадал, как именно умру. Свалюсь в затопленный подвал, упаду на железные прутья, торчащие из кирпичной кладки. Погибну под шаткой стеной, вот и могильная плита готова. Порежусь и умру от заражения крови. Попаду под обстрел, угожу в пасть к проглоту. Отдам Богу душу, сыграю в ящик. Сдохну. Скифа собственная смерть, казалось, интересовала не больше назойливой мухи. Высоченный, в плотной одежде, чтобы не пораниться, и заводских сапогах, он был похож на богатыря. Задрожит земля, покажется из руин многоголовая гадина, сверкнет скиф мечом, покатятся вражеские головы с плеч. Погибели он не боялся, а вот за батю, который ждал дома, переживал. Я подтянулся на верхушку стены и перевел дух. Тесная обувь натерла ноги, в руках болели даже кости. Мокрая одежда облепила кожу. Хотелось найти укромную расселину, забуриться в нее, свернуться калачиком и заснуть. Мы выдвинулись с позаранку и пробирались через завалы весь день. Теперь же, когда до аптеки оставалось пара километров, тело взбунтовалось. При мысли об обратном пути становилось дурно. А останавливаться было нельзя ни в коем случае. Скиф ушел вперед. Сейчас он стоял на крыше поваленного здания и разглядывал что-то впереди. Нас разделял двор-колодец, заваленный кирпичом и остатками мебели. Целая пропасть. Скиф легко обошел ее, где-то перелез, где-то перепрыгнул. Я же не видел пути, которым можно было пройти. Если пробираться через мешанину строительного мусора, можно провалиться в какую-нибудь дыру и сломать ногу. Альтернатива — цепляться за остатки стены, арматурную сетку — была не лучше. Сознание кричало: «Я не смогу! Идите к черту! С места не сдвинусь! И все, все!» Тем не менее, я пошел, кляня, на чем свет стоит, себя, Таню, Скифа и вообще весь мир. Спустился на этаж ниже, раскидывая каменную крошку. Уцепился за прутья, дернул, не шатаются, и полез. Спустя минут 10 я стоял рядом со Скифом, потный и задыхающийся. Тот приложил палец к губам.
1: «Проглот?»
0: — спросил я одними губами. Друг покачал головой и кивнул, мол, сам посмотри. Квартал в той стороне, куда показывал Скиф, плавал в тумане. Ближнее здание было построено в советские времена, но за счет трехпролетной арки и массивных колонн напоминало святилище друидов, а человек на его крыше — жреца.

0: Он стоял спиной к нам, раскинув руки, и что-то кричал. Мне стало не по себе.
1: «Псих?»
0: «Дебил!» — полголоса отозвался Скиф. Он присел на корточки и закурил.
2: «Фанатик долбанный.
0: Почитает проглота как божество, вот и молится ему, видимо. Или призывает на наши головы. А нам мимо него как раз пройти надо».
1: «Думаешь, проглот услышит?»
0: «А хрен его знает». Скиф выщелкнул окурок, и тот улетел по дуге вниз, оставив дымный след. «Ты прикинь, сколько людей здесь должно остаться. По-любому какие-нибудь мародеры должны шастать толпами, а их нет. Либо не суются, либо...» Он пожал плечами. Я шумно выдохнул. Действительно, за полдня пути нам не встретилось никого. Ни военных, ни простых жителей, копающихся в завалах. И единственный человек, оказавшийся на пути, предвещал беду. Если проглот услышит крики, то захочет прихлопнуть несчастного, словно назойливую муху. Над ухом громыхнуло, эхо прокатилось над крышами. От неожиданности я едва не скатился вниз. Обернулся, Скиф убирал Макаров в кобуру на поясе. В левом ухе шипело и звенело. Я обернулся на фанатика и увидел, что тот согнулся и бредет к краю крыши.
1: «Сдурел!»
0: Я слышал свой крик, словно сквозь радиопомехи.
2: «Да, пойдем».
0: Скиф направился вниз. Снова заверещит, точно прихлопнул.
1: «Блин!»
0: И я пустился следом.
1: «Смотри, как бы эта тварь на выстрел не прибежала!»
0: «Город большой», — был ответ. «Постоянно что-то рушится или взрывается». Я вздохнул. Мы обсуждали убийство человека буднично, как солдаты на войне. Кинул последний взгляд на крышу, чтобы удостовериться, что фанатик жив, и увидел, как нечто похожее на огромный хобот обхватило тело и нырнуло за фасад здания.
1: «Скиф!» — начал я, и слова застряли в глотке.
0: Потому что проглот стал во весь рост. Воздух поднялась, наверное, тонна пыли, будто вулкан пробудился. Сквозь серые потоки, низвергавшиеся с небес, проступили исполинские колонны, каждая размером с высотку. Я бы таращился, как кролик, на приближающийся автомобиль, но Скиф дернул за куртку, отвесил подзатыльник. «Скорей, бегом!» Усталость превратилась в тень, в облачко дыма. Мы бежали по завалам, перепрыгивали через остовы машины, поваленные деревья. Я словно со стороны наблюдал за изменчивым пейзажем вокруг. Внимание же было приковано к громоподобной поступи, которая приближалась, заполняла пространство, пока мы не перестали себя слышать. Очередной шаг чудища сотряс внутренности, вышиб землю из-под ног. Впереди меня Скиф закрыл лицо руками и влетел в чудом уцелевшее окно, оставив после себя провал в пыльном стекле. Я залетел следом и скорее почувствовал, чем услышал, как в стену рядом что-то ударило. Фигурка Скифа была мельтешащим пятном в полутьме квартиры. Он открыл дверь и понесся по коридору, я следом. Пробежал мимо кухни, мазнул взглядом по холодильникам и кухонным плитам, а затем окно взорвалось. «Не смотреть, не думать, что это может быть!» Повернуть голову вперед, вылететь через прихожую в подъезд, где уже вовсю летала плитка, вскачь по ступеням вниз. Скиф уже был на два этажа ниже, как он успел! На голову и плечи сыпалась каменная крошка. Я не выдержал и махнул в лестничный проем, приземлился на перила, оттолкнулся от них и полетел дальше. Вместе со Скифом заметались по первому этажу. Дверь в подвал заперта, вход снаружи завален, одна из квартир открыта внутрь. И снова гонки по темному коридору на остатках сил. «Стой!» — крикнул я, хватаясь за шкафы и полки. Прежде чем Скиф успел отреагировать, я опустился на колени, и меня стошнило. Наверное, я обгадился бы, если бы было чем. Слышал, когда травят волков или листья, сбрасывают балласт. Поднялся кое-как и, шатаясь, словно пьяный, поплелся искать друга. Скиф обнаружился у окна. Вид заслоняли исполинские деревья, что росли из асфальта. С
1: Странно, но корни тянулись только в одну сторону. Затем один из стволов шевельнулся, и я понял, что вижу.
0: Ноги проглоты были чем-то похожи на человеческие. Я насчитал на ближайшей ступне 7 пальцев с множеством фаланг, каждый вроде бы заканчивался ногтем, больше разобрать что-либо было трудно. Ногу покрывал густой слой грязи и мусора. Сверху доносился ужасающий треск. Вниз валились куски стен.
3: «Он дом разбирает!» —
0: прокричал Скиф мне на ухо.
3: «Останемся здесь, до нас доберется!»
1: И тут раздался низкий гул. Он нарастал и, кажется, заполнил собой все пространство.
0: Мы со Скифом переглянулись, и он потащил меня на кухню. Вернулись с кухонным столом в руках. Открыли окно и кое-как вылезли наружу, держа стол за ножки так, что столешница служила чем-то вроде зонта. С неба сыпался каменный град. Пару раз ощутимо тряхнуло, дерево треснуло, но выдержало. Мы обогнули ближайшую ногу, убедились, что осколки нас не заденут, отбросили стол и дали стрекача. Гул был таким плотным, что от него стало трудно дышать. Мы огибали руины, карабкались по ним, но все равно двигались ужасающе медленно. В какой-то момент я обернулся и почти обратился в камень.
1: По пасмурному небу пронеслись 4 птицы. Каждая из них обронила какой-то предмет прямо на дом, из которого торчали конечности проглота.
0: На мгновение показалось, что ничего не произойдет, но тут окна изрыгнули пламя, стены вспучились и лопнули, словно мыльный пузырь, в стороны полетела шрапнель.
3: «Ну вот и все»,
1: — подумал я, лежа в укрытии. Каменный град изливался на окрестности, словно Господь решил наказать таким образом человечество за грехи.
0: «Проглоту конец, не будем побираться, за Таней приедут медработники».
3: «Хрен тебе», — возразил внутренний скептик.
0: «Сколько времени мы заперты с ним?»
3: «Месяца 2-3.
0: Сейчас его бомбят реже, ищут, чем бы еще извести, но раньше...»
1: Словно отвечая моим мыслям, со стороны взорванного дома донесся рев. Наверное, так звучат иерихонские трубы. Казалось, задрожал весь город и мои внутренности ему в такт.
0: Я лежал парализованный, тело сотрясало крупная дрожь, а в голове вертелось «Прекрати, прекрати, прекрати!»
1: Проглот поднялся, оставляя за собой след из дыма и пыли. На ходу от него отваливались куски. Из-за вибрации чудилось, что они дрожат, словно желе, кувыркаются в стылом воздухе. Наконец, звуки умерли, тишина залепила уши. Я был распят тяготением, словно чудище не ушло, а улеглось на моих костях и пустило корни.

0: «Ты разглядел его?»
1: — спросил я скифа по пути домой. Тот покачал головой, но не стал развивать тему. Настроение было паршивое. Когда я нашел силы встать и увидел скифа, он напоминал мертвеца. Двое пыльных призраков кое-как отряхнулись и, шатаясь, продолжили свой путь. Целью нашего путешествия была аптека, хоть какая-нибудь. Первые четыре, про которые мы вспомнили ранее, были либо разрушены до основания, либо завалены так, что невозможно было забраться внутрь. В этот раз нам повезло не больше. Здание уцелело, но мародеры все вынесли. На полу осталась россыпь таблеток, многие были раздавлены. Мы стояли и таращились на них. Потом скиф закурил, а я попросил у него сигареты.
2: «Помнишь еще какие-нибудь аптеки?»
1: Я был как оголенный нерв. В ушах свистел и шумел оркестр. Клетки тела вопили от боли. Каждое движение сжигало весь кислород в легких. В голове поселилась мысль. Пыль, осевшая на нас, чей-то прах. Мы дышали остатками людей, которые мечтали, любили, смеялись. Когда-нибудь и я истлею, рассыплюсь на частицы, и кто-то пройдет по моим останкам, не зная обо мне. Сейчас требовался чужой голос, чтобы заглушить демонов в голове. «Ну уже, скиф, не молчи!»
3: «Знаешь...» — начал он и замолчал на время.
1: Я весь обратился вслух. Мы миновали промзону, дальше начинался гаражный кооператив, и идти стало легче.
3: «Мой батя видел его».
2: «Проглота?»
1: Скиф кивнул. Он заприметил Урал с коляской, неизвестно зачем вытащенный из гаража, плюхнулся на сиденье. Я уселся рядом.
3: «Короче, отец на стройке работал».
1: Скиф снял перчатки, выбил заскорузлым пальцем сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой. В воздухе разлился сизый дым.
3: «Полез на верхотуру, что-то там варить». Снег еще не сошел, но и на балках намерз, на краях плит, короче, везде. Ну и варит батя, варит, и вдруг слышит, шумит что-то со стороны завода. Поворачивается в ту сторону, а там проглот шагает.
2: «И как он выглядел?»
3: «Да говорит, что выглядел, как огромный ленивец. Только лап то ли 6 был, то ли 8. И имя, мол, он машет во все стороны, только дома валятся. В общем, когда батяня увидел, что чудище в город прет, то очнулся и решил нас с мамой забрать. Только с перепугу шагнул не туда и полетел с 6-го этажа».
1: У меня вырвалось непечатное слово.
3: «Во-во!» «Говорит, лечу себе, лечу».
1: Скиф усмехнулся, и я хохотнул в ответ.
3: «И думаю, а как правильно приземляться-то? По всему выходит, что лучше на ноги. Меньше шансов позвоночник сломать. Ну, он на ноги и упал.
1: На руках выполз к людям, попросил позвонить мне, продиктовал номер. И только после этого потерял сознание».
3: «Блин, ну у тебя батя и мужик», — вырвалось у меня. «Я бы так не смог».
1: «Да и я, наверное, тоже». Скиф встал, хрустнув коленями.
3: «Только знаешь, в чем жесть? Я забрал его и запаниковал, не знал, куда ехать.
1: Везти в больницу было опасно, все рушилось вокруг. Выезды из города оказались заблокированы. Народ же от страха о правилах забыл, везде аварии, пробки были.
3: Но я и решил везти батьку домой.
1: А сейчас он угасает».
2: «Думаешь, стоило рискнуть и вывести его?»
3: «Уже не важно. Я же остался здесь. Вот только вижу, что он жалеет о том, что не умер тогда. Мол, я хотя бы спасся. Не знаю, как его переубедить».
1: Мы пошли дальше. Каждый думал о своем. Перед мысленным взором пронеслась череда образов. Темные фигуры на кровати, смятые одеяла, запахи пота и мочи, затравленный Танин взгляд. Внезапно мне захотелось оказаться где-нибудь не в этом теле, не в этом месте, не в этой ситуации. Каждую минуту мы со Скифом могли умереть, а наши близкие остались бы прикованными к постелям, совсем одни. Но я устыдился своего порыва, сделал еще один шаг и еще. В конце концов, все мы вынуждены двигаться вперед, даже если это и бессмысленно. За нашими спинами что-то заскреблось, зашуршало, посыпался щебень. Мы со Скифом схватились за оружие, но сзади никого не было. Лишь целлофановый пакет, гонимый ветром, болтался по бетонной дорожке меж гаражей. Убежище располагалось в подвале бывшего торгового центра. Это был не гигант из бетона, стекла и стали, а обычный комиссионный магазин. В одном здании некогда соседствовали продуктовые ларьки, ателье, нотариус, строительный супермаркет, парикмахерская и аптека. Теперь от дома осталась одна стена, а в его подвале поселились 5 человек. Мы подошли и огляделись. Никого. Скиф зазвенел ключами, открыл решетчатую дверь, и мы спустились в подвал. Еще одна дверь металлическая, и перед нами предстал коридор со множеством расходящихся ответвлений. Гудел бензиновый генератор, больше не раздавалось ни звука. Раньше здесь располагался вещевой рынок. Вывески остались висеть бледными тенями в темноте. Мы двинулись вперед, ориентируясь на слабый желтый свет. Низкий потолок и тесные стены создавали впечатление, что мы крадемся по пещере. Два первобытных человека, уставших и грязных. Я чуть не споткнулся о провод, что тянулся от генератора к двери бывшего отдела хозтоваров. Изнутри пахнуло грязным телом и нечистотами.
0: «Толя! Толик, это ты?»
1: — позвал голос. Я посмотрел в ту сторону и увидел вертеп. Две кровати, сколоченные из деревянных поддонов. Вокруг левой было сооружено нечто вроде полога из штор, которые мы натаскали из соседнего отдела. Там, скрытая за тюлем, лежала исхудалая фигура. Руки покоятся на груди, голова откинулась на подушки.
2: «Да, пап, я пришел».
1: Скиф махнул мне рукой на прощание и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь.
0: «Ну, как сходили?»
1: От будничности этой фразы мне захотелось кричать. Город лежал в руинах. Мы лишились домов, даже сбежать не могли. От внешнего хаоса нас отделяли лишь несколько метров земли и кирпича. На мгновение показалось, что мир вокруг вертится с бешеной скоростью, и если я оступлюсь, то стихия засосет, пережует меня и выплюнет лишь измочаленные останки. Тьма обволокла вновь, стала комом в горле. Когда перед глазами снова забрезжил свет, мне уже казалось, что мир соткан из темноты, что она таится за каждым предметом и что никакие лампы не разгонят мрак. От собственных мыслей стало душно. Я переступил порог бывшего ателье, моего нового дома. Женщина, лежавшая на кровати, на секунду показалась мне мертвой. Я подошел ближе, и тут Таня всхлипнула и открыла глаза.
4: «Господи, я испугалась!»
1: Она приподнялась на локте, оглядела меня. Как же она изменилась за последнее время? Лицо отекло, волосы растрепались, кожа блестела. Огромный живот вспучил одеяло. Это была не та женщина, с которой мы познакомились 3 назад и провели немало чудесных дней. Но она носила в себе нашего ребенка и боялась больше, чем я, но не показывала этого.
4: «Нашли аптеку?»
1: «Нашли». Я начал переодеваться. Разграблено подчистую. Ни хрена не осталось. А еще проглота видели.
4: «Да ладно!»
1: Она вскочила.
4: «Ничего себе! И как? Что случилось?»
1: Я пересказал события минувшего дня. Слова звучали буднично, словно речь шла о событиях на работе. Таня слушала, кивала, глядела на меня тревожно, но улыбалась, и тьма вокруг понемногу растворялась, ураган ослабевал. Понемногу я начал разбавлять историю шутками. Мы смеялись, потом поток слов иссяк, и я лег. Таня взяла меня за руку, приложила к животу.
4: «Ульяна передает привет»,
1: — шепнула. И комната расплылась перед глазами, по щеке потекла непрошенная слеза. «Как же я их любил! И как сложно их защитить!» Ладонь легла на кожу, горячую, шелковистую. С минуту все было спокойно, а потом с той стороны мою руку толкнули.
4: «Дай пять, папаня!»
1: От этого жеста в груди защемило, и я поклялся себе, что не дам тьме подступить и буду защищать семью во что бы то ни стало.

0: Я проснулся от кошмара, в котором проглот настигал нас с Таней по пути к роддому. Скиф тряс за плечо и прикладывал палец к губам.
1: «Пора идти».
0: Он направился к выходу.
1: «Давай одевайся. Я пока покурю снаружи».
0: Я покосился на Таню. Она лежала на боку. За время беременности грудь увеличилась. Лоб был мокрым от пота. Я вздохнул. Опять расставаться. Заставил себя подняться. Иногда нужно сделать усилие, чтобы прожить хотя бы час. Спустя минут 15 я снова карабкался, спускался, огибал препятствия, как будто мы оказались в аду и были вынуждены повторять одно и то же. Если верить часам, было 8 часов утра, но тьма поселилась в тенях между обломками и не собиралась уходить. Небо было затянуто серой пеленой. «Если солнце не покажется хотя бы ненадолго, я свихнусь!» «Знаешь, куда идти?» — спросил я Скифа. «Да, помнишь, около медучилища аптека была? Во дворе неприметная такая».
2: «Честно, не помню. Веди».
0: «Как батя?»
1: «Да хрен знает.
0: Вчера разговаривал со мной, даже немного поел. Боюсь только, что это временно, а потом ему хуже станет. Если аптеку не найдем, то точно не спасти будет».
2: «Блин, тогда надо вывозить их с Танюхой»,
0: — сказал я, хоть и не представлял, как.
1: «Если выхода не будет, то попробуем, фиг ли делать. Город оцеплен, конечно. Если доберемся до солдат, нам помогут. Но, думаю, проглот не даст».
0: «Ты его демонизируешь», — натужно усмехнулся я. «Обыкновенное чудище, только здоровенное. Правда, немного бессмертное».
1: «Вот именно. Ты же видел вчера, бомбы упали, а этому хоть бы хны. Где ты такое видел?»
0: «В мире животных такое не показывали.
1: Хер знает, динозавр какой-нибудь. Мы же его толком не видели ни разу. Может, его по телеку показывают по всей стране, у нас-то вещание вырубилось». «Вот именно. Бате ленивец почудился. А мы с тобой человеческие ноги видели. Что-то не срастается. Может, он для каждого по-своему выглядит.
2: Сам бы себя слышал».
0: Дальше пошли молча. Мышцы понемногу пришли в себя. Забрезжил хмурый рассвет. Проглот не давал о себе знать. Может, лежал у себя в берлоге и зализывал раны. Я гадал, почему военные не сражаются с монстром, а лишь заперли его в городе, не давая выйти. Может, проглота вывели в лаборатории, а теперь испытывают в полях? А может, наше правительство обвинило другие страны в появлении чудовища и теперь воюет? Или солдаты думают, что если в городе и остались живые, то это необходимые жертвы? Вопросы роились в голове. Черепная коробка гудела, как улей.

0: полудню мы вышли на железнодорожные пути, что пересекали город посередине. Дорогу перегородил пассажирский поезд, смятый и перекрученный так, словно его откинули мощным ударом ноги. Странно, но внутри не было ни одного тела. Мы на всякий случай обшарили штабной вагон, обнаружили аптечку, а в ней антисептики, обезболивающие, бинты и жгуты.
1: «Смотри, еще одна!»
0: Скиф помахал сумкой с красным крестом. В ней нашлись спринцовка, пачка памперсов, а также пластиковый зажим, напоминающий челюсть ископаемой рыбы.
1: «Повезло! Набор для роженицы!»
2: «Можно возвращаться?»
0: Я не верил нашему счастью.
1: «Можно!»
0: — улыбнулся Скиф в русую бороду. Усталость как рукой сняло. Мы выбрались из окна, спрыгнули на гравий и направились обратно к дыре в бетонном заборе, через которую залезли некоторое время назад. Я даже шаг ускорил. И почти подошел к ограде, когда за ней раздались дробные шаги. По загривку растеклась ледяная волна ужаса. К горлу подкатила тошнота. Звук был такой, будто промчался табун лошадей. Промчался и замер. Я достал из кобуры Макаров, снял с предохранителя. Краем глаза заметил, что Скиф озирается по сторонам, часто дыша. Ствол пистолета в его руке тускло поблескивал.
1: Застучало, загрохотало по крыше вагона. Мы обернулись в ту сторону и успели увидеть что-то. Больше всего существо было похоже на паука, но огромных размеров. «Красное», — подумал я. Оно было красным. И тут же вздрогнул, потому что теперь топот раздался сзади.
0: Мышцы натянулись, как струны. Я замер, обратился вслух, готовый стрелять во все, что движется. Главное — не попасть в друга. В течение нескольких долгих секунд лишь пульсировала кровь в ушах. А потом оно выскочило из дыры и покатилось к нам. Именно покатилось. Я успел заметить болтающиеся в воздухе запястья, измочаленные локти, потом отпрыгнул, и шар пронесся мимо, хрустя на гравии. Он остановился у поезда, взмахнув десятками рук, и помчался обратно, прямо на нас. Пистолеты залаяли, я отскочил, но неудачно упал, и существо прокатилось по моей ноге. Пальцы ухватились за шнурки, потянули на себя, вцепились ногтями в джинсы. Я заорал, ткнул пистолетом в чащу грязных ладоней и выстрелил. По конечностям пробежала судорога, а потом шар откатился к забору, унося с собой мой ботинок. Мне только и оставалось, что сидеть на холодных камнях и глотать воздух. Скиф перезарядил оружие, помог подняться. Одними губами спросил: «Как ты?» На лице застыло затравленное выражение. Возможно, так смотрит лиса на охотника за секунду до того, как тот спустит курок. Затем взгляд сосредоточился на мне.
3: «Сейчас пробежишь через ту же дыру».
0: Голос Скифа был безжизненным.
3: «Вряд ли эта тварь ожидает, что ты последуешь за ней. Если спасешься, расскажи батьке, как все произошло. Понял? Все, бегом!»
0: Я не успел опомниться, уже мчался. Конечности были ватными, голова пустой. Пролез через дыру, кишки слиплись в холодный ком, но прошла секунда, две, ничего не происходило. Может быть, Скиф идет следом? Я обернулся и увидел друга. Тот целился в паука на крыше вагона. Теперь тварь больше напоминала крупную овчарку, но со множеством дополнительных конечностей, что росли прямо из ребер. Раздался выстрел, и чудовище сорвалось с места. Оно прыгнуло, раскрыло объятия и упало на Скифа, похоронив его под собой. С грязной морды на меня уставились глаза. Они срослись уродливым комком и тряслись, словно желе. Я закричал, но не проснулся.

0: Богатыри не мы. Герои сказок пришли бы к чудовищу, выкурили из норы, отогнали от родной деревни. Они не умирали от болезни и старости. Не сбегали с поля боя, бросив друга в беде.
1: А кем был я? Маленькой песчинкой на земном шаре, атомом во вселенской бесконечности. Я ничего не значил. Раздави, и никто не заметит.
0: Развалины проносились мимо. Казалось, сзади и с боков кто-то догонял, дышал в затылок. Я мчался, забыв об осторожности. Город ранил меня. Прутья арматуры вырывали клочки из одежды, вспахивали кожу, не отпускали. Я спотыкался, проваливался. Наконец, грязный и окровавленный заполз в пустой автобус в пространство между сиденьями и лежал там, стуча зубами.
1: Что это было? Что за существа напали на нас? Почему мы не замечали их раньше?
0: Паника металась, словно пуля со смещенным центром тяжести, разрывала внутренности. В какой-то момент пазл в голове стал складываться. Я вспомнил, как от проглота отрывались куски, как дергались в воздухе. Вот почему город опустел. Вот почему не осталось даже трупов. В кадаврах могли быть части тел моих родителей и друзей, которых я похоронил. Но они жили где-то там, среди чужой плоти, странной новой нежизнью. И теперь они... Что, несли хозяину новую пищу? Вырастали в новых проглотов? Я подумал о Тане и отце Скифа, которые остались одни. А в следующий миг выскочил из автобуса и понесся, как угорелый, домой.

0: Когда я приплелся к комиссионному магазину, задыхаясь, истекая потом и кровью, из-за туч выползло солнце. Закатные лучи раскрасили руины в цвета артериальной крови. Я смотрел на них, а видел одну лишь черноту. Глупо отрицать, что она не существовала все это время. Она окружает каждого из нас с рождения и сопровождает на всем жизненном пути, периодически кусая воздух рядом, словно голодный зверь. Кого-то она забирает раньше, а если человек доживает до старости, то попросту не может убежать, и чернота забирает и его. Я забрался на последнюю стену, отделявшую меня от дома. Оглянулся и увидел, что солнце плавает в чернильном океане. Алое, словно глаз чудовища. И этот глаз смотрел сквозь маленького человека, словно того никогда и не существовало. Словно вся жизнь была лишь мимолетным проблеском, пробуждением посреди нескончаемого сна. Я спустился вниз и пошел по земле, ставшей пристанищем для миллионов существ, которые погибли задолго до моего рождения. Однажды и я сольюсь с ними, и материя, забывшая, что она такое, наконец вернется в неживое состояние. В горле билась жилка, предчувствие беды. Сетчатая дверь была распахнута, за ней зиял провал. Внутрь вели грязные следы. Я последовал за ними, чувствуя, что совершаю ошибку, но не смог развернуться и убежать. Никто из нас не властен над своей жизнью. Темнота впустила в себя, словно благодарная любовница. Я медленно двинулся по коридору, шаря перед собой руками. Из сумрака проступила комната Скифа. Палеты разбросаны, постельное белье смято, ни души. Шатаясь, словно зомби, я двинулся дальше. Дошел до нашей комнаты и застыл на пороге. Взгляд обшаривал помещение вновь и вновь, словно пытаясь найти несоответствие, изъян в реальности. Может, Таня спряталась за грудой тряпья в углу? Или кроватью? Или где-нибудь еще? Я отправился на поиски. Вывески валялись в углу, словно названия человеческих ценностей, больше никому не нужные. Помещения встречали меня хаосом поваленных полок, разбросанных предметов. Никаких признаков жизни. В отделе бытовой химии я уселся на пол. Рука нащупала кобуру, вытащила Макаров. Ствол задел зубы, оцарапал небо. Полки расплылись перед глазами. По щекам потекли слезы. Я задышал часто-часто, подвывая, делясь воздухом с пистолетом. Раньше мы с Таней часто заходили в этот подвал. Выбирали постельное белье, шторы, всякие хозяйственные мелочи. Недавно купленная квартира влетела в копеечку, ипотеку предстояло выплачивать больше 10 лет, и мы старались экономить на всем, чем можно. Я возвращался с работы, мы шли в этот чертов магазин, а потом возвращались, чтобы делать ремонт. Часто спорили по поводу цвета обоев, интерьера и прочих мелочей, которые окажутся неважными меньше, чем через год. Ссоры перетекали в секс, такой же энергичный и злой. А на следующее утро я вставал на работу, и все начиналось сначала. И кто знал, что я буду баюкать эти воспоминания, потому что лучших и не было! Однажды я вешал люстру после того, как закончил натягивать потолок. Фокус был в том, чтобы повесить ее ровно, а еще правильно подсоединить провода, и последнее никак не получалось. Я стоял на стуле и грезил о бутылке коньяка, которая дожидалась в морозилке. Зашумела спускаемая вода, хлопнула дверь, мелочи, которые отпечатались в мозгу до конца дней. «Тань», — попросил я, — «дай отвертку». Она под столом где-то валяется, красно-желтая такая, плоская.
1: «Хорошо, держи», — был ответ.
0: В ладонь лег какой-то легкий, слегка влажный предмет. «Что?» — я хотел выругаться, но осекся. Уставился на тест для беременности, на две полоски и проглотил все слова, которые знал.
1: «Ты станешь папой»,
0: — сказала Таня и заплакала. И теперь, разделенный месяцами и километрами, я, наконец, рыдал вместе с ней.

Не знаю, сколько времени я просидел на полу. Но палец так и не нажал на спусковой крючок. Мышцы челюсти заболели, и я убрал пистолет обратно. Крамольная мысль промелькнула. Теперь я абсолютно свободен. Я могу добраться до границы города, прятаться от мутантов, выжить, уехать в другой город, найти работу, завести семью. Вот только проглот поселился в моей голове. И куда бы я ни пошел, он будет сопровождать, идти следом и отбрасывать самую большую в мире тень. Я поднялся тяжело, словно старик. Принес две пустые канистры, которые мы со Скифом использовали для того, чтобы сливать бензин из уцелевших машин. Заполнил их тем, что попалось под руку, моющими средствами, антисептиками. В голове созрел план. Безумный, отчаянный, но пока была жива надежда, я должен использовать любой шанс. Я вышел в ночь, оставив подвал, словно отмершую кожу.

Город не спал. Басовито прогудели истребители, их встретил далекий рев. С грохотом, от которого подкосились колени, взорвались бомбы. Зарево вспороло ночь, и у меня появился ориентир. Я пошел по направлению к далеким огням, плеская канистрами и натужно дыша. Карабкаться по руинам в полутьме было самоубийством, но я уже не раз ходил этим путем. Издалека донеслась автоматная очередь, еще одна. Выстрелы сливались в нестройный хор смерти. Солдаты, наконец, вошли в город. Судя по всему, их встретила армия Проглота, а это значило, что до меня никому не будет дела. Я полз чертовски медленно. Приходилось закидывать канистры на выступ и подтягивать на веревке. Впрочем, времени теперь было полно. Отдыхая после каждого подъема, я наблюдал, как в останках города копошится новая жизнь. Один раз мимо, совсем рядом, проползла многоножка, не меньше 10 метров в длину, и вся она состояла из пальцев. Мужских, женских, детских, на некоторых были кольца. После того, как сердце перестало выпрыгивать из груди, а руки трястись, я продолжил путь. Казалось, кто-то пробегает то сзади, то сбоку. Луч фонаря шарил по камням, заглядывал в разбитые машины и глазницы окон. Не заползло ли что-то под грузовик? Не скрылась ли в дверном проеме чья-то тень? Мозг заселял полутьму жизнью. Так или иначе, меня никто не трогал. Может, из-за того, что я ни в кого не стрелял? Из мрака выступило здание сталинской эпохи. Здесь должна была лежать Таня. Хрустя мусором, я поспешил пройти мимо. Не обращать внимания на деревья, увешанные разноцветными ленточками с символами чьего-то счастья. Раздался многоголосый стон. Я обернулся в ту сторону и увидел, как из парадного входа выползает тварь, похожая на паука. Конечности из сплетенных рук тяжело опирались на землю, неровное брюхо, состоящее из множества животов поменьше, болталось в воздухе. Тварь повернула ко мне голову, и я порадовался, что лицо было скрыто за занавесью разноцветных волос. Потом вдалеке выстрелил танк, и паук пошел на звук, а я опустил канистры и какое-то время стоял, жадно глотая воздух. Несколько километров спустя я наткнулся на воронку, на дне которой лежало нечто похожее на озеро меха. Воздух загустел от резких запахов, по шерсти пробегали волны, и на километры вокруг разносилось мурчание. Я посветил фонариком, и там, где луч касался поверхности озера, вспыхивали огоньки. Сотни кошачьих глаз таращились в звездное небо. Вскоре я утратил способность удивляться. Превратился в безмолвного наблюдателя. Единственный вопрос, который еще занимал меня, есть ли среди этих созданий мои родители, коллеги, Скиф с отцом, Таня? И кем стану я?

Через какое-то время стало светлее, и тогда я увидел кишки. Красно-сизые, пыльные, они тянулись из чердаков, подвалов, канализационных люков, словно канаты из плоти, попадаясь на глаза все чаще. Скоро мой путь закончится. Руки отваливались, я набивал новые шишки. Одежда превращалась в окровавленные лохмотья, но нужно было идти. Скоро чудовище узнает о моем замысле. Только бы не умереть раньше времени. Руины заканчивались огромным кратером, который остался на месте центра. Может быть, его вырыл проглот, а может, истребители постарались. Дым мешал увидеть, что на дне. Вниз вели сотни мясистых трубок. Я нашел пучок побольше и начал спускаться прямо по нему, периодически соскальзывая и запутываясь в кишках. Одна из канистр полетела вниз, я помчался вслед за ней, споткнулся и кубарем покатился по склону. Упал на упругое, склизкое. Долго не мог подняться, руки разъезжались. Наконец я, хрипя, отполз в сторону. Долго смотрел перед собой, не понимая, на что приземлился. По всему выходило, что на мембрану, к которой как раз и тянулись трубки из плоти. Вокруг, насколько хватало взгляда, было несколько таких гнездовий. Хромая и шатаясь, я отыскал канистры. Нашел камень потяжелее и с ним направился к берегу ближайшего озера из плоти. Что-то вспучилось под мембраной, а потом снова ушло на глубину. Я поднял камень над головой, а потом тяжело обрушился.

И тут земля швырнула меня вверх, еще раз, еще сотрясаясь под мощной поступью. Меня ударило о камни, вышибло дух, но даже сквозь искры, вспыхивающие перед глазами, я видел, как ко мне приближается что-то непостижимо огромное. В затылке хрустнуло. В теле, наверное, не осталось ни одной целой кости, но каким-то чудом я еще оставался в сознании. На миг возникло желание, образ. Огромная ступня опускается с неба и прекращает жалкую жизнь. Но проглот остановился. Огромная туша наклонилась, разгоняя дым. И я смог разглядеть ее целиком. Отец Скифа ошибался. Проглот не походил на ленивца, да и вообще на любое известное создание. Может быть, он менял форму для того, чтобы выжить. А может, бомбы рвали его на куски, а те срастались заново и создавали новые комбинации. Так или иначе, но гаснущий разум не мог охватить его. Взгляд выхватывал отдельные элементы, но не мог связать их воедино. Да это мне и не требовалось. Все, что я хотел напоследок, набрать воздуха сколько возможно и закричать. Я не успел открыть рот, как исполинское щупальце смело меня и унесло к небесам.

Все проходит. Даже смерть. Метаморфоз длится, должно быть, не один день, но в сознании царит ночь или отсутствие света. Потом впереди проступает розово-желтое пятно. С глухим чмоканьем от меня что-то отсоединяется. Я провожаю взглядом извивающуюся пуповину, из которой вырываются черные сгустки. Спазм сдавливает легкие, и я устремляюсь к пятну, чтобы не задохнуться. Вскрываю плеву, разбрызгиваю околоплодную жидкость, ползу, придавленный тяготением. Вокруг вскрываются новые родильные камеры, и другие я выходим наружу. Мать дает команду. Укрепить кости, усилить задние конечности и спинной корсет. Тело оперативно трансформируется, нервы вопят от боли. В голове возникает и тут же тает воспоминание. Я движусь вместе с особью своего вида по развалинам, чтобы найти... Что? Образ тает, оставляя смутное беспокойство. Череда кадров проносится в памяти. Я прячусь от чудищ под кроватью. «Папа, спаси меня, мне страшно, я не жду от будущего ничего хорошего, я открываю монстрам дверь, я еду к кольцевой, но попадаю в аварию, и меня выковыривают из машины». Картинки мельтешат в памяти, и меня трясет. Мать включает механизмы защиты, и вскоре я иду вместе с остальным стадом, как ни в чем не бывало. «Мы не принадлежим себе». Цельный внешне я отчетливо осознаю, из каких организмов состою. Сейчас все мы строительный материал, из которого слеплен новый, совершенный организм. Наша формация прочнее любой семьи. Вскоре мы обнаруживаем отряд будущих себя. Они заняли заброшенный особняк, облачились в прочные панцири, полагая, что это им поможет. Одни спрятались внутри, другие стоят на страже. Благодаря улучшенным органам восприятия мы чувствуем их всех. Собачьи рецепторы обоняния, повышенное количество палочек в сетчатке, тончайший слух. Мы не спешим. Обмениваемся беззвучными сигналами, распределяемся, выбираем цели, обсуждаем тактику –

собираем данные, а потом атакуем. Когда мы показываем себя, оружие в руках будущих нас грохочет. Пули вырывают из нас куски, калечат, но мать заблокировала болевые рецепторы. Даже если пострадает мозг, мать хранит в себе все наши воспоминания, поэтому в нас нет страха. Мы обездвиживаем, срываем панцири, откидываем шумные железки в сторону. Выключаем будущих нас, затем по одному относим к родильным камерам. Скоро в семье будет пополнение. Один из нас задевает тонкую струну, протянутую через проем. Здание сотрясается, в стороны летят строительные материалы. Будущее «я» показывается в коридоре и бросает в нас камень, который с грохотом лопается и меняет структуру наших тел. Отступаем назад, чтобы обновить силы и обсудить тактику. Мы не злимся. Мы осознаем свою материальность. Камень не плачет. Вода не может впасть в ярость. Наши тела сделаны из тех же атомов. Глупо растрачивать время на переживания. К тому же я помню прошлого себя, насколько мне позволяет мать. Ужас перед реальностью, неспособность справиться с ней — вот что наполняло мою жизнь. Но теперь внутри царит ясность. Стадия личинки позади. Теперь меня ждет бессмертие. И мы несем наше учение другим сущностям. Земля сотрясается под ногами матери. Я вспоминаю имя, данное ей прошлой моей формой. Странно было называть ее так. Ведь она не только поглощает, но и возвращает обратно. Она дарит новую, настоящую жизнь. А если говорить об имени, лишь избранные знают его. Они-то и напитали ее своими костями, мышцами и кровью после того, как призвали ее. Будущие мы разделяются. Кто-то стреляет себе в голову, другие выбегают из здания лишь для того, чтобы попасть в наши объятия. Третий держит оборону, но мать запускает свои щупальца внутрь и вытаскивает вопящие комочки плоти наружу.

0: Триумф длится недолго, ведь впереди еще много дел. Другие я движутся дальше. У них новая цель — войска, опоясавшие город. Я получаю другое задание — проверить, не остался ли кто в здании. Путь лежит через обломки кирпичей и куски тел. Пыльно и дымно. В одном из помещений загорелся матрас. Я обыскиваю все этажи, потом спускаюсь в подвал. В голове проигрываются кадры из прошлой жизни. Похожее место, самодельные кровати, вывески под потолком. Иду дальше. Впереди раздается всхлип. Спешу на звук, но помню о том, что нужно быть осторожным. Захожу. В углу скорчился будущий... Скорчилось будущее... В программе происходит сбой. Вспоминаю тот злополучный вечер. Распахнутую сетчатую дверь, цепочку следов. Но чьи это были следы? Вечерний сумрак не давал ничего толком разглядеть, остальное дорисовало несовершенное человеческое воображение. Но почему она не оставила даже весточки? Должно быть, ее забирали в торопях, но только ли ее? Автоматная очередь заполняет помещение. Женщина в углу визжит и зажимает уши руками. Старик, притаившийся сзади, разряжает в меня обойму. Хочет перезарядить автомат, но я вырываю у него оружие.
1: «Что ты такое?» —
0: хрипит он. «Может, я бы и ответил, но у меня нет подходящего речевого аппарата, чтобы произнести слова. Я выключаю старика и оборачиваюсь к женщине, которая вынашивает в себе плод. Наш плод». Она тихонько подвывает, закрывая руками лицо, будто это поможет ей спрятаться. Похоже, мы оба знаем, что произойдет дальше. У меня нет рта, но если бы я мог, то сказал ей: «Не нужно бояться. Время печали прошло. Теперь больше ничто и никогда не разлучит нас. Все мы — одна большая семья в тени проглота».

Джордж Мартин. «Ночь вампиров». Обращение передали в прайм-тайм. Все четыре глобальные телесети и большинство независимых прекратили вещание. Раздался треск, с экранов исчезло изображение, и голос диктора объявил: «Леди и джентльмены, говорит президент Соединенных Штатов Америки». Джон Хартман был самым молодым президентом в истории США и, по мнению корреспондентов, самым телегеничным. Правильные черты лица, остроумие, ослепительная улыбка обеспечили Альянсу Свободы большинство, пусть незначительное, в мучительных четырехэтапных выборах 1984 года. Благодаря политической проницательности Хартмана была создана коалиция между коллегией избирателей и старыми республиканцами, которая и протолкнула его в Белый дом. Сейчас Хартман отнюдь не улыбался. Выражение лица у него было суровое, мрачное. Он сидел в овальном кабинете за столом, положив руки на бумаги и глядел в них. Немного помолчав, он медленно поднял голову и устремил сосредоточенный взгляд темных глаз прямо в гостиные, где у экранов собрался его народ. «Соотечественники! Братья!» — сказал он твердо. «Сегодня наша нация стоит перед лицом самого опасного кризиса, равного которому не было за всю нашу долгую и великую историю. Час тому назад база американских ВВС в Калифорнии подверглась мощной и разрушительной атаке». Нападавшие разделились на две группы. Одна отключила сигнализацию и прожектора на высоком заборе под напряжением. Вторая выскользнула из мрака ночи и проникла в образовавшуюся брешь на территорию базы. По чистой случайности, одна система сигнализации все же сработала. Завыла сирена. Гарнизон проснулся. План бесшумного захвата базы провалился. Часть нападавших бросилась напрямик к аэродрому. Кто-то выстрелил, кто-то закричал. Сбитая с толку охрана, которая дежурила на посту у главных ворот, сунулась внутрь, но

ее тут же срезала автоматной очередью и раскидала вдоль забора. По параболе пролетела граната, и ворота превратились в груду обломков. «Атака была внезапной, хорошо спланированной и беспощадной», — продолжал Хартман, обращаясь к нации. «Защитники базы оборонялись героически. В ходе нападения погибло около 100 военных». Электропитание вырубилось через несколько секунд после начала операции. Меткий бросок гранаты вывел из строя запасной генератор. Наступила темнота. Ночь была безлунная, небо затянуто облаками без единой звезды. Тьму освещали только вспышки выстрелов да пламя взрывов у главных ворот. Защита была беспорядочной и бестолковой. Разбуженные сиреной, солдаты повыскакивали из казарм и побежали к воротам, где, судя по всему, сосредоточились главные силы нападавших. Там завязалась перестрелка. Стороны вели перекрестный огонь. Командующий базой был тоже застигнут врасплох и растерян не меньше, чем его подчиненные. Много драгоценных минут упустили, пока в штабе сопоставляли факты и пытались построить хоть какую-то картину происходящего. Действовали, можно сказать, по наитию. Одно подразделение направили к командной башне, другое — к арсеналу базы, третье — к самолетам. Но большая часть гарнизона находилась у главных ворот, втянутая в жаркий бой. Из арсенала притащили тяжелые орудия. Били минометы. Загорелся кустарник за забором вокруг базы. Куски земли и обломки стволов то и дело взлетали в воздух от взрывов гранат. Укрыться от такого огня нападавшие никак не могли. Наконец, под прикрытием дымовой завесы и слезоточивых газов, отряд солдат выбрался за ворота и направился к вражеским позициям. Там не оказалось ни единого человека, если не считать убитых. Нападавшие растворились в темноте так же неожиданно, как появились. Сразу отдали приказ о розыске и погоне. И тут же его отменили. Потому что раздался новый звук, который перекрывал шум выстрелов и взрывов. Это рокот реактивных двигателей.

«Нападавшие бросили основные силы на штурм главных ворот базы ВВС», — говорил Хартман. «Но, несмотря на массированный характер, штурм ворот предназначался только для отвода глаз. Пока продолжался бой, небольшая группа террористов проникла на аэродром и захватила самолеты». Лицо президента выразило напряжение. Подлинной целью террористов был захват бомбардировщиков дальнего действия и истребителей сопровождения. Бомбардировщики, в соответствии с планом оперативного реагирования на случай коммунистической угрозы, находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Для отражения атаки противника они готовы к вылету в течение секунды. Хартман сделал выразительную паузу, посмотрел в свои записи и продолжил. «Наши военные действовали быстро и отважно. Их действия заслуживают самых высоких похвал. Они отбили у террористов несколько самолетов, а другие им удалось поразить при взлете. Однако, несмотря на мужественное сопротивление военных, террористы подняли в воздух 7 истребителей и 2 бомбардировщика. Соотечественники, друзья, вынужден сообщить, что оба бомбардировщика имеют на борту ядерное оружие». Хартман снова сделал паузу. Овальный кабинет у него за спиной словно растаял. На экране остался только президент за столом на фоне белой стены. На стене неожиданно появились 6 хорошо известных лозунгов. «Еще до завершения атаки мне в Вашингтон был направлен ультиматум», — сказал Хартман. «В нем говорится, что если в течение 3 часов я не выполню условия террористов, на Вашингтон будет сброшена ядерная бомба. Эти условия вы видите перед собой на экране», — президент показал рукой. «Их так и называют 6 требований. Думаю, вам они известны не хуже, чем мне. Первое требование – прекратить помощь союзникам США в Африке и на Среднем Востоке. Второе требование – систематическое разоружение, которое означает разрушение нашей оборонной мощи. Третье – упразднить чрезвычайные городские комиссии, которые поддерживают законность и порядок в городах. Четвертое – выпустить на свободу 1000 опасных преступников. Пятое – отменить ограничения на издание порнографической и антигосударственной литературы. И, наконец, 6-е требование...» Президент улыбнулся своей знаменитой ослепительной улыбкой. «Это моя отставка с поста президента Соединенных Штатов». Улыбка сошла с его лица, и он продолжил. «Эти требования — формула гражданского самоубийства. Верный рецепт развала страны и национального позора. Эти люди хотят вновь ввергнуть нас в пучину беззакония, анархии и вседозволенности. Мы оставили этот период позади и не дадим повернуть историю вспять. Все честные американцы не хотят этого. Однако, как вы знаете, существует маленькая кучка преступников, которые открыто высказывают эти требования. Они выражают политическую программу так называемого ФОРА — Фронта освобождения Родины. Фон за спиной у президента вновь изменился. 6 требований исчезли, а вместо них возникла огромная фотография длинноволосого молодого человека с бородой, в черном берете и мешковатой черной униформе. Он был убит. В грудной клетке зияла огромная дыра. «За моей спиной вы видите фотографию одного из участников сегодняшнего нападения», — пояснил Хартман. «Как и все нападавшие, которых мы обнаружили, он одет в форму военизированного подразделения ФОР». Фотография исчезла. Хартман смотрел непримиримым взглядом. «Факты говорят сами за себя. На этот раз ФОР зашел слишком далеко. Я не поддамся на ядерный шантаж. Заверяю вас также, мои друзья и соотечественники, что причин для паники нет. К жителям Вашингтона я обращаюсь отдельно. Не бойтесь, друзья.
Обещаю, что самолеты, захваченные пиратами из Фор, будут обнаружены и обезврежены, прежде чем достигнут Вашингтона. Пусть лидерам Фор это послужит уроком. Они сделали большую ошибку, выбрав путь запугивания правительства. Слишком долго им удавалось сеять сомнения среди нас и ослаблять наши ряды, действуя в угоду тем силам, которые хотят поставить наш народ на колени. Не выйдет! Я не намерен им попустительствовать. Сегодняшняя акция может быть охарактеризована только одним словом, и это слово — измена. Все ее участники будут рассматриваться как изменники Родины.

«Я поймал их», — сказал МакКиннис. Его голос слегка заглушали радиопомехи. «Или еще кого-то». Рейнольдс и сам это понял. Он бросил быстрый взгляд на экран радара. Объекты только-только на несколько миль вошли в зону локации и двигались на восток с хорошей скоростью и на хорошей высоте — 90 тысяч футов. Опять треск, потом голос Бонетта, командира звена. «Похоже, что это все-таки они. Я насчитал 9 точек. Идем на сближение». Его самолет задрал нос вверх и стал набирать высоту. Остальные журавлиным клином последовали за ним. 9 вампиров, истребителей-перехватчиков LF-7. Красные, белые и синие флажки на черном металле. Из-под брюха торчат серебристые клыки, лазерные пушки. Смертельный охотничий комплект наготове. Продолжение рассказа Джорджа Мартина «Ночь вампиров» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Джордж Мартин. «Ночь вампиров». Продолжение. В переговорном радиоканале раздался еще один голос.
1: «Вы что там, пацаны? Они же у нас прям под носом. Нам, кажется, крупно повезло».
0: «Это Даттон», — подумал Рейнольдс. «Азартный парнишка, сорвиголова. Может, ему и впрямь кажется, что нам повезло. А у Рейнольдса совсем другое мнение. Вдруг он покрылся под скафандром липким холодным потом». Парнишка не ошибся. Кто-то действительно был под носом. А если точнее, форовцы в бомбардировщиках типа ЛБ-4. ЛБ-4 — это монстры с лазерным оружием, и притом скорость могут развивать такую, что ого-го.
1: «Они нас видят», — сказал Бонетто. «Набирают высоту и скорость. Шевелись».
0: Рейнольдс и так шевелился. Его вампир шел замыкающим и неуклонно поддерживал форму клина. За стеклом кислородной маски глаза Рейнольдса непрерывно двигались, наблюдая за приборами. «Переходим в звуковой барьер. Коэффициент 1,3 от скорости звука, затем 1,4, затем набор высоты». На экране радара отображалось положение бомбардировщиков. На инфракрасном экране пятна. А за узким иллюминатором ничего. Только холодное черное небо и звезды. Они поднялись выше облаков. «Вот дурни», — подумал Рейнольдс. «Такую технику сперли, пальчики оближешь, а обращаться с ней не умеют. Даже устройство противорадарной защиты не включили. Такое впечатление, что сами напрашиваются под удар». Снова треск в наушниках и голос Бонетто. «Они выравниваются. Будь готов открыть огонь по моему приказу. И помни, эти ребята неплохо вооружены». Рейнольдс снова посмотрел на экран радара. Бомбардировщики ЛБ-4 стабильно летели на постоянной высоте 100 тысяч футов. ЛБ-4 могли подняться и выше, но для рапир, истребителей сопровождения, это верхний предел. Они не хотят отрываться друг от друга. Что ж, разумное решение. Рапиры форовцам сейчас понадобятся. Рейнольдс прищурился. Что-то мелькнуло за стеклом иллюминатора. Какая-то серебристая вспышка. Неужели форовцы? Или плод его воображения? Трудно сказать. Но в любом случае он с ними скоро встретится. Расстояние между преследователями и их целью неуклонно сокращается. Даже самые высокоскоростные бомбардировщики не могут превзойти по скорости вампиров. Рапиры, конечно, могут, но им нельзя отрываться от бомбардировщиков. Так что встреча — вопрос времени, которого остается все меньше. Вампиры настигнут форовцев задолго до Вашингтона. А дальше? Рейнольдс не хотел думать об этом. Ему никогда не приходилось участвовать в боевых действиях, и такая перспектива его не радовала. Во рту у него пересохло. Он с трудом сглотнул. Только сегодня утром они с Анной обсуждали, как удачно складывается у него служба, строили планы на отпуск. И в самом деле, скоро уже в отставку, а он все время прослужил в Штатах, остался жив. Ведь сколько его сослуживцев погибло в Южноафриканской войне? У него все сложилось удачно. И вот на тебе. Как гром среди ясного неба. Завтра будет уже не таким безоблачным. Если оно вообще будет. Умирать очень страшно. Но дело не только в этом. Даже если он останется жив, все равно на душе у него будет скверно. Из-за убийства. Его мучила не сама по себе необходимость убивать. Когда в приказе назвали его имя, он понял, что это не исключено. Но он думал, что будет стрелять в русских или в китайцев, одним словом, во врагов. Когда Штаты ввязались в Южноафриканскую войну, он, конечно, побаивался отправки на фронт. Но случись такое, он смог бы сражаться там. Во главе Всеафриканского союза стояли коммунисты. Так, по крайней мере, им говорили. А форовцы не чужие, до которых ему дел нет. Форовцы — свои ребята, такие же, как он, только с радикальными взглядами. Они жили рядом. Черные парнишки, вместе с которыми он рос в Нью-Йорке. Учитель из квартиры ниже этажом. Он прекрасно ладил с форовцами, пока речь не заходила о политике. А иной раз и когда заходила. 6 требований вовсе не такая уж глупость. О чрезвычайных городских комиссиях передавали страшные слухи. И одному богу известно, что штаты потеряли в Южной Америке или на Среднем Востоке. Лицо Рейнольдса под кислородной маской исказило гримаса. «Чего там, старина?» — сказал он себе. «Прячешь скелет в шкафу. Ведь совсем уж собрался голосовать за Фор в 1984 году, но в последний момент передумал и опустил бюллетень за Бишопа, старого демократа». Об этом на военной базе не знала ни одна душа, кроме Анны. О политике давно уже не полагалось говорить друг с другом. Почти все его приятели — старые республиканцы, но несколько человек примкнули к Альянсу Свободы, и ему от этого как-то не по себе. Сквозь треск прорвалась команда Бонетто. «Внимание, ребята! Форовцы готовятся к атаке! Вперед!» В радаре больше не было нужды. Рейнольдс и так мог их видеть. Яркие огни впереди. Огни увеличивались в размерах. Рапиры развернулись навстречу и стали пикировать.

0: После президента Хартмана увереннее всех держался Тед Уоррен с канала «Континент». Уоррен был старый тертый калач с острым умом и таким же острым языком. Он не раз выступал против Хартмана, и Альянс Свободы постоянно клеймил его за форовские настроения. «После выступления президента многие вопросы так и остались без ответа», сказал Уоррен в своем вечернем обзоре. Президент заявил, что приравнивает членов ФОР к изменникам, но не пояснил, какие меры по отношению к ним будут приняты. Неясно также, по крайней мере мне, какими мотивами руководствовался ФОР, предпринимая столь сомнительные нападения. Боб, у тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
1: Перед камерой появилось новое лицо. Репортера, который освещал деятельность ФОР для «Континента», вытащили из постели и привезли в студию. У него до сих пор был слегка ошарашенный вид.
2: «Нет, Тед», — ответил он. «Насколько мне известно, ФОР не планировал акции такого рода. Не будь это нападение так хорошо организовано, я вообще усомнился бы в том, что верховное руководство ФОР к нему причастно. Это больше похоже на несанкционированную выходку местных экстремистов. Вы помните, что нападение на главное полицейское управление в Чикаго во время восстания 1985 года было именно такого рода? Но для нападения на военную базу требуются, конечно, организационные и материальные ресурсы, которыми местные группировки не располагают».
1: Уоррен, сидя за дикторским столом в студии «Континент», понимающе кивнул.
2: «Боб, как ты думаешь, возможно ли, чтобы военизированное подразделение ФОР действовало самостоятельно, без ведома политического руководства партии?»
1: Репортер задумался и, помолчав, ответил.
2: «Думаю, что такое возможно, Тед, но маловероятно. Для такого нападения, как его описал президент, необходима слишком серьезная подготовка на всех уровнях. Для действий такого масштаба требуются усилия всей партии».
0: «Какие же мотивы могли подвигнуть ФОР на подобную акцию?» — задал очередной вопрос Уоррен.
2: «Как следует из слов президента, они надеялись, что угроза ядерного взрыва заставит правительство немедленно принять 6 требований».
1: Уоррен не отступался.
0: «Допустим, но почему ФОР решил прибегнуть к столь экстремистской тактике? Ведь согласно последнему опросу Института Гэллопа, он пользуется поддержкой 29% населения. Это немало. У Альянса Свободы, партии президента Хартмана, 38%. За последнее время число сторонников ФОР значительно возросло по сравнению с 13%, которые он получил на выборах 1984 года. До следующих выборов остается всего год. И странно, что ФОР решил подобной выходкой поставить на карту свое будущее».
1: Теперь наступила очередь репортера кивать головой.
2: «Твои слова не лишены здравого смысла, Тед, но ФОР и раньше не раз преподносил нам сюрпризы. Это не самая предсказуемая партия, как тебе известно. Я полагаю...»
1: Тед прервал его.
0: «Извини, Боб, договорим позже. У нас на связи корреспондент Майк Петерсон. Он находится в штаб-квартире партии ФОР в Вашингтоне. С ним Дуглас Браун. Майк, ты слышишь меня?»
1: Картинка сменилась. На экране появились 2 человека. Они стояли у стола под эмблемой ФОР. Репортер держал микрофон. Его собеседником был высокий, чернокожий и очень рассерженный молодой человек.
0: «Да, Тед, мы слышим тебя!»
1: Репортер обернулся к молодому человеку.
0: «Дуг, вы были кандидатом в президенты от партии ФОР на выборах 84 года. Что вы можете сказать в ответ на обвинение президента Хартмана?»
1: Браун усмехнулся. «Я больше не удивляюсь ничему, что говорит или делает этот человек. Все его обвинения — гнусная клевета. Фронт освобождения Родины не имеет никакого отношения к этому так называемому нападению. Я вообще сомневаюсь, что какое-либо нападение имело место. Хартман — бессовестный интриган, и он уже не раз прибегал к подобным грязным трюкам».
0: «Значит, ФОР заявляет, что нападения не было?» — спросил Петерсон.
1: Браун нахмурился. «Это только мое личное предположение, а не официальное заявление партии», — быстро ответил он. «Все произошло неожиданно, у нас не было возможности проверить факты. Но я считаю, что моя версия весьма вероятна. Как вы знаете, Майк, Альянс Свободы и раньше выдвигал против нас самые дикие обвинения».
0: «Сегодня в своем обращении к нации президент Хартман заявил, что приравнивает членов ФОР к предателям Родины. Вы прокомментируете это заявление?»
1: Что тут комментировать? Дешевая демагогия. Я считаю предателем Хартмана. Это он предал все те принципы, на которых стояла наша страна. Это он создал чрезвычайки, чтобы держать в повиновении гетто. Это он ввязался в Южноафриканскую войну. Это он ввел цензуру. Что это, как не предательство интересов Родины? Репортер улыбнулся. «Спасибо, Дуг. Я передаю слово Теду Уоррену». На экране вновь появился Тед Уоррен. «Даю краткую сводку событий для тех, кто только что включил телевизор. Сегодня вечером неизвестные лица совершили нападение на американскую базу в Калифорнии и захватили 2 бомбардировщика и 7 истребителей. Бомбардировщики имеют ядерное оружие на борту, и угонщики угрожают сбросить бомбы на Вашингтон, если в течение 3 часов не будут выполнены их требования. До окончания срока остается 1,5 часа. Мы будем в эфире до завершения кризиса».

0: Модель для сборки. On Energy.
1: К западу от Иллинойса Рейнольд забрался еще выше. Обливаясь потом, он убеждал себя, что преимущество на его стороне. Рапиры, конечно, хорошие машины. Самые быстрые и самые маневренные из всех существующих. Но у вампиров много других плюсов. Система наведения ракет у них точнее, защита надежнее. И еще у вампиров есть, как и полагается вампирам, клыки. Под каждым крылом по газодинамическому лазеру, которые режут сталь словно мармелад. У рапир нет ничего подобного. Вампир — первая поставленная на вооружение модель истребителя с лазерным оружием на борту. Кроме того, вампиров 9, а рапир только 7. И форовцы не являются профессиональными летчиками. Это практически исключено. Так что все преимущества явно на стороне Рейнольдса. И все-таки он обливался потом. Крылья журавлиного клина стали перестраиваться в одну линию. Рейнольдс и другой замыкающий увеличили скорость, чтобы догнать Бонетта, который шел первым. Судя по точкам на экране радара, рапиры находились как раз над вампирами и были видны даже без радара через стекло иллюминатора. Вынырнув из темноты, они поблескивали серебристыми боками. Система компьютерного наведения нашла цель, боеголовки пришли в состояние готовности. Но Бонетта медлил, не давал команды огонь. И вдруг прозвучало коротко и ясно. «Давай!» Рейнольдс нажал на гашетку. Из-под крыла вырвалась ракета и понеслась, оставляя за собой огненный хвост. Остальные самолеты тоже выстрелили почти одновременно. Красно-оранжевые всполохи на черном небе. На инфракрасном экране обратная картина. Черные всполохи на красном фоне. Рвущиеся вверх огненные языки, ракеты, выпущенные вампирами, пересеклись на миг с такими же точно языками, направленными вниз. И взрыв! Расцвел огненный цветок. Рейнольдс взглянул на экран радара. По нему бежала рябь. Форовцы воспользовались противорадиолокационными устройствами. «В рассыпную!» — скомандовал Бонетто. «Атакуем по одному!» Вампиры сломали строй. Рейнольдс и Даттон пошли влево, Маккинни нырнул вниз. Бонетта со своими взял курс направо, а Трейнер шел вертикально вверх, сокращая расстояние между собой и рапирами. Рейнольдс следил за ним краем глаза. Из-под крыла Трейнера вылетели еще две ракеты, затем еще две и, наконец, две последние. Затем лазерный луч прочертил темноту. Напрасная мера, потому что рапиры были вне зоны досягаемости лазерной пушки. Рапиры, похожие на хищных серебристых птиц, выплевывали снаряды один за другим. И вдруг новый огненный цветок, и одна из птиц перестала плеваться. Но радоваться было рано. Трейнер изо всех сил пытался увернуться от сыпавшихся градом снарядов форовцев. Антирадарная защита и тепловые ловушки помогали ему какое-то время, но они не всесильны. Рейнольдс не видел самого взрыва. Он только ощутил его силу и мысленно представил себе эту картину. Черный вампир разваливается на куски и падает вниз. У Рейнольдса защемило сердце. Он попытался припомнить лицо Трейнера, но на это не было времени. Рейнольдс вывел самолет в мертвую петлю. Даттон летел рядом. Они вернулись в гущу боя. Далеко внизу опять расцвел огненный цветок. «Маккинис», — с горечью на ходу подумал Рейнольдс. Он уходил от форовцев, которые висели у него на хвосте. «Черт бы их побрал!» У него не было ни секунды, чтобы взглянуть в иллюминатор. Даже мимолетный взгляд мог стать последним. Инфракрасный экран, экран радара, компьютерные системы наведения поглощали все его внимание без остатка. Пониже покачивались два форовца. Компьютер захватил цель. Пальцы двигались инстинктивно. Ракеты номер 2 и 7 отделились от пусковых установок и направились навстречу рапирам. В наушниках раздался тонкий писк, а затем пронзительный сигнал тревоги. Значит, противник приблизился на опасное расстояние и взял его под прицел. Рейнольдс включил лазеры. Компьютер обнаружил пущенную ракету, отследил траекторию и поджег, когда она вошла в зону досягаемости. Рейнольдс никогда раньше не видел, как это происходит. Оказывается, совсем рядом. Поток оранжевого света залил иллюминатор. Мимо пролетела рапира, охваченная пламенем. Неужели попал? Или это Даттон? Этого никто никогда не узнает. Рейнольдс резко набрал высоту, уклоняясь от огненного облака. Наступила передышка длиной в несколько секунд. Он находился над схваткой. Взглянув на инфракрасный экран, Рейнольдс увидел несколько красных точек на черном фоне. Две были чуть в стороне. Даттон со своим преследователем. Рейнольдс снова бросился вниз, подошел совсем близко к рапирам. Не стоит напрасно тратить 4 оставшиеся ракеты. С такого расстояния он подожжет их лазером. 2 луча прорезали тьму и упали на серебристый фюзеляж рапиры по обе стороны от кабины. Пилот Форовец попытался увернуться, но компьютер Рейнольдса скорректировал направление лазеров. Рапира взорвалась. Почти сразу же раздался еще один взрыв. Даттон лазером поджег ракету форовцев. Рейнольдс услышал в наушниках его смех и задыхающиеся слова благодарности неизвестно кому. На экране радара остались только 3 точки. Значит, все закончилось. В наушниках прозвучал крик Банетта. «Кто живой? Отзовитесь!» Даттон откликнулся первым. За ним Рейнольдс. 4-м уцелевшим был Ранзик. Остальные погибли. У Рейнольдса снова заболела душа, на этот раз сильнее, чем во время боя. «Значит, все-таки МакКиннис», — подумал Рейнольдс. Рейнольдс знал МакКинниса. Высокий, рыжий. Ему вечно не везло в покер. Проигрывая, он легко расставался с деньгами. А проигрывал он всегда. Его жена хорошо готовит чили. Они оба тоже голосовали за старых демократов, как и Рейнольдс.
2: Черт, черт, черт!
1: «Рапиры — это еще полдела», — сказал Банетто. «Бомбардировщики-то впереди, оторвались. Пошли, ребята». 4 вампира выглядели, конечно, не так устрашающе, как 9, но они набрали высоту и продолжили преследование.

0: Теда Уоррена был усталый вид, взъерошенные волосы. Сняв пиджак, расслабив галстук официального черного цвета, он продолжал работать.
1: «К нам отовсюду поступают сообщения, скорее всего, ошибочные, о том, что люди видели угнанные самолеты. Но поскольку правительство до сих пор не сделало заявление об их поимке, слухи продолжают циркулировать. Между тем, до начала обещанной ядерной бомбардировки Вашингтона остается всего один час».
0: Экран за спиной у Теда ожил. На нем появились Пенсильвания-авеню и очертания Капитолия, потом столпотворение на улицах, запруженные автомобилями дороги.
1: «Вашингтон в панике», — комментировал Тед. «Жители города покинули свои дома в стремлении убежать. В результате пробки на улицах, движение по основным городским магистралям парализовано. Люди бросают автомобили и пешком идут прочь из города. Вертолеты чрезвычайных городских комиссий принимают меры для предотвращения беспорядков. Горожанам приказано вернуться домой. Президент Хартман заявил, что подаст личные примеры, до окончания кризиса останется в Белом доме».
0: Кадры с изображением улиц Вашингтона исчезли. Уоррен бросил быстрый взгляд в сторону, мимо камеры.
1: «Мне только что сообщили, что наш корреспондент в Чикаго, Уорд Эмери, встретился с Митчеллом Гринштейном, одним из лидеров ФОР, командиром военизированных отрядов самообороны. Итак, на связи Чикаго».
0: Гринштейн стоял на ступенях серого здания, похожего на крепость. Высокий, широкоплечий, с длинными черными усами. Черные волосы стянуты в хвост на затылке. На нем была мешковатая черная форма, черный берет и медальон ФОР на кожаном шнуре. За его спиной стояли еще два человека, одетых точно так же, только с автоматами в руках.
2: «Рядом со мной находится Митчелл Гринштейн. Именно его организацию обвинили в нападении на базу ВВС в Калифорнии и в похищении двух ядерных бомб», — начал Эмери. «Митч, что ты можешь сказать по этому поводу?»
0: Гринштейн усмехнулся.
2: «Могу сказать не больше, чем вы. Мне известно только то, что передают по телевизору. Я не отдавал никаких приказов о нападении на базу. Но я одобряю тех, кто это сделал. Если эта акция ускорит выполнение 6 требований, я ее целиком и полностью поддерживаю».
3: «Дуглас Браун назвал обвинение в адрес ФОР гнусной клеветой», — подал реплику Эмери. «Он вообще ставит под сомнение сам факт нападения. Как его заявление согласуется с вашими словами?»
0: Гринштейн пожал плечами.
2: «Может, Брауну известно больше, чем мне. Могу только повторить, мы не отдавали никаких приказов о нападении на базу. Очень может быть, что и без нас нашлись такие люди, которым поперек глотки Хартман с его фашизмом, и они решили взять дело в свои руки. Если так, то мы на их стороне».
3: «Так вы думаете, что атака все-таки была?»
2: «Думаю, что да. Хартман показал кадры с места событий. Думаю, даже у него не хватило бы наглости инсценировать такое».
3: «И вы поддерживаете тех, кто это сделал?»
2: «Безусловно. В наших отрядах давно говорят, что черным и бедным не добиться справедливости, пока они не выйдут на улицы. Вот вам и подтверждение наших слов».
3: «А какова позиция политического крыла ФОР?»
0: Гринштейн опять пожал плечами.
2: «Мы с Дугом Брауном часто находим общий язык, а в этом вопросе у нас есть разногласия».
3: «Но разве военное подразделение партии не подчиняется политическому аппарату ФОР, в частности, Дугу Брауну?»
2: «Формально на бумаге — да. А в жизни все несколько иначе. Разве боевики из Альянса Свобода выполняют приказы президента Хартмана, когда идут охотиться на фриков или на чернокожих? Наши отряды самообороны предназначены для защиты населения. От бандитов, боевиков и чрезвычаек президента Хартмана. Еще мы добиваемся принятия 6 требований. И, может быть, мы готовы пойти чуть дальше, чем Дуг и его люди».
3: «Последний вопрос. Президент Хартман в своей сегодняшней речи сказал, что будет рассматривать членов ФОР как изменников Родины. Ваш комментарий?»
2: «Пусть попробует», — улыбнулся Гринштейн. «Пусть только попробует».
0: Продолжение рассказа Джорджа Мартина «Ночь вампиров» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

Пилотируемые форовцами бомбардировщики вновь появились на экране радара. Они по-прежнему шли на высоте 100 тысяч футов, скорость 1,7. Вампиры должны догнать их через несколько минут. Рейнольдс смотрел на ЛБ-4 через стекло иллюминатора почти в полном оцепенении. Ему было холодно, и в то же время он обливался потом. И еще ему было очень страшно. «Затишье между боями куда хуже самого боя», — подумал он. «Появляется время подумать, а во время боя думать некогда». Рейнольдс жалел МакКинниса и в то же время радовался, что это случилось не с ним. Тут он сообразил, что у него все впереди. Ночь-то еще не закончилась. Пара ЛБ-4 — это не пара пустяков. И главное, все совершенно бессмысленно. Форовцы — сумасшедшие кретины. Ведь есть же другие пути, нормальные пути. Они не должны были делать этого. Вся симпатия, которую он когда-то испытывал к Фор, сгорела в огне вместе с МакКиннисом, Трейнером и другими его сослуживцами. Форовцы заслужили той участи, которая им уготована. А Хартман наверняка что-то для них приготовил. Сколько невинных людей погибло. И главное, совершенно напрасно. Из-за кучки отчаянных идиотов, которые решили пустить всем пыль в глаза, не имея ни малейших шансов на успех. Затея была с самого начала обречена на провал. Бездарный, безнадежный план. Форовцы в принципе не могут победить в этой игре. Конечно, они могут его сбить, как МакКинниса. Но есть ведь другие военные летчики, кроме него, другие самолеты. Все равно их догонят. А если они и сумеют долететь до Вашингтона, там их встретит кольцо противоракетной обороны. Хартману пришлось попотеть, пропихивая этот проект в Конгрессе. Как оказалось, не зря. Но даже если форовцы прорвутся, что из того? Неужели они и впрямь думают, что Хартман сдастся, примет их требования? Исключено. Кто угодно, только не Хартман. По-любому форовцы проиграли. Если они одумаются и пойдут на попятный, им конец. Если они сбросят бомбы на Вашингтон, они, конечно, покончат с Хартманом, но ценой жизни миллионов своих же собственных сторонников. В Вашингтоне почти все население чернокожие.

0: Именно их больше всех среди тех, кто голосовал за Фор в 1984 году. Он даже помнил статистику, около 65%, что-то в этом роде. Короче говоря, происходящее — полная бессмыслица. Абсурд, которого не может быть. И все-таки он есть. У Рейнольдса засосало под ложечкой. В иллюминаторе заметались тени и вспышки. Форовцы. Проклятые форовцы. Он вспомнил Анну и почувствовал острую, лютую ненависть к этим самолетам впереди, к людям, которые в них сидят. «Не сводите с них глаз», — сказал Бонетто. «И держите ракеты наготове до моего приказа». Вампиры увеличили скорость. Но форовцы не стали дожидаться, пока их атакуют.
1: «Смотри-ка ты!» —
0: раздался в наушниках возглас Даттона.
1: «Они расходятся!» —
0: откликнулся сквозь помехи Ранзик. Рейнольдс посмотрел на экран радара. Один из бомбардировщиков начал резко снижаться, набирая при этом скорость. Он направлялся к скоплению облаков, которые колыхались в свете звезд. Второй бомбардировщик, напротив, поднимался вверх.
1: «Держаться всем вместе!» — снова приказал Бонетто. «Они хотят разделить нас, но у нас скорость больше. Сначала мы снимем одного, а потом догоним другого».
0: Они стали набирать высоту, крыло в крыло, но вдруг один самолет вырвался вперед.
1: «Даттон!»
0: — в голосе Бонетто прозвучала ярость.
1: «Я сделаю его!» — крикнул Даттон, и его вампир взмыл ввысь.
0: Из-под крыльев с ревом вырвались две ракеты. Казалось, бомбардировщику не уйти. И вдруг он поджег обе ракеты лазерными лучами. Даттон что-то орал, он уже не слушал приказов Бонетто, который пытался ему помочь. На этот раз Рейнольдс видел все от начала до конца. Даттон сильно оторвался от остальных и продолжал наращивать скорость. Он хотел поближе подобраться к бомбардировщику, чтобы достать его лазерной пушкой. Ракет у Даттона больше не было. Но дальнобойность лазерной пушки у бомбардировщика больше, и он первый навел ее на Даттона. Вампир метался из стороны в сторону, то нырял вниз, то резко набирал высоту. Даттон пытался уйти из-под прицела лазерной пушки. Но компьютер бомбардировщика превосходил голову Даттона по быстродействию и цепко держал свою добычу, не выпуская. И тогда Даттон сдался. Он перестал бороться, на прощание послал два сходящихся лазерных луча. Просто так, без всякой цели, причинить вреда бомбардировщику они не могли. Еще мгновение, и раздался его отчаянный крик. Самолет Даттона даже не взорвался. Он просто завалился на одно крыло, а потом вошел в штопор. Языки пламени лизали черный фюзеляж, прожигая дыру в черном бархате ночи. Падение Рейнольдс не увидел. Голос Бонетто вывел его из транса этого ночного кошмара.
1: «Стреляем!»
0: Рейнольдс выпустил ракеты номер 3 и номер 6. Бонетто и Ранзик тоже выстрелили. 6 ракет одновременно полетели в цель.
1: «Вверх, на сближение!» — крикнул Бонетто. «Лазеры!»
0: Его самолет вырвался вперед. За ним последовал Ранзик. Две черные тени на черном небе заслонили звезды. Рейнольдс отстал от них. Он никак не мог прийти в себя от ужаса. В ушах стоял предсмертный крик Даттона. Перед глазами огненный цветок, в который превратился МакКиннис. Устыдившись, Рейнольдс прибавил скорость. Бомбардировщик привел в состояние готовности свои ракеты, навел на противника лазерную пушку. Два вампира вплотную приблизились к нему. Третий отстал. Бонетто и Ранзик, продолжая набирать высоту, навели лазерные пушки на бомбардировщик. Тот ответил тем же. Один из вампиров охватило пламя, но он продолжал двигаться навстречу бомбардировщику.
1: Рейнольдс включил свой лазер, и почти в тот же момент другой вампир, Рейнольдс не знал, Ранзик это или Банетта, выпустил свои последние ракеты, подойдя почти вплотную к противнику. Оба вампира оказались рядом с бомбардировщиком, а затем слились в один огненный шар. Желто-красное пламя проглотило оба самолета, и все росло, росло, росло. Рейнольдс опять оцепенел, глядя на этот пылающий ад. Его самолет продолжал двигаться в том же направлении, навстречу огню. Опомнившись, Рейнольдс сменил курс. Его лазер мигнул в последний раз, осветив огненный хаос. И все. Рейнольдс остался один. Остался только один вампир в этом ночном небе. Вокруг него звезды, под ним облака. Рейнольдс выжил. Но какой ценой? Он медлил. Он отставал, он держался в стороне, вместо того, чтобы атаковать. Он не заслуживал жизни. Он трус. Те другие заслужили ее своим мужеством, но они погибли. Рейнольдс почувствовал омерзительную тошноту. Но у него есть шанс искупить свою вину. Да. В небе остался еще один форовец, и он продолжает полет в сторону Вашингтона с ядерными бомбами на борту. И теперь никто не может его остановить, кроме Рейнольдса. И Рейнольдс, спикировав, начал преследование.

0: После небольшой профилактики в студии Уоррен снова вышел в эфир. С новой заставкой и новыми гостями. Заставка представляла собой большие часы, которые бесшумно отсчитывали секунды и минуты, пока в студии шел разговор. Приглашены были отставной генерал и известный политический обозреватель из газеты. Уоррен представил обоих и обратился к генералу. «Множество людей напуганы сегодняшней атакой, особенно жители Вашингтона. Какова, по-вашему, вероятность ядерной бомбардировки города?» Генерал фыркнул. «Нулевая, Тед! Это невозможно! Я прекрасно знаю, что системы ПВО в нашей стране абсолютно надежны. Они предназначены для защиты на случай войны с другой ядерной державой. Какую-то одиночную вылазку они отразят без труда. Вы хотите сказать, что Вашингтон вне опасности?» «Безусловно. Вашингтону ничто не угрожает. Этот план, по сути своей, совершенно безнадежен с военной точки зрения. Я в полном недоумении, зачем ФОР понадобилась такая авантюра? Она обречена на провал». Уоррен кивнул и повернулся к политическому обозревателю. «Что можно сказать об этом плане с политической точки зрения, Сид? Вы давно и регулярно освещаете политику президента Хартмана и ситуацию в Вашингтоне. Как по-вашему, эта акция имеет какие-либо шансы на политический успех?»
1: «Пока рано делать выводы», — осторожничал обозреватель. «Но мне с моей колокольни кажется, что ФОР совершил чудовищную ошибку. Эта акция означает для ФОР политическую смерть. По крайней мере, на данный момент другого мнения быть не может. Большинство населения Вашингтона — афроамериканцы, которые и составляют основную базу поддержки ФОР. Этой акцией ФОР рубит сук, на котором сидит. Это катастрофа для партии. В 1984 году за Дугласа Брауна проголосовало больше избирателей с черным цветом кожи, чем за трех других кандидатов вместе взятых. Без их голосов президентская кампания ФОР выглядела бы крайне несерьезно».
0: «И как же теперь изменится поведение сторонников ФОР?»
1: «Это ключевой вопрос. Думаю, что они отвернутся от этой партии. С момента создания ФОР имелось очень сильное пацифистское крыло, и оно часто вступало в разногласия с более радикальными элементами, которые создали военизированные отряды. Я думаю, сегодняшнее событие — политическая смерть для этих людей».
0: «И кто, по-вашему, окажется в выигрыше?»
2: Обозреватель пожал плечами.
1: «Трудно сказать. Возможно,

0: На обломках ФОР будет создана новая политическая партия, а курс президента Хартмана, я уверен, получит дополнительную поддержку. Не исключено, что возродится партия старых демократов, если ей удастся вернуть симпатии чернокожего населения и радикалов, которые в последнее время перешли на сторону ФОР. «Благодарю вас, что нашли возможность прийти к нам», — сказал Уоррен. Он быстро просмотрел бумаги на столе, чтобы ознакомиться с последними новостями. «Мы еще вернемся в студию. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию репортаж нашего корреспондента из Калифорнии с военной базы, которая подверглась нападению». На экране появился молодой высокий репортер. Он стоял у главных ворот военной базы. Рядом кипела лихорадочная деятельность. Подъезжали джипы, сновали полицейские и солдаты. Прожектора на заборе снова работали, и в их свете хорошо были видны разрушения.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: Говорит Дик Гамильтон, начал молодой человек. Тед, мы прибыли сюда, чтобы выяснить, было нападение или нет, поскольку Фор обвинил президента Хартмана во лжи. Судя по тому, что мы тут нашли, лжет все-таки Фор. Нападение действительно имело место и притом весьма разрушительное. Вы можете это видеть своими глазами. Мы находимся там, где были сосредоточены основные силы нападавших. Вмешался Тед Уоррен с вопросом: «Вы видели тела погибших?» Репортер кивнул. «Да, жертв очень много. Погибло более 100 военнослужащих с базы и около 50 форовцев». «Удалось ли опознать нападавших?» «То, что это форовцы, не вызывает сомнений», — ответил репортер. «Бороды, длинные волосы, униформа. У многих в карманах пропагандистская литература. Листовки с призывом принять 6 требований и прочее в этом роде. Но опознать конкретных людей пока не удалось. Я имею в виду форовцев, разумеется. Что касается военных с базы, то их имена известны. Тела нападавших сильно изуродованы, и это, конечно, затруднит опознание. Скорее всего, их похоронят в коллективной могиле».
1: «Дик, что ты можешь сказать о расовой принадлежности погибших?»
0: «Ничего особенного. Все, кого я видел, белые. Но ведь в Калифорнии вообще мало чернокожего населения».
2: Уоррен приготовился задать еще один вопрос, но не успел. Без всякого предупреждения военная база и Дик исчезли с экрана, и вместо них появилось бушующее людское море.
3: «Говорит Майк Петерсон из Вашингтона», — раздался голос репортера.
2: Его сносило людским потоком. Его толкали со всех сторон сцепившиеся в схватке люди. Отряд чрезвычайной городской комиссии в серебристо-голубой форме стремился пробиться сквозь толпу сопротивляющихся форовцев. На стене за спиной Петерсона виднелась большая эмблема Фор. С трудом удерживаясь перед камерой, он продолжал.
4: «Я нахожусь возле штаб-квартиры Фор. Я...»
2: Тут его толкнули так, что он чуть не упал.
4: «Мы находимся в эпицентре событий! Несколько минут назад полицейский отряд по распоряжению чрезвычайной городской комиссии ворвался в здание и арестовал лидеров Фор, в том числе Дугласа Брауна. Собравшиеся люди оказали сопротивление, и сейчас полиция пытается продолжить аресты. Черт!»
2: На него кто-то упал. Полицейские вовсю применяли дубинки. Петерсон попробовал выбраться из толпы и продолжить репортаж, но что-то ударилось в камеру, и изображение с экранов телевизоров исчезло.

Рейнольдс остро ощущал свое одиночество. Он летел на высоте 600 тысяч футов, разрезая облака пелену за пеленой. Один в огромном пустом небе. Где-то ниже летел Форовец, но Рейнольдс его не видел, хотя точно знал, что тут здесь. Барахлил экран радара, значит, у кого-то работала противорадарная защита. Глаза Рейнольдса блуждали, мысли тоже. Итак, он остался один на один с Форовцем. Может быть, конечно, ему выслали подмогу. Когда они только-только засекли этих бандитов, Бонетто послал радиограмму. Вдруг кто-нибудь запеленговал ее. И сейчас сюда летит новое звено вампиров, чтобы перехватить бомбардировщик. А может и не летит. Они ведь все время меняли курс. Сейчас Рейнольдс пролетает над Кентукки. Летит он высоко, да еще противорадарная защита мешает определить его местоположение. Так что, вполне вероятно, никому не известно, где он находится. Главное не вспугнуть Форовца. Может, он еще не знает, что Рейнольдс уже близко и удастся захватить бомбардировщик врасплох. Рейнольдс очень надеялся на это. Собственно, больше надеяться ему было не на что. У него оставалось только две ракеты, и вообще Рейнольдс очень сомневался, что вампир может одолеть бомбардировщик ЛБ-4 в схватке один на один. Он перебирал в уме факты. Взять хотя бы лазеры. У бомбардировщика сверхмощный источник питания. Дальнобойность его лазерной пушки в два раза больше, чем у вампира. И компьютер системы наведения у бомбардировщика тоже помощнее. А у вампира какие преимущества? Прежде всего скорость и еще маневренность. Ну и, может быть, как пилот, Рейнольдс профессиональнее Форовца. Впрочем, так ли это? У Рейнольдса возникли серьезные сомнения на этот счет. Уж больно мастерски проявили себя форовцы. Странно, очень странно. Кто бы мог ожидать от них, особенно когда они начали с элементарнейшей ошибки, забыли включить противорадарную защиту. А оказалось, летают как асы. Может, они и есть асы. В свое время Хартман отправил в отставку много сторонников Фор, провел чистку армии сразу после выборов. Может, некоторые после этого по-настоящему вступили в Фор и решили отомстить. Но с тех пор прошло уже 3 года, а ЛБ-4 — самая последняя модель бомбардировщика. Тогда ее еще не было на вооружении, они не могли знать ее. Рейнольдс потряс головой, отгоняя эти мысли. Что толку сейчас гадать? Как бы там ни было, факт есть факт. Форовцы оказались чертовски хорошими летчиками. И никаких особых преимуществ на его стороне нет. Он посмотрел на приборную панель. Высота 400 тысяч футов. ЛБ-4 находится пока под ним, но они уже ближе друг к другу. От экрана радара никакой пользы, только рябь. Но на инфракрасном экране изображение есть. В иллюминатор Рейнольдс видел какие-то вспышки внизу. Гроза. Бомбардировщик вошел в эту зону. Скоро Рейнольдс его догонит. И что тогда? У Рейнольдса есть две ракеты. Нужно подойти как можно ближе и выстрелить. Но у бомбардировщика тоже есть ракеты и лазер. И что, если Рейнольдс промахнется? Тогда останется включить напоследок лазер и умереть когда-то. Он попытался сглотнуть слюну, но комок застрял в горле. У проклятого бомбардировщика очень мощный лазер. Он располосует вампир вдоль и поперек. У Рейнольдса просто нет шансов. Он погибнет. А умирать не хочется. Он снова подумал о Банне. Потом о МакКиннисе. Все равно же Форовец не доберется до Вашингтона. Наверняка ему навстречу уже летит новое звено перехватчиков и собьет его. Или сработает система ПВО на подступах к столице. Все равно его не пропустят.
Так какой же смысл Рейнольдсу погибать? Ради чего? Просто глупо. Сейчас он прекратит преследование, приземлится и передаст по рации сигнал СОС. Густые темные облака обступили самолет, окутали его как ватой. Под крылом сверкнула молния, и ракеты сместились в своих гнездах. Рейнольдс покрылся испариной. Вампир продолжал снижаться.

0: Стало ясно, что имел в виду президент Хартман, когда заявил, что будет рассматривать членов ФОР как государственных преступников, говорил Тед Уоррен, глядя с миллионов телевизионных экранов. За последние несколько минут мы получили десятки сообщений. По всей стране полицейские по приказу чрезвычайных городских комиссий врываются в штаб-квартиры ФОР и в дома лидеров партии. В нескольких городах, включая Детройт, Бостон и Вашингтон, продолжаются массовые аресты членов ФОР. Из Пентагона сообщают, что захваченные самолеты, которые держат курс на Вашингтон, обнаружены над Кентукки. Согласно проверенному источнику из ВВС, в воздухе остался только один бомбардировщик, и его преследует перехватчик. Туда отправлен отряд самолетов.
1: Уоррен сделал паузу, бросил в сторону сердитый взгляд и продолжал.
0: Мне сообщили, что Белый дом хочет сделать сообщение. Передаю слово президенту Соединенных Штатов.
1: На экране появился овальный кабинет. На этот раз Хартман стоял, и не один. Рядом с ним стоял вице-президент Джозеф Делано, лысый мужчина средних лет.
2: «Сограждане! Патриоты!» — начал Хартман. «Я вновь обращаюсь к вам, чтобы заверить. Правительство принимает все меры для обезвреживания государственных преступников, которые угрожают даже столице нашей великой Родины». После совещания с вице-президентом Делано и кабинетом министров я отдал приказ об аресте лидеров так называемого фронта освобождения Родины.
1: Темные глаза Хартмана горели огнем праведного гнева, а в голосе звучала отеческая забота и твердость. Делано же выглядел бледным и испуганным.
2: «Я хочу успокоить тех, кто поддерживал этих людей в недавнем прошлом. Злодеям будет гарантирован справедливый суд с соблюдением всех норм американского судопроизводства. Еще я хочу сказать всем сторонникам так называемого ФОР. Вы их поддерживали из добрых побуждений, а они вас подло обманули. Вам нечего бояться. Вы не сделали ничего дурного, а вот ваши лидеры предали сегодня вашу веру в них и нашу Родину. Вы должны отказать им в поддержке, потому что поддерживать их сейчас значит разделить с ними ответственность за их преступления. В первую очередь я обращаюсь к чернокожим гражданам нашей страны, которых форовцы так подло ввели в заблуждение своими лозунгами. Сейчас наступило время доказать на деле свой патриотизм, искупить ошибки прошлого. Тех же, кто упорствует в своих заблуждениях, я предупреждаю. Каждый, кто пособничает предателям, сам будет рассматриваться как предатель.
1: Джордж Мартин. «Ночь вампиров». Окончание. Хартман сделал паузу, потом продолжил.
2: «Кое-кто, возможно, подвергнет сомнению это решение. Со ссылками на американскую систему сдерживающих и уравновешивающих сил некоторые люди будут оспаривать правомочность такого использования чрезвычайных городских комиссий. В принципе, они правы. Но исключительные ситуации требуют исключительных мер. И в эту ночь кризиса, у меня не было времени, чтобы заручиться поддержкой Конгресса. Однако мои решения не являются сугубо единоличными».
1: Президент посмотрел на Делано. Вице-президент откашлялся и сказал, запинаясь.
3: «Президент Хартман консультировался со мной сегодня вечером по этому вопросу. Сначала предложенная президентом программа действий вызвала у меня ряд возражений, и я высказал их президенту. Однако после того, как президент представил мне все обстоятельства и аргументы, я вынужден был признать, что альтернативы у нас нет. Лично я и те члены кабинета, которые, как и я, представляют республиканскую партию, мы поддерживаем меры президента».
1: Снова заговорил президент, но почему-то его голос становился все тише и тише, а потом и вовсе исчез вместе с изображением. На экране появился Тед Уоррен.
0: «Окончание обращения президента мы передадим позже, после специального выпуска новостей.
2: Мы только что получили сообщение, что арестованы 32 члена ФОР, которые входят в состав Палаты представителей, и 2/3 сенаторов от этой партии. Из Национального управления чрезвычайных городских комиссий передают, что сенатор Джексон Эдвардс пока на свободе и объявлен в розыск.
1: Уоррен перебрал бумаги.
2: У нас также имеются сообщения о том, что в некоторых городах на улицах идут бои между силами чрезвычайных городских комиссий и форовскими отрядами самообороны. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Чикаго, где силы чрезвычайной комиссии окружили национальный штаб отрядов самообороны ФОР. Передаю слово Уорду Эмери, который находится в центре событий.
1: На экране появился Эмери. Он стоял возле нового здания главного полицейского управления Чикаго на Саут-Стейт-стрит. Здание было ярко освещено, свет горел в каждом окне, и колонны хорошо экипированных полицейских входили в него и выходили.
3: «Не совсем в центре, Тед», — ответил Эмери. «Нашу съемочную группу прогнали с площади, где сейчас идет бой. Мы находимся возле здания главного полицейского управления. Именно здесь, как вы помните, развернулись бои во время восстания 1985 года. Именно в этом здании городская полиция вместе с чрезвычайной комиссией разрабатывает и координирует карательные операции».
2: «Что конкретно у вас там происходит?» — перебил его вопросом Уоррен.
3: «Все началось, когда команда полиции особого назначения прибыла в национальный штаб отрядов самообороны ФОР, чтобы арестовать Митчелла Гринштейна и других лидеров организации. Я не знаю, кто именно начал стрельбу, но произошла перестрелка, и есть жертвы. Штаб-квартира отрядов самообороны ФОР хорошо охраняется, и сначала полицейские отступили, я сам тому свидетель. Но затем полицейские заставили меня и других корреспондентов покинуть площадь. Насколько мне известно, в данный момент Гринштейн и его люди забаррикадировались в здании штаба, которые осаждают силы чрезвычайной комиссии».
1: Эмери огляделся вокруг.
3: «Как видите, здесь кипит деятельность. Сюда собраны все силы городской полиции. Чрезвычайная комиссия мобилизовала свой чикагский батальон. Они оснащены бронированными автомобилями и оружием тяжелого калибра. Кроме того, мне сообщили, что чрезвычайная комиссия применяет техническую новинку — легкий танк с уличными шинами вместо гусениц. Он предназначен именно для городских условий».
2: «Можно ли сказать, что боевые действия ограничены только районом штаб-квартиры Гринштейна?» — спросил Уоррен.
1: Эмери отрицательно покачал головой.
3: «Нет, конечно, не ограничены. Сильные волнения в гетто на западе и юге города. Имеются жертвы среди полицейских. Взорван автомобиль полиции. Ходят слухи, что ФОР готовится к ответному нападению на полицейское управление. Безусловно, это здание является символом для обеих сторон. Как вы помните, старое здание было разрушено во время восстания 1985 года».
2: «Да, конечно», — откликнулся Уоррен. «Известно, что ФОР имеет много активистов среди студентов. Нет ли у вас сообщений из университетских кампусов?»
3: «Кое-что есть. Полиция пока не направила туда свои силы, но по некоторым сведениям, в кампус Иллинойского университета прибыл отряд боевиков, чтобы произвести аресты. Есть попытки сопротивления, но самые незначительные. В отличие от боевиков, у студентов нет оружия».
2: «Спасибо, Уорд», — сказал Уоррен, появившись на экране. «Теперь мы передадим конец последнего обращения президента. Для тех, кто только что включил телевизор, сообщаю, что президент отдал приказ об аресте лидеров ФОР. Это решение принято с одобрения вице-президента и, следовательно, в его лице с одобрения партии старых республиканцев, партнеров президента по парламентской коалиции. Поскольку эти две партии, Альянс Свободы и Старые Республиканцы, составляют большинство в обеих палатах Конгресса, то тем самым Делано обеспечил сегодняшним действием президента Хартмана поддержку Конгресса. А теперь, дамы и господа, слушайте речь президента.

внизу под покрывалом ночи простирались холмы и леса. Только вспышки молнии озаряли их время от времени. Два звука нарушали ночную тишину – раскаты грома и рев реактивного двигателя. Это был Форовец. Рейнольдс видел его на инфракрасном экране. Наблюдал, как он играет со скоростью, балансируя по обе стороны от звукового барьера. Рейнольдс больше не покрывался испариной, не думал, не боялся. Он просто действовал. Он стал частью вампира. Озаряемый вспышками молнии, Рейнольдс снижался, проходя через грозовые облака вслепую только по приборам. Его человеческое нутро говорило ему: «Брось все к черту, приземляйся, пусть другие ловят этого проклятого форовца!» Но какая-то сила настойчивая и властная заставляла продолжать преследование. Расстояние между самолетами сокращалось. Форовец знал, что противник рядом, и только ждал подходящего момента, чтобы открыть огонь. Так же, как и Рейнольдс. Последние ракеты нужно беречь. Он должен выпустить их в самую последнюю секунду, когда лазерная пушка бомбардировщика возьмет его на прицел. Рейнольдс включил лазер. Его лучи разрезали темноту, нащупали бомбардировщик, сошлись. Пока далеко. Но с каждой секундой самолеты сближаются, и поток света становится смертельным. Тогда бомбардировщик тоже включил лазер. Два враждебных луча скрестились в темноте, как два клинка. А потом один из них, словно шампур, проткнул вампира. Инфракрасный монитор, на который как раз смотрел Рейнольдс, тут же погас. Но Рейнольдс больше в нем и не нуждался. Он прекрасно видел противника через иллюминатор в свете вспышек. Гудел, не замолкая, сигнал опасности. От шума и звона у Рейнольдса заложило уши. Он не обращал на него никакого внимания. Поздно. Поздно уворачиваться, убегать, прятаться. Рейнольдс не сводил глаз с бомбардировщика, с каждым мигом тот становился больше, и не снимал руки с гашетки, только бы не сорваться раньше времени. Боеголовки заряжены, компьютерная система наведения включена. Терпение, терпение! Бомбардировщик стал таким огромным, что закрыл иллюминатор. Лазерным щупальцем он ухватил вампира. Рейнольдс почувствовал, как содрогнулся его самолет. И тогда он выстрелил. Ракеты номер 4 и 5 помчались вниз, чтобы поразить форовца. На мгновение Рейнольдс увидел свой самолет как бы со стороны. Огромный, черный, окутанный пламенем, лазерные лучи выпущены, он извергает ракеты. Какое великолепие! Какая героическая смерть! Рейнольдс постарался удержать эту картину в уме. Одна из его ракет сгорела, подожженная лазером, но другая попала бомбардировщику прямо в реактивный двигатель. Рейнольдс увидел, как в воздухе расцвел огромный огненный цветок и ярким светом озарил лес. Он почувствовал, как легкость заливает тело, а лицо — пот, ручьем. Он смотрел, как приближаются деревья. Подумал, может катапультироваться, и сообразил, что не успеет. Падает слишком быстро, земля слишком близко. Еще раз попытался увидеть картину своей героической смерти со стороны. Мелькнула мысль. Интересно, его наградят медалью? Но картина расплылась. А при чем тут медаль, было и вовсе непонятно. Теперь он мог думать только об Анне. Лицо стало мокрым от пота, необычно густого и соленого. Рейнольдс закричал. На скорости 1,4 вампир врезался в деревья.

0: Под глазами у Уоррена чернели круги, голос надорван до хрипоты. Но он, не умолкая, все читал и читал сводки новостей. В Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, местную полицию в уличных боях поддержали силы чрезвычайной комиссии. Согласно последней информации, полученной из главного управления чрезвычайных комиссий, Дуглас Браун и 6 его соратников убиты при попытке бежать из-под ареста. Во всех городах страны отряды самообороны ФОР по призыву своих лидеров встали под ружье и оказывают сопротивление отрядам боевиков. Президент Хартман обратился к Национальной гвардии. Сообщают, что в Вашингтоне, Нью-Йорке, Детройте и ряде менее крупных городов вспыхнули восстания. Здание штаба отрядов самообороны в Чикаго превращено в дымящиеся руины. Митчелл Гринштейн, а также другие лидеры ФОР убиты. Железнодорожная магистраль разрушена. В правое крыло здания главного полицейского управления попала зажигательная бомба. Из гетто на север направляются отряды вооруженных мужчин. Представитель отрядов самообороны ФОР из Калифорнии заявил о непричастности к нападению на военную базу. Он требует опознания тел нападавших. Приказ об их коллективном захоронении уже отдан. Сакраменто подверглась бомбардировке резиденции губернатора. Альянс Свободы призвал всех граждан сложить оружие. Президент Хартман считает, что согласно планам ФОР, нападение на военную базу должно было стать сигналом к революции. ФОР заявляет, что нападение на военную базу — коварный трюк Хартмана и проводит аналогию с поджогом Рейхстага. Совершено нападение на дом губернатора штата Мичиган. Чрезвычайные городские комиссии вводят комендантский час. Нарушителей будут расстреливать на месте. ФОР сообщает, что Эдварда Джексона, сенатора от штата Нью-Джерси, боевики вытащили из здания полицейского участка, где он находился в предварительном заключении, и расстреляли на улице. Закон о смертной казни гласит... Сообщают, что сбит последний самолет, захваченный бандитами. Мобилизация армии. Хартман заявил, что смертная казнь угрожает каждому, кто оказывает помощь так называемым революционерам. Их представитель призвал... Заявил... Сообщают...
1: В Кентукки бушевал лесной пожар. Но никто не обратил на него внимания. Страна была охвачена пожаром пострашнее.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот сегодня в нашем эфире прозвучал рассказ Джорджа Мартина «Ночь вампиров» в переводе с английского Ирины Климовицкой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Андрей Егоров. Ловушка для женоненавистника. Рейс не задался с самого начала. Вместо ритусианских жабок на борт отгрузили жучков кордова для аборигенов Стереблю. Затем оплошность, конечно, заметили и стали устранять, но график полетов оказался сорван. Да еще в сопровождении груза мне навязали существо, обладающее дикой, нечеловеческой логикой. Я довольно долго упирался, не желая брать его в рейс, но в контракте имелся специальный пункт по этому поводу. К тому же клиент обещал отвалить за доставку груза кругленькую сумму, и я решил, что ради такого основательного куша можно немного потерпеть адское создание на борту. Финансовая ситуация на тот момент у меня складывалась не самая лучшая. Пара банковских служащих, отвечающих за возвращение кредитов, оборвали мне телефон. Что делать? Приходилось от них скрываться. А хозяин квартиры, которую я снимал на Terra Red, объявил, что если я не погашу долг за 3 месяца, в мои апартаменты въедет семейство Бобровых 100-Терра-8. Унылая перспектива соседствовать с Бобровыми. Мало того, что эти твари разговорчивые, как ведущие утреннего телешоу, так еще и пахнут морскими свинками. Антипатию к экологичному существу я ощутил сразу, как только его увидел. Оно шло к трапу корабля по космодромным плитам той особой походочкой, какая отличает самых лютых представителей этого ущербного биологического вида. Покачивая утолщением в нижней части туловища, оно почти плыло мне навстречу. При этом одна из верхних конечностей существа упиралась в бок, в другой оно держало тонкую сигарету. Из обведенного красным отверстия над лысым подбородком тянулся белый дымок. Оно приблизилось, разглядывая меня зеленоватыми ресничатыми глазами.
1: «Капитан Зубов?»
0: «Он самый». Боюсь, мой голос прозвучал неприветливо. Но существо столь холодный прием не смутил. Оно представилось и потянуло к моему лицу одну из конечностей. Я брезгливо сморщился, пожал суставчатый кончик с ороговевшими пластинками лилового цвета. От взгляда существа не укрылась моя гримаса.
1: «Вы не хотите браться за этот заказ?»
0: «Почему же? Нормальный заказ», — пробурчал я.
1: «А не боитесь?»
0: «Пирата, что ли?» В последнее время в системе Серны, куда нам надлежало лететь, было неспокойно. Ходили слухи о появлении нового, весьма удачливого космического пирата. Действовал он оригинально. Его банда не брала грузовики на абордаж. Тогда бы в космосе нашли обломки обшивки, поврежденные при взрывах. Нет, корабли просто пропадали в этом секторе один за другим. А тела дальнобойщиков, сброшенные с кораблей через мусоропровод, болтались в космосе, ожидая прибытия полиции. Я подумал пару секунд. Отчего-то не хотелось говорить, что на этот опасный рейс меня толкнули скорбные финансовые обстоятельства. «Я ничего не боюсь», — сказал я. Прозвучало патетично.
1: «Вот вы какой!»
0: Оно улыбнулось, продемонстрировав безупречные белые зубы. «Какой?»
1: «Храбрый!»
0: «Слушайте, поведение существа начинало меня раздражать. Откровенно говоря, если бы не этот проклятый контракт, вас никогда не было бы на одиноком волке».
1: «Вы так похожи на моего любимого дедушку, когда злитесь», — сообщило оно, чем привело меня в смятение.
0: «Ладно», — проворчал я, — «поднимайтесь. И помните, если вам захочется что-то сказать, сначала хорошенько подумайте».
1: «Непременно воспользуюсь вашим советом. Кстати, по выражению вашего лица заметно, как тяжело вам дается обдумывание каждого слова».
0: «Угу». Я кивнул, не найдя достойного ответа и оттого ощутив серьезное раздражение. Если так дальше пойдет, этот рейс станет невыносимым испытанием. Увы, моим прогнозам суждено было оправдаться. Первое, что сделало существо, ступив на борт одинокого волка, объявило, что на таких грязных корытах летать ему еще не приходилось, и что неплохо бы прибраться в кают-компании, потому что валяющиеся повсюду пивные бутылки и консервные банки — это жуткий моветон. От этих самых банок и бутылок в помещении, видите ли, плохой фэн-шуй, а это, в свою очередь, может повлиять на работоспособность экипажа. Признаться, я был поражен до глубины души этим нелогичным замечанием. Во-первых, экипаж на корабле представлял я один. Во-вторых, я наивно полагал, что моя работоспособность напрямую зависит от того, сколько именно я выпил накануне. Чем больше выпил, тем лучше работается. Благодаря моей предусмотрительности запасов спиртного обычно хватало на то, чтобы мой трудоголизм поддерживался на должном уровне. Не слишком высоком, но и не слишком низком. Ровно таком, чтобы груз был доставлен по назначению вовремя, и я не сошел с ума от одиночества. Мои священные запасы существо осмотрело критическим взглядом, в котором читалось осуждение, и сообщило, что алкоголь может повредить нашему общему делу, и от его употребления мне стоит отказаться просто потому, что всякий пьющий астронавт — скотина. Хотя я дал себе зарок не вступать в диспуты с этимологичным созданием, тут я не выдержал и сообщил, что это высказывание отдает идиотизмом, потому что даже великий Йон Громкий никогда не выходил в рейс, не взяв на борт пару ящичков крепленого муската. Ответ последовал незамедлительно и утвердил меня в мысли, что всякий диспут немедленно зайдет в тупик, ибо здравомыслящий человек не может общаться на равных с существом, обладающим нечеловеческой логикой. Йон Громкий, по мнению существа, пил от того, что его некому было наставить на путь истины и указать ему, какая он в сущности грязная скотина. Мне же якобы крупно повезло, потому что теперь на борту есть оно, и оно научит меня, как должен вести дела и выглядеть настоящий капитан межзвездного судна. Повезло? Как бы не так. Если бы обязательным условием получения контракта не являлось наличие на борту этого существа, я бы все сделал, чтобы никогда его не встретить. От подобных созданий вообще лучше держаться подальше, что я с успехом и проделывал большую часть жизни. Еще оно сообщило, что если я буду поглощать в таких количествах питательные консервы и алкоголь и откажусь от пополнения запасов свежих овощей и фруктов, то у меня будет неправильный цвет лица. «Какой именно?» – переспросил я. В ответ оно пожало плечами и посоветовало почаще смотреться в зеркало. Кстати, в каютах одинокого волка нет зеркал. Такова конструктивная особенность моего корабля. Оно объявило, что если астронавт не смотрится в зеркало, то чувствует себя несчастным и склонен к суициду. Оно так и сказало. «Нет зеркала? Я отказываюсь жить». «Позвольте», — не выдержал я подобного фарса. «Как может зеркало повлиять на настроение кого-либо из членов экипажа? Это же бред сивой кобылы!» Оказалось, что мне этого не понять, просто потому что меня угораздило родиться сивым мерином. Посетив рубку управления, оно объявило, что мы не дотянем даже до Проксима Центавра, если стены не перекрасить голубые и розовые тона. Поскольку к тому времени я уже понял, с кем имею дело, и был морально готов к подобным заявлениям, все, что я сделал, рассмеялся демоническим смехом и принялся набивать трубку. Оно обиделось и сообщило, что если я не буду принимать его слова всерьез, на меня и мой корабль обрушатся всевозможные беды. Жизнь моя будет похожа на ад, и я обрадуюсь до чертиков, когда она все же прервется. Когда существо наконец завершило длинную, исполненную негодование тираду, я как раз закончил набивать трубку и с наслаждением ее раскурил. Наверное, не стоит даже упоминать, что сердитое данельзя существо ответом я не удостоил. К моему удивлению, до Проксима Центавра мы действительно не дотянули. Залетный астероид врезался в корабль и лишил наши топливные баки герметичности, после чего горючее расплескалось в окрестностях Млечного Пути. А мы остались болтаться в шаровом скоплении Змееносца, ожидая ремонтника. Оно сидело в кресле с торжествующим видом. Мол, я же говорила, что все будет именно так, и подпиливало ороговевшие части верхних конечностей. Мерзкий звук «жик-жик» раздражал мою нервную систему, как роботопогрузчик и отсутствие машинного масла в шарнирах. «Жик-жик» прямо по оголенным нервам. «Тише!» — заорал я. «И не подумаю», — ответило существо. «Да тише же! Вы не слышите никакого странного звука?»
2: «Нет».
0: «А я слышу. Что-то происходит».
1: «Может, тот самый легендарный пират пожаловал?»
0: Оно мерзко захохотало.
1: «Неужели вы боитесь, капитан?»
0: «Если я чего-то и боюсь, то не пиратов, а нашего груза», — отозвался я. Звук вдруг сделался намного отчетливее. Так что даже существо услышало, за стенкой происходит что-то нехорошее. И ведь было от чего разволноваться. Ритусианские жабки представляют серьезную опасность для человека. Подобно другим рептилиям-кровососам, они облепляют жертву ртом присоской и запускают острое жало языка под кожу. Охотятся стаями. Кровь пьют литрами. Небольшая стайка ритусианских жабок голов 20-25 способна загрызть слона. Поэтому хорошо различимое поскребывание вызвало у меня нечто похожее на приступ паники. Я кинулся к обзорным камерам, чтобы проверить, как чувствует себя груз. Опасения мои немедленно подтвердились. Ритусианские жабки по какой-то неведомой причине вышли из анабиоза и просочились через проделанную ими дыру в переборке в коридор. Зубки жабок не приспособлены к тому, чтобы прогрызть внешнюю обшивку, но превратить все внутренности корабля в дырявый дуршлаг им вполне по силам. Я уж не говорю о системах жизнеобеспечения. Если они выйдут из строя, нам останется только писать завещание и заказывать по каналам ритуальной связи траурный саван. Мне лично нравится из черного бархата, но умирать я пока не собирался. Первой моей мыслью было добраться до оружейного отсека, взять огнемет и выжечь заразу. Сердце защемило, когда я представил, как будет выглядеть мой корабль после первого же залпа. Но другого выхода не было. Придется поджарить паразитов.
2: Тут я почувствовал, что алогичное существо стоит у меня за спиной. Все то время, пока я размышлял, как прищучить жабок, оно из-за плеча смотрело на мониторы. Должен признаться, пахло оно приятно. От него исходил нежный, одурманивающий аромат.
0: Чтобы не поддаться чарам, я пробасил хрипло.
3: «Все из-за вас!»
4: «Из-за меня?» — возмутилось оно. «Нет, нет и нет. Мы попали в такую глупую ситуацию только потому, что вы меня совсем не слушали».
0: «Ну, разумеется», — ответил я. «Вы, должно быть, уверены, что если бы я вас слушал, мы бы уже доставили груз к месту назначения».
4: «Безусловно». «Что ж...»
0: Я вздохнул. «Простая человеческая логика подобным существам неведома. Полагаю, все наши разногласия перед лицом смерти выглядят глупо. Мы должны объединить усилия и действовать так, как я вам скажу. Только тогда мы сможем выжить. Вам ясно?»
4: «И что же вы планируете предпринять, капитан?»
0: Я смерил существо внимательным взглядом. Судя по ироничному тону, оно что-то задумало. «Только не начинайте», — попросил я. Оно фыркнуло.
4: «Я и не начинаю. Так что вы планируете предпринять?»
0: «Воспользуюсь огнеметом». Я посмотрел на существо оценивающе. Тоненькие ручки и ножки, непредсказуемое поведение, неустойчивая психика. «Не знаю, можно ли доверить вам оружие».
4: «Полагаю, мы обойдемся без этих ужасных штук», — объявило оно.
0: «Ну вот, начинается», — горестно заметил я. «Я же просил. Очень просил».
4: «Послушайте, меня не просто так направили сопровождать груз».
0: «Разумеется, не просто так, а чтобы окончательно свести меня с ума».
4: «Не беспокойтесь. Безумие — удел тонкой личности. Такого толстокожего типа, как вы, оно никогда не коснется», — отрезало существо. «Так вот, ритусианские жабки — непростые хищники. В отличие от вас, это тонко чувствующие, очень эмоциональные создания».
0: «Вот оно что. Понятно». «В принципе, я уже решил, как буду действовать. Запру существо в его каюте, а сам доберусь до оружейного отсека. Только бы пробраться туда незамеченным. Кровососы нападают стаями, передают мысленные сигналы. Если хотя бы один меня заметит, все, пиши пропало, спекся, капитан Зубов».
4: «Ничего вам не понятно», — отрезало существо. «Послушайте, мне приходилось работать в венерианском цирке дрессировщиком кровососущих рептилий. Вам это о чем-нибудь говорит? Я могу решить нашу проблему, но без вашей помощи мне не справиться».
0: «И как же вы планируете решить нашу проблему? Заставить жабок прыгать через горящий обруч или что-нибудь в этом духе?»
4: «Нет», — торжественно объявило оно. «Я буду излучать ауру любви, а вы собирать их и складывать в мешок».
0: Я уставился на существо. Мне послышалось, или оно и вправду собирается излучать какую-то там ауру? Оно, не мигая, смотрело на меня зеленоватыми ресничатыми глазами, и я убедился, что не ослышался. Существо говорило абсолютно серьезно. Нет, я, конечно, предполагал, что имею дело с лишенным простой человеческой логики созданием, но даже представить не мог, что оно способно на откровенное безумие. «Сначала я попробую пробиться к огнемету», — буркнул я. «А потом делайте, что хотите».
4: «Вас съедят»,
0: — грустно заключило существо. «Не съедят. Я возьму с собой вот это». Я сунул руку под кресло, немного пошарил там и извлек на свет магнитный разводной ключ. Большая, тяжелая железяка, способная регулировать рычаги пульта управления и закручивать гайки тормозных систем.
4: «Как с вами тяжело», —
0: проговорило существо. «С вами не легче», — парировал я.
4: «Я буду ждать вас в рубке».
0: «Прекрасно». Главный коридор я миновал без происшествий. Но стоило мне свернуть в ответвление, ведущее к оружейной, начались неприятности. Громкий свист вывел меня из равновесия.

0: сдержал рвущиеся наружу грязные ругательства.
1: «Итак, капитан, как насчет реализации моего плана?» — поинтересовалось оно.
0: «Не терпится совершить самоубийство?» — пробурчал я. «Я вот подумываю о том, чтобы отсидеться здесь, дождаться ремонтника. Кто знает, может, они не посягнут на систему жизнеобеспечения?»
1: «Взгляните сюда».
0: Существо нажало кнопку на пульте, включив одну из обзорных камер, и я увидел, что отсек с кислородными генераторами весь кишит ретусианскими жабками. Парочка рептилий забралась на мерно гудящий компрессор и пробует его на зуб. «Проклятье!» — вскричал я.
1: «Медлить нельзя».
0: «Я и сам вижу, что нельзя».
1: «Ваш мешок».
0: Она вручила мне громадный пакет для промышленного мусора.
1: «Ваша перчатка».
0: В руки мне перекочевала левая перчатка от скафандра. «Могут куснуть?» — с пониманием заметил я.
1: «Нет, это чтобы вы не попортили их шкурки».
0: «Замечательно!» — выдавил я. «Кто бы позаботился о моей?»
1: «Между прочим, мы оба отвечаем за сохранность груза».
0: «В обстоятельствах форс-мажора все покрывает страховка», — возразил я. «А сейчас как раз такие обстоятельства».
1: «Это не важно», —
0: с присущей ему странной логикой заметило существо. «Действительно», — пожал я плечами. «Какое это имеет значение, если скоро нам нечем будет дышать?»
1: «Идемте».
0: Оно нажало на кнопку. Створка двери ушла в стену, обнажив опасный коридор. Оно первым шагнуло за порог. Следом за ним я, сжимая в левой руке пакет, а в правой разводной ключ, на всякий случай. Если любовь не на всех действует, то уж грубую физическую силу понимает каждый. Не успели мы сделать и пары шагов, как послышался пронзительный свист. Нас заметило сразу несколько хищных жабок. «Нам конец», — понял я.
1: Вот и все.
0: Что такое 35 лет? С одной стороны, совсем мало, с другой, я столько всего успел сделать. Обзавелся собственным кораблем, точнее, почти выплатил за него по кредиту. Приобрел в цивилизованном космосе репутацию лучшего перевозчика грузов и отменного негодяя. Правда, дерево так и не вырастил, сына не посадил, то есть, тьфу ты, все, конечно, наоборот. Они ринулись на нас одновременно со всех сторон. Я закричал, поднял над головой разводной ключ, и в этот момент что-то произошло. Жабки вдруг посыпались со стены, замерли на полу, впав в странное оцепенение. Кровососущие рептилии напоминали теперь множество игрушечных монстров, какие в изобилии продаются в любом детском магазине по всей галактике. Глазки у них сделались мутновато-стеклянными. Лапки с присосками торчали сухими веточками. Из сложенных трубочкой губок высунулись напряженные розовые язычки.
1: «Ну, что вы стоите?» —
0: прошептало существо, глянув на меня сердито.
1: «Скорее, собирайте их!»
2: «Как это...»
0: Признаться, я так обалдел от увиденного, что так и застыл с занесенным над головой разводным ключом, напрочь забыв о своей миссии.
1: «Ах да, сейчас!»
0: Я бросил бесполезное орудие на пол и принялся поспешно засовывать маленьких монстров в мешок. Они и не думали сопротивляться, только постановали, едва слышно, пока я укладывал их в хаотичном порядке, да шевелили розовыми язычками. Через полчаса все было кончено. Мы полностью очистили корабль от хищных рептилий. Я выяснил причину поломки. Оказалось, что из-за замыкания цепи часть энергии перекинулась в систему обеспечения сохранности груза на освещение уборной. Там перегорели все лампы и царил кромешный мрак. Я устранил неисправность за 10 минут и погрузил жабок обратно в анабиоз. Сразу стало спокойнее на душе. Я вернулся в руку управления с твердым убеждением, что теперь точно буду жить дольше любого земного долгожителя. Нужно только дождаться корабля-ремонтника. Ремонтник прилетел через пару часов, залатал дыры в баках, залил горючего на кругленькую сумму. Остатки моего рублевого счета перекочевали в карман предприимчивой фирмы по спасению незадачливых астронавтов. Единственное, на что я надеялся, расходы отобьет страховка. Зато мы продолжили рейс на полностью исправном одиноком «Волке». После смены дизайна рубки управления здесь стало намного уютнее. Голубые наклонные полосы на розовом фоне. Существу понравилось. Я обернулся, посмотрел на него. Оно снова трудилось над ороговевшими ноготками. Затем она глянула на меня. И я ощутил, что от нее исходят ясные чувственные волны. И как я раньше не замечал, что она настолько прекрасна!
1: «Почему вы такой же ненавистник, капитан Зубов?» —
0: поинтересовалась она с загадочной полуулыбкой. «Не знаю», — пробормотал я, крайне смущенный. Зашарил вокруг в поисках трубки и вспомнил,

0: Кто бросил курить по причине того, что ее сильно раздражал табачный дым. От женщин одни проблемы.
1: От проблем, я слышал, лысеют.
2: У вас такая восхитительная лысинка.
1: Что?
2: Восхитительная лысинка, я сказала. Еще мне нравится ваша клочковатая борода и усы. Вы настоящий космический волк, капитан. Неужели ни одна женщина вам этого не говорила?
1: Я промычал нечто нечленораздельное. Сердце забилось учащенно.
2: Может, вы согласитесь потанцевать со мной?
1: Что?
2: В кают-компании я нашла замечательную запись. Вы же не откажете даме, капитан?
1: Ну...
2: Вот и прекрасно.
0: Она схватила меня под локоть и повела в кают-компанию. От нее исходил пряный, пьянящий аромат духов. Ноги мои шли против воли. С глазами случилось что-то странное. Я, может, и желал отвести от нее взгляд, но не мог. В ее улыбке мне вдруг почудился оскал хищника. И я сдался.
1: Все, пропал капитан Зубов. Противиться ее власти я не в силах. Пусть прожует меня и проглотит.
2: Я согласен на все.
1: Через некоторое время на меня напал паралич.
0: Но я ощущал всем своим естеством, как оно меня любит. Продолжая излучать звериную чувственность, существо накинуло мне на голову мешок, обмотало веревкой и потащило к мусоросбросу.

Майк Гелприн, специалист. Лимузин мягко притормозил у золоченных, сработанных под старину массивных ворот. Водитель выскочил, стремительно обогнул машину, сноровисто распахнул пассажирскую дверцу. «Свободен, Джек», — небрежно бросил водителю Готтер, вылезая наружу. «Пару часов можешь бездельничать. Понадобишься — позвоню». Джек коротко поклонился. Не сказав ни слова, он вновь бегом обогнул лимузин, прыгнул за руль. Через долю секунды автомобиль сорвался с места и, наращивая скорость, помчался вдоль парковой ограды прочь. За Джека Годдер заплатил изрядную сумму, но парень того стоил. Еще бы, плоть от плоти трехкратного чемпиона Формулы-1 и чемпионки мира по автослалому, вышколенный и обученный ремеслу с рождения. «Мистер Годдер!» Врезанная в ворота латунная дверь отворилась, в проеме показался охранник. «От лица корпорации «Наследственность» приветствую вас. Прошу, сэр, мистер Бергер вас ждет». Следуя за охранником по безупречно ухоженной парковой аллее, Готтер в который раз поразился мощи корпорации. Откупить у государства знаменитый Централ Парк, самое сердце Нью-Йорка, оградить его от посторонних взглядов, фактически превратить в крепость, застроить уникальным по конструкции комплексом зданий, содержать внушительный штат сотрудников из самых лучших, лучших архитекторов, ученых, врачей, педагогов, администраторов. Сколько же сюда вбухано? При мысли о величине суммы Годдер невольно испытал почтение. Он знал, как работают деньги и какие возможности предоставляют своим владельцам. Возможности владельцев корпорации «Наследственность» были безграничны. Поговаривали, что от этой гигантской монополии кормится абсолютное большинство сенаторов и конгрессменов, включая ультралевых. И шуточка, что надумай «Наследственность» протащить закон о внедрении тотального каннибализма, этот закон ратифицировали бы на следующий день. Шуткой было лишь отчасти. «Мистер Годдер, да чего же я рад вас видеть!» Как и все в корпорации, менеджер по продажам господин Бергер выглядел безукоризненно. Профессиональное радушие, дружески протянутая рука, искренняя располагающая улыбка. Годдер в который раз подумал, насколько мало отличается показное от настоящего. На него, впрочем, приемы Бергера не действовали абсолютно. Сам Годдер умел лицедействовать нисколько не хуже. «Прошу вас, сэр!» Не прекращая улыбаться, придвинул кресло Бергер. «Располагайтесь, устраивайтесь, прикажете кофе?» «Нет, благодарю вас». Годдер опустился в кресло. «У меня мало времени, к

0: сожалению, так что позвольте к делу». Улыбка на лице менеджера по продажам мгновенно сменилась деловой озабоченностью. «Разумеется, сэр». Красочный каталог появился, казалось, из воздуха. «Вот, позвольте краткий экскурс. За последний год мы многого добились, мистер Годдер». Бергер распахнул каталог и сноровисто подвинул его клиенту. «Взгляните. Секретарша, последняя версия. Да, я, разумеется, помню, что секретаршу вы у нас уже приобретали, но человеку вашего положения нисколько не повредят две секретарши. Обратите внимание на эту, мистер Годдер. Идеальная наследственность. Материнская клетка от мисс Вселенной 2208, отцовская от самого Джеймса Арчера. Помните фильмы с ним, сэр, когда Арчер был еще молодым? Лучший актер столетия. Вы даже не представляете, во сколько нам обошелся миллиграмм его семенной жидкости». Годдер небрежно взглянул на фотографию. Секретарша выглядела настоящей красавицей. Она его не интересовала, однако обязательную программу следовало отработать, и Годдер благосклонно кивнул, позволяя менеджеру продолжать. «Это еще не все, сэр», — быстро заговорил Бергер. «Улучшена мотивация поведения, коэффициент преданности владельцу вырос на целых 3%, степень пунктуальности и обязательности близка к абсолютной, и главное...» В голосе представителя корпорации появились игривые нотки. «Значительно улучшено поведение в постели. Повторяю, значительно. Это вам не какая-нибудь секретарша первого поколения, умеющая разве что раздвигать ноги. Это почти полноценная, чувственная женщина, сэр. Разумеется, и цена за такой экземпляр значительно превышает стоимость предшественниц, но клянусь вам, дело того стоит. Взгляните, сэр». Бергер споро перелистал страницы. «У нас сейчас прекрасный выбор. Рекомендую вот эту». С фотографией улыбалась ослепительной красоты азиатка. «Уровень сексуальности впечатляет. Почти как у среднестатистической женщины, выношенной в материнской утробе». Годдер скрестил на груди руки. «Для постели инкубарки, так называли в простонародье выращенных в искусственных условиях женщин, не годились, что бы там ни говорил этот пройдоха Бергер. Одностороннее развитие, подавление функций, навыков, за исключением профессиональных, аскеза, культивация преданности владельцу — все это на пользу инкубаркам не шло. Так же, впрочем, как инкубарам. Их владельцы давно отказались от попыток использовать водителей, садовников и парикмахеров для физического удовлетворения». «Вижу, секретарша вас не заинтересовала, мистер Годдер», — проговорил Бергер, перелистнув пару страниц. «Давайте пойдем дальше. Прошу взглянуть. Личный пилот. Замечательный экземпляр, просто великолепный». В течение получаса Годдер терпеливо пропускал мимо ушей потоки информации о коэффициентах, степенях и уровнях у произошедших от мировых знаменитостей гувернанток, экономок, поваров, ювелиров, охранников. Зачатые искусственно, выхоженные в инкубаторах и выученные лучшими специалистами, эти люди стоили покупателям огромные суммы. Еще бы, только за предоставление донорских клеток мировые знаменитости получали от корпорации внушительный гонорар, а за отказ от родительских прав и того больше. Их потомки формально были полноправными гражданами, а фактически рабами. Невольниками с привитым чудовищным комплексом преклонения перед будущими владельцами и абсолютного им повиновения. Каталог наконец закончился. Менеджер по продажам умолк, выжидательно глядя на клиента. Обязательная программа была отработана, и Годдер мысленно подобрался. Начиналось то, ради чего он сюда пришел. «Меня интересует несколько другой специалист», — выдержав минутную паузу, сказал Годдер. «Из тех, которых в каталоге нет». На лице собеседника промелькнуло едва уловимое удивление, которое, впрочем, мгновенно сменилось дежурной улыбкой. «Я не совсем понял вас, сэр», — сказал Бергер. «Не могли бы вы пояснить, что именно имели в виду?»
1: «А я думаю, вы меня поняли», — медленно сказал Годдер. «Мне нужен особый специалист». Он посмотрел менеджеру в глаза. «За ценой я не постою».
0: «Вот как, мистер Годдер?» По-прежнему непринужденно улыбаясь, проговорил Бергер. «Мне кажется, я знаю, что именно вам нужно, однако вопрос этот крайне деликатный и, кроме того, не в моей компетенции. Что, если мы вернемся к нему через пару дней?»
1: «Конечно».
0: Коттер поднялся. «Я позвоню вам на следующей неделе». Несколько дней корпорации понадобится на скрупулезный анализ его личности и финансового положения. Результатом анализа станет решение, стоит ли иметь с ним дело.
1: «Мы сами с вами свяжемся», — быстро сказал менеджер, пожимая Коттеру руку.
0: «Вы наш постоянный клиент, сэр, но, понимаете, случай несколько нетривиальный и...»
1: «Прекрасно понимаю», — прервал Коттер.
0: «До свидания. Надеюсь, мне не придется ждать слишком долго».
1: «Ни в коем случае, сэр!»
0: Распахнув перед клиентом дверь, заверил менеджер по продажам. «Это всего лишь дело нескольких дней».

0: В отличие от мистера Бергера, этот представитель корпорации «Наследственность», подсев к Годдеру в машину, не проявил ни радушия, ни доброжелательности. Однотонный невзрачный костюм, прикрытые темными очками глаза на вытянутом почти треугольном лице, спортивная фигура и выправка явно принадлежали человеку военному. Джек тронул машину с места, через минуту лимузин вылетел на Вестсайд и стремительно понесся к мосту Джорджа Вашингтона. Еще через полчаса, оставив мост позади и пролетев по 17-й дороге, свернули на 80-ю. Проехав с десяток миль, водитель заложил лихой поворот и изящно вписался в подъездную дорожку Морристаунского парка. Вырулил на стоянку и плавно затормозил. В пути гость, отказавшийся от напитков из мини-бара, не произнес ни слова. «Пойди прогуляйся», — коротко бросил Годдер, и верный Джек беззвучно покинул лимузин. Годдер обернулся к попутчику. «Можете называть меня Смитом», — сказал тот. «Итак, слушаю вас». «Вы знаете, о чем у нас пойдет речь, мистер Смит?»
1: «Просто Смит, без мистера».
0: «Догадываюсь».
1: «Хорошо.
0: Мне нужен специалист, Смит. Надеюсь, вы понимаете, какого рода? Что вы можете предложить?»
1: «Так не пойдет».
0: Назвавший себя Смитом скривил уголки рта и окинул Годдера взглядом из-под затемненных очков.
1: «Ваша машина, видимо, оборудована средствами против прослушивания и противозаписывающими устройствами, не так ли?»
0: Годдер кивнул.
1: «Тогда будьте любезны говорить напрямую. В подобных делах собеседники должны понимать друг друга идеально».
0: «Ладно». Годдер замялся. Проклятые слова не хотели произноситься. Годдер облизнул губы. «Послать все к чертям», — подумал он, — «извиниться и сказать, что передумал. Еще не поздно все перерешать и забыть о своем намерении, как о ночном кошмаре».
1: «Ладно, я помогу вам»,
0: — видимо, оценив состояние Годдера, сказал Смит.
1: «Можете пока отвечать, да или нет. Вас интересует криминальный специалист?»
0: «Да».
1: «Мошенничество, воровство, киднеппинг?»
0: «Нет».
1: «Понятно». «Бандитизм, разбой, организованный рэкет?»
0: «Тоже нет». «Тогда, видимо, остается лишь один вариант. Вам нужен киллер, не так ли?» Годдер на секунду прикрыл глаза. «Да», — выпалил он, подняв веки и глядя на собеседника в упор. «Именно так. Мне нужен убийца».
1: «Что ж, мы так и предполагали».
0: Смит едва заметно улыбнулся и поправил очки.
1: «Вы имеете представление о цене? Мы проверили вашу кредитоспособность, она не вызывает сомнений, однако специалист такого рода будет стоить значительную часть вашего состояния. Вы отдаете себе в этом отчет?»
0: «Я это предполагал», — сказал Годдер. Теперь, когда главное было уже сказано, он почувствовал облегчение. «Какова цена?»
1: «Это будет зависеть от вашего выбора. У нас есть три кандидатуры. Отец у всех общий. Серийный убийца Йоширо Танаки. Его искали 25 лет, и так бы и не нашли, не явись он на старости лет с повинной. Три дюжины нераскрытых следствием убийств. Помните такого?»
0: «Да, помню. Палач-невидимка, так его называли, кажется. Во времена моей юности им пугали детей».
1: «Совершенно верно. Однако матери у всех троих разные. Анжела Польский — отравительница, затем...»
0: «Постойте», — поднял руку Годдер. «Эти подробности меня не интересуют. На что ваш питомец способен и какова цена?»
1: «Цена зависит от того, которого из трех вы возьмете».
0: «Мне нужен самый лучший».
1: «Что ж, хорошо. Цена 200 миллионов».
0: Годдер сглотнул слюну. Сумма почти достигала третьей части его состояния. «Каковы его возможности?» — хрипло спросил Годдер.
1: «Этот специалист попросту может все. В его арсенале все существующие способы и средства от начала веков до наших дней. Вероятность успеха проводимой им операции почти стопроцентная. Разумеется, я имею в виду операцию, не поддающуюся раскрытию. Этот специалист не оставляет за собой ни следов, ни улик».
0: «Хорошо», — твердо сказал Годдер. «Я беру его».
1: Когда он поступит в мое распоряжение?
2: Как только вы переведете деньги. Вам ничего не придется предпринимать, специалист сам явится к вам. Заодно продемонстрирует некоторые свои умения. Однако должен вас предупредить кое о чем.
1: Слушаю вас.
2: Дело в том, что уровень преданности владельцу у этого человека не слишком высок. Нет, он будет вам верен и послушен, не сомневайтесь. Но не советую перегибать палку.
1: Вы, надеюсь, понимаете, что такие врожденные инстинкты, как у него, нелегко подавить. Кроме того, сам род деятельности требует от специалиста известной самостоятельности и свободы. Фактически, в отличие от большинства наших выпускников, у него есть чувство собственного достоинства. И я не рекомендовал бы вам подвергать этого человека унижению или относиться к нему пренебрежительно.
2: «Я внятен?»
1: «Вполне», — подтвердил Готтер. «Я ожидал нечто в этом духе. Завтра я начну заниматься финансовой частью нашей сделки. Думаю, что к пятнице вы получите всю сумму полностью».

0: «Я приобрел нового слугу, Кевин», — инструктировал Годдер Дворецкого. «Из ваших, из инкубаров. Еще не знаю, какую работу я ему поручу, но доставить его могут в любой момент. Велишь охране пропустить и немедленно проводишь ко мне, а пока подготовь для него комнату в дальнем крыле. Тебе понятно?» «Да, сэр», — Кевин поклонился. «Не извольте беспокоиться». Годдер легко взбежал по лестнице на второй этаж. В свои 45 он сохранил прекрасную форму, поджарое мускулистое тело и почти нетронутое морщинами породистое мужественное лицо. Годдер заглянул в кабинет, кивнул секретарше и подумал, что, возможно, вызовет ее на ночь согреть постель. Затем долго отфыркивался под ледяными струями душа, наконец вылез, растерся и, набросив халат, отправился в спальню. Створки сенсорной двери привычно разошлись при его появлении. Годдер шагнул вовнутрь и, едва не споткнувшись, замер на пороге. Посреди спальни стоял человек. Годдер даже не сразу понял, что это человек, а не статуя. Тот был затянут в нечто черное, напоминающее водолазный костюм, и полностью неподвижен. Накидка на манер паранджи скрывала лицо. Человек был небольшого роста и статью походил на ребенка. Через мгновение Годдер сообразил, кто перед ним. Он быстро оглянулся, шагнул в комнату, и створки двери за ним бесшумно сошлись. Внезапно он почувствовал, что страх, возникший при неожиданном появлении гостя, не исчез. «Что за черт?» — подумал Годдер. «Передо мной обыкновенный инкубар, покорный, вымуштрованный». «Убийца», — подсказало подсознание. «Ассасин. Киллер». «Как ты сюда попал?» Голос у Годдера непроизвольно дрогнул. «Тебе сказали, кто я?» Инкубар сделал плавное движение и внезапно оказался в двух шагах. Годдер сморгнул. Перемещение оказалось настолько быстрым, что он даже не уследил, как оно произошло. Теперь Годдер лишь растерянно смотрел сверху вниз на низкорослого недочеловека. Неуловимым движением тот откинул с лица накидку, и Годдер едва не остолбенел. Глядя на него пронзительными черными глазами из-под тонких в ниточку бровей, перед ним стояла девушка.
1: «Я знаю, кто вы, господин».
0: Девушка сделала книксон и сразу выпрямилась.
1: «Не волнуйтесь, господин. Я никогда не причиню вам вреда. А попала я сюда так, как это делают ниндзя. Я владею многими боевыми искусствами, и ниндзюцу — одно из них. Мне ничего не стоило попасть в ваш дом, господин. Я могла бы жить здесь сколь угодно долго, и меня бы никто не заметил. Кроме вас, разумеется, господин».
0: «Вот как». Годдер начал приходить в себя. Он выдвинул из-за стола кресло и уселся в него. «И ты знаешь, зачем здесь?»
1: «Да, господин. Вы приобрели меня, теперь вы мой владелец. Я буду счастливо служить вам, господин. Вы можете на меня положиться, я многое умею и знаю».
0: Годдер кивнул и задумчиво оглядел девушку. Ее нельзя было назвать красивой, но в ней было нечто такое... Годдер даже щелкнул пальцами, пытаясь найти подходящее слово. «Экзотичное», — наконец понял он. «Вот оно, именно так. Лицо нежное, и в то же время в нем есть что-то хищное, опасное. Глаза узкие, но не такие, которые бывают у чистокровных азиаток. Кожа смуглая, но это ее не портит. Маленький носик, тонкие прямые губы, высокий, совершенно не азиатский лоб, слегка прикрытый короткой вороной челкой. «Как твое имя?» — спросил Годдер. «И вообще, расскажи о себе».
1: «Меня зовут Айоши, господин. Моего отца звали Йоширо, и мне дали похожее имя. Простите, господин, я забыла, что вы знаете, кто мои биологические родители».
0: «Я знаю только, кто твой отец».
1: «Мою мать звали Азиза Хабиби, господин. Вы, возможно, слышали о ней?»
0: Годдер едва не присвистнул. Об этой женщине ходили легенды. Шахидка Камикадзе, так и не успевшая осуществить свой последний теракт, выслеженная и казненная по обвинению в массовых убийствах. Тебе рассказали обо мне? Ты знаешь, кто я? Чем занимаюсь?
1: Да, господин.
0: Знаешь ли ты, для чего я тебя приобрел?
1: Я, разумеется, догадываюсь, господин.
0: Хорошо, иди сюда. Годдер подвинул к себе портативный ноутбук и быстро нашел папку с фотографиями. Вот, гляди. Этого человека зовут Сэмюэл Конн. Он должен умереть от несчастного случая. Его смерть не должна вызвать никаких подозрений, ни малейших. Тебе понятно?
1: Да, господин.
0: И ты справишься?
1: Конечно, господин.
0: Лицо девушки осталось бесстрастным.
1: Это то, чему меня учили всю жизнь. Единственное, я должна знать некоторые подробности. Где живет этот человек, его привычки, режим, охрана. Это называется подготовкой, господин. Обычная рутина, я займусь этим немедленно, но пройдет кое-какое время, прежде чем я буду окончательно готова.
0: Я тебе, пожалуй, помогу, сказал Годдер. Мы поедем к нему в гости в следующую субботу. Представлю тебя как свою знакомую. Будет много народу, так что особого внимания ты не привлечешь. Осмотришь все, что тебе нужно.

0: Годдер лег в постель, но сон упорно не шел. Он позвонил по внутреннему телефону и вызвал секретаршу. Опершись на локоть, смотрел, как та раздевается. Идеальная фигура, высокая упругая грудь, длинные стройные ноги и... бесчувственно, фригидно, жалкие попытки изобразить страсть. Мысли Годдера внезапно приняли иное направление. К чертям секретаршу. Он может попробовать новую инкубарку. Ощущение должно быть фантастическое, будто переспал с самой смертью. Годдер почувствовал сильное возбуждение. Он отослал секретаршу и по-внутреннему вызвал Айошу.
1: «Да, я обучена этому, господин», — сказала девушка.
0: Она опустила глаза.
1: «Но вам будет неинтересно со мной. Вы ведь, наверное, знаете, что такие, как я, не способны испытывать то, что чувствуют обычные женщины. И потом, господин, мне самой очень бы этого не хотелось».
0: Годдер почувствовал, будто ему влепили пощечину. Услышать «не хочу» от недочеловека, за которого отдал бешеные, сумасшедшие деньги, было не просто нелепо, это было немыслимо. «Раздевайся», — бросил он резко. «И поскорее. То, что ты испытываешь или не испытываешь, твои проблемы, но никак не мои. Тебе понятно?»
1: «Да, господин».
0: Годдер взял ее грубо и бесцеремонно. Он был сильным мужчиной и долгие полчаса исступленно вторгался в девушку, заставляя ее менять положение и позы. Та беспрекословно подчинялась, но к концу Годдер рассвирепел. Лицо Айоши оставалось бесстрастным, глаза закрытыми, тонкие губы плотно сжатыми. Годдер перестал сдерживаться. «Да шевелись же ты!» — заорал он. «Гребаные полена, горлодок, бревно!» Глаза девушки распахнулись. В них Годдер увидел то, что заставило его в панике отпрянуть назад. Он едва не скатился с кровати, возбуждение разом прошло. Годдер едва удержался, чтобы не заорать от страха.
1: «Простите меня, господин».
0: Глаза девушки вновь стали покорными.
1: «Мне было очень нехорошо. Я сожалею, что не сумела доставить вам удовольствие».
0: Годдер судорожно кивнул. Чувство страха не покидало его. Он только что заглянул в глаза смерти в самом буквальном смысле. Он отослал девушку, вновь вызвал секретаршу, быстро достиг с ней завершения и отправил в освояси. Откинулся на подушку и положил руки под голову. «Переспал с самой смертью», — саркастически подумал Годдер. «Действительно, с резиновой куклой было бы наверняка лучше».

Фрэнк Годдер и Сэмми Кон дружили с детства. Дружба, правда, была односторонней. Дерзкий и задиристый Фрэнк, драчун, заводила и центр любой компании, покровительствовал нескладному и неуклюжему растяпе Сэмми. Годдер снисходил до него с высоты своего авторитета среди одноклассников, а потом сокурсников в колледже. Инфантильный, чудаковатый отличник и маменькин сынок, Сэмми был счастлив, когда ему скупо перепадали лучики из окружающего Фрэнка ореола славы и популярности. После колледжа их пути разошлись. Фрэнк завербовался в армию, отрубил несколько лет в глухом техасском гарнизоне, затем начался тайваньский конфликт, за ним венесуэльский. Годдер принял участие в обоих, дослужился до офицера и повесил полдюжины медалей на грудь. Он был на хорошем счету, ему прочили быструю карьеру. Полковник благоволил к нему и усердно продвигал. Так продолжалось до тех пор, пока Фрэнк не подцепил в богате лихую девчонку и не пустился с ней в затяжной безумный загул. Когда загул наконец закончился, Годдер остался без девчонки, без денег и без надежд на будущее. Из армии его выставили, и в Нью-Йорк он вернулся никому не нужным, нищим и бесперспективным неудачником. Сэмми к тому времени уже владел инвестиционной компанией, которая уверенно шла в гору и обещала через десяток лет превратиться в финансового гиганта. Изощренный аналитический ум Сэмми позволял проводить ошеломительные финансовые операции. Репутация Con Investments росла, и вместе с ней увеличивался капитал. В жизненных коллизиях Сэмми остался все тем же неуверенным в себе неуклюжим подростком, доверчивым чудаком и простофилий. Даже стремительно растущее богатство мало изменило его, и облапошить Сэмми во всем, что не касалось бизнеса, было легче легкого. За одну только коллекцию картин, которую Сэмми фанатично собирал, он переплатил вдвое против ее номинальной стоимости. Женился он на невзрачной еврейской девушке, тихой, незаметной и ко всему оказавшейся бездетной. Несмотря на это, Сэмми души не чаял в своей Барбаре и даже умудрился ни разу не изменить ей, о чем друзья и знакомые охотно травили анекдоты и байки. Годдера Кон подобрал, когда тот уже скатился почти на самое дно. Сэмми не забыл детской дружбы. Он безвозмездно ссудил Фрэнку деньги, взял на должность менеджера в компанию, а через год сделал младшим партнером, выделив тому 10% от капитала. Чувство признательности быстро сменилось у Годдера на зависть, потом на злость и в результате превратилось в ненависть. Он ненавидел этого простофилю и глупца, волею случая его прыгнувшую в финансовые магнаты. Ненавидел покровительство, которое теперь оказывал не он, а ему. Ненавидел саму мысль о том, насколько он обязан Сэмми за то, что тот для него сделал. Год назад умерла Барбара. Сэмми был неутешен. Он разом потерял половину обычной жизнерадостности и добродушия. Охладел к делам, перестал следить за собой, даже пополнять коллекцию живописи забросил. Количество совершаемых им нелепых поступков стало зашкаливать за разумные пределы. Самый нелепый он совершил, составив завещание. Назначив наследником партнера и оповестив его об этом, Сэмми подписал себе смертный приговор.

0: Персональный лифт поднял Годдера на последний этаж принадлежащего фирме Cohn & Goddard Investments небоскреба. Здесь располагались офисы обоих партнеров.
1: «Фрэнк, дружище!» — приветствовал Годдера Сэмми. «Ты помнишь, что в субботу у Барбары годовщина? Знаешь, иногда я сам об этом забываю. До сих пор не могу заставить себя поверить, что ее больше нет».
0: Годдер покивал. «Взял бы ты хотя бы парочку инкубарок, Сэмми», — сказал он. «Экономку там, парикмахершу, да хотя бы секретаршу. Я понимаю, что тебе не до баб, но не можешь же ты всю жизнь так убиваться. Мужику надо, чтобы кто-нибудь дышал рядом с ним по ночам».
1: «Не люблю я инкубаров», — отмахнулся Сэмми. «Вроде обычные они люди, как мы с тобой, разве что в пробирке выращены. А вот не лежит к ним душа, и все тут. Они скорее как комнатные собачки, эти твои инкубары. А по той самой части, ты ведь сам говорил, что резиновые надувные куклы из классного секс-шопа лучше, и я, дружище, даже пробовать не хочу. Знаешь, при одной мысли об этом чувствую себя зоофилом».
0: «Охрану хотя бы инкубарскую взял», — прощупал почву Годдер. «У тебя дом настоящий музей, а по двору шатают какие-то остолопы, которые плохо понимают, с какой стороны у пистолета дуло». «Это ты зря, дружище», — сказал Сэмми. «Ребята у меня отличные. Да что ж я на улицу их выгоню, заменив инкубарами, что ли?»
2: Годдер облегченно вздохнул. «Этот идиот Сэмми попросту сам рыл себе могилу.

0: А Йоши медленно шла вдоль по коридору, на стенах которого были развешаны картины из коллекции Сэмми Кона. Большинство гостей удовлетворилось кратким осмотром и быстро спустились из галереи в сад. А Йоши задержалась. Она уже ознакомилась с домом, зафиксировала в памяти его план, мысленно отметила на нем пути возможных перемещений. Пора было уходить, но картины необъяснимо притягивали девушку. Внезапно Айоши увидела миниатюру, которая немедленно захватила ее и приковала к себе внимание. На картине была изображена женщина в прыжке с зажатым в поднятой руке боевым ножом Тохиро. Нижняя половина ее лица скрывалась под маской. С верхней на Айоши в упор смотрели черные яростные глаза.
1: «Это замечательная картина!» – послышался голос сзади.
0: Сэмми Кон подошел и легко дотронулся до локтя девушки.
1: «Называется «Метаморфоза» — кисти знаменитого художника начала 21 века Израиля Шлосберга. Обратите внимание на глаза девушки на картине, леди. Какими они вам кажутся?»
2: «Злыми. Безжалостными»,
0: — после короткой паузы сказала Айоши.
1: «Правильно, так и есть. А сейчас давайте поменяемся местами».
0: Айоши едва не ахнула. Девушка на картине преобразилась. Нож исчез, превратившись в серебристую ленту, маска — в небрежно наброшенный шейный платок. Глаза девушки утратили ярость и стали мечтательными, покорными.
1: «Вам нравится?» — спросил хозяин.
2: «Да, мистер Кон»,
0: — тихо ответила Айоши.
1: «Неудивительно. Девочка на картине, если смотреть с точки, где вы сейчас стоите, будто срисована с вас».
0: Гости уже начали расходиться, когда Сэмми подошел к Годдеру, обнял его за плечи и отвел в сторону.
1: «Знаешь, Фрэнки, — сказал он, — хочу дать тебе дружеский совет. Не упусти эту девочку. Все твои предыдущие пассии ей в подметки не годятся. Это совершенно необыкновенная девочка. Я мог бы сам в такую влюбиться. Послушай меня, дружище, женись на ней».
0: «Эта девушка — дочь моего старинного приятеля, Сэм», — сказал Готтер.
1: «У меня с ней ничего еще и не было, дружище. О какой женитьбе идет речь? И к тому же мне показалось, что она несколько провинциальна». «И всего 22, — укоризненно сказал Сэмми. Я спросил, когда показывал ей картины. Да, она несколько неотесана, но у девочки поразительное чутье на прекрасное, редкостное чутье. И потом посмотри, как она умеет себя вести. С такой ты можешь смело появляться в любом обществе, хоть на приеме у президента. Ты что, я тебя уговариваю, ты...»
0: «Я подумаю над твоими словами, дружище», — перебил Годдер. «А вот, кстати, она». Улыбаясь, Айоши подошла к Годдеру и взяла его под руку.
1: «Я только что говорил Фрэнку...»
0: Сэмми церемонно поклонился и взял Айоши за руку,
1: «что он счастливчик. Будь я на его месте...»
0: Сэмми поцеловал девушке руку.
1: «Я бы... Впрочем, неважно».
0: «Домой, Джек», — коротко бросил Годдер, подойдя вместе с Айоши к машине.
1: «Прошу прощения, сэр»,
0: — послышался голос сзади. Годдер обернулся. Приземистый плечистый охранник протягивал прямоугольный упакованный в пластик предмет.
1: «Мистер Кон просит леди принять от него небольшой презент», — сказал охранник.
0: В машине Годдер быстро распаковал подарок и выругался вслух.
1: «Олух в своем репертуаре», — сказал он. «Знаешь, что он подарил тебе? Это картина Шлосберга «Метаморфоза». Она стоит почти столько же, сколько я уплатил за тебя».
0: Айоши завороженно смотрела на застывшую в прыжке девушку. Сейчас та казалась мечтательной и покорной.
1: «А ты понравилась старому ослу», — хохотнул Годдер. «Он сказал, я идиот, что не женюсь на тебе. Что, все еще думаешь, что справишься с этим?»
2: «Да, господин»,
0: — тихо сказала девушка. Лицо ее сделалось бесстрастным.
2: «Я готова. Могу это сделать хоть завтра. Вы мой владелец, все остальное не имеет значения».

0: Бесшумно ступая, Айоши прокралась вдоль тополиной аллеи к дому и бестелесной тенью метнулась к крыльцу. Неслышно провернулся универсальный ключ-отмычка. Язычок замка отжался, приоткрывшаяся дверь пропустила ниндзя вовнутрь. Еще через несколько секунд Айоши уже стояла на пороге спальни. Она извлекла из складок кимоно иглу. Легкий укол, и объект не проснется. Он даже не почувствует боли. Экспертиза не обнаружит яда. Он вскоре распадется на безвредные элементы и растворится в крови. Внезапный инфаркт. С мужчинами от 40 до 50 это бывает. Тем более с пережившими потрясения и так и не оправившимися от него. Айоши застыла на пороге. Что-то мешало ей сделать то, ради чего она пришла. Что-то держало ее, не давая шагнуть в комнату, разгоняя пульс и нехорошо отзываясь уколами боли под сердцем. Айоши задержала дыхание и заставила себя успокоиться, затем неслышно скользнула в спальню. Внезапно Сэмми проснулся. Через секунду он рывком сел на постели и принялся протирать глаза. Айоши слилась с темнотой, сердце зашлось от прилива адреналина, за которым пришел болевой спазм. Усилием воли Айоши подавила боль и вновь обрела хладнокровие. «Черт, померещилось!» — пробормотал Сэмми. Он поднял голову и настороженно замер. Просидел так пару секунд, потом протянул руку и решительно нажал на кнопку электрического звонка. Через несколько секунд по лестнице протопали грузные шаги, и в дверях возник начальник охраны. Айоши, пластаясь по спине, опустилась на пол и сжалась в комок. «Ты ничего не заметил?» — спросил Сэмми.
1: «Нет, все тихо, сэр. Не волнуйтесь, ребята на постах, спите спокойно. Вам, вероятно, что-то почудилось».
0: «Скорее, приснилось», — сказал Сэмми. «Чудная девочка. Желанная, нежная, та, что была здесь с Фрэнком позавчера, с окровавленным стилетом в руке. Ладно, иди, Рон. Фрэнк таки прав, мне необходимо завести женщину, иначе так недолго и свихнуться».
2: Шаги охранника еще не затихли, когда Айоши метнулась вон из спальни.

Сэммикон отошел от дел и продал компанию после того, как его партнер Фрэнк Годдер скончался у себя дома от внезапно настигнувшего его инфаркта. Сэмми – сильный человек, он едва оправился от смерти жены и вот через год почти день в день потерял друга. Сэмми до сих пор частенько наведывается на могилу Фрэнка, ведь дружили они с самого детства. Несмотря на это, соседи говорят, что Сэмми Кон – настоящий счастливчик. Еще бы, его молодая жена – красавица, и недавно родила ему чудесную девочку. Теперь вместе с родившимися на год раньше близнецами у Сэмми уже трое. Поговаривают также, что Айоши Кон благородного происхождения и ведет свою родословную чуть ли не от древних японских микадо. Впрочем, Сэмми мало интересуется прошлым жены. Однажды ему позвонил человек, назвавшийся Смитом, и попросил о встрече. Смит представился бывшим сотрудником корпорации «Наследственность», уволенным оттуда по неизвестной причине. Он предложил Сэмми приобрести за внушительную сумму копии документов, которые того наверняка заинтересуют. Сэмми Кон долго молчал, потом, глядя в прячущиеся за темными очками глаза Смита, сказал: «Мне известно, кем была раньше Айоши Танаки. Нам с вами обоим известно, но этой женщины больше нет. Моя жена, Айоши Кон, не имеет с ней ничего общего. Она отличная мать, преданная супруга и необыкновенно хороша в постели. Вам понятно, Смит? Теперь вот что. Я распоряжусь открыть завтра счет на ваше имя. Туда ежемесячно будет поступать по 10 тысяч. Это плата за то, чтобы больше никогда не видеть вашу рожу. А если вдруг однажды вам покажется, что вознаграждения недостаточно, я прикажу вами заняться. Впрочем, нет, я попросту скажу об этом жене». Коллекция картин в доме Конов постоянно растет. И хотя наверняка немало злоумышленников уже положили на коллекцию глаз, Сэмми за нее спокоен. Друзья смеются, когда с самым серьезным видом этот чудак заявляет, что его миниатюрная и улыбчивая жена Айоши справится с любым грабителем лучше всякой охраны.

Иван Наумов. Безрыбье. Часть первая. Флая к празднику всегда красит соски и губы толченым мелом, а в пупок вставляет драгоценную белую коралловую розу. Четыре белых пятна — вершины ромба, издалека видны на ее из сине-черной кожи. Белки глаз и губы образуют треугольник. Можно соединить все точки линиями, и получится рыба. Ромб тела с треугольником хвоста — так рисовали древние. Флая ограничивается намеком. Мы ровесницы, но она относится ко мне как к старшей. Ее рыба Дифлая еще совсем мелкая, не больше локтя длиной, и может легко спрятаться под плавником у моей Дилейны. «Полная площадь набралась», — жарко шепчет Флая, сверкая глазищами в полутьме. «Островодержцы, главы гильдии, купцов, видимо-невидимо, Лейна, я вся дрожу». Из душного зала, где томятся перед выходом на площадь все девушки нашего острова, мы выбрались на внутреннюю галерею дворца, затененную густыми ветвями сердолиста. Ровный ветерок тянет с моря, пряно пахнет водорослями и раскаленным песком. «Там даже один северянин», — выдает Флая главную новость. Пытаюсь сделать вид, что мне неинтересно, но тут же спрашиваю, каков он собой. Флая задумчиво вытягивает трубочкой губы. «Каков?» «Как все северяне. Волосы черные, а сам белокожий. В два раза светлее тебя будет. Даже в три. Подносит свой локоть к моему. Вот настолько я тебя темнее, а он светлее. И глаза синие», — прыскает она. «Хочешь посмотреть?» Я испуганно трясу головой. Нарушать церемонию из-за пустопорожнего любопытства нет уж. «Трусиха», — беспечно заявляет Флая. А ее рыба, незаметно выбравшись из сердолиста, в шутку хватает меня холодными губами за ухо. Я вскрикиваю. На шум из коридора величаво выплывает Дилейна. Она самая большая рыба на нашем острове. Еще несколько месяцев, от силы год, и придет пора выпускать ее в море. Когда Дилейна плывет вдоль пола, ее верхний плавник оказывается на уровне моей груди. Дифлая юркает в спасительный кустарник. А внизу слышен топот десятков ног. «Начинаем! Начинаем!» Мы с Флаей пробегаем через душный зал и спускаемся по лестнице вслед за остальными девушками. Дилейна и Дифлая бок о бок плывут следом. Но в дверь одновременно пройти не могут, и маленькая рыбка Флаи протискивается вперед. С площади доносится нарастающий бой барабанов. После сумрака галереи солнце хлестко бьет по глазам. Горожане расположились по левую сторону от ворот, гости — по правую. Дальний конец, залитый светом площади, обрывается в морской лагуне. По цветным лентам, украсившим лодочные мачты, можно понять, что мать-рыба где-то близко. Девушки, сопровождаемые рыбами, одна за другой выходят на площадь. Настает черед Флаи, а затем и мой. Северянина видно, даже если не смотреть на толпу гостей. Среди позолоты и разноцветия высокородной публики он как черное пятно. Все северяне сумасшедшие, если не готовы отступить от собственных представлений об этикете даже в такую жару. Короткий порыв ветра чуть-чуть остужает мне спину, проводит прохладной кистью по животу и груди. Яркая желто-зеленая юбка, сотканная из тончайших водорослей, свободно скользит по ногам, не стесняя шаг. Я выскальзываю из тени портика в центр площади. Плавно и выверенно, ни одного лишнего движения, как рыба. Млейте, юные наследники, присматривайтесь, достопочтенные отцы семейств. Это я, Лейна, главное достояние нашего славного острова. Я танцую.